0: Валентина кивает. Да, да, Валентина, нарезка. Будущее ваше в АСС. Туда не берут людей со стороны. Туда не берут людей по найму. Как правило, между собой мы, железнодорожники, называем АССников тренерами. Тренерская работа. Куда ушел спортсмен, он теннисист? Подался в тренеры. Он сейчас на тренерской работе, да? То же самое происходит и с людьми, которые по выслуге лет должны вроде бы уйти на пенсию, но так любят поезда, он по громых, в общем-то, колеса и топки, что идут в АСС. Их очень много не нужно. Они волки, они, в общем-то, песовы.
1: Да, нужно сказать о периодичности, да, что ежедневно происходит чистка. И где-то через 15 поездов вот прошедших происходит вот так называемая вот чистка. Да. Выезжает специальный оборудованный состав.
0: Да, АСС-ный состав.
1: Да, из 3 вагонов. Многие, наверное, могли наблюдать такой состав, но с уверенностью мало кто мог сказать, собственно говоря, зачем вот и какие функции выполняет такой трехвагонный состав, достаточно нелицеприятной формы.
0: Кстати, я еще хочу сказать сразу, что ведь действительно вот эти, которые по шпалам вот с девушками сидят и смотрят, ну, часто мы, проезжая, да, видим, что на Косогорах, если поезд едет внизу, сидят молодые люди. Это раньше они кидали камнями и всякие другими предметами в поезда. Сейчас они вполне довольны романтикой. Вот мы сидим, смотрим, как люди куда-то едут. Мы сейчас не можем уехать, потому что мама и папа не получают зарплату, но когда-нибудь это случится и с нами. Мы поедем на юг, в Ялту, говорят они себе, целуются, пьют портвейн, машут руками пассажирам, а тёшки махают им в ответ. Вот они так машут и махают, махают и машут, машут и махают, и иногда даже посылают ВП, воздушные поцелуи. Так вот, представьте себе, если бы поезд собирающий фекалии с рельса. Это очень... мы о технологии расскажем, безусловно. Это смотрится не совсем опрятно, скажем так, да? Был бы на виду этих людей, то вот АССники, скажем так, стеснялись бы. Это, ну, то есть, это такая несколько интимная сторона жизни нашей железной дороги, сокращенная НЖД. Исходя из этого, вот этот подвижной АССный состав должен своим внешним видом праздную публику отпугивать, то есть создавать ощущение дискомфорта. Ведь не будете же вы назначать своей любимой девушке свидание в туалете какой-нибудь пивной, правильно? Так же и здесь. Основная цель внешнего вида вот такого дизайна, а это дизайн, Кирилл,
1: да,
0: безусловно, это дизайн, вот этого ассенизаторского железнодорожного состава прежде всего в том, чтобы они говорили: ой, ассенизация едет, пойдем быстрее, и уходили. Именно так.
1: Ну, еще одна отличительная особенность, что вот такой ассенизаторский состав, ассенизаторский поезд идет всегда в другую сторону. То есть это такой, как бы... Ну, это сопряжено с определенными техническими вопросами, о которых не хотелось бы говорить, но повторюсь, сказав, что совершенно стопроцентно ассенизаторский состав проходит в другую сторону, не в ту сторону, в которую шел поезд, а в противоположную, то есть навстречу.
0: По встречной полосе, да.
1: По встречной полосе.
0: Безусловно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, Кирилл, может быть, у наших радиослушателей,
1: да, конечно,
0: появились,
1: конечно,
0: какие-то вопросы. Мы с радостью вам ответим, просветим.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да-да-да. Говорите.
1: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, не молчите.
3: Владимир вас беспокоит.
0: Здравствуйте, Владимир, да.
3: Ну, у меня такое впечатление, что я слушаю первоапрельскую передачу.
0: Нет, сегодня...
1: Сегодня, да, немножко другой
0: августа.
1: День.
3: Да.
0: Да.
3: Ну, почему? Вот, что касается поездов дальнего следования, ну, и не очень дальнего.
0: Да.
3: Я много поездил в своей жизни.
0: Угу.
3: Не в каждом поезде бывает вагон-ресторан.
0: Безусловно, безусловно.
3: Не везде можно Европа есть, уверяю вас.
1: Так мы и говорим о том, что...
0: Владимир, да, спасибо за звонок.
1: Вы не очень внимательно слушали,
0: да,
1: Владимир.
0: Да. Дело в том, что вот эта мера, которая на первый взгляд покажется многим, так сказать, потенциальным пассажирам, ну, как мы их железнодорожники называем, это да, пассажир попросту, да, ПП. Это профессиональное название, потенциальный пассажир. Эта мера может показаться драконовской, но мы еще раз говорим, что изъятие у вас продуктов при входе в подвижной состав будет вполне компенсироваться 6 вагонами-ресторанами, которые будут болтаться там и сям, в общем-то, посреди поезда. При этом, если, например, вот вы, Володя, там, не дай бог, конечно, будете вынуждены принимать только диетическое питание, да, или молочную там диету, вы можете пойти в определенный вагон-ресторан. Если вы, Володь, грузин, у вас будет специальная осетинская пища.
1: Более того, планируется, естественно, в летних поездах, то есть на летний сезон, открытый вагон-ресторан.
0: Вот это, кстати, к вопросу Жени. Вот он прислал такой вопрос, сделают ли дополнительные места на поезде, на крыше, чтобы можно было проветриться. Будет, конечно...
1: Только не на крыше, а это не на крыше, что называется. Да,
0: открытый, но он будет как, конечно...
1: Ну, кафе, так называемое.
0: Кафе, но оно будет закрыто оргстеклами, чтобы все-таки у вас не сдувало и вам не вдувало, потому что если из поезда кто-то кинет, а еще есть такие свиньи, которые кидают окурок, он может упасть вам, в общем-то, в стакан, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
4: Я бы хотел спросить вот такой вопрос. Как известно, у пилотов есть душевая кабина.
0: Да.
4: Специальная. А вот для пассажиров планируется ли введение душевых купе? Плацкартов.
0: Ну, в принципе, вы знаете, спасибо, это уже
1: в зависимости от протяженности.
0: От протяженности. И существуют, конечно, купешки, где есть уже души, душевые кабины.
1: Естественно, мы уже говорили о длинных переездах. Москва, там, Новосибирск или Хабаровск.
0: Или Монголия.
1: Да.
0: Да.
1: То, соответственно, естественно, не помыться. Ну, ни один нормальный человек не выдержит такое количество времени,
0: конечно,
1: без душа.
0: Конечно.
1: Поэтому... Но сегодня все-таки мы говорим вот о проблеме питания. Она...
0: А гигиена, проблема, это серьезные, кстати, вещи. Но мы ее решаем постепенно, вы поймите, не все сразу. Конечно, есть коллективные души в поездах. В крайнем случае есть, так сказать, человек-протиралка. Вы можете зайти туда, если это не душ, то он, по крайней
1: мокрое
0: мере...
1: Мокрое полотенце, да.
0: Мокрым полотенцем вас оботрет. Это достаточно дорогостоящая пока что услуга, но в каждом поезде мы планируем, в общем-то, завести протиралку.
1: Ну, такое несколько смешное название протиралка,
0: но
1: просто
0: это
1: мы используем
0: собой,
1: между собой. Да,
0: да, да. Ну, так бы протиралка или трун. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Алло, это Диоген?
0: Вы ошиблись, извините. Перезвоните, он, может быть, и придет. Он с собачкой пошел гулять, так это. Я еще раз хочу вам сказать, что телефон сменился. Это уже не квартира. Вот, это телефон радиостанции. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: А у меня два вопроса.
0: Пожалуйста.
6: Первый вопрос, чем обусловлено навязывание вот железной дорогой воли того, что, так сказать, невозможно провести продукты, да?
0: Да.
6: Взять с собой в дорогу. А второй, так сказать, а ежели человек, так сказать, едет, ну, по каким-то своим делам, а у него ограничены финансовые возможности.
0: Да.
6: Насколько, так сказать, будут дороги? Потому как ресторан это все-таки предусматривает какие-то определенные наценки и дороговизну.
0: Вопрос понятен. Вопрос понятен. Спасибо. Значит, на первую часть вопроса отвечу я, если позволите. Чем вызвано такое решение, в общем-то, думая. Прежде всего, это вопрос, как ни странно, эстетики. Ну, представьте себе, вот вы же затронули во второй части вопроса, то есть такую тему, как то малообеспеченные люди, которые тоже вынуждены ездить в поездах. И представьте себе такая картинка. Вот заходит такой малообеспеченный человек в вагон, просто, ну, в вагон, да, там, в купе, неважно, в поезд. А рядом сидит, значит, достаточно обеспеченный человек, который достает там румяную курицу, достает там бутылочку шампанского и начинает все это поедать. Это травмирует пассажиров. Дело в том, что наконец-то наши законодатели стали, ну, скажем так, немножко занялись со самообразованием и поняли, что вопрос еды, да, прием пищи, это столь же интимный процесс, как и там половой акт, извините, как дефекация, опять же, да, и не хотят провоцировать людей, находящихся, так сказать, в разнополярном таком финансовом положении, на какие-то взаимные действия. Поезд, он сближает, электричка сближает людей, и бедный там богатому не товарищ. Это во-первых. Во-вторых, очень многие люди жалуются, что ну что же это такое, только сели, они начинают жрать. Вот этот постоянный запах котлеты, огурца, он яичко, не всем нравится, согласитесь. Это вопрос эстетики, прежде всего.
1: И потом я бы, Александр, хотел сказать несколько другой экономической проблеме. Дело в том, что давайте все пронаблюдаем. Ведь железнодорожные билеты за последние несколько лет вообще не подорожали. Не подорожали. Или буквально на несколько рублей. Соответственно, откуда-то железной дороге нам нужно брать деньги. Понимаете? Да, деньги сейчас решают и всегда решали много. Сейчас решают практически все. Поэтому если будет определенный доход от вагонов-ресторанов, а от 6 вагонов-ресторанов, то, соответственно, это позволит также не повышать еще какое-то время деньги на билеты. А давайте тогда сейчас просто повысим деньги, чтобы мы, железнодорожники, получали зарплату, и вы тогда вообще не поедете никак, ни жрамши, ни как угодно. Понимаете?
0: Безусловно, безусловно.
1: Тут вопрос такой, мы можем как бы, это немножко обидно такое слушать, потому что все хотят есть, и кто-то хочет есть дома. И вот нам сложный вопрос, давайте... Ты сейчас немножко завелся, прошу прощения.
0: Ну, ничего, ты делал. Это совершенно справедливо, твое состояние. А меня еще больше всего в этом вопросе тоже ведь поразило следующее. Значит, у вас есть деньги на яичко и курочку, и чтобы вот, значит, эту яичку и курочку поедать, в общем-то, прилюдно, да? А денег, чтобы пойти и купить ту же яичку и курочку в вагоне ресторана, у вас, видите ли, нет, да? Вот так подходим, да? Нет, уважаемый, мне тут в данном случае вот такой подход к питанию в поездах, а я достану, разверну, похрущу и съем, на напоминает 92-й год от владельцев мобильных телефонов, которые с этими соплями ходили где ни попадя. Да, то же самое здесь. Не надо делать из еды шик унд культа. Сэкономьте денежки, сходите в вагон-ресторан, съедите. И к тому же, опять же, еще один момент. Это вопрос гигиены, прежде всего, гигиены. Ведь эти курушки, унт кости и прочие там яичная скорлупа валяются, и наша проводница бедная, вот Валентина Нарезко, не даст соврать. Не дашь соврать? Не дает соврать. И же вот убирают это. Тараканы от этого. Сами же кричите. В поездах тараканов полно. Хоть наволочки чистой стали. Орут ведь? Орут. А из-за чего это все? Потому что жрут там же, где и спят. Вы у себя в спальне, уважаемые, едите? В спальне вы едите? Не едите вы у себя в спальне. Вы, видите ли, предпочитаете на кухоньку идти. Так
1: многие, да. Многие радиослушатели могут возразить.
0: Извини,
1: что...
0: я просто завелся.
1: Нет, нет,
0: немножко,
1: нет. Да. Многие могут возразить. Я куплю курочку на вокзале по 30 рублей, а вы мне курочку в вагоне-ресторане по 50 рублей. Нет, спешим успокоить. Глобальной разницы между ценами в магазинах и вагон-ресторанах не будет. Это будет, ну, максимум в два раза дороже. Ну, даже, скорее, меньше. То есть это будет вполне приемлемые деньги.
0: Зато вам все это вам подадут на тарелочке, так сказать, с голубой каемочкой.
1: И главное, что будет гарантия качества. Это не купленный у каких-то старушек, извиняюсь.
0: У цунарефов.
1: Да. У цунарефов, да.
0: Да.
1: Поэтому определенные плюсы есть, и, наверное, каждый пассажир поймет эти плюсы. Просто не сразу. Естественно, процедура досмотра при входе в вагон, она раздражает. И некоторые вот эксперименты, которые проводились в некоторых составах, конечно, человеку неприятно, что это какая-то таможня, как будто он выезжает куда-то за рубеж, да, и что-то его обыскивает, там, не знаю, наркотики, как будто у него ищут, или оружие. Нет, это просто ищется... Даже мы говорили о том, что консервную банку, в принципе, можно провести, или какие-то такие неприготовляемые продукты.
0: Кстати,
1: ну, там, манную крупу,
0: тут,
1: да.
0: Тут еще идет речь о гражданском, так сказать, о гражданском самосознании. Если вы протащили через эту, скажем, ну, так, да, через там досмотр, да, эту банку консервов, и попытались ее в поезде съесть, то ваши вот, так сказать, товарищи по купе, они же на вас будут смотреть, как на свинью, дескать, протащил и жрет. Вместо того, чтобы пойти в вагон, это наша цель, уважаемые, сделать не добиться вот этого, скажем так, таким фашистским, что ли, способом каким-то военщины, да, и агрессии. Наша цель, чтобы с течением времени просто не было даже и мысли такой, возьмем в поезд яичко сварим. Да зачем это?
1: Ну, давайте еще раз мы вспомним такой пример. Мы же не ходим в клубы отдыхать. вместе с едой со своей. Мы же не приходим и там потанцевать или отдохнуть в клуб вместе с едой.
0: Хотя ты знаешь, когда вот, помнишь, расскажу я эту историю, когда мы с тобой открыли это казино, там один богатый достаточно сынок, он постоянно там играл, приходил с девками, а его любящая бабушка все время туда приносила своему Сереженьке курочку и проходила через... И у нас у меня тут сыночек, внучек Сереженька играет, вот он уже, наверное, проголодался, приносил пирожки, то есть это было трогательно, смешно, но тем не менее реально было, да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: А, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: А я прежде всего хотел бы спросить, а почему вы в присутствии дамы сидите в шляпах? В головных уборах, точнее.
0: А, это просто подарок железнодорожной фуражки, которую она же нам принесла как сувенир. И, сами знаете, нет, подарок надо разглядывать в дверях.
1: Ну, а потом все-таки форма есть форма. И поэтому мы железнодорожники. Да. И, соответственно, было бы глупо, если бы мы сейчас сидели здесь в халатах каких-то.
0: Или в маскарадных костюмах дурацких. Как вы привыкли нас, собственно, видеть. Но сегодня не 1 апреля. А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемые.
8: Моя фамилия Гуров Владимир Петрович, я пенсионер.
0: Здравствуйте.
8: Я вот хотел вам задать несколько вопросов по поводу, вот, чтобы продукты не вносить в вагон.
0: Да.
8: Первый вопрос. Значит, вот я диабетик.
0: Да.
8: Мне через каждые 2 часа нужно кушать специальные продукты, которые диабетические, которые даже не в любом городе еще найдешь. Вот черствый хлеб.
0: Понятно, понятно.
8: И так далее.
0: Значит, здесь сразу хотим сказать, что это предусмотрено в нашем проекте. И при наличии медицинской справки, заверенной комиссией в ТЭКом, так называемым, да, вы можете именно вот вашу, так сказать, пайку приносить туда. При этом в этом нет ничего плохого. Вы можете вашим соседям по вагону объяснить, сказать, вот такая у меня ситуация, мне разрешено.
1: Конечно, о чем да. вы говорите? Неужели это не, но... может не учитываться?
0: Конечно. Саш, да.
8: Но ведь люди-то не могут, одни могут понять, а другие-то могут и не понять этого.
0: Здесь все зависит.
8: Это раз.
0: Да. Здесь все зависит все-таки от общественной культуры в целом, да. Если люди перестанут думать о том, чтобы сварить яичко в дорогу и скушать его в поезде, да, то они вполне поймут вас вот с вашей проблемой там, понимаете?
8: Вот я ездил на Украину, я специально сушил сухари, вот этот зерновой хлеб, там на Украине нет.
0: Да.
8: Я вез его туда, там кушал, там я не мог его нигде найти.
0: Понятно.
8: Потом второй вопрос.
0: Да.
8: Вот в основном пенсионеры-то берут плацкартный вагон, который стоит, допустим, там 150 рублей. Если, допустим, доехать до, пределах этих, такие города, где на сутки ехать.
0: Да.
8: Как вы можете представить, если зайти, вот я был, в ресторане, обыкновенный рассольник стоит 128 рублей, плюс так, хлеб.
0: Так понятно.
8: Как может пенсионер взять билет, сэкономить на плацкарте, ехать? Вот. Может ли она потом пойти в этот ресторан?
0: Вот послушайте, пожалуйста. Именно в этом и есть.
1: Я прошу, Александр, круг. Здесь нужно дать понять, для плацкартных вагонов будут столовые, не ресторан. Вот чтобы не отпугивало это слово. Ведь ресторан очень многих пугает. Ресторан, значит, дикие деньги. Нет,
0: конечно.
1: Это столовые, причем по самым, что ни на есть, умеренным ценам.
0: Это во-первых. Во-вторых, опять же, замкнутый круг. Чтобы вагону-ресторану прожить, ведь очень... это практически эпидемия какая-то. Брать с собой в дорогу курочку. Понимаете? Это эпидемия.
8: Так.
0: Из-за этого вагоны-рестораны не добирают прибыль, понимаете? И так. Они вынуждены тем редким клиентам, которые туда заходят, продавать этот рассольник по 150 рублей. Как только, скажем, спрос и предложение войдут в гармонию, да, автоматически упадут цены. Причем мы рассчитываем, что цены упадут вдвое. Вот, к примеру, вас устроило бы, если бы тарелка рассольника вкусного, дымящегося, стоила 50 рублей.
8: Александр,
0: да.
8: Я вас очень... Вы понимаете, я очень много ездил. Я военный пенсионер. Так вот, вы можете представить, я очень хорошо это все знаю. Значит, практически получится так, что эта пенсионерка сядет в вагон, и она будет сутки ехать, и она даже хлеб, кусок не возьмет в рот, потому что не за что будет купить.
0: Почему?
8: Это раз.
0: Хорошо,
8: а богатый человек, то есть состоятельный, он никогда, он не будет ездить поездом. У него есть самолет... или собственный, как у нашего Березовского, или как у нашей Думы. Или он поедет на с этим общим рейсом.
0: Хорошо, что вы, кстати, сказали наша дума, а вот не ваша, да. Приятно, что вы считаете нас своими. Спасибо.
1: Я отвечу на этот вопрос.
0: Да, конечно, Кирилл.
1: Ну, давайте себе представим. Мы уже говорили о том, что билеты железнодорожные практически не подорожали. Существует второй вариант решения этой проблемы. Вы можете взять с собой курочку, но билет на поезд будет дороже в 3-4 раза, как это стало практически в любой сфере. В сфере продуктов, в сфере, я не знаю, в бытовой сфере. Но ведь все подорожало. Мы ведь знаем, что было несколько лет назад, 3 года назад, и что теперь? Все подорожало в 3-4, а то и в 10 раз.
0: Да.
1: И поэтому железнодорожные билеты до сих пор не подорожали. Соответственно, железная дорога находится в критическом состоянии. И существует два пути развития. Вот мы уже говорили о них. Можно пойти по первому, просто взвинтить цены. Тогда вы просто не доберетесь от одного места до другого.
0: И сухарики бабушка будет жевать, и, так сказать, идя по шпалам по привычке. Это первое. Второе, опять же, вот тревожный звонок, да? А то есть вы считаете, что бабушка вот это сутки будет ехать, и сутки, что твой хомячок жевать сухарики, да? Ну хорошо, поест эта бабушка 5 раз по микропорции, да? А этих, от этих сухарь

0: проекта. Наконец эти дяденьки его приняли. Это же великая победа для нас всех. Да. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны
1: кузнева.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы знаете, вот я из тех пассажиров, которые только что приехали. Я и 15 лет не была в Киеве.
0: Да.
1: Значит, в 85-м году, накануне Чернобыля, мы с подругой ехали. Значит, насчет того, что цены не подорожали, простите, это неправда. Мы ехали к оккупированному, платили, если не ошибаюсь, 16,50. Сейчас я ехала плацкартным 376.
2: Нет, но безусловно, я прошу прощения, что перебиваю вас, безусловно, цены не подорожали. Но вы сравните с тем, как подорожало все не в 85-м году, конечно, сравнить с 85-м, вы бы еще с 13-м годом сравнили.
1: Мне всего 68.
2: Я понимаю, но вы бы сравнили с тем, что было несколько лет назад. Вот несколько лет назад, 3 года назад. Вот я, допустим, хорошо знаю Московско-Ленинградскую железную дорогу. Вот как стоил билет в плацкарт 90 рублей, так он и стоит. И ничего не изменилось.
1: Вы меня сейчас отключите, я все уже выскажу, что накипело.
0: Извините, простите, да. Мы вас не отключим. Еще один такой момент. Дело в том, что, к сожалению, мы, вот сейчас живущие в Киеве, являемся для них, москвичей, совершенно другим государством. Поэтому говорить о ценовой политике здесь нам не приходится. Кстати, как вы нашли Киев вообще вот после долгого...
1: Влюблена всю жизнь, а сейчас еще больше.
0: Да, да. Ну, видите, они
1: просто
0: там в Москве...
1: Низкий поклон мэру Киева. Вот. Я вот хочу ему, кстати, написать.
0: Да, конечно, я вообще пишу всем мэрам.
1: Я серьезно, он же, понимаете, он не перестраивает. Он вот как мама мне рассказывала об Институтской улице
0: в
1: той революции, так она и есть.
0: Понятно. Но тем не менее, вы согласны с тем, что говорить о ценовой политике между двумя разными государствами весьма сложно?
1: Так, можно я? А то у меня накипело, я вот все сказала, куда написать.
0: Ну, давайте.
1: Значит, второе. Значит, насчет бабушек, которые могут себе позволить за 50 рублей съесть супчик. Неправда. Я получаю пенсию максимально 826 рублей. Значит, с трудом поехал в Киев, потому что это, наверное, последняя моя поездка, так как я понимаю. За 50 рублей супчик в один конец купить не могу.
0: А что вы будете кушать? Вот что вы лично кушали?
1: Значит, вот я тоже, у меня плохо с сахаром. Значит, вот я брала с собой туда, да. Я брала бутерброд с сыром.
0: Так.
1: И обратно то же самое. И яйцо. Вот. Мне еще там навязали яйцо.
0: Вот я хочу вам сказать,
1: можно я еще кончу?
0: Нет, пока нельзя, простите, пока нельзя кончить. И закончить нельзя. Дело в том, что этот же бутерброд с сыром вы сможете купить за 6, видимо, рублей. Мы пока не делали. Да, вот в этом вагоне столовой.
1: Навряд ли.
0: Так, видимо, и будет. И извините, пожалуйста, все-таки мы, наверное, вас выключим. Почему?
1: Потому что
0: тут телевизионщики у нас.
1: Простите, значит, я туда ехала третьим поездом.
0: Третьим.
1: Не работал, 9-й вагон, не работал туалет, не было воды. Обратно мы ехали, я ехала 43-м. Авария случилась, мы до сих пор не знаем, пытаемся, 2,5 часа стояли в поле.
0: О, понятно, понятно, спасибо. Спасибо, извините, что мы так, это все, о чем мы говорили выше, тут нам показывают, что интервью у нас сейчас пришли взять. Кирилл, сейчас я выскочу на секунду. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» почетный железнодорожник Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев. Речь у нас идет о проблемах железной дороги, о всем, что связано с этим видом транспорта, поскольку сегодня, в общем-то, у нас, у всех железнодорожников, у пассажиров, мощный праздник МП, сокращенно праздник железнодорожника, ПЖ сокращенно. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Соответственно, напоминаю, что...
2: Вот отклик, конечно, вот проблема питания в поезде получила эта проблема колоссальный отклик.
0: Конечно.
2: И мы хотим вот все-таки сейчас еще поговорить немножко на эту тему и показать все-таки то, что это решение правильное.
0: Да.
2: Это решение положительное.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
4: Александр, доброй ночи.
0: Доброй ночи.
4: Я прошу прощения.
0: Ничего. Это со всеми происходит. У нас тут недавно вот один человек не такой устроил, побил все яйца в инкубаторе. Так что ничего страшного, забудьте об этом. Да.
4: Вы знаете, я вас назвал было Диогеном, просто по фамилии, Лаэртский.
0: Да, понятно.
4: Так

0: Вот, у меня вопрос, да, вернее, даже два. Во-первых, как быть, если сам ДФ пьян? И второй вопрос. Предусмотрены ли аналогичные вот ресторанным действиям в поездах, ну, относительно, так сказать, отхожих мест общего пользования? То есть, к примеру, если маленький ребенок, можно ли горшок будет с ним взять?
1: Ага, понятно. Понятен вопрос. Вопрос резонен, спасибо. Значит, сразу
2: хотел... У нас такая есть шутка. Шутка у железнодорожника. ДФ, вот по поводу, может ли быть пьян ДФ, то есть...
1: ДФ
2: всегда пьян.
1: Вот, что касается второй части вашего вопроса и вообще детей, да, в том случае, если все-таки какую-то прибыль, поступление денежное, да, в, скажем так, в кошелек нашей железной дороги, сокращенно НЖД, мы повысим за счет расширения вот сети питания, да, то, вероятно, мы сможем добиться ранжирование вагонов по классу, вернее, скажем так, по... Ну, можем сказать, да, даже так, по классу пассажиров. Если мы видим молодую кормящую, в общем-то, мать с грудником, вот, то, соответственно, мы эту мать будем, ну, как знаете, для пассажиров там...
2: Комната матери и ребенка.
1: Да-да-да, так же и здесь. То есть вы с ребенком, ребенку до 13 лет, да, это будет отдельный вагон, где будут перевозить только вот их там, либо людей пенсионного возраста, либо военных, да, либо курсантов там, это военных, мореходных там, и так далее. Вот это, конечно, уже в мечте. Ах, я мечтаю. Но что касается вагона для женщин с малолетними детьми, это уже не за горами. Мы планируем, выносим, уже в Думе ставим. И кладем тоже так же активно. Так что там и горшки возможны, и пеленки, и даже соска, в общем-то, возможно. Следующий, видимо, телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Кирилл?
2: Нет, мне бы хотелось просто еще поговорить с нашими радиослушателями, да, поскольку проект этот закон только что принят, соответственно, для многих это новость. То есть конечно. Для многих это большая новость о том, что нельзя будет проходить в поезд, нельзя садиться в вагон, занимать свое место, имея при этом продукты питания, на руках, какие бы то ни было на руках. Да.
1: И, соответственно, Валя, что ты думаешь? Ну, утверждающе кивает Валентина Агафоновна Нарезко. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да, говорите.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, сейчас программа Германа Грефа еще только обсуждается,
1: да.
3: А у вас уже там закон принят.
1: Угу.
3: Не кажется ли так, что сейчас академики эту программу рассматривают, они могут ее зарубить,
1: угу.
3: И, в общем-то, и закон у вас, оказывается, тоже в подвешенном состоянии. То есть, в общем-то, вот не опережаете ли вы, так сказать, события, потому что программа Германа Грефа – это серьезное дело. Вот как-то
1: понятно,
3: вы это, по-моему,
1: понятно.
3: Не все продумали.
1: А значит, спасибо. Ситуация в том, я хочу сказать, что старина Герман, он, конечно, талантливый экономист, но не забывайте, что он всего лишь ученик Арнольда Загу. И многое в своей программе, которая неплоха, но, как и любая программа, не без изъянов, он позаимствовал у Арнольда Загу, только, скажем так, скорректировал ее под текущий временной континуум, понимаете? Вот, я хочу сказать, что это несколько разные вещи. То, о чем мы говорим сейчас, это уже принято, это уже грядет. Вот оно, вот она туча-то.
2: Точная дата, это 1 сентября. Естественно, с 1 сентября это не будет повсеместно, но с 1 сентября этот закон вступает в силу и вступает в действие.
1: Ну, а Герману мы, конечно, желаем только успеха, как в продвижении его вот законопроекта «Унтработ». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Доброй ночи.
5: Меня зовут Зинаида.
1: Здравствуйте, Зинаида.
5: Доброй ночи. Знаете, у меня такой вопрос. Ну, вот есть, допустим, такая ситуация, что если я, предположим, привыкла есть только дома, и, ну, такое слово, ну, брезгу в других местах, в том числе вот в вагоне-ресторане, что делать?
1: Понятно. В таком случае у вас есть только один выход, Зинаида, не ездить. Потому что, ну, извините, это вообще, на мой взгляд, несерьезный подход. Я там брезгую в вагоне-ресторане. А спать вы на нашем белье железнодорожном, которое женщины-мученицы стирают для вас, значит, не брезгуете. А тараканами, которые вот плодятся, опять же, еще раз повторюсь, из-за того, что кругом ссорите, вот там повсюду кидаете и тыр-пыр не убираете, вы тоже, значит, не брезгуете, значит. Либо голодать, простите, а другим пассажирам жиром. Вот вы, Зинаида, извините, так цинично подходите к ним. Я, извините, Кирилл, я разволновался.
2: Нет, немножко, но это да. Совершенно...
1: А другим пассажирам да. Не противно и не брезгуют ли они смотреть на вас, вот несомненно красивую женщину, которая алчно пожирает у них на глазах, а? Курицу или яичко?
2: Не, ну в любой проблеме есть положительные и отрицательные стороны.
1: Да!
2: И... Безусловно, каждый человек — это индивидуальность. Кому-то можно брезгливо там брезговать тем-то или тем-то. А у кто-то, знаете, вы знаете, вот берут билет в купе, а от кого-то плохо пахнет. И
1: да,
2: что же, не ехать теперь или просить этого человека выйти?
1: Конечно. Мало того, вот даже здесь мы, например, сейчас, конечно, такого рода уже глубокое ранжирование проводить на железной дороге, даже говорить об этом, видимо, рано. Но здесь вот, когда на ночь я сейчас сдаю пустующие ночью помещения «Эхо Москвы» людям, нуждающимся в них на ночь, там, на Арбате приходят, там, с девчонками, либо на вокзале как-то. Я стараюсь все-таки жителей определенных республик селить, скажем, в кабинете там высшего начальства, да, скажем, в операторской я селю людей из Молдовы и так далее, чтобы как-то это... Так же и здесь. Если мы видим, ну, скажем, человек не совсем опрятный, да, при продаже вот билетов в кассах, операционистка, кстати, сейчас штатные психологи там положены, которые операционисток оттаскивают, скажем так, на визуализацию психотипов потенциальных пассажиров, да. Если человек как-то не совсем опрятен, она по умолчанию продает ему билет, скажем, в вагон, где приблизительно вот такого же плана, ну, относительно гигиены будут люди ехать. Если там, ну, понимаете, о чем идет речь, да, то есть, может быть, это кому-то покажется не совсем правильным, не совсем гуманным, но это на самом деле гуманно.
2: Александр,
1: да.
2: Мне кажется, что вот мы уже беседуем несколько часов в эфире. Все-таки сложно нашим радиослушателям вот так вот ночью сегодня принять и понять этот закон. Потому что закон принят, решение это принято, и так уже будет. А наша сейчас задача просто немножко успокоить людей.
1: Да, и мы это делаем, на мой взгляд, очень удачно, очень успешно. Но я думаю, что нам сейчас нужно перейти плавно и к другой теме, поскольку огромное количество наших радиослушателей волнует проблема безопасности движения подвижного состава. То есть мы обсудили только что вот пилота и его состояние. Ну как быть с техническим состоянием поездов, с техническим состоянием локомотива? И, конечно, в первую очередь безопасность движения зависит от РТПА. Я расшифрую данную аббревиатуру. Это рычажно тормозная передача и авторегуляторы. Это то, от чего зависит наша с вами жизнь, когда мы, в общем-то, едем, въезжаем или когда нас вывозят. Я вкратце поясню. Для передачи усилия сжатого воздуха через шток тормозного цилиндра и систему рычагов и тормозные колодки на поверхность катания колесных пар, вот, мы, железнодорожники, применяем рычажно-тормозную передачу. В принципе, вот на электропоездах последних выпусков тормозные цилиндры мы расположили по концам рамы тележки. То есть в среднем там по два, если я не ошибаюсь, по-моему, по два тормозных цилиндра на тележку, да,
2: да,
1: Кирилл?
2: Вот теперь хотел бы сказать об так называемых пневморегуляторах.
1: Вот значит, это очень важно.
2: Автоматический пневморегулятор, чтобы не возникало вот вопросов безопасности. Значит, устанавливают в раме тележки моторного вагона. Регулировка выхода штока тормозного цилиндра происходит при попадании воздуха в полость регулятора. При
1: и тут, кстати, не нужно думать, именно в полость регулятора, а не...
2: Да,
1: не
2: здесь, вот да. Что важно, что при каждом торможении в процессе регулировки происходит укорачивание тяги на 2,5 мм.
1: Представьте себе, 2,5. Если 2,6, уже мы имеем право снять по составу.
2: Это технические сложные термины, сложные, как бы, понять простому человеку, но тем не менее, да, при выходе штока тормозного цилиндра в установленных пределах воздух из тормозного цилиндра в полость корпуса регулятора, прошу прощения, не попадает.
1: Нет,
2: да?
1: нет. Безусловно.
2: Отверстие 4
1: Кирилл,
2: в тормозном цилиндре находится за поршнем.
1: Именно поэтому оно не должно попадать. Но бывает так, что происходит прохлоп.
2: Поршень до него не доходит?
1: Не доходит. Поршень не доходит. Но если происходит пробел, пробивка, то вот здесь и начинается неполадка. То есть он проходит, воздух перекрывается, и уже вот для отключения регулятора, вот если там ну, экстренные меры, то на патрубке, идущем вот к тормозному цилиндру, мы имеем этот самый разобщительный кран. А может, и не имеем. Бывали случаи хищения разобщительных кранов. А к чему это приводит? К выходу из строя системы торможения. Но это через 5 лет динамика высока. То есть тормозная...
2: Вот, да. сейчас мы подошли к тем, просто элементарно сказали фразу торможения, чтобы всем нашим радиослушателям было понятно, о чем идет речь. Ведь если поезд не тормозит, то знаем, уж чем-то заканчивается. Страшно, давятся люди или происходит столкновение.
1: И животные давятся, и все, что на рельсах, попросту давится. Кстати, исходя из этого, ведь кроме пневматического привода на поездах, да, мы вот используем рычажно-тормозную передачу, связанную с ручным приводом, потому что очень часто поезда, как правило, старые, опять же, вот мы упираемся в проблему финансов, и пневматический привод отказывает. Тогда машинист, он пилот, он вынужден осуществлять торможение с помощью колонки. Там такой гибкий стальной трос и система рычагов. Я мог бы сейчас объяснить, как это все устроено, но, думаю, мало это будет кому интересно. И представляете, то есть насколько должна быть молниеносная реакция у пилота, когда отказала пневматика, и он должен привести в движение вот эту вот
2: махину,
1: махину, попросту говоря. От этого действия зависит его жизнь. Бывало, защемляло. То есть он раз, его защемило, и мы его вытаскиваем такого раскоряку и в госпиталь. Называется, пострадал на рабочем месте. Да. Если у вас есть какие-то вопросы, я волнуюсь, что-то, Кирилл. Просто такая тема.
2: Ну, просто мы сейчас затронули сложную тему торможения. Наверное, в любом виде транспорта торможение — это самое главное все-таки. Это, конечно, напрямую связано с безопасностью. И такое понятие, как ручник, понятие, вот, как бы знакомое каждому водителю, ручник. Соответственно, поставить поезд на ручник, чтобы он не покатился.
1: Конечно, конечно.
2: Вот это тоже тема отдельного, наверное, разговора. Мы продолжаем принимать ваши звонки, продолжаем слушать ваше мнение о тех проблемах, которые мы сегодня затронули. Напомню, что сегодня у нас день железнодорожника.
1: День, да?
2: Да, действительно, великий день железнодорожника. И, соответственно, Александр, мне кажется, можно послушать...
1: Телефонный звонок, да, телефонный, конечно. Звонок. Но прежде, Кирилл, если ты не возражаешь, я просто хочу привести пару цифр, чтобы наши радиослушатели были в курсе. Вот представьте себе, что расчетное нажатие чугунных тормозных колодок на ось электропоездов моторного вагона равна 100 килоньютонам. Для сравнения, это 10 тысяч тонн. А прицепного вагона 90 килоньютонов. Это 9 тысяч тонн. Вот представьте себе, если, например, на ваш «Жигуленок» нажать с такой силой. Плюшка.
2: Значит, мы можем говорить о том, насколько развита икроножная мышца у машиниста, который должен тормозить.
1: Да.
2: Ведь, ты тормозишь на машине, ты
1: нажимаешь.
2: Я не торможу.
1: Ну,
2: просто элементарно.
1: Конечно.
2: Управляя «Жигулями» или
1: «МВ»,
2: мы тормозим. А как бы мы должны нажать на тормоз и затормозить весь подвижной состав. Соответственно, усилия должны быть колоссальные. Ну, грубо говоря, хлюпиков среди машинистов просто нету. Туда не берут. Это люди с колоссальной физической силой. И прежде всего силой ног.
1: Да. В связи, кстати, с участившимся в последнее время экстренным торможением на железных дорогах, было также нами предложено на рассмотрение в Госдуму законопроект об утверждении новых типов спальных мест в вагонах. То есть, если вы помните, уважаемые радиослушатели, еще лет 10 назад обязательно были пристежные ремни такие, то есть два ремня, которые пристегивались вот поперечно к сиденью, на котором, к лежаку, попросту говоря, к шконке, да, вот. Сейчас эти меры уже давно не соблюдаются. Остались, скажем так, все коммуникации для крепления этих ремней, но никто не пристегивается. Значит, первый метод — это снова ввести обязательное ночное пристегивание пассажиров к спальным местам. И второй метод — это расположить спальные места в вагоне
2: параллельно следованию поезда.
1: Совершенно верно, Кирилл. С тем, да, и спать, соответственно, все должны ногами вперед. Безусловно, да. Ну, сейчас мы примем... Так, секунду. А, вот тут еще вопрос технический. Я думаю, что, может быть, ответим на нем, да? Александр, в новых поездах скажите, каким образом работает килевая система поплавков? Ведь смыв происходит гораздо лучше, и запах не распространяется на остальные вагоны. Ведь это гораздо лучше, чем старая система смыва. Я думаю, вы согласитесь, пишет Александр Нимб.
2: Ну, видно, что человек разбирается.
1: Видно, что разбирается, но, Александр, ведь килевая система поплавков, она весьма ненадежна. Она, конечно, эффективна, но часто выходит из строя и требует постоянных профилактических работ. Для этого, вы знаете, как железнодорожник, видимо, да, приходится производить достаточно серьезные демонтажные работы, а затем снова монтаж. Поэтому пока что, на данный момент, пока килевая система не усовершенствована настолько, чтобы доступ к ней был вот упрощен, мы не можем снабжать все поезда, к сожалению, именно ей. Вот. Но работаем.
2: По
1: в
2: крайней
1: этом
2: мере, спасибо за интересный вопрос.
1: Спасибо.
2: Приятно, что нас слушают люди, которые
1: близко к сердцу и понимают это.
2: С железнодорожным транспортом.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Да-да, говорите.
6: Алло.
1: Да-да-да-да. Рассказывайте. Только погромче, если можно.
6: Меня слышно хорошо, да?
1: Отлично.
2: Не то слово.
6: Очень интересная тема у вас вот затронута. Насчет этого нового закона.
1: Да.
6: Но мне хотелось предложить вам такой вариант, что нужно сделать все-таки один вагон, где люди могли бы принимать пищу свою, проносить вагон. И эти отходы можно использовать для откорма свинок, например, которых можно возить в прицепном вагоне.
1: А, понятно, понятно. Спасибо, спасибо за ваше предложение. В принципе, ну, скажем, на каком-то таком эмоциональном уровне. Может быть, ваша идея хороша, только я бы делал этот вагон без сидячих и лежачих мест. То есть, чтобы люди просто вот заходили и ехали как свиньи и пожирали, в общем, то, что они взяли с собой. Если хочешь, так сказать, пожирать свою пищу алчно, куру, шкунт, яичко, то делай это вот, как говорится, в свинарнике, в общественном.
2: Да, совершенно правильно, Александр, да. На самом деле, правильное решение, очень правильное решение проблемы. Я думаю, что не найдется таких людей, которые будут готовы вот так вот, лишь бы поесть свою курочку.
1: А ехать в
2: дискомфортных. Это какие-то бомжи только могут быть.
1: Да. Ну, давай сейчас прервемся буквально на 4 минутки.
2: С удовольствием.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы сегодня Валентина Агафоновна Нарезка, заслуженный железнодорожник. И, кстати, она просит, чтобы ее называли не железнодорожница, как предпочитают многие представительницы прекрасного пола, сокращенно ППП, а именно железнодорожник. И Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в нашей студии такой интересный гость. И мы обсуждаем сегодня те проблемы, которые, как это ни печально, имеются даже в такой светлый день, в самый великий светлый день, как-то праздник железнодорожного, в общем-то, флота. Я не оговорился, а именно флота, потому что ведь подвижной состав, сокращенно ПС, это тоже флот, это тоже гордость нашей страны. Вспомните эти теплушки, которые перевозили буренок с печальными глазами на целину, вунт обратно. Вспомните те теплушки, которые везли станки во время, в общем-то...
1: Да. Мы можем об этом говорить достаточно долго. Сегодня мы все-таки говорим, наверное, о насущных проблемах.
0: Конечно.
1: О том, что волнует всех нас в этот день. И о том законе, который был принят 2 дня назад в Государственной Думе, по которому, к сожалению, а с другой стороны, может быть, и к счастью, все мы теперь, конечно, будем питаться в поездах, исключительно в вагонах-ресторанах или в вагонах-столовых. Проносить еду с собой в поезд и занимать свои места согласно проданным билетам. К сожалению, с 1 сентября будет не разрешено, будет проводиться, повторяю, не обыск, это будет досмотр личных вещей при посадке на поезд. Соответственно, цены, как мы уже говорили, цены будут умеренными, даже, можно сказать, дешевыми. Не те цены, которые сейчас в вагонах-ресторанах. Вагонов-ресторанов будет отныне в составе не один, а 6. Александр, я просто напомнил нашим
0: радиослушателям,
1: кто только что включил свои радиоприемники.
0: Ты сделал краткий конспект всего, о чем мы говорили в течение прошедших 2 часов, и что вызвало несомненный интерес и живое любопытство у наших респондентов. Соответственно, сегодня я еще вкратце скажу о том, что ожидает наших радиослушателей дальше. Дело в том, что, как это ни печально, близится-таки зима, близится холода, и поэтому сегодня мы еще обсудим такую тему, достаточно серьезную тему, как-то особенности эксплуатации электропоездов в зимних условиях. Ведь мало кто, то есть, например, птичка, которая живет у своего хозяина, не догадывается о том, какие у этого хозяина проблемы на работе. Хотя от этих проблем может зависеть жизнь не только самой птички, но и ее яиц, унты, в общем-то, птенцов. Также и многие наши радиослушатели и пассажиры, в общем-то, напоминают мне этих птичек. То есть, едучи в поезде, они не думают о том, какие проблемы бывают у работников железных дорог в связи с подготовкой, значит, состава унт-флотилии к зиме, к лету, к осени, вообще к подготовке, да?
1: Ну, как машину следует готовить, да, ведь любую машину,
0: конечно,
1: менять масло и так далее. Также мы сегодня поговорим, это очень интересная тема новых вагонов.
0: Да,
1: тема. Совершенно новых вагонов, и, что, наверное, даже где-то, можно сказать, Александр, это революционно. Согласно разработкам, последним разработкам ученых, психологов, невропатологов, согласно этим разработкам и в связи с этими исследованиями и полученными результатами, пассажир состава, пассажир поезда будет теперь отдыхать на полке, спать. Не, как бы, как это объяснить даже, ну вот я могу сказать грубо, да, вперед ногами. То есть находиться параллельно следованию движения.
0: Да.
1: Не лежать перпендикулярно.
0: Это прежде всего делается, да, в целях безопасности.
1: Безусловно. Но самое главное, почему мы говорили о разработках психологов и как бы невропатологов. Дело в том, что в таком состоянии человек, как показали исследования, практически мгновенно засыпает при условиях определенного покачивания. То есть покачивание параллельно, да, не перпендикулярно. И вот такие составы, видимо, будут вводиться, естественно, постепенно, и будут вводиться уже с октября месяца.
0: Да, их будет всего один.
1: Ну, я как разработчик, да, извини, не хотел говорить о том, что он будет один, но мне так кажется, что где первый состав, там и второй. Мы можем послушать мнение на этот счет.
0: Где второй, там уже третий, а там дюжина.
1: Нет, я понимаю твою как бы иронию и твое мнение о том, что все это галиматья, но мне как бы верится все-таки. И я хотел бы услышать мнение наших радиослушателей как по поводу вот закона о питании в поездах, так и вот по поводу новых вагонов.
0: Но прежде всего я хотел бы, если ты позволишь...
1: Еще я хочу добавить, что количество полок будет значительно большим. То есть будет не две как бы полки, верхние и нижние, а четыре полки.
0: И пассажиров тогда вы будете называть бутербродики.
1: Я прошу прощения, у нас в эфире сейчас возникают те споры, которые мы обычно как бы,
0: На производственных совещаниях.
1: Да, поэтому не надо сейчас.
0: Прежде чем мы сейчас примем телефонные звонки, я хотел бы заранее предупредить вот тех звонивших, которые будут выражать свое категорическое «нет», да, вот этому нововведению, которое недавно приняла Государственная Дума. Вот, к примеру, некоторая статистика, которая попала к нам в руки, это касаемо, вот, скажем, поездов, которые вот в Киев вот ездила женщина, нам звонила, да, и так далее. Вот, к примеру, огромное количество электропоездов с прокатом бандажей, износом гребней и других частей механического оборудования на этих линиях эксплуатируются. Размеры этих частей механического оборудования в пути следования могут предельно превысить допустимые нормы. Вообще для предотвращения возникновения коррозии в поездах, тоже есть коррозия, ведь никто их не делает, как Audi, оцинкованы. Все неработающие части машины, аппаратов должны быть смазаны техническим вазелином, что при инспекции на вот этих на этих направлениях мы не обнаружили. Техническое обслуживание, вот сейчас уже ТО2, мы должны проходить пересылаемых электропоездов с постановкой на смотровые канавы, должны производить слесари комплексных бригад с участием проводников. А мы наблюдали одного слесаря, и не то, что участие проводников, там проводницы, понимаешь, были, да. Затраты, кстати, времени вот составлять должна не более одного часа на электросекцию. Всего этого нет, там по 5 часов одну секцию делают. Это все из-за того, что не хватает средств, не хватает организованности, понимаете? Думаете, приятно вот проводнику наблюдать, как сидит какой-то буржуй, и в обе щеки уминает курушку, он яичко, когда у него, у проводника дома
1: дети голодные. Ну вот как раз, Александр, да, мне кажется, что тот закон, который, слава богу, принят в первом чтении, соответственно, он поможет вот решить эти проблемы и прежде всего не повышать цены на билеты, как это планировалось ранее, а за счет пункта питания,
0: конечно,
1: и там уже недорогого пункта питания, вагонов ресторанов или, как мы уже говорили, вагонах столовых, решить вопросы финансирования всей железной дороги в целом.
0: И даже, в общем-то, по частям. Вот так, тут еще, ты знаешь,
1: вопросы,
0: интересный
1: да?
0: вопрос пришел на наш пейджер. Каким образом будет обеспечена безопасность личных вещей пассажиров, уходящих в ресторан? Я, Кирилл, не хотел
1: правильный
0: сразу,
1: вопрос, да?
0: Я не хотел сразу как бы огорашивать, что ли, наших радиослушателей, но в этом законе, который буквально 4 дня назад был принят Государственной Думой, есть одна поправка, которая принималась отдельно после долгого, неоднозначного обсуждения, горячего достаточно. Все-таки она была принята. Многим это, конечно, не понравится, то, что я сейчас скажу, но тем не менее так. Будут введены на каждый подвижной состав по 2 багажных вагона, куда вы должны будете обязательно, как это делается в самолете, сдавать личные вещи. Это делается для того, чтобы сделать купе более просторными и удобными для именно живых людей.
1: То есть можно взять какую-то, скажем,
0: мелкую
1: маленькую
0: кладь,
1: ручную
0: кладь,
1: только, да, конечно, не до 20 килограммов, а до 3 килограммов.
0: Да, безусловно. Вот, кстати, ты знаешь, пришло еще очень хорошее сообщение. Сейчас я его зачитаю. Секунду. Сейчас. Тут просто его необходимо зачитать. От души поздравляем с праздником. Огромное
1: вот
0: вам спасибо, что вы помогли мне понять, что самый ужасный человеческий порок есть яичко в поезде. И главное, наконец-то я поняла, кто должен учить меня культуре и эстетике. Конечно же, вы, железнодорожники. Ведь вы продемонстрировали такую культуру, гуманизм, так. Со своей стороны предлагаю решение проблемы дефекации в поездах. Дефекацию надо запретить. Тогда все будет совсем культурно. С восхищением, Надежда.
1: Да, не без иронии. Конечно.
0: Но дело в том, что мы, мужчины, еще можем. этом потерпеть. Скажу вам, так сказать, культурно. У вас же, женщины, мы обратили внимание, помнишь, кому пляж открыли на йоге, да?
1: Но мы же не космонавты все-таки.
0: Конечно.
1: ФВ, физиологическая выдержка у нас не может быть космонавтов. Как известно, космонавты и длительность полета в первое время космонавтов напрямую зависела от ФВ, так
0: называемого.
1: То есть чем дольше ФВ, тем продолжался дольше полет. Соответственно, у Гагарина был не очень высокий фактор ФВ, поэтому полет был коротким. Но мы не космонавты, и физиологическая выдержка не такая. Соответственно...
0: Безусловно, безусловно. Надежда, ваше предложение не совсем рационально, он гуманно все-таки. Хотя, вот, ну, это такой легкий юмор по отношению к нам, железнодорожникам. Мне даже приятен все-таки. Вы, наконец-то, вот задумаетесь, и, глядя на человека, поедающего яичко напротив вас, все-таки подумайте пять раз, стоит ли обсуждать с ним, например, последние работы Гегеля. Да. Но я предлагаю послушать. Я очень переживаю, он болею. Телефонный звонок,
1: да,
0: если
1: конечно,
0: ты не против.
1: Конечно, конечно, да-да-да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Ваш Вазелинов.
0: Говорите громче, вас плохо слышно. По, судя по всему, он сказал, что он что-то мажет вазелином.
1: Да, но тут сложно сказать, как это применимо. Да, может быть, просто человек ошибся, мне кажется.
0: Может быть. Может быть, он позвонил своему половому партнеру, а попал к нам. Но сейчас мы ненадолго прервемся. Вот, и...
1: С удовольствием.
0: Да. Видимо, не мы одни с тобой волнуемся. Вот пришло, так скажем, поправка на пейджер от позвонившего по поводу вазелина. Я хотел сказать...
1: Что это была не ошибка, да?
0: Да, что это не ошибка. Я хотел сказать, чтобы мазали техническим вазелином те части подвижного состава, которые соприкасаются... металлические конструкции вагона напрямую соприкасающиеся с атмосферными воздействиями. В принципе...
1: Ну, это и так делается, в общем-то.
0: Как говорится, на безрыбье и сам раком станешь. И наши сотрудники, вот особенно в зимнее время, которое вот-вот грядет, они идут на всякие ухищрения, чтобы как-то обезопасить от коррозии, он защитить.
1: Я хотел просто сказать, Александр, что можно послушать телефонный звонок, потому что как бы телефон, насколько я понимаю, что раскален, как это принято говорить. Действительно, проблема серьезная.
0: Да, конечно, конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Алло, здрасте.
0: Доброй ночи.
4: Во-первых, поздравляю всех с праздником.
1: Вам, спасибо большое.
0: Вам также, конечно же, конечно.
4: Я вот по какому вопросу. Вы вот говорили, чтобы поменять расположение спящих мест.
1: Ну, это, скажем так, проект, который, за который я рад, и вот у нас с Александром есть определенные расхождения в этом, ну...
4: А вы не боитесь то, что человек, если не будет сваливаться, то будет биться больно головой при резких изменениях скорости? Или,
1: мы же говорили о том, что, скорее всего, во-первых, это будет вперед ногами человек должен спать будет. Соответственно, торможение, оно же может повлечь за собой только какое-то такое... соприкосновение пятками с стопами. А ведь мы знаем, если вы лежите на полке, то можно просто слететь с полки. Так, по крайней мере, человек уж ни в коей мере не упадет с полки. Ведь сейчас по статистике каждый, подвижной состав, скажем так, на той же самой пресловутой железнодорожном сообщении Москва-Питер, в каждом подвижном составе с верхних полок падает до 5 человек за рейс.
4: А смертельный случай был?
1: Смертельные случаи бывают, но здесь это для этого, скорее всего, как правило, нужно удариться головой. Нужно удариться головой о столик. И бывали смертельные исходы, слава богу, их немного. Но вот в таких вагонах, которые мы планируем, где люди будут спать вперед ногами, в них смертельные исходы и вообще процент падения с полки, с верхней полки, а и таких верхних полок будет 3.
0: Ну, даже вот если не брать в расчет откидную еще.
1: Ну да, да. Вот
0: то
1: будет
0: для любимцев.
4: И вот еще по поводу других поводов.
0: Да.
4: По поводу, например, провоза еды. Вы не думаете, что вот это все дело повлечет с собой то, что люди начнут просто прятать по карманам бутерброды с сыром и потом травиться несвежими продуктами.
0: То есть вы предполагаете такую контрабанду, да, своего рода?
4: Ну, что-то типа того.
0: А, понятно, спасибо за вопрос. Опять же, здесь мы прежде всего, конечно же, упираемся в... Ну, я уже даже устал об этом говорить, в самосознание людей. Если, например, вы, не дай бог, заболели желтухой, к примеру, и вас корчит, корячит, и вам говорят, нельзя вам приносить в больницу острое, но ваши родители вам несут, а вы едите, чья в этом вина, только ваша. Так же и здесь. Все зависит от самосознания. В конце концов, мы, ученые, мы не можем, и медики, запретить... скажем так, потребителю съесть тоже тухлое яйцо и дома.
1: И, правильно, абсолютно,
0: да,
1: верно.
0: И поезд, понимаете, подвижной состав, он не гарантирует вам, то есть, оздоровление какого-то. Если вы хотите себя сами навредить, пожалуйста, ныкайте, едите, мы не несем...
1: Своеобразный будет все-таки, мы уже говорили о том, что будет досмотр. И, в общем,
0: конечно,
1: не так просто будет засунуть куриное яйцо и пронести его в кармане. То есть, наверное, на какие-то ухищрения будут идти люди, но все-таки это будет досмотр и, соответственно, мне кажется, это будет не так просто, что я вот захотел заныкать бутерброд с сервеладом, я его положу там за пазуху и пронесу. То есть это...
0: Конечно. Это также претензия может быть к нашей сосисочной. Мы ее примем, потому что у вас там не было выбора. А здесь вы привезли с собой. Может быть, вы вообще наркоман будете, да. Тут опять же вот про килевую систему. Но мы уже, уважаемый Александр, эту тему уже обсуждали. Мне бы не хотелось вот одно и то же обсуждать, да. Кирилл, если ты не против, может быть, мы опять же вернемся к телефонному звонкам.
1: Да, конечно. Сегодня в день железнодорожника мы обсуждаем насущные и, что там говорить, важные проблемы.
0: Конечно.
1: Поэтому мнение наших радиослушателей... Важно, крайне
0: для нас,
1: важно.
0: Для нас важно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Да, говорите, пожалуйста.
5: Во-первых, с праздником вас.
0: Вас так.
1: Спасибо большое.
5: Это замечательный праздник. Вы знаете, я очень жалею, что не абсолюта в этот день. Вот. У меня, значит, два вопроса. Может ли пассажир, значит, по коммерческой цене принять участие в вождении поезда? Вот, если ему что-либо не понравится, ну, скорость, допустим. То есть он какие-то... изменит скорость. Вот. И второй вопрос. Значит, вот я спортсмен и очень часто езжу по железной дороге. Скажите, 5 часов все-таки до Владивостока, но я занимаюсь канатным спортом. Можно ли вот какой-то спортзал, что ли, повесить канат, так сказать, отделить для нас, спортсменов, какую-то комнату, может быть, бильярд поставить и так далее. Спасибо.
0: Понятно, спасибо.
1: Я думаю, что по поводу на первый вопрос существует практика частных поездов. Они знают единицы, в общем. Конечно, у богатых свои причуды, многие хотят порулить, знаете, дайте порулить. И существует практика частных поездов, это, как правило, поезда с двумя вагонами максимум. И едут в ней такие, скажем так, обеспеченные люди, которые хотят попробовать себя в роли машинистов поездов.
0: Да.
1: Происходит это на так называемых запасных путях. И, в общем-то, прецедентов не было, столкновений. Другое дело, конечно, что если вы хотите поехать в Махачкалу или на Дальний Восток куда-то, то, в общем, частные поезда на такие расстояния не ходят. Но можно порулить, стоит это недорого. Существует специальная служба, поэтому проблемы никакой нет. Эта услуга уже на протяжении, если мне не изменяет память, честно, по-моему, 2 или 3 лет существует. Пожалуйста.
0: В принципе, еще хотелось сказать, что в нынешнее время в такой тотальный, тотальной коммерциализации вообще всего, да, то есть когда вы можете, к примеру, поехать на военный полигон и там пострелять из пушки за определенный прайс, да, вот, то нет ничего, я считаю, в этом плохого, чтобы на каких-то специально очищенных, когда-то ржавых путях пустить состав, и желающие могут поиграть там в паровозик. В конце концов, я не считаю, вот, Кирилл, ты как-то сказал со смущением, об этом не все знают, но мы, железнодорожники, тоже должны зарабатывать
1: деньги.
0: Знаешь,
1: мне это напоминает караоке-систему, знаешь, вот хочу попеть, дайте я вам спою,
0: да.
1: Понимаешь? Вот.
0: Кстати, ты знаешь, что выпустили, наконец, караоке с группой Prodigy?
1: Ну, мы немножко отвлекаемся.
0: Да, не будем о музыке. Да, так вот. А Светлана интересуется, планируется ли в новых вагонах двухспальные места? Очень, кстати,
1: да, вопрос интересный,
0: Кирилл,
1: вопрос,
0: я предлагаю тебе ответить на него, потому что ты занимаешься проектировкой сейчас, обивки в частности.
1: Ну, на самом деле, конечно же, планируется. То есть, поскольку мы говорим, что это будут вагоны, где пассажиры будут ехать, скажем так, вперед ногами, то большую часть, одну-вторую полезной площади купе будет занимать большая кровать. Большая двухспальная кровать, и, соответственно, попадание в такой поезд либо на основе документов, что вы, собственно говоря, муж и жена, да, либо да. На коммерческой основе. Можно на одну ночь даже. Здесь можно как-то и снять, ну, грубо говоря, снять купе на одну ночь, чтобы проехать с любимой девушкой в какой-то другой город и, соответственно, там приятно провести время. Но эта коммерческая основа не совсем к нам относится. И это же та же железная дорога, но все-таки это как бы тема отдельного разговора. Хорошо, что мы просто поговорили об этом, потому что многие спрашивают, не всегда удается ответить, тем более, что в прямом эфире.
0: Конечно. Еще хотел сказать, что вот не обязательно вагоны, которые включены в подвижной состав, должны быть снабжены данными спальными местами. Это, в принципе, делается и в стоячих вагонах, то есть вы можете прийти на любой вокзал, договориться как-то, что вот попросту провести какое-то время. Я не считаю, опять же, что в этом есть что-то, скажем так, плохое и предосудительное, да, провести время вот в вагоне, который обустроен двухспальной кроватью. Тут это совершенно, на мой взгляд, нормально. Как ты думаешь, Кирилл?
1: Не, ну я полностью согласен. И существует, конечно, безусловно, такие вагоны, вот если мы говорим о двухспальных вагонах,
0: да,
1: то это на манер СВ. Тут не может быть верхней полки, то есть, ну, как бы это все-таки дело очень интимное, и поэтому, если вы покупаете билет в такой вагон, то, естественно, это купе для двоих.
0: Безусловно. Ну что, еще, видимо, телефонный звонок.
1: Да, конечно.
0: Да, и еще, Кирилл, извини, просто приходили вопросы, касаемые вообще музыкального сопровождения, погрузки и выгрузки пассажиров. Ведь уже привыкли мы, когда едем на юг отдыхать с любимым человеком, да, то играет какая-то музыка. Вот спрашивают у нас радиослушатели, будет как-то централизованы, вот, скажем так, музыкальные пристрастия? Потому что сейчас каждый проводник, он директор ставит там, что ни попадя. Достал кассету из кармана и поставил.
1: Ну, во-первых, планируется, конечно же, живая музыка. Прежде всего, живая музыка. То есть будет играть небольшой ансамбль в специальном купе, и, соответственно, каждый может его будет послушать и на заказ, то есть любая музыка. Это не ресторан, то есть ансамбль может играть музыку в любом стиле, любого исполнителя. То есть это для тех, кто очень любит музыку. То есть это, мне кажется, что... Потом планируется расширение сферы развлечений. То есть это можно будет взять на прокаты, там, шашки, нарды и, соответственно, настольный хоккей для детей, там, может быть, какие-то мячики, то есть там буквально ласты и так далее. То есть это вопрос обсуждаемый, и наша задача какая, железнодорожников? Сделать так, чтобы ваша поездка была максимально приятной, комфортной, приятной, и чтобы вы не скучали в пути. А то вот люди говорят, как там пятеро суток ехать до Улан-Удэ? А вот
0: трястись,
1: так, как
0: говорят,
1: трястись. Но если мы сейчас будем ехать, как мы уже говорили, вперед ногами, и будет параллельно движению расположена койка, то никто трястись уже, по сути, и не будет.
0: Еще хотелось добавить, ты абсолютно прав, вот во всем выше тобой изложенном, но что есть такая категория нетерпеливых пассажиров, особенно это те, к тем относятся, кто, значит, перемещается на юг. И уже вот загрузившись в поезд, они уже грезят вот этим югом, запахом моря и так далее. Не зря ты сказал про ласты. Многим покажется, ну, какой-то прям ерундой, дескать, как же так, какие ласты там и так далее, да? Вот. На самом деле, это делается исключительно с тем, чтобы порадовать нетерпеливых, которые еще им 5 суток ехать до моря, но они уже сейчас имеют право взять на прокат маску, ласты и прочие эти трубки, чтобы...
1: Скажем так, примерить, да?
0: Конечно, примерить и почувствовать себя уже полностью в шкуре, так сказать, отдыхающего. По-моему, это весьма-весьма гуманно, да? Следующий, видимо, телефонный звонок, если ты не против.
1: Да, Кирилл. Конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
6: здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Во-первых, поздравляю вас с праздником.
1: Спасибо. Как вас зовут?
6: Дмитрий.
1: Дмитрий, спасибо большое.
6: Измарь, я вот по поводу чего. Да. Ну, кстати, я полностью согласен по поводу того, что ногами вперед. Если, знаете, есть плацкартные вагоны.
0: Конечно.
6: Приходилось мне ездить на боковых сиденьях, там как раз так и ездишь, кстати. Ногами вперед.
1: Совершенно справедливо. Вот. Я извиняюсь, что я вас перебиваю, бога ради, простите. Просто, а вот мы с Александром здесь сидим, мы вроде коллеги, но у нас разные концепции по поводу этого вагона.
0: Да,
1: и Саша
0: да.
1: так он немножечко относится к этому с прохладцей, и так и происходит у нас постоянные споры, естественно, не доходящие ни до какой драки там, но тем не менее иногда хочется прям
0: как профессиональные споры, да.
1: Спасибо, что вы на этом напомнили. Скажите, пожалуйста, да, конечно.
6: Да, вот. Ну, это ладно, это сделать, конечно, купе можно, это понятно.
0: В смысле, что купе?
6: А вот еще, знаете, вот по поводу еды. Вот вы говорите, вот вагон-ресторан, вагон-столовая. Вот я бы, знаете, вот я не знаю, конечно, это может уже и поздно, если в Государственной Думе это уже сделали. А ведь же, а я бы вообще бы на станциях чтобы кушали, потому что же есть же естественная, ну, пища должна естественным путем уходить. Для этого надо делать туалеты, правильно? А туалет загрязняет железную дорогу, кстати говоря. Поэтому я бы сделал бы все-таки на станциях.
1: Это правильно, эта тема обсуждалась, были споры. Каждый ест по-разному. Кто-то проглотит буквально за несколько секунд, а кто-то любит рассусоливать, сидеть, болтать, там, как бы обсуждать какие-то темы. Кто-то вообще берет, читает газету, когда ест, пища плохо усваивается. Неважно. Это очень субъективный, то есть сугубо индивидуальный процесс. И поэтому питание на станциях неизбежно затрудняет. Видите, как будет подгонять? Я уже поел, поехали, а что вы сидите, что вы ждете? Там, то есть это совершенно приведет к непредсказуемому графику остановок. Непредсказуемо. То есть это сбивает вот тот жесткий график, которым существует, как бы, существует железная дорога.
6: Надо делать биотуалеты в
1: вагонах. Тоже вопрос спорный.
6: Да, ну тут железная дорога-то засоряется, правильно?
1: Но мы уже говорили об этих уборщиках.
0: Да. Уборщики, вы как-то немножечко, видимо, Дмитрий, невнимательно.
1: Может быть, поздно можно
0: Да, но тем не менее, спасибо вам за такое беспокойство. Спасибо, конечно же. Так вот, что касается, опять же, музыки, хотелось бы к ней вернуться. Музыки на железной дороге. Дело в том, что ты так сказал, ну, это вполне справедливо, выделив элитарную часть пассажиров, которые могут себе позволить там ехать с живой музыкой, которая транслируется по всему вагону, по подвижному составу, но согласись, что это не всем доступно.
1: Ну, да, ты прав.
0: Тут, я думаю, что нужно как-то более найти универсальный подход, так, чтобы было радостно всем нашим клиентам, да.
1: Ну, это вопрос сложный. Здесь же как бы не только музыка и кино. Тут есть о чем поговорить, что называется.
0: Конечно.
1: Вот естественно, когда мы просыпаемся, невозможно выключить радио, которое играет подчас ерунду, которую совершенно не хочется слушать, и ты волей-неволей от этого просыпаешься и в плохом настроении, поскольку ты совершенно не планировал проснуться под вот эти чудовищные
0: жуткие
1: аккорды.
0: Звуки, да.
1: Да. Это вопрос открытый, и, видимо, на первых порах придется вообще отказаться от музыки все-таки, потому что тишина все-таки она не раздражает, скажем так. Вызвать нарекание, что почему там, скажем, тихо, ну, навряд ли. Скорее вот эти раздраженные...
0: Самые звуки.
1: Да, как бы люди, раздраженные звуками, они... Ну, в общем, короче говоря, проблема есть, проблема стоит, но она не такая острая, поскольку вот то, о чем мы говорили, проблема питания, проблема ночлега, то есть все эти проблемы более насущные.
0: Ну, а как ты относишься вот к идее, которую сейчас в приватной беседе нам высказала Валентина Агафонова Нарезко, что будет специальный вагон-клуб, который по желанию можно посещать пассажирам в определенное время. То есть, если ехать 5 часов, то, к примеру, там сегодня в 19:00 там такой-то коллектив играет, или там такой-то артист выступает, либо заказать из этого клуба массовика, затейника к себе в купе человека там, или девочку, которая, в общем-то, встанет на табурет, он прочтет стихи в берете и так далее. То есть, как тебе эта вот идея?
1: Да,
0: если нужна тишина, можно не...
1: Да. Мне кажется, что в этой связи вот мы разрабатывали этот план, Не принят он, к сожалению, пока.
0: Не принят,
1: это,
0: вот.
1: Да, это вагон-дискотека. Это вагон-дискотека, куда все приходят танцевать. И играет дискотечная музыка, это не рейв, это так, ну, нечто среднее такое, скажем так, для любителей просто хорошей танцевальной музыки. Работают диджеи, люди танцуют, естественно, нету никаких там мест, где бы можно было присесть. Ну, то есть есть места отдельные, да, да, где можно присесть, но это необычный вагон, то есть он немножко другой формы, не такой продолговатый, то есть он несколько шире, и, соответственно, там можно прекрасно провести время, там, потанцевать, можно даже познакомиться с девушкой и так далее. Но, повторюсь, это все-таки уже немножечко мы заглядываем вперед, далеко вперед, наверное.
0: Да, да.
1: Сейчас вот проблема питания и вот то, что принят этот закон, это, конечно, я думаю, еще долгое время будет будоражить умы и сердца многих наших радиослушателей. Не так-то просто понять, что теперь вот эту курочку в фольге, вот это яичко, помидоры, уже, огурцы, уже, да, и уже и так не развернешь. Но, с другой стороны, мне кажется, что через какое-то время люди поймут, что...
0: И поймут, что эта мера, она была, в общем-то, вынуждена, да, и только исключительно сделана ради их блага. Я целиком с тобой согласен.
1: Можно послушать, да,
0: телефонный звонок. Безусловно.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
7: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
1: Доброй ночи.
7: С праздником, Кирилл.
1: Спасибо. Как вас зовут?
7: Меня Александр.
1: Александр, спасибо.
7: Вы знаете, очень плохо слушали радио и телевизор, не смотрели совсем предыдущие товарищи.
0: Да, ну...
7: Было закрытое заседание. Очень обострились прения. В результате пришли к соглашению, что досмотра и обыска при входе не будет. Потому что все пассажиры при подходе к вагону все свои баулы, чемоданы и рюкзаки аккуратно развешивают вдоль вагонов на предварительно прикрученные туда крепко кронштейны. В результате обыск и досмотр отпадают сами по себе.
0: Спасибо, спасибо за ваше мнение. Вы, видимо, посмотрели какой-то португальский сериал, потому что мы говорим о проекте, принятом в Государственной Думе.
1: Были. Видимо, знаешь, слышал звон, да не знает, где он. Наш уважаемый радиослушатель. Действительно, такая идея была, но на одни кронштейны уходит немыслимое количество денег. Нужно переоборудовать все вагоны, потому что на кронштейны могут повесить как чемодан, так и неизвестно что. То есть здесь сила тяги. Там, в общем, да, это такой вариант рассматривался, но сразу отпал. Ну, как бы это неправильно. И потом это не... Ну, я даже не представляю. Ты можешь себе представить, что к поезду какие-то кронштейны прикручивают,
0: да, огромное, нет, конечно,
1: количество,
0: это,
1: что-то развешивается?
0: Это все, нет, из, это... серии «Приходи, сказка». Безусловно, безусловно...
1: Неприятен просто процесс досмотра вот этот, понятно.
0: Действительно, это неприятно, но еще раз, я не устаю повторяться, значит, ситуация в том, уважаемые, что эта мера с досмотром, она не будет вечной. А мы ее ввели только для того, чтобы каким-то образом, таким, ну, не совсем, да, приятной, понятной мерой, да, повысить культурный уровень пассажиров.
1: Кто-то просто может не согласиться, мол, время не то. Это раньше мы все были как одна семья, все, да, двигались, да, там, да, и так далее, к некой великой цели, и могли там дом борется за звание образцового дома, понимаешь, высокой культуры быта. Сейчас немножко времена изменились, но тем не менее, все равно закон направлен на улучшение состояния вагонов,
0: конечно,
1: культуры потребления пищи и железная дорога какое-то время еще не будет, руководство железной дороги не будет повышать цены на билеты, а прибыль будет идти за счет вагонов-ресторанов, которых будет теперь не один, а целых 6, ну, там, в зависимости от длины состава, но в среднем 6 вагонов-ресторанов.
0: Хотелось сказать еще одну вещь. Вот был там звонивший, который сказал, что по его, опять же, мнению, там нужно на стоянках производить питание, да, но штатными психологами и диетологами было доказано, что наиболее активные фазы вот у человеческого желудка и обмена веществ происходит, как это ни странно, именно в пути. Именно когда человек садится в купе. Поэтому мы не можем действительно реально себе позволить отказаться от этих вагонов-ресторанов. Да.
1: Ну, я еще хочу сказать немножечко, конечно, о том, как принимался этот закон. Был интересный проект нашего коллеги о том, чтобы сделать своеобразный мини-бар в каждом купе, как это бывает в гостиницах, своеобразный мини-бар. Эта идея пока в стадии рассмотрения, но я думаю, что как бы эта поправка принята не будет, поскольку мини-бар в каждом купе, он повлечет за собой, собственно говоря, тот же самый бардак, который достигался за счет приноса пассажирами в купе из дома вот своих вот этих различных напитков и продуктов питания. Поэтому мини-баров, я сразу хочу сказать, что мини-баров не будет в купе. То есть вообще питание в купе будет запрещено. И будет небольшой штраф. Если вы все-таки пронесли с собой халву или, не знаю, мармелад, и проводник, заглянув в купе, увидел, что вы его употребляете, то будет налагаться штраф. Штраф небольшой, но если вы вот так раз съели, два съели, три съели, то вас саживают со станции. То есть вы не доезжаете до пункта назначения.
0: Совершенно, совершенно правильно. Так, вот спрашивает нас радиослушатель посредством пейджера. А что мне делать? Я живу с того, что покупаю туалетную бумагу оптом в Николаевске, везу ее поездом до Тулы и там продаю. Что если такие же ограничения, как на еду, будут введены на провоз пассажирами со собственной туалетной бумаги? Не могли бы вы прояснить этот закон? Спрашивает Афанас Шнытько. Видите ли, уважаемый Афанас, дело в том, что туалетная бумага является предметом гигиены, и на нее данный закон, он как на зубные щетки, мыло, не распространяется. Единственный момент, как я уже сказал выше, если это не будет ручная кладь, то есть ни одна связка, как раньше, помнишь, клубцевым хлопцем носили на шее, да, там кожи.
1: Рулоны, да, как бублики.
0: А будет действительно какая-то, ну, большое, за большой объем занимать, то вам придется, конечно, сдавать ее
1: в багаж.
0: За это не будет взиматься никакая плата. Единственное, придется, ну, вот такой
1: аналог. Там через состав придется идти достаточно длительное время, чтобы все это погрузить.
0: Потом выгрузить.
1: Ну да.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Доброй ночи, здравствуйте.
8: Доброй ночи. В связи с тем, что, значит, проблема питания, угу, у нас имеет сегодня такой широкий резонанс.
0: Да.
8: А вот я бы хотел немножко вернуться.

0: контроля. А вот по этому поводу, поскольку выявить очень сложно. Вот, и к Александру вопрос следующий. Значит, Сань, ты не мог бы с ними поговорить по поводу возвращения программы в прежнее русло, как бы, то есть суббота на воскресенье, поскольку вот мне, скажем, сегодня идти на работу, а я буду, как бы, не выспавшись идти.
1: Я понял. Спасибо за звонок. Значит, что касается возвращения программы, именно с этой целью я и просил, чтобы программу перенесли на эту ночь. Может быть, многим это покажется странным, но ситуация в том, мне бы не хотелось, чтобы нашу программу слушали не специалисты, люди, не искушенные в технических, экономических и гуманитарных, в общем-то, вопросах, проблемах, а чтобы эту программу не слушали от нечего делать. Дескать, у меня выходной, дай послушаю. Должен огорчить вас, действительно, если вы интересуетесь теми проблемами, которые мы тут поднимаем, вы даже, несмотря на работу, их послушайте. Если вас это слабо интересует, то есть вы случайный человек, и в этом нет ничего плохого, вам совершенно нет необходимости ее слушать. А что ты с Валентиной обсудил? Чего она там? Она-то не формулирует конченое.
2: Ну, я бы не стал так говорить.
1: Ну, извини, но она все...
2: Просто сейчас нет возможности с ней пообщаться.
1: Да.
2: В силу просто временных вот... Континиумов. Временных поясов. И, как говорят, замнем для ясности.
1: Да,
2: не очень сейчас есть желание говорить на эту тему.
1: Конечно.
2: Можно просто будет, скажем так, через неделю или через две пригласить ее еще раз, и мы уже поговорим как бы откровенно.
1: А, то есть ты так не стал с ней, да, это обсуждать?
2: Нет, просто сейчас возникли более насущные проблемы, потому что проблема вот это внутривенного, скажем так, употребления, проблема контроля, проблема то, что фельдшер всегда пьян, как мы говорим. Это, конечно же, важно, но разве мы можем говорить о том, что у нас вот честные и порядочные работники ГИБДД, правильно? А это в чем-то сродни работникам ГИБДД. То есть всегда существуют свои законы в любой сфере и...
1: Свои
2: недостатки, с этим бороться пока очень сложно. Поэтому, знаешь, как что охраняешь, то и имеешь. Поэтому, если контролируешь состояние машиниста, то, собственно говоря, сам подчас грешишь тем, над чем имеешь контроль. В данном случае над состоянием, над кондицией машиниста. То есть, если сам пьян, то, соответственно, желание сделать так, что, уличив другого в своем же пороке, получить от этого какие-то выгоды и какое-то удовлетворение, или там отстранить от ведения состава. Везде свои сложности, свои проблемы. Мы их стараемся решать, но пока не всегда это удается.
1: Да, еще мне бы хотелось... А вообще-то у нас остается совсем немножечко времени сейчас. Будет ли в целях профилактической борьбы с насекомыми-паразитами производиться постриг особо шевелюристых пассажиров, интересуется Ира.
2: Особо шевелюристых пассажиров?
1: Если он, дескать, чересчур уже такой.
2: Это, опять-таки...

И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Валентина Агафоновна Нарезко и Кирилл Немоляев, которому мы обязаны появлением в студии такой интересной гости. Гости железнодорожника, я бы сказал, железнодорожника в юбке, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, как мы обещали, третья или четвертая, такая заключительная, видимо, часть нашей беседы сегодня будет посвящена проблемам надвигающихся холодов, надвигающейся зимы. Как это отразится на безопасности движения подвижного состава, да, и, соответственно, каким образом собираемся мы, железнодорожники, подготавливать

0: поезда к работе, обслуживанию их в зимних условиях. Я хочу сказать, что, в принципе, этим, конечно, занимается руководство депо, то есть именно план подготовки электропоездов для работы в зимних условиях. И руководство депо, сами знаете, состоит из разных людей, поэтому многие руководители могут подойти к этому, скажем так, на свой страх и риск, ну, не совсем ответственно, да. Поэтому мы, конечно, создаем сейчас группы депутатов, которые ходят вообще, ну, вот приходят и следят. Следят за тем, как руководство депо составляет именно этот самый план. Хочется сказать, что по правилам, которые существуют с давних времен и проверены временем, известно, что все правила писаны кровью, да, подготовка к земле должна осуществляться... Должна осуществляться для дорог первой группы, а это та группа, которая вот повсюду, в общем-то, с учетом окончания ее не позднее 1 октября. Для дорог второй группы, это которые дальше, там уже не позднее 1 ноября, а работы по подготовке электропоездов выполняют комплексные бригады при плановых ремонтах и осмотрах и локомотивные бригады при работе на линии. Вот здесь особо я бы хотел отметить, что соответственно, комплексные бригады набираются, как мы, железнодорожники, любим выражаться, на суше. То есть там, где кадры не ограничены, а уже там, в пути, когда локомотивная бригада на линии, да, выполняет работы, то вот состав этой локомотивной бригады особо тщательно должен подбираться, потому что там, если вот в, скажем так, в комплексных бригадах незаменимых нет, то в локомотивных бригадах эта вот фраза, она никак не ложится. Все трое локомотивных бригадиров, они самодостаточны и незаменимы.
1: Ну, я хочу более доступным языком сказать нашим радиослушателям о том, что существует, значит, соответственно, первое, что надо сделать при подготовке электропоезда к зиме, это заменить летние смазки зимними.
0: Конечно,
1: и второе, это в общих чертах, вот если объяснить... те работы, которые необходимо провести. Александр, вот согласись со мной, можно очень долго говорить о том, что надо делать, как
0: можно
1: делать.
0: Можно молча делать.
1: Можно молча делать и сказать одну фразу. Необходимо устранить зазоры.
0: Безусловно. Кстати, многие наши радиослушатели будут думать, ну как-то бредят, какие зазоры. Я хочу сказать, что закрывают боковые и нижние вентиляционные отверстия тяговых двигателей. Это такие существуют специальные заглушки. А, кстати, вот допускается, в принципе, оставлять незаткнутыми нижние или боковые отверстия, но это вот исходя уже из местных, соответственно, условий. Потом проверяют плотность прилегания крышек смотроводящих проводов. То есть те провода, которые, в общем-то, посредством снятия крышек наблюдают за ними, садятся и, в общем-то, даже медитируют. Это на железнодорожнике, да, проверяют плотность прилегания крышек смотровых люков тяговых двигателей.
1: Вот опять-таки, да, все зазоры.
0: Все зазоры. Исправность замков, состояние чехлов, в общем-то, разных там проводящих проводов. Выходные концы электродвигателей должны быть укреплены в клицах, потому что часто они из клиц вылетают по лету. Установлены они должны быть так, чтобы расстояние между проводами к двигателю, вот осью колесной пары, ну, там, вы знаете, у вагонов, да, сколько пар, было не менее 100 миллиметров. Это при перегруженном в вагоне. Да.
1: В период гололеда рамы, вот я хотел сказать, что вот в этот период, значит,
0: рама
1: токоприемников. Да, рамы токоприемников покрывают тонким слоем, вот таким тонким слоем.
0: Противоледная жидкость.
1: Да, так называемая противогололедная жидкость.
0: Да, ну мы ее обычно называем тормозух.
1: Да. Или, ну что еще можно, конечно, здесь использовать трансформаторное масло. И но вот для защиты полоза сложно. От прожогов при гололеде разрешается приклеивать лаком вот на такие, как бы на боковые стенки полоза.
0: Ленточки.
1: Вот, да, ленточки. Да. Так называемых, внимательно, вот тугостойких материалов, то есть абистокорон или фротопласт, ну там, то есть много в разных
0: вариантах. Ну, конечно, есть, конечно. Да? Вот, кстати, многие наши радиослушатели интересуются, а как же вообще с аккумуляторами мы собираемся обходиться? Вот летний кадий, литиевый электролит в аккумуляторных батареях мы, как правило, используем в зимний период, но только когда его плотность доведена ну где-то до 1,27 ГНСМ. Ну, это мы так называем, да, плотность, да.
1: Ну, опять-таки, обобщая, можно сказать, что сейчас в работе новые вагоны, так называемые зимние вагоны.
0: Да, вагон-земняк.
1: Вагон-земняк, да. Где можно типа шутки такой, как, где да. можно перезимовать. То есть вагон, выдерживающий самые суровые Лёты. Температуры, да.
0: Да, да.
1: То есть в нем никогда практически не бывает холодно.
0: А это все потому, что мы даже в нем производим продувку, ревизию электропечей, калориферы продуваем, контракторы и мехадуны соединения тоже. Причем печи отопления, проверяем их цепи, изоляцию. И еще тут очень важно, но это у нас всего один регулировщик этим занимается, но он, в принципе, справляется сейчас пока. Это регулировать устройство автоматики отопления на поддержание вот в вагонах температуры в среднем 13-15 градусов. А в кабине она должна быть не ниже 17, потому что если будет немножко ниже, то может утепляться дико, в общем-то, пилот. И в момент выскока к ДФу просто простужаться.
1: Вот. Нет, ну да, перепад температуры как бы совершенно ни к чему.
0: Ни к чему, да, да. Ну, соответственно, если, скажем, какой-то брак был допущен в работе вот локомотивными бригадами, то мы сейчас создаем комиссии, которые должны отследить вот возможность возникновения такого брака и помогать уже в разработке мероприятий вообще по предупреждению случаев брака посредством, в общем-то, лишения, наказания и даже порой вплоть до увольнения, без ВП, да.
1: Ну, вопрос также насущный. Можно послушать и мнение наших радиослушателей.
0: Вот, ты знаешь, профессор Московского государственного университета Свирский интересуется, а будут ли в составах будущего вагоны библиотеки? Очень, кстати, да, очень да, хороший да, да. вопрос.
1: Просто все сейчас забывают о библиотеках. Ведь давай вспомним, Александр.
0: Давай, конечно.
1: Еще 10-15 лет назад мы все ходили, каждый выходил в библиотеку и брал книжки. Где ты теперь видел сейчас у нас районные библиотеки? Библиотеки и очереди туда, и книжки вот с этим, понимаешь, вот талоном, местом, куда надо было засовывать так вот талончик.
0: Да,
1: а
0: да,
1: я
0: да.
1: уже забыл, как сейчас, честно говоря, как он назывался, вот этот, не купон, как это называлось. Ну, в общем, грубо говоря...
0: Чековая книжка.
1: Да, грубо говоря, совершенно невозможно теперь пойти вот в библиотеку, там, завернуть за угол и пойти в библиотеку. И поэтому этот вопрос, конечно, в первую очередь не вставал.
0: Да, да,
1: то
0: да.
1: То есть, естественно, никто книг у вас не будет отбирать. Если вы
0: конечно,
1: проходите
0: наоборот,
1: в вагон,
0: будут одобрять.
1: Да, это, в общем, ну, соответственно, досмотр не учитывает то, что там вам нельзя читать в поезде. Здесь вопросы только питания, которые, опять-таки, сопряжены с антисанитарией и с возможностью поддержания чистоты.
0: Да. Давай сейчас послушаем телефонный звонок, а затем все-таки я бы хотел поподробнее остановиться на вопросах вот зимней эксплуатации.
1: Да-да-да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: С прошедшим праздником вас поздравляю.
0: Вас также, спасибо.
1: Спасибо, спасибо.
2: Я по поводу первого вопроса.
0: Угу.
2: Вот. Я все-таки думаю, что вы должны понимать, что 80% у нас нищие люди.
0: Да.
2: И все-таки у нас сейчас есть ведь вагоны в составах с питанием. Есть ведь такие?
1: Есть такие вагоны.
2: Вот. Может быть, их увеличить, но и оставить категорию тех, которые были без питания. Вот рассчитаны на разные сословия людей. Потому что все-таки вы там в доме сидите, наверное, люди все-таки очень далеки от бытовых проблем. Ведь это хорошо для поезда экскурсионного. Танцы, музыку слушать. А здесь люди едут по делам, на работу, с детьми, на похороны.
0: Извините,
2: и
0: вы...
2: каждому
0: простите, простите.
2: Проблема лишь бы доехать.
0: Понятно. Вы имеете в виду все-таки, видимо, электрички?
2: Нет, я имею в виду именно поезда. Да,
0: хорошо. Вот
2: вот
0: представьте...
2: все-таки оставить вагоны
0: да.
2: Частично, так как есть без питания. Плацкарт, хотя бы два вагона купе и два плацкарта.
0: То есть, чтобы в них можно было со своей едой ехать?
2: Да, в составе, да.
0: Но мы об этом говорили, но это будет не плацкарт, а не купе, это будет вагон даже без сидячих мест.
2: А
0: вообще.
2: С ребенком как?
0: С ребенком.
2: А с ребенком как?
0: Они надо вести ребенка.
2: А как вы ребенка? Думаете, ребенка водить в столовую?
0: Конечно,
2: должен
0: безусловно.
2: Должен быть детское питание, должно быть
0: так
2: здоровое.
0: Мы об этом и говорили,
1: уже об этом же
0: будет.
1: Говорили, что это будет.
0: Ну, будет знаете, даже диетический
2: знаете,
0: вагон.
2: Это все-таки нельзя ущемлять нас, даже наши права в питании.
0: Ну как, извините.
2: Нет, ну я, например, не хочу. Я тоже курочку на семью еду. Представляете, на семью с ребенком сколько? Я сделаю дома поэкономнее. То, как мы привыкли есть. Всю жизнь есть.
1: Хорошо, себе. Хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Вы можете спасибо, сделать спасибо. Курочку, безусловно, взять ее с собой, но билет на поезд подорожает в несколько раз.
0: Безусловно.
1: В десятки раз. Ведь мы уже говорили о том, что железная дорога, это как-то сейчас... об этом не то, что не принято говорить, но все не обращают внимания, что все у нас в стране подорожало за последние не 10-15 лет, а за последние 3 года. Была масса реформ, был дефолт, наконец, все подорожало. А железная дорога, если подорожала, только на какие-то, ну, смешные суммы. И так дальше продолжаться не может. Существует два варианта выхода из ситуации. Либо мы поднимаем сейчас билеты в 3, 5, 7 раз на разные направления.
0: Да, в 12 либо, даже, да. Может, если мы подсчитывали там...
1: Ну, и такие варианты тоже есть. Либо, соответственно, мы решаем вопрос с питанием. Я думаю, что по, как бы, на холодный рассудок вот так вот спокойно все взвесив, вы поймете, что, наверное, лучше питаться по нормальной цене. Никто не говорит, что это будут рестораны, что здесь будут... То есть рестораны будут тоже, но это будет по карману. Наверное, лучше все-таки так поступить, чем вы вообще не сможете добраться до места.
0: И еще я хотел бы еще раз все-таки сказать. А вот вы говорите, там многие едут на работу, многие едут на похороны, да? И что же теперь сидеть, едячи на работу со скучным видом в загаженном с куриными костями поезде? Ну вот объясните мне. И опять же, что это за разговор? Я варю на семью курицу, это будет поэкономнее. Я еду с ребенком. Да ну что это за рассуждение такое? Когда вы ту же курицу, да, это будет, я же объясняю, она может быть на 20, на 30 рублей дороже. Ну, на 50, в конце концов. Но вам не нужно будет даже дома кастрюлю мыть, ну, поймите же вы. Вот, ладно, послушаем еще телефонный звонок.
1: Да, я просто хочу сказать, что, Александр, конечно же, не 50 рублей. Это будет, ну, от 20 до, там, 30 рублей, вполне возможно, даже меньше.
0: Конечно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я помощник президента Российского олимпийского комитета.
0: Да.
3: Я хотел такой вопрос задать. А почему, в частности, вот вы отклонили в Думе рассмотрение вопроса о создании специальных составов для сборных команд Российской Федерации с бассейнами, с прочими стадионами и прочими мощностями? Угу. Вот такой вопрос.
1: Вы видите, там сейчас звонят и люди в панике, что принят закон по поводу питания, а вы говорите, в общем, такой важной проблеме, но все-таки, наверное, спортсмены могут обойтись без бассейнов, без гимнастических снарядов.
0: Конечно, конечно.
1: Конечно, было бы прекрасно, если бы у нас с вами был другой уровень жизни, мы могли бы спокойно думать о том, как бы, а чтобы еще такое придумать, понимаете ли? Но все-таки сейчас пока... не до жиру. Грубо говоря, не до жиру. Конечно, Олимпиада и спортсмены, престиж нашей страны, это важно. Как мы выступим, это тоже очень важно. Но все-таки, вы знаете, надо думать о простом человеке. Пока мы не решим проблемы, пока каждый пассажир наш не поймет, что то, что делается на нашей железной дороге, делается во благо, вот пока как бы мы будем думать именно о простых людях. А спортсмены, безусловно, но... Повторюсь, это вопрос будущего, недалекого будущего, но не настоящего.
0: Конечно, конечно. И ни в чем нельзя переусердствовать. То есть вот у меня такое все-таки ощущение, Кирилл Всеволодович, что наши респонденты как-то не совсем столь ответственно подходят к обсуждению данной проблемы.
1: Не, просто что тут обсуждать? Можно, к чертям, извиняюсь за выражение, прекратить вообще перевозку пассажиров и все?
0: Да, и
1: проблема будет решена, пожалуйста. Конечно, делайте, что конечно. Хотите. Идите по шпалам, я не знаю, летите
0: как
1: на самолетах.
0: Как ходоки, да.
1: В 35 раз дороже. Пожалуйста,
0: ботинки
1: можно так сделать.
0: За спину и везите.
1: Поэтому, что-то там обсуждают, люди не понимают просто элементарных вещей, когда государство, когда на дотации железная дорога невозможно совершенно зарабатывать деньги. Предлагается вариант, что проблема питания будет решена, но там какие-то копейки будут, значит, идти в госбюджет, и на них будет существовать дорога за счет потребления пищи. Люди как бы,
0: И будут находиться в гигиенических условиях. В конце концов, давайте дойдем до того, что и в метро начнем, в конце концов, жрать с колен.
1: Да, давайте входить в метро, и там будем ехать по окружной...
0: Да, на работу, кольцу, и на похороны, да. жрать, кормить маленьких детей еще. Что-то как-то мы разволновались.
1: Нет, просто хочется, да. Скажем так, не то, что там по-хорошему, но хочется нормальным, спокойным,
0: цивилизованным
1: языком, цивилизованным образом объяснить, что мы делаем благо. Вместо этого получается как...
0: Да. Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Это Вася Солнцевский.
0: Да, добрый день.
1: Добрый день, да.
4: Не остерегаетесь ли вы негативной реакции пассажиров на первое время, которые потащат свои, в общем-то, тюки всякой шурмой, и, в общем-то, увидев, что вот эти рестораны будут, в принципе, их кидать вот этой шурмой, вот всяческие рестораны и столовые.
0: Понятно. Ну, вопрос понятен. Опять же, мы все крутимся, как буренка вокруг своего колышка, Вася. Именно ради этого нас уполномочили рассказать вам об этом нововведении, чтобы вы были готовы к этому. Еще раз хотим сказать, что на первых порах никто у вас не будет отбирать вашу куру, шкунт, яичко. Никто не будет отбирать.
1: Шаурму.
0: Шаурму. Все будут просто смотреть на вас, как на лоха, как на человека некультурного, необразованного. Смотреть неодобрительно, понимаете? Поначалу. А где-нибудь с ноября будут отбирать.
1: Не, ну, да. К сожалению, у нас такой народ, что у нас будут закладывать, я вот уверен.
0: Конечно.
1: Увидят, что да, пойдут к проводнику и скажут, там вон, извиняюсь, халвой там или кефиром балуются. То есть,
0: конечно,
1: к сожалению, у нас такой народ. Другое дело, что и в Америке такой народ. Там превысишь скорость, и тут же позвонят, там, что вот там из машины прям позвонят, скажут на пост, говорят, вот у меня тут едет знак, видел, проехал человек на такой-то скорости. То есть закладывать — это как бы традиция хорошая во многих странах. Поэтому, видимо,
0: конечно,
1: этих случаев не избежать.
0: И опять же, ну как-то вот меня все-таки немножко, ты знаешь, Кирилл, тревожит. Тревожит вот такая какая-то неадекватная реакция. Значит, ущемление прав. Вы едете, опять же, в общественном транспорте, уважаемый, в общественном транспорте. Знаете, что висит на входе в метро, да? На входе в метро висит вход в метро с мороженым и другими там пачкающимися предметами запрещен. Это вы не считаете ущемлением своих прав. А ездить в поездах, кушать куру, шкунт, яичко и мусорить ими, а мы потом с Кириллом Всеволодовичем убирать, это, дескать, вот... для вас нормально, да? По-моему, это одно и то же. Это, так скажем, один бок разных самоваров, скорлупа трех яиц.
1: Совершенно справедливо. Да. Просто существует стереотип, и преодолеть стереотип, любой стереотип, очень сложно. Поэтому вот такие звонки, эти звонки будут идти, видимо, на радио «Эхо Москвы» в течение многого времени, потому что люди не готовы. То есть люди не готовы к такому повороту, и, повторюсь, сказав, что понять все благо и то, что этот закон, принять его нацелено исключительно на положительное, исключительно позитивный закон. К сожалению, пока в этом убедить, видимо, Александр, нам с тобой, видимо, наших радиослушателей не получается.
0: Ну, давай послушаем еще телефонные звонки, раз у нас такая вот дискуссия весьма живая. Хотя я бы, конечно, с большим удовольствием, и мне кажется, это более, ну, что ли, злободневно, да, это поговорить о грядущей зиме и о... собственно, о том, как мы готовим подвижной состав к ней.
1: Потому чтобы он был подвижным.
0: Да, да. Ну, ладно, раз не хотят, раз их больше волнует проблема, вот как бы курушку. Ладно, хорошо, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Я хотел узнать, а если я только кассерный употребляю?
0: Что еще
5: что?
0: Раз?
5: Кассерные чистки.
1: Консервы?
5: Кошерные.
0: Ну, это если вы едите только кошерную пищу, то вам, видимо, либо придется поголодать, вот, либо за... То есть ведь кошерная пища, это, ну, скажем так, это... ну, все-таки весьма в нашей широте редко встречающееся явление. Если вы, так сказать, избрали эту пищу и едите ее, так скажем, и на воле, да, ну, вот, то есть в обычных условиях, значит, вы можете себе это позволить. Тоже в обычном кабачке вы не поедите ее. Поэтому вы можете заказать в вагоне-ресторане поезда, на котором потенциально собирается куда-то отправиться, именно для себя отдельный стол, в котором вам приготовят вот именно вашу пищу. Это будет стоить, конечно, дорого, но на улице вы тоже не в каждом месте найдете такую специфическую кухню. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Алло.
0: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Это Любовь Сергеевна.
0: Здравствуйте, Любовь Сергеевна.
6: Наконец-таки это заводилось. Я такая злая, просто не знаю.
0: Да мы с вами тоже.
6: Да, вы тоже, я вижу, уже взвинтились. Да. Вот, вы говорите о культуре, о питании,
0: да.
6: А вот о гигиене. Ни разу, вот я 2 часа уже слушаю, вы ни разу не сказали, что творится в поездах, какая грязь, какая постель. такое все. Вот я очень часто, сейчас я по болезни не могу ездить, вот сейчас у меня сестра больная в Запорожье, да, так надо съездить. А такой билет дорогой, 530 рублей, я пенсионер, инвалид второй группы. Да. И вот я поеду, а вечерком мне захочется чай. С какими шишами я пойду в этот ресторан? Десятку заплачу за стакан чая?
1: Вы знаете...
6: Подождите еще минуточку. Вот едешь в этом вагоне, вонь, грязь, и все такое. Вот сколько раз я ездила в Эстонию. Чистота. Заходишь на вокзал, в поезд на вокзале. Чистота, аккуратно, все постели заправлены. Утром встаешь уже, вот подъезжаешь к Таллину, смотришь, эти проводницы моют стены, панели, а у нас бардак.
1: Вот и ездите в Эстонию.
6: Да, я живу в Москве, зачем я в Эстонии? Я вот езжу вот на юг, вот к своим родственникам, которые остались вот в СНГ, вот в Баку, на Украине, в Ростове, все родственники. Я не могу поехать. Я как вспомню, я дрожу вся, какой грязи придется ехать.
0: А, понятно. Ваш, так скажем, крик души понят. Спасибо вам за...
6: А вы еще сказали, что вот будет это есть курочку, а вы будете сидеть, вы не сможете. А я буду вот сидеть, а человек пойдет в ресторан покушать. У него есть на что покушать.
0: Понятно.
6: В ресторане. А у меня нет ни шиша.
0: Понятно. Спасибо вам за поддержку. Вот, наконец-то, хоть единственный человек, который нас поддержал и понял всю глубину вот этой идеи, которую, наконец-то, приняли наши законы. Законы. Действительно, только что позвонивши, вот Любовь Сергеевна жалуется на грязь и целиком, я так понял, согласна с нами, потому что вот этот метод запрета на внос пищевых продуктов в вагоны, прежде всего, конечно же, отразится на чистоте наших
1: составов. Крик души, он ведь... направлен был еще на то, чтобы мы как бы поняли, что все-таки 500 рублей – это та сумма, которую можно заплатить, но с большим трудом. А если еще и придется платить деньги за как бы питание, то это вообще выльется в какие-то немыслимые суммы. Но вы конечно понимаете, вот если так вот абстрагироваться, да, бутылка пива у нас стоит, ну, скажем так...
0: 13
1: да,
0: рублей.
1: Приблизительно чуть дешевле, чем за рубежом.
0: Да.
1: В любой цивилизованной стране. Чуть дешевле. У нас многие продукты или вещи стоят так же, как за рубежом. А билеты железнодорожные вот из Москвы в Санкт-Петербург, я уже говорил, вот именно это направление, которым я занимаюсь, вот в такое, вот на такое расстояние 6-7-часовой переезд даже в плохом вагоне будет стоить в 10 раз дороже, понимаете, в 10 раз. Поэтому, если вы считаете, что 500 рублей – это сумма большая, то что же делать, если это вообще минимум? Вы понимаете, это в пересчете, это $20, всего-то навсего $20. И мы не можем отвечать за проблемы всей страны, что так получилось, что... во всей стране вот так, такие зарплаты и так далее. Что же нам делать? Мы работники железнодорожного транспорта. Нам тоже нужно кормить свои семьи, нам тоже нужно зарабатывать деньги, понимаете?
0: И тоже ездить в отпуск.
1: Да, вот понимаете, то есть как бы мы все люди. И поделать ничего невозможно. Сейчас я повторюсь, что это сфера услуг. Вот вы сравните самолет или любые другие вот какие-то, как бы, ну, я сейчас немножко волнуюсь, прошу прощения. Просто
0: ничего,
1: такой момент.
0: Ничего, переслушаю, конечно, это...
1: Момент серьезный. Железнодорожный транспорт в нашей стране дешевый, даже очень дешевый, по сравнению с, вообще со всеми другими видами и транспорта, и вообще условий жизни. Не знаю, там, в сравнении с торговлей, по сравнению с... там, с ну, то есть, естественно, по сравнению с зарплатами это получается дорого. Но мы, повторюсь тоже, должны как-то есть, должны зарабатывать деньги. Сейчас зарплата работника железной дороги, я даже не буду называть этих чисел. Вам станет смешно.
0: Конечно, конечно. Но, тем не менее, уже, видишь, пошли звонки в поддержку. Вот интересный вопрос от нашей постоянной радиослушательницы Татьяны Булановой. Она спрашивает, а нельзя ли устроить отдельно мужские, отдельно женские вагоны?
1: Ну, в принципе, конечно, можно устроить отдельно мужские и женские, только я не совсем понимаю смысла, Александр.
0: Мне тоже не совсем понятно, но если вы, например, едете, скажем так, как турист, или у вас корпоративная поездка, то вы можете, конечно, ну, если у вас много народу, короче, перемещается, то вы вполне можете там купить билеты, раздать женщинам билеты в один вагон, мужчинам в другой. То есть я просто не вижу, конечно, смысла делать специально вот это. Мне кажется.
1: Говорю, тут такие вопросы возникают, люди так звонят, просто в такой экзальтации находятся как бы по поводу того же самого питания,
0: да.
1: Что, в общем, такие вопросы, как разделение, скажем, на мужские и женские вагоны, в общем, не совсем уместно, по-моему.
0: Угу. Господа, вот тут вопрос на пейджер. Не кажется ли вам, что сообщение по поводу еды в отдельных вагонах и ресторанах может вызвать гораздо более негативную реакцию, чем поедание курицы, яичка, инкупе? Заранее благодарен. Опять же говорим, конечно, может, но все это происходит только лишь из-за менталитета. Из-за менталитета. Я хочу сказать более того, что в дальнейшем даже мы планируем таким образом строить вот общество, да, чтобы люди даже дома не готовили еду, а спускались вечером вниз в каждом жилом доме, начиная от пятиэтажки и кончая коттедж новомодным на Рублевке, должен быть свой маленький ресторанчик с домашней кухней. И уже более того, далее мы планируем вообще строить дома без кухни. Да.
1: Александр, ты заглядываешь в послезавтрашний день. Сейчас я могу себе представить, с какими выражениями лиц слушают нас радиослушатели. Уважаемые наши потенциальные пассажиры.
0: Кирилл, я же могу себе позволить пофантазировать тоже.
1: Да, но я хочу еще раз сказать. Существует два пути развития железной дороги. Это повышение цен на билеты, глобальное. Повсеместное повышение цен на билеты в несколько раз.
0: Да.
1: Либо, как мы уже говорили, принятый закон, я считаю, что совершенно правильно он принят, о запрете на питание в поезде, на внос в вагон продуктов питания, взятых как бы с собой в дорогу. Это более правильный путь. В таком случае все-таки вы сможете поехать, заплатив сумму, которую вы уже привыкли платить, перемещаясь, скажем, в то место, куда вам нужно на протяжении многих лет. Иначе получится, что вам придется сразу заплатить, или вы просто уже не сможете потянуть, что называется, вот такую вот сумму, которую вы придете брать билет, а выясняется, что он стал в 10 раз дороже. И конечно. Что вы тогда будете делать?
0: Конечно. Что тут у нас? Ну, тут все Аркадий волнуется. То есть я прочитаю, если ты не позволишь. Да, хватит строить из себя жертв антисанитарии. На самом деле вы жертва собственного идиотизма, пишет Аркадий. Ну, видимо, в штыки воспринял юный организм Аркадия наше нововведение. Аркадий, дело в том, что, конечно же, со временем, я искренне хотел бы в это верить, когда вы повзрослеете, вы поймете, что все-таки лучше ездить и жить в чистоте, да, нежели вот в запахе курушки, яичка. Надеюсь я, что вы это поймете. Ну, сейчас телефонный звонок.
1: Да, конечно, конечно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло.
7: Алло.
0: Рассказывайте, уважаемый.
7: Я в радиостанцию звоню.
0: Безусловно.
1: Это мы.
7: Да. Не понял.
0: Да, говорите.
7: Так это прямой эфир сейчас?
0: Безусловно, вы в прямом эфире.
7: Очень приятно.
0: Да.
7: Вы знаете, слушаю вас тоже очень долго.
0: Угу.
7: И крайне возмущен.
0: Да.
7: Возмущен следующим. Либо вы по возрасту действительно еще не очень зрелые люди.
0: Угу.
7: Потому что вспомните, какая ситуация была в вагонах-ресторанах вот при нашем развитом социализме. Туда попасть вообще невозможно было, когда были приемлемые цены.
0: Угу.
7: Когда цены будут неприемлемые, да, будет свободно, но тогда давайте с другого конца начинать.
0: Угу.
7: Не с тех людей, которые курушку, как вы пренебрежительно говорите, яичко проносят, а с тех людей, которые, в принципе, могут себе позволить ездить в СВ, летать самолетами, и у них не будет там никакого запаха, у них все будет прекрасно.
0: Понятно.
7: Вот давайте их интересы не будем отслеживать, а будем отслеживать интересы все-таки большинства. Спасибо.
0: Спасибо. Я только с трудом понимаю, при чем здесь наш возраст. Вот, и, видимо, как раз звонил любитель курушки унта яишка, судя по такому возмущенному голосу. Поймите еще раз, мы, конечно же, не против курушки унта яишка. Мы даже, может быть, для особо, так сказать, одаренных будем делать спец такие приемники, куда их, в общем-то, погружать и дико кормить в течение города курышками, унт яишками в присутствии таких же персонажей, как они сами. Да, мы ничего не имеем против курушки, яишка. Мы только за то, чтобы люди питались и ехали в цивилизованных условиях.
1: Цены в вагонах, ресторанах, которых будет не один, а их будет несколько, да. По всей вероятности, их будет 6, цены будут значительно ниже, чем сейчас. Сейчас цены в вагоне-ресторане высокие только потому, что вы приходите в поезд со своим курышком и с яишком, понимаете?
0: Это раз. И два, неужели вы считаете, что это плохо, если даже будут большие цены? Большие цены на определенные продукты стимулируют людей к действию. Может быть, тогда вот любители курушки, унт яишка... Извините, я болею, задумываются о том, где же все-таки раздобыть денежек на то, чтобы купить эту курушку и яичко, да, вот. И тем самым, вот, пошевелив своими курушко-яичными мозгушками, поднимут хоть немножко экономику нашей страны, потому что пока мы будем алчно пожирать курушек и яичек, да, собственного вот приготовления в поездах и рассчитывать на кредиты врагов Запада, ничего хорошего тут не будет, а и придет время, когда курушка, унт, яичко тоже кончится.
1: Ну, Александр, да. Я прошу прощения, что перебиваю. Хочу успокоить нашего радиослушателя. Саша сейчас немножко завелся. Цены будут умеренными. Конечно, не как в советских столовых. И атмосфера будет не как в советских столовых. Атмосфера, и все будет очень красиво и цивильно. И цены будут умеренные. Цены будут умеренные. То есть не как в ресторанах. Будут, безусловно, вагоны столовые, так называемые, где будут совсем дешевые продукты. И будут вагоны для обеспеченных, которые, как вы изволите...
0: И мы продолжаем беседу с Валентиной Агафоновной Нарезко и Кириллом Немоляевым. Соответственно, речь у нас идет о железнодорожном транспорте, и вся программа посвящена железнодорожникам, поскольку сегодня закончился, правда, уже их профессиональный праздник. Я все-таки думаю, может быть, есть смысл поговорить о подготовке зимних составов к зиме. Ну, это даже, скорее, уважаемый радиослушатель, будет произведено в форме отчета, может быть, перед вами, как мы это делаем. Значит, регулярно отопление вагонов мы этой зимой будем включать при температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия. То есть, как только температура опускается ниже 5 градусов, все проводники обязаны начинать топку. Да, да.
1: Топка. Так называемая, да, топка.
0: Соответственно, после длительных отстоев, так же, как и коротких отстоев и просто отстоев, мы будем проверять работу электропневматических приводов, ну, в частности, контакторов, реостатных контроллеров, реверсов, на четкость срабатывания и отсутствие утечек воздуха. Это делается в целях, опять же, вашей безопасности. Очищать от снега и льда подвагонные ящики, детали автотормозов, рычажной передачи будут заключенные. Для того, чтобы исключить примерзание колодок, тормозных колодок к бандажам, мы будем ставить электропоезда, в общем-то, в отстой только с отпущенными тормозами.
1: Только с опущенными тормозами.
0: Это то же самое, что автомобиль нельзя зимой ставить на ручной тормоз, чтобы он не примерз. Но некоторые ставят, особенно владельцы москвичей 4121. Соответственно, в необходимых случаях будем затормаживать состав ручным тормозом или там подкладывать башмаки, ундкеды. Да, это... При выезде из депо локомотивная бригада должна убедиться, ну, по идее, да, в исправной работе маслоотделителей, там, влагосборников.
1: Водяных баков здесь.
0: Да, да, водяных баков особо. Сливных устройств, кстати, вот в туалетных узлах и системы их обогрева. А в период гололеда эта же бригада должна очистить от льда все детали токоприемников и опорный изолятор, чтобы не было КЗ, короткого замыкания.
1: Ну вот вообще, на самом деле, по поводу сливных устройств, туалетных, конечно, узлов и системы, да, их обогрева. Действительно, система обогрева крайне важна. Почему? Потому что выражаясь доступным языком, если вы заходите в туалет и садитесь на
0: горшок,
1: скажем так, на горшок, да, садитесь на унитаз, а он ледяной, то это как бы, ну, со всех точек зрения...
0: Ну, просто некрасиво, безусловно.
1: Вот. Вот можно просто даже задать вопрос такой, не требующий ответа. Неужели каждый из нас, не как бы не находясь в поезде, не ходил в туалет и так брезгливо не думал, как же ему, собственно говоря, сейчас присесть-то с мыслью, такой с брезгливой мыслью о том, сейчас это будет... Ну, то есть, что об этом так подробно говорить, не стоит. Просто вопрос отопления, вот отопление.
0: Отопление. Вот еще хотел сказать, что очень многие наши пассажиры, они, скажем так, возмущаются. Почему это во время стоянки поезд, дескать, дергается так туда-сюда? Ну, есть такой эффект, скажем так, постука, да? Я хочу сказать, что если случаются резкие перепады температуры на улице, а под резкими перепадами мы, железнодорожники, подразумеваем где-то перепад в среднем 2-3 градуса по Цельсию, то в данном случае мы просто обязаны передвигать электропоезд на 1-2 метра через каждый... час или полчаса, понимаете, если, скажем, вот этот интервал час прошел и выдался на время стоянки, то и здесь мы вынуждены туда-сюда его, так скажем, торгать. И периодически мы также обязаны опускать и поднимать только приемники, предупреждать застывание смазки в шарнирах тем самым, потому что если она застынет, то шарниром, сами понимаете, а шарниры сейчас очень дороги. Кстати, многие также жалуются на шум. К примеру, стоит электропоезд на станции, да, люди спят, и такой, что это такое, да? Я хочу сказать, что эта локомотивная бригада выполняет свою обязанность по продуву тормозной и напорной магистрали электропоезда. То есть там такие есть концевые краны, вот особенно в головных вагонах, и они их троекратно должны открывать за время рейса. Вот при каждой смене кабин и на отстой продувают главные резервуары и влагосборники, то есть предварительно отключают на 10-15 минут их обогрев, поэтому иногда ночью вы чувствуете, что вот как бы становится холоднее, да. В морозную погоду за 1-2 минуты до отправления поезда мы прогреваем прожектор, включая его в режим тусклого света. Почему? Потому что поезд без прожектора, в общем-то, как птица без яйца, да. Может быть, сейчас какие-то вопросы появились по всему нам, да. Да.
1: Мне кажется, просто, Александр, что наш отчет не очень интересует радиослушателей в силу вот реакции на то заявление. Да, но это как бы такая проформа, и раз в год железнодорожники
0: собираются вместе.
1: Да, собираемся вместе и делаем своеобразный отчет о проделанной работе, о том, что будет сделано ближе к зиме.
0: Ну, тогда, наверное, телефонный звонок, да?
1: Да.
8: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы полны к вам вниманием.
9: Здравствуйте.
0: Доброй ночи.
9: Это снова Вася. Вот.
0: Да.
9: Не будет ли уделяться в поездах какой-то вот культурно-просветительской деятельности, что ли? Вот. Что-то вроде какой-то вот эксцессионного плана, вот когда бывает плывешь на пароходе, вот, а там мужик говорит в диктофон, а вот вы плывете по таким-то местам, здесь останавливался.
1: Очень хороший вопрос, да.
9: А вот еще это, можно еще задать вопрос?
0: Да, конечно.
9: Вот будут ли выдаваться какие-то значки или эмблемы, как в память о поездке после, ну, когда будет человек уходить из поезда?
0: Понятно. Ну, что касается, вот, скажем так, экскурсионной какой-то программы, то, скорее всего, этого не будет. Опять же, по причине того, что не все пассажиры одинаково позитивно реагируют на, в общем-то, на такие, ну, на какой-то лишний шум, попросту говоря.
1: Да, возможно, некие экскурсионные вагоны, но тут как бы тоже палка о двух концах, и, что называется... Вопрос этот пока не рассматривается.
0: Пока нет. Другое дело, что вполне возможно, если мы, например, все-таки решимся и будем делать в вагонах какой-то типа вагон-библиотеки, да, то вполне возможно, там вы сможете взять, как это делается в ведущих там музеях, на прокат какой-то плеер, на котором будет записано вот как бы комментарии там специалистов по поводу мест, которые в данный момент вы проезжаете. А насчет второго вопроса я как-то с трудом понял. У тебя...
1: Нет, ты просто молодой человек задал вопрос по поводу неких вымпелов и памятных каких-то сувениров, скажем так. после окончания поездки. Ну,
0: это все зависит, опять же, от, так сказать, пожелания бригады. То есть, ведь, как говорим мы, локомотивщики, то есть поезд – наш дом родной. И если мы хотим людям, которые были гостями, вот, гостили в нашем доме, преподнести какой-то подарок, то, безусловно, это, в общем-то, мы преподнесем. Но центральное руководство железной дороги очень неодобрительно, опять же, в силу финансовых, в основном, проблем, относится к каким-то, вот, ну, назовем это так, подаркам. Да? Я думаю, вы понимаете это, да? Следующий телефонный звонок, да? Кстати, опять же, если финансовое положение исправится, то вот будут и подарки. Там шапочка. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Алло, доброй ночи.
0: Доброй ночи. Доброй
10: ночи. Дмитрий Зеленоградский.
0: Да, здравствуй, здравствуй.
1: Доброй ночи.
10: Вот, у меня такое несколько оригинальное предложение.
0: Угу.
10: Это для того, чтобы повысить частоту и культуру в поезде, в общем-то, объединить поезд с церковью. Объясняю смысл. В общем-то, поезд, как и храм, является как бы замкнутой системой.
0: Безусловно.
10: Ну и на время в нем обитания, в общем-то, существует некоторая общность людей. Если вот как в храме это как бы спасающихся, званных и избранных, то в поезде, в общем-то, тоже объединенных единой целью доехать. И доехать, в общем, безопасно и чисто. И вот я думаю, что если...
1: Скажем так, это программа минимум.
0: Да.
10: Объединить поезд с храмом, то есть превратить его в храм, во-первых, будет чище по той простой причине, что, в общем-то, людей настолько бескультурных, что осквернять храм значительно меньше, чем, как говорится, осквернить что-то нежелательное. Что-то светское, типа обычного поезда.
0: Спасибо.
1: Я даже просто не готов комментировать. Идея, да, очень необычно.
10: Потому что уже в Подмосковье это практикуется. Вот, например, только сегодня узнал, что в подмосковном селе Остров, в общем-то, с храмом совмещена мельница.
0: Понятно, понятно. В принципе, я бы, наверное, сказал так, что эта идея, она несколько такая, ну, является, на мой взгляд, опять же, утопической. Вот. Но, с другой стороны, это все-таки сладкая такая утопия. То есть она как бы идеализирует вот ту основу, на которую мы опирались, принимая этот законопроект.
1: Да, но здесь просто речь идет о том, что, что объединяет якобы общая идея доехать.
0: Конечно.
1: Но все-таки она объединяет, да, эта идея доехать, она объединяет подчас настолько разных людей, до такой степени разных, что как бы...
0: Страшно становится.
1: Да, становится даже страшно. И очень сложно будет объяснить или заставить этих людей, чтобы они почувствовали, что это как бы храм, и поэтому не будут, соответственно, они там мусорить и будут себя вести прилично. Мне кажется, что это все-таки очень сложно. Это все-таки совсем разное.
0: Там... Вот Костя интересует, будут ли выдаваться зимой пассажирам теплые пижамы, он шерстяные,
1: да,
0: носки.
1: Да, да, да. Безусловно, в холодных вагонах будут выдаваться пижамы, шерстяные носки. И можно будет парить ноги. То есть это совершенно четкая услуга, которая сейчас уже вводится. Можно будет парить ноги по желанию. По желанию не более двух человек, соответственно, одновременно в купе. Но поскольку это такое очень избранное удовольствие, то есть как бы подчас оно сопряжено с тем, что просто человек простудился, не хочет заболеть, соответственно.
0: Да, да, да.
1: Ажиотажа в этом плане наблюдаться не будет, но пижаму можно будет получить. Парить ноги, если мне не изменяет тариф, 5 рублей. Пижама, по-моему, 7 рублей. Пижама-носки вместе 7 рублей.
0: То есть, в принципе, смешные цены. Следующий, да, телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Я, как человек, безусловно, старый.
0: Да.
11: Вот, значит, возмущен то, что облегшиться можно во время движения поезда.
0: Конечно.
11: А не на стоянке. Вот,
0: да.
11: Объясните, может быть, наоборот, как-то сделать, что облегшиться можно и, так сказать, во время стоянки. И с точки зрения гигиены, мне интересно. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, опять же, тут ситуация с тем, что проводились такие эксперименты, когда в момент стоянки поезда подгонялся, попросту говоря, специальный такой ассенизаторский, в общем-то, состав, молниеносно подключалась, производилась состыковка, в общем-то, вводящего жерла ассенизаторского состава с выходным отверстием, в общем-то, централизованным поезда, но в дальнейшем, особенно в дальних регионах, как-то Сибирь, и прочие дела, Бурятия, где наблюдаются некоторые, к сожалению, затруднения с топливом.
12: Количество, да. Разматический случай.
1: Да. Курьезный эпизод, когда вот подобного рода эксперименте люди некоторые просто не дожидаясь стоянки, сходили в туалет просто непосредственно в купе.
0: Да, было.
1: Это было, после этого было решено в общем-то, прекратить подобные эксперименты,
0: да, да,
1: как
0: да,
1: издевательские.
0: Да, конечно, конечно. Остается у нас, Кирилл Всеволодович, буквально 5 минут. Я предлагаю послушать последний, видимо, на сегодня телефонный
1: да,
0: звонок.
1: Да,
0: сейчас, что тут у нас?
1: Так. Сообщение на пейджер?
0: Да, тут, значит... В холодных вагонах должны выдаваться пижамы и носки, а в теплых вагонах пижамы и носки должны отбираться.
1: Хорошо, что наши радиослушатели, наши потенциальные пассажиры не теряют чувство юмора.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
13: Скажите, вот, пожалуйста, Министерство пути сообщения, оно такое консервативное, а вот на речном транспорте уже давно придуманы такие... средства передвижения, которые никуда не движутся. Плавучие рестораны. Поэтому, наверное, можно и стоячие вагоны придумать и стационарно присоединять зимой городским сетям, и будет замечательно там.
0: Вы знаете, есть уже такое. Дело в том, что еще в середине 80-х годов некоторые туристические, особенно подростковые группы, да, мы размещали вот на, скажем так, ну, в буферных станциях, то есть в стояках, то есть в вагонах, которые просто стояли, так сказать, в отстое. То есть это такие, скажем так, гостиницы на колесах. То же самое, что и в речном пароходстве. Это применялось уже.
13: Но тут есть недостаток. Вот общая цель будет ли доехать куда-нибудь в таких вагонах?
1: Ну, естественно, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, что здесь как бы возмущение пассажира будет значительно больше, когда он, что называется, с платформы говорят, понимаете, это да, город да. Ленинград. Поэтому это все-таки, опять-таки, утопическая, мне кажется, концепция, поэтому...
13: Да, вот здесь, подозревал, что так и будет.
1: Да, здесь скорее, если человек хочет как бы сымитировать, знаете, как в фильме, по-моему, «Отроки во вселенной» или «Москва Кассиопея», они как-то полетели куда-то, а потом выяснилось, что никуда не летели. То есть он хочет якобы поехать,
13: да,
1: понимаете?
13: Вот в такой ситуации,
1: да. Да, для таких случаев это оптимально, просто, к сожалению, этот вид развлечений как-то, по сути, является уникальным, потому что не думаю, что подобного рода...
13: массовый
1: да,
13: не будет.
1: Да, навряд ли, да, ну давайте прикинем... По-моему, нигде за рубежом я что-то о таком не слышал. У нас же все приходит позже. Знаете?
0: Да, да.
13: Понятно.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо. Очень интересный вопрос. Спасибо.
0: Ну вот, в принципе, видимо, этим, безусловно, серьезным и таким ответственным в полном смысле данного слова звонка, звонку, видимо, мы и попрощаемся с Валентиной Агафоновной Нарезко. Спасибо вам, Валентина Агафоновна, за то, что вы появились сегодня в нашей студии. Так интересно рассказали, показали. И с Кириллом Всеволодовичем Немоляевым. Спасибо, Кирилл.
1: Спасибо, Саша.
0: Еще вкратце я хочу сказать, что сегодня мы обсудили новое постановление, вернее, принятие нового законопроекта по поводу пищи и поездов. И также обсудили те проблемы, которые, как правило, остаются незаметными для пассажиров, проблемами нас, железнодорожников, профессионалов.
1: В свою очередь хочу еще раз успокоить наших потенциальных пассажиров. Все, что не делается на железной дороге, все делается во благо. И не надо возмущаться. Нужно просто спокойно все взвесить, дорогие наши радиослушатели. Спокойно все взвесить и постараться понять, что мы такие же люди, как и вы. И мы тоже хотим ездить в поездах. И мы тоже хотим быть людьми. И поэтому давайте принимать вместе решения. Давайте делать так, чтобы всем нам было хорошо и легче жилось. Спасибо.
0: Это было сильно.

0: я обещал, в сей поздний там, или ранний час мы начинаем нашу беседу с путешественником и даже в какой-то степени кинематографистом. Я думаю, тебя можно и так сейчас уже назвать, Олегом Алиевым. В свое время мы наблюдали вот его мощнейшие сериалы, касаемые жизни и привычек, в общем-то, всяких людей, которых мы почему-то называем дикими. Вот. Но я думаю, что если, например, данных людей вот закинуть к нам с вами и посмотреть, как вот, например, тут базедует толкутся на демонстрациях, да, устраивают, например, это соревнования по перетяжке каната и так далее, то вот аборигены тамошние могут с такой же уверенностью про нас сказать, что мы с вами дикие. Олег Алиев. Здравствуй, Олег.
1: Здравствуй, Александр. Спасибо за вторичное приглашение. Я, признаться, и даже не был уверен, что попаду сегодня на передачу. Я был какой-то очень сонный и вялый. И чувствовал, что у меня нет сил. Вот услышал по радио твой голос, и знаешь, что меня это подействовало, как чашка бодрящего кофе.
0: Это моя работа. Это моя работа психотерапевта
1: и
0: столевара. Я вижу, на тебя тоже действует зима, вот эта мерзкая белая перхоть раскидана здесь. Ты знаешь, я вот о чем хотел с тобой поговорить. Ну, вообще у нас тема обширная, времени очень много. Я думаю, что ты не устанешь. Человек, ты физически выносливый, даже с собой принес уже перекладину, и периодически собираешься тут подтягиваться. Я тоже, может, посодействую, там что-нибудь с рукой за нее возьмусь. Вот известен на Руси такой обряд, называется воронница, когда, в общем-то, женщина замораживает ворону до состояния куска льда галимого, а потом лупит ей деревенского старосту по голове, вот да, так, чтобы она раскололась. Вот, и загоняет он нагишом в прорубь, в общем-то, а потом поливают из боди, получается сосулька. И вот этот воронница, он автоматически перерастается в праздник старостицы, да, вот такой. Это непосредственно праздник, связанный с климатическими условиями, в которых мы вынуждены жить в какой-то степени. Вот. И, соответственно, эти климатические условия породили этот странный обряд. Скажи, пожалуйста, вот если бы, например, в любом месте мира, вот где ты был, и который тебе сейчас пришло на память, неожиданно выпал бы снег, то есть в ходе, скажем, их развитие, их природа, снег вошел бы у них в привычку. А вот спрогнозируй, какой бы у них появился обряд. На примере там, любого там, племени или конкретного человека. Потому что у нас один тут, например, тут тоже по утрам ходит с лопатой, и этот снег гребет. Я спрашиваю, что он делает? Они меня смотрят, ты что, идиот, это дворник? Я говорю, да нет, это обряд какой-то. Что значит дворник? Дворники на машине. Правильно? Идиотизм полный. То есть все меня пытаются за дурака держать.
1: Да, я понял твой вопрос. Наверное, это что-то вроде... Мне кажется, если выпал снег, то все животные, живущие на деревьях, попадали бы вниз. Наверное, бы это был какой-нибудь праздник благоденствия. Представляешь, не нужно охотиться, обезьяны просто уже в замороженном виде, я не знаю, попугаи, питоны, все это падает с деревьев, только ходи и собирай. Единственная, наверное, проблема, пришлось бы плести большие корзины.

0: Спасибо, ты, по-моему, спасибо. У тебя еще о рептилиях очень интересная статья вышла.
1: А график у тебя как моя, как я их рисую?
0: Нет, это выше. Я готовлюсь по твоим трудам. Вот, перед экспедициями всегда читаю. Как-то что-то новое узнаю каждый раз. Они очень помогают. Даже сценарий стал писать, поймал себя. Вот твои какие-то тексты использую.
1: Ты прям вселяешь в меня жизненную струю деятельности, да, вот так, сокращенно ЖСД. Ну так вот, вот популяции, они вот ужают. Я же заметил, что, например, этой зимой, вот, ну, грядущей, да, вот, которая вот сейчас началась, всякие птицы как-то вот, грачи, они, значит, сделали попытку зависнуть тут, затусоваться на зиму и, ну, не улетать туда, куда обычно. Вот, но вот вороны, вот эти вороны, в общем-то, и другие мелкие, в общем-то, птицы собрались вместе и изгнали их все-таки, вот, то есть произошла такая популяционная война. Но мало кто там из обывателей, только мы, профессионалы, знаем, что это реально было. Остальные так не обратили внимания, что грачи задержались дольше в Москве, чем обычно. Вот, может быть, с людьми происходит то же самое? Или все-таки тут вот какие-то внешние факторы, природа там как-то действует, дерево упало где-нибудь?
0: Ну, к сожалению, не думаю, что внешние факторы, как ты называешь, падение деревьев, как-то влияют на численность индейского населения. В общем-то, это такие процессы. Они вымирают. Это как бы признают все. И на сегодняшний день. Правда, это горстки людей, которые живут, в общем-то, в трудных, ну, в изолированных даже многие группы и не знают о существовании вот, цивилизации. Живут вот. То есть известно, где они живут, а они сами не знают ничего, не вступают в контакт с внешним миром совершенно. Есть даже такие группы, скажем, и в бразильской Амазонии тоже. А по поводу вымирания, в общем-то, это процесс такой, уже это происходит давно. Вот. Особенно интенсивно это в 19 веке, 19-20, начало 20 века, время каучукового бума. Если ты помнишь, ты, кажется, еще жил в то время, если не ошибаюсь. Должен помнить.
1: Да, безусловно. И мало того, у меня даже был каучуковый шарик, который я подкидывал, и он отлетал очень высоко.
0: То есть, это, ты знаешь, это очень ценная реликвия. Если он у тебя остался, то я бы хотел на него посмотреть.
1: Знаешь, я его отдал одному ребенку, чтобы он точил зубки. А там зубки такие небе лежат, что ж мы сгрыз он его в лохмотье.
0: Очень жаль, это музейный экспонат. Ты сделал большую ошибку.
1: Стоили они, по-моему, то 15 копеек.
0: Если, ну, не знаю, если это натуральный каучук, скатанный индейцами, то сейчас это просто...
1: были времена.
0: Так вот, ну, во времена этого каучукового бума, конечно, индейцы вымирали в больших количествах. В первую очередь болезни, которые завезли европейцы. То есть у них не было иммунитета, умирали. Ну, я не буду перечислять эти неприятные заболевания. Так, умирали просто племенами, вымирали. Но тяжелый труд, их использовали на плантациях по сбору каучука. Пришел этому конец только, когда в Малайзии были заложены плантации, как бы искусственные, вывезли. Ну, эта история, в общем-то, известная, наверное, и ты ее помнишь. У меня такое ощущение, что ты даже в этом участие принимал. Если не ошибаюсь, не знаю, по крайней мере, вот в Бразилии тебя помнят. То есть говорили, что вот Александр Лаэрский в этом...
1: Даже одно время принял. Они пытались вот продавать маленькие каучуковые статуэтки с изображением меня, вот. Но, в общем-то, я воспротивился этому, поскольку никакой там роялти мне не выплачивалось. Я сказал, бразильцы, дескать, ну что вы, это самое... Вот, и у нас этот контракт нарушен был. В общем, да, я лепту свою внес.
0: Тебя там помнят. Да. Вот, они, конечно, были очень расстроены. Это же была монополия, всемирная монополия на каучук. С тех пор, как в Юго-Восточной Азии и в других регионах вот эти плантации заложили. Ну, вот видишь, как бы и тебя тут вспоминают. Видимо, ты помогал. То есть, наверное, во многих государствах тебя бы приняли с благодарностью. Если ты захочешь когда-нибудь покинуть Россию и передачу вот «Эхо Москвы», то, наверное,
1: примут, конечно.
0: Тебе найдется там место.
1: Ты знаешь, даже я больше того хочу сказать, что мне признательны и те страны, которые я покидаю. Ты знаешь, вот есть люди, которые, ну, например, приезжают, и живут там, ну, по квартирам, по друзьям, и везде им рады.

0: неделю, а потом им где-то дня два не рады, а когда они сваливают, им снова рады, благодарны за то, что они уехали. И вроде казалось, вот они должны эту неделю помнить, что он тут, дескать, жил, там носками все провонял своими сырками этими, да. Вот, тем не менее, когда он приезжает там, спустя два месяца, они опять его принимают в семью, потому что, вот, понимаешь, это такая, ну для этого мы подсчитали, тут недавно всем коллективом станции сели в кабинете главного редактора и подсчитали, сколько нужно для одного человека иметь вот таких вот, ну, квартир, чтобы как-то вот везде тебя принимали. Вышло 8,5 в месяц. Ну, половина — это коммуналка. Угу. Да, но тем не менее, вот, то есть ты сейчас сказал такую вещь, то есть получается, что вот эти миссионеры, да, которые прибыли к нашим уважаемым тузенцам, сыграли свою такую своеобразную роль СПИДа, что ли, да? Ну, чума. Ну,
1: не везде.
0: Но... А они-то что-нибудь подхватили? Ну, как знаешь, как дети дерутся, вот один другого отлупил, а все собираются, его отлупленного спрашивают потом в его дворе, ну, а ты-то хоть ему раз ударил? Вот, хотя бы они-то какую-то...
1: Ты имеешь в виду миссионеры? Да? Миссионеры там вымирали тоже в больших количествах.
0: А ты скажи, а как же тогда идеи вот всемирного сближения наций, народов? Получается, что даже биологически они друг с другом несовместимы?
1: Ну, я бы этого не утверждал, например, как бы мой личный пример утверждает обратно. Я жил и благополучно вернулся, сижу, как видишь, как бы здоров. Ничего такого не привез. Ну, серьезного, по крайней мере. Ну, не считая там холеры, не знаю, желтой лихорадки и других неприятных.
0: Ну, это ерунда.
1: Ну, от этого можно, конечно, умереть, но, в общем-то, есть средства. Меня вытянули наши врачи московские.
0: Что, кстати, удивительно. Вопрос вот к гостю. Тут сейчас заходил несколько людей сразу. Ниточкин, Волков заходили, спрашивали такую вот, просили тебя передать. Угу. Почему настоящих путешественников не показывают по телевизору? А также, почему из меня, то есть из Лаверского, да, плохой путешественник? Дальше Тропаревского пруда я никуда не хожу. И, в общем-то, тут ко мне вопрос, как сидеть в засаде с кинокамерой без пищи и сна. Нет, это к тебе вопрос. Угу. Я думал, что про Тропаревский пруд ко мне вопрос. Но вот действительно дальше его я как-то так... У меня, как правило, дальше возят и носят.
1: Я считаю, ты тоже путешественник великий. Ты путешествуешь в радиоэфире. Вот ты там говорил, что в интернет скоро уже собираешься. Это же тоже...
0: Да, осваиваем эту область. Мало того, я думаю, что выжать из него всех остальных, то есть создать собственную паутину, которая, в общем-то,
1: ты так даже вот можешь школу создать по выживанию в интернете, например.
0: Да.
1: Или знаешь, по выживанию на радиостанциях московских. Делиться опытом. Подумай об этом. Кажется, это неплохо.
0: Ну так а что вот, да, касаемо засады, вот с камерой сидеть. Дело в том, что... Вот,
1: в смысле, спрашивают, что, как это тяжело? Или,
0: как
1: или
0: тяжело вообще? И как вообще, как это делать? Тут был в какой-то степени наш с тобой коллега Иван Затевахин недавно в программе. Да, вот, он честно сказал, что, например, звук, говорит, вот записать качественно невозможно. Поэтому, говорит, озвучивает потом все эти фильмы. Вот даже «Племена», где всякие наши артисты, дублеры, которые в студии пляшут, бьют в бубны. Вот, ну или вот, вот типа вот то, что мы сейчас слышим, вот, вот такие звуки, что, потому что реально звук записать не получается. То есть, ну, с видео другой процесс, поэтому...
1: Ну, да.
0: Да. Как это происходит?
1: Мне как раз пришла как-то в голову такая история, которая произошла в Африке, когда мы снимали пигмеев. Они очень любят делать ловушки, скажем, на тропах, на звериных. Вот. Ну, а я, как наивный человек, их использовал. Думаю, у меня дорогая аппаратура, пройду-ка я лучше по тропе, чем продираться через джунгли все-таки. Как-то думал, всех обхитрю.
0: А у тебя была аккуратно бы договоренность с ними, вот что, дескать, ты придешь снимать или нет?
1: Нет, я уже жил у них, я как бы пошел, хотелось снять что-то более такое эффектное, слонов в дикой природе, вот. Но не учел то, что они ловушки-то как раз на тропе и делают, и вот в одну из них я и... как сказать, и провалился. Включив камеру, получился очень эффектный момент. То есть все вот этот весь полет, все там это, ну, конечно. Камера накрылась, к сожалению.
0: Ну, по крайней мере, документально это же запечатлено, что бил ее специально.
1: Нет. Да. Вот тут... Я отчитался за камеру. Вот. Ну, очень эффектно было. Кричал долго, пришли к вечеру, вытащили меня пигмеи.
0: А вот ты же там сидел с этой камерой, там не свешивались ли к тебе симпатичные мордашки диких, омерзительных зверей каких-нибудь?
1: Нет.
0: Ну, ты же был легкая добыча в тот момент.
1: Ну, она глубокая довольно, яма-то вырыта для слона. Я что-то должен провалиться.
0: Всякие землеройки какие-нибудь, там, я не знаю, черви, ну, там это...
1: Было спокойно.
0: Спокойно, да. Но все равно это достаточно неприятное происшествие такое. А вот скажи, вот ведь неприятно им, когда на них камеру направляют. Я вот заметил даже по европейцам. Я, например, что сделал недавно? Я слепил из коронных коробок точную копию камеры Betacam, только сделал ее на 1/3 больше, ну, чтобы она была приметнее.
1: Посолиднее, то есть как-то.
0: Да. Блестками ее, все, знаешь, слепил, всякими приборами увешал. И вот вышел здесь на Новый Арбат и в руку взял тоже на палке такой микрофон. Ну, там, естественно, он был тоже муляжом. Вот, и тыкал ко всем и спрашивал, что вы думаете вот по поводу вчерашнего. Ну, просто такое вот, что вы думаете по поводу вчерашнего. Ты знаешь, как-то люди шарахались, хотя, казалось, наши соотечественники и в Европе живут. Ну, вот, и то боялись, типа, ну, не любят люди.
1: Кричали, как вот...
0: Кричали. Вот милиция! Кричали. И еще кричали «Оля!» И милиция, они кричали.
1: А звуков вот это таких, вот как мы сейчас слышим, они... не издавали, вот как послушали?
0: Это, по-моему, записано во вьетнамском общежитии, когда они готовят на кухне свои вьетнамские мощные курултаи. У них же там они курицу жарят в сахаре и так далее.
1: Ну, язык не похож на вьетнамский.
0: Не похож? Слушай,
1: нет.
0: А кто это, расскажи вкратце.
1: Это с острова Бали, если не ошибаюсь.
0: Да, ты прав. Откуда ты знаешь?
1: Ну, я догадался. Думаю, скажу.
0: Ну, тем не менее.
1: Ты же меня поддержишь, ты в эфире не подведешь.
0: Конечно.
1: Поэтому я и здесь, конечно. Не сделаешь из меня полного идиота.
0: Но, тем не менее, вот с камерой. Как они-то к ней относятся? Потому что мне, я говорю, вот и кричали, и прогоняли, и вообще все.
1: Ну, ты знаешь, нам намного лучше. Вот то, что я слышал, конечно, мне тебя было жаль. Ну, в принципе, ты хорошо закончил, что как бы тебя прогнали. Боюсь, что ты мог бы как бы камеры свои картонные лишиться, и еще синяки и так далее. Угу. Да и какие-нибудь еще неприятности.
0: А вот такой вопрос, скажем, чисто дизайнерский. В том смысле, что вот многие мои друзья, знакомые, да, которые ездят сейчас в путешествия, ну, такие, как правило, базедовые путешествия там. Ну, там, куда...
1: Тибет очень модно стал. Туристический,
0: ну, пока
1: Тибет.
0: Еще, пока еще он так все-таки среди наших соотечественников, очень, слава богу, не особо распространен. А вот эти все больше в Турцию, это вот,
1: так, ты имел в виду.
0: В Анталью, опять же, вот такие места. Они, значит, взяли за моду одно время, может быть, ты тоже помнишь, повальное было увлечение, покупку вот видеокамеры там маленьких, да?
1: Да.
0: Вот, они все там, то есть, в принципе, вот в Анталью и в Турцию они все приезжали не чтобы там тушки погреть, а дабы вот показать, у кого камеру, вот они с ней там снимали, ходили. Вот. Затем как-то они просекли, врубились в фишку, что фотоаппарат, как параллельное, скажем так, средство запечатлевания момента, тоже сам по себе прикольная штука. И,
1: да. Особенно с большим дорогим объективом. Очень эффектно смотрится, когда висит на шее.
0: У тебя-то это сочетается? Вот, то есть ты с камерой и с объективом? Или как ты вообще сейчас все бросил и просто так путешествуешь?
1: Нет, то есть фотоаппарат из видеоаппаратуры. Но у меня все как-то компактно, в специальных сумках профессиональных, так как аппаратура большая, дорогостоящая, влажность. То есть я ее берегу, она меня как-то кормит, хоть как-то, в тяжелых условиях.
0: Вот, кстати, насчет кормления. Очень многие интересуются рационом.
1: Ну, это естественно.
0: Безусловно.
1: После такого кризиса. Я удивился, что ты так поздно этот вопрос задал. Я ждал раньше.
0: А это не я. Это вот заходила, кстати, Людмила вот и спросила.
1: Идея вот о рыбках ты сегодня говорил, если не ошибаюсь. Как-то понравилось. У вас там дежурство, запись какая-то на свежую рыбу.
0: На забой рыбы. У нас это гигантская промысловая рыба плавает. Я тебе потом покажу. И мы ее забиваем по очереди.
1: Одно?
0: Ну, ты что думаешь, я за двумя, что ли, справлюсь? Посмотри на меня. Это ты вернулся с природы, с детства, а я тут здесь слабенький время, сижу, да, тут газами дышу. Кстати, вот непонятно, вот как там вообще с воздухом у них? Вот в Катманду я тут побывал недавно, ну, как во сне, естественно. Вот там воздух плохой, душно дышался. Это потом, когда я вот проснулся, смотрю, у меня просто одеяло с ног, а я сплю, ну, ты знаешь, в ботинках лень, да, то есть оно на голову накинулось и так. А, видимо, я куда-то наступил тут, ну, вот, и приснилось, что там как-то все в углях и плохо. Вот, а по идее же бытует мнение, дикая природа там, да,
1: не то. Катманду плохо. Могу, как сказать, подтвердить. Он же находится в долине, и как бы все это там так и висит над городом. И машин довольно много, да. Это нужно
0: в индийского город, производства мне вот снилось, что они
1: да, все да, индийские. Да, жуткие грузовики, жуткие автобусы. Ну, ты помнишь, наверное.
0: И еще там ходят это рикши здесь тоже. Да. Они не дымят, они просто потеют, что есть. Тоже немаловажно.
1: Моторикши.
0: А, есть, есть.
1: Но загрязняют
0: атмосферу. А все-таки бытует действительно мнение. Вот люди, например, выбираются на природу, дескать, там пожарить там мясо убитого животного, называемое шашлыками, выпить красного вина, подышать, говорит, свежим воздухом. Вот ты вроде как подышал, вот, какое впечатление, вот вернулся сюда, как тебе здесь тут вот, воздух? Да?
1: Ну, тяжело, тяжело. Привыкаем. То есть у меня противогаз есть, я как бы дома я тренируюсь, то есть я противогаз одеваю, хожу в противогазе, потом уже снимаю, выхожу на улицу, вот так как-то еще. То есть
0: как-то пытаешься отадаптироваться постепенно.
1: Ну да, да, да, вот это и есть адаптация. Иногда по лестнице бегаю вверх и вниз, потею, как ты уже замечал.
0: На это выводит шлаки.
1: В противогазе. Нет, в противогазе, то есть после этого, знаешь, любой воздух кажется. Когда его снимаешь после такой пробежки, выходишь на московские улицы, а я в центре живу, кажется, правда, что вот где-то в хвойном лесу.
0: Вот тут Михаил заходил, почему-то спрашивает у меня, типа, говорит, Александр, я знаю, что вам приходилось сталкиваться с племенами людоедов. Расскажите об этом. Миш, я один раз только в Праге столкнулся. Я, знаешь, подхожу, там сидят здоровые чешские мужики с усами, пьют пиво и едят такой здоровый шмот мяса. Я, знаешь, подхожу, говорю, пап, дескать, это... Что ты, говорю, пожираешь столь алчно дерзкий, спрашиваю я, знаешь, у него. Он говорит, ДЦ, говорит, колено. Выяснилось, что свиное, правда, но тем не менее, поскольку говорят, что вот свинья очень похожа на человека, я счел их каннибалами. На самом деле, реально-то я не сталкивался. Вот Олег Алиев наверняка сталкивался с каннибалами. Как? Но, в принципе-то, я не вижу, что покусанный тоже был с другой стороны сильно.
1: То есть, да, может, я дистанция. С ними жил. Старая история. Не хочется возвращаться. Ну, все,
0: но все равно расскажем, потому что, может быть, некоторые не слышали.
1: Да. Да. Ну, не один год, да, я с ними как бы жил, снял там фильм. Ну, мое мнение, что это очень редкие обычаи, которые встречаются внутри острова. И увидеть это, не знаю, мне не удалось увидеть, как вот больше об этом разговоров, рассказов и такой как бы нагнетание такой обстановки какой-то, что Папуа Новая Гвинея, остров людоедов. Мне кажется, их больше здесь, у нас. В Москве конкретно.
0: То есть каннибализм, это все-таки ты считаешь явление из области обряда, а не из области, скажем, практического применения мяса поверженного врага?
1: Да, нет, были племена, которые практиковали как бы каннибализм, но это было в 19-18 веке, не знаю, еще в начале 20-го. Сейчас я думаю, что уже это все было связано с обрядами, то есть во время военных действий. Обязательно совершался.
0: Рядышком.
1: Отрезали головы, да, там снимали кожу. Ну, я не буду в деталях рассказывать. Это все
0: такие
1: описано.
0: Хорошие, добрые ребята.
1: Да, да, да. Но это, скажем, у них очень интересный ритуал. После того, перед тем, как убить этого человека пленного, то обязательно нужно было узнать его имя. То есть вот отрезанная голова, если ты... А он старался не говорить. И это такая игра шла. Он не говорил, этот его не убивал, пока он как бы не скажет свое настоящее имя.
0: А он голова... его пытал в этот момент? Или вот
1: нет,
0: он...
1: нет, не пытал. Ну, голова имела цену. Вот это отрезанная. Только он мог принести в свою деревню, только когда знал имя убиенного.
0: Ну, а если он человек вообще имя не
1: скажет? Этим именем
0: тогда...
1: называл своего ребенка. Очень интересно, да.
0: А как-то вот ты не можешь вот рассказать, откуда это произошло, почему? Ну, вот не исследовал ли ты это?
1: Ну, это очень древний обычай, конечно. Я не ученый-этнограф, который, скажем, много лет посвятил этому. Просто нет возможности времени долго там так жить, изучать. Он корнями уходит глубоко в прошлое. Скорее всего, наверное, это связано с обрядами посвящения воина, потому что вот человек, который добыл свою первую голову и принес ее, вернулся с ней в свою деревню, то есть его посвящали, как бы после этого он становился настоящим воином. То есть вот он там был целый обряд, пели, у него были возможности сразу неограниченно выбрать себе жену, там, красивую какую-то, которая ему нравилась. Ну, в общем-то, все связано. То есть его положение улучшалось сразу, когда на несколько категорий он поднимался вверх в глазах своих соплеменников.
0: А вот ты знаешь, вот сейчас очень часто в современном голливудском кинематографе используется вот, скажем, наследие таких великолепных людей, как вот Вуду и прочее. Вот недавно по нашему телевидению проходил кинофильм популярный, иностранный, который называется вот «Хищник, Хищник 2». Вот там такой, значит, братан, нарыли у него маску такой с дредами такими мощными, растаманскими.
1: Кстати, общем, это всех... вот маска, скорее всего, это больше на насекомых похоже, да, просто в увеличенном виде.
0: Да, вот такого рода вот изобретение вот такого чучелки, как в «Хищнике», вот на твой взгляд, это можно ли стать заслугой режиссеру? Или он просто галимо это содрал у природы все-таки?
1: Да, в общем-то, видимо, это у природы. Я не увидел там ничего нового. То есть это больше похоже на голову какого-то жука. Ну вот мне больше всего напоминало, поэтому они смотрятся так, наверное, довольно эффектно в увеличенном виде. Это уже не первый раз, когда используют насекомых. Помнишь знаменитый фильм «Муха»?
0: Да, да.
1: То есть то же самое. Вот, то есть к животным мы уже привыкли, видимо, и вот голливудские профессионалы обращаются к ним. Уже не первый раз, неоднократно.
0: А вот как ты относишься к такому мнению, которое бытует в многих медицинских кругах, вот, что такая болезнь, эпидемия, как СПИД, она, в общем-то, на людей направлена как раз насекомыми, которых люди постепенно выживают из родной среды их обитания, безжалостно топчут. Ну, то есть тут мы подходим плавно к теме коллективного мозга, там, читаем «Муравейник», «Демонстрация», там, да, и так далее. Просто насекомые собрались вместе и решили, дай-ка мы тоже ответим. Вот.
1: Ну, я не проводил каких-то специальных исследований, да и это не моя область по поводу СПИДа и других заболеваний такого рода. Поэтому трудно что-либо ответить вразумительно. Это очень серьезная тема, мне кажется.
0: Не серьезно, серьезно. Ну ладно, сейчас мы прервемся, немножечко послушаем вот данный саундтрек. Я вот тут, если ты позволишь сам, тогда расскажу, что здесь у нас.
1: Да, у тебя это лучше получится.
0: Принц Садахева, в общем.

0: Вот только что заходил человек, я у него
1: опять
0: паспорт
1: заходил.
0: Проверил. Да, вот.
1: Хоть бы кто-нибудь позвонил или на пейджер прислал. Они все время ходят и ходят.
0: А ты пейджер-то, я же только что пожаловался, он уплыл в этот. Но я когда ходил туда, опять третий уже. Да, ну да ладно. Заходил. Я у него паспорт проверил, то есть достоверно все. Лев Глебов его зовут. Из Мытищ. Прописку я не буду называть. Да. Он просил рассказать, как проявляется у аборигенов жадность, хитрость и коварство. Ну, видимо, опять же, под аборигенами он не имел в виду, то есть нас, жителей Москвы, поскольку мы тоже в какой-то степени аборигены, да?
1: Да, да, конечно.
0: Вот. Вот, я думаю, по свежим впечатлениям.
1: Интересный твоим, вопрос, да.
0: Безусловно.
1: Именно такие вот отрицательные жадность, хитрость и коварство.
0: А там нерадушие, гостеприимство.
1: Да,
0: и
1: да,
0: там,
1: да. Да. Ну, по поводу жадности, начну с нее, как бы я не замечал вот жадности в нашем понимании. Чтобы они что-то прятали, скрывали, там как-то. Ну, это люди практичные, с другой стороны, они живут в тяжелых условиях.
0: Нет, ну как, вот смотри, если, к примеру, вот он сидит и ест, скажем, вот на ногу жирафа, да, вот.
1: Ну, а я нему... не видел, что кто-то ел ногу за
0: всякие. Ну, образно.
1: Да. А вот, значит, жираф сейчас охраняют, даже образно не стоит.
0: Ну, в общем, другого копытного.
1: Да,
0: например,
1: да, да.
0: Вот так. Ну, подходит коллега из племени, там, и, дескать, говорит, ты, мол, это... Мумба, дескать, ты мне пришли кусочек, вот его действия. Есть же у них понятие, вот, дескать, что...
1: Нет,
0: там...
1: конечно. Во всех племенах, вот, на всех континентах, где я был, это практически 4 континента, Африка, Азия, Южная Америка, Океания, есть определенный порядок приема пищи. То есть, скажем, ну, в среднем лучшие куски получают воины, старейшины. Женщинам что-то остается, там какие-то кусочки, дети получают хорошие. Вот, скажем, молодые воины, еще не прошедший обряд посвящения, те не получают ничего. Ну, то есть именно или что-то останется, или какие-то фрукты, то есть могут остаться и без мяса.
0: То есть как-то не заботиться о нем, вот, о подрастающем поколении. Скажем,
1: нет, о подрастающем как раз заботиться. Я сказал, что дети получают хорошие порции. Но там как бы все рассчитано. В тех местах, где не нарушен племенной строй, где еще как бы цивилизация не на таком уровне, я имею в виду наша европейская, то есть там все это распределяется довольно равномерно. Голодающих я не видел. Как раз наоборот, вот это чувство племенной общности очень развито. Если я давал какие-то подарки человеку, который мне был более интересен и нужен, то всегда он настаивал, чтобы количество было такое, чтобы он был в состоянии поделиться со своими соплеменниками.
0: А вот ты сейчас сказал вот с человеком, который тебе наиболее интересен, знаешь, что как-то из их такой массы кого-то выделял,
1: да,
0: вот, по этим критериям?
1: Ну, скажем, шаманы очень интересны. Я имел в виду в плане каких-то съемок, какие-то ритуалы, там, вождь всегда, потому что все как бы решается через вождя. Приходишь в племя, он тебе должен разрешить, что находиться вообще на этой территории, жить с ними, ну и все остальное. То есть вот это там, где это все не нарушено, не затронуты вот основы, то есть наши методы вот такие, они не проходят. Ты вызываешь кого-то, как это обычно делается, обещаешь, что-то даешь, ну, заинтересовываешь вот определенное лицо, которое может повлиять на ситуацию. Нет, там. Поэтому, когда я посещаю эти места, я и количество подарков рассчитываю, беру с собой соответствующие, скажем.
0: А
1: там.
0: Что это за подарки, вот интересно?
1: Ну, если говорить вот о последнем регионе, это Амазония, то индейцы очень практичные люди. Конечно, всякие вот эти безделушки, которые показывают в голливудских фильмах, что они пляшут там и с ума сходят. Те времена уже давно прошли, это очень все нереально. Индейцы любят конкретные подарки, которые им помогут как-то в хозяйстве. То есть принесут какую-то реальную пользу, скажем, железные хорошие топоры.
0: А как же ты их вез, эти топоры, чтобы на всех хватило-то?
1: Ну, какое-то количество, не то чтобы на всех.
0: Ну, скажи, хотя... сколько? Ну, это же интересно, ну, людям,
1: где-то что... Где-то 6-10 топоров.
0: То есть ты вот пер 1-10 топоров?
1: Да, конечно. Потом мачете они очень любят. То есть это длинные нажимы. Я думаю, что все знают, что это такое. Тоже в приличном количестве.
0: Вот если, например, подарить вот кухарь, непальский нож, подарить вот тем, у кого мачете, они разберутся, что это, оценят этот подарок или выкинут его и скажут, убери ты этот кортик.
1: Все зависит от того, насколько он им подойдет. Вот они понимают, что это так. Они бы попробовали. Не знаю, подойдет он им, будет он удобен, тогда оценят. Если нет, наверное, просто его оставят.
0: Ну, с жадностью мы вроде так вот разобрались, да?
1: Ну, у них нет... можно сказать, что может быть. Дело в том, что слово «жадность» в европейском понимании... У нас есть что прятать от других. Мы все владеем какой-то собственностью маленькой. Ну, может быть, в России как бы государство постаралось сделать все, чтобы люди были все равны опять, и ничего у них не осталось. Вот. А там, как таковой, собственности у людей нет. Если это индейцы, то они живут в сельве, в джунглях. И их, как бы, личные принадлежности довольно скромные. То есть это одежда, скажем, лук, ну, какая-то корзина для переноски чего-либо. Ну, в общем-то, им особенно и прятать нечего. Они не прячут.
0: А нычки они делают?
1: Что?
0: Нычки. Нычки. Ну, что то есть, это? К примеру, ну как, ну вот, например, взял, например, принесли, вот, ну, про гостинцы-то сказал, но тем не менее я убил суслика. Со всеми поделился, а себе ножку заныкал.
1: Заначка?
0: Да.
1: Ну, это, да. Нет,
0: индивидуальные заначки.
1: Во-первых, там природа как бы довольно жарко, и вот эта заначка, если он ее куда-то спрятал, она просто испортится. Ее нужно тут же или... прокоптить как следует, или тут же съесть в этот же день. То есть она, это мясо негде хранить, не в чем.
0: А они не придумали никаких там соусов, там это утка по-пекински, там это
1: нет,
0: утка с яблоками тоже.
1: Нет. Вот. Там и уток нет.
0: Как же они так? Вот, да, но мы еще надо про хитрость поговорить, про коварство.
1: Ну, по поводу коварства, я... Нет, это хитрые люди, они очень умные, хитрые. Если они чего-то не знают, то очень быстро учатся. Это относится ко всем регионам. Я на себе это неоднократно испытал.
0: Ну как, вот
1: могу рассказать очень интересный пример конкретный. Вот, когда я был сейчас в Амазонии, я снимал, на мой взгляд, уникальный обряд, сохранившийся. Не обряд даже, а традицию. Они до сих пор еще вот с трением добывают огонь. Ну, там, палочка. Он своеобразный способ, не похож, скажем, на другие регионы, но принцип одинаковый. То есть палочка, труд в отверстие там. Ну, я сейчас не буду говорить о нем. Дело в том, что, в общем-то, там очень влажно. И уже снимали мы минут 10, и вот он там тер, другой тер, женщина терла. Все, дым идет, а огня как бы никак нет. Мне-то нужен заключительный момент с ней, чтобы сцена получилась.
0: Да, плюс вот. Аккумуляторы и... садятся, обидно же это тоже.
1: Ну, аккумуляторов у меня было достаточно.
0: Ну, пленка кончается.
1: Хорошие технологии, пленки тоже. Спасибо, ты заботлив.
0: Так я вот, практичен.
1: И что меня поразило, подходит переводчик с одним из индейцев, который как бы все это наблюдал неоднократно, как мы снимаем, что делаем. То есть он без всяких объяснений сам, я был просто поражен, как гром, говорят, ударил среди ясного неба. И так спокойно советует мне, что, мол, я мучаюсь. Ведь это он как бы понял то, что я делаю. Говорит, можно же, у вас же есть типа зажигалки, он дал понять, поджечь просто там вот это и все, и снять как бы этот момент. Я был, ну, я даже не знал, как отреагировать. Это был шок, это был какой-то удар, просто удар.
0: Да, это круто, действительно.
1: Представляешь, человек подходит, вот как бы спокойно так стоял с луком, смотрел и сказал, что вы там 10 минут, вот как бы, ведь будет же все как бы настоящее. Достаточно только зажечь, и все, вот он конец.
0: А результат вот как вот на лицо, а как он крутит, да, вот так да, видно, да, что да. Думали. Да, ну это я бы не сказал, что это коварство, это скорее такая коммуникабельность какая-то, сообразительность.
1: Ум, хитрость, да-да-да, но это больше к хитрости, то есть это умный, хитрый человек, я бы так сказал, то есть он хитрый.
0: А коварство, оно где-то близко к жадности, поэтому, я думаю, мы не будем, или есть у них коварство. Ну, наверное, во время войны, то есть там какой-нибудь змеей кого-нибудь
1: обмотает. Сейчас войны межплеменные, это явление очень редкое, какие-то конфликты, может быть, по крайней мере, за... многие годы путешествий вот по всем таким регионам закрытым, я не встречал нигде каких-то крупномасштабных военных действий. Ну, единственное, только, наверное, вот на территории, к сожалению, нашей цивилизованной. Здесь да, здесь это процветает. Нет, там нет. Они очень хорошо, на мой взгляд, понимают, что... Они понимают, что очень просто начать какой-либо конфликт, и очень тяжело потом его остановить. Они это чувствуют на себе. Поэтому как-то стараются, чтобы все закончилось миром. Договариваются. Даже какие-то выкупы платят за, образно говоря, если конфликты, кто-то погиб. Ну, стараются это решить. Не знаю, я нигде не встречал, что вот такие крупномасштабные, еще раз повторяю, действия велись.
0: Вот тут заходил Эллипс.
1: То есть, ну, кличка тот, у него который, Эллипс, он да. такой. Ну, у него голова, ты, видимо, такая да. эллипсовидная. Ты этого имеешь в виду,
0: ну,
1: да?
0: Ну, да, он вся тушка у него тоже такая. И ручки, и ножки.
1: Я его
0: такие.
1: Запомнил еще по той передаче.
0: Кстати, мы так вот говорим уверенно, он, а до сих пор ведь никто у нас на станции не знает. Может, это она, то есть никто его же... Ну, да ладно. Уже он спросил, знаешь, сколько, говорит, лет еще пройдет, чтобы аборигены дошли до такой системы жизни, как у нас. Интересное слово «система жизни». Мне это нравится определенно.
1: Да, да, да. Система жизни. Просто сколько лет пройдет.
0: Да.
1: Я не знаю, остались бы они вообще, выжили, если бы они дошли до такой системы жизни. Очень хорошо сказал этот Эллипс, как у нас.
0: Изрек, вернее.
1: Да, да.
0: Или изрекла.
1: Непонятно. Достаточно посмотреть, как мы живем, и как-то грустно становится. Мне, например, очень грустно.
0: Ну, ты уж особо не грусти. Мы сейчас сходим в метлу, там, крутанем рулетку, сопрем барсетку. Да, ну, вот интересно то, что тут сообщение Белания заходило. Говорит, продиктуйте, пожалуйста, известные вам обряды наведения порчи шаманами племен, которые вы изучали. Только помедленнее, пожалуйста, чтобы можно было ей записать. Ну, а вы выйдите только этой Белании и записывайте там у приемника, потому что там доску притащила, мел какой-то. Мел в стране дефицит. Ты знаешь, что снегом люди пишут сейчас на доске?
1: Да?
0: Да, в школах. Потому
1: нет,
0: что,
1: ну я могу в это поверить. То есть сосульками, наверное, да, замороженными такими.
0: На сосульки дети сосут вместо конфет.
1: А, просто замороженные.
0: Да. Ну, что у нас шаман?
1: С сахаром сосуль. Ну, обряды, конечно, мне приходилось наблюдать и как-то быть невольным, может быть, даже участником. Вот, но так описывать их. В некоторых моих фильмах они показаны, ну, не всегда подробно, потому что не все возможно снимать, иногда просто запрещают, то есть... Говорят, что присутствие там чужого человека, скажем, то есть меня как европейца нежелательно. По поводу лечения, вот как раз, наверное, это тоже относится к шаманизму. Я сам несколько раз обращался, скажем, вот в Южной Америке, опять же, пример свежий, к шаману. Ну, мне хотелось как снять обряд исцеления, и я импровизировал, то есть сделал вид, что я тяжело болен. Температуру, там целый день не выходил никуда, лежал. И он пришел, как бы поверил в это, что он мне нужен. Вот, осмотрел меня, в общем-то. И его вердикт был таков, что он не может мне ничем помочь. Я удивлен, как бы спросил, почему, через переводчика. Объяснил, что я не верю до конца ему, то есть в его силу, что он сможет меня исцелить. Ну, примерно это можно объяснить так, что те люди, которые используют шаманов, пользуются его услугами, он для них конечная как бы инстанция. То есть они приходят, им некуда больше идти. Они искренне верят, что если он не поможет, то не поможет уже никто. Они погибнут или будут тяжело болеть. Вот это очень важный момент. Мне как бы нечего было ему возразить. Он был прав, я все равно до конца не мог настроиться на то, что только он мне может помочь. Я знал, что за мной стоят лекарства сильные у меня есть, за мной стоит цивилизация. В конце концов, я могу куда-то выйти, меня могут вывести там вертолетом или на лодке, и как бы квалифицированные врачи окажут мне помощь. То есть, видишь, тут играют еще и психологические факторы, по крайней мере, это вот шаман утверждал. Нужно полностью верить, приходить вот только к нему. Не думать, что вот если не он, то кто-то другой.
0: Вот ты сказал интересную фразу насчет температуры, что, дескать, температура. Ты знаешь, тут европейцы друг другу диву даются. То есть, к примеру, вот у нас вот в Рашке там градусник под мышку запихивают, где-то там в задницу, где-то в рот. И все девятся, метод друг друга считают его варварским. А вот каким образом у них там измеряют температуру?
1: Ну, они температуру не меряют, конечно, таким способом. В основном это видно, когда человеку плохо, он просто уже как бы не в состоянии ходить. Вот начинается жар, что они по его состоянию это определяют. Он там отказывается от пищи, ну и так далее.
0: Угу. Ну, то есть визуальный осмотр называется.
1: Да, да, да, конечно.
0: Угу. Далее, сейчас посмотрим, тут еще заходили много народу. Вот, например, спрашивают, Иван Валенки заходил, дескать, слон, говорит, является убойным животным. Ну, ну, ты об этом тоже говорил, да? Правда ли это? И вообще каких экзотических животных вот используют там на мясо? Ну, там это вот, там, где не мы, видимо.
1: Ну, на всех континентах по-разному. В основном все животные охраняются законами. Вот, все государства, где я был, официально, как бы все охраняются. Ну, конечно, на деле все обстоит совсем не так. То есть вот внутри страны, если вывоз там запрещен животных, с этим строго, да. Как бы более-менее это налажено, хотя, к сожалению, существует как бы черный рынок мировой, где животных и вывозят, и заказывают даже, и продают, и цены довольно высокие. Это все реальность нашего мира. Туземцы охотятся, но они охотятся именно, когда испытывают в этом какую-то потребность. Потому что охота – это очень тяжелое занятие от развлечения, вот в нашем понимании европейском, когда люди с автоматическим, там, с каким-то оружием. Именно для них это отдых, как-то удовольствия нет. Они только когда есть такая необходимость. Потому что это правда довольно сложно. Я участвовал не в одной охоте и могу сказать, что радости, конечно, никакой не испытываешь. Это тяжело.
0: Не как вот мы, когда играли в Графьев, скакали на конях с лайками, с кубком красного вина и постреливали из духовых пистолетов в воздух. Никакого праздника тут нет, естественно.
1: Да, да, нет.
0: Это
1: ну,
0: просто тяжело. Но, тем не менее, там едят, например, какаду каких-нибудь, попугаев.
1: Ну, да, да, конечно, случается. Попугаев. Нет, ну, это как для них это птица. Если есть возможность подстрелить ее, то, конечно, ее используют в пищу. В общем-то, это ничем не хуже. Даже, может быть, лучше, чем курица.
0: Безусловно.
1: Вкусное мясо я ел.
0: Я маленького один съел.
1: Ну, здесь, одного. В Москве?
0: В Москве, да.
1: Волнистого пугачка.
0: Волнистого, да.
1: Ощипанный был.
0: Безусловно. Распотрошенный, ощипанный, все. То есть...
1: Ну, видишь, мне не приходилось есть такой экзотической пищи.
0: Ну, что, та же перепелка. Если какаду, это курица, это перепелка. Ты знаешь, Лена заходила. Естественно, о чем может спросить Лена?
1: Лена симпатичная девушка.
0: Да, только...
1: Эффект очень выглядит.
0: Да.
1: Она к тебе, мне кажется, заходила.
0: В косоворотке, в кушаке такая.
1: Вопрос это так, вот, между прочим, главное, как ты тут один или что с тобой. Мне кажется, вот так. У него такой взгляд был бегающий, нет? И направлен только на тебя.
0: Бегающий, естественно, потому что вот она так искала муху.
1: Один ли ты? Может, твое непостоянство.
0: Она пыталась узнать вот, у тебя.
1: Ночь — такое рискованное время.
0: Рискованное. Ночь — это время настоящих мужчин. Вот масса, кстати, тут людей сейчас заходит к нам, просто огромное количество. Ну, про Лену, да, все-таки Лене-то, может, ты как-то вот... Она просит, чтобы ты рассказал о женщинах тех мест.
1: Я так и думал, что вопрос будет как-то... Вот, судя по ее внешности, вот как она выглядит, так вызывающе.
0: Ну,
1: мне лично
0: читается наряд, то есть шаровары у нее какие,
1: да,
0: десантные,
1: вызывающие, да.
0: Кушак украинский, косоворотка вроде белорусская.
1: Сексапильная внешность, очень.
0: Только жалко, что лысая.
1: И формы. Но зато формы, какие формы.
0: Формы хорошие.
1: Я так и думал, что вопрос будет вот с чем-то с таким вот связан. Так я тебя перебил, да, и еще раз, ты не докончил вопрос. Что-то о женщинах?
0: Да, вот о ей, о женщинах. Ты что-нибудь расскажи, как они там... Ну, там борются ли за свои права, там феминизм, эмансипация, туда-сюда, что-нибудь такое там.
1: Ну, на американском континенте вот индейские женщины намного свободнее, чем, скажем, в Юго-Восточной Азии или в Африке. То есть они довольно уравнены в правах с мужчинами. Ну, я это наблюдал в ходе вот съемок фильма. Высказывают свое мнение, ведут себя довольно свободно. Мужчины им очень часто помогают. Здесь, кстати, намного лучше дело обстоит, чем вот в Азии, особенно в Юго-Восточной. Там же женщины ведут себя тихо. Не говорят даже в присутствии мужчин, не едят с ними, нет. Здесь они довольно
0: разнузданные,
1: веселые. Ну, не знаю. Не мне судить. Это не мои женщины.
0: Вот Руслан тут забегал, говорит, господин Алиев был в Сантосе. Прекрасный город, согласитесь. А какие там женщины?
1: Какой город?
0: Сантос.
1: Сантос?
0: Да.
1: Нет.
0: Нет. Тут еще зашел человек, который мне шепнул, говорит, у меня на подушке лежит персидская кошка. Вот Оля тут из Ханты-Мансийска говорит, правда ли, что племя караедов, я не слышал.
1: Кого?
0: Караедов.
1: Караедов?
0: А, еще
1: караваи есть.
0: Караваи?
1: Да. Папуа-Новой Гвинеи есть такое племя караваи.
0: Еще в 5 веке до нашей эры начал запускать бумеранг на околоземную орбиту и даже проводил соревнования на эту тему.
1: Что, что я по этому поводу думаю?
0: Да, я думаю, это хулиганство какое-то. Это,
1: наверное, какая-то радиохулиганка.
0: Нет, я имею в виду хулиганство с их стороны запускать бумеранги.
1: Я думал, вот со стороны этого. Ольги задавать такие вопросы.
0: Да? Дальше. Ну, давай дальше посмотрим, кто тут еще. А, вот, это Татьяна Буланова заходила туда. То есть она еще сейчас зашла, она не договорила, ей надо было снова выйти. Она говорит, у меня, говорит, на подушке лежит персидская кошка, а кто лежит на подушке индейцев в Амазоне? Ну, в смысле, ну, такой домашний.
1: Да, понятно, конечно. Ну, подушек у них нет как таковых.
0: Я так и думал.
1: А держат они традиционно, некоторые племена традиционно маленьких обезьян семейства игрунковых. Называют их мармазетки по-русски. Это очень, это практически самые маленькие обезьяны в мире, их несколько видов.
0: Они еще чешут голову.
1: Да, они обычно где-то держатся за волосы. Откуда у тебя такие знания?
0: А я видел по телевизору, по-моему, даже в одной из твоих, да, видимо, да, программ. И маленькие, беленькие это такие.
1: Они разные бывают.
0: Я беленький.
1: И черные бывают. Да-да-да, они держатся за волосы.
0: То есть милые домашние животные, да?
1: Ну, в основном вот эти обезьянки. Это традиционно некоторые племена, просто вот как бы женщины, каждый имеет по обезьянке. Попугаев держат.
0: Вообще, их там вот так, по-моему, это немеренное количество.
1: Ары. Довольно круто, самые крупные из попугаев. Часто встречаешь вот в деревнях ручных амазонов. Их очень много видов тоже. То есть, многие разговаривают довольно неплохо.
0: То есть к птицам они испытывают все-таки уважение.
1: Да, и другие.
0: А разговаривают они на их языке, да?
1: На их, иногда на испанском, скажем, вот в одном регионе, как бы государственный язык испанский, в Бразилии португальский.
0: Знаешь, вот интересно, мне сейчас пришла в голову мысль, что это получается, что мы не можем доверять людям, изучающим фонетику вот экзотических птиц, поскольку, например, если они случайно отловят такого вот ару, который говорит.
1: Ты имеешь в виду переводчиков, которые как бы переводят нам то, что говорят птицы?
0: Да. Ну, то есть они будут вполне резонно, то есть эти люди думают, что это вот такая манера разговора у данной птицы, у данной особи. Она просто-напросто пародирует своих бывших хозяев, понимаешь? А какой природный голос, никто и не слышал.
1: В общем-то, да. Но это, скажи, но это удобная профессия, мне кажется.
0: Конечно,
1: ты переводчик с языка птиц.
0: Птичьего, да.
1: Потому что их очень мало, высокая квалификация, соответственно, зарплата. И
0: их два,
1: трудно,
0: я знаю,
1: трудно вот доказуемо, что он переводит так или не так. Вот он говорит, а мы записываем.
0: Как говорится, априори.
1: Доказать невозможно, конечно.
0: Это слово вот такое вычитал недавно. Ну что же, у нас остается тут немножечко времени. Сейчас это самое, я пойду проведаю, там как она. Я отправил
1: Олю,
0: там, помыть Олю, да. Сейчас. А мы сейчас там музычку послушаем. Потом продолжим, да.

0: Я напоминаю для тех, кто вот, чуть было не сказал, не умеет читать, простите, для тех, кто только что подключился к нам, что в гостях у нас путешественник Олег Алиев. Вы могли смотреть его сериалы по телевидению. Вот сейчас он вернулся из новой экспедиции, понимаете, с новыми материалами. И вот тут заходили люди, спрашивали все, вот, всех интересует. Знаешь, огромное количество вот вопросов, касающихся рыб и сексуальных извращений вот в племенах. Но я думаю, что мы сейчас, да, все-таки о рыбах. Вот, значит, такой вопрос. Вот Амазонка, довольно большая река. Безусловно, там водится рыба, бесспорно. Да? Вот каких рыб доставляют к нам, для нас, любители аквариума? Геннадий Павлас интересуется. И, знаешь, я сейчас сразу по рыбам, чтобы нам уже все... Сейчас. Вот тут еще есть интересный.
1: Тоже о рыбах?
0: Тоже о рыбах.
1: Это рыбный день сегодня. Да?
0: Не, ну а что, рыба животное такое безобидное, холодное, склизкое. Сейчас я найду, где тут я записал. А, известно, что такие рыбы, как дискусы, являются одной из важнейших статей дохода индейцев Амазонии. Несмотря на то, что они являются... Ну опять сейчас что-то придет. Сейчас... Все, Лена тут все беспокоит, заходит, то есть от общества. Лен, погоди, сейчас. Статьи дохода индейцев Амазонии, несмотря на то, что они являются священной рыбой, которая лечит женщин на бесплодие. Не могли бы вы, ну что опять такое, ну что, в общем, рассказать об этой рыбе.
1: Кстати, Лена тут какие-то сигналы подает, насколько...
0: Она можно, учится что, вот на этого.
1: Нет,
0: на...
1: она хочет, чтобы ты вышел.
0: Флажками махать, знаешь, с крейсера.
1: Лена, конечно, чувство не даст нам довести передачу до конца. У меня такое ощущение, что мы сегодня плохо кончим, нет? У тебя нет такого?
0: Мы?
1: Да.
0: Угу. Ну, как... Лена моя.
1: Ну, нет, нет, я не
0: претендую. А не в этом смысле?
1: Я имею в виду, что на передачу как-то повлияет.
0: Нет.
1: Своими формами как-то.
0: Нет,
1: Вытянет тебя от микрофона.
0: Нет. Ну что про рыб-то?
1: Да, ухожу от ответа. По поводу рыб, да, вы правы. Рыбы являются некоторых племен. Ну, их продают, да, их ловят, продают. Очень много экспедиций приезжает специально, вылавливают аквариумных рыбок. Есть очень большие рынки, где продают в большом количестве. Выбор огромный. Я был на одном, и у меня просто разбегались глаза. И очень низкие цены. Но это в Амазонии. Вот, ну, очень много рыбы используется в пищу индейцами. Потому что, как правило, индейцы живут по берегам рек или маленьких речушек. Хотя нужно отметить, что не все из них являются хорошими рыболовами. И способы ловли рыбы у всех тоже разные. Ну, вот сейчас самая, наверное, большая рыба – пирорукку, живущая в Амазонии, достигающая 300 килограмм. Находится под угрозой. Там об этом много говорят и пишут. Очень много. Во многих местах рыба была отравлена. И многие индейцы ловят способом, используют яды. Сейчас, правда, это запрещено.
0: Так вот, парадокс-то какой-то. Вроде мамонт надо беречь природу. Они же вроде как там с природой наедине. Вот показывают во всяких голливудских кинофильмах, что он выходит к горе, например, и говорит: мама, гора, дай мне жизненных сил, дескать. И там всех лупит потом это самое всякими приемами хитрыми. А тут, получается, ты расскажешь такие вещи, что он эту маму гору же и кислотой поливает. Где же у них уважение от этого?
1: Скорее, это делают не те индейцы, у которым ездил я. Нужно не забывать, что большое количество, скажем, смешанного населения, уже не чисто индейского, живет в городах, поселках городского типа. И, то есть их психология мало чем отличается от нашей. То есть в первую очередь нужно взять как можно больше, не думая о том, что будет завтра. На самом деле, вот если говорить о Бразилии, это одна из самых крупных стран Южной Америки, ситуация довольно сложная там. Хотя, в общем-то, все это знают, есть карты. Леса там вырубаются, есть законы, которые не только лимитируют, а просто запрещают. Они сейчас обходят их так, что рубают леса ночью, а просто днем сплавляют по рекам, ну, куда-то дальше там. Трудно доказать. Тем более, как бы, технически это сейчас вполне возможно, очень быстро, какие-то участки леса просто. Точно так же идет торговля незаконными животными экзотическими, которые потом вывозятся разными каналами в Северную Америку и в Европу, и к нам в том числе, к сожалению.
0: Да, это печально, но слушать. Вот.
1: Это по всей Амазонии происходит. Не только я это видел, это как бы и власти это знают. Ну, видимо, с этим большая территория. Только Амазония бразильская, это 3 миллиона квадратных километров. Трудно с этим бороться.
0: А к совести призвать тоже трудно, потому что...
1: Ну, когда человек голоден, мне кажется.
0: Тут Степан заходил, очень интересовался, существует ли у аборигенов различных племен сексуальные извращения, как, например, гомосексуализм, садомазохизм и зоофилия.
1: Угу. Да, гомосексуализм мне приходилось встречать... Не то чтобы часто, но и они довольно спокойно, так мягко к этому относятся. То есть этих людей, по крайней мере, то, что видел я, никто их не преследовал. Они как бы спокойно живут, улыбаются, строят глазки, меня в том числе. Вот. Ну а по поводу остальных, то, что ты говорил, не знаю, я не сталкивался ни разу.
0: Хм. Вот тогда опять все-таки Лену давай уважим. Интересуется она, а вот наши мужчины, спрашивают, ну, наши соотечественники, пользуются ли успехом у тамошних женщин? Какие там женщины? И случалось ли тебе вот увлечься тамошними женщинами? В общем, романы там какие, как они,
1: да,
0: на тебя,
1: понятно,
0: смотрели?
1: Ну, это похоже на Лену. Опять, ну, такой вопрос, соответствующий с тем, как она выглядит с ее формой.
0: Очень... А, кстати, заметь, она кокошник надела уже.
1: Да, да.
0: А во лбу звезда горит.
1: Ну, верхнюю пуговичку расстегнула, обрати внимание.
0: Да?
1: Ну, сейчас зайдет, ты увидишь.
0: Кадыка нет. Вот видишь, говорят, у женщин кадыков нет. Это точно.
1: Конечно, это больше из области легенд и тех же самых голливудских и других западных фильмов, что как бы европейцы желанны всегда местными женщинами. На самом деле это не так. Я не имею в виду какие-то туристические центры, типа Таиланда. Я не буду перечислять эти страны, они всем известны. Вот. Аборигенное население, ну, довольно, я бы сказал, сдержанно относится к белым, к европейцам, так будет правильно, или к североамериканцам. И у женщин немножко другие критерии. Они смотрят на то, насколько человек полезен, как он может прокормить семью и содержать ее. Ну, в их понимании этого слова. А европейцы там выглядят часто, на мой взгляд, смешно и нелепо. То есть, во-первых, климат тяжелый, жить в нем. Смешно, как мы ходим по джунглям, как слоны, скажем. Многие так говорят. Они же ходят очень тихо, аккуратно. Но можно перечислять очень долго, поэтому мы не являемся какой-то... Ну, какими-то такими желанными людьми, как обычно в романах пишут, которых просто ждут местные женщины и мечтают иметь с ними детей. Как раз это скорее исключение, чем правило. То есть уважение и интерес... Нет, интерес, конечно, может быть. Это в первый день обычно. Я это уже к этому даже привык. В первый день проявляют девушки, женщины. Там неподдельный такой интерес. Все тебя обступают, ходят за тобой, смотрят. Потом же, когда они убеждают, что ты такой же человек, как они, так же устаешь, так же болеешь, так же хочешь есть, не умеешь делать просто многие вещи, они смеются даже над тобой, потому что то, что

0: процессы. Это не революция. Ты предлагаешь революцию. Видимо, в душе ты все-таки вот такой большевик. То есть вот сразу взять и... Ну, внутри где-то там.
1: Экстремист еще такой, скажи.
0: Ну, это...
1: Посмотри на меня.
0: Так это же очень близко, вот эти два слова. Они очень, на мой взгляд, история это показала. Все же так и начиналось с экстремизма.
1: Типа, давай попробуем. Давай вот завезем.
0: Я не знаю, я бы не хотел участвовать в таком эксперименте, потому что этот человек, он привык жить в определенных условиях, его психика настроена на эти условия. Для него это будет шок, я не знаю что. То есть это нужно готовить постепенно, это нельзя так сразу. Если это вообще возможно, скажем, только маленьких детей, да, их можно адаптировать к этим условиям, и к природным, и к социальным, и к политическим. Они вырастут такими полноценными, как у нас говорят, гражданами страны. Они выучат язык, они легко воспримут то, что здесь происходит, начнут все это понимать и жить так же. Но люди, скажем, в возрасте 20 лет и старше, это мое мнение, может быть, у кого-то другое, очень тяжело, иногда просто не в состоянии адаптироваться к этим условиям.
1: Получается, вот абсурд некий, понимаешь, вот ты туда вот приехал и их изучаешь, а они все не могут приехать и нас изучать. Вот я же с этой целью, я же с гуманной, я же не то, что это эксперимент над ней, просто тоже пусть приедет, изучает она это нас.
0: Да, хорошо ты сказал. Я стараюсь не только их изучать, скорее учусь у них. Сначала я ездил, да, с целью как бы их изблагородно изучать их, но потом я убедился, что скорее мне еще нужно учиться у них, и что происходит как бы до сегодняшнего дня. Я учусь у них жить, я учусь выживать, учусь себя вести правильно в экстремальных ситуациях. Они меня многому научили и учат еще сегодня. Всегда открываю что-то новое. Вот у индейцев опять что-то интересное для себя познаешь. Поэтому... А потом, как бы, не знаю, я не уверен, что это наша цивилизация западная, такая европейская, нужна ли она им вот именно так, как мы считаем это, как мы это как бы навязываем разными способами. Ведь они... Нет, у них, конечно, безусловно, очень много проблем. Они страдают от болезней, там, живут не очень долго, умирают, там, гигиена не на таком уровне. Но мне кажется, что вот... Такой, ну, часто это уже очень много таких экспериментов проводилось, как бы не очень гуманных, когда вот хотели в одном поколении изменить жизнь этого народа, то есть именно не ускорить эволюционные процессы. Просто вот пришли к этим людям и вот в течение, скажем, там 3-5 лет захотели, чтобы они полностью изменились. То есть это не значит, что просто одеть одежду. Это не так сложно приучить их ходить в одежде. Это проще, чем какие-то другие вещи. То есть их привычки, забыть своих богов, жить как-то, как живем мы. Иногда это просто и не нужно в тех условиях, в условиях джунглей или где-то в горах. Совершенно, то есть то, чему их учат, кстати, это опыт вот нашего аборигенного населения крайних районов севера или Дальнего Востока тоже показал. Мы их как бы учили, они получали высшее образование, а потом возвращались в тундру, и все это совершенно не нужно. Они там несчастные люди. Я был вот в этом году в экспедиции, очень интересно, как раз на Крайнем Севере, и все это наблюдал своими глазами. Несколько поколений людей, которые хотели бы жить в тундре самостоятельно, не зависеть вот от нашего такого вот государства, ненадежного очень. Но у них ничего не... Они не в состоянии, они получили высшее образование. То есть их учили, их воспитывали, много лет и учили жить, скажем, ну вот в условиях города Москвы, да, в офисе с компьютером, да, там они могут применить свои знания, но не там, где они вынуждены жить, где они родились, где жили их предки и где живут они сегодня. То есть часто просто даже нет применения для их знаний, для их способностей.
1: Ну, знаешь, кстати, вот тут цивилизация, она пошла даже дальше, вот нежели ты себе представляешь, поскольку появилась такая прослойка среднего звена, скажем так, банковских служащих, которые только это умели делать. Они же были основными поставщиками денежных купюр от частным извозчикам, которые ездят
0: по улицам. Ты хорошо сказал, они были. Кажется, безусловно, уже их нет опять.
1: Да, в том-то и дело, поскольку вот произошло вот этот финансовое обрушайло мощнейшее, то они остались попросту без работы. Когда? Как папуасы те же самые, вот с позволения сказать, они сейчас ходят повсюду неприкаянно, мы встречаем их с красными глазами, бьющимися об столбы. Если ты увидишь такого, имей в виду, это вот бывший

0: банковский служащий среднего звена, понимаешь? Ну, я вот что хочу предложить тебе, Олег. Обратиться, наконец-то, к телефонным, может быть, и звонкам, конечно.
1: Да, это, наверное, самое интригующее и интересное.
0: Да, 203-19-22 – это телефон нашего прямого эфира. Еще раз напоминаю, что в гостях в программе «Монмаранси» Олег Алиев, путешественник. Вы можете задавать ему ваши вопросы. И я вот с нетерпением, с каким-то поднимаю дуду. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
2: Всем привет.
0: Привет.
1: Наверное, это какой-то телефонный хулиган.
0: Да, видимо. Милиция! Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Олег, вы рассказывали, значит, об ряде, существующем в Новой Гвинее, что, значит, перед тем, как отрезать голову, он должен выяснить его имя.
0: Да, конечно.
2: Вот у меня такой вопрос. Вот если он не будет всей этой мастурбацией заниматься, а просто бошку ему снесет, а потом в своей деревне расскажет, значит, скажет, назовет какое-то произвольное имя, то какие санкции к нему будут применены, к этому воину? То есть не будет ему ничего сделано? Или ему самому будет стыдно самому перед собой за такое непотребство?
0: Это вы коварный.
2: И второй вопрос. Да. Вот я смотрел передачу, там была церемония бракосочетания с одной женщиной у вас.
0: Да, да.
2: Из этого племени. Вот какова ее судьба?
0: Спасибо, спасибо.
1: У вас хорошая память. Это было очень давно, если не
0: ошибаюсь. И хитрый, изворотливый мозг.
1: По поводу головы. Эти люди, они искренне, свято верят в то, что он должен узнать настоящее имя своей жертвы. То есть, ну, как бы я этот вопрос не изучал, тем более сейчас, наверное, уже это не практикуется. Так как, наверное, вы думаете, что просто режут голову. Вот. И я не думаю, что кто-то...
0: Будьте здоровы.
1: Кто-то, спасибо. Кто-то из папуасов, вот для него же это самое святое, самое главное. То есть это как бы его цель основная. Принести голову с именем его там, врага или бывшего пленника. Даже в голову не придет. Ему в его голову вот, обманывать таким способом. Значит, он обманет духов и так далее, и так далее. Но я думаю, что такое просто не практикуется.
0: Вот по поводу,
1: да, по поводу несчастной и покинутой жены. Я не называю это женой, я скорее это называю. Кстати, вот этот вопрос мне задают в последнее время часто. Недавно по телевидению была передача там тоже. Видимо, ну, значит, я считаю, неплохо, наверное, я снял вот этот фильм и что-то хоть запомнилось. Хотя там было очень-очень много интересных, уникальных вещей. Если вам запомнилось это, наверное, это был неплохой ход. Хотя, если вы внимательно смотрели, я там объясняю полностью, чем руководствовался вождь, когда выдавал, как бы, своих родственниц, да-да-да. Мне в жены. Это все длилось несколько лет, и как бы это было такое. Они считали, что я как бы вынужден, должен на ней жениться. Конечно, я это так серьезно не воспринимал. Это я называю ритуальная жена. Это уже я повторяюсь неоднократно. Вот. У этого племени, это Дани Дугум в Западном Ариане, обычай таков. Если где-то в течение года муж отсутствует, по каким-то причинам просто неизвестен, то женщина совершенно спокойно может выйти второй раз, и на ее статусе, как-то на ее положение это не отразится. Та девушка, она наоборот очень даже выиграла, потому что как бы у нее был жених, ну, довольно состоятельный, для них очень экзотичный, ни у кого такого как бы и не было, ни до, наверное, ни, не знаю, после, может быть, вы попытаетесь поддержать мою традицию, это интересно. Поэтому скорее она только выиграла, чем потеряла. Потом там нужно платить очень большой выкуп всему племени и лично семье этой девушки. Так что все было как бы так практично рассчитано.
0: Ну что же, прервемся, послушаем музычки.
3: А?

0: Оригинальное весьма звукоизвлечение. Это прокомментируешь?
1: Это с острова Бали, если не ошибаюсь, тоже.
0: Да, совершенно верно. Лен, ты знаешь, сейчас я хочу обратиться, тут пока мы слушали, очень много людей приходило, сейчас я задавали вопросы всячески разные. С каких лет аборигены используют наркотики, в каких целях и есть ли у них чувство меры? Вот такой был вопрос. Далее. Ну, тем не менее, недавно эстонские ученые доказали, что существующие у южноамериканских индейцев обычай съема скальпеля, сдера, я бы даже сказал, есть нечто, ничто иное, как искажение обряда обрезания. Однако до сих пор в научной среде, в четверге тоже, впрочем, нет ни единого мнения, пришло это к индейцам из ислама или иудаизма, что затрагивает вопрос первооткрывательства Америки. Каково ваше мнение по этому поводу? Это Урмусот просил задать такой вопрос. Вот. И чувствовалось ли влияние духов и прочих потусторонних сил в туземных местностях при исполнении ими обрядов? Ну, то есть, вот Ваня тут спрашивал.
1: Сложный какой-то вопрос такой, немножко тут абсурдный по поводу там открывания Америки.
0: Я тоже не
1: еще
0: понял.
1: Я даже до конца его не запомнил.
0: А вот и не отвечай на него, и все.
1: Со скальпом там что-то такое. Ну, да. Насколько я знаю...
0: Ты вот сюда в эту...
1: Насколько я знаю, южноамериканские индейцы скальпов не снимают. Мали, по крайней мере, вот как бы факты подтверждают, что не было такого. Это больше из фильмов, опять же, голливудских, это североамериканские индейцы.
0: И из книжек.
1: И из книжек, да. А это совсем другая культура. По поводу наркотиков. Они не употребляют наркотики вот в нашем понимании этого слова. То есть от того, что, скажем, тяжело живется, от того, что скучно, от того, что там депрессии, ну и какие-то неприятности, или просто попробовать, потому что интересно. Индейцы употребляют галлюциногены растительного происхождения, но это делается, опять же, с определенной целью. Одна из целей – это общение с духами. То есть это делают только определенные люди. Скажем, женщинам запрещено употребление вот этих средств. Это шаманы определенные, которые вот в этом состоянии такого транса общаются с духами, скажем, во время обрядов определенных, во время лечения кого-либо. Некоторые племена используют галлюциногены перед охотой. Как раз вот у меня есть съемка такого обряда.
0: А как же это верность глаза, там, зоркость руки?
1: Нет, тут как раз они считают, они мне рассказывали о том, что после применения наркотика сначала кружится голова, рвота очень сильная, потом человек впадает в такое состояние сна, спит там сутки, наверное. После этого он бодр, он может, не знаю, несколько дней не пить, не есть, преследовать добычу, лучше видит, лучше слышит. Чувствует себя великолепно. Потом это состояние опять пропадает.
0: Угу. Хорошее воздействие. Да. Вот Ивану надо бы как-то тоже отдать ответ. Чувствовалось ли влияние духов и прочих потусторонних сил в туземных местностях при исполнении ими обрядов? Ну, ты, как ты сам это физиологически ощущал? Или твоя вот эта тушка, вот какую-то аномалию, скажем, в среде? Может, влажность у них повысилась или сухо стало, к примеру?
1: Ну, какое-то такое сильное такое состояние. Когда присутствуешь при этом, конечно, я не так в это верю, как они. Я имею в виду, что у меня нет такой святой веры, просто непоколебимой. И у меня же в голове очень много знаний, нужно исходить из этого, которые туда вложила наша цивилизация. Я не могу все воспринимать как бы то, что вижу. Там мы же привыкли всему не верить, все проверять. Это просто в нас. Но такой сильный эмоциональный заряд, когда ты там живешь, вот вживаешься в эту жизнь, уже чувствуешь с ними.
0: Иммунитет против потустороннего.
1: Ну, такой эмоциональный заряд я ощущал все время, да, какой-то вот, когда при каких-то обрядах присутствовал, при каких-то танцах, связанных с этими обрядами, такой вот эмоциональный сильный заряд после этого, как себя лучше чувствовал, бодрее был, что-то такое есть.
0: Знаешь, я вот тут недавно забрался на ступу, вот, и обратил внимание на
1: ступу Бабы-Яги?
0: Нет, вот на эту, на буддийскую ступу.
1: Я думал, знаешь, Баба-Яга же, она в ступе тоже летала. Я видишь, как...
0: Ну, кстати, заграничный персонаж-то. Заметь. Уже ее где встретил Ванька-то? Уже за лесом. Россия-то кончилась. То есть Баба-Яга — это уже иностранка. Ну да, вот на ступу. А там все говорят, что, типа, дескать, если ты вот там европеец...
1: Ты имеешь в виду вот этот глаз Будды?
0: Да.
1: Угу.
0: Вот, говорят...
1: Катманду, да.
0: Ну, я не помню.
1: В Катманду,
0: нет,
1: да.
0: Нет, не в Катманду
1: самая
0: было там.
1: Большая...
0: А, ну, на большую
1: ступа,
0: тоже.
1: Самая большая ступа считается буддийская.
0: Лазил на нее,
1: мне
0: да.
1: Мне кажется, это... тысяча лет или...
0: Очень, очень большая, там, кругами можно говорить. Я обратил внимание, то есть, говорит, отталкивает. Естественно, там ступеньки немножко под уклоном. Ты все время вверх лезешь, и, безусловно, отталкивает. Вот под энергией идет от буддийских монахов, реально. Это я могу сказать. Вот...
1: Ощущал,
0: да. Да. То есть даже у них вот как глазами они что-то так излучают. То есть сразу видно, что человек не от мира сего. То есть, ну, то есть можно ему дать барсетку подержать. Вот вопрос. Руслан тут заходил. Что делают аборигены, если вождь тяжело болен или при смерти? О, какой интересный вопрос.
1: Ну, стараются вылечить, как каждого другого, как бы, члена своего общества. То есть не делают каких-то различий. Скорее, когда он умирает, это, скажем, похоронный обряд, да, он отличается. Он более пышный, более торжественный. На это затрачивается больше времени, больше средств.
0: Вот тут заходил Аркадий Укупник, спрашивал, где можно переписать слова хитов, которые у нас звучат в качестве фонограммы. У тебя нет на бумаге вот каких-то текстов, ну, может?
1: Он может обратиться, как бы, в свободное время. Можно попробовать что-то, ну, как бы. Нужно аккуратно с этим самым. Это шоу-бизнес, поэтому как бы он, да, перепишет потом.
0: А потом это самое за свое выйдет.
1: Да, да, да. Ты очень хорошо мою мысль понял. Как.
0: А ты знаешь, кто такой Фомока?
1: Ну, трудно сказать.
0: Это я тоже. Поэтому ответ некого Бармалая.
1: Да?
0: Ну, просто просит объяснить феномен Фомока. Я думаю, что не будем мы объяснять, потому что мы не можем объять необъятное. Да? Мы специалисты все-таки...
1: Нужно учитывать, что я уже сказал, что Амазония — это 6 миллионов квадратных километров. И
0: может, там и Фомока где есть, это, к примеру.
1: Совершенно разные, живут в разных регионах, и они... Не считаю себя американистом, там, человеком, который
0: Нет,
1: изучает.
0: Может, конкрет... это вообще не племя. Я говорю, может, это Фомока, может, их несколько там Фомок, штуки три, может, животные.
1: Жалко, нельзя спросить, что это такое.
0: И вы, пожалуйста, придите и спросите толком, вот что вы хотите от нас, этот Фомока. Или хотя бы нарисуйте этого Фомоку, как он выглядит. Мы-то с радостью вам феномен его опишем. Мы вообще классные визуалисты. Ну, то есть мы по внешности можем говорить, что там феноменального, а что там это самое не феноменального. Ладно, послушаем еще одну пьесу с интересными словами, затем продолжим, да?

0: Продолжаем нашу беседу с путешественником Олегом Алиевым. Сейчас я хочу вот вернуться к людям, которые сюда приходили.
1: Опять Лена?
0: Лена тут заходила. Ну да, но уже я и по запаху.
1: Лена своими вопросами сексапильными сведет нас с ума скоро, тебе не кажется?
0: Нет, мы хладнокровные. Скажите, пожалуйста, во сколько лет... женщина выходит замуж. Ну, там, дескать, существует ли там понятие неверности и ревности? Пользуются ли они контрацептивами, возможно, какими-нибудь природными?
1: Ну, обычно выходит замуж, то есть девушка, готовая к браку в период полувозрелости. То есть, когда она достигает полувозрелости, где-то в 13-14 лет, это уже чисто физиологически. После этого она как бы считается готова к полноценному браку. То есть состояние иметь детей у них как бы. В основном вот такой критерий. А какой там следующий?
0: А вот существует ли понятие? Понятие? Существует ли там?
1: Ревность.
0: Да? И неверность.
1: Да, конечно, существует. И ревность, и неверность. Ну, и на всех континентах это решается по-разному. Скажем, на Новой Гвинее жена, в некоторых племенах опять везде все очень относительно. В некоторых племенах, если вот я встречал сам с таким одного вождя, у него было 4 жены, и как бы, ну, видимо, были какие-то проблемы. И одна как бы ушла. Она просто ему вернула выкуп, который он когда-то заплатил ее родителям. Совершенно спокойно там ушла к кому-то другому. Ну, это на Новой Гвинее. Ну, в других местах с этим, скажем, строже.
0: А как вот ее соплеменники к этому?
1: Она ушла в другую деревню.
0: То есть вообще типа... То есть
1: не там, да-да-да. Она и была сама, не оттуда. Они тоже стараются не смешивать. Такие смешанные браки внутри, скажем, деревни приветствуются, когда какая-то свежая кровь. Это везде. То есть из другой деревни, там, из другого общины, из другого рода и так далее.
0: Это разумно, а то будут все как Павлы II с такими выпученными глазами и с зубами. Вот Павел тут заходил, ой, Иван, ну с Павлом вдвоем они заходили. Слышали, говорят, мнение, что главный секрет долголетия – это полный антисанитариат и отсутствие личной гигиены при проживании в экологически чистых районах. Так ли это? Что я могу что добавить о крестьянах вообще, о людях, живущих даже у нас в сельской местности. Вот они же достаточно в сравнении с городскими жителями редко там омывают тушку. То есть там, ну, в лучшем случае раз в неделю баня. При этом мы вот проводили эксперименты, их собрали всех и заставили, в общем-то, молодых наших практикантов производить общуп, пульпацию и простукивание их тел. Никакого потоотделения, там, какие энзимы из них не валятся. То есть организм постепенно, когда его перестают мыть, сам регулирует свое потоотделение, тем самым адаптируясь к окружающей среде, к даже к тяжелой физической работе. Вот. И согласись, что сельского жителя...
1: Не соглашусь.
0: Жителя...
1: Я тебя разочарую. Индейцы моются каждый день. Бывает даже утром и вечером. Там совсем другой климат. И как бы они живут, как правило, у рек. общем, не составляет определенного труда. Ну, скажем, отсутствие мыла, да, но водой они моются так два, если нужно, и три раза в день. И детей своих моют довольно аккуратно. Ну, насколько позволяют условия, они очень следят за своей гигиеной. Скажем, если они чистят рыбу около своего жилища, я сам наблюдал, а потом все аккуратно убирают. Если какие-то плоды, то все шкурки тоже убирают, какая-то из женщин. То есть и внутри хижин то же самое. Еще вопрос, вот как раз мы как бы чуть не забыли, очень важный, наверное, кто его задал, Лена, если не ошибаюсь.
0: Да.
1: Твоя Лена.
0: Твоя Лена.
1: По поводу вот средств, да?
0: Ага,
1: да. И индейским женщинам, и в Африке женщинам известны определенные растения, которые как бы препятствуют, ну, как бы это сказать так, предупреждают беременность, так будет правильно, наверное.
0: Как-то
1: то есть определенно, ну, я стараюсь.
0: Да.
1: Я в детстве мечтал быть дипломатом, поэтому не удивляюсь. Стараюсь быть тактичным.
0: Ну, а нынешний-то он что лепит, говорит, это не террористический акт, а просто, говорит, у него поехала крыша.
1: Вот, так что им известно. И даже известны, скажем, какие-то отвары, травы, которые, если уж женщина беременна или девушка, то как бы...
0: Ну, может вылечиться от этого состояния.
1: Ну, можно так.
0: А вот интересно, на наших вот с тобой... Лен, подействуют ли данные травы, или все-таки это вот приоритет местного населения? Ну, может, нам вывезти оттуда литров несколько там, и тут продать, денег нажить?
1: Не знаю, как по поводу наших. Вот, но по поводу твоей Лены могу сказать одно. Будь неосторожен.
0: Ну, естественно. Я смотрю, она расстегнула вторую пуговицу. Ну,
1: может быть, не знаю.
0: Но, тем не менее, сейчас она стоит за твоим левым плечом.
1: Да. Так что... Мне не видно. Но...
0: Да, ну я тут...
1: Судя по ее, как сказать, взгляду такому,
0: и тяжелому,
1: знаешь,
0: дыханию.
1: Это в твой адрес, поэтому как бы я тебе не завидую. После передачи, видимо, тебе придется тяжело.
0: Ну что, не будем вывозить оттуда жишку-то, эликсир?
1: Ну, это сложно. Нужно знать этот состав, секрет. Мне не удалось выяснить.
0: Вот Денис заходил, оттолкнул Лену и спросил, существует ли понятие у туземцев национальность?
1: По-видимому, для них все как бы европейцы, это своего рода иностранцы, чужие люди, скажем так. Так как они живут довольно изолированно, их разделяют большие расстояния, там джунгли и так далее, и у них нет возможности контактировать друг с другом. Те люди, которые к ним приезжают, ну, такие, как я, просто чужие люди. Чужие люди, видимо, люди из другого мира.
0: Просто свои и чужие.
1: Ну, дело в том, что они смотрят на меня по тому, как я себя веду по отношению к ним, насколько я уважаю их обычаи. Они это очень ценят. Меня всегда благодарили, что я соблюдал все там правила, все обычаи, все традиции. Они это оценивали всегда. Очень как бы проникались ко мне уважением. Все зависит от тебя, как ты ведешь с этими людьми. Естественно, если ты их любишь, если у тебя нет каких-то особенно таких корыстных целей, то все пройдет гладко и легко, это не составит особого труда.
0: Угу.
1: Все зависит от тебя, от твоих целей, посещения.
0: Вот, поправили нас тут не фамок, вот если помнишь, а амок, оказывается.
1: Амок, да, амок, это существует такое состояние. Ну, насколько я знаю, это как бы очень хорошо описано в рассказе. Если не изменяет мне память, это просто классика. Ты не помнишь, кто написал рассказ? Это Тамок. Он очень хорошо описал это состояние. Как раз вот.
0: По-моему, это из этих самых мемуаров Элвиса Пресли.
1: Ну, может быть. Мне трудно с тобой как бы согласиться, но кажется, это кто-то другой написал.
0: Ну, тоже кто-то из ихних.
1: Да, немножко других, но известный рассказ.
0: Да, послушаем телефонные.
1: Я весь внимание.
0: Набаты.
1: Дрожу
0: вот
1: от нетерпения.
0: Придумал. Телефонные набаты. А?
1: Да.
0: Как тебе
1: главное,
0: нравится?
1: Чтобы они не были очень сильные. Знаешь, когда набат.
0: А, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Ну, вот это это блядское мудозвонство, вот это еврейское вся дерьмо.
0: А скажите, сколько вам лет, мой юный друг?
2: Много.
0: А что же вы такой глупенький-то? Вот, знаете, есть болезнь, желание материться на людях, даже вот не под музыку и не в стихотворной форме. Вот, может, вы как-то самовыразитесь, нам стишок прочтете или что-нибудь.
2: Вы понимаете, когда удастся материться в прямом эфире по радио еще?
0: Ну, так поймите, что такой способ самовыражения, вот у нас все записывается, да? Потом, когда вот вам будет 60 лет, мы вам пришлем, вы же в петлю полезете от срама. Ну, если доживете. Вы хотя бы отдаете себе отчет, что вот вы ведете себя как мудила? Или вообще у вас как-то вот мозг как у рыбы?
2: Ну вот вы сейчас тоже материтесь.
0: Так я вас охарактеризовал, уважаемый. Вот в чем дело-то. Вот в чем ситуация. В общем, задумайтесь о своем поведении, и я советую вам снять штанишки и выхлестить самого себя по попе. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте, уважаемый.
3: Это вот Александр звонит.
0: Здравствуйте.
3: У меня на ночь глядя такой добрый, такой ласковый вопрос. А вот уважаемый Олег, он во время своих многочисленных скитаний вот по нашей такой планете встречал зомби, вот там в Африке где-нибудь еще там, в той же океане. И чисто такой практический вопрос. Вот что делать неподготовленному человеку, когда он с таким вот зомбифицированным чуваком встречается в общественном транспорте? Он такой встает на ногу, такой, ты вот зомбифицированный, и вот стоит. Вот что делать? Вот, скажите, пожалуйста.
0: Спасибо. Вопрос интересный.
1: Ну, может быть, он интересный, но скорее это из области фантастики. Я человек реальный или стараюсь таковым быть. С зомби, я вас разочарую, мне не приходилось встречать, и как-то даже... Что-либо как-то близко к этой теме я нигде не подходил, потому что, не знаю, скорее это из области как бы фантастических фильмов и книжек, мне так кажется, по крайней мере.
0: А вот тут был такой вопрос, как-то, к сожалению, я забыл тебе его передать. А какое наиболее экзотическое животное, встреченное тобой, тебе запомнилось?
1: Ну, мне трудно ответить какое-то одно животное, потому что они все интересные, я встречал их на многих континентах. Когда наблюдаешь какое-либо животное в дикой природе, конечно, это незабываемое впечатление. То есть, скажем, если это обезьяна или какая-то птица, или это змея, я не могу их выделять, я их очень люблю всех, или это кайман.
0: Я не ожидал
1: от
0: другого
1: ответа. Они все производят впечатление. Мне трудно выделить, я их всех люблю.
0: Я тоже. Вот, однако, вот вопросы интересуют очень практически наших радиослушателей. Вот, например, такой. С помощью каких животных аборигены известных вам племен борются с мышами, термитами и другими вредными грызунами, поедающими запасы пищи и человеческое жилье?
1: Угу.
0: Ну, представляешь, жилье вот твое съели, то есть.
1: Ну, это способы, да, это способы довольно известные, скажем, в Юго-Восточной Азии. Хотя сейчас это уже не часто встречается, содержат или содержали крупных питонов. Это тигровых питонов или сетчатых. И они, в общем-то, жили где-то поблизости жилья и, в общем-то, по ночам охотились на грызунов. Что это как бы основная их пища.
0: А почему у них не было стимула, скажем, днем вот уползти в лесные чащобы?
1: Ну, как правило, это ночные животные, которые активные ночью.
0: А ночью почему не уползают? Как они их приучают? Ну, так, змею,
1: около
0: как...
1: людского жилья как всегда много грызунов. Потому что там какие-то отходы от пищи. Тем более, если это какой-то поселок. Там не одна хижина, их 10, скажем, 15, то всегда есть чем поживиться. Соответственно, тут и питон найдет себе что-то.
0: Понятно. Еще телефонный звонок. А есть еще какие-то вот интересные? Ну, потому что питон как-то так.
1: То есть это нормально?
0: Это нормально. Ну, змея. Это, скажем так, большая длинная ящерица бесконечности.
1: Ну,
0: по-другому.
1: Ящерица, в общем-то, ну...
0: Ну, многие так объясняют детям. Знаешь, вот дети, они не знают, вот спрашивают, что такое, например, вот у одного спрашивают, папа, это что такое змея? Он говорит, это длинная ящерица, плоская, бесконечность. А в соседнем, скажем, в соседней квартире, да, она спрашивает у папы, папа, а что такое вот ящерица? Он говорит, а, ну это такая короткая, в общем-то, змея с конечностями. Но мир же, он не сбалансирован, ты понимаешь, о чем? Ну, ладно. Еще какие-нибудь примеры давай такие вот. Кто там? Термитов-то кто не ест?
1: Да, термитов в Африке едят.
0: Едят.
1: Собирают их как раз сезон где-то вот апрель. В сушеном виде, в копченом виде. Довольно распространенная пища. То есть не то, что там какое-то племя. Это совершенно традиционно многие народы даже. И на рынках продаются. Вот поэтому особенно ничего экзотического там никто не видит.
0: Вот так мы о пище сейчас заговорили. Ты знаешь, ну давно китайская пища, китайские рестораны проникли на американский рынок и к нам сюда, да?
1: Да, да.
0: А вот я что предлагаю? Я же сейчас мучу, как денег нажить, да, понимаешь? Ну, проблемы, видишь, перстней нет уже, все. Персти кончились, понимаешь?
1: Вот. Все в ломбарде.
0: Все в ломбарде. Да, может как-то нам замутить, открыть, скажем, какую-нибудь бодягу, ресторан вот с экзотическим.
1: Это уже есть в Москве, даже рекламировалось, к сожалению, по телевидению. То есть там привозят свежих змей.
0: Не, ну змеи это китайское тут уже.
1: Ну да, да, да.
0: А
1: да,
0: мы
1: да.
0: Вот таких типа термитов, там, насекомых будем откормить.
1: Ну это, наверное, более гуманно, чем...
0: Согласен. Ну, товарищ телефонный звонок послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Привет.
4: 107.
0: Да. Угу. Это англокатолики внедряются на нашу территорию. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: А, я Александр, я ваш тезка.
0: Это я, Александр. А,
5: и я тоже. Вот, я постоянно ваш слушатель. Самый преданный из преданных, наверное. Вот, я хочу поблагодарить вначале, вот перед тем, как я задам вопрос, поблагодарить гостя за очень интересный рассказ. Мне очень нравится вот о том, что вы рассказываете. Вот, и вопрос следующий. В какой-то из телепередач, я уже не помню название точно, я слышал о том, что если бы человек, вот живущий в нашем городе, в Москве, ну или в каком-то другом крупном городе, если бы он приехал в Индию, или в какую-то другую, вот в такую теплую страну, он бы просто задохнулся от воздуха, от того экологически, в общем-то, чистого воздуха, который там находится, в этих странах. Вот я бы хотел комментарии вот вашего гостя. Действительно, были ли такие случаи, и легко ли акклиматизироваться человеку вот из Москвы, который дышит вот этой выхлопной пайдой, вот.
1: Да, я понял ваш вопрос.
0: Понятно, спасибо. Кстати, я у меня думаю... по пультику бегает микротаракан. Нет, серьезно, можешь посмотреть. Я не обманываю, честно.
1: Вот, что вот, ты с ним будешь делать?
0: Ну, давить я его не буду, потому что, во-первых...
1: Оставь.
0: Пусть уходит.
1: Может быть, он давно уже здесь живет.
0: Уходи. Я дарю тебе жизнь.
1: По поводу климата, ну, в общем-то, по поводу того, что кто-то там задохнулся, не знаю. Если человек здоров, если у него в порядке сердце, давление, то он, немножко акклиматизировавшись несколько дней, вполне может жить, как бы, и даже работать, если нужно в этом климате передвигаться. Климат, если вы говорите, смотря о какой зоне, а у тропической, там нет такой вот жары, где-то 50 градусов, 60, как в пустыне. Где-то до 36 максимально. Именно экваториальный тропический климат. Высокая влажность. Но если вы здоровы, нет никаких противопоказаний. Это все как-то из области фантастики, что кто-то задохнулся. А по поводу вот воздуха чистого, не забывайте, что во всех этих регионах существуют очень крупные города, которые намного крупнее, чем Москва. И количество машин там тут примерно такое же и даже больше, чем здесь. Поэтому
0: а топливо
1: городах,
0: там хуже.
1: Ну,
0: а там, по крайней мере, нет 95-го, это самое точное совершенно... Вот, и нет катализаторов, как в модных автомобилях с тонированными стеклами.
1: Ну, в городах, во всех крупных городах тропической зоны, я думаю, что примерно такие же проблемы, даже, может быть, больше, чем вот у нас с воздухом. Тут не нужно каких-то иллюзий.
0: Вот заходил опять Лев Глебов, еще раз уже такой уставший, шаркает немножко. Каковы, спрашивает, отношения туземцев с арифметикой и вообще с точными науками? Интересный, кстати, вопрос. Вот с зажигалкой ты же рассказывал, это говорит, да, о сообразительности мощнейшей.
1: Да, да, да, это меня поразило.
0: Меня тоже. Я бы, например, не в жизни не догадался, вот серьезно.
1: Ну, у них есть определенные знания, которые им именно нужны, чтобы жить и выживать в этих условиях. В общем-то, они их помнят, они передают их из поколения в поколение. Ну, как-то они ведут какой-то счет такой, в общем-то, примитивный. По поводу точных наук, конечно, это говорить об этом абсурдно в тех условиях. Люди живут их жизнью, как бы выживание, сплошное выживание изо дня в день. То есть добывание питания для себя, для своей семьи. Поэтому вопрос немножко неуместен, мне кажется.
0: Нет, например, они могут вот как рассчитать сегодня, там, скажем, там индеец 3 пера там, или 4 пера пошел на охоту, взял 8.
1: Нет, конечно, такой вот счет у них существует, скажем, когда изготовляют какой-то головной убор, там определенное количество перьев, как ты уже заметил, или чего-то другого. Конечно, украшения все делаются, все орнаменты у них такие пропорциональные. То есть эти законы им известны, естественно. Какой-то высшей математики ждать от них.
0: Но она им не нужна, безусловно.
1: Естественно, естественно.
0: Ну, давай, еще у нас остается немножечко времени до того, как мы сейчас музычку послушаем туда-сюда. Еще один звоночек, да? Быстренько.
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче, вас не очень хорошо слышно.
6: Да, да, да. Вот так слышно?
0: Да.
6: Вот, значит, у меня такой вопрос. Известно, что, значит, известный исследователь Васко да Гама, когда, значит, проезжал через Южную Африку, был ошеломлен буквально следующим зрелищем. Значит, это был ритуальный поединок между двумя воинами одного местного племени, значит, в котором, значит, противодействующие сидели на местных животных, именно гиппопотамах, и были вооружены деревянными копьями. Известно, что это, значит, перекочевало потом в Европу, значит, в качестве рыцарских турниров, ну, тоже там из-за дамы, но дело в том, что аборигены сидели на данных животных задом наперед, и тем не менее умудрялись как-то друг с другом сражаться. А вот рыцари на рыцарских турнирах, естественно, сидели лицом друг к другу. Вот, вот что это значит? Или то, что европейский человек менее совершенен и, в общем-то, просто не умеет управляться с конем, сидя задом наперед? Или наоборот, то, что туземцы были более трусливы и поэтому, значит, не могли нестись непосредственно на противника, вот глядя ему в лицо? Вот, как вы считаете?
0: Понятно,
1: извините, спасибо. Это было, как вы заметили, в Африке, в Южной, да, если не ошибаюсь?
0: Да.
1: В Южной Африке, вы сказали?
6: Не, ну я не помню точно, в какой.
0: Ну, будем считать в Южной.
1: Я просто, как бы, это очень важно. Дело в том, что мне неизвестно об этом обычае, то есть, чтобы он сохранился. На сегодняшний день Южная Африка, вот это, как сказать, этот регион, он самый высокоразвитый просто из всего африканского континента, поэтому там вряд ли что-либо такое. На том, что на гиппопотамах.
0: Нет, но здесь ситуация
1: следующая. Это могла быть и легенда, это могло быть какое-то преувеличение. Не забудьте, когда жил Васко да Гама, он не был каким-то серьезным путешественником или ученым. То есть я, изучая некоторые хроники, вот, например, конкистадоров что по Южной Америке, убеждаешься, что очень много таких грубых просто, не ошибок, а именно преувеличений, потому что хотелось привлечь внимание общественности в Европе, если бы они не придумывали и не рассказывали какие-то сказания, легенды, то, наверное, бы, может быть, им и деньги не выделяли на эти экспедиции, а не сметных сокровищ.
0: Может быть, это гиперболизм
1: из этой области,
0: литературный,
1: конечно.
0: Вот. Но, тем не менее,
1: с определенной целью.
0: Знаешь, есть же момент. Смотри, например, женщина садится за руль шестерки, крашеной в голубой цвет с буквой «У» на заднем стекле. Вот попробуй ее проехаться задом. или въехать в гараж задом. Никак не получится. С нее получится это гораздо позже, чем вот у аналогичного у там мужчина. Также и здесь. Я думаю, что вот каким-то образом можно вот даже по национальному признаку вот людей как-то различить на то, кто въедет задом в гараж, а кто нет. Серьезно. Потому что ориентация разная. Ну,
1: вот, может быть, этот ответ удовлетворит
0: нашего радиослушателя.
1: Да, да, да.
0: Ну что же, сейчас мы прервемся, а затем продолжим нашу беседу с путешественником Олегом Алиевым.

0: И мы продолжаем нашу беседу с путешественником, ну и даже в какой-то степени кинематографистом Олегом Алиевым. Ты же сам все монтируешь все фильмы. Не как вот обычно пишут там монтажер такой-то. То
1: есть, нет, ты... монтажер присутствует обязательно. Ну,
0: безусловно, но ты сам себе...
1: Я скорее режиссер монтажа.
0: То есть ты полностью целиком сам отвечаешь за конечный продукт.
1: Да, за конечный, да. Но коллектив довольно большой и как бы благодарен всему коллективу. Я один не в состоянии был бы это все сделать.
0: Ну, это безусловно. Денис заходил, спрашивал, чтобы написали ему обряд посвящения юноши в мужчину.
1: Угу. Ну, это тоже везде разное. Скажем, вот некоторые племена тропической Африки, это приходилось наблюдать. Обряд заключается, ну, в общем-то, здесь нет ничего нового. Обрезание у юноши крайней плоти. Скажем, вот такой обряд. Он довольно кровавый, болезненный, но почетный считается.
0: А, по-моему, я видел в одном из твоих фильмов.
1: Нет, я ошибаюсь, что это, может быть, был не мой. Я
0: это не знаю. Жутко, они что-то там делают при помощи камней, каких-то предметов.
1: Может быть, другое. Ну, сейчас все зависит от того, насколько это удалено от центров цивилизации. Иногда уже и лезвие используют. Но это, да, довольно болезненная процедура.
0: Ну, надо думать. А какие-нибудь менее кровожадные есть?
1: Ну, да, скажем... У пигмеев принято мальчиков пугать какими-то способами, там, обмазывать их грязью, кричать на них, всякие ругательства. Ну, как-то это скорее психологическая такая атака, и люди смотрят, насколько они как бы это все могут вынести, достойно или нет, судя поэтому, наверное, как бы кто-то получается, переходит в другое положение, кто-то остается еще.
0: А, слушай, а я подумал, вот не этим ли объясняется? То есть, ну, знаешь, что вот сейчас многие руководители крупных предприятий...
1: Мажут грязи?
0: Но они вот новичков, пугают. Которые приходят, пугают там всячески, да, орут на них, что, может,
1: ну, это... Видишь, как ты хорошо параллель провел, у тебя это логическое мышление. Это, да, ну, может быть,
0: вполне я тоже, возможно, мне присылают
1: практикантов, у нас это осталось. Это
0: из других радиостанций, к примеру, вот, из Румынии часто, из Венгрии, из других бывших стран соцлагеря. Я прямо ору, бью их тут, чтобы как-то...
1: Плюешься? Не?
0: Плююсь, да, всячески в разные стороны причем.
1: Ну, то есть это, другими словами, обряд инициации, то есть переход в другое состояние, там, из юноши в мужчины. У тебя здесь из новичка в профессионала, так, наверное, это,
0: ну,
1: выглядит.
0: В общем, да.
1: И смотришь, как кто выдержит, правильно? Кто там расплачется, убежит, кто дверью хлопнет, а кто останется
0: сидеть, да,
1: вытрет лицо и будет дальше работать. Наверное, упорно. Ты этим предпочтение отдаешь.
0: Ну, вот, видишь? Поскольку ты видишь, что я тут один сижу, вот, ну, кроме вот у вас тут никого нет вообще, то есть...
1: Кроме меня и Лены ты имеешь, да. Ты как-то говоришь, так нас.
0: Ну, лето-то мы сколько уже вот лупим и орем на нее в момент музыкальных пауз, терпит,
1: сидит. Я этого не видел. Я вижу, что ты так иногда поглядываешь косо, не улыбаешься и мило.
0: Ну что, звоночек?
1: Достойно.
0: Да, звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам.
1: Ну, что ж, это запись.
0: Да, сэмплер. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Мы полны к вам внимания. Алло.
2: Алло.
0: Да.
2: Алло.
0: Алло. Говорите, говорите.
2: Александр.
0: Да.
2: Это с вами говорит москвич Станислав.
0: Приветствуем вас.
2: Я что хотел спросить у вашего путешественника.
1: Устраивает.
2: У Олега.
0: Да, спрашивайте.
2: Значит, а на какие деньги он путешествует?
0: Ага.
1: На разные.
2: Кто его субсидирует?
0: Интересный вопрос. Спасибо. Да, я, кстати, тоже думал, билет недорого стоит. Как-то.
1: Практичный вопрос, практичный человек, видимо. Вот. Ну, деньги-то, в общем-то, они разные бывают. То есть, имею в виду, наверное, моих спонсоров. Вообще-то я стараюсь работать так, чтобы по возможности мои фильмы окупали все затраты и даже приносили прибыль. Это ну, не всегда это удается, но, в общем-то, ну, достаточно людей, которые как бы поддерживают. Один из таких людей, которого я с удовольствием поблагодарю в эфире, наверное, он спит, не услышит, это Бузов Сергей Александрович, который в течение многих лет поддерживает многие мои проекты.
0: Вот ты знаешь, тут заходил, я сразу узнал по вопросу Савелий, спрашивал, а вступали ли тебя там дети, разглядывали ли тебя, приходилось ли тебе давать им подзатыльники, играют ли там дети гурьбой или по отдельности, и хорошо ли лазают по деревьям взрослые, метко ли стреляют из огнестрельного оружия, занимаются ли земледелием, сеют ли пшеницу, растут ли там арбузы, дыни и виноград. Целая куча вопросов.
1: Да, энциклопедия какая-то. Ну, детям подзатыльников я никогда не давал. Ни там, ни здесь у нас. Дети там довольно любознательные, но достаточно хорошо воспитаны. Они
0: как-то... А матушки их лупят так иногда?
1: Ну, мне не приходилось видеть довольно гуманные методы. Скорее успокаивают. Там дети более-менее выдержанные. То есть, по сравнению с нашими, они такие выдержанные, спокойные. Не ведут себя так, не требуют чего-либо, знаешь, как обычно у нас в детстве. Очень терпеливые. Однозначно, как бы, ну, скорее такие добрые, милые, чем какие-то другие, я бы их назвал. Просто радуются всему, если ты что-то им угостишь чем-то, что-то для них сделаешь, чем-то поможешь, то... Очень благодарны. Очень
0: а помню. Рискованно вот угощать их конфетами европейского производства? Например, там мишкой на елке или вот там какой еще?
1: Нет, они сладости очень любят, едят. Просто у них как бы мало возможностей.
0: У них свои, то есть производство или вот завозные?
1: Ну, единственное, что они используют, это мед диких пчел, скажем, в той же Амазоне. Но это же не каждый день. Это как бы время от времени, если приходят, родители приносят. Вот,
0: так, они там, по-моему, с диким трудом его добывают.
1: Ну, в общем-то,
0: там, по
1: да,
0: вкусу,
1: потому
0: там,
1: что... Да-да-да-да. Да, ты прав. Эти пчелы живут на деревьях довольно высоко, так как многие территории затопляются, поэтому, конечно, их добыть его довольно трудно, этот мед.
0: А они... ты пробовал?
1: Да, они едят прямо с этими сотами, просто потом выплевывают, эти кусочки жуют.
0: Ну, я тоже люблю мед с сотами пожрать. Иногда же бывает там пару пчел.
1: Ну, там немножко другое, но... В смысле, соты ну, из другого материала. Ну, да.
0: Вкус-то сам по себе хоть похож да, на обычный мед, да?
1: Да, конечно, это мед. Просто
0: а почему...
1: привкус определенный, но это, видимо, от растений.
0: Вот если они такие вот любители пчеловодства, может, им как-то вы там с ульями что-нибудь сообразить. Ну, это же логическое, там, такой логический ход в эволюции добывания себе сладкого. То есть взял там, это полено спилил, пусть они, ну, как-то у питонов там приручают, удавов всяких. А вот насекомых не могут?
1: Ну, эти пчелы обладают довольно таким диким нравом, я бы сказал. В принципе, они опасны. Поэтому, мне кажется, никому не приходит в голову их приучать. И те пчелы, которые живут там, да, кусают, они нападают целым ульем и преследуют довольно долго своего противника. Что это, в общем-то, не очень такое безопасное занятие, лезть на дерево. Это может быть высота 10-15 и выше метров.
0: Они как-то это делают без страховки, я понимаю.
1: Ну, у них есть определенный способ. Подвязывают, не подвязывают, а одевают на ноги лиану. Так это может быть трудно объяснимо. И с помощью этой лианы так продвигаются вперед руками, потом подтягивают ноги. То есть она так вот поперек между ногами. И довольно быстро поднимаются на большую высоту. За орехами, там, за медом, за чем-то еще.
0: Вот приходил тут интересующийся по имени Беланья.
1: Сочувствующий, наверное.
0: Да. Говорит, некоторые московские центры парапсихологии утверждают, что в точности используют некоторые шаманские обряды. Как вы считаете, достаточно ли точно они их исполняют? По крайней мере, судя по тому, что мы могли увидеть в рекламе этих центров, часто встречающихся по телевидению. Я, например, не смотрю ничего подобного. Сразу хочу сказать.
1: Я видел несколько, да. Ну, по поводу точности, это скорее импровизация, конечно. Но некоторые движения очень похожи делают, скажем, всякие поглаживания. Это такое, как бы, что-то типа массажа. Это существует у многих племен. Вот в Юго-Восточной Азии я встречал. Но это не массаж в полном смысле слова. Они как бы духов изгоняют болезни, такие вот поглаживания мягкие. И некоторые движения, да, очень похожи. То есть такое впечатление, что они взяты вот как бы из... Я имею в виду вот у наших вот.
0: А что касается вообще релаксации, да, вот, скажем, есть ли там какое-нибудь подобие баньки? Вот тут недавно я в баньку хаживал. Вот.
1: Если говорить о тропиках, то там, в общем-то, жарко, поэтому, как бы, слово, то, что я уже повторял, моются они каждый день. Любят очень эти ванны принимать. Хотя нет, вода не очень прохладная в реках, она довольно теплая, где-то 26-28 градусов.
0: И как круглый год, естественно.
1: Ну, практически, да. Ну, когда идут дожди, немножко, может быть, охлаждается.
0: А всяческие паразиты речные, там, это, рыбы какие-то там, я не знаю... Черви,
1: ну, да,
0: например.
1: Да, да. Ну, насчет червей. Ну, есть такие, да.
0: Сомик там есть такой хитрый, как он, кендуру или как он, называется, сомик.
1: Который, нет, есть мелкие рыбки, которые проникают в организм.
0: Именно это я имел в виду.
1: Поражают некоторые внутренние органы, да.
0: Да.
1: Ну, вот, всякие одноклеточные очень опасны. Они даже имеют тенденцию проникать сквозь совершенно здоровую кожу, когда ты моешься. Но это в основном, если вода не проточная, то есть проточная, как правило, там они не водятся. Меньше шансов чем-либо таким заболеть.
0: Можно ли на основе вот этих вот одноклеточных, как ты вот выразился, это правильно, да, вот создать биологическое оружие какое-то? Ну, скажем, запустить их в водопровод какого-нибудь крупного мегаполиса, вражеского.
1: Насколько я понимаю,

0: поражение. Печень, почки и так далее. Жизненно важные, очень опасные болезни. Последствия.
1: Ну что, я предлагаю опять же обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к Олегу Алиеву, с радостью он на них вам ответит. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
2: Вот,
1: а вы знаете, извините.
2: Да,
1: о, нормально стал слышать. Да.
2: Вот я читал, что на Суматре или на соседних островах сохранились еще зоны, где цивилизации практически нет. То есть там живут племена, которые абсолютно не общаются с внешним миром. Там совершенно своя жизнь. Вот знаете ли вы такие территории, сколько их осталось на планете? И вторая тема. Ну вот в свое время я читал у Хейердала, что существуют разные гипотезы расселения людей по планете. Вот есть ли у вас своя какая-то концепция, где началось вообще зарождение цивилизации, то есть расы человеческой?
1: Понятно, извините, а вот мы, вы свою бы концепцию нам тоже как-то изложили, нам интересно.
2: Да. Да. Ну, мне трудно, я не ученый, я просто знаю, что существуют определенные маршруты расселения. Там считается, что вот, одни считают, что народ расселялся там, с Южной Америки каким-то образом, заселял другие континенты, другие
0: считают. Ну, вообще-то есть теория доказанная, что в Южную Америку аборигенное население пришло через Берингов пролив, по крайней мере, как такая реальная теория, то есть наоборот. И потом...
2: Может быть.
1: Ну, спасибо. Я почему-то был до вот всего момента уверен, что все вот они скатились с Памира. А вот а на Памире они взялись невесть откуда. Потому что, ну, есть же такое выражение «откуда ты?» Да невесть откуда взялся. Ну, вот невесть откуда, это же тоже такое место, видимо. Вот они на Памире невесть откуда, а потом скатились все сюда просто.
0: Я отвечу. По поводу Суматры. Я был там последний раз год назад. Снял сериал, который уже как бы готов к эфиру. Суматра довольно большой остров, 4-й самый большой в мире, но тех мест, вот о которых вы говорите, там сохранилось, конечно, очень мало. Довольно промышленный, развитый регион. Но внутри острова, да, в глубинных районах остались племена. Вот я снимал как раз о них фильм. Это народность Кубу. Их, наверное, около 2000, точно сосчитать трудно, так как они ведут кочевой образ жизни. И уже многие живут оседло, то есть их затронула цивилизация, где-то, может быть, 500 тысяч. В этих пределах именно вот до сих пор сохранили свой традиционный образ жизни. О них я и снимал свой фильм. Вот. Ну, нельзя сказать, что они совершенно просто ничего не знают и не видели, и, конечно... Какие-то контакты у них есть, они выходят из леса, они обмениваются, им нужны ножи, им нужны наконечники для копий. Вот. И вообще там мало, конечно, таких. Есть несколько крупных заповедников на севере Суматры, где сохранились тигры, где сохранились орангутанги. Есть место, где еще обитают дикие слоны, но их очень мало. Как раз я о слонах немного снимал. Вот. Если говорить о нашей планете, то, конечно, таких мест еще достаточно, но, опять же, они очень отдалены, и добираться до них довольно тяжело, трудно, опасно и дорого, к сожалению, все это вот вместе. Очень большое препятствие. На Новой Гвинее есть места, где изолированно сохранились люди вот в таком состоянии. В Южной Америке, как раз я говорил об этом, недавно вернулся. Довольно большая территория, плотность населения низкая, вот это как бы дает какие-то, ну, есть возможность сохраняться изолированно, вот, не соприкасаясь с нашей цивилизацией индейцам. Но это опять же мелкие группы, повторяю, это не то чтобы целые народы, то есть эта группа может иметь 30, 40, 10 человек, вот об этом я говорю, не более...
1: А, вот, ты знаешь, мне сейчас пришла в голову мысль такая. Вот, например, к шаману идут за мудростью, то есть люди его племени.

0: Ну, то есть он живет в племени, и он там мудрый. Ему подносят самую лучшую вырезку и так далее, как мы определились, да? Вот. А у нас, наоборот, люди идут к отшельникам за советом. Вот, дескать, человек свалил куда-то там, ну, к примеру, там в Оптину пустошь, там поселился в избушке, и все к нему ходят, он как народный мудрец, да? То есть он хочет изолироваться от общества, общество лезет к нему за советом. Там, наоборот, вот такая... как считаешь, вот у них возможно как-то отшельничество, которое будет выше, вот, нежели шаман. Так что, что сам шаман встанет, возьмет, значит, свой посох и пойдет туда.
1: Да, я понял. Если говорить о джунглях, то там люди стараются жить как-то вместе, если маленькими группами, но все-таки отшельничество там, насколько я вот видел и знаю, не практикуется, потому что это как бы скорее наказание. Одному человеку очень тяжело, иногда просто невозможно выжить в этих условиях.
0: А были такие моменты, довольно что тяжело. Наказывали так вот?
1: Да, конечно, в некоторых племенах существует именно как наказание, изгнание из деревни, из племени. Ну, у всех по-разному. Скажем, у пигмеев довольно демократично. Если ты недоволен с тем, как живет твоя деревня, или не согласен с кем-либо, ты можешь просто уйти, можешь уйти один со своей семьей, построить там другую хижину, перейти в какую-то другую общину. Ну, у некоторых племен это как наказание. Именно изгоняют. Потому что жить одному, ну, не знаю, может ли прожить человек. Они считают, что это невозможно. Очень тяжело. Охотиться одному тяжело совершенно.
0: Да, не загонишь никого, то есть никто и не подстрахует.
1: Ну, в общем-то, да. Потом нужно не забывать, что животное — это как бы такая легенда, опять из области легенд, что в джунглях они встречаются на каждом шагу. Животные избегают человека, их осталось не так много везде. И они его сторонятся. Некоторые просто очень осторожны. Это не так просто охотиться там, ловить рыбу, и рыбы стало меньше. Они все это ощущают на себе, вот эти экологические проблемы. Вырубка лесов, исчезновение животных, то есть тех, на которых они традиционно охотились. Поэтому одному там выжить, не знаю, я не встречал, что кто-то жил один отшельником.
0: То есть все эти байки про витязя в тигровой шкуре, это все байки?
1: Ну, это из других совсем регионов. Витязь в тигровой шкуре — это Кавказ, это как бы не тропический регион. Угу. Это было, если не ошибаюсь, там, не помню, в каком, в 13-м, кажется, веке или...
0: Ну да, больше. Достаточно давно. Но, по крайней мере, джинсовых курточек-то не было точно. 203-19-22, мы слушаем ваши звонки. Уже утренние такие. Доброе утро. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте. Ну что ж, такая форма самовыражения тоже каким-то
1: общение.
0: Образом...
1: Да, видимо, спасает. Человеку тяжело говорить, как бы...
0: Может быть, так мы спасем кого-нибудь от
1: волков. Может быть, у человека просто уже сил нет разговаривать, только вот нажать какую-то кнопку, включить там. Я не знаю, что это у него.
0: Ну, пусть хоть так. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Александр,
0: да.
2: Вы знаете, я вот задал вопрос, это Станислав.
0: Да, здравствуй.
2: Я задал вопрос путешественнику и забыл, ну вы отключились просто.
0: Да, извините.
2: Я хотел бы попросить вас, просьбу такую. Вы можете исполнить что-нибудь из репертуара Петра Лещенко?
0: Спасибо, спасибо вам за ваш повторный звонок. Дело в том, что я считаю, что Петр Лещенко в оригинале гораздо лучше, нежели это смогу сделать я. Вот, я думаю, вы меня поймете. Поэтому я не рискну исполнять что-нибудь вот с Петра Лещенко. Вот, лучше как-нибудь потом в другой раз мы послушаем оригинал. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире и полны к вам внимания мы.
3: Да. Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Я вот хотел задать вопрос Олегу. Существует ли чувство страха у жителей вот, племен? И как оно выражается? И не было ли случаев, когда жители племен как-то пугались по отношению к Олегу? То есть, ну, какими-то своими вещами, движениями, повадками, там, вот, такой вопрос.
0: Спасибо.
1: Естественно. Это же такие же люди, как и мы, и чувство страха совершенно такое же, как и у нас. чувство страха, неуверенности. Все то же самое испытывают, тут нет каких-либо различий. Да, бывало, что я, когда был менее опытный, иногда совершал какие-то поступки, как раз именно и движения, и такое было, даже на меня было совершено нападение, именно из-за того, что я как бы в сторону девушки сделал такой резкий жест, а она испугалась и бросилась своему мужу, он ее начал защищать.
0: То есть, а как это выражалось? Он тебя стал хватать там, ну, как
1: нет,
0: у нас?
1: Нет, он схватил
0: там
1: кол, такой заостренный кол, довольно приличный. Если бы он попал, я думаю, что проткнул меня насквозь.
0: Ты увернулся,
1: чтобы я здесь,
0: да,
1: не сидел. Ну, я, да, как-то, может быть, опыт уже какой-то, краем глаза как бы увидел момент, вот когда он нападал, нападение, я увернулся.
0: А, повторный попытки?
1: Я там был не один, нет, я там был не один, у меня были такие довольно крепкие, надежные проводники. Мне казались как телохранитель, то есть все обошлось.
0: То есть вот, он получил тумаков,
1: конфликт,
0: или все-таки они...
1: Нет, нет, мы не преследовали, но, в общем-то, я считал, что я виноват. Мое движение было слишком как бы резкой рукой в ее сторону. Она не привыкла, как бы не общалась никогда с европейцами. Нам пришлось просто покинуть территорию этого народа и уйти. Ничего не получилось, никакого контакта. Ну, это я был. Ну, бывали такие случаи, но их было мало. Я старался, чтобы как бы минимально вот свести такие вот ошибки свои. Сейчас, ну, как правило, все в порядке. Я соблюдаю, стараюсь быть очень аккуратным. Но чувство страха, это как бы совершенно естественно. Они так же боятся, как мы. Что-то новое, какая-то неуверенность там...
0: А темноты они боятся? Вот,
1: да, конечно. Ну, как боятся слова? Они просто аккуратные, как правило. Я не видел, чтобы ночью на любом из континентов, на выбор, кто-либо кому-то приходило в голову передвигаться только в каких-то критических условиях. Если кто-то где-то остался в джунглях, то он старается заночевать на том же самом месте. Ну, обезопасить себя, но передвигаться только в дневное время.
0: Ну, откуда вообще пошла вот у наших соотечественников, начиная с детского возраста, боязнь темноты вот как таковой? Ну, вот темноты, наверное, говорит, боюсь темноты. Вот как ты думаешь?
1: Нет, ну, это естественно. Человек всегда боялся темноты. Причина тут, то есть еще в те времена, когда наши предки жили вот как бы такой же жизнью, какой живут на других континентах до сих пор. Себя чувствовал незащищенным от этой природы, потому что, правда, страшно ночью. Даже мне, когда ты вот остаешься в джунглях, даже в палатке, тропический ливень, вот молнии сильные, гром просто. Это несравнимо с тем, что бывает у нас. И это все равно ты как-то внутри сжимаешься, очень себя чувствуешь неуютно. Хотя ты знаешь, что это такое, почему это происходит. Можешь все это объяснить. Знаешь, что утром этого не будет, это пройдет. То есть все равно подсознательно где-то, ну, спишь как-то чутко, просыпаешься. Видимо, это вот с тех пор осталось в человеке.
0: Игорь тут захаживал. Просил, чтобы ты рассказал о своих татуировках. Ну, в принципе, мы тоже сейчас вот научились тут и делаем всем желающим. Там, хотите с моим профилем, хочешь с твоим, будем начинать тоже им делать. То есть вообще профили всех ведущих, всех популярных программ, телевидения, радиовещания мы можем выкалывать где вы хотите тоже. Ну а что? Ну, Олег, ну надо как-то приспосабливаться. Да, да, да. Ну, ты так смотришь, согласен, на меня, кого-то я делаю что-то преступное в данном случае. Да, делаем татуировки людям.
1: Я просто тебя представил с племенной татуировкой на лице.
0: Меня?
1: Конечно. По поводу татуировок, да, как-то одно время об этом писалось, и даже как бы я рассказывал сам. У меня есть две племенные татуировки. Как бы я являюсь носителем, так будет правильно. Одна была сделана в Азии, на острове Борнео. Вторая в Африке. Это северная Уганда, народности Каримаджонги. Они очень разные отличаются. Скажем, одна похожа на что-то то, что делают у нас. Ну, по способу нанесения и по вот как бы рисунку, когда под кожу наносится краска. Ну, у них это растительного происхождения. Вот, а вторая как раз африканская, ну, не знаю, она более болезненная, даже очень болезненная, и совершенно по-другому, это такие нарезы глубокие до, то есть кожа вместе с, скажем, там, с мясом как бы вырезается, и вот определенный рисунок вот такими нарезами.
0: Рубцы.
1: Да-да-да, рубцы.
0: Как у певца Сила.
1: Может быть...
0: Ну что же, послушаем пьеску.
1: Он же тоже как бы родом из Африки, это как бы племенная татуировка.
0: Да.

0: инструмент типа маримбы. Вот, только, судя по всему, это удары по черепам каких-нибудь животных. У тебя есть какой-нибудь комментарий по поводу предмета, из которого данный звук вот извлекается? Тут же аккорды есть, тут же есть...
1: Да, да, да.
0: Какая-то гармония даже.
1: Ну, если не ошибаюсь, я не знаю, конечно, что здесь. Они там и бамбуковые стволы используют. И такие тарелочки. То есть там целый набор таких тарелочек металлических. Вообще вот интересно очень, они так... Ну, это традиционная музыка.
0: Ну, очень мне нравится.
1: Это опять остров Бали, да, если не ошибаюсь.
0: Такой глупый вопрос. Мне он что-то нравится. Олег, а птица какаду, она что, никогда не писает? Правда говорят, что она только какает? Ну, мы не будем комментировать просто.
1: Я могу сказать, кстати, вопрос-то довольно актуальный.
0: О, давай.
1: Стыдно этого не знать. У птиц как бы экскременты выходят совместно. У них нет такого разделения, как вот там у людей или у других животных. То есть все сразу.
0: Именно вот об этом и рассказывал с Дивахин Иван.
1: Да, да, да.
0: Ну, был вопрос, чем отличается, можно сказать, задница от...
1: Да, это относится ко всем птицам. К птице в этом отношении ближе к рептилиям. У них примерно такой же способ. Вот, как избавляться от всех ненужных веществ.
0: Знаешь, кстати, ужи, вот когда это сделают, это очень сильно воняет чесноком почему-то. У меня уж просто жило долгое время.
1: Ну, может быть, ты его кормил цыплятами там, под чесночным соусом, нет? Скорее всего.
0: Нет, нет. То есть я его кормил макаронами исключительно.
1: Ну, видимо, тоже бывает. Макароны пытаются с чесночным соусом.
0: Ха. Вот заходил человек, просил, чтобы ты рассказал о наличии чувства юмора. Должны же шутить,
1: да?
0: Друг на друга. Ну, да.
1: Нет, они шутят, конечно, по-разному. И надо мной тоже. Я вспоминаю сразу случай на той же Новой Гвинее. Туземцы как бы шутили. Ну, в то же время как бы проверяли меня. Так это можно объяснить. Такие очень искусные воины. Они кидали копье и как бы размахивались и старались вот не сильно, не то чтобы как в мою сторону, старались вот так поймать в полете тут же, то есть слегка размахнуться.
0: Передергивали.
1: Как бы, да-да-да-да-да. Ощущение было, что оно уже сейчас вылетит в мою сторону. Очень эффектно.
0: А друг над другом они так шутили?
1: Да-да-да, конечно, конечно. То же самое. У них это как игра у молодых воинов обычно. Но вообще это впечатляюще выглядит.
0: Какие-нибудь фонетические у них есть? Там шутки там или вот что-нибудь?
1: Ну, я ездил по всему миру, и как бы все народности говорят на разных языках. Конечно, не в состоянии. Я знаю несколько языков, но все не в состоянии выучить. Поэтому иногда я не в состоянии оценить именно их шутки. Трудно переводимые. Не могу понять смысла или как насколько это нужно очень хорошо знать язык, чтобы понять, как они звучат. Вот, чтобы это было смешно для меня.
0: Ну, анекдоты у них есть или что-нибудь похожее на анекдот?
1: Нет, нет, ничего такого, я думаю, у них нет. Их образ жизни немножко другой, поэтому даже очень не немножко, а другой. Думаю, что анекдоты как-то... Какие-то, скорее, легенды, но это из другой области.
0: Это уже эпос.
1: Да, да, да.
0: Не эпос, как
1: мифы,
0: да, да, да,
1: мифология.
0: Вот Алексей тут заходил. Есть ли, говорит, у вас какое-нибудь объяснение тому, что посещенные вами, сейчас извиняюсь, что посещенные вами племена остановились на эволюционном развитии? Ну, в эволюционном развитии. Еще научились ли вы чему-либо у аборигенов в плане сексуальной культуры?
1: Ну, по поводу сексуальной культуры, в общем-то, да, она у них существует, но она, опять же, везде разная. У одних народностей это очень все строго, все как бы по обычаям, там, за всем следят, у других же это довольно свободно. Проходит как бы выбор за самими молодыми людьми, последнее слово. Поэтому, ну, я не преследовал такую цель, я занимался другим, в первую очередь снимаю фильмы, поэтому как бы времени вот изучать сексуальную культуру, это я оставляю другим людям. Есть такие, даже написаны тома об этом, есть даже энциклопедия, если не ошибаюсь, такая.
0: Это говорят, тот, кто вид в персик писал, ни разу вообще этого не делал. О, Стефан Твейк.
1: Стефан Твейк.
0: Да, на тут приходил тоже. Вот интересная, кстати, тема, что служит эквивалентом в торговых отношениях между племенами какими-то. Ну, то есть они же встречаются на рынке, вот за наконечниками, ты говорил, приходят к копьями, я имею в виду.
1: Да, конечно. Ну, это я рассказывал. Это многие племена, они выходят из леса.
0: Ну, уже недаром отдают их, логично.
1: Да, да, нет. Ну, они приносят какие-то плоды лесные, которые, скажем, другие народы не решаются, что ли, добывать. Или просто тяжело очень. Там плоды масляничные, пальмы, какие-то шкуры. Иногда бывает, обменивают им там маленьких обезьянок, ручных животных, то есть те же пигмеи, сейчас я говорил о них.
0: Но есть какой-то вот установленный эталон? Ну, к примеру, что вот там 5 наконечников стоит 1 шкуру и так далее? Или как-то это все решается на месте? Подвижная такая вот система?
1: Скорее на месте. На той же Новой Гвинее в определенное время люди собираются, обмениваются. Скажем, там даже похороны длятся очень долго, вот этот процесс похорон. Не то, что самого покойника, а именно еще потом его как бы поминают, приходят. И вот это, в это время обмениваются какими-то вещами. Есть очень много вещей, которых, скажем, это изготовление которых известно только одному племени. Оно меняет его на что-то другое. Кто-то
0: ноу-хау.
1: Ну да, да, да. Они как бы меняются между собой, кому что нужно. Вот, образно говоря, одно племя может это, другое племя может что-то другое. То есть этот обмен происходит постоянно. Скажем, я встречал у людей, которые явно живут очень далеко от цивилизации, и по их поведению было видно, что они не видели никогда европейцев. Мы были вот в такой экспедиции на Новой Гвинее. Но, скажем, я встретил у них шляпу такого какого-то европейского типа, совершенно голый человек, там жара, он носил вот вождь эту шляпу. Потом, когда мы уже выяснили, мне было очень любопытно, она попала ему путем обмена, вот скажем, какой-то родственник с побережья, который живет в цивилизованном мире, привез ему своему там родственнику в деревню, куда можно было легко добраться. И таким путем тот ее поменял на что-то другое. И так она попала совершенно в дикие места, где, говорю, даже просто смотрелось ну, жутко как-то. Не то, что странно, а жутко. Жара, голый человек, у него такая большая шляпа с широкими полями.
0: Ну, а как ты вообще считаешь, что существуют ли еще неоткрытые народы-то, куда никто не добирался? Или уже все истоптали?
1: Нет, есть такие места, есть, вот, скажем, в той же Южной Америке, и даже они известны, ну, примерно регион, где... Дело в том, что это кочевые племена, они не сидят на одном месте, а если территория джунглей 100 квадратных километров, это только тот человек, который там был, каким-то путем попал, может понять, что это такое, искать на такой территории, вот, скажем, 40-50 человек. Это примерно такая группа, она живет в этом регионе, не подозревая, что происходит в мире, и избегает контактов с внешним миром.
0: Вот такая мысль мне пришла в голову. Если, например, повернуть колесо истории вспять... Красиво, да, звучит? Да? Повернуть колесо истории вспять. Дебильная фраза. Вот. Но, тем не менее, вот вернуться, скажем, во времена там каких-нибудь викингов или так далее, была бы вот территория, на которой мы сейчас находимся, в области твоих интересов как путешественника? Или все-таки тебя больше интересовали вот эти южные там всякие...
1: Нет, меня не только интересовали, сейчас интересуют и северные народы, просто все малочисленные народы мира. Кстати, вот уже сколько, второй год, если не ошибаюсь, проходит выглашена Организация Объединенных Наций, десятилетие малочисленных народов мира, целое десятилетие этому посвятили. Буквально в этом году я был на Крайнем Севере и снимал фильм о аборигенном населении России. Конкретно это были ненцы. Снят фильм. Надеюсь, что, может быть, он будет показан по телевидению. То есть интерес не только. Дело в том, что в тропических регионах там больше и лучше сохранились эти народности. Есть больше возможностей для работы.
0: А есть ли там какие-нибудь у них игры настольные? Например, как наши шашки. Вот мы там в щелкунчики обычно с коллегами играем. Это на фофаны. Ну, ты думаешь, почему у нас все пришли с такими лбами проигрывают, это краснеют? Ну, видишь, да, у меня палец, видишь, какой набитый. У меня лучше всех это...
1: И шишка у тебя вот под левым, ну, под левым
0: конок,
1: глазом.
0: Конок проиграл один.
1: Ну, не солидно смотрится.
0: Надо было поддаться из руководящего состава.
1: Да. Ну, иногда да, я замечал, что дети играют в камешки, там какие-то переставляют их, делают какие-то фигурки на земле. Ну, если есть возможность, не везде есть камни, что-то чертят вот так вот, а так, что вот что-то такое, шашки, как ты говоришь, или домино, то, конечно.
0: А вот ты не пробовал им показать такой предмет, как обычная вот наша российская рогатка с резинкой, с такой мощной?
1: Самое интересное, что у людей, которые уже столкнулись с цивилизацией на многих континентах, я встречал у детей, ну, подобие рогатки в разных формах. У кого-то это было более такое продвинутое, у кого-то менее примитивное, что-то похожее. Они как бы охотятся на маленьких птичек. Удивительно такое впечатление, что они вот как бы похожи на наших детей, хотя, не знаю, сейчас, может быть, я уже с детьми не играю, нет времени, на улицах не наблюдаю, то есть такое ощущение, что с наших улиц как-то рогатки исчезли, нет, тебе не кажется?
0: Да, исчезли. Но...
1: Совершенно, а потому что птиц уже практически нет.
0: Во-первых, птиц мало, а во-вторых, ты знаешь, сейчас я знаю, что модно из рогаток, вот в последнее время практически был какой-то период до их окончательного исчезновения рогаток, это стрелять из них крутыми вареными яйцами по модным автомобилям, которые бьются так, и люди, сидящие в автомобиле, думают, что это начался обстрел, смешно залегают между там этими диванами, в общем-то, тоже начинают отстреливаться в разные стороны. Ну, вот, ну, а сейчас-то уже яйцами стреляться, кто же себе позволит все-таки по цене, то есть лучше, дай думать, я, дескать, съем, правильно, чем отстреливаться.
1: Что рогатки исчезли.
0: Исчезли, просто... А камнями неинтересно стрелять, условно. Ну что, у нас остается совсем, понимаете, или немножко времени. Вот Олег Алиев у нас в гостях.
1: Я уже засыпаю, если честно.
0: Да я тоже какой-то такой виловатый. Ну, сейчас это самое. Надо подтянуться нам несколько раз на этой перекладинке.
1: Что, в прямой эфир, может быть?
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Доброе утро.
0: О, бодрый голос. Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, каким образом во всех этих ваших путешествиях можно было бы определить судьбу эллипсного двигателя, особенно у этих экзотических народов? Спасибо.
1: Саш, ну я так выслушал внимательно вопрос, но мне кажется, это к тебе.
0: Ну, это имеется в виду, да, то есть под эллипсным двигателем, тут, я так понял, подразумевается какое-то животное вьючное, которое вот можно оседлать в течение 5 минут, пока не кончится тропинка. А почему эллипсное? Поскольку его вот ягодичная часть, то есть его же видят только, когда оно уходит, оно стремительно, он навьючился на него, оно поскакало. Раз, и мелькнул вот его, окорочок только такой в форме овала. Вот, на самом деле, это обычное какое-то животное. Это, может, любое животное крупное, на которое можно навьючить. В том числе, скажем, представитель твоего же племени. Вот, бывают же у них случаи, что кто-нибудь мимо проходит, он раз навьючил, тот побежал. Не разобравшись, вроде как, что-то на меня бросили, я побегу. И донес, глядишь, до нужного места. То есть нужно навьючить на того, кто идет в нужном положение, направление. Можно из этого извлечь выгоду. По-моему, я нормально ответил.
1: Удовлетворительно.
0: Ну что, может, тогда и пойдем, что ли, отсюда, или еще посидим?
1: Не знаю, будет еще какой-то прямой эфир, может быть, что-то. Ну, удивительно, что сегодня ни одного вопроса от женщин не было, вот что я заметил.
0: А Лена?
1: Ну, Лена, это здесь, она как бы дышит уже мне в затылок. Это как бы из другой области.
0: Жалуют ли аборигенов вниманием наряду с традиционными миссионерами проповедники от различных сект? Например, Аум Синрикё, сатанисты.
1: Нет, ну такого там нет, но да, очень много разнообразных сект работают. Ну, таких
0: ну,
1: вот...
0: пробиваются все-таки туда, пытаются, так сказать, завоевать.
1: Они не пробиваются, они как бы, да, основательно работают. Как раз остаются те, кто работает основательно. У них такие долгосрочные программы. Люди, которые изучают языки данного народа, живут там много лет. Это в основном протестанты, католические миссии, протестантские миссии, евангелисты, ну и вот что-то вот в таком.
0: Что же, мы, я думаю, на эту тему будем писать, в общем-то, протесты, куда ни попадя, отовсюду рассылать их с нарочными, вот, по посадам, и селянам тоже, может быть, что-то перепадет. Олег, я, в общем-то, предлагаю на этом-то и расстаться, послушать немножко вот как да. раз замечательной композиции.
1: Потому что Лена уже подает какие-то знаки.
0: Надо
1: мне кажется,
0: вот
1: довольно
0: агрессивно.
1: Ну, это ты только видишь третью, а меня в затылок уже пихает.
0: А ты локтем
1: ощущаю...
0: ей в пузо, локтем в пузо.
1: Нет,
0: ей в пузо.
1: Так это как бы твоя Лена, я да. воспитанный человек.
0: Ой, да у меня и Вера тут вот и Лена, да.
1: Локтем или жалко, не могу себе этого позволить.
0: Ну, сейчас не разберемся.
1: Да, лучше уже надо выключать и как бы быстрее тебе идти с ней разбираться.

0: И сегодня этот замечательный день, вернее, этот день закончился, но, так сказать, от него остался яркий, блистающий бриллиантами, что от твоей, в общем-то, кометы хвост. Это День Матери. Именно этому дню и посвящена сегодняшняя наша встреча. Не случайно сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», помимо меня, дико очаровательного, в общем-то, парня, находятся еще две совершенно очаровательные женщины. Такое трио здесь вообще редкость, потому что, как правило, сюда приходят либо дико сублимирующиеся политики, либо, что еще хуже, музыкальные журналисты. Я рад представить сегодня в нашей студии двух наших очаровательных гостей. Я все-таки скажу гостей, а не гости, потому что вы будете нести людям знания. Вы будете нести людям знания и, соответственно, я все-таки, если позволите, немножко нарушу, так скажем, этикет и начну с человека, которого я хорошо знаю, с моей старой, хорошей знакомой. Это Дора Меламед, тележурналист. Практически полтора года назад разродилась она от бремени. И, в общем-то, бремя это было в некотором роде неожиданным, поскольку извините, я очень волнуюсь, разнояйцевые близнецы, соответственно, мальчик и девочка, то есть они не похожи друг на друга, хотя и близнецы. Мальчика, насколько я знаю, у тебя, Дора, зовут Гена, просто в семье Гек, а девочка Лада, правильно? Ладушка.
1: Да, все правильно. Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, потому что, Саш, пока ты так долго говорил, мы даже здрасте не успели сказать. Вот, всем говорю здрасте.
0: Да, ну и, соответственно, также у нас в гостях актриса Виктория Григорьевна Островская. На данный момент за плечами у Виктория Григорьевна действительно большая, бурная жизнь, и у нее уже двое внуков. Вот посмотрите ситуацию. Две русские женщины, которые могли бы жить уже на Кипре, да, могли бы, скажем, рожать детей на Пятой Авенюшке, да, или, в общем-то, прогуливаться с колясками на Трафальгарской площади. Но нет, зима на улице, выпала перхоть, автомобили скользят, злые менты, понимаете, кругом бомбежка, взрываются. Эти замечательные женщины здесь, с нами. Они не уезжали в тяжелые, так скажем, постперестроечные времена в Израиль или Америку, не возвращались потом, чтобы руководить политической партией или петь хриплым голосом песни. Они всегда были здесь, всегда были с нами. Ну, соответственно, о Доре Меламед я могу рассказать и сам, но вот, Дора, я попрошу тебя, так сказать, поподробнее рассказать о Виктории Григорьевне Островской, поскольку я знаю, что ты являешься тележурналистом, автором многочисленных документальных фильмов. В одном из них как раз снимала длительный сюжет у Виктории Островской.
1: Да-да, хотя мне Виктория Островская сейчас машет руками и показывает, чтобы я ей дала слово, но я, как обычно, как все тележурналисты...
0: Нет, это просто дело в том, что я развожу тут...
1: Мух.
0: Не мух. Ну, как ты называешь? Мух – это маленькая винная мушка. У меня тут брашка стоит. У нас праздник скоро, Новый год. И прям мух развожу.
1: Так вот, я, как любой тележурналист или даже тележурналистка, сначала всех перебью и расскажу про Викторию Григорьевну то, чего вы не знаете, и тем более не знают наши радиослушатели. На самом деле, можете мне не верить, но вот с нами сейчас в студии сидит легендарная совершенно личность. Это дама, лицо которой, вот если встретишь ее на улице, покажется всем, ну, как бы никто ее не вспомнит, вот именно глядя на ее лицо. Но она первой и последней произнесла замечательную и знаменитую фразу «Цигель-цигеля-люлю». Виктория Островская – это та самая жрица любви из «Бриллиантовой руки». Вот честно совершенно, Саша. И совершенно вот не нужно опять махать руками и разгонять мушек. Это действительно так.
0: Я совершенно искренне тебе верю, во-первых. А во-вторых, это действительно, как ни странно, магическая фраза, поскольку недавно я проводил очередную лекцию в одном из университетов, где, в общем-то, совершенно случайно сказал «Цигель-цигель». Ну, у меня пистолет упал, я цигель-цигель, а все студенты ай-лю-лю, то есть практически, они, может, даже и фильм не смотрели, но это уже стала народная фраза. Ну, сразу же такой вопрос, Виктория Григорьевна, вот скажите, вот, скажем, есть ведь музыканты, одной песни. Ну, таких сейчас большинство, то есть достаточно посмотреть дебильное MTV, сразу становится все понятно. Одни конченые, одни бедняги, они там, ну, то есть люди какие-то ежесекундные, да. Вот как-то хорошо ли это, что именно вот вас знают по одной этой фразе? Именно люди, скажем так, которые смотрят фильмы. Вот, ну, не обидно? Или все-таки это такой единственный, но очень меткий бросок прямо в центр дартса? Вот?
1: Ну, прежде всего, я хочу поздороваться с нами, с нашими дорогими радиослушателями, те, которые еще не спят в это позднее время. И передать всем привет и моим близким, кто слушает меня. А, Сашенька, насчет вашего вопроса, ну что вам сказать? Советский народ меня знает не только и любит за это, потому что у меня еще, ну так сказать, я не только в этой ипостаси известна народу. Очень много людей знает меня как тренера, как инструктора, который приходит и к нам в центр кинезитерапии, к Бубновскому, и лечится у нас. Потом я работаю все-таки в библиотеке Ленина, и там тоже немаленькое количество людей, да и просто так знакомых, и у меня много, поскольку я человек общительный и веселый.
0: Вот, кстати, меня, честно скажу, очень радует и удивляет в хорошем смысле вот такое разнообразие ваших, скажем так, торпедных ударов по общественности. То есть, первое, это все-таки кинофильм замечательный, действительно замечательный. Роль яркая, она маленькая, но яркая по-настоящему, да. А затем вдруг неожиданно это физкультура. Вы помогаете людям, в общем-то, как-то исправить их проблемы, решить эти проблемы, да. То есть это такой совершенно полярная какая-то вещь, да. А далее вдруг неожиданно библиотека, да. Вот, например, как правило, люди ну, такого немножко более скудного умостроения, они предпочитают свои все вот эти вот дары, ну так они считают, направлять в одну область. То есть, к примеру, я сейчас играю там музыку, но я еще пишу песни для такого-то. А кто вам пишет песни? А мне пишет такой-то. Ну и в самом уже таком лучшем случае они еще рисуют картины. То есть все это как-то близко. Вот изобразительное искусство и музычка, да. Если, например, человек работает в автослесаре, то где он еще? Вот давайте вот подумаем. Вот работает мужчина в автослесаре, да. А где он может еще, в какой области, помимо этой, параллельно с ней себя приложить? Вот я знаю.
1: Ну, водителем, наверное.
0: Правильно, еще охранником.
1: Да,
0: вот.
1: Да, не, да. Ну, он в казино иногда может сыгрануть, так фишечки бросить. Нет,
0: я имею в виду работу. Да, работу. Долго. Я имею в виду работу. Да, вот. У вас же действительно вот такие совершенно полярные занятия. А вот
1: нет, это да. Не совсем полярные занятия. Дело в том, что я ведь училась в театральном институте. И там мы и у нас мы танцевали, и спортом занимались, и потом вот у нас там был такой предмет — сценическое фехтование. А поскольку я так проявила свои способности, у нас был такой тренер, заслуженный тренер Украины, я Киевский институт заканчивала, Элькис Григорий Яковлевич, он так посмотрел, сказал: «О, Викуля, у тебя есть хорошие данные». Я пошла, значит, в спортивное фехтование и тоже добилась результата. В общем-то, у меня было личное первенство среди художественных вузов Украины по рапире. Так что спорт мне был всегда близок. В школе я занималась художественной гимнастикой. А вообще, когда-то я начинала с того, что мамочка за ручку привела меня в хореографическое училище. Я до 5 класса училась в хореографическом училище. А потом, ну, пришлось оттуда уйти, поскольку я была сорвиголова и очень такая девочка непоследливая. Как-то так вот села на перила, решила прокатиться вниз и перевернулась, ударилась головой со второго этажа. И у меня сотрясение мозга случилось, и мне врачи посоветовали, ну, не делать таких вот там прыжки, в общем, физическую нагрузку ограничить. Но все равно спорт любила всегда.
0: Вот, кстати, это еще то, что выгодно отличает все-таки ваше поколение, да, от поколения Дорнова, вот Дора. Вот скажите, пожалуйста, вот вы же, ну, если уж так честно, да, вот вы снимаете фильмы, но это все благодаря тому, что вы, так сказать, успешная женщина. То есть у вас есть обеспеченный муж, то есть два мобильных телефона, шикарный, хоть и корейский, но автомобиль, джип и все такое, да, но тем не менее, вы же когда последний раз, например, вы поднимали гирю?
1: Да, гирь я вообще на самом деле никогда не поднимала. А последнее мое занятие виртуальной физкультурой случилось тогда, как раз когда я снимала Викторию Григорьевну за работой. И она мне все время кричала: «Дора, Дора, давай с нами!» Оператору кричала: «Давай с нами!» Оператор стеснялся, потому что был в рваных носках, и камеру некуда было деть.
0: Вот еще один такой момент. Я прошу прощения у тебя, что перебиваю. Вот скажите, вот, Виктория Григорьевна, когда вы вот снимались в фильме у Гайдая, да?
2: Да-да.
0: «Бриллиантовые руки», совершенно допустимо ли было, вообще, можно ли было себе представить, чтобы оператор снял, так сказать, меж, а у него там рваные носки? Ну, вот для меня это дикость какая-то. Что сейчас творится на нашем телевидении? Что за бардак? Рваные носки телеоператора. Это говорит о чем? О низком уровне жизни. Так может, у нее еще сырники пахнут небе лежачего? Ну что же? Что творит? Да? А раньше дикторы, вот смотришь, раньше дикторы, в те так называемые тоталитарные социалистические времена. Он сидит, у него лицо не трогнет, ни пудринки не упадет. А сейчас мало того, что он начинает высказывать собственное мнение, так он еще поясничает, ерничает и ерзает, кстати, на стуле. А все это из-за чего? Потому что у операторов рваные носки. Я бы вообще на входе в Останкино первым делом вот этих ментов, которые там стоят, заставлял бы снимать мёшты всех и смотреть, не рваные ли носки у посетителей Останкино. Рваные? Пошел отсюда вон! Не рваные, заходи, правильно?
2: Да, я понимаю, но тогда, когда мы снимали «Бриллиантовую руку», тогда было жарко, мы снимали фильм в Баку, и тогда вообще ходили босиком операторы, так вот, в босоножках. И тогда этой проблемы не стояло так остро.
1: Я хотела бы еще добавить, вот поскольку Вика стала рассказывать про свое детство, может быть, еще про более раннее рассказать, потому что Вика очень интересно рассказывает. Вот, знаете, дорогие друзья...
0: А можно сейчас, Дорочка, да. Дорочка, простите, просто один вопрос. Тут сейчас вот мне заходили женщины и, в общем, подсовывали дикое количество писем и бумаг, вот, и баллонами исписали все стены с одним вопросом. Вот все-таки это вопросы к Виктории Григорьевне, а не к тебе, ты не обижайся.
1: Так, да, хотела задать вопрос.
0: Так нет, ты хотела другой задать, а я тот, который люди прислали. Я же для людей все делаю, стараюсь. Я-то для людей стараюсь, понимаешь? Я-то тут... А ты видел то, что тебе интересно. А людях-то вот подумала? Молодое поколение.
1: А потому что мы схлестнулись с тобой, два журналиста. Ты радиожурналист, а я теле.
0: Слушай, а тебе кормить не пора?
1: А они тут лежат на лавочке.
0: Да, ну я знаю, оператор наш Антипов за ними бережно уходит.
2: Да, очаровательные дети, просто прелесть. Один, правда, ушел куда-то.
1: Ну, полтора лежат на года, лавочке.
2: Полтора, уже ходит. По-моему, он пошел куда-то там.
0: Вниз, я думаю.
2: Да, он, по-моему, покурить пошел.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Виктория Григорьевна, что вообще... Вернее, даже не так. Какой род занятий мужчины раздражает вас больше всего? Только давайте опустим два самых первых, естественно. Это музыкальная, политическая журналистика, да? Вот эти два сразу опускаем.
2: Вот легче сказать, что не раздражает.
0: Не, ну, скажем, вот мужчина-визажист или модельер высокой моды. Вот какие еще профессии-то я могу вспомнить?
1: Массажист.
0: Да! Ой, извините, я волнуюсь.
2: Массажист? Ну что же, если он хорошо делает массаж, почему бы нет?
1: Ой, вы знаете, у меня 2 года назад был один массажист. Так вот, я просто удивилась его профессионализму, потому что я-то там лежала голенькая, ну и вроде как... Ну, я понимаю, что он очень много народу...
0: 2 года назад?
1: 2 года назад, да.
0: То есть, подожди, ты была 2 года назад...
2: На сносях.
0: Почти.
1: Нет.
0: Два года назад ты была на шестом месяце.
1: Нет, этого еще не было видно так сильно. Ну, короче, неважно. Мне прописали делать массажи, чтобы так тельце расслаблялось, кожа, чтобы оставалось в порядке. И вот, его профессионализм меня просто поразил. Несмотря на то, что много очень проходит через его руки и мужчин, и женщин. Вот, и все там голенькие валяются. Вот просто ни намека, ни какого-то вот какого-то интимного прикасания, конечно, не было. Ну, может быть, это было обусловлено вот моим там 6-м месяцем, но дело не в этом. Так вот сейчас, прошло 2 года. Представляете, вспомнил меня, звонит и постоянно требует встречи.
0: А что говорит наш муж?
1: А он не знает.
0: Ну, вообще, вот я просто советую, ведь узнает он, парень горячий, восточный, зарыжет сущий.
1: Так нет, ну я
0: вот
1: же
0: скажи,
1: никуда не иду. Мне
0: скажи,
1: просто интересно. Вот
0: скажи,
1: я,
0: пожалуйста,
1: я
0: нет,
1: увидеть,
0: подожди,
1: тоже
0: это
1: спросить,
0: не уворачивай.
1: Почему через 2 года только люди вспоминают?
0: Я о другом хотел спросить. Скажи, почему вот у всех тележурналисток мужья, как правило, либо чечен, либо вот какие-то восточные люди? А?
1: Ну, Саша, у меня
0: ты
1: на самом
0: говори,
1: деле
0: как
1: нет.
0: Есть.
1: На самом деле у меня он туркмен.
0: Будьте здоровы. Да, так.
1: И это на самом деле нет. Ну, я не знаю. На самом деле он туркмен, и зовут его очень красиво. Бабрак Кармаль.
2: А я думала, он эфиоп.
1: Нет, нет, нет, ну как же эфиоп? Эфиоп черный. Нет, он очень красивый, такой, да, из старинного
0: красивый,
1: туркменского
0: красивый.
1: Племени. Ну, у них там много племен на самом деле.
0: А он из старинного.
1: А он из старинного, да. Я забыла, как оно называется. Но дело в том, что там же все даже должности получают в зависимости от того, из какого ты племени. Так вот, мама у него работала секретарем обкома.
0: Больше.
1: Поэтому это еще больше. То есть это племя еще более возвысилось.
0: То есть, по сути, это бай. Ну, вот.
1: Да, да, да, да, да, да. Ему здесь очень тяжело живется.
0: Ну, понятно, холодно. Я сам тут страдаю. Но давайте сейчас чуть-чуть прервемся, хорошо, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с двумя очаровательными гостями нашего сегодняшнего эфира. Это Виктория Григорьевна Островская, уже бабушка, но тем не менее, так сказать, спортивный тренер, актриса. И также
2: сотрудница библиотеки Ленина.
0: Да, причем не рядовая сотрудница. Не просто так вот там перила протирает, как, к примеру, я иногда в кабаках, чтобы как-то подзаработать. И также моя старая добрая знакомая, Дорка. Дорка Меломец, которой мы столько объездили капустников, столько объездили КСП, столько спели под гитару около костров с другими девками и туристками. Соответственно, тележурналистка, которая снимает документальный фильм. Один из них сюжетом одного из этих фильмов и послужила вот такая
1: судьба,
0: да. Ну, судьба — это так немножко трагическое слово, да, но тем не менее жизнь, продолжающаяся и бурлящая жизнь Виктории Григорьевны. И, соответственно, вот Дорка хочет задать вопрос нашей гости Виктории Григорьевне Островской. Пожалуйста, Дора.
1: Ну, это не совсем вопрос, а мы просто сейчас вот выходили, освободив место для новостей, потому что студия-то тут, видите,
0: много народа сейчас на новости заходит,
1: да.
0: Конечно. Дело в том, я объясню, почему это так происходит. Происходит, и если вдруг основной ведущий новостей там случайно подается, ну, мост вылетит, еще что-то, то сразу другой его заменяет. Если с тем что-то случится, то третий. Это, по-моему, вполне оправданные меры предосторожности. На такой серьезной, уважаемой радиостанции.
1: Да-да-да. Так вот, мы тут заговорили о своем, о женском, и
0: да,
1: я бы даже сказала, глубоко интимном. И хотим тебя, Саша, вовлечь в эти же разговоры. Ну, поскольку ты мужчина, то есть как бы другая сторона тоже должна быть представлена.
0: Спасибо,
1: и вот
0: спасибо, Дор.
1: Да, я вот спросила у Вики, как у человека более опытного. Вот, например, что нужно делать? Вот искра такая промелькнула вот между мужчиной и женщиной. И то ли нужно ханжествовать, и вот первый раз вот как бы не идти на близкую связь сразу, хотя ты чувствуешь, что этого хочешь ты и хочет мужчина. Или вот как-то нужно поупорствовать для того, чтобы сильнее и крепче его привязать. Вот, Вика, как ты думаешь?
2: Мне кажется, что надо быть всегда искренним и поддаваться первому, так сказать, вот порыву, вот как сразу ты решишь, так и должно быть. А вообще, мне бы интересно узнать было бы у Саши, вот как он считает, как мужчина. Может оттолкнуть его та женщина, которая вот сразу будет так доступна легко и сразу так раскроется?
0: Такой вопрос очень, ну, я бы сказал, действительно интимный.
2: Ну, не смущайтесь.
0: Я могу прямо сказать, что мужчина чем отличается от женщин, да, что, ну, вы уж, если такой пошел откровенный, как говорится, разговор, да, то мужчина хочет всегда. И поэтому вряд ли нормальный мужчина, да, оттолкнет женщину в том случае, если он, так сказать, первым эту икру возжег, да.
2: Другое... Нет, я не говорю оттолкнет. В дальнейшем, вот в дальнейшем.
1: Можно ли рассчитывать на серьезную связь?
2: Да, да, да.
0: Ой, сложно. Все зависит от того, не, скажем так, переборщит ли женщина с вот активностью разведения пламени. То есть тут не будет ли она чересчур настойчива, скажем так, в своих. Вот не отпугнет ли, попросту говоря, мужчину, да? Потому что ведь настоящий мужчина — это что? По идее, это дико трусливое существо. Почему некоторые из них так хамски ведут себя с женщинами, с официантками, там, типа, там, поди сюда, дай то-то, сё. Это не потому, что они такие самцы, и у него золотая цепь, которая может встать вот на мой джип, собственно говоря, на колесо и ездить зимой. Не поэтому, потому что он серенькая трусливая мышка, он боится женщин.
2: Это защитная реакция.
0: Конечно, конечно, конечно. И многие из них с пьяных глаз, вот у нас тут сидячи, признавались, говорят, боюсь, я, говорит Саня. Вот. Исходя из этого, женщина должна это понимать и не быть, попросту говоря, настойчивой. Тогда вполне вероятно, что что-то и получится. Вот мое мнение таково.
1: Так, а если мужчина труслив, то тогда в следующий раз, встретив следующую женщину, ну вот как бы та первая будет для него отработанным материалом. И он опять захочет, ты говоришь, что мужчина всегда хочет. И получается, что это какая-то беспрерывная мозаика. И если кто-то из этой мозаики не будет выделяться, не будет форсировать события и не возьмет мужчину, ну так грубо скажем, сразу за...
0: Понятно.
1: Вот. Ну, ей ничего и не светит.
0: Ну, тут есть еще один момент, что, скажем так, вот эта хватка, она же тоже может быть разная. К примеру, есть у женщин, да, у многих определенный набор взглядов, определенный набор символов, которыми они сопровождают свои, скажем так, ухаживания. Или даже, может быть, это не ухаживание, а просто, скажем так, они показывают, что, дескать, мы вот не против, да, то есть ты вот сам что-нибудь сделай, и мы не против, да. И вот этот набор, к сожалению, на мой взгляд, я очень долго живу на этой планете, вот, он, в общем, дико сокращается. То есть, если раньше она, например, могла выйти перед тобой голая с арфой, спеть прекрасную песню на стихи, к примеру, Лермонтова, да, вот, из белой лилии, да, то сейчас она может там вульгарно отодвинуть юбку, закинуть там ногу на ногу, то есть то, что она видела в голливудских фильмах. То есть сами приемы обольщения, они нормального половозрелого самца как бы должны отталкивать, по идее. И мне более чем странно, почему многие, например, на это западают, на голливудскую улыбку, на какую-то такую вот броскую внешность, на откровенно скопированную какую-то клишор, клиш.

0: совсем в пенсне, в такой в очочках.
1: Но зато писал, но зато как книпер... Дорочка, да, но зато Дорочка, книпер... да Чехов, извини, тут я буду биться как удав. Чехов,
0: так он... я сейчас его не ругаю, Чехова, я просто говорю, что появилась книпер, потом, которая стала да. тире Чеховой, да. так она его сразу вот за это самое взяла, вот что я не хочу произносить в эфире, и все, и стала женой, и все было отлично. Алика Мизинова...
2: а почему, собственно, вас так волнует эта тема?
1: Да,
2: у вас
1: вот скажите.
2: Двое детей, очаровательных, у вас прекрасный муж, очень активный и такой дееспособный.
1: Автомобиль у него тоже
0: вы
1: хороший.
0: Вы знаете, да, я да, просто да. собираю материал на следующий фильм, понимаете? Поэтому вот я сейчас, где бы я ни бывала, я задаю этот вопрос, другие, которые я еще пока не задала, достаточно такого интимного плана. То есть фильм будет посвящен психологии мужчины и женщины, психологии, так сказать, первого шага.
1: Ну, в принципе, идея хорошая. Кстати, мне вот кажется, вот... Виктория Григорьевна очень так скромно, тем не менее правильно сказала, что нужно вести себя естественно, да, в любой ситуации.
2: Да, естественно.
1: А
2: да.
1: если, к примеру, женщина, да, которая вот опять же значит, положила глаз на мужчину, да, начинает как-то думать, вот для того, чтобы он обратил на меня внимание, мне нужно сделать. Тут у нее компьютер закрутился, там винчестер там со страшной силой свистит. Что сделать? Соответственно, в мозгу вот эти образы, о которых я сказал, всплывают определенная улыбка, определенный наклон головы и так далее. Да? В принципе, вот то, что я сейчас рассказал, в ее мозгу может промелькнуть за доли секунды. Да? Но если это промелькнет, это уже не есть естественная манера поведения. Вот в чем дело.
0: Но у меня есть... вот моя будущая героиня будущего фильма, это как раз есть такой пример. Вот она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Ну, понимаете, да?
1: Да.
0: И там в лаборатории, ну, на 30 женщин было, допустим, 15 девушек и один только мужчина. Вот. Причем красив был как бог. И девушки друг от друга как бы совершенно не отличались, потому что вот тут же брали его, вот как я не хочу опять же выражаться, и прям тянули в постель. Угу. А она от всех выгодно отличилась только тем, что когда она вот осталась единственно неохваченной вот этим вот персонажем, она очень долго вот...
1: Сопротивлялась.
0: Сопротивлялась, да. И в конце концов вышла за него замуж. Вот тем самым она отличилась. От... Но правда, Саша...
1: Дорочка, вот... это еще один из способов обольщения, на самом деле, долго отказывать, согласись. Особенно а все кругом, как говорится, этого не
2: работа
1: делают.
2: Работа на контрастах,
1: да.
2: да. И тут
1: да.
2: все в этом самом, и тут я выскакиваю в белом.
1: Да.
0: Но,
1: да,
0: понимаете,
1: да, да.
0: тут еще связано, опять же, с психологией не только первой встречи, но дело в том, что, Саша, это случилось в городе Ленинграде. Тебе это о чем-то говорит? Вот психология ленинградцев, понимаешь?
1: Ну, мне сложно сказать. Я в последнее время там был по делам одного банка, и психология банкиров везде одинакова.
0: Нет, ну я сейчас я говорю просто про обычных людей.
1: Ну, мне сложно сказать, я не хожу по улицам, не езжу в метро. Вот. Но, тем не менее, мои воспоминания об обычных людях как раз, они вот несколько все-таки другие. То есть, что у них это происходит весьма естественно. Вот, по крайней мере, как я в молодости, да, ежели мне нравилась какая-нибудь красавица, я не думал о том, как будет происходить покорение ее сердца, унтушки, да. Я просто заведомо где-то внутри знал, что вот эта тетка конкретная будет моей. И так чаще всего случалось. То есть не было каких-то скоротечных атак, но не было и какого-то игнорирования специального с моей стороны.
0: А не было вообще вот так, чтобы ты добивался девушку и все-таки не добился бы?
1: Ну, если я сейчас тебе скажу, что так было, значит, это срам получится. Что же, я полный даун. Конечно, посылали. Посылались. Вот. Но я могу сказать другое, что сейчас пославшие, они же дико жалеют. Потому что... Вот, хотя бы потому, что слышат нас сейчас. Вот, ну, например, я сижу в обществе двух прекрасных дам, а они с кем сидят? Они сидят с каким-то перцем, у которого усы под носом, извиняюсь, П под носом, да, тельняшка там, и он там на шаховской гитаре поет эту самую песню «Визбора при свечечке».
2: Это еще хорошо, если они сидят с таким перцем, а они могут вообще сидеть в одиночестве.
1: Вот, пожалуйста. Так что, Дорочка, ты же меня знаешь.
0: Саш, я хотела бы все-таки узнать, а что было вот несколько десятилетий назад, и спросить у Вики вот про ее студенческую жизнь, про нравы студенческие, кстати, что тоже вот интересно.
1: Того
0: очень.
1: Времени.
0: Того
1: да.
0: времени. И хочу напомнить Вике просто, чтобы она рассказала, за что ее выгнали из института.
2: Да, был такой случай. Меня исключили из института, из комсомола. и послали проникаться

0: идеологии рабочего класса. И я работала слесарем на заводе.
1: Одну минуточку, а за что?
0: Ой, за что? Сейчас это смешно звучит, но в то время...
1: Это было чревато ведь даже тюрьмой.
0: Ну,
2: могли позвать в тюрьму, конечно.
0: Ну, естественно, нас в КГБ всех вызвали. И за мной приехали. Как раз бабушка. У меня бабушка вообще была, это что-то. Я считаю, что вот очень многим я обязана своей бабушке. Приехал молодой человек, светлые пронзительные глаза. И, значит, сказал, что он вот такой-то и такой-то. Лейтенант Давиденко. Это было в Киеве. И вот просит меня проехать с ними как свидетели. Ну, в общем, короче, я говорю, а если я не поеду, так что? Он говорит, все равно придется. Ну, придется, так придется. Я поехала. Ну, и оказывается, это был 58-й. Когда у нас был первый фестиваль?
1: 57-й.
0: 57-й год, да-да-да.
1: Молодежи УН студентов.
0: Да-да-да, который...
2: Я помню, это нес большой транспарант с дикого бодуна. И очень мне было плохо, но вот организм все-таки выдержал. Сейчас бы я, боже, да, не вынес.
0: Вот. И я приехала, меня посадили там в кабинет. Ну и стали меня расспрашивать, да. А как получилось? Мой первый муж, он был москвич, а я киевлянка. Я училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. И на фестиваль я поехала в Москву с Игорем. Ну, мы там гуляли, естественно, все было замечательно, все было, это тогда было все вновь, мы там ходили, общались, знакомились.
1: С потом иностранцами?
0: Да, естественно, ну, братались, а как же. Вот, потом я приехала в Киев, в Киеве тоже появились ребята. В общем, мы собирались, пели песни, мы им показывали Киев. И тут вдруг меня вызвали в эту самую замечательную организацию. Значит, говорят, вот так-то и так-то. Я говорю, а в чем, собственно, дело? Вот говорят, что вы в компании. У нас была такая хорошая компания. Ребята не только из театрального вуза. Разные. Вот вы там себе позволяли высказывания, какие-то антисоветские анекдоты.
2: Кто-то вложил.
0: Смеялись над советским искусством. Я говорю, что... Нет, ну самое интересное, что это было неправда, потому что я была продуктом того времени. Я была такая пионерка, я была завзятая комсомолка. Это что время было сталинское? И, в общем-то, я была воспитана иначе. Мы ж не было такого количества литературы, не было этого диссидентства. Мы все думали, что мы делаем правильно. Причем такая я была очень активная. В общем, так-то и так-то. Я говорю, глупости, ерунда. Нет, вот так-то, так-то. Ну, в общем, короче, я говорю, я вам не поверю. Мало ли что, может, вы мне скажете, что я ограбила Софиевский собор. Почему я вам должна верить? Вот, ну, сейчас привели какую-то кошелку с толстым задом, которая еле на стул села, размалеванная, как индеец на тропе войны. Я даже ее не узнала. А вот когда-то мы там собирались в Киеве в компании, и у нас был такой мальчик Юзик, и он привел вот эту вот лушпайку туда в компанию. Причем она так не гармонировала с нашими ребятами и девочками, что я так посмотрела на нее, ну, может быть, это я не права была, я говорю, Юзик, что такое вообще? Откуда? Откуда вот это убожество? Он говорит, да, она там в комиссионке работает, тыры-пыры, что-то ему там надо было. Ну и все. И когда она говорит, вот, да, я подтверждаю. Я на нее посмотрела, я говорю, я с тобой говорила об искусстве. Что ты в этом смыслишь? Я тебе рассказывала какие-то антисоветские анекдоты. Я говорю, да ты кроме вообще, ты только по ширинкам можешь лазить. Ну, такой уровень был. И я, конечно, поскольку я всегда была очень такая вспыльчивая, эмоциональная, я тут же схватила там такой у него письменный прибор, пресс-папье. И отоварила ей, в общем, враговой отсек я и так вот засадила, хорошо. Ну, тут же он встал и сказал: так, нам хорошо известно, что вы себя представляете, как вы ругаетесь матом, как вы танцуете рок-н-ролл, как вы пьете стаканами водку. В общем, стал такую пургу гнать. В общем, короче, меня там продержали в этом КГБ где-то до ночи. Ну, потом я пришла домой, естественно, все материалы передали в институт. И компания. Ну и вот, раз такое случилось, уже все ж наделали в штаны, поэтому ходили и обрабатывали всех. Вот будет комсомольское собрание, будет то-то, будем исключать ее из института, из комсомола. Вначале из комсомола надо было исключить. Вот вы не должны ничего говорить такого-то, там нашли. Вот Света Кобылянская, нам известно, что вы спите женатым мужчинам. А вот Майя Вовк, значит, у нас такой парторг был, Токаренко Яков Павлович, который, значит, говорит: а Майю Вовк бачили у 2 часа ночи раскрашену, як обезьяна, около гостиницы. Значит, всем позатыкали рты, чтобы никто, так сказать, не вступался за меня. Ну и все это было, так сказать, сфабриковано. И когда вот было это комсомольское собрание, там один мудила, решил прыгнуть выше собственной задницы и сказать, что вот, мы ее хорошо знаем, она такая-сякая, она носит, по-украински он говорил, колеса в ушах, это, значит, такие вот большие серьги, в ней декольте до задницы, там, веек малюет, ресницы красит. Вообще, студентка театрального института. Ну тогда, короче, была установка такая, да, что принимали национальные кадры где-то из деревни, все. А вот.
2: Сейчас, общем, Виктория Григорьевна, прошу прощения, просто тут сейчас ко мне пришли, надо разгрузить. Я быстренько спущусь, хорошо? Хорошо. Затем мы продолжим.
0: Да.
2: Вот, собственно, конечно, это трудно заниматься разгрузкой, погрузкой на морозе, к тому же ремонтом. Извините, пожалуйста, что я вас прервал, Виктория Григорьевна. Пожалуйста, если вам не сложно.
1: Вот про собрание мы.
2: Да, вот да, на собрании.
0: Да, нет.
2: Кстати, я хотел немножко сразу сказать, что вот Юзик-то тоже, в общем-то, достаточно западло сделал, поскольку есть определенные правила не приводить в свою компанию, в общем-то, лишних людей, да. Ну, к примеру...
1: Ведь это я привел его тогда... Вот. И вы его отдайте мне, ребята.
2: Вот, совершенно верно. Так что да. Юзик тоже еще тот.
0: Да, еще тот.
2: Вот.
0: Ну, я ему сказала все, что я о нем думала.
2: Надо было еще тоже приложить ему как следует по черепу.
0: Этот Юзик тоже пострадал, потому что эта кошелка заложила всех вообще. Не только меня, но и очень многих.
2: А вот извините, прежде чем мы дальше прослушаем ваш рассказ, вот сейчас, спустя такое количество лет, вы не пытались проанализировать вообще вот мотивацию ее? То есть за прайс какой-то? Почему? Зачем человек пошел и вложил людей не повинно?
0: Ну, может... Я думаю, что это была не ее инициатива.
1: А я думаю, что это была классическая такая ненависть классовая. Вот.
2: Комплекс у нее был.
0: Это комплекс. Я не думаю, что она сама пошла. Я думаю, что ее нашли.
2: А, она же в комиссионке работала.
0: Да, я думаю, что ее нашли. Просто компания тогда была такая. Потом статья появилась в Київській газеті, которая называлась «Коли в бичків ріжуться зуби». Значит, когда у бичків режутся зубки. И потом тут же в Москве тоже была компания. Очень многие ребята полетели из ВГИКа. В Харькове какая-то была «Белая лошадь». Вот тогда вот этот стиляк всех брали за задницу. Вот это было то время, когда там эти брюки рвали узкие. Вот это
1: то
0: вот было.
1: То есть искореняли последствия того самого фестиваля молодежи и студентов, когда люди там чуть-чуть открылись, а их нужно было опять закрыть. А потом эта тетка из комиссионки наверняка где-то нагадила, ее тоже поймали, она говорит:
0: конечно,
1: а вот вы меня отпустите,
0: конечно.
1: Я вам тогда вот про этих расскажу.
0: А может быть, это не ее инициатива, потому что мы были такие достаточно яркие, заметные вообще вот в Киеве люди. Там не только я, там были очень многие, я там не хочу называть, очень... сейчас даже известные люди, которые, в общем-то, пострадали.
2: Ну, вероятно, да, что она еще просто, так сказать, работала внештатником, как вот один известный телеведущий, скрывающий свое прошлое тщательно. То есть попросту стукачила за, может быть, и за идеи, может, и за деньги.
0: Может быть.
2: И за то, и за другое. Да. Ну, так вот, собрание, да.
0: Ну, и вот, и когда он говорит, и вообще, говорят, у нее и мать такая, значит, на мать он на мою попер, а маму я свою обожала. У меня мама была вообще уникальная, изумительная женщина, полная мне противоположность. Очень такая деликатная, очень выдержанная. Это я такая была пиратка, борец за правду, сорвиголова, а мама нет. И очень красивая женщина. Ну, я тут уже, хотя меня все держали, говорят, Вика, ты давай, ты помолчи, только там резко не выступай. Ну, и я тут вскочила на сцену, схватила, ему в горло вцепилась.
2: В кадык.
0: Да, кадык, именно кадык.
2: За кадычину.
0: Да, и, конечно, била и мотивировала, как говорится, так-то и так-то и так-то. Не хочу загрязнять эфир.
2: Ну, понятно, Виктория Григорьевна, извините, что опять перебиваю. Ведь на самом деле вот то, что вы сейчас рассказываете, вот когда он сказал, что там такую-то видели у гостиницы накрашенную, там так-то, да, что вот, к примеру, это носят вот такие серьги, там, декольте, да?
0: Это я ношу
2: Да, это про вас, декольте, да, про вас он сказал. Значит, эти вещи его, вот, скажем так, вот этот тот хохлядский ум оценивал в том смысле, что это были какие-то раздражающие его символы. Вот не думаете ли вы о том, что в то время, во времена вот вашей молодости, вот, скажем так, тайная сексуальная жизнь была не менее активна, чем сейчас? То есть вполне возможно, что он, попросту говоря, был даже, скажем так, диким анонистом каким-то, что фетишистом был. И именно исходя... То есть они не знали этих определений, не знали того, что вот сейчас, например, мы делаем в интернете. Кстати, зайдите на наш сайт, там отличная коллекция порно-картинок, я только сегодня не выплеснул, да. А тем не менее, вот это в мозгу у тамошних людей сидело не менее крепко, чем у нынешних.
0: Безусловно, тем более сейчас хоть есть какой-то, можно выплеснуться, можно это... А тогда это все было зажато, придавлено.
1: А тогда
0: только
1: можно выплеснуться в уголок было.
0: Да.
2: Он же дико хотел эту женщину, он же дико хотел вас. Но прекрасно понимал, что...
1: Он же комсомолец.
2: Даже не в этом дело.
0: Да не хотел он.
2: Ну, то есть просто... А мне вот думается, что именно такое проявление любви... Знаете, почему мальчик дергает девочку за косичку в школе? Почему, например, поклонник там застреливает там своего любимого музыканта или там рассылает какие-то ругательские письма там по интернету, подписываясь именно вот именем своего любимца?
0: Мне кажется, к нему это не относится, потому что это была такая деревня какая-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что... У него даже мозги не ворочались в эту сторону. Вот такой
1: Саш,
0: вот.
1: Ну, если следовать твоей теории, он тогда Вике он нравился, потому что она же ему потом по черепу дала. Понимаешь?
0: Нет, он мне не нравился и не мог мне нравиться.
1: Ну, короче,
0: ну, вот так Вику... вот. В общем, короче, меня из института исключили и послали. Вот в Москву я поехала проникаться идеологией рабочего класса на Бескудниковский керамический завод. У меня муж был москвич, и я ездила.
1: Причем.
2: Вот,
0: да,
2: наверное,
0: с кого? Я слесарем, да, контрольно-измерительных приборов.
2: С кого Сорокин брал
0: я
2: свои, так сказать,
0: вкалывала,
2: идеи.
0: Вкалывала, ходила и заходила в эти все цеха, снимала показания.
2: А я тоже, между прочим, я не то что хвастаюсь, я работал на Красном Пролетарии, на Московском заводе шлифовольных станков, и стоял за станком, так сказать, стружку подметал, он трясцы ставил, честно говорю. То есть для меня эта тема очень близкая. Я вот... И женщины у нас тоже работали, причем многие тоже были, так сказать, сосланы вот за какие-то нарушения, но при этом мы не унывали, вот делали достойно брак. Делали.
0: Нет, я тоже не унывала. Меня, кстати, на заводе восстановили в комсомоле, и я уже приехала в институт. и восстановилась на последнем курсе.
1: А вдруг бы они сказали, не восстановим, и все?
2: Ну, вдруг бы.
0: Как это? Я же уже прониклась идеологией. Мне ждали характеристику, что я вся из себя такая растакая.
2: А что к тому времени вот стало с вот этим хорьком, этим, вот, который привел эту вот задницу, и вот с этим вот...
0: С этим юзиком?
2: Да, с юзиком и с этим вот, который...
0: Юзик тоже, по-моему, пострадал. Что-то такое ему сделали. Приятельница моя, Мэда Бабицкая, ее вообще, она так... Ой, она в строительном институте училась. Ее вытурили из института, и она работала на стройке у Дуньки в Заду где-то, в Темиртау, на морозе. Все отваливалось, бедненькая. Но ее почему-то там в Комсомоле не восстановили. Вика, но вот она это... приехала, но она... Хотя она вообще девка умная, прекрасная такая, хваткая. Преферансистка такая классная.
2: О, это да, это
0: да. И вот-вот, ну вот всегда, понимаете, вот почему настолько много вот так посмотришь, и, в общем-то, люди не очень-то, ну не хочу выражаться. Потому что мне кажется, что во всех передрягах погибают лучшие. И во время войны, и в революцию погибли. Они как-то идут первым... Они не прячутся за чужую спину. Вот их всегда видно. Они яркие личности. У них полно, видимо, недоброжелателей. И поэтому их всегда как-то или уничтожают, или они погибают, или вот они первые идут на защиту Отечества, они свою грудь поставляют. А всякая шушера, сирятина... Она где-то прячется за чужие спины, где-то сидит там в туалете и кричит «занято». Вот. А потом вот эти недоумки, они плодятся. Вот, они размножаются.
2: Скажите, пожалуйста, Виктория Григорьевна, как вы вот относитесь к такой идее? То есть ситуация, описанная вами, она имеет место быть. То есть действительно так и есть. И... сформулировано очень точно, точнее не скажешь, но эту ситуацию надо как-то менять. К примеру, как ее пытаются изменить наши друзья-японцы. Почему наши? Потому что они мне последнюю Тойотку прислали. Вот. Да, то есть у них есть такое понятие, как-то, как же это называется-то...
1: Японского не знаю.
2: Да я тоже забыл, но неважно. В общем, смысл в том, что нужно, может быть, культивировать у людей сознание того, что определенные люди, лучшие люди, передовые люди, вот которых вы имели в виду, это даже не люди, а это игрушка общества. Игрушка, к которой нужно относиться очень бережно. То есть эксперименты над ними можно ставить, делать им какие-то там подлянки, да, там шильца в жопку и все такое. Можно, но не ломать окончательно, потому что иначе общество лишится игрушек, иначе останутся одни, скажем так, шариковые. То есть, и батхиды, да.
0: Пассионарии.
2: Вот, в принципе, может быть, таким образом начать какое-то действие?
0: Ой, ну, хорошо. Это надо, чтобы общество было согласно, и чтобы оно доросло до этого, а потом... А если, допустим, война, не дай бог, вот, или революция... Ведь гибли, выбивали лучший цвет нации. Это же, кто же их будет наоборот? Как раз вот была охота, мне кажется, на таких людей.
1: А давайте у зрителей спросим что-нибудь.
2: Давай. А только вот не у тех, которые за окном с этим, потому что это извращенцы.
1: С биноклями.
2: А вот у тех, кто по радио слушает. Да, кстати, тогда напомним и телефонный номер. Кстати, сразу хочу сказать, что одна из линий у нас не работает в телефонах, поэтому сегодня вам будет сложнее дозвониться. Спрашивают люди, естественно, почему не работает линия? Потому что я сдал ее в аренду. На сегодняшнюю ночь знакомому коммерсанту ему нужно переслать дикое количество факсов в Америку. Напоминаем.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте,
4: уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Саша, у вас спросить вот такой вопрос. Задать вам, точнее. Как вы уже говорили, вот... Ну, будучи попав в компанию... И завидев там девицу, вот между вами пролетает искра, как вы сказали, либо какой-то импульс идет, и вы сидите уверены, что, дескать, все будет нормально. А вы, может быть, замечали, что искра касается не только вас, появляется какой-то третий персонаж, например.
2: Я понял.
4: Вот, он начинает сыпать умными фразами, порой не означающими, что они значат вообще. Угу. Ну, такой человек, который, наверное, прочитал в слабоумном журнале, как стать там душой общества. И он всячески пытается помешать вот этому вот искре.
2: И у него половина тела в татуировках из цитат Карнеги.
4: Ну, не обязательно, не обязательно.
2: Ну, извините. Вот, я понял, я вас понял. Вы знаете, тут я недаром сказал, да, что есть, ну, нельзя назвать интуицией, понимаете? То есть, если вот это чувство, что, знаешь, эта тетка все равно будет моей, не исчезла, то появись там таких перцев, там, начитавшихся Мальденштама и Бродского, хоть сто, хоть роту туда позови, понимаешь? Вот, все равно...
4: А вы, будучи сидя в уголке, немножко насмехаетесь над ним.
2: А я, ну как...
4: Знаю, что он ничего не достигнет.
2: Вы знаете, есть такой грех. Есть.
4: И, как правило, искру нельзя разрушить. Вот
2: нельзя, абсолютно нельзя.
4: Процентов 98, либо если ты напьешься, упадешь только. Вот,
2: вот если сам, так сказать, вот, ну,
4: загубишь,
2: поведешься на его провокацию. Может, появление такого перца, вот это провокация по отношению к искре, да, то есть он ждет, что ты напьешься и полеешь бить ему репу. Вполне естественное поведение. Тут-то ты облажался.
4: Я хотел вот что спросить, Александр, а значит, его тоже преследует какой-то импульс, раз он чувствует это и пытается помешать? Он же не высасывает это из пальца.
2: Я могу объяснить. Дело в том, что когда появляется начитавшийся Мандельштам Бродского перец в такой компании, он первым делом оценивает ситуашку. А ситуация следующая. Он видит, значит, девку, у которой искру, значит, пробила искрой все банки. Он понимает, что она отстраненная сидит, да? Вот. А все остальные, их не пробило. Все остальные, они общаются там, как вам сегодня холодец, как вам печенье, откушайте-ка выпечки, да? А что ты мне не позвонил в прошлый раз? То есть до него никому нет дела, кроме вот этой пробитой. Естественно, он инстинктивно начинает вот переливать свою вот эту базитическую энергию в пустую банку, каковой вот пробитой является, только и всего. То есть это вовсе не осознанно, а вполне естественный рефлекс со стороны.
1: А вот, знаете, я хочу сказать тоже женские впечатления. Иногда так обидно бывает. Искра промелькнет, и так что-то меня торкнет, и его торкнет, и вдруг раз он напивается, и уже такой валяется, и все, и вечер закончился. Это даже смешно.
4: Это все приходит с опытом. Вот мою искру сейчас не задушить, правда, их давно не было, я не хожу никуда. А когда есть опыт и искра, это 100%.
1: Но зачем же напиваться?
2: Конечно. Спасибо вам за звонок. И что-то я хотел сказать. Ты, Дорочка, не забывай, что ты мать очаровательного Гекунд-Ладушки. А ты все вот это сам. Ну, я понял, что Афилия, но почему глаза так у тебя блестят? А, извини,
0: да, вот
2: все.
0: Если твой бабрак-кармалец слушает, ты понимаешь...
2: Он тебя на шомпур насадит.
1: Нет, да. Вы знаете, он поехал сейчас в Эмираты выбирать там какие-то товары для своего магазина.
2: Магазин у него, кстати, торгует запчастями для американских автомобилей. Родными запчастями для американских автомобилей. Да. Следующий звонок, может быть, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
2: И вам также.
0: Доброй ночи.
5: Вот я что-то плохо понял, Виктория Георгиевна, она кого имела в виду, когда назвала мудилой, ее или его? И потом все-таки дети тоже вас слушают, ребята.
0: Спасибо. А почему у вас дети не спят в такое время?
2: Нет, не обращайте внимания, дело в том,
0: это же плохо для грудничков.
2: Виктория Григорьевна, это позвонил наш постоянный радиослушатель, подгонял его мудрый. То есть он прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию в Москве и... Честно говоря, это был программный звонок. А в основном ему хотелось, так сказать, пояснить, кого вы действительно назвали мудилой. Я поясню вот того перца, который встал и начал, скажем так, вести себя по-хамски вот на этом самом собрании. Вот. Еще раз хотел сказать, да, что вот это слово, которое вы назвали, кстати, тоже в эфире, слово «мудила», это именно то слово, которым можно охарактеризовать предмет, посланный в космос, предмет человеческого происхождения, который олицетворяет собой именно все вот те качества, которые вот это слово описывает. Это может быть, кстати, быть и женщина, и мужчина. Это просто мудил. Вот послали. Есть, например, дурень, да, послали в космос дурня. Это может быть женщина и мужчина, это дурень.
0: А может быть, даже неодушевленный предмет.
2: Конечно. Да, главное, вот... что от него прет энергетика,
0: да,
2: в которую...
0: Да, естественно. Да. Вот да. Есть такой вот глагол, вот куздрять.
2: Да.
0: Вот есть такой, вот это меня спрашивают, что я часто это говорю. Вот я иду, и вдруг куздряет она мне навстречу, или он. Или захожу в помещение, говорю, ой, тут так накуздрено. И вот меня спрашивают, что это такое? А я говорю, это глагол. То есть можно все, что угодно этим словом назвать. Вот, куздрять и вегереснировать. Можно
2: вегереснировать.
0: Этим... Да, вегереснировать. Очень хорошо. Я всегда этим пользуюсь.
2: Ну, вы знаете, чем еще хорошо с точки зрения нас, профессиональных филологов, вот, скажем так, неологизм, особенно в плане глаголов, да, поскольку, например, вот вы скажете куздрять, да, в зависимости от интонации, в зависимости от той энергетики, которую ваш мозг пошлет вот вашим исполнительным органам, в данном случае, вот, так сказать, голосовым связкам, он и же с ними, да, зависит и энергетика этого слова. То есть вы можете сказать, типа, да, дескать, куздряй отсюда, да?
0: Да,
2: а
0: да,
2: можете,
0: да,
2: сказать, слушай, прикуздряй ко мне сейчас, там мне очень плохо. Да. Это как иероглифы. Некоторые японские иероглифы, а также как и слова других бедных на язык наций, обозначают одно и то же, скажем так, слово, при этом в зависимости от ситуации это слово имеет разные значения.
0: Разные, да, да, да, совершенно верно.
2: Еще звонок нет, но, может быть, все-таки Дорочка. Послушаем дальше рассказ вот Виктории Григорьевны о дальнейшей ее судьбе, если ты не против.
1: Да-да-да, тем более, что у Вики, кроме одной профессии, вот все-таки она закончила, у нее высшее образование, она актриса. Очень много других было. Вот, в частности, она сейчас расскажет. Я всегда, вот, знаете, как в фильмах, закадровый текст. Все расскажет про человека, а потом раз так человека, и он же вынужден второй раз все повторять.
0: Дорочка, что ты имеешь в виду?
1: Ну, я так уже предвосхитила вторую профессию. Первая, значит, это слесарная, а вот вторая – это диспетчер на автобазе.
0: А, да-да-да, у меня было такое время, я работала диспетчером на автобазе.
2: В Москве уже, да?
0: Да, в Москве, Министерство приборостроения. Вот. Ну что, вы знаете, я с большой теплотой вспоминаю эту работу. Хотя мне физически трудно приходилось, мне надо было встать в 5 утра для того, чтобы в 7 утра выпустить машины на линию. И в это время у меня мама тяжело болела. И я, ну, во всяком случае, я зарабатывала деньги. Так получилось, что я переехала в Москву. Я вышла замуж и переехала в Москву. И так получилось, у меня погиб муж. Несчастный случай. В общем, короче, я осталась без работы, без ничего, без поддержки. И надо было как-то существовать. А поскольку я человек активный, в театр трудно было устроиться. Но я приехала из Днепропетровска. Я до этого работала в театре в Днепропетровске. Кто меня тут знает? Провинциальную актрису. Связей нет никаких. В общем-то, надо было как-то выживать. И мой приятель вот говорит, давай, там... требуется диспетчер.
1: Ну, а публика там какая была?
0: Ну как, нормальные ребята. Я, правда, когда пришла туда, у меня вид был такой живописный, такая ярко-рыжая. Я тогда косметикой пользовалась. Да, модно было вот так вот глаза подводить, такие железные дороги, знаете, вот так вот под глазами. Накрашенные ресницы. При теле. И я иду на работу, я смотрю, стоит стайка ребят около ларька с пивом. Так вот они увидели меня, у них челюсти отвисли. И, значит, один накладывает, видимо, там они ругались, там что-то такое, выражались. И один так увидел меня и так вот громко, чтобы слышали все, говорит, так, о, угу, ни слова. Ну, я не хочу выражаться в эфире.
1: Ну, короче, об этом ни слова.
0: Да, да, да. Раз там у какого-то радиослушателя груднички еще не спят.
2: Мудрый, его фамилия Мудрый.
0: Ага, понятно. Ну, в общем, и что ж, я там работала, служила. Ко мне очень хорошо все ребята относились. Но как-то так вот случилось. У нас был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением. А у меня мама очень болела. И вот я ей накануне вызвала скорую помощь, но мне надо было идти на работу. Я ночью была скорая помощь, я ушла и выпустила машину на линию. И звоню маме, я говорю, мамочка, ну как ты себя чувствуешь? И она говорит, да так, ничего. В общем, укол подействовал. В это время кто-то снимает параллельную трубку, говорит, положить трубку. Я вообще не врубилась вначале. Я говорю, вы же слышите, я разговариваю. Я сказал, трубку положи. Я говорю, а кто вам разрешает со мной таким тоном разговаривать? А он, вот Б. И бросил трубку. Да, он говорит, это Мишуев. И вот Б. Ну, поскольку я человек такой, воспитанный так вот,
1: Вика закаленный
0: в боях так. В общем, короче, я выскочила, и уже кто такой этот Мишуев за лупой? Мне говорят, да это начальник, главный инженер, это СМУ.
2: Вот извините, я немножко перебью, да, вот давайте вспомним, вот какие вообще странные происходят вот все-таки мутации вот в обществе, да, вот вспомните. Тут недавно я бродил по одному кладбищу, но надо было там найти место, куда скинуть груз, и стоит типа памятник, написано инженер Степанов, там, да, или там инженер Мышкин. То есть это считались люди, ну, практически как преподаватель гимназии, как профессура на этом уровне, да. И вдруг вот этот Мишуев, этот какой-то демонический инженер, начальник управления. Или,
0: главный инженер.
2: Тем более.
0: Да.
2: Вот, вот именно такие люди, как данный Мишуев, они всю профессуру своим присутствием на этом свете, так же, как и всю инженер Туру, они, в общем-то, дико совершенно дискредитируют ведь, а? И мысли о том, что они это делают, у них нет.
0: У них вообще нету мысли.
2: Да.
0: Да. Потому что у них нет головы,
1: в которых бы эти мысли...
0: Ну, в общем, короче, я стала его искать, бегу, и такой раз такой, и опять-таки на все буквы алфавита. И в это время, а этот вот опять-таки мудила уж успел уже нажаловаться нашему там начальнику, и вот он идет, а я к нему, я говорю, кто такой этот, раз такой, перед такой, это так-то, трам-тарарам, и танки наши быстрые. Он говорит, Вика, прекратите, прекратите. Я говорю, вы мне скажите, я ему сейчас пасть порву, в общем... Он, а тот молчит, сволочь стоит рядом и не признается, потому что он это весь белый.
2: Это говоря к моему, помните, первоначальному выступлению, да, что на самом деле реально они бздят.
0: О, и вегереснируют.
2: Безусловно, да.
0: Он весь обкуздренный стоял. В общем, короче, я там... Я говорю, он мне, интеллигентной женщине, трам-тарарам, будет говорить, бэт, да он такой, раз такой, да он пусть он меня туда, раз туда-то не достоин целовать. В общем, этот наш завгар говорит, Вика, прекратите, прекратите ругаться, прекратите, как вы можете. В общем, короче, все. Я говорю, он говорит, завтра же даю приказ, что вас за грубость уволили с автобазы.
1: За
0: в общем, да,
1: автобаз.
0: Меня за грубость,
2: за
0: с автобазы.
2: Грубость с автобаза, да, да.
0: Правда, наши водители там все попадали. И потом ходили, просили, чтобы я им слова списала. Ну, я повернулась и ушла. Но, правда, через 3 дня они устроили... Они вообще, они так возмущались все. Они устроили забастовку. И мне звонил этот самый начальник. Нет, этот уже боялся меня как огня. И просил, чтобы я возвратилась и извинялся. В общем, короче, за мной приехали. Я продолжала работать. А когда приехал директор автобазы... И он, значит, вдруг он меня вызывает в кабинет, и там сидит какой-то мужик. А я же не знала, кто такой Мишуев. Тот же обосрался, и он не признался. Вот. И он говорит, что, Викуся, ну как тут дела? Я говорю, да ничего. А потом он обращается к нему, говорит, ну что ж ты моих лучших кадров обижаешь? Что ж ты мне девочку обидел? А я так и говорю, это кто? А он так забился в угол, да что ты, да я только слово сказал, но я от нее такое услышал, что я от своих строительных рабочих не слышал.
2: А вот можно, если все-таки позволите, попросить вас описать внешность этого человека, Мишуева? У него были усы под носом?
0: Ой, да и, по-моему, он какая-то инфузория туфелька. Да никакой.
2: Понятно. Это исчерпывающий.
0: Никакой.
2: Исчерпывающий ответ. Ну, пришло время, наверное, теперь к телефонному звонку обратиться после одного из эпизодов жизни Виктории Островской. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте. А у меня вот вопрос к уважаемой актрисе.
2: Да.
6: Немножко специфически, но если позвольте, я два, конечно.
2: Давайте, давайте.
6: Значит, вот первый такой. Вот, допустим, кино, да, значит, показывают главную, ну, как это называется, главный ракурс, что ли. То есть героини, герои, значит, оживленные, беседуют, идет текст, а на заднем, значит, плане, так сказать, массовка там тоже оживленно очень беседуют, что-то говорят. Ну, к примеру, застолье, опять же, там герой, значит, сидит, и вот о чем-то, значит, беседуют. Вот что говорят эти люди? Значит, заученный текст какой-то, либо какой-то бессмысленный набор фраз. Ну, губы что-то шевелились, понимаете, да? Это первый вопрос. А второй вопрос. Приходилось ли вам, значит, вот в своей жизни встречать такое явление, как актер пришел на съемки совершенно пьяный, не знает свой текст?
2: Угу. Понятно, спасибо.
0: Алло, да. Ну, это вы имеете в виду, о чем говорит массовка? Если текст слышен, так у них, наверное, есть какие-то реплики написаны. А вообще, когда надо сделать шум за сценой, обычно в театре это делается так. Они все говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. И вот такой вот фон создается, и получается такое шумовое оформление. А когда приходит на съемки актер пьяный, ну, съемки отменяются. Ну, я работала в театре, у нас был такой случай потрясающий в театре. У нас был замечательный актер Вадик Успенский, прекрасный актер, но любил выпить, любил, да. Ну, я не могу сказать, что он был горьким пьяницей, но просто, знаете, жизнь у актера, у провинциального очень такая тяжелая, напряженная, выездные спектакли. Это не то, что в столичном театре он там ждет, когда его выпустят на сцену. А там иногда, особенно вот в каникулы, надо по 3 спектакля в день шарашить. Это же вообще можно одуреть. И, конечно, чтобы как-то себя поддержать, вот он принял на грудь и шел спектакль, по-моему, Арбузова «Иркутская история». А он играл Виктора. И вот там есть такой текст, трезвому даже трудно сказать, ведь наш экскаватор наивысочайший цикл экскавации дает. Представляете, это вот как... Ну вот он как-то так напрягся, вот первые несколько слов он произнес, он был, конечно, так вот хорошо, он говорит, ведь наш экскаватор наивысочайший, это он выговорил, цикл экска... Блин, и забыл, что надо сказать. Экскалупции. Нет, говорю, экскадрупции. Экскамуции дает. Ну, мы все повалились, конечно. Был дикий хохот. А его, бедного, на 3 месяца разжаловали в рабочие сцены. Так что вот такие случаи бывают иногда.
1: А вот еще Вика рассказывала про условия обитания провинциальных актеров. Я просто ей напомню, что иногда, когда не было времени или не было воды в общежитии, они прям из батареи наливали в чайников, и там прямо из батареи чай заваривали.
2: Да. Я, кстати, тоже до сих
0: это
2: пор...
0: Это было так... в городе Сызрань. Да.
2: Иногда до сих пор тоже так делаю, потому что все-таки она там заведомо гоняется по циклу, а что подают в определенном городе из речки, непонятно. То есть, например, я читаю сообщение, что в такой-то речке произошел слив такой-то жижки химической. Да? Зачем я буду пить эту воду из водопровода? И курочим батареи на гастролях. И уж лучше так. Ну, давайте сейчас прервемся, опять же, ненадолго, да, если вы не против. А затем, после сказки, которую нам тут дяденька сейчас пропоет, продолжим общение.
0: Хорошо.
2: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня две замечательные женщины. Программа наша сегодняшняя посвящена Дню Матери, прошедшему уже. Это Виктория Григорьевна Островская, актриса, спортсменка, работница Ленинской библиотеки и, соответственно, уже бабушка 2 внуков. И, соответственно, Дорка. Дорка Меломед, моя старая замечательная подруга еще по туризму. Сколько мы прошли, сколько перешли, сколько кет стоптали. А Дорка уже тоже, так сказать, мамка. Уже вот полтора года, как она родила разнояйцевых близнецов. Гека, Генку и Ладушку. Ладу. Вот, соответственно, в данном случае у нас в эфире представлены, скажем так, разные поколения людей, которые, ни разу не покидая эту страну, живя постоянно здесь, преодолевают все сложности этой страны вместе с остальным ее населением. Ну и, соответственно, Дора, я знаю, ты хотела о чем-то попросить рассказать Викторию Григорьевну Островскую. Да.
1: Да, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, потому что мы как-то все-таки забыли, что Вика актриса, и вот тут мы на автобазе закончили. Интересно, как она попала в бриллиантовую эту руку?
0: Это, вы знаете, дело случая. Простите.
2: Будьте здоровы.
0: Это не то, что... Нет, я кашлянула, а не чихнула. Но все равно приятно. Я тоже как-то шла по улице, и ко мне подошла женщина, очень милая, и спросила у меня: «Девушка, вы случайно не актриса?» Я сказала: «Случайно, да». А в это время
1: глаз
0: я работала...
1: Глаз какой был у тетки, которая подошла, да?
0: Да. А в это время я работала на автобазе диспетчером. Вот. Я говорю: «Да, актриса, временно работающая на автобазе». Она говорит: «Как удачно. Вы знаете такого режиссера Гайдая Леонида Иовича?» Я говорю: «Естественно». Mm-hmm. Вот он сейчас запускает фильм. И мне бы... Мне кажется, что вы бы очень подошли. Она взяла мои координаты, взяла мой телефон, говорит: «Я вам позвоню». И действительно позвонила. Я пришла на киностудию, и Гайдай меня увидел. Мне сделали только фотопробы, а кинопробы не стали делать. Он говорит: «Она мне подходит». Вот так вот я попала в эту группу.
2: А вот, скажем так, ведь в этот момент... Ну, какая-то вот у вас, как-то у нас тут принято говорить, факел зажегся. То есть вы осознали, что это реально может переломить вашу жизнь, да? Или все-таки вы уже к тому моменту были, так сказать, достаточно умудренные опытом, чтобы вот не поддаваться на такие вот ловушки, прикормки судьбы?
0: В общем-то, я... рационалистка. Я понимала, что, ну, во-первых, я не была уверена, возьмут меня или нет. А во-вторых, я знаю, сколько актеров и без работы, и даже снявшись, известных довольно в каком-нибудь фильме, они сидят и годами ждут чего-то интересного и хорошего. Поэтому я объявила на автобазе, что я ухожу на съемки. И они меня очень просили, они мне там, ко мне очень хорошо относились, эти люди, и сказали: «Викуля, ну, может быть, ты не будешь уходить от нас? Ну, что ты? Мы тебя повысим в должности».
2: Дескать, мы дадим даже тебе просто отпуск, наконец, творческий.
0: Нет, это понятно. Это уже, кстати, после съемок. В общем, они были очень расстроены, потому что там, в общем-то, неплохие люди были. Простые, хорошие люди, бесхитростные, без интриг. И... В общем, нормальные люди. Вот. Но после этого я уже пошла в библиотеку Ленина работать. Вот, отснявшись там, я пошла. Там был такой сектор искусства, научный отдел по проблемам искусства. Это сейчас он называется. Научно-исследовательский отдел по проблемам культуры и искусства. Вот тогда это был библиографический отдел. Мы тогда выпускали такой сборник ежемесячный. И вот я там так и осталась работать. Я работаю там уже более 30 лет.
1: Но что самое интересное, внук сейчас повторяет судьбу бабушки. К нему тоже случайно подошли на улице.
2: Ну, вообще, тут я сразу хочу сказать, что ну, это мое очень, так скажем, глубоко субъективное такое, ну, чувство, да, и оно ничего не значит, но, тем не менее, самое нелюбимое, скажем так, мое выражение, это когда, вот, скажем, актриса говорит, на мои дети, да, вот они пошли по моим стопам. То есть, когда дети идут по стопам родителей в плане актерской или, не дай бог, журналистской профессии, это совсем печально, если только. Это не как раз вот такая случайность, когда человек, подошедший на улице к вашему, в общем-то, внуку, ну, не знал, кто, в общем-то, является бабушкой.
0: Да. Он...
2: Это прощается.
0: Нет, это тоже все дело случая. Он сидел там где-то, ждал девочку, и к нему тоже подошли, спросили, кто ты такой, что ты тут делаешь. В общем, короче, его пригласили сниматься. И вот в сериале, который идет по России, «Простые истины». Вот сейчас вот он снимается, ему это нравится, он очень увлечен. Ну, дай бог. Вообще он такой мальчик у меня красивый, фактурный, большой очень. Ему 15 лет, но он такой очень крупный. Я его очень люблю.
1: А давайте послушаем, что наши слушатели-то, о чем они хотят вообще поговорить.
2: Безусловно, сейчас только я напомню телефонный номер. Это так положено.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
2: И вам также. Здравствуйте.
7: Господа, это Карина вам звонит.
2: Да, здравствуйте, Карина.
0: Доброй ночи.
7: Александр, спасибо вам большое, что вы пригласили в студию таких, ну, в общем-то, феерических дам, Дору и Викторию.
2: Да уж, ну что ж, не за что, да.
7: А скажите, пожалуйста, а можно Виктории вопрос задать?
0: Конечно, я слушаю вас внимательно.
7: Виктория, скажите, пожалуйста, вот такой коротенький вопрос. Что бы вы посоветовали вот сейчас время, ну, не очень простое, я имею в виду, ну, относительно выживания, относительно работы. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы, ну, как-то, что ли, вертеться в этой жизни получше, и чтобы не падать духом, и чтобы, ну, когда вот есть возможность, чувствуешь какие-то потенциальные возможности, чтобы найти работу получше. Ну, что вы могли посоветовать?
2: Вас именно работа все-таки интересует, да, вот, Кристина?
7: Ну, работа, в общем-то...
0: Это Карина.
2: Да, извините. Да. Нет, просто меня немножко вышибло из колеи. Почему вы, вот, простите, Карина, считаете, что вот улучшение своего положения именно связано все-таки вот с работой? Откуда такой рационализм? Вот мне непонятно. Вот мы буквально в прошлый раз тут беседовали с господином Дугиным. Угу. Целые 5 часов мы обсуждали эту тему. И вдруг я опять слышу это слово «работа». Может быть, вам завести птиц? И это изменит вашу судьбу.
7: А вы знаете, у меня есть собака дома.
2: А вот птиц заведите. Ну ладно, извините, я вклинился. Да, давайте. Да. Спасибо, Карина, за звонок.
0: Единственное, что я вам могу сказать, надо очень хотеть. Очень хотеть и не сидеть, потому что под сидячий камень вода не течет. Надо действовать. Значит, надо как-то расставить приоритеты, смотря что вы хотите. Не стесняться, предлагать себя и не тушеваться, надо верить собственные силы. Вы знаете, я вот как-то, у меня никогда не стояло такой проблемы, потому что, во-первых, я считаю, что любая работа хорошая. Стыдно воровать, а вот работать не стыдно. И если вы очень захотите, вы добьетесь своего. А для того, чтобы не раскисать, я вам советую заниматься спортом, себя любить, но не настолько, чтобы там целовать себя в одно место. Для этого надо быть акробаткой.
2: Да.
0: А надо совершенствоваться, там надо закаляться, надо... И все делать для того, чтобы не уставать, надо все делать с удовольствием, чтобы это не было влом. Вот когда влом, тогда устанешь от элементарной работы. Ведь я могу, я не знаю, я очень загружена, у меня каждый день тренировка, у меня работа, у меня 2 собаки, я ношусь как ненормальная. Вообще мне уже 180 лет, столько не живут. Понимаете? И Главное себе вот в компьютер, в голову не вкладывать, не жалеть себя. Ах, я бедная и несчастная. А наоборот, подходить к зеркалу, говорить, ты молодец, так держать, и все будет хорошо. И всегда улыбаться.
1: Самое главное – это холодная вода. Обливаться надо.
0: Нет, я вообще с утра опускаюсь в ванну с холодной водой. Это очень способствует.
2: И еще вот это, так я от себя могу добавить, да, что, к примеру, я вот очень люблю женщин. Вот бывало, что едешь на задание, да, автомобиль-то у меня большой, вы видели, из окна все видать. А на светофоре останавливаешься, смотришь, сидит в соседнем автомобиле, ну, в какой-нибудь Тойотке, да, там, или там в Чирочке, девонька, магнитола у нее там нет, а она сидит и просто поет сама себе. Вот попробуйте вот спеть сами себе песню, например, с утра, да, вот просыпаетесь, настроение дурное, вы так подумайте, а что бы мне сделать, чтобы его повысить? Спойте сами себе песню, любую, да, или станцуйте сами для себя. Вот, и наоборот, если настроение чересчур хорошее, это, кстати, тоже не очень добрый знак, то тут я как раз вот, Виктория Григорьевна, сторонник подойти к зеркалу и наоборот сказать, что ж ты радуешься, даун, посмотри, ну, на себя. Дело в том, что любые крайности плохи. Чрезмерная жизнерадостность в наше время, в нашу эпоху ослабляет иммунитет. А так же, как, в общем-то, чрезмерное уныние, попросту говоря, подавляет иммунитет.
0: Нет, нет, нет, я не согласна. Она спросила, что делать, чтобы вот так вот не потерять себя.
2: А, ну, я просто сразу предвидел, что следующий позвонивший скажет, как бы мне вот, да, испортить, например, себе настроение. Да, ну, всякое может быть, знаете, у нас же программа рассчитана на людей.
0: А зачем ему портить себе настроение?
2: Так затем,
0: пускай выйдет на улицу, ему тут же испортят настроение. Боже мой. Было бы желание. Нет. И потом, для того, чтобы не просыпаться в плохом настроении, надо себе с вечеру, вечером составлять программу. То есть я должен или должна проснуться в хорошем настроении, все будет хорошо, пофантазировать, помечтать и все. Потому что с какими мыслями заснешь, с такими и встанешь.
1: А вот еще можно, кстати, поанонировать. Тоже разрядка такая хорошая. Вечером.
2: А вот я только и хотел спросить, что вот этот рецепт вот ваш, он для и мужчин, и женщин подходит одинаково, и для любого возраста, или все-таки, к примеру, для мужской части населения есть какие-то свои специфические моменты, вот, о которых упомянула вот Дорочка?
0: Ну, это он с вечеру, если вот у него проблема, так сказать, в этом плане, он может себе там текст написать, что бы он хотел.
1: А зачем текст-то?
0: Нет, ну, не написал, он должен проговорить себе мысленно, понимаешь? И вот утром встанет, и все в порядке.
2: А-а-а.
0: Да.
2: А для детей? Вот дети, они, ну, как правило, все существа жизнерадостные, но бывает, что... Иногда на них, скажем так, нападает какое-то вот облако их прошлых жизней и перевоплощений. То есть, ну, пока взрослые, так сказать, вот вы, мама и бабушки, не до конца выбили из них, так сказать, великое знание прошлых жизней, да, вот что-то на них в такой форме дежавю наползет, смотришь на него, а он прям вот, ну, какой-то не в себе. Вот. А детям очень сложно бороться с этим состоянием, на самом деле. А взрослые только орут, быстрее давай жри там сэндвичи, иди в школу, там, и так далее. Сложно понять, что в этот момент чувствует, скажем, их чадо. Там, может быть, есть какой-то вот у вас рецепт, как вот, да?
0: Ну, я считаю, что если взрослые плохо чувствуют свое чадо, тогда нечего делать детей.
2: Чадо нечего делать, да?
0: Да, да.
2: А вот вопрос к Дорочке. Вот, Дорочка, вот как ты считаешь, вот, вот твои Гекунд, Ладушка, они как вот, ну, не чувствуешь ли ты иногда, значит, подходя, он перепеленовывая их, вот какую-то потребность погасить идущую из их маленьких лобиков, в общем-то, энергетику веков. Но все-таки, если я знаю, ты человек верующий, веришь в реинкарнацию, соответственно, вот это знание, которое в них еще сейчас, в их полтора года, присутствует великое, оно, согласись, значительно больше того, что знаешь ты, там, и я, вообще мы все вместе взятые, да. Вот это ощущение дискомфорта часто ли тебя преследует в момент перепеленаливания мне?
1: Ну, меня часто посещает не ощущение дискомфорта, а прямо-таки стыда.
2: Сарматы,
1: то есть? Сарматы, потому что я очень плохая мать. Я все время занята на работе. У меня постоянно какие-то мысли в голове не о детях. Угу. Вот. И чаще всего вот эту их выход их реинкарнации наблюдает нянька. Так она уж посидела.
2: Ну, да, да, я...
1: Вот, поэтому, ну, ты понимаешь, Саша, о чем я говорю. Вот она все это наблюдает, и, с одной стороны, я плохая мать, что этого всего не замечаю, не наблюдаю, а с другой стороны, ну, если бы я наблюдала, я бы, наверное, тоже сошла с ума и не занималась бы творчеством.
2: Ну, кстати, я могу сказать, что, видимо, вот появление вот такой моды, опять же, на нянек, да, ну, согласитесь, что это, по идее, все-таки, опять же, ну, такой есть в этом, ну, некоторый нездоровый рационализм, да, то есть ребенок должен быть, по идее, с мамой, да, вот, а если мама, как говорится, бизнес-вумен, постоянно при двухсотовых соплях, ездит туда-сюда, куда ни попадя, а грудник вот там.
1: Ну, Саш, ну их много просто, много, на самом деле, я-то ожидала одного, а их много родилось.
2: Их много, уже, у тебя, да, конечно, подстава была дикая,
1: да.
2: Я помню это, то есть я помню, как Дорочка одновременно плакала и от радости, и от горя, это, кстати, смешанные чувства, как ты себя в этот момент ощущал, ведь мало, вот заметьте, да, бывает, люди плачут от радости, бывает, плачут от горя, а Дорочка от смешанных чувств. Вот, наверное, единственный человек, ну, не единственный, но один из, по крайней мере, миллиона, может быть, испытывал это чувство. Вот можно его так описать?
1: Да, я испытывала такое чувство, на самом деле, ну, юморное, потому что мне как сказали, что они разнояйцевые.
2: Да.
1: И я стала так сразу думать, а что же это такое, как это могло получиться? И вот это меня очень смешило.
2: Ну, в общем,
1: то есть,
2: да,
1: мне потом сказали, что это был такой послеродовой шок. Но вот у одной моей подруги был шок еще похлеще. Я пришла такая прям с букетом цветов, с тортиком, буквально вот вечером того дня, когда она родила. Она такая вышла, ну, аки привидение, такое еле ходящее, ножки там не сгибаются, все болит. И, ну, сказала
2: печальный
1: мне...
2: вид.
1: Да-да-да, мало того, что она сама рыжая была, вся в веснушках, она

0: Да, я даже не хочу пугать никого, но это действительно так.
1: Ой. Но сейчас она говорит, что она больше детей не будет рожать, но все, что у нее было в голове, она была таким, ну, замечательным и достаточно серьезным банковским работником, не буду называть ее имя и название банка, но из головы куда-то все вылетело, и когда сейчас ее встречаю случайно, или она мне звонит, она все время говорит: вот, Саш, ты мне еще тогда, когда я вот в такую, ну, попала, ну, грубо говоря, вот в такой залет.
0: Да, да.
1: Да. И ты меня предостерегал. Так вот, я действительно на ее примере сейчас вижу. Она все время говорит: мы пописали, мы покакали, вот все мы. Есть... И ее больше ничего не...
2: И разучилась
1: не...
2: считать, да? Да, да, да. Ее, да, уволили из банка.
1: Ну да.
2: Бедная.
1: Да, да.
0: А сколько ее дочери сейчас?
1: Да вот, ну, года 3, наверное. Ну,
0: то есть, может быть, что такое?
1: Ну, это такой рыжий бутуз такой, да.
0: Да, длительный выход из токсикоза. Да. Ну, давайте послушаем телефонный все-таки звонок опять, если вы не против, конечно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Ленин, мудак, нахуй, ебаный, вот козел, блядь, сука.
0: Вот это звонит один и тот же, кстати, человек. Уважаемый, давайте договоримся все-таки с вами еще раз, да? То есть, поймите правильно, ни меня, ни присутствующих здесь очаровательных дам вы совершенно никак не трогаете. Ну вот, говорю вам совершенно искренне, то есть вы нам совершенно по барабану, хоть вы сейчас вот там в окно прыгаете, хоть просто ваша вот эта вот подростковая, так сказать, сублимация, она тревожит людей посторонних, может быть, ваших соседей, понимаете? Вот, то есть вы выглядите очень глупо. Ну, как же вам объяснить, что вы не нас ставите в глупое положение, а вы выглядите как мудак. Вот давайте, ну, возьмите уже себя в руки, наконец. Вы же, судя по голосу, уже оперились, ножки овласились у вас. Уже все там, ну, как бы нормально в штанишках. Что же вы так себя унижаете? Фу.
2: Нет, там, наверное, в штанишках ненормально. Потому, ну, что, когда мне такая патологическая злость, вот так вот он напрягается, может, он уже как раз обосрался, потому что, когда вот так вот человек напрягается, вот может случиться такое несчастье. И вот он весь сидит обосранный.
0: И колбасит его.
2: Да,
0: у меня вот иногда бывает дико стыдно за каких-то людей. Ну, как, к примеру, стыдно за человека, изобретшего программу от вымечка с ласкателем. Вот как вижу, мне прям стыдно за него. Так же и здесь. Вот, ну, не надо пользоваться.
2: Ну, Сашенька, ты же только что сказал, что тебе по барабану. Нет, по барабану. Нам по барабану.
0: Да, ну ладно. Да. Ну, давайте следующий звонок.
2: Да, следующий.
0: Здравствуйте.
2: Да.
0: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло,
0: Николечка.
2: Да.
4: Приветики, моя хорошая, твой внучок тебе звонит. О,
2: Никита, привет, мой сладкий, привет. Ты меня слышишь, да?
4: Да, я тебя отлично слышу.
0: Вот, Никита, сколько лет тебе, еще раз скажи?
4: Мне 15 лет.
0: Ну вот, давай вот просто, вот ты человек со стороны, да, у нас?
4: Ну да.
0: Вот, ты вот слушаешь со стороны эфир.
4: Да.
0: А вот женщина, которая позвонила перед тобой и так вот выражалась в эфире, какое она произвела на тебя впечатление, пожалуйста, скажи.
4: Да.
0: Ну, то есть она тебя травмировала или как-то вот, да, впечатление твое от этого.
4: А это была женщина?
0: Ну, это не важно.
2: Это не женщина, это какой-то как раз...
4: Ну, если это парень, то на самом деле, по-моему, какой-то придурковатый шизоид вообще непонятный какой-то. По ходу дела двинутый в 5-летнем возрасте обгосяк обеими полушариями мозга.
0: Нет, ну сейчас речь идет о том, что он с удовольствием слушает это. Я имею в виду не, скажем так, твое мнение о его физическом состоянии, а воздействие его реплик, которые становятся, ну, достаточно частыми в наших программах, да, на вот на вас, радиослушателей. Просто мне это интересно, потому что мне действительно он, ну, как-то безразличен глубоко, как и нашему гостю. Гостем, да.
4: Меня тоже вообще-то, если честно, не очень это колышет.
0: Понятно. Ну, что ты хотел еще нам сказать?
2: Что ты еще хотел сказать, сынок?
4: Знаете, вот у моей любимой бабушки была такая история замечательная. Юкочка, если ты помнишь, там упоминалось про двух каких-то отморозков и предмет, так сказать, одежда антилопы. Ты бы не могла бы рассказать.
0: Спасибо.
2: Это, Никитушка, я целую тебя. Мама слушает, да?
0: А я уже...
2: А, да. Да. Значит, это я работала в Днепропетровске в театре и шла поздно, как-то после спектакля, естественно. Но я уже была на сносях. И поскольку мое пальто было вот так вот в талию, а я уже была, так сказать, где-то... У меня было месяцев 5 или 6.

0: я не могла в него влезть. И у нас была одна актриса. Ей очень нравилось мое пальто. Она говорит: «Викуля, давай я его поношу. Ты все равно уже там, ну, не влезаешь». Я говорю: «А я в чем буду ходить?» Говорит: «Я тебе отдам мою шубу». Ну, вы же понимаете, шуба – это только
1: это
0: так.
1: Круче.
0: Это круче. Да нет, это вообще, это бывший куни-мех. Ну, это даже не то. Это уже можно было ее побрить и сделать кожаное пальто. Там она сплошных залысинок, какие-то лапки каракуля, в общем,
1: а кошмар. Вот, извините, что я перебиваю. Вот, да-да. Вот вы знаете, одно время это была хорошая тенденция. Мы, так сказать, в законопроекте предусмотрели вот людей, торгующих пушниной, да, для подтверждения. Ну, как, знаете, как кроликов продают, у них должны быть лапки не отрезаны, чтобы было видно, что это не кошка. Также мы производителей пушнины обязывали в розничную торговлю, да, поставлять мех с какой-то частью тела животного. К примеру, если это шуба там, то на ней пятак должен висеть там, или там коготь какой-то. Одно время, целый год это практиковалось, если помните. Потом сами вот потребители сказали: ну что это такое у вас тут на меху? Даже я помню кожаное сиденье, ну, знаете, кожа, обивка, да. В Мерседесах везде вот там делали, тоже там кожа свиная хорошая, и пятачок ему приделали, родной пятак, там вырезки для глаз, то есть, что, дескать, из настоящей свиньи, что это да, нет, уберите это, ну, сделали ему кожу замку. Теперь ездит, у него вся задница в прыщах. Ну, сам виноват. Пожалуйста.
0: Естественно. Конечно, ну, так вот, да, я извините, просто хочу сказать, что это была очень старая шуба, и вот я иду, это было дело в Днепропетровске, и поздно, и холодно, и я слышу, поскольку нет людей, и вот эхо такое, эхо. Там стоят каких-то два чувака, и, видимо, они ждали кого-нибудь, чтобы там раздеть или ограбить. Ну, время такое было. Говорит: вон идет одна в шубе, чешет. Ну, значит, говорит, сейчас мы ее. А я уже так уже подобралась. Я всегда... У меня всегда очень быстрая реакция. Очень быстрая. Поэтому у меня так фехтование хорошо шло. И вот, значит, я подхожу, они так обступают меня с двух сторон, эти два амбала. Угу. И один, значит, так говорит: девушка, из чего у тебя эта шубка? Я не знаю, чего так, я так быстро. Я говорю: из жопы старой антилопы. Он говорит: а? Я ему говорю: на. В общем, короче, он не успел открыть рот. Я повернулась и пошла. Они так и присели. Вот. А потом оказалось, что, ну, Днепропетровск – город не такой уж большой, не такой мегаполис, как Москва. Тем более, они там около театра стояли. Они, а у нас наш маэстро
2: после
0: Саша Родинский.
2: Да,
1: после спектакля, да.
0: Саша Родинский, он у нас вот такой, ну, как картежник. Он, помню, он как-то играл всю ночь в карты, потом... пришел, значит, взял палочку дирижерскую, так, говорит, на четыре червы вместо того, чтобы... Вот. Это, видимо, или с его двора, или что, говорит: слушаю, у вас там какая-то актриса чокнутая, говорит, так нас перепугала, я же еще их там напугала, говорит, кто это такая? Говорит: о, говорит, это наша Викуля. Так вот, так вот. Так вот меня неудачно хотели ограбить.
1: Это говорит о том, что ваше вот сознание в момент выхода, скажем так, в данной вот одежде, оно было совершенно не спутано вот, ну, скажем так, бытовыми узами. Вот, и именно поэтому такой ответ был. Вот же был не отрепетирован.
0: Нет, если это спрон был чистейшей воды. А потом я вообще как-то так... У меня вот редко бывает, чтобы я растерялась или чтобы я испугалась. Я не пугаюсь, я не боюсь.
2: А потом
0: вот я не
2: тоже,
0: знаю.
2: Да?
0: Нет, нет. Вот у меня даже этого нет. Вот, я бы ему сказала, или ей бы сказала, я могла бы так. Нет, я отвечаю всегда так и так. Вот, ну, я не знаю, может, я какая-то дегенератка, может, это как раз неправильно, может, надо сначала... А я вот как-то моментально концентрируюсь, и вот у меня все моментально происходит.
1: А вот хотелось немножечко вернуться все-таки к вашей работе вот в «Бриллиантовой руке», да?
0: Да.
1: Вот когда смотришь этот фильм, а вот буквально мы на прошлой неделе говорили, я так вообще телевизор не смотрю, и смотрю исключительно этот фильм. То есть я ищу его, меня не интересует он на видео, интересует, чтобы со мной его смотрело большое количество людей. И если не идет «Бриллиантовая рука», я, в общем-то, кидаю пульт, выключаю телевизор, потому что все одно и то же показывают. Вот. И ощущение ощущение такое, вот когда смотришь этот фильм, что практически все люди, которые, вот образы которых мы видим на экране, они дико добрые. Даже вот Миронов там отрицательный, да, вот там его герой. И все-таки вот какие-то, да, все-таки теплые краски, все это. И, соответственно, когда своим уже взрослым мозгом, то есть бывалого актера, уже матерого зверя, начинаешь думать о том, какова была атмосфера вот на съемочной площадке, то...
0: Прелестная была
1: вот,
0: атмосфера.
1: Да, вот хотел...
0: Прелестная.
1: Как вас встретили? Вот не было ли такого, что ну там у нее маленькая роль одна, что с ней?
0: Нет, нет, нет. Все очень замечательно. И, к сожалению, уже многих нет. Но там такие звезды, ведь такое соцветие. Да, да, да. Папанов, Миронов, Никулин. Все абсолютно. И вы знаете, вот они все такие творческие. Ведь вот как вот я смотрела, как работал Миронов. Это вообще это брызги шампанского. Это сплошная импровизация. В общем-то, Гайдай вот из тех режиссеров, он как-то вот он не давил. Вот он не был таким жестким, вот там то-то, то-то. А он давал полную свободу актерам. Полную
1: то есть, свободу. Если, к примеру, какая-то была, да, вот вариация там у Миронова или у Папанова, они могли себе вот это...
0: Ради бога, ради
1: А вот
0: бога.
1: Вам как вы...
0: У меня был текст...
1: Пожестче, наверное, да?
0: Да текст, нет, нет, писал, нет, нет, нет. Ой, я не помню. Но, во всяком случае, как-то так это быстро произошло. И даже практически без лишних дублей.
1: То есть, вот сняли быстро?
0: Ну, легко, да. Легко все снималось в Баку. Но у меня там были сложности с местным населением.
1: Ну, понятно.
0: Потому что все это снималось в старом городе, во дворце Шерваншаха, вот все вот эти закоулочки. И вот местные люди, да, довольно темпераментные, вот там даже норовили кто ущипнуть там, кто потрогать, кто еще что. Вот я когда приходила в гостиницу, я быстро-быстро запиралась на ключ, потому что это было чревато.
1: Ну, еще, видимо, телефонные звонки. Я снова по традиции напоминаю номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
3: Алло.
1: Да, доброй
3: ночи. Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Саша, это я в эфире, да?
1: Да.
3: Это вас беспокоит тезка первого и последнего президента Горбачева. Михаил меня зовут.
1: Здравствуйте, Михаил.
3: Так, значит, Саш, я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я, короче, сам инвалид первой группы по зрению, но студент МКУКа. Короче говоря, я учусь на академический вокал. В данном, как бы, периоде учусь сейчас речитатив и балладу Томского. Но дело не в этом. У меня вот хотел бы спросить у Виктории Григорьевны, то есть мы как бы почти синонимы, я имею в виду тоже актеры, у меня вот, кроме всего прочего, способности есть пародировать, но вот, чтобы в эфире не озвучивать, не могла ли Виктория Григорьевна оставить телефон, чтобы, допустим, Саш, с вами я мог потом как-то связаться. Вот, в общем, я хотел бы пообщаться с Викторией Григорьевной, но желающих, конечно, много, я понимаю. Но все-таки, вот, учитывая состояние моего здоровья, вот...
1: Понятно, Михаил. Тут, значит, совершенно искренне я могу сказать, да, что вряд ли это будет возможно, ага, по причине того, что у Виктории Григорьевны нет, попросту говоря, телефона. Это действительно так.
3: И в Ленинской библиотеке нигде нет, да? Совершенно.
4: А вы оставьте сейчас свой телефон.
1: Нет, ну в прямом эфире телефоны нельзя оставлять.
4: Не в прямом, а ты выведи и запиши.
3: А можно? Вы позвоните тогда?
1: Ну, давайте, подождите, пожалуйста, не кладите трубку,
3: да,
1: хорошо? Да. А мы сейчас тогда прервемся, чтобы записать телефончик, да? Да. И я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что в гостях у нашей сегодняшней программы Виктория Григорьевна Островская, актриса, работник Ленинской библиотеки, соответственно, также преподаватель физкультуры.
0: Нет, какой физкультуры? Инструктор.
1: Инструктор. Прошу прощения. Ну, я просто, чтобы было доступнее людям как-то, потому что слово «инструктор» у многих ассоциируется как бы с такими, ну, несколько...
0: Инструктор райкома партии.
1: Вот, совершенно верно. Да. Поэтому я так вот... И, соответственно, Дора Меламед, женщина, которую я знаю уже тысячу лет, мы огромное количество... С ней плавали на байдарках подмосковных унткарельских рек. Чего только не видели, да, Дорг? И причина нашей сегодняшней встречи с двумя такими очаровательными женщинами – это прошедший вчера День Матери. Мало кто, кстати, знает об этом празднике, согласитесь, да? Я думаю, что и вы не знали, если бы я вам не сказал. Да, вот. Но тем не менее, вот такой праздник есть. Я считаю, что этот праздник очень хороший, он нужен. Да, и, соответственно, поскольку все-таки время у нас не безгранично, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Но прежде всего я вот что хотел спросить все-таки у Виктории Григорьевны. Виктория Григорьевна, вот глядя сейчас, да, то есть мы поговорили о той доброй атмосфере, которая царила на съемочной площадке «Бриллиантовой руки».
0: Да, да.
1: Действительно, я вот к счастью отношусь все-таки к той эпохе, когда вот эти люди, ну, были неотъемлемой частью, в общем-то, жизни, да, то есть Никулин, ну, и понятно, о ком мы говорим. Вот сейчас они ушли, их попросту нет уже, да. Лично я, может быть, конечно, я скептик и так далее, но я... Ну, знаю только двух людей, которые, может быть, достойны как-то занять их место. То есть, или можно сказать, что это некая преемственность. Я их даже называть не буду. А реально я вижу вокруг пустоту. Вот какое у вас чувство в этом плане? Да.
0: Ой, Саша, я не соглашусь. У нас очень много хороших актеров, изумительных. Вот ты это имел в виду, да?
1: Да, безусловно, да.
0: Ой, ну что ты, у нас замечательные есть актеры, просто потрясающие. И совершенно не должен никто ничего места занимать. Я этого тоже не люблю, когда вот это вот...
1: Не имеется в виду место, а да. Все-таки есть преемственность. То есть, например, актер – это профессия, да, прежде всего?
0: Да, конечно. Актер – это призвание, это и характер, это все что угодно.
1: Да, да, но тем не менее характер формируется, так сказать, некими внешними причинами. Это может быть политические причины, экономические и так далее. Да, вот характер, к примеру,
0: Юрия Владимировича... Мне кажется, это гены.
1: Ну, и генетически тоже в какой-то степени это, конечно, тоже влияет. Но тем не менее характер тех людей формировался там, в определенных условиях. Характер нынешних формируется в условиях, когда вот на Арбате продают поддельные шинели, к примеру, и слушают русскоязычный брит поп-группы, к примеру, да, это действительно страшно, это разруха. Что может сформировать такое вот окружение, какой характер может в нем сформироваться? И, то есть я действительно дико опасаюсь за российскую актерскую школу.
4: Саша имеет в виду, наверное, что у этих актеров нет харизмы.
1: О, точно.
0: Ну, нет, я не согласна, нет. Ну, у нас же так, ну, Меньшиков Олег, какие актеры там.
1: Ну, вот...
0: Я не знаю, но я не хочу там сейчас перечислять, потому что это будет очень долго, но у нас есть замечательные актеры и великолепные, просто великолепные.
4: Не знаю, тут я недавно стала что-то тоже в памяти перебирать и поняла, что, ну нет, а все актеры-то плохие на самом деле.
1: Вот то же
4: самое. И тот же Меньшиков, это же кошмар, он везде один и тот же.
1: Я, к сожалению, с трудом представляю себе, о ком ты говоришь. Нет. То есть я могу назвать только одного актера, я, к сожалению, не помню его фамилии совершенно, но он чем-то похож на молодого Леонова. Вот. Такой небольшой, такой чуть-чуть такой плешивенький. Он играл в каком-то фильме молодого совершенно защитника, адвоката, который защитил девку, которую подставили мажор насчет того, что он какое-то кольцо своровал. Вот,
0: мне кажется, что...
1: Фамилию не помню.
0: Это я знаю.
4: Ильин, что ли?
0: Нет, нет. Мне кажется, что... Что-то у него неблагоприятно со здоровьем. Вот проходил такой, я не знаю вообще даже. Я знаю, кого ты имеешь в виду.
1: Потом вот прекрасный, видите, кстати,
0: да, прекрасный
1: к разговору,
0: актер...
1: опять же, извините, что перебиваю, а как мы выше сказали, что лучших людей вышибает. Вот я... как скажем, не искушен вообще в актерах, вообще в этих всех делах.
0: А молодой Миронов, вот...
1: Уже не знаком с работами.
4: Ну, который мусульманин не играл.
1: Да,
4: который...
1: вот да я как кстати, только класс. Вижу вот такие фильмы из серии «Новое русское кино», я быстрее хочу либо напиться, либо расстрелять из своего, кстати, залицензированного нарезного оружия вообще всю эту телекоммуникацию. У меня башня из окна видна. У меня прицел оптический, знаешь, какой?
0: Он не только там...
1: У меня прицел
0: еще...
1: больше, чем твоя квартира. Это я к Доре обращаюсь.
4: Да, которая у меня очень маленькая.
1: Да, я эту башню расстреляю когда-нибудь, если мне еще раз покажут «Новое русское кино» с участием кого бы то ни было вообще там.
4: Не, ну, Саш, ну, да, не
1: да,
4: русское,
1: Дора,
4: это старое
1: да.
4: русское кино.
0: Это
4: ну,
0: не
4: важно.
0: Новое русское
4: это
0: кино.
4: Нас он
0: это да, да.
1: Ну, ладно, не буду, мне неприятно его
4: оценивать. Знаешь, как мне было страшно? Мне нужно было идти в Останкино 28 августа, а башенка-то горела, и вот сижу, я тебя слушаю прям ночью уже боюсь и так. Вот, и ты тут тоже про башню.
1: Ну, я
0: давайте
1: тут...
0: на ночь глядя о страшном говорить. Да, я тоже.
1: Или,
0: я...
1: по крайней мере, не будем действительно вспоминать, как бы, ну, какие-то надежды. Все-таки эти надежды были.
4: Я призываю поговорить. Я призываю поговорить в 3:15 уже можно, как раз вот, может быть, такой телефон доверия. Опять же, это будет. Извините, что я на своего конька села. Но, может быть, это будет как раз вот тема, о которой я вначале говорила. Я же собираю материалы для фильма. Может быть, кто-то захочет поговорить об интимном. Или задать тебе вопрос какой-то интимный. Или рассказать про свое интимное.
1: Я целиком с тобой согласен, но просто, может быть, как-то мы его сперва еще бы выслушали какую-нибудь из... так сказать, пролистали бы какую-нибудь страницу из жизни Виктории Григорьевны, если ты не против. Дорочка, ты еще молода, твои дети, они, так сказать... я их буду за ухо в школу водить, может быть, это... Вот. Ну, Виктория Григорьевна,
0: да, я
1: что еще
0: понимаю.
1: Запомнилось вам вот из вот такой долгой, но, безусловно, интересной жизни? У меня, например, такое ощущение складывается, что вас все-таки постоянно преследовали какие-то, ну, не совсем хорошие люди. То есть вы, например, вернее, вы, скажем так, вычленяете их из общей реки жизни. То есть, к примеру, вот, например, про коллектив автобусного парка, да, вы говорите, они вот были как бы хорошие люди. Но, так, понятно, хорошие люди, они, но, опять же, они. А вот, к примеру, каких-то персонажей ярко вами выделенных нельзя охарактеризовать как положительными. Вот. А я, например, могу сказать, что вот в моей жизни было вот очень много именно людей положительных. Конечно, дерьмеца тоже хватало, и дерьмецо знает, что я так про это дерьмецо думаю, но и хороших людей я могу также...
0: Саша, да, ты меня неправильно понял. Мне... я считаю, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что в основном мне и окружали меня люди очень хорошие. Вот театр, да, такой, в общем-то, сложный коллектив, правильно? Никогда у меня... только с директором был конфликт, когда я на него замахнулась.
1: В смысле, предметом каким-то? Или
0: рукой, как? Рукой, да. Ну, он был такой противный, но в основном я... у нас были замечательные ребята, и не только актеры, но и все цеха наши. И а со вот, всеми у меня были хорошие отношения. И сейчас вот я работаю в библиотеке, у нас тоже изумительный сектор, прекрасные люди. Вот... ну, мы столько уже вместе, мы уже как родственники стали, мы просто родные друг другу.
1: Вот скажите, Виктория Григорьевна, ведь это же достаточно серьезная, на мой взгляд, область, да, и опыт вот в данной области, о которой я сейчас хочу поговорить, он уже великий, очень большой, но при этом почему-то как-то им никто не руководствуется, да. Вот вы там замахнулись на директора. Директор, это что есть директор? Это административный работник, да, суть которого, значит, смотреть. Ну, я выражаюсь очень образно и условно, но тем не менее, да, чтобы, значит, лампочка светила, чтобы обшивка в диване не была порезана, да, чтобы у актера, в общем-то, в джипе работал кондиционер и так далее, да? Не более, то есть это функционер прежде всего. Но если директор начинает сам выходить на сцену, сам участвовать в творческом, скажем так, процессе, то здесь вот и получается некоторая несостыковка, которая приводит, в общем-то, к кризису всего коллектива. Сколько раз люди накалывались на том, что нельзя путать творческую работу и руководящую. Ушел руководить, ушел в администрацию, все, забудь про творческую деятельность. Иди, собери иголку, штопай и кожаные салоны своих сотрудников. Все.
0: Саша, да. Нет, это как раз был тот случай, когда он был только директором. Это бывший комсомольский работник, это еще то время
1: фу!
0: Был. Он, извините, говнюк был страшный, да, правильно. Еще. Вот, наверное, запахло, ты сказал фу. Вот. И ну, такой нагловатый. И вот так вот как-то так еще, вот раздражал.
1: Наверное, еще у него родители были тоже как бы так.
0: Не знаю я,
1: да,
0: его родителей,
1: всего.
0: Не знаю. И
1: все
0: знать
1: они,
0: не желаю.
1: Все они им привозили хитачи с двумя карманами из-за бугра, когда мы тут на электроне как 302-х записывались.
4: А может, Вика расскажет про свои красивые романы?
1: Вот, да, вот это будет очень хорошо.
0: Романы... Романы были красивые.
4: Может, какое-то безумство?
0: А у меня всегда было безумство. И, в общем-то, вот все мои увлечения, все были достаточно бурные. Но вы знаете, я вам должна сказать, что вот я со всеми своими мужчинами, кто не умер, царство им небесное, осталась в хороших отношениях. У нас...
4: Это прям как я.
1: Да и я так же.
4: Ты с мужчинами?
1: Нет, я вообще практически...
0: Ну вот так вот получилось, что первый муж умер, второй и третий. Вот. Ну и... Так случилось. Но это, конечно, без моей помощи, не приведи Господь.
4: Ну а безумства-то какие были? То есть, может быть, кто-то очень красиво ухаживал? Может, сейчас вот тебя послушают и воспользуются
0: советом? Нет, я всегда влюблялась, делала... Что значит ухаживал? Ну, может быть, и ухаживал. Ну вот у меня такая натура дурная. Вот вы знаете, я все время выбирала самое... несчастное создание.
1: А почему же дурная натура? Я прошу прощения, на мой взгляд, это достаточно естественно. Во-первых, для личности сильной. Не потому, что она сильная личность как-то еще более становится сильной, когда рядом с ней слабое существо. Нет, попросту говоря, сильная личность, духовно богатая, которая видит, что вот из этого хомячка ободранного можно, в общем-то, вырастить львенка. И это, попросту говоря, с вашей стороны был акт, ну, скажем так, дарения, что ли, да? То есть вы облагодетельствовали вот этих
0: я
1: вот...
0: Я не думала об этом. Мне всегда было жалко. И вот когда вот за мной ухаживал такой более респектабельный молодой человек и какой-нибудь несчастный, я думала, а у этого и так все устроится. Вот я очень жалостливая, понимаете? Вот. А вот этот вот... А вот этому надо помочь. Ну, просто я как-то так вот и... я всегда была хорошей женой, всегда очень хорошо относилась, но, наверное, это плохо, потому что мужчины любят садиться на голову. Ну, я так вот смотрела, но в один прекрасный момент это мне надоедало, и я его спускала с лестницы.
1: Ну, то есть уже состоявшегося как-то...
0: Да,
1: вот,
0: безусловно.
4: А кому он потом доставался?
0: Ну, неважно.
1: А
0: во всяком
1: какая
0: случае,
1: разница
0: он на меня...
1: Уже?
0: Нет,
1: ну,
0: во всяком случае,
1: ну, я понял,
0: никаких обид не было. Никаких обид. И даже если вот потом этот мужчина, допустим, с кем-то встречался или что, очень часто так бывало, что он даже и мне представлял, и советовался со мной, Викуля, как ты считаешь, и то, и все, и другое, и третье. Но чтобы когда-то были какие-то разборки, это мое, это твое, Господи, упаси Боже.
1: Ну, вообще, вот хотелось сказать вот еще вот о том способе расхождения с определенным человеком, когда ты оставляешь, так сказать, за ним и за собой право в любой момент как-то созвониться, перетусоваться. И, то есть это же совершенно естественно. То есть, например, я про себя могу сказать, что я вот так по жизни конкретно порвал не более чем с 5 людьми, которых я считаю, в общем-то, подонками, о чем, как правило, в лицо и говорю, там, дружище, ты подонок по причине. А там, тут, да, мне не в кайф с этими людьми. людьми общаться. Вот все. Все остальные, с которыми были, ну, какие-то конфликты по жизни, это все улаживается, да, тем более по работе. То есть я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми мы еще вот вместе служили на границе, на подводной лодке. Черт-те, где только мы не служили с ними, я общаюсь, хотя многие из них уже совсем другие. То есть кто-то там, скажем, уже, как их сейчас называют, олигарх, да, кто-то на Курском бомжует. Я к тому и к другому я захожу, открываю дверь ногой, понимаешь? Это хорошо.
0: Естественно.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Ну вот, может быть, опять же мы обратим наши взоры к телефонным звонкам, да?
0: Да, к слушателям.
1: Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
5: Здравствуйте. Можно вам задать такой почтительной форме, корректной?
1: Да.
5: Один вопрос. Вы только не думайте, что этот вопрос такой... является колкостью.
1: Да нам, собственно, все
5: вот
1: равно.
5: Скажите, пожалуйста, нет, ну, чтобы, так сказать, не нарушать.
1: Да, давайте. Значит,
5: вот, судя по некоторым таким отметинам хронологическим, вы весьма зрелого возраста человек.
1: Угу. Это и... вы про меня?
5: Да, наверное.
1: Да, да.
5: Раз вы уже в 57-м году участвовали в фестивале студентов.
1: Да.
5: Вот скажите, это что, шутка, что вы распространяете порнографические вот сайты?
1: А я понял ваш вопрос.
5: Это, наверное, такая просто эпатаж, что ли?
1: Спасибо.
5: И второй вопрос меня вот к вашей гости. Она более молодая, но, видимо, тоже уже почтенная Матрона. И вот такая вот рекомендация людям, у которых какие-то тяжелые душевные состояния, заниматься на ночь анонизмом. Это тоже такая плоская шутка, что ли?
1: Понятен.
5: Тем более День матери. Странно даже себе представить людей такого возраста, которые говорят такие...
1: Ну, вы правы,
4: так... Вы сами попробуйте, знаете, как отлично.
1: Вы правы, так не волнуйтесь.
5: Это старый анекдот про Ленина и Дзержинского. Вы... Я говорю, что это шутка плоская.
1: Понятно. Вы правы, так уж не волнуйтесь. Уж вы так...
5: Нет, я очень...
1: Да. А? Давайте все-таки по порядку начнем.
5: Вы не волнуйтесь,
1: пожалуйста.
5: Спасибо за невропатологические советы. Но вы ответили.
1: Спасибо за звонок. Насчет порно-сайтов. Да, я подумал. Почему бы не подзаработать? У меня есть огромное количество моих хороших знакомых, в общем-то, женщин, которые обязаны мне вообще не только жизнью, собственно говоря, но и своим благосостоянием, и которые, ну, так сложилось, не смогли реализовать себя в каких-то, скажем так, ну, художественных там каких-то моментах, да. Вот, я пришел, я говорю, друзья, обратился я к своим знакомым, женщинам. Давайте, дескать, вот то и все, говорю, позирование, да, вот.
4: И творчество одновременно,
1: и творчество,
4: да?
1: И творчество, искусство, и бабки, да, самое главное, да. Самое главное – лаве. Ты же меня, Дорг, понимаешь? Бабульки. Это как еще? Как еще ты? Лавандос.
4: Зелень,
1: да, вот.
4: А, цыгане так как говорят.
0: Капуста, извини, капуста.
4: Нет, цыгане говорят лаве. А так мы уже сказали.
1: Это я уже сказал, да, это уже перечислил. Вот, мало того, я даже вышел на руководство нашей радиостанции, чтобы, так сказать, сделать порно-страничку вот прям-таки под, на сайте «Эхо Москвы». И, вы знаете, ведутся переговоры, и я думаю, в ближайшее время вы это увидите. Вот это арестовывать меня пришли, не волнуйтесь, это часто происходит, да. Что касается вот совета Доры, касаемого, конечно, самоудовлетворения. Вполне возможно, я могу предоставить, Дора, тебе право отмазываться, в общем-то, от наезда, который был, но... И почему вы так близко приняли к сердцу, уважаемый позвонивший, этот совет? Вот что меня интересует.
4: Им же можно и не пользоваться.
1: Безусловно.
4: Советом-то.
1: Хороший ответ был. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
6: Доброй ночи. Меня зовут Павел.
1: Здравствуй, Павел.
6: У меня вопрос не такой простой, краткий, но емкий.
1: Ну, давайте.
6: Как так лучше сказать?
1: Да, говорите, как считаете нужным. Главное, чтобы вопрос был действительно понятно сформулирован. Иначе мы не гарантируем, что сможем на него ответить.
6: Нет, это скорее будет не вопрос, а комментарий, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали.
1: Хорошо. Давайте.
6: Мне слушать вас очень приятно одновременно и очень противно. Понятно. Пожалуйста, прокомментируйте.
1: Понятно, спасибо. Да. Спасибо. Сложно.
0: Вот закрутил, да?
1: Нет, лично я прекрасно красиво, понимаю красиво. Чувство вот данного позвонившего. Я могу сказать только одно, что все новое и все, скажем так, естественное. То, что, кстати, некоторые журналисты по своей, скажем так, неопытности или просто от небольшого ума называют неформальностью. На самом деле неформальность — это, попросту говоря, естественность. Вот то, что мы сейчас тут делаем, мы, в общем-то, так ведем себя и в жизни. И, видимо, для вас, уважаемый позвонивший, это форма несколько непривычна. Вы привыкли так, к так называемому официозу в радийных, тем более в телевизионных эфирах. То есть вот от этого клише вам, вероятно, надо избавляться. Надо, наконец, начать понимать, что вот многие телезвезды и многие радиоведущие, чьи голоса вы слышите, да, они не должны, так скажем, априори являться авторитетом для вас. Поскольку, выходя из своей радиостанции или из телецентра, они давят червей дождевых ногами, могут даже сожрать живьем птицу. И тем более неизвестно, что делают новостные ведущие, скажем, телеканала НТВ под столом. Вот обратите внимание на их лица, когда они передают новости. Вполне возможно, что они именно вот занимаются тем, о чем сказала Дора. Посмотрите на их мимику. И не нужно замыкать себя вот в такие рамки. Вам противно, вот состояние противности возникает от того, что это происходит, так сказать, в средствах массовой информации. Если бы это происходило в жизни, вы бы дико кайфовали. Это ваш внутренний барьер, ваша внутренняя там стенка, которую в Германии мы сломали, как она? Бранденбургская. Да, по-моему.
4: Нет, а еще противно, наверное, потому что непонятно, действительно.
1: Да, видимо. Что, следующий звонок?
4: Да, да, да. Или... очень интересно.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, доброй ночи, Александр.
1: И вам также здравствуйте.
7: Доброй ночи, уважаемые гости.
0: Доброй ночи.
7: А вы знаете, вот я тоже ваш тезка, Александр. Угу. Вот я что хочу сказать, я вот, например, некоторые фильмы не смотрю, угу, только потому, что сейчас такие уважаемые актрисы, актеры, я просто не буду их называть, но это очень известные люди, рекламируют какие-то, извиняюсь, сраные тренажеры, угу, вот, мороженое, вот, то есть...
1: Или, мне, например, знаете, что еще, извините, что перебиваю, да, вот средства против похмелья.
7: Да, да, да, да. Вот, но это все-таки артисты больше всего. Вот, да, у меня, да, вопрос и к вам, Александр, и вот хотелось бы, чтобы ваши гости тоже ответили. Может ли уважаемые актрисы, которые действительно снималась там, не знаю, в 40 фильмах, рекламировать вот эту всю срань, uh-huh, вот, что с этим делать, и вот психотипы этого человека, то есть это что, зарабатывание денег, звездная
1: болезнь? Саш, понятен, вопрос понятен, спасибо. Я могу сказать следующее, это бабки, попросту говоря, и да, это заработок, действительно заработок за рекламу.
0: Что там такое? Это работает. Это просто работа, это труд.
4: Да, не, да. Но другое дело, что вот иногда даже бабки перевешивают на что-то такое, вот какую-то даже мужскую стыдливость, я бы сказала.
0: Нет, но есть когда такое, срань, нет, вот стыдно рекламировать срань. А если вещь хорошая, почему бы не довести до сведения населения?
4: Ну, правильно. А когда дядя Пуговкин, допустим, рекламирует золотого конька и говорит, что
1: какого
4: у него раньше
1: конька?
4: Средства от импотенции. Я, он просто говорит конкретно, что у него раньше не стояло, а теперь он пьет золотого конька, и у него стоит. Ну, это даже за деньги как-то, по-моему, стыдно говорить. Нет, серьезно? Серьезно?
1: Я этого не знаю.
0: Я не видела
1: этого. Я тоже не видел. Но, опять же, Александр, он все другие, вот кто нас сейчас слушает, поймите, да, поймите, что актерская судьба, вот, к счастью, может быть, вот Виктория Григорьевна Островская избежала вот данной участи, я не имею в виду участи вот вышеупомянутого артиста, а вообще, то есть она побывала в кино, причем в большом кино, сыграла маленькую, но дико популярную роль, сказала коронную фразу, которую сейчас вся Россия знает, и тихонечко дальше пошла по ступенькам, то есть, скажем так, жизни, причем по ступенькам, которые спиралью идут, и он расширяются, да. А вот эти люди, они так и остались в своем замкнутом кругу, вот в замкнутом кругу актеров, вот актрисулик, и сейчас им живется дико нелегко. Представьте себе, что значит для культового человека, да, вдруг оказаться невостребованным. Тут уж пойдешь на любое. Так что мы не должны скажем так, даже осуждать этих людей, на мой взгляд, вот, а должны, ну, относиться с пониманием, в конце концов. Вот тот же господин Пуговкин, да, стоит у него там или не стоит, это не наше дело. Он заслужил право вести себя сейчас так, как вот он себя ведет. И мы должны сказать, да, да, Пуговкин заслужил, даже если он будет там что угодно рекламировать. Ну, я считаю, что, наверное, такой подход.
0: Нет, ну, этот Александр сказал, что вот из-за этого он не смотрит, вообще не ходит в кино, не смотрит фильмы.
1: Ну, это радикализм. Вот это, да, я это, считаю, это чрезмерный радикализм.
0: Да, он молодой еще.
1: Да.
0: Еще молодой.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Алло, доброй ночи.
1: И вам также.
8: Дмитрий, слушатель из Тушина, звонит.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
8: Значит, я не буду критиковать ваших женщин, они молодцы, говорят то, что думают, и правильно. И если кому-то не нравится, могут не слушать.
0: Спасибо.
8: Я хочу вернуться только к одному вопросу, который прозвучал минут 15-20 назад. Угу. Не могу промолчать, я, в общем-то, и звонить не собирался. Просто хотел только слушать. Вы вспомнили об актере, о молодом, который похож на Евгения Леонова, на молодого.
1: Да.
8: Это Геннадий Назаров, я так понял.
0: Да, да, да, да, да.
8: Вот, вы знаете, он играл во многих фильмах.
0: Да.
8: Ну, штук 10, наверное. Но лучший фильм у него был «Солдат Иван Чонкин».
0: Да.
8: Вот, он играл в театре на Малой Бронной. Там где-то 5 спектаклей у него было.
1: А как вот этот фильм называется, вот, о котором я вот говорю?
8: Вы знаете, я точно название не назову, там он адвокат играл.
1: Да-да-да, то есть это... Вот классный парень, вот он мне нравится, как
8: это,
1: играет.
8: Это супер парень, это да, на мой вкус.
1: И на мой тоже, видите.
4: Вот, да. А Чонкина только у нас не показывали, к сожалению, еще. Вот
8: Чонкин был
4: фильм
8: по первой программе, да? Один раз.
4: Угу.
8: Он у меня даже на видео записан, я его записал и всем раздаю эту кассету. Ну,
1: угу.
8: Вот. А он, у него вот год назад была о нем передача по телевизору, у него там что-то с почкой, одну почку отрезали, в общем, дай бог ему здоровья.
0: Да, да,
8: не
0: да.
8: знаю, сейчас он в театре, конечно, не играет. И я попал на один его спектакль, «Ночь перед Рождеством», он там играл весь спектакль ведущего. Я ходил с дочкой, которой 11 лет, и, в общем, она визжала от удовольствия там. И, в общем, там все прекрасный спектакль, прекрасный актер. Единственное, чтобы люди знали его фамилию, имя, ну, надо посмотреть его фильмы.
1: Понятно, спасибо вам.
0: Спасибо большое,
1: спасибо за звонок. Еще остается время у вас, уважаемые, для общения с двумя замечательными женщинами, которые сегодня находятся в студии. Еще раз напоминаю, это тележурналист Дора Маламед и актриса Виктория Григорьевна Островская. Ну, не только актриса, я уже даже и не буду перечислять, потому что вы, в общем-то, всеобъемлющая, скажем так. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
9: Алло.
1: Ну, видимо, кто-то задумался или пошел переворачивать курушку. Мы, к сожалению, не можем ждать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
10: Алло.
1: Да-да-да.
10: Добрый вечер.
1: И вам аналогично.
10: Приятно с вами встретиться, особенно с прекрасными дамами.
0: И нам приятно.
4: Спасибо.
10: Да. Спасибо взаимно. Я немножко поздно подключился к вашей передаче и хотел бы, чтобы... Уважаемая Виктория напомнила ту сценку, где она играет в этом великолепном кино.
1: Понятно, спасибо.
0: В «Бриллиантовой руке»?
1: Да, я уже убрал, к сожалению, звонящего. Но это и я могу сделать. Это как раз вот женщина, которая...
4: Жрица любви,
1: да.
0: На улицах восточного города...
1: которая произнесла такую замечательную фразу «Цигель-цигель-ля-лю-лю». Напомнили, да?
4: А Вика, может быть, сама хотела напомнить?
1: Да, Виктория, ну, извините, пожалуйста.
0: А Андрей Миронов сказал Никулину: «Русишу туристу облика морали».
1: Да,
0: что-то
1: да,
0: ей
1: да.
0: нужно, говорит, что ей нужно.
4: Я тебе потом расскажу.
1: Да, да. А следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Алло. Доброй ночи. Это беспокойство Софья Павловна. Я хотела обратиться к Виктории Григорьевне.
1: Угу.
11: Я в 70-е годы тоже работала в библиотеке Ленина в информцентре по культуре.
0: Да.
11: Во времена Багровой.
0: Да-да-да.
11: Виктория.
0: Да.
11: Одно, значит, в один год летом я была вожатый в пионерском лагере, где был ваш сын.
0: Да.
11: Его в отряде как раз. И мне просто интересно, как дальше сложилась его судьба, потому что был очаровательный такой молодой человек, необыкновенно красивый, с вьющимися волосами.
0: Да.
11: Вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое. Приятно, что вы в такое время не спите и слушаете «Эхо Москвы». Ну как, у Кирилла сейчас все нормально. Он пошел в армию, окончил школу, пошел в армию. После армии он поступил в высшую школу милиции, окончил ее.
1: Почти как я.
0: Да. И одно время работал, потом ушел оттуда. И сейчас он работает в фирме, он юрист. По образованию у него еще правоведческий факультет. Вот, работает успешно. Так что у него все в порядке. Он такой же красивый. Волосы пока еще остались. Высокий. И так все у него нормально.
1: Ну и, видимо, мы еще успеем послушать один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста. Доброй ночи.
9: Ночи.
1: Говорите, пожалуйста, погромче, да, вас плохо слышно.
9: Павел беспокоит еще раз.
1: Здравствуйте, Павел.
9: Еще раз добрый ночь.
1: Да, да, конечно, да.
9: Очень приятно, что я еще раз звонился.
1: Да.
9: Дело в том, что вот у меня такое впечатление возникло. Я сегодня вечером возвращался с ипподрома, когда вот последний заезд 150 рублей отбил свои, которые...
1: То есть вы играете в ипподроме, да?
9: Да, да.
1: Да, нет, знакомы, почему вы смеетесь? Это я там частенько тусуюсь, там и все такое.
9: О, а какой, на каком трибуне?
1: Да я, знаете, прям как войдешь около касс, вот напротив обычно, я, так сказать, далеко не хожу. Плюс у меня свой подпольный там тотализатор, скажу честно. Да, чтобы не...
9: Валера, знаете?
1: Нет, так мелко я не плаваю. Да.
9: Ясно.
1: Давайте ваш вопрос.
9: Ну, не в этом дело.
1: Да.
9: Я возвращался обратно, встречаем белорусскому Семену Фраду.
1: Известный
9: актер. Он в небольшом, мне так казалось, чтобы он не обиделся.
1: Угу.
9: Вот, в небольшом состоянии подпития. Не дай бог, чтобы он не услышал. И я подумал, что мне хорошо было взять автограф. А потом я просто посещал к нему подойти.
1: Какая интересная история. Павел, вот это вот все, что вы хотели нам рассказать?
9: Нет, вот какое ваше мнение? Вот если вы на улице встречаете известного человека...
1: Который просто лыка не вяжет.
9: Нет, нет, ну что?
1: А, ну да, я понял. Вопрос, который находится в интересном положении.
9: Да он нормальным был, совершенно положение. Абсолютно нормально. Просто подойти на улице к известному человеку и попросить автограф.
1: Вы знаете, честно скажу...
9: Насколько вот я постеснялся.
1: Павел, совершенно правильно сделали. Я тоже никогда вот так не делаю. То есть, к примеру, вот иду по улице один раз, да, вижу, идет Григорий Новоженов, который вымечка ведет. Думаю, дай подойду. А потом застеснялся. Тоже не взял. Спасибо, спасибо. Да.
4: Григорий.
1: А мне не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Последний уже звонок, да. Алло. Алло.
4: Это, ну, видно, Григорий Новоженов звонит.
1: Да. Ну, судя по всему, звонок Павла все-таки, так сказать, подвел логическую черту под нашей сегодняшней беседой. Дорогие Виктория Григорьевна и Дорочка, я поздравляю вас вот с праздником прошедшим.
4: Спасибо.
1: Вот. Соответственно,
0: спасибо.
1: Надеюсь, что вот наша такая встреча не последняя. Я это всем говорю, но не со всеми. Она действительно бывает не последней. С вами, я надеюсь, действительно она будет не последней. Мы еще увидимся. Хотя бы вот в лесу. Вот, ну,
4: у костра.
1: У костра, споем.
4: И там лыжи еще будут стоять.
0: Да.
1: Да. И, соответственно, удачи вам в вашей, так сказать, нелегкой судьбе. Надеюсь, что ваши чада будут воспитаны достаточно хорошо. И,
4: спасибо.
1: Да.
0: Сашенька,
1: надеемся.
0: Спасибо. Все алаверды. Очень было приятно.
4: И вкусно.
0: Да,
1: да, это вот, да, благодаря, да, нашим референткам.
4: Да.
1: Вот. А сейчас мы, пока тут будет всякая музычка, пойдем пожарим для утренней смены
4: рыбки.
1: Бифштексики и рыбки.
4: Рыбки лучше, да.
1: Да. Да. Спасибо.
4: До свидания.
0: Всего хорошего.
12: Монмаранси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: каждую ночь в субботу на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: Здравствуйте. Ну, во-первых, в строках своего послания хочу сказать Геннадию Кузьмичу, конечно же, спасибо за его мнение обо мне, о моей скромной тушке. Также вот Сагильды интересуется, сколько, в общем, денег стоит помыть автомобиль на моей фирменной мойке. Я хочу сразу сказать, что я, наконец, добился того, чего желаю и всем удачливым бизнесменам. На моей фирменной мойке моют теперь автомобили только члены мойки, ну, то есть ее работники. И мы живем вот за счет именно этого. Так что, вот да, еще хочу сказать, что членский взнос вот, в члены нашей мойки стоит в зависимости от вашего, от мощности двигателя вашего автомобиля. Скажем, за каждую лошадиную силу это около $1000 Соединенных Штатов Америки, вражеской страны. Также напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. И поскольку настал период, именуемый летом, как-то половина всех разъехалась, другая половина где ни попадя шляется. Я тоже думаю, ну что думаю надрывать тушку, да, поэтому сегодня у нас будет такой экскурс просто в музыку. У нас гость Назим Надиров, уже хорошо вам известный, речь будет идти исключительно о музыке, никаких телег, никакой предвыборной агитации, хотя вы знаете, что вот сейчас мы собираемся, в общем-то, в Саранске выступить почтенно с демонстрацией по поводу открытия плавательного бассейна для престарелых. Вот. Ну и, соответственно, периодически будем общаться с вами, может быть, по телефону, может быть, посредством пейджера, может, так и сяк, по-разному. И если, конечно, останется у нас время, если мы утомимся, то, может быть, сегодня послушаем также и хотя бы кусочки повтора нашей беседы с исполнителем и философом Алексом Мирзояном. Она состоялась 12 апреля 98 года. И, в принципе, я хотел бы вот в течение текущего длинного лета повторить хотя бы несколько программ, наиболее, на мой и ваш взгляд, интересных, которые вот состоялись в течение этих долгих лет существования программы «Монморанси». Не, не существования, а деятельности, безусловно, извините, деятельности данной программы вот на радиостанции «Эхо Москвы».

0: Да, ну прежде всего, понимаешь, пока не легли спать самые маленькие слушатели нашей программы, а мы, как раз я собирался ознакомить наших уважаемых радиослушателей с результатами статистических исследований, проведенных вновь организованной кафедрой Института Точки по социологическим исследованиям. Дело в том, что самым младшим нашим радиослушателям в плане возраста является Ваня Зельцман, который проживает на метро Пролетарской. Ему всего 9 лет. Вот. А остальным четырем участникам, самым младшим, не достигшим 16-летия, которые живут в разных районах Москвы, соответственно, одному 11, другому 11, третьему тоже 11, и четвертый возраст не установлен, тут так сказано. Ну, в общем, маленькая она, может быть, карлица, попросту говоря. Вот, тем не менее, хотя бы для них нужно сделать вот то заявление, ради которого ты, собственно, и пришел сюда. Потому что мероприятие, которое завтра ты затеял, весьма интересно. А чтобы дети тоже пришли, порадовались за артистов.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Затеяли мы встречу с тельменским человеком. Как вы, наверное, многие уже догадались, вы тельменскую речь, наверное, с детства слышите, уже привыкли к ней, она родная, ласкает ваш слух. Это выступал Леонид Цесоев, вот вы слышали его запись, он из Камчатки. И тельменов называют, это очень, естественно, редкая национальность, народность, их называют русскими индейцами или российскими индейцами, индейцами России и так далее. Ну, эзотерики бы точно сказали, что это шаман, и будут, я обычно таких чураюсь, таких слов, как шаманы и так далее, шаманские правила. Практики. Но что точно, что это ученик, он шамана другого, это стопроцентно, и что он в своих техниках использует, конечно же, шаманские практики, и он будет в скорости посвящен шамана. Завтра в 15 часов в центре «Белые облака», которые находятся по адресу улица Покровка, дом 4, завтра это воскресенье, в 15 часов там будет встреча. Вот, вход совершенно свободный, любой желающий может прийти и задать вопросы Этельмену Леониду Сосоеву и посмотреть на фрагменты шаманских практик и вообще пообщаться с ним. Это метро «Китай-город», выход на улицу Моросейка. Моросейка, как известно, переходит в Покровку. И там дом 4, «Белые облака», в 15 часов завтра. Мы вас ждем и там пообщаемся.
0: Ну, если все-таки ты не против, я параллельно буду отвечать на разные вопросы, приходящие на вот по пейджеру, пейджер 913-29-29, абонент Монмаранси. Тут очень много вопросов прикладных, я думаю, ты тоже мне сможешь помочь с ответами на них. Вот такой вопрос. 8 числа, а тут, правда, не уточняется, какого месяца, сейчас я постараюсь все-таки найти. Да, вот в позапрошлую пятницу, возвращаясь домой, встретил наш радиослушатель невероятно большое количество пьяных людей. С чем, он спрашивает, это было связано? Был ли какой-то праздник? Вопрос такой интересный. Дело в том, что в позапрошлую пятницу как раз я был здесь. Нет, подожди, где я был-то?
1: Тебя не было.
0: Меня не было здесь, поэтому я не в курсе этих дел. Но, в принципе, видимо, была какая-то презентация, может быть, где-нибудь. И поскольку вот сейчас презентации принято делать в учреждениях больших, вмещающих количество народа достаточно приличное, то вот они просто все высыпали именно там, где вы проходили. А все пьяные, с выпученными бельмами, и вам показалось, что царит такой угар во всем городе. Но если бы вы заехали куда-нибудь в спальный район, например, в район Таганки, то это все было бы не так уже. Там ходили бы трезвые совершенно люди, и леди бы с ними ходили.
1: Вот вчера пограничники гуляли, это я помню.
0: Да, кстати,
1: я натыкался на них везде.
0: Поздравляем всех пограничников.
1: Да, пограничников.
0: Служба их очень сложная, особенно...
1: И опасная, и трудная.
0: Да, в данный момент. Вот всех
1: как будто
0: вас
1: не видно.
0: Да. Вот такой вопрос от Куприяна. Саша, я недавно узнал, что большую часть гонорара, причитающегося вам за издание книги «Кошки и кактусы», наоборот, кстати, уважаемый Куприян, «Кактусы и кошки» книга называется, вы потратили на водку, наркотики и непотребных женщин. Нельзя же так. Лучше бы мне дали денег. Ну, Куприян, дело в том, что я, как уже сказал, это ведь когда деньги тратишь на женщин, это своего рода, я думаю, Назим со мной согласится, благотворительность. есть, вы понимаете, то есть я даю работу этим людям. Вот вы говорите, непотребные женщины, да, там, проститутки. На самом деле, те же рабочие, вот, рабочие люди. И я оплачиваю их труд. Вот, не всегда, кстати, им пользуюсь. У меня бывает так, что я беру, сажаю их десяток-другой в свой микроавтобус, вот, ну, чтобы сутенер видел, что они сели, то расплачиваюсь с ними, часик катаю по городу и выпускаю, понимаете, даже не притронувшись с ними, а ведя философские, душеспасательные беседы. Вот, что касается, еще очень многие интересуются вообще, как на что живут ведущие программы авторских на нашей радиостанции. Я думаю, пришло время открыть этот секрет. Мы получаем деньги в зависимости от количества ваших телефонных звонков. Я поясню как. Если звонок, скажем, происходит такой, типа там поставь какую-нибудь песню, да, то это не засчитывается. Если звонок несет в себе какие-то эмоции, причем неважно, это может быть ругательный звонок, вы помните, что у нас очень таких в программе много, это может быть хвалебный звонок. Главное, чтобы потом спецкомиссия, которая собирается в конце каждого месяца, она прослушивает эти звонки, определяет вот интенсивность этого эмоционального потока, исходящего от звонящего, простите за стихи невольные, да, вот, и оплачивает. Каждый такой звонок стоит $10 США, вот, поэтому сами понимаете, что мне, например, очень выгодно, когда вы как-то искренне проявляете свои эмоции. Я думаю, я исчерпывающе ответил, да?
1: И гости обычно считают, поэтому в этом загадка того, что Саша так приглашает охотно меня. Я очень хорошо считаю по-восточному, как овец. Вот я считал в детстве, как они табунами скачут там всякие.

там фестиваль. Меня там не было, жаль. Ну вот завтра в 15 будет с ним встреча. Это Леонид Сысоев. И, возможно, будет его диск выпущен со временем. А все остальное можно будет узнать завтра. А то, что сейчас на фоне нашего разговора звучит, это такой есть проект Оливер Шанти and Friends и его друзья. Ну, такой немножко эзотерический, да, проект. Это сам делает в основном, по-моему, Хер Вайтман или Вейкман же его зовут. Он живет в Шлирзе, это на юге Баварии. И вот он выпускает разные там вот музыку такую с мотивами индейцев. Там вот этот больше он арабский, можно его назвать. 7x7 называется этот альбом. Ну и ничего, вот сейчас как раз арабская тема, можно даже и послушать, по-моему.

0: музыка будет у нас постоянно идти, как фоновая, периодически мы будем выводить ее, чтобы вы послушали целиком. Если ты позволишь, я отвечу еще на один вопрос. Такой ко мне вопрос обращен. Александр, отличается ли по звуку альбома «Детство чистой глазенки» 92-го года от нынешнего переиздания? Если это переиздание не пиратское, а выпущено от фирмы «Элиос», то отличается кардинальным образом. Хочу официально заявить, что официальное вот издание 92-го года, выпущенное фирмой РДМ, практически является браком по звуку. И вот нынешнее новое издание, это наконец-то издание, где сделал нормальный мастеринг, и альбом звучит так, как он, по идее, должен звучать. По крайней мере, моя тушка принимала непосредственное участие в процессе этого мастеринга. Так что, кстати, еще хочу сказать, что у меня у самого еще вот этого переизданного нет альбома. Такова особенность работы.
1: Тебе же бандероль пришла, Саша. Наверное, вот
0: да,
1: тебе прислали,
0: кстати. Да, я обязательно схожу на почту. Мне пачка пришла бумаг, где я должен, значит, сходить на почту и получить всякие бандероли от вас. Слушай, кстати, спасибо, что напомнил. Еще хочу сказать, что пришла вот кассета. Сейчас я просто, чтобы на ней наклеен Бивис и Батхит. И написано следующая радующая меня строчка. Значит, что с помеченной определенным значком, по-моему, он называется «Крестик». Крестик записано с превышением уровня записи. Все остальное записано с искажением АЧХ. Обязательно кассету мы отслушаем. Также спасибо за пластинку ансамбля Prodigy и за виниловую пластинку, содержание которой пока что нам неизвестно. А вот сам проигрыватель у нас сперли диджеи из клуба, которые хотели открыть здесь, но так и не получилось, потому что приходили похабные девки в обтягивающих штуках и требовали группу «Дрестящие» постоянно. А они любили...
1: А вот мы наткнулись на коридоре, они нас сбили с ног, да?
0: Да, да, они ломились с тремя просто и уносили с собой виниловый проигрыватель. Поэтому обязательно...
1: Я увидел, там написано «Александру Лаэрт». Я схватил, да. Говорю, это же Саша.
0: Оставьте, говорит он.
1: И тоже тут Саша подоспела, мы это на выручку.
0: Так, что тут еще, знаешь, как... Не понял. Сообщение от реаниматора мне совершенно непонятно. Но я думаю, что мы как-то опять заболтались. Это... Может быть, послушаем голос шамана?
1: Давайте, Этельменского.

0: действительно, вот такого рода звукоизвлечения, они кажутся сперва простыми достаточно. Я вот знал очень много молодых людей, в частности, женского пола, которые говорили, ну, мы, дескать, тоже так можем. Они, в общем-то, выходили на балкон и пытались звукоизвлекать. Но ты знаешь, в чем вообще уникальность данного голоса, который мы слышали, что все эти звукоизвлечения происходят в реальном времени, и нагрузка на гортань, понимаешь, разная, что на твою шаровую. Вот. Тогда как обычный человек, нетренированный, типа тебя, меня или вот его... Кстати, что с ним? Какой-то он бледный сегодня. Ну, да, пусть он сидит. Да, вот, в общем-то...
1: Да он не сидит уже, лежит уже.
0: Слушай, да что ж, у него голова здоровая, мне отсюда кажется, что... Вот, в общем, такие звукоизвлечения не может нормальный человек сдавать. Если хотите, можете потренироваться около там...
1: Да. Вот одна русская певица из Сибири, кстати, поп-певица, была же его ученицей, ты не знаешь? Потом она спела песню и тоже так дышит всячески. И потом клип сняла, и в этом клипе она вздыхает всячески. И вот это пример, это та школа ительменского шамана. Их всего несколько сотен, как я уже сказал, да. И это русские эскимосы или русские индейцы, вот так называются, родственники. Вот они как-то до раскола, видимо, как-то жили на Аляске, вот как-то каким-то образом перебрались, может быть, я не знаю, сюда. И теперь живут на Камчатке.
0: Как ты считаешь, что вообще вот такое действие, как шаманизм в центре Москвы в 3 часа дня, это вот...
1: На белых облаках причем.
0: Да, ну будет ли это как-то нести за собой энергетическое потрясение для жителей близлежащих домов? А поскольку это в центре происходит, там жители, ты сам знаешь, какие не слабые жители.
1: Потому что сегодня вот ребята, друзья с одной телекомпании, встречались с ними и говорят, что видели его в парке культуры. И он, когда телевизионщики топали ногами, они говорят, когда вы топаете ногами, вы знаете, что вы злых духов из ПТ земли, типа там, разгоняете. Вот, на удивленный взор телевизионщика, он говорит, вы не почувствовали сейчас это? Вот, так что, почувствовали, конечно. Так что, когда мы вот топчем по земле или громко, значит, мы этих духов всяких из-под земли, мы их так разгоняем. Это будет чувствоваться завтра на Покровке. К обеду.
0: Ну вот, кстати, тут вопросы на эту тему приходят. А как вы относитесь к магии? Верите ли вы в нее? Если вы верите в нее, то как она влияет на вашу передачу? Андрей из Марина интересуется. Но я могу только одно сказать, что касаемо вот магии. То есть, действительно, наша программа, она, в общем-то, имеет собственного астролога, вы об этом знаете, который составляет астрологический прогноз на каждую программу. И вообще, то есть, чем-то вот все, что тут происходит у нас в ночном эфире программы «Монмаранси», напоминает уже предпораженческое состояние бункера Адольфа Гитлера. То есть, происходит определенного рода оргии, ритуалы и жертвоприношения.
1: Молох, с ударением на втором слове.
0: Молох у нас тут постоянно бродит. Причем это почетное имя. То есть человек вот должен произвести определенные процедуры где-то в районе 2 часов. Он претерпевает изменения, побои, унижения всякие. Вот, после чего ему присваивается звание полуночный молох, сокращенно ПМ. Вот. А когда он выходит, то, соответственно, мы называем пистолет Макарова или просто Макарыч.
1: Тут ко мне привязали, Саша, из одного салона «Высшая магия». Да. И они, как-то вроде безобидно, вроде бы. А потом, конечно, дружба стала очень даже навязчивая. И они очень странно, вроде бы и смешно, но потом какой-то момент стало не очень смешно. Они утверждали, что они накачиваются энергией у меня, берут. То есть я помогаю им пробивать какие-то сферы в космосе, сам того не знаю. Вот. Но самое интересное, в тот момент, когда даже ты хочешь прекратить общение, это невозможно сделать. То есть я сделал это, то есть...
0: Люди... То есть нельзя встать и уйти просто.
1: Да, то есть, нет, ты даже можешь в своем доме находиться, но люди к тебе едут, например. И ты им даже 20 раз в день будешь объяснять, даже чужим голосом.
0: А зачем ты открываешь им дверь-то?
1: Не открываешь. И 20 раз в день тебе звонят, и говорят, им нужно там вот эта энергия, чтобы открыть какую-то чакру. Ты говоришь, ты не можешь этого дать, потому что совсем не до этого. Но даже ты не будешь открывать дверь, они ломятся тебе в квартиру вообще. И вот это да, это я пережил на полном серьезе.
0: А ты не пробовал просто их открыть?
1: А потом лестницы, да, только вот пришлось.
0: Просто отлупить, и все.
1: Да, хоть уже этот был слабая половина,
0: А, это все-таки была
1: да.
0: тетенька.
1: Да, но все-таки пришлось в буквальном смысле, только там спустив с лестницы.
0: А может быть, нужно было с ней как-то по-другому. Вот ты не подумал, что, может быть, она не за энергией приходила, а хотела как-нибудь, может, ну, что-нибудь другого. Вот,
1: но энергии, но не той, кундалини.
0: Да, так, да, да, да, да. Потому что как-то, я так понял, она о чакрах что-то говорила.
1: Да, постоянно об этом говорят.
0: Значит, с другим, а ты ее отлупил, да?
1: Да, типа того.
0: Ну, она так ничего внешне.
1: Ну, если бы была ну, внешне бы нравилась, наверное, я сам бы завлекал вообще.
0: Понятно. Это, тогда я просто хотел сказать, присылай ко мне, я это ей бы там все объяснил.
1: На правком вызовем мы.
0: Вот, кстати, такой вопрос. Назим, неужели ты наивно уверен, что Лаэртский слушает твою музыку в автомобиле? Интересуется наш постоянный радиослушатель Штурмовик. Штурмовик, после вашего последнего действия, когда вы выбили мне форточку и сперли магнитолу мою, я уже не слушаю там никакую музыку. И, кстати, этот вопрос несет в себе издевательский характер. Это то же самое, что человеку, у которого разбилась кошка, позвонить и спросить, или, вернее, сказать, поздравляю тебя с тем, что твоя кошка окатилась. Вы жестокий человек.
1: Да, но тем не менее, Штурмовик, я свидетель. Он же проезжает мимо меня, когда я в окно обычно сижу. Тут со у меня восточная оргия. Да, я в окно вижу, как Саша проезжает. Это правда, мимо меня. К центру. И я свидетель того, что почему он слушает музыку. Потому что были посланы арабские музыканты. Они играли на арабских лютнях, ехали на арбе рядом с машиной Саши и играли в разбитую форточку, играли ему восточную музыку. И только скажу, хотел он это или нет, но он ее, видимо, не мог избежать
0: прослушивания. Да. Вот еще такой вопрос. Не кажется ли нам, что Бивис и Батхед самые интеллектуальные персонажи на MTV? Почему ведущие MTV прикрываются попсовыми или псовыми кличками, не афишируя
1: своих
0: имен? На
1: русском MTV или...
0: Но, очевидно, нет ли в этом проявления шизофрении, интересуется Протагор. Что касается Бивиса и Батхита, я с вами целиком согласен. Человек, который их делал, вот который их создал, это очень умный человек и очень серьезный. Это видно из тех телег, которые периодически проставились, если глубоко в это вдумываться в этих фильмах. Все остальное, конечно же, лишено интереса. Исключением являются, это, на мой взгляд, некоторые музыкальные ролики, но их там где-то 5%. А так, безусловно, вы правы.
1: Благодаря, Саша, я благодаря тебе, я посмотрел на Бивиса и Батхит, как-то ты мне тогда сказал, включи, я посмотрел. Но, во всяком случае, нет, тот, кто делает, само собой, человек непростой и толковый. Но, во всяком случае, даже эти персонажи, они интеллектуальнее. Там, по крайней мере, эти девицы с высокими голосами, которые, я не говорю, есть один с высокими, противными, очень противными голосами, считают это те же звуки, которые в детстве раздражали меня, когда мама чистила эту кастрюлю, вот дно, знаете. И вот есть... Это просто ужасающе, я считаю, что нужно, да, лучше уж Бивис точно.
0: Саша, сегодня Гулько сказал, что слушать песни Лаэртского можно только открыв форточку. Что бы это значило, спрашивает Афанасий. Ну, я могу объяснить. Дело в том, что все светлое, что есть вообще на улице, оно слетается на эти божественные звуки в ваши дома.
1: Так что... думаю, чтобы соседи слышали, чтобы очередь под окнами.
0: Все,
1: чтобы вот слышали. Сейчас мы говорим, а мы уже видим, какая под окнами
0: нет,
1: толпа.
0: Нет, это просто как всегда, мы в 4 часа утра будем показывать свои обнаженные тушки в окне.
1: А это уже из-за этого очередь скопилась уже сейчас?
0: И придут прекрасные раздетые девы, дабы мазать нас оливковым маслом, чтобы наши тушки блестели в свете прожекторов, которые сейчас монтируют внизу.
1: Из салона высшей магии эти девки, да, вот эти?

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай по лысине ему, все равно там пусто.
1: 6:02 в дивном городе. Соответственно, в гостях у нас Назим Надиров. И приходит множество вопросов на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси. Вот вопрос интересный. Поощряет ли ваш гость то народное творчество, которое мы постоянно слышим, проходя по пешеходным переходам, играемые на различных инструментах и подпеваемые голосами? Можно ли им давать деньги, не пагубно ли будет стать с ними в один ряд? Интересуется Сергей Ломоносов.
2: Ну, если я встану в один ряд, мы на одном уровне тогда окажемся с ними. Как раз я с детства отличался тем, что не умею петь и рисовать. Так что как раз там будет. А вообще, конечно же, если вам нравится, пожалуйста, пойте. Я никогда против не имею.
1: И деньги ничего. Тоже, если есть,
2: если давайте. Есть деньги, можете давать мне, я тоже не против. Вот привет хочу передать. Тут сообщение Павлу в Курьянова в Печатниках. Вот он слушает. Так что ему привет. А тут насчет...
1: Насчет обложки. Понравилась ли обложка виниловой пластинки?
2: Очень мне понравилось. Мне особенно вот здесь как раз в тему я же знал. Мне Саша сказал, что есть такой подарок. Я поэтому приехал. Здесь песню «Везу тебя в тундру» Фраткина Плецковского. Вот поэтому мы специально к тельменам в тундру и уехали сегодня. А когда звучит музыка, мы не в прямом эфире, мы с Сашей разучиваем песню «Чаривна Байкивчанка» Сердюка и Воньё.
1: Ну, очень... Вот я вот выучил только Сердюка, а вот остальное пока у меня не получается произнести. Ну, в силу того, что я прикусил вчера на оргии просто губу.
2: Да, прайс-лист.
1: Так как я кусал свиную ногу мощную, у меня получился прикус.
2: Очень нравится, мы просто наслаждаемся, на выставку отправим.
1: Что здесь касается уличных музыкантов, вот у меня, я постоянно думаю, я вообще постоянно думаю, сейчас я положу ее. Вот, например, нужно представить себе такую ситуацию, что в один прекрасный момент они попросту исчезнут, да, вот, и как будет вам тогда печально ходить по улицам, то есть все-таки как-никак определенное настроение они, конечно, создают, и исходя из этого, я думаю, нужно немножко денег им
2: посылать. Некоторые становятся такими родными, один есть вот в метро, играет на аккордеоне, у него когда играет на аккордеоне в подземных переходах в районе Чеховской, я-то думал, что он себя на Чеховской и Тверской играет. Mm. Вот. И с открытым ртом он играет, такой молодой парень. Вот. И мне очень нравится, как он, открыв рот, себя так самозабвенно играет одну и ту же мелодию. Потом как-то я увидел его на Таганске, даже обиделся. Изменник просто какой-то. Я-то думал, он только на Чеховской и Тверской, но, кажется, на всех, видимо, по графику едет по разным станциям. Потом как-то я его в вагоне метро увидел. Я почувствовал такое родное лицо, как родственник. Я ему бросился на грудь, а потом вспомнил. Это просто тот человек, который на аккордеоне. Подземно переходит там.
1: А ты сперва типа...
2: Там ну можно... да, ну...
1: Вот, кстати, смотри, сообщение. Спасибо за звуки шамана. Истинно лечат, сообщает Кристина. Безусловно, это ж тебе не это самое... Не,
2: это
1: не,
2: миллионами, не... Тысяч, это тысячелетиями и веками доказано. Вот, например, как рассказы Манаса. Вот киргизский эпос, которому более 10 веков. Он же самый большой, он не записывался, 10 веков передавался устно, из поколения в поколение, и он там чуть ли не в 2-2,5 раза больше, чем Махабхарата, древнеиндийские эпосы, там Илиада, Одиссея, все вместе взятые. Но он 10 веков не записывался и устно передавался, и им лечили. Вот, и древние киргизы, когда они были родственники еще там жили, где сейчас Тува, вот, они потом через Китай перешли на территорию современной Киргизии, они лечили, просто рассказывая определенные отрывки из эпоса Манас. И тем самым они лечили народ и роженицам рассказывали.
1: То, что, кстати, написано, то, по идее, это мертвые уже. А когда это передается, как ты говоришь, из уст в уста, это уже, считай, генетическое внедрение. Поэтому такое вот лечебное действие производится. Вот еще тут сообщение. Кстати, интересно, смотри, товарищ Лаэртский, почему вам не пригласить в вашу передачу Пелевина? Писатель, да, такой, пусть отчитается перед народом за свое, с позволения сказать, творчество, Иван Мотыгин. Вот хочу сказать, ну нельзя же до такой степени быть завистливым, уважаемый Иван. Вот, что бы ни говорили про Пелевина, например, мне его книгу вот о Чапаеве было читать очень интересно. Мне совершенно безразлично, что про него говорят. Попсовый он, не попсовый. Мне было просто интересно. А вот ваша последняя книга, которая называется «Звезда на макушке», между прочим, вообще даже не распродается. Вот так вот. Что еще у нас тут? А вот, уважаемый Александр, какой чин у вас в оргии и какую цель вы преследуете, занимаясь шаманством? Ну, Андрей, чин у меня, конечно же, в оргии, если вас величина его заботит, твердость, то, конечно же, все это зависит от общего состояния организма, понимаете? Ведь бывает так, что там приболел, что-то съел, то он вялый и маленький. Если, конечно же, все нормально, то не слабый чин, то есть нравится всем участникам оргии, могу вам сообщить. Что тут еще? Можно на все вопросы отвечать. Правда ли, что бубен шамана делают из лица его врага? Отсюда и пошло выражение «дать в бубен».
2: Ну, наверное, делают.
1: Но он же из кожи какой-то ведь все-таки сделан-то.
2: Ну да.
1: То есть не
2: выражение.
1: Поскольку это культовый предмет.
2: Но животное тоже может быть врагом же.
1: Да. Вот я и хотел узнать. То есть не могут же на бубен натянуть кожу какого-то случайного существа. Может быть, там есть...
2: Геолога или там...
1: Геолога или чего-то. Или там жены первой.
2: Вот, агитатора какого-нибудь.
1: Да. То есть, видимо, как-то тоже это есть определенный рецепт изготовления бубнов.
2: Ну вот завтра, наверное, расскажет. Вот приходите завтра и спросите. Ну,
1: то есть там будет еще и...
2: Я-то бубны не изготавливаю.
1: То есть там будет еще и лекция, да, все-таки?
2: Ну, ответы на вопросы, естественно. То есть вы можете поинтересоваться про бубны, про пятачки, про все остальное.
1: Про ноги.
2: Про ноги, руцы.
1: Валентин вот интересуется, как вы прокомментируете киргизскую пословицу «дерево без птиц, мертвое дерево». По-моему, там только о пчелах шла речь у киргизских наших братьев. По-моему, «дерево без пчел, мертвое дерево», они говорили. Но я могу ошибаться.
2: «Дерево без птиц». А в оригинале Кирилл, да, это?
1: Валентин.
2: Валентин, а как в оригинале звучит? Позвоните, скажите по-киргизски.
1: То есть именно по-киргизски, да. Ну что, я думаю, что пришло, наверное, время послушать еще музыки, да? Вот,
2: может, ханты-мансийский рэп? Есть диджей Кавун в Германии, что переводится диджей Дыня вообще-то. Ага. Репа, диджей Репа.
1: Диджей Репа. Да. Диджей Табло.
2: Да. Из Бремена, такого мультинационального города. Ну, хотя он сам немец по национальности, но играл в турецкой группе, специально ездил в Стамбул. А потом как-то после очередного тура по Сибири я привез записи ханты-мансийского ансамбля какого-то на виниловой пластинке. И он это слушал чуть ли не полгода, не переставая с утра до ночи. Потом сделал вот такой, написал ханты-мансийский рэп. Такой ремикс сделал.
1: Ну и поскольку у нас будет уже вот диджей Дыня звучать, я просто хочу еще сказать радиослушательнице Миле, уважаемые, дело в том, что, к большому моему сожалению, забыл я вот ту пластинку, о которой вы упоминаете. Ну просто вот забыл. Топчите меня. Теперь он другой диджей сейчас будет, да, у нас?
2: Да, кого он будет?

0: Ты, кстати, не знаешь, вот люди, которые постоянно нюхают кокаин, у них не может быть осложнение на уши вообще?
1: Во время слушания нашей программы?
0: Нет, просто вот, ну, просто по жизни. Ну, какого-нибудь там закладывания ушей там или чего-нибудь такого.
1: Ну, если они уже ушами начинают нюхать, может быть, будет.
0: То есть, а так...
1: Ну, если уже, наверное, если нос заложат вообще, уже они не чувствуют носом, да, тогда начинают ушами нюхать.
0: Я просто к вопросу о том, тут спрашивают, выиграл ли ты когда-нибудь деньги.
1: А, это как просто... Кстати...
0: Ну да, я так подвел, видишь, ловко, как подобает диджеям это.
1: Ага, очень даже кстати, да.
0: Причем, знаешь, как тут даже уточнено, выигрывал ли Надиров что-нибудь по облигациям вообще? И держал ли ты в руках облигации?
1: В третьем классе я держал, я точно помню. И я ее на подоконнике. У меня был подоконник, я шестой ребенок в семье, и не было у каждого своей комнаты, но у меня был свой подоконник в одной из комнат, где я складывал свои книжки. У меня были такие открытки, там, где Таня не встала на колени, получила пулю в лицо. И мне всегда было жалко Таню. Вот я не помню, какая из этих Тань.
0: А откуда, такая... подожди, это откуда такое?
1: Из какого-то смешное... советского, видимо, романа. Там были фашисты нарисованы, немецко-фашистские захватчики с пистолетом.
0: То есть прямо в табло пули, да?
1: Да, вот в эту, из чего делают бубен, вот этот самый. Вот, да.
0: Слушай, там, это надо очень метко, кстати, стрелять, чтобы прям вот...
1: Ну, Таня не встала, там было. Но Таня не встала на колени и получила пулю в лицо. Я до сих пор помню, мне очень жалко было Таню. Там же у меня лотерея лежала в третьем классе. Мне то ли подарили, то ли чего. И вот я очень ждал там октября или ноября, когда должна была... Казахстанская какая-то была эта лотерея. Вот. Я никогда ничего не выиграл, или, ну, не знаю, может быть, максимум 50 копеек. Из детства, сколько я себя помню, я ненавижу лотереи. И когда в аэропортах всяких на Кавказе или где-то в Средней Азии начинают меня завлекать какие-то лотереи местные там или что-нибудь, выигрыши какие-нибудь, обещая какие-то выигрыши, они думают, что они этим завлекают меня. У меня худшего наказания для меня нет, чем выиграть что-то. Я не хочу, никогда не выигрывал и не хочу, и не буду выигрывать. И терпеть не могу этого, и ненавижу выигрыши. Я не хочу ничего выигрывать. Я хочу заслуженно получить то, что мне причитается. Поэтому мне говорят, вот там, дерни здесь, или возьми лотерею, получишь там 10 миллионов, или в Германии даже. Да не нужно мне, говорю. Я все равно откажусь, и я не люблю, терпеть не могу лотереи, всякие глупости. Это, я считаю, это для дураков. Может быть, это не слишком серьезно получается, но это такая для Иванушки-дурака, который на печке сидит, и вдруг он пойдет, возьмет лотерею ДСАФ и выиграет вообще, и станет, и все, наконец, все станет. Все логически. Это жизнь, цепь закономерности и логики. И то, что ты не нужно делать лотерею, нужно делать свою жизнь. Ну, так это громко звучит, но делай то, что тебе нужно делать в твоей жизни, и ты получишь большую лотерею, хорошую лотерею. И вообще боюсь я большого скопления денег. Были несколько жизней, когда мне большие суммы поступали, в руки мне шли. Я делал все от меня зависит, чтобы как можно быстрее от этого избавиться, от этой суммы.
0: Я бы тебе помог, ты слышишь, что звони, я прям избавлю в 2 минуты.
1: Занимаю, раздаю. Я очень плохо себя чувствую, когда у меня есть деньги, много. Вот, поэтому мне нужно себя, чтобы вот они вот ждать, когда они появляются, тут же их израсходовать на какой-нибудь диск или на альбом, на издание.
0: Или на недвижимость, там, например, на дачу в Испании там, или на что-нибудь такое. Да. Но я также, ты знаешь, предпочитаю распоряжаться с деньгами или открыть какой-нибудь банк. Там,
1: ну, а что они там лежат, фонд. Да.
0: Ну, а когда мешками? Мешками
1: вот смотри, мы уже несколько часов не избавлялись, вон скопились уже.
0: Скопились. Понимаешь, еще ведь устареют, они слеживаются.
1: Слушатели присылают переводы, потом зеленые, синие.
0: Да, тут еще хочу сказать, кстати, вот насчет послания. Уважаемый Протагор, я что-то не врубился про вашу вот дихотомию, что это такое, про отношение к нулю. Я же тупой, понимаете, особенно летом. Так что вы меня такими уж совсем не там тяжелыми этими философскими делами не грузите. Хотя, ну, Назим, я тебя тоже не буду загружать.
1: Дихотомия.
0: Хотя на тебя дихотомия. Но это все по поводу Пелевина.
1: Где это?
0: А, вот Лилия Вьюгина пишет, что может мы ее поздравим Ману Негрой. У нее сегодня день рождения. С чем же тебя глупое поздравлять тогда? Вот ты же стареешь, а тебя поздравлять. Вот люди очень тупо относятся к своим дням рождения. Празднуют их, типа, у меня день рождения.
1: Да, это
0: праздник родителей ваших, да, а не вас. Да, что значит вообще праздновать день рождения?
1: На первом курсе в университете ко мне подошел Слава. Да, однако. Как был, в профорг, да? И он сказал,
0: был.
1: Да. И вот он узнал, что у меня день рождения. И вот возмущен, он сказал, что типа зажал. Я был очень удивлен. Я говорю, Слава, что же мне нужно было делать? И он говорит, как? Зажал, надо было праздновать. Я говорю, что праздновать вообще? Говорю, И когда я, значит, меня, когда выдрессировали уже на 3-4 год в Москве, выдрессировали, что нужен день рождения, значит, нужно деньги все отдавать, покупать водку и звать всех гостей, чтобы все нажрались вообще и потом ходили.
0: А вот, бродили, да, бродили и бледные были с утра.
1: Да. Я приехал, начал дома расспрашивать всех, у кого когда день рождения, чем вызвал немилость родителей. Все сказали, что за дури тебе учат в Москве вообще. Вот, какой еще день рождения? Родились и живем вообще.
0: Я думаю, все равно уж, ладно. Мы ради такой скорби все-таки женщина стареет, годы, так сказать, откладывают отпечаток мощнейший на все вообще, что происходит вокруг нее и внутри ее самой. Поэтому для тебя, Лиля, песня будет сейчас звучать. Кстати, чем мне нравится коллектив, который сейчас прозвучит?
1: Родственники Тельмена.
0: Вот ты знаешь, прет их. Вот прет по-настоящему. И я дико люблю этот ансамбль. Для вот нашей этой прискорбной именинницы звучит эта пьеса. Напоминаю еще вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Ты что, не знаешь о группе Джина Реактер?
1: Чего это?
0: Ну, я тоже ничего не знаю. Вообще, кстати, вы зря вот задаете нам какие-то вопросы, связанные
1: специально,
0: с...
1: Специально, дорогие слушатели, задаете тем, кто вот меньше всего вообще как-то, по-моему.
0: Да, мы совершенно...
1: А если знаем? А что, если знаем?
0: Ну, если знаем, да. Ну, знаем. Никому легче от этого не будет. Далее, вот еще что-то приходит. Во-первых, вот Люська прислала сообщение. Шурик, пишет она, я одна вот уже 7 недель сижу голодная, прошу обещанного эротического шоу персонально для меня, если можешь. Так в 3 часа, как я говорю.
1: Завтра, да, Саша.
0: Почему
1: уже...
0: завтра? Сегодня в окне мы с тобой выступаем.
1: А, это...
0: Ты как забыл, да.
1: Это в 3 часа, а потом в 15 еще. У нас 2 выступления сегодня.
0: Висюков вот интересуется, слушает ли подобную музыку Сергей Троицкий Паук, в смысле. Ну, я могу сказать, что Сергей Троицкий Паук слушает только свою музыку, своего изготовления, мне так кажется. Хотя я могу ошибаться. Вот вопрос по теме, по нашей. Как регулируется сексуальная жизнь шамана и как часто в современных условиях он, в общем-то, участвует в выборах? Все-таки лицо-то ответственное, авторитет. Не просто тогда он погулять вышел.
1: Достаточно часто. Почти всегда он участвует в выборах, естественно, потому что от него и зависит, в общем-то, за кого будет голосовать народ, вот как он, что ему приснится, там, крейсер «Аврора» или еще что еще, так и он народ вот поведет за собой. Так что в выборах-то обязательно участвует. А про регуляцию сексуальной жизни, ну, знаете, как-то еще рано, по-моему, на эту тему говорить, потому что у нас-то трудовая, тут трудовой секс идет еще.
0: Да.
1: И как-то, если мы начнем говорить, мы возбудимся, а тут же сколько, хоть под окнами народу, сколько собралось тут, поэтому, я думаю, еще опасно это, вдаваться в подробности.
0: Да, спрашивают, что я делал в Петербурге, и бывают ли концерты. Концерты бывают, это Василий спрашивает, в частности, 18 июня в клубе «Бункер» будет концерт, 19-го планируется в МДМе какая-то тусовка, а в Петербурге я был с этой же самой целью, был концерт. Ты знаешь, интересное вот сообщение пришло, я помню, у нас была большая программа, посвященная вообще алкоголю, и тема была следующая: алкоголь — это все-таки продукт питания или это ближе к наркотическим средствам? Поделились наши респонденты. Я слово новое выучил. Респонденты.
1: Ой, меня научили.
0: Где-то 50 на 50, как говорится. Вот такая телега.
1: Респонденты тоже. Типа резиденты, да? Или?
0: Не знаю. Саша, алкоголь является пищевым средством в том отношении, что 1 грамм при полном сгорании дает 7,18 калорий. Юра и Коля.
1: Вот я думал, ты мягко к арабской теме подводишь. Вот будет серия.
0: Я подвожу, я же так вот, понимаешь, я же вот так вот...
1: Я навострил ушки, как Аль-Эль услышал, это арабский же, это сам алкоголь, это же все пришло с Востока, от арабской цивилизации, это все, видимо, через Аль-Гамбру, через Кастилью, через Мавров алкоголь попал в Европу. Я думал, вот Саша плавно подходит к арабской теме.
0: Слушай, а почему вот арабы, кстати, вот не пьют при своих, но поодиночке бухают? Вот это я прям могу, вот то, что я сказал, это реально я видел, я просто могу сказать, что с одним очень известным телеведущим мы заблудились, в общем-то, в песках Египта на автомобиле, у нас кончился бензин, попала какая-то железка типа снаряда или УЗИ заржавевшего вот между там, в общем, защитой картера и правой байдой, куда устанавливается наконечник рулевой тяги, в общем-то. Извините, я болею. Вот. И нас вытягивали арабы такие.
1: Они, в общем, респондентами были?
0: Не знаю. Ну, в общем, нормальные были с этими, с челмами, все такие, в общем, достаточно мрачного вида. И когда они поехали за помощью этого, значит, моего товарища с собой везли, а я остался с одним из них сидеть в машине. Я ему, дескать, говорю, дескать, хочешь выпить? А у меня прям бутылка джина такая. И уже тоник кончился. Я просто из горлышка, ну, как обычно, этот джин. Он так по сторонам посмотрел, цопа меня, и как давай прямо из горлышка пить.
1: Я тоже видел арабку, который пьет. Вот,
0: а как его товарищи приехали, все, он так как будто и не пил. Вот.
1: Ну, это коллеги, почему? Это арабы в отношении водки, а также у русских в отношении чего-то другого, как коллективизм или боязнь коллектива, осуждение. Так никто не видит, а так могут осудить. Вот он, не все же, как мой дядя. Вот мой дядя еще в советские времена съездил в Египет. И стал хаджи, значит. Но к нему стали приходить, соответственно, там мулы местные, вообще поздравить его с этим делом. Тогда был этот железный занавес, как известно, и никто не мог попасть в 70-каком-то году. А он уже съездил, побывал в Мекке. И вот, значит, все приходят, садятся, там полный дом гостей. А он достает бутылку и говорит: слушайте, такое большое событие, столько гостей в моем доме, давайте за это выпьем, надо обмыть это дело. Вот, и все его осуждали, а я нет совершенно. Он такое хорошее дело хотел обмыть, никто почему-то не захотел. Вот. А он, вот он такой, вот он любит выпить и всю жизнь любил. Я считаю, самый толковый из всех, самый искренний, очень добрый, порядочный человек. Потому что вот этот лицемерец, там, знаешь, ханжество, ой-ой, здесь нельзя. А, вот так же, я помню, в детстве мы ездили на какие-то эти тоже пятиклассники. И никто из местных там туземцев, никто не ел свиной этот жир. Или как это называется? Свинину.
0: Свинину,
1: да. Потому что нечего было есть, у нас было печенье несколько дней, вот мы ели там, пили чай, ели печенье, нечего было есть. Но я не ем, потому что мне не нравится, не потому что там мне запрещают, мне просто не нравится, это жирная пища, мне противная. А вот так же все, это самые дети, по отдельности все ели свинину. У Лешки Федорова, я помню до сих пор, мальчика, у которого была свинина, единственный был русский. А вместе же... нет, вместе они говорят: фу, какая гадость, убери, мы не едим свинину. А в отдельности какая-то... потом каждый говорит: слушай, можно кусочек? И ели очень.
0: Это же, в принципе, религиозные дела-то, вот если так...
1: Ну, в детском-то воображении это...
0: Нет, ну, вообще и алкоголь, и вот и свинину, в частности, это все-таки...
1: Это религиозный в смысле институтов религии, понимаешь, что запрещено, что нужно ходить по таким-то дням туда-то, нужно делать то, нужно. Вот один из самых искренних на Кавказе у меня есть человек, действительно очень чистый, вот. И у него там 13 детей, и он читает, сам научился, и читает Коран, и вообще действительно, ну, всю жизнь ему там за 60, все знают, что он за всю жизнь, наверное, я не знаю, птички не обил, чистейшей души человек, труженик, и читает Коран, и пишет письмена там, вот. Когда я несколько раз приезжал к нему, мы с ним сидели, пили водку, значит. Он достал бутылку, сказал: садись. И 13, там, 7-8 взрослых детей, у которых там уже там дети свои, все смотрели. И когда второй раз это произошло, один из сыновей ему говорит там: папа, что это такое? Ты нам запрещаешь вообще? А этот, показывая на меня, сидит с тобой, вообще водку пьет. Это что вообще-то? Он говорит: кто вы такие, чтобы вообще решать? Угу. Я вам запрещаю. А с человеком мне приятно выпить. Вот. И вот он со мной. Причем я говорю, то есть он соблюдал все. Он в 5 утра вставал, читал Коран. Но вот он считал, что вот раз в год, когда он меня видел, два раза, вот, он считал нужным, как-то и возможным. Вот мы просто по несколько стопок выпивали очень, да, и часами беседовали. А его сыновья стояли по стойке смирно все выпили.
0: Они, наверное, тебя ненавидели. И ну ревновали, вот, знаешь.
1: Ревновали, по крайней мере, да, как минимум ревновали.
0: Ну, я предлагаю послушать очень порядочного, заслуженного человека, ныне, к сожалению, покойного. Вот ты принес его пластинку, расскажи так вкратце о ней. Я тоже, кстати, сегодня как чувствовал, вот взял тоже его пластиночку.
1: Это Нусрат Фатых Али Хан. Это он исполняет хавали, это один из стилей мистического, суфийского, такого мусульманского пения. Суфиев, я думаю, многие слышали о суфиях, об орденах суфийских. Я скажу только, что большинство великих поэтов Востока, начиная с Руми, Хафез и так далее, были суфиями сами, да. Вот, и... Но он первый, видимо, сделал этот стиль известным во всем мире. Начиная с середины 80-х годов, он был приглашен на фестивале Питера Гэбриэла, с тех пор он много выступал, участвовал в записи саундтреков «Искушение Христа» и так далее. И вот и «Всемирная слава», гастроли по всему миру, диски. И так что он прославил этот стиль. Затем были еще братья Сабри и другие. Но благодаря Нусрату, я думаю, весь мир узнал, что такое суфийское пение, что такое хавали. Вот с августа, вот уже полтора года, по-моему, как, или два с половиной даже получается, что его, вот как суфи говорят, душа покинула свою плотную оболочку. Вот, но музыка его остается, и он был один из самых эволюционных, кстати, суфиев-исполнителей. Ну, его династия исполнителей, 600 лет насчитывает его династия Алиханов, уже 600 лет исполняет. Кстати, ему был сон вместе, вот он не шел по стопам своих предков, занимался совсем другими делами, и он не собирался быть певцом, но ему как-то приснился сон, вот, что он будет петь в какой-то святыне, причем святыня принадлежала другой религии в Индии. И вот после этого только он поверил в свое предназначение, стал исполнять хавали. И самое интересное, вот ему оказали честь, и он действительно в одном в этом храме, когда с течением времени исполнил свои суфийские песнопения, хотя это был храм не его религии. То есть сбылось то, что он видел во сне. Вот. Ну, и я говорил, что некоторые осуждали его, ортодоксальные мусульмане, потому что когда во время ремиксов же с точки зрения благозвучия идет ремикс, и поэтому в Англии, в студиях Питера Гэбриэла иногда, то есть смысл, это же священный смысл имели, то, что он пел, терялся смысл, потому что получались просто какие-то слоги, но представляете, вдруг из ортодоксального пения в церкви записать и убрать какие-то слоги, и просто там
0: на слух европейцы, дескать, неприемлемо.
1: Виси, да, просто не оставить там, виси убрать, вставить другое, просто по слогам сделать, вот. Но он ушел на это, он считал, что я, в принципе, его поддерживаю, потому что он благодаря ему и благодаря революционности весь мир узнал, что это такое. А уже дело каждого, следовать за ним или нет. После того, как он, так сказать, надо просто узнать, что есть такой факт.
0: Ну, знаешь, с другой стороны, вот коллеги по творчеству, да, то есть мне, насколько я знаю, не особо так положительно относились.
1: К Нусрату?
0: Да, также вот...
1: Его коллеги?
0: Да, да, потому что вот как раз они все-таки были более такими консервативными в этом смысле. Все. Вот, и такая же ситуация вот с этим, с пареньком. Черный паренек, я забыл, как его зовут.
1: Юсендур?
0: Да, нет. Да, угу. Да, то есть который тоже...
1: Но, с другой стороны, как можно выбиться и как можно стать, ну, не гением, если выйти из серой массы или подняться над толпой, если следовать канонам этого круга своего коллектива, Саша, тогда ты ведь не вырвешься, тогда ты и будешь, ты останешься, так сказать, правильно, в своем кругу, если ты будешь следовать, понимаешь, вот коллектив, там, Атара, Стада, человеческий коллектив, там, Суфи, или там, будь то возвышенный, какие-то орден какой-то, или советский коллектив, там, все мы ячейка общества, советский, там, новая общность, советский народ. Если ты будешь соблюдать все каноны и принятые обряды в этом обществе, вот этом коллективе, ты же не сможешь выйти, тогда бы он не был бы Нусратом Фатахалиханом. Понимаешь, это палка о двух концах. Ты не можешь стать там Пушкиным или Нусрат Фатахалиханом, если будешь соблюдать нормы, этикет принят, или Рэмбо, этот французский поэт. Ты, соблюдая все, ты остаешься таким сереньким, как все. И только выйдя из толпы, ты можешь достичь чего-то. Ну, соответственно, тебя хвалят. Ну, сначала убивают, потом хвалят. И так далее.
0: Ну, слушаем героя.

0: пришло тут сообщение на наш пейджер от Долгача. Вот он спрашивает, Александр, ну не спрашивает, а константирует, выдает, я даже не боюсь это слово, сентенцию. Александр, ваше актерское мастерство в фильме «Горячие шлюшки» и «Буй» несравнимо ни с какими другими ролями в порнофильмах. Вы превзошли самого себя. Я просто очень польщен тем, что вы видели эти произведения, и хочу сказать, что готовят сейчас к выходу фильм, который называется «Саранча». Это самый крутой порно-боевик с моим участием, и надеюсь, вы все его, конечно, посмотрите. Он выйдет вот в июне, и, в общем, будет стерео. А вот Мишутка интересуется, под какую арабскую музыку танцует танцовщица «Танец живота».
1: Ну, я сначала про порнушки вот эти... Я хочу
2: слушать. Ты тоже видел, да?
1: Нет, я еще не видел. Как я могу видеть? Ты мне только что подарил. И вот я был так удивлен, приятно. Мне подарил Саша видеокассету. И я ерзаю, сижу, и каждые 5 минут, как только Саша включает музыку и отключает микрофон, я начинаю ерзать и отпрашиваться. Говорю, Саш, пусти меня к видеомагнитофону. Я хочу быстрее посмотреть эту порнушку.
0: Вот этот фильм «Буй», да, он чем необычен. То есть «Горячие шлюшки», там девчонки классные. А «Буй», то есть там задействованы еще предметы, вот обычные, вот, ну, кухонные утвари, то есть плиты, газовые всякие, сковородки, все это тоже задействуется.
1: Эротически обыгрывается.
0: Да, очень так интересно посмотреть. Да.
1: Буйная эротическая фантазия находит им применение.
0: Фэм даже там есть.
1: А респонденты там участвуют?
0: Двое.
1: А респираторы?
0: Нет.
1: Вот, надо респиратор тоже задействовать во второй серии, может быть. А если что касается арабской музыки, арабские танцовщицы танцуют под... под арабскую музыку. Есть специальная музыка. Это пишется, есть даже искусство. Там есть вот ансамбль «Саламат», он на Пиране, например, в Берлине издается, из тех, что в Европе издаются. И там, естественно, специальные ритмы. Вот, естественно, самым писком должно быть специальный оркестр, и живой музыка исполняется. Вот у нас играют музыку, под которой, естественно, танцовщицы танцуют. До 30-х годов, кстати, танцовщицы никогда не танцевали на сцене, в европейском понимании. Ну, естественно, там для падишахов, шейхов и так далее, там султанов, или там в семейном, в частном каком-то кругу, там на коврах. И только в 30-е годы одна женщина ливанско-сирийского происхождения, приехав в Каир, она основала казино «Опера», называлась. И в 30-е годы только этого века начали арабские танцовщицы, восточные, вообще танцевать на сцене. Вот. Ну, то есть и люди стали ходить в клубы. Вот мы сегодня как раз обсуждали эту проблему в клубе «Дом». И вот для любителей арабского танца, я сразу забегаю вперед, скажу, что вот и 30... А, понедельник, это уже совсем близко. Это считай, что в понедельник, вот 31 числа, в последний день весны...
0: Считай, завтра уже.
1: Завтра уже в 7 часов вечера. Вот, молодые люди, вы можете прийти, посмотреть на лучших танцовщиц живота.
0: Старые тоже могут прийти.
1: Да, и молодые,
0: и дети,
1: старые, дети,
0: тоже. Пенсионеры. Всякие, птиц проводить.
1: Да, и всем этим категориям скидки 50% на входе. А, кстати, я вам пароль могу выдать.
0: Беременным обычно бесплатно только... вообще.
1: Да, я обычно пароль говорю, который узкому кругу посвященных. Но я думаю, твои респонденты, Александр, для меня тоже свои люди. Поэтому скажу для тех, кто придет, а нужно прийти в 7 часов, в понедельник. Это клуб «Дом». Это новый метро Новокузнецкая, там метров 100-200. Большой Овчинниковский переулок, дом 24, корпус 4, или строение 4. Новый клуб, он открылся на днях совсем. Там был фестиваль альтернативной музыки. И вот в понедельник, вот это 31 в 7 часов вечера, и в следующий понедельник, 7 в 7, там будет «Танцы живота», арабская лютня, Камаль Балан из Сирии, певцы из Судана, из Египта, перкуссия из Ливана, и танцовщица из живота Диана из Марокко будет там. Лена Казарян, это лучше в Москве, ну, у нее фамилия по мужу, а так это лучше в Москве исполнитель танцев живота. Будет хореограф и танцор из Египта, самая халтисоки вообще, так, программа. И вот они тогда вам покажут, как это нужно на самом деле делать, как это делается. Это, конечно, филигранное искусство. Вот. И специальные ритмы, издаются диски, они вообще используются большим спросом. Вот там одна из лучших танцовщиц Джалиля, например, издала уже вот недавно 5-й альбом. Вот. И там специальные треки, они повторяются в разной скорости, эти ритмы чередуются, от этого зависит вот эта трясучка, то, что они бедрами трясут, это все зависит, естественно, от ритма, это и так понятно. Вот специально издаются диски, которые пользуются большим спросом, танцовщицы вот обычные часто и ко мне обращаются, в общем, там, стадами, да, и все просят найти эти, зная, что я вот занимаюсь восточной музыкой, да, и у меня есть каталоги, действительно, они просто скупают и ставят танцы. Вот и отличие моих концертов арабской музыки, что танцовщицы танцуют только под живую музыку.
0: А как долог век вообще танцовщица? Да,
1: долог.
0: То есть и в 70 лет она еще...
1: Самия, как ее звали, Гамель или Гамия Самель, вот сейчас я боюсь уже соврать, одна из лучших танцовщиц была звезда, в общем-то, арабской сцены. У нее, говорят, был роман Фаридом Эль-Атрашем, это знаменитый просто их суперзвезда. Для нас он известен только вот арабской танго. То, что Батыр Закиров пел, это его песня была там, Азахара Танфи Хаэль. Вот она очень даже практически очень долго не уступает. Ну, потому что есть прелесть во всем, как сам понимаешь, и в нимфетках, и в зрелом возрасте. Это опыт, это искусство. Вот у нас Майя танцует до сих пор. Я думаю так, что арабские танцы — это не исключение. Я думаю, в каждом просто уверенность, годами приходит уверенность, такая получается танцовщица вам, такая уверенная в себе, все уже знающая.

0: в городе Катманду закупить пластинку Нусратов Адонали Хана. Она называется очень сложно. Африн, Африн. Судя по всему. Потому что это, видимо, название фирмы, да, Сангам?
1: Где альбомов? Ну, такого у меня нет, Саша.
0: Ну, их тут, судя по всему, вообще много, целой серии, потому что ты видишь, написано третий выпуск. Да. Послушаем, вот, что это такое.
2: Отлезь, гнида!

0: 10 минут уже третьего в нашем дивном городе. Продолжается наш такой музыкальный эфир, как я уже сказал, с наступлением лета. И вот это и такой лени, приятный, как говорится, сонный полдень русского леса, сокращенно СПРЛ. Да, вот мы как-то налаживаем спокойное такое течение нашей программы. Как я уже сказал, будем стараться в течение лета повторить как можно больше наиболее интересных, на ваш взгляд, программ, которые были за все время существования программы «Монморанси». И больше будем отдавать предпочтение гостям, связанным с музыкой и музыке вообще. Сегодня у нас в гостях Назим Надиров. Можете задавать нам вопросы по пейджеру 913-29-29. Сообщение для абонента «Монморанси», ну и, соответственно, видимо, по телефону 203-19-22. Это те, кто не спит, те, кто еще здесь и не на даче. С дачи, кстати, нам уже дозваниваться не будут. Вот Наташа Басина интересуется, можно ли на Востоке молодой женщине пройти по улице в короткой юбке, и будет ли сегодня моя музыка. Я думаю, что одну поставим песню, но с очень странной пластинки. Насчет вот короткой юбки, ходят ли на Востоке женщины молодые в короткой? Я думаю, зависит от ног.
1: Если, да, они... если есть ноги, если вы, желательно, если вы не туземка, лучше не быть туземкой в такой ситуации. А вообще, конечно же, ходят, а вот ну, и чем ближе к Западу, тем больше. Вот я в Турции видел, сами знаете, что курит вообще постоянно.
0: Курит?
1: Да, постоянно я видел многие. А ты в Турции не видел, как... Турчанки курят, постоянно везде сидят, чай пьют, курят.
0: Не довелось там быть.
1: А, я вот где там на озере Иван, там ездил, на там везде там часто видел, да, и даже в Иране говорят, вот если там в Парандже, например, да, а вот на интуристовские отели это не распространяется, оказывается, правило, и на иностранцев. Можно часто видеть картину, что когда из ножки вдруг Мерседеса, из дверцы, да, из двери Мерседеса ножка высовывается красивая, и там вся в черном женщина подходит до двери отеля, сбрасывает и тут же садится вообще к барной стойке, нога на ногу, в мини-юбке, красивейшая женщина. Ну, просто когда выходит из отеля, опять, наверное, накидывает на себя и все.
0: А если это, я волнуюсь очень, если там эти, ну вот это...
1: Тявоид.
0: Ну, вот такие вот, которым это, ну, работники, работают которые.
1: Вот которые стоят под окнами здесь, что ли, тут?
0: Ну, да.
1: Ага. Есть.
0: Местные, да?
1: Ну да.
0: А каково к ним интересно вот отношение сограждан?
1: Ну, это, конечно, вот как наши шоп-туры, так и вот я знаю, из Ирана в Ашхабад ездят. Очень любят такие уикендовские туры, потому что рабочая сила дешевая. И это открыто вроде бы не преследуется. Ну так, вяло преследуется, но не так же открыто, как в Иране, например. И вот приезжая в Ашхабад, то там они снимают квартиры, и вот служители... Такие ярые поборники, то, что они в Иране, а тут в Ашхабаде они предаются на субботу. Ударно просто работают. Вот, ага. Представляешь, что там творится вообще там?
0: Угар.
1: Да, угар сплошной, алкоголь, девушки вообще. А потом опять натягивают на себя это самое, делают постную мордочку. И опять возвращаются все там 12 километров до границы же всего от Ашхабада.
0: А вот в Иране, ты сказал, проблемы с этим, да?

0: все-таки.
1: Ну да, это нужно как-то видеть. Это, конечно, это запрещено.
0: Есть там какие-то скрытые заведения? Как
1: скрытые,
0: же там,
1: да.
0: Раскрошают чакры мужики иранские-то?
1: Ну да, разными способами. Ну вообще, конечно, это хорошо скрывается, потому что так и даже открыто часто бывает, вот когда с музыкантами ездили, что даже музыку не поощрялось. То есть каких-то пунктов, где останавливались, они говорят, ой-ой, музыку нельзя слушать, потому что вот нельзя. Вот. А так, конечно, это во всем мире, и просто это разная степень завуалированности. Конечно, что у нас не было в советские времена, как сейчас-то понятно, а так все же было. Хоть там разными именами это называлось. Но все равно все, у всех все, все мужчины и там женщины, и все у всех происходит в разной степени, просто законспирированности, по-моему.
0: Ну, я думаю, может быть, начнем прием телефонных звоночков в легкую. 203-19-22, этакий устроим этот разговор.
1: Угу.
0: Очень болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, ваш уважаемый гость. Это Димон из Марина. Давно я к вам не звонил. Просто так получилось. Я хотел вот такую вещь. Вот тоже у вас такая программа настолько хорошая. Если бы ты не был в одном месте, там в работу предлагают, знаете, типа вот этого Гербалайф, вот это вот все. Ну, знаете, все, пойду всякую. Дело в том, что они там говорят, стрессы всякие снимают. Я им сказал, достаточно послушать программу «Монморанси», и стрессов всяких шлаков на всю неделю не будет. Вот. А еще, и вот, и у меня такой будет теперь вопрос. Может быть, он немножко не по теме. Вот, Александр, вот вы любите пить пиво, да?
0: Да.
2: Вот там, а вы особенно говорите о чак.
0: Нет.
2: Нет?
0: У меня сейчас новая любовь, это останкинское пиво с зеленой этикеткой, оно единственное живое пиво, то есть
2: это
0: не...
2: Жигулевское, что ли?
0: Да, обычное жигулевское, оно не пастеризованное.
2: А вот вопрос, там. А куда вы бутылки после этого деваете?
0: Спасибо, вопрос интересный. Дело в том, что у меня под окнами огромное количество лоховских автомобилей с плохо отстроенной сигнализацией, которая орет, как только мышь пробежит. Ну, есть такое у нас выражение, мышь пробежала, да. Хвостиком махнула, яйцо, в общем-то, в расперды встала. Вот. И, соответственно, я произвожу обстрел данными, в общем-то, предметами вот, хранения пива, вот этих автомобилей, и внутрь пузырей сую записки. Да почини ты, наконец, собака, сигнализацию. Вот так. Это метательные хорошие снаряды. Следующий звоночек послушаем. 203-19-22. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Александр.
0: Да.
3: Это Ёж из Марьино.
0: О, Ёж.
3: У меня к вам два вопроса.
0: Он сказал Ёж.
3: Вопрос к вам и к гостю.
0: Да, мы слушаем. Полны внимания просто.
3: Вот к вам у меня вопрос.
0: Угу.
3: Как вы относитесь к крачкам, угу, которые по весне бегают в коротких юбках,
0: угу,
3: а на зиму они одевают длинные юбки и запаковываются в усмерть вообще?
0: Угу.
3: И вопрос к гостю.
0: Вот да,
3: когда
0: да.
3: Гость...
1: Да, я слушаю. Гость слушает.
3: Ой, что-то я током даже не соображу. Извините, пожалуйста.
0: Ну, он перезвоните, будет? В крайнем случае. Мы все.
1: Хорошо,
0: спасибо.
1: Тебе задали, а мне нет вообще.
0: Ну,
1: Ёж, задай вопрос.
0: Уже, да. Насчет, в общем, окорочков. То есть дело в том, что им тоже холодно, во-первых. Главное, чтобы вот эти окорочки, то есть не болтались в новомодных сапогах, что твой карандаш в стакане. Потому что очень многие, значит, смотрят, подруга идет, а у подруги пятки толстые, что у твоего коня, понимаешь? На нее, естественно, эти ботфорды там налазят в обтяг. А она думает, вот, типа, там у нее такая, знаешь, байда есть, у меня нет. У нее пятки цеплячие, да, сами ноги, как я уже сказал, как карандаш. То есть она вот все равно эти сапоги напяливает. Это, значит, и погоня за вечной модой, но даже не то, что за модой, а погоня за, вот, за подругой, как бы. А реально все это выглядит, конечно, весьма некрасиво. Поэтому я обращаюсь, потому что те, у кого толстые пятки, должны носить ботфорты. Те, у кого пятки цеплячие, не должны гнаться за теми, у кого толстые, и наоборот. Я, по-моему, правильно ответил, да? То есть все разложил по полкам.
1: Я пытаюсь понять, да.
0: Так, сейчас мы еще и к пейджеру будем это самое обращаться. Александр, зря вы так поступаете, ведь темная бутылка из-под пива стоит сейчас ровно 1 рубль, а теперь считайте сами. Я понял, но я хочу вот что сказать, что поскольку половина данной стеклотары все-таки бьется не об автомобиле, а влетает сквозь лобовые стекла, то она остается целой. И это как вот уже дело у владельца негодной сигнализации, сдавать ее идти или нет. Вот интересный, кстати, вопрос к тебе, прям-таки от Мурата. Вопрос господину Надирову. Не кажется ли вам, что суфийская музыка, в частности кавали, обработанная в ремиксе, искажает значение в ее истинном восприятии?
1: Кажется, Мурат, но поскольку мы значение в истинном восприятии все равно не знаем, ни вы, ни я, то, я думаю, в адаптированном виде она более доступна миллионам или там многим сотням тысяч. Потому что кроме тех, кто знает урду или на хинди, очень редко, в основном, по-моему, на урду эти тексты. Поэтому ведь все равно миллионы слушателей за пределами там Пакистана или Северной Индии не понимают это. Поэтому, пожалуйста, искажать можно сколько угодно, зато мы можем хотя бы воспринимать музыкальную часть и тот месседж, посыл, который заложен вне текста.
0: Вот еще тоже вопрос тебе, уважаемый Назим. Где можно вычитать полный список статей шариата, дабы мне не быть забитым палками на территории Туркменистана? Вопрос от Шнягина. Он, видимо, собирается в командировку туда. В принципе, действительно, ведь есть такое выражение у нас у латышей: со своим уставом в чужой изба не заходи.
1: Да.
0: Вот. И, по идее, вот такого дела просветительству, дескать, как можно себя вести в определенном регионе, как нельзя, что противозаконно, что не принято. Тоже мы сейчас планируем сделать курсы такие вот в связи с наступлением лета.
1: Уважаемый Шнягин, что касается Ашхабада, то тут не будете смело езжать. Это очень солнечный, теплый и гостеприимный город. Тут вы можете себя вести так же, как в Москве. Я думаю, тут проблем не будет. Там огромное количество отелей и европейских. Я считаю, что не обязательно знать. Я вот читал недавно там Суны пророка и так далее. И очень много я был страшно удивлен тому, что я об этом, меня никто не учил этому. Или там я не читал об этом никогда. Но я, когда прочитав это, я понял, что это так логично, и с детства вроде бы как будто впитал с молоком матери. Например, так, там же очень много, Саша, в Сунах пророка сказано о том, на что, в принципе, даже не обращают, может быть, внимания. Например, нельзя есть одновременно два финика. Понимаешь? Ну, это и так понятно, ежу, это же некрасиво.
0: Некрасиво.
1: Понимаешь, две косточки одновременно, да. Ну, что такое, съел один, значит, потом. А как у нас
0: в рот? Хомичит называется.
1: Как эти чипсы или что там сразу, значит,
0: пригоршнями.
1: Такой, пригоршнями, да. Нельзя, нужно по одному предмету.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Значит, вот такие всякие вещи, и их очень много. И когда читаешь, поражаешься тому, что это вроде действительно, это просто понятно, что этого нельзя делать, там, что нужно там, не говоря о том, что там, что чистить, когда и сколько раз. Вот, это вроде бы и так понятно. Поэтому, если вы будете деликатным человеком, вне зависимости, вы тельменский шаман, или вы там из Москвы, из Марьино, вы, если приедете и уважать будете хозяев, которые, так сказать, в гости к которым вы приехали, не они к вам, хотя мы и так уважаем, что тут же начинаем в аэропорту проверять у них документы, вот, и ловить, и штраф сразу же брать за то, что спасибо, что приехали, платите штраф милиции. Вот. А там, я думаю, тогда вы не попадете в просаки, будет все нормально, если будете уважать хозяев.
0: Чита Юрченко вот интересуется, что из себя представляет албанская этническая музыка. Не смог бы ты что-нибудь напеть или изобразить, или хотя бы рассказать?
1: Ну, я сейчас изображу. Я изображаю. Вот Саша видит. Может, ты расскажешь респондентам, как это выглядит.
0: Ну, у нас, кстати, была огромная программа об Албании в свое время.
1: Была программа об Албании?
0: Да,
1: ну, из того, что широко распространено, это музыка Бреговича. Это такая цыган. Time of Gypsies было время цыган. Потом вот недавно фильмы Эмира Кустарицы повторялись. Вот то, что там говорится, это музыка как раз пограничных районов Албании и тех югославских регионов, которые граничат с Албанией. Вот. Потом очень много цыганской музыки. Я не знаю, очень трудно привести, например, что касается цыганской музыки. Например, где граница между цыганской музыкой и русским городским романсом, где граница между цыганской музыкой и венгерской музыкой, там Барток и так далее, там это все эти идет. Где граница между цыганской и румынской музыкой.
0: А там уже и Молдавия.
1: Вообще там Молдавия, Бессарабия и так далее.
0: Да.
1: Также, что касается вот Македонии, например, там Приштины, Косово, мне трудно, например, будет, я думаю, любому человеку, там провести границу между цыганской и не цыганской музыкой. Там, вот эти пограничные районы Албании. Поэтому то, что вот во время цыган у мира Кустарицы и в других фильмах «Подполье», да, там часто вот звучит цыганская музыка. И очень много, кстати, вот недавно вышел хороший двойной альбом во Франкфурте, Gypsy Queens. Значит, 6 там королев, 6 лучших певиц цыганской музыки со всего мира там собраны. И в том числе вот Эсма Реджепова есть такая певица. Вот. Тоже она, вот, видимо, цыганка. Она недалеко от Приштины выросла. Вот, и они адаптировали с мужем Теодосиевским 47 детей. Представляешь, 47 детей усыновить и удочерить. Вот, и это одна из звезда такой вот музыки. И вот Брегович. А, собственно, албанская чистая музыка... Я вот с ней чисто албанская, я не знаком.
0: Наверняка она там есть. Наверняка она связана с гамашами, со скрипкой. Мне так кажется.
1: Да, наверное.
0: Вот еще вопрос к тебе, кстати. Пиво «Красный Восток» является хорошим или вы его презираете? И какое пиво вообще вы любите? Вопрос к Назиму. Вот оба вопроса от Михаила. Я, кстати, о пиве таком не слышал.
1: Михаил, что за пиво такое?
0: «Восток»? «Восток» пиво, да. Ну, «Красное пиво» существует, реально существует, конечно. Название этого мы не слышали.
1: С июля прошлого года я не пью пиво, я его долго не пил. Потом, с немцами, пришлось, вы знаете, вот каждая, все-таки была климатическая теория, по-моему, какого-то Мельтон какой-то был, 18 веке, и вот тогда была такая, младший, старший, кузен его был.
0: В то время люди плодились как блохи.
1: Да, и все в основном с такими фамилиями были, да. И вот была географическая. Все-таки, правда, определенному климату подходит определенный напиток или определенное течению или времени, общественному течению. Например, вот сейчас в Москве, я немцам пишу в своих имейлах, что вот, что нового в Москве, я говорю, там в культуре они имеют в виду. Я говорю, ну в культуре не знаю, зато все ходят с бутылками пива теперь в руках. Ты заметил, что это все как эпидемия в Москве распространилась? Да. Раньше не было. Все бутылками, девушки вот в этих мини-юбках, на этих...
0: С пивком, да. Почему-то все с Балтикой ходят, что, в общем, весьма признак не очень хороший.
1: Ну, может, из-за рекламы, я не знаю.
0: Может быть,
1: да. Вот, и с бутылками, да. А я долго не пил. И вот, ну, когда в Германии, действительно, переучился, потому что не подходил, когда приезжали русские друзья... В общем, начинали презирать меня из-за того, что я не хотел пить с ними водку. До чего докатиться человек может в Германии, да. То есть мне как-то казалось, вот сидеть в саду, в Гартене вечером, пить пиво светлое, там...
0: Перец
1: какой-нибудь, да. Да. Очень славно, да, пилось оно в Германии.
0: Ну, и пиво — это инопланетный напиток.
1: Да, а вот теперь даже и Восток, и Запад, сейчас я не пью никакого пива.
0: Кстати, насчет пива хочу, но это такая невольная, может быть, реклама будет, но неважно. Вот в Санкт-Петербурге открылся кабак, очень хороший пивной, называется Тиньков. Там практически 5 сортов светлого самоварного пива. Прям там у них установлены танки, они прям там варят их.
1: Варят, да.
0: Да, вот это вообще редкость. Причем цены какие-то в сравнении с аналогом московским, который меня в последнее время разочаровал, где-то... Ну, в общем, достаточно смешные. Даже в Норильске, который далек от нас вообще-то, так на...
1: Но близок к Тельменам.
0: Да, да. Есть кабак, который называется «Медведь», в котором тоже варят пиво.
1: А у нас нет до сих пор.
0: А у нас вот один, и тот, в общем-то, такие цены, то есть дебильные. То есть, ну, как кружка пива стоит 90 рублей, это уже издевательство над напитком. Пиво – это народный напиток, он должен быть все-таки...
1: Ну, знаменитые эти пивные праздники в Германии, особенно этот English Garden, в этом в октябре, по-моему, бывает, в Мюнхене, это же огромный, по-моему, самый крупный парк в Европе. Классное место, действительно. И там вообще тысячи, по-моему, десятки тысяч людей все пьют пиво, сидят там под деревьями, обнаженные, не обнаженные. Кто-то конспекты пишет, кто-то там какие-то эти нудисты. И вообще все, и все дружно пьют пиво, вообще замечательно.
0: Немножко к музыке надо вернуться. Вот интересный вопрос от Сизова пришел. Скажите, есть ли на Востоке группировки, слушающие ту или иную музыку певца или группу, между которыми возникают стычки? О как.
1: Не думаю, Сизов. Не, глупости это какие-то. Зачем? Нет, я не слышал никогда о таком. А где они есть такие?
0: Ну, вот в Бронксе у нас очень много.
1: Таких, да?
0: Да. Давай послушаем телефонный звоночек. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем.
4: Александр?
0: Да.
4: Это опять я вас беспокою? Угу. Это Ёж из Маргина.
0: Да, да.
4: Просто вот я хотел вам задать такой вопрос. Как вы относитесь к тому, то, что если я вас, ваш голос запишу на автоответчик, вот вашу фразу, ваше внимание к вам попросту обеспечили в прямом эфире, и сколько я буду за это должен?
0: Понятно.
4: А вопрос к гостю я забыл, извините, пожалуйста.
1: Уже второй раз забыли вы?
4: Да.
0: Ну, вспоминайте, звоните. Но, в принципе, тут дело в том, что любое использование голоса авторского как в качестве сэмпла, конечно, стоит определенных денег. Что касается использования моего голоса, то, как правило, это бартер. Я беру автомобилями, взятками в плане, например, льготной растаможки того или иного, это самое, ну, фуры, которые я активно переправляю куда ни попадя, откуда попало, и начиненные чем ни попадя, взявшимся откуда
1: бочки
0: попало.
1: Бочки пеньковского этого пива.
0: То есть все подряд. То есть в основном берется услугами. Если бы вы были красивые, ну, понимаете, вы могли оказать сексуальную услугу, но не одна. Вам пришлось провести пяток подруг.
1: Слушай, в Америке ты бы прошел по статье это. Сексуальное домогательство корреспонденту.
0: Я оговорился. Да, прошел. Сексуально домогся.
1: Ёж из Марина, подайте в суд на Лаэртку в Америке. Вы получите, наверное, это самое.
0: Еще тут, значит, масса всяческих... масса. Сейчас на пейджер, к пейджеру обратимся. Значит, дорогой, я просто зачитаю сообщение, ладно? А ты его уже прокомментируешь. Но сперва я прокомментирую, может быть, тоже. Александр, вы, видимо, куда-то уходили. Хочу сказать, что сообщение второй раз приходит. Поэтому я вынужден повторить свою просьбу. Не могли бы вы прямо в студии сейчас исполнить древнюю тюркскую народную песню «Yesterday», разумеется, в первоначальной истинной версии. Подпись Есенин.
1: Это я получал. Саша, ты когда уходил, помнишь, ты пошел вниз?
0: Хочу сказать, что мы просто уписались от смеха над этим сообщением, над смешным псевдонимом и над этой шуткой. Просто искрометный юмор. Спасибо вам.
1: А он после этого и побежал. Он получил и побежал туда, в конец коридора.
0: Так... Саша, хочу позвонить и поговорить об Андрее Битове, Кустурице и прочих. Ради бога, звоните и говорите, мы ничего не...
1: Номер, помним. Может, забыл, товарищ?
0: 203-19-22. Александр, что такое Марьино, спрашивает Лена. Лен, в принципе, это фамилия человека, который, в общем-то, ну, является, скажем так, нештатным начальником одного из спальных районов Москвы. А вообще все районы Москвы спальные, где живут люди, да? Вот ехидный вопрос от Куприяна. Это не с Востока ли приходят к нам веселые журнальчики вольного содержания? То, что раньше делали на печи и прятали под одеяло. Детей, что ли, он имеет в виду, на печи делали под дело?
1: Нет, правда? Это Запад, если вы знаете, самые очаги их находятся в Скандинавии и в Германии. Это вот как раз те двойная мораль, вот говорят, что на Западе там, вот в Германии, например, это же миллионы, вообще все это распространено, но при этом все скрывают же, если вы знаете, понимаете? Никто ведь открыто не... Вот все продвинутые люди, да? То есть люди не то, что мы. Они же выросли, родились и выросли. С первых месяцев они росли, вот, Саш, в обществе, где можно было сходить в публичный дом. И на каждой заправке ты видишь плейбои, плейгерлы для голубых, для зеленых, для синих и вообще все, что хочешь, только ты можешь. И при этом, в принципе, среднестатистическому немцу ты не можешь сказать, что вот, типа, пойдем-ка вот сегодня там в пуф, там, публичный дом или куда-то, или куда-то. Это все вот нет, никогда не были, ничего такого не знаем, хотя соседняя улица может с фонарями быть, и вообще там каждый вечер, естественно, сотни посетителей, естественно, многими десятками тысяч раскупаются журналы, при этом никто ничего не знает. Вот. И у меня есть приятель, который зарабатывает хорошие деньги, сейчас дом купил в центре одного самого дорогого города в Германии. И он был журналистом в Москве, даже работал. Сейчас продвигает один из журналов эротических по интернету. И он выдавил его с 25 на первое место. Но при этом никто из друзей не знает. И вот они не говорят. Причем он не запрещенный журнал. Его даже здесь можно купить. Ну, вот это вот, вы знаете. Ну, что подумает, что сиськи-письки вообще в интернете. Кто же? А я же журналист. Ну, вот это в этом вся суть всего. Что так вроде бы можно. Поэтому это, говорит, идет с Запада. Вся эта, а никакие востоки мы Нам журналы такие не нужны на Востоке. Сама жизнь гораздо увлекательнее и интереснее, что в реальной жизни происходит. И потом, к любовь к изображению, это чисто западная такая сублимация.
0: Да, да, да.
1: Если вы знаете, на Востоке были вообще запрещены изображения, такие людей или там богов или ангелов. Поэтому только там в основном изображали орнамент, там растительный или другой орнамент и так далее. Поэтому там вообще не принято было изображать кого-либо, уже не говоря там, ну, индийскую сейчас традицию я оставляю, эти скульптуры. А вот, ну, речь, видимо, шла о мусульманском Востоке вообще-то, если ко мне будет обращено. То у нас этой традиции нет, вообще никак нет.
0: Ну, вообще возбуждение на изображение — это извращение.
1: Ну, что? Западное.
0: Музычку послушаем. Напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси, и телефон прямого эфира 203-19-22. Вы слушаете программу Монморанси, радиостанция «Эхо Москвы», М, сокращенно. Поднимаем дуду, видимо, да, послушаем, о чем хотят нас спросить. Напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Назим Надиров. Вы можете задавать ему вопросы сейчас. Вот... Это вот, видишь, сегодня уже люди пошли в этот бар, о котором ты говорил.
1: Уже сходили?
0: Сегодня пароль не действует, то есть, да.
1: Нет, только в понедельник. Вот понедельник 31-е, 19 начало шоу. Такого арабского впервые будет. Я говорю, сольно-арабская лютня. Этот король восточных инструментов называется. Ему как минимум 3000 лет. И классное звучание его. На нем будет играть музыкант из Сирии Камаль Балан. Вот, возможно, Саша говорит, что он как-нибудь, мы и с ним тут, да, посидим в студии.
0: Да, обязательно. В прямом эфире будет такой.
1: Будет джазовая такая часть импровизации, где будет басист Марат Шункаров. В общем, музыканты из Средней Азии. И вот арабская лютня. И потом арабеск. Это поп, такая музыка. Разные певцы будут петь вообще арабские песни. Танцы живота. Девицы будут двигать животами. И потом даже будет, кстати, эксперимент. Будет там дискотека с восточной музыкой. В основном будет ремикс. И все с одной из радиостанций московских будет передаваться в клуб. А в клубе будет хит-парад составляться по этим вот восточным таким ремиксам. Это завтра будет этот пароль секретный наш. А вот арба. Это 31-й только в понедельник.
0: Мы поднимаем дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам.
1: Безграничное.
0: Да. Алло.
5: Александр.
0: Да.
5: Это опять Ёж из Марьино.
0: Угу.
5: Я вот хотел вам задать вопрос. Сегодня в программе много было... базар про пиво.
0: Mm-hmm.
5: И вот так получилось, что про сигареты не было вообще абсолютно ни слова уже давно. Mm-hmm. Как вы относитесь к сигаретам? Каким сигаретам вы относитесь? Какие вы предпочитаете?
0: Понятен вопрос. Никакие. Дело в том, что я веду спортивный образ жизни. Вы видите, что вот уже осталось, кстати, 1:20.
1: Мы уже кроссовки одеваем. Мы же по утрам бегаем, Саша, мы же рядом живем.
0: Мы еще покажемся в окне и покажем стальные тросы наших мышц вам. Никакие сигареты мы не курим. Да. Это сродни с... Ну, я даже не буду называть с чем.
1: Фрейд написал об этом все.
0: Ну,
1: почему люди курят?
0: Вот интересное сообщение, кстати, пришло. Назим, не могли бы вы запустить в эфир голос одной из обитательниц музыкального гарема пакистанского продюсера Биду?
1: Мог бы запустить, но не сегодня.
0: Хороший ответ. Да, еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
6: Это месье из Зеленоградки вас беспокоит.
0: А только что я твое сообщение прочитал.
6: Ага, вот так вот получилось.
0: Ага.
6: Вот у меня такой вопрос. Сейчас там патриарх поднимает опять вот такая вот категорическая ситуация о переносе там склепов захоронения около Кремлевской стены. И вот так уж, как ни христианским, ни каким другим цивилизованным обычаем это не будет, если такой перенос состоится. Это явно такое капище языческое получится. Что бы вы на зиму предложили в качестве музыкального сопровождения сего обряда?
1: Ну, я специалист, уважаемые слушатели, я-то не специалист не по языческой музыке, а специалист или не специалист, а человек, издающий восточную, это в основном мусульманская музыка. Но я также и другие всякие восточные, но никак не языческую. Я пока не контактировал с языческим. Вы сами сказали, что это языческий обряд. Так что и обращайтесь к специалистам по языческим обрядам, какой-нибудь Топорову, академику, или там еще что-нибудь, который институты там славяноведения всякие. И там есть всякие люди, которые занимаются языческими обрядами. Я языческими паганскими обрядами не занимаюсь.
0: Хм. Интересно, как. А я вообще не в курсе, о чем вы. Я что-то задумался о своем.
1: А мы у нас зеленоградские свои.
0: А, зеленоградские терки. Да, да, да. Александр, как старый эколог, скажите, пожалуйста, этично ли лизать жабу, интересуется Филя. Видишь ли, Филя, дело в том, что, конечно же, с точки зрения этикета, это не совсем красиво. Хотя, если вы проиграли это в карты или, ну, попросту говоря, на природе решили порезвить своих друзей, то есть, то могу сказать одно, что ничего вредного в этом нет. Жаба экологически чистое животное, и все эти слухи о том, что от них там возникают бородавки и прочие болезни, это полная ложь. Так что можете жаб лизать сколько...
1: Особенно летом, если жарко. Да. Жаба же охлаждает, там охлаждает. Молоко там или куда-то выпускает. Так что, если будет очень жарко, можно полизать.
0: Да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Рис вязли? А?
0: Рис? Да, безусловно, кстати.
1: Это вы заказывали, либо почему?
0: Личное просто, насчет фуры сейчас пришла.
1: Так да. Она же давно уже стоит.
0: Китайский непроращенный рис. Ну, вот, это проблема...
1: Забирайте быстрее, товарищ.
0: Проблема получателя. Наше дело довести и получить деньги сосчитать. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
7: Ну,
0: мы
7: А
0: ты же только что звонил.
7: Ну, ничего страшного.
0: Да вот ладно, ты... по-моему, это самое, это, по-моему, не ты уже. Так не может так быстро, чтобы ты дозвонил.
1: Это двойник.
0: С автодозвоном, что ли?
7: Я самый. Вот такой вопрос. Назим, а как вы вообще определяете, что такое по пунктам разложено, так сказать, что такое мусульманская музыкальная традиция? Какие, в общем-то, основные музыкальные инструменты, ритмика и так далее? То есть вот по пунктам можете разложить определение, чтобы любой радиослушатель, вообще любой слушатель мог сразу сказать, это музыка из исламского государства?
1: Я могу на встречах со мной, у меня бывают разные встречи, там можете прийти, расскажу. Я не думаю, что сейчас всем слушателям «Эхо Москвы» очень интересно по пунктам разложить там отличие пункт 1, пункт 2. Но это вообще не стоит делать, мне кажется, потому что все границы вообще в любом жанре, в любом направлении, все границы условны. Если мы говорим там об арабской лютне, что она там, от которой там в итоге там вышла там европейская лютня, а потом гитара, например, там, да, то это понятно, что это чисто арабская, значит, мусульманская традиция. Вот. Но могут быть и спорные какие-то там пункты. Поэтому я не думаю, что нужно... Моя задача как раз объединять, если я говорю арабской лютне, что есть вот еще европейская, еще гитары. В принципе, там традиции пересекаются. И та же маврская, например, культура. И вот как говорят там танго, арабская танго. Один из последних дисков это назвал арабская танго, когда говорят, что как это, оксюморон какой-то, танго, да, арабское, не бывает арабского танго. И на что я хочу сказать, что как раз танго и бывает только арабским, потому что эта традиция как раз была арабская перенесена, это вся музыкальные лады были перенесены арабами, маврами как раз в Испанию, а из Испании вывезены в Латинскую Америку, в том числе в Буэнос-Айрес, где и зародилась там, понимаете, поэтому как раз, может быть, танго и бывает арабским. Надо искать общие моменты, дорогой мой зеленоградский друг, то, что те моменты, которые объединяют культуры, в том числе музыкальные, разных народов, а не то, что вот пункт 1, 2, 3, то, что разъединяет там мусульманскую или восточную от других.
0: Давайте... Вообще, это дело журналистов и вот, да. И милиционеров, да, пункты составляют.
1: Или музыковедов каких-нибудь, да. Ну, там, они да, тот, ни уже... другой, ни третий, да. Я продюсер, издающий восточную музыку.
0: Вот еще интересное сообщение пришло на наш пейджер. Не подскажете ли вы, уважаемый, в каких дворцах прячет Саддам Хусейн химическое оружие? Подпись Билл Клинтон.
1: Уважаемый, я как раз вот сейчас рисую схемы и показываю их Саше, потому что вслух о них говорить нельзя, это запрещено, могут подслушать. Поэтому я вот нарисовал, и сейчас вот как раз Саше показываю эти схемы, которые вот. И единственное, что мы можем где-то через минут 10, мы в окно показать.
0: А вы можете вот заготовить фото.
1: Если хочет, да. Я вслух боюсь произносить, только Сашу показываю.
0: Да, я вижу.
1: Если будете вы проезжать...
0: Координаты, все тут написано.
1: Да, по Арбату через 10 минут вы можете там четким фотоаппаратом, да, щелкнуть. Так что ждем вас.

0: еще сообщение. Уважаемый Назим, в твоем присутствии Лаэрский очень хорошо к тебе относится, а в твое отсутствие он отзывается об азиатах, мягко говоря, очень нелестно и с иронией. Как ты к этому относишься, Олег?
1: Ну, во-первых, я не азиат, начнем, а я индоевропеец. Вообще-то ариец. Если вы знаете, что к корейским народам как раз и относятся иранские, индийские народы, в том числе курды. А во-вторых, мы все так об азиатах отзываемся. Милые, милые бронятся, только тешатся. Мы только выключаем микрофоны и начинаем тут вообще ругаться, вообще ругать всех и все.
0: Да.
1: Вот, а потом такие принимаем постные мины, и потом вслух говорим такие слова. Всякие лестные, нежные, ласковые, нежные.
0: Саша, позвольте полюбопытствовать, какую книгу вы держали в руках последний раз? Буквари, порно-журналы не считаются. Чековую книгу я держал. Я, в общем-то, щедро раздавал чеки, кому не попадя нас, на какие попало суммы. Лена интересуется, что мы с тобой делаем, значит, в момент новостей и музыкальных пауз. Лена,
1: самый интересный вопрос, да?
0: Интересный, да. Мы, в общем-то, являясь, собственно, нормальной половой ориентацией, с существами, тискаем наемных девок за сиськи здесь и, в общем-то, занимаемся с ними развратом в этот момент. Если вы не верите, можете, в общем-то, подняться. У нас люля подвешена, мойщиков, мокомоющих окна, и посмотреть, действительно это так. Просто дамы очень воспитанные, и в момент, когда мы выходим в эфир, они замолкают. А так им очень хочется хихикать и вести себя так, ах, ну, как обычно ведут себя все дамы в присутствии таких двух самцов, какими мы с Назимом,
1: собственно. А мы респираторы одеваем на них, чтобы они не хихикали.
0: Да, я такие... так... Сейчас я просто по пейджеру... Назим, расскажите, пожалуйста, существуют ли эти песни в аналоговых переводах на русский? Имеют ли они успех на Востоке? Ну, кроме Асисы, некая Асиса, певица, видимо.
1: А кто разве? Асиса относится к восточным? Это к Востоку не имеет никакого отношения. А разве место, где она, где родилась? А в чем смысл вообще?
0: Ну вот поют ли подобные песни, которые мы сегодня слушали на русском языке, и вот русскоязычные версии данных пьес могут ли быть популярны на этнической родине данных
1: песен? Нет, нет. Поэтому вот как раз вот эта певица, которую вы назвали, и потом еще был такой один из там туркмений исполнитель, они были рассчитаны на русскоязычную публику или на такие мягкие подбрюшины России, типа Казахстана. Я писал в одной из своих статей вот в Швеции, что песня Джамили «На скользком льду Медео». Я говорю, что вот как Россия находится между Западом и Востоком, так же Казахстан между Россией и другими странами, там, Средней Азии, например. Поэтому там могут пользоваться пьесы, вот, о которых вы сейчас сказали, или там другие группы, которые работают на русскоязычную публику. А в своих стране, свое происхождение на родине, их не воспринимают. Они не рассчитаны на коренное население, это творчество. Это такой экспортный вариант. Поэтому в русских текстах нет, там ничего не существует. Есть и русскоязычные певцы до последнего времени ездили. Я думаю, сейчас попса популярна, как всегда. Наверное, не та самая, она неистребима. Ну, русскоязычная попса, те же меладзе, наверное, кто-то о них ездит и там выступает. Но вот а творчество разное. Или на своем языке и это самое, или русскоязычные тексты.
0: Вот еще Юра интересуется у тебя, Назим, почему Лена Курникова мокрая?
1: Юра, Лена Курникова мокрая, потому что она намокла.
0: Видимо, она занимается тяжелым физическим трудом каким-то, либо да, промокла под проливным дождиком, вполне возможно.
1: Иногда бывает и то, и другое одновременно, поэтому да, она мокрая.
0: Вот. Ну, я просто перекинулся с девчонками тут это.
1: Как раз, да, они приревновали к Лене Курниковой.
0: Да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок. Еще 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам. Алло, чего?
2: Доброй ночи, это Михей Зеленоградский беспокоит.
0: А, по-моему, вы Ёж из Мэрин. Вот это самое. Вы же только что звонили, Ёж.
2: Нет, я не ёж.
1: А почему голос?
2: Колючек на мне мало.
1: А что же так голосом ежа вы говорите?
2: Ну, голосом ежа говорю, наверное, потому что на кактус только что смотрел.
0: Наш вот единственный радиослушатель.
1: А диалект у вас произношение Мариинское?
0: Да, ну рассказывайте,
2: нет,
0: ладно. Рассказывайте.
2: Так вот, значит, вопрос, во-первых, Александру. Что-то давно не видно нашего любимого всеми сиамского близнеца. Куда он подевался-то? с эфира. А на зиму следующий вопрос. Существует вот православный, католический духовный песнопение? Существует музыка санскрита, там мантры, духовная музыка буддистская, индуистская? Что себе представляет именно духовная музыка ислама?
1: Так мы только об этом и говорили, только, дорогой зеленоградский друг.
0: Мы когда весь мы говорили эфир сегодня об этом.
1: О Нусрате, да. О Кавале, говорили о стилях суфийских песнопений. Это же суфи, это, если вы знаете, прекрасно, я думаю, знаете, это относится к шиизму и вообще к исламу. Одно из подразделений, так сказать, направлений ислама. Поэтому все то, что было сказано выше, это как раз относится и к тому, о чем вы спрашиваете.
0: Вот еще вопрос такой ко мне на пейджер пришел. 913-29-29, абонент Маранси. Я постоянно напоминаю. Ну, скоро, кстати, будет отбивочка готовая, чтобы я не попугайничал здесь. Саша, какие страны ты посетил за прошедшие 2 недели? Ну, в принципе, то только 2, если их можно так считать. Это Албания, Югославия, куда я ездил. В общем-то, не скажу зачем. Мне просто нужно было там побывать.
1: Раздать чеки, ты как раз там раздавал,
0: да,
1: вот эти,
0: да,
1: накупные суммы.
0: Александр, почему ваша аудиокассета альбома «Вымя» так жутко гремит при перемотке, спрашивает Харрис. Харрис, все проблемы, я думаю, в вашем магнитофоне. Вот, но в принципе есть метод очень хороший, просто нужно капнуть немножко машинного масла вот внутрь кассеты.
1: Да, и тогда
0: все наладится. Надеюсь. А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Оля Судьев. Я не могу уйти из дома. Вот. Вот. И не вот вопрос. Можно? А?
1: Ну.
3: Вот. Вот.
1: Вот. Ну, поэтому вы и не можете. И правильно делать, что не выходите из дома, между прочим.
0: Милиция! Новые русские все купили, идиот. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте.
4: Приятно вас точно слышать.
1: Угу.
4: А вот, значит, вопрос такой. Если у восточных исполнителей песни на стихи Салмана Рушди?
1: Как вас зовут?
4: А?
1: Как вас зовут?
4: Михаил.
1: Угу. Я не думаю...
0: Спасибо.
1: Да, интересный вопрос, Михаил. Мне об этом неизвестно. Я думаю, что если они и есть, эти песни, существуют они в природе, то не существуют, они не исполняются, я думаю, публично. Я думаю, жить еще всем хочется, поэтому, если, сами понимаете, человек исполнит эту песню, я думаю, ему лучше не появляться потом в восточных странах. Так что, если думаю, как эта бардовская песня, эти ГСПшники, как у вас называются, эти под гитару, которые поют, может быть, в каких-нибудь там иранских, афганских лесах, может, сидят какие-нибудь иранские ГСПшники и под гитару напевают песню Салмана Ружди. Это просто теоретическое такое мое. Вот. А Ружди — это то, что, вот я, Саша, объясняю, то, что сатанинские стихи, вирши, стихи. Mm. И он был проклят и приговорен там к смерти. А вот, я думаю, да. Я думаю, это как самодеятельное творчество, но в публичное не исполнение. Мне неизвестно публичное исполнение таких песен.
0: Ну, послушаем пьесу. Этакий восточный продиджи.
1: Да, это берберы. Это оригинальные берберы. Это, насколько я понимаю, одна из восточно-африканских народностей. А диск называется с диска Южная Саус Марокан Мотор Бербер. Южно-марокканские такие моторные все берберы.
0: Я предлагаю, тем не менее, снова обратиться к телефонным звонкам. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Александр, я вчера подключился к интернету. Угу. В числе прочих посетил, разумеется, и ваш сайт. Вот, можно сказать, второй раз, первый раз где-то в марте.
0: Спасибо.
5: Ну вот меня удивило то, что очень мало новой информации, там, если не считать нескольких интервью.
0: Угу.
5: Вот как часто производится обновление, это первый вопрос.
0: А почему мало? Там, в общем-то, полностью вроде эти все пластинки представлены.
5: Нет, ну это и было в марте. Угу. Второй вопрос, когда там появятся стихи, угу, поскольку вот после посещения вашей литературной вечеринки я все в предвкушении того, что они там все-таки появятся.
0: Они появятся вот в формате MP3, видимо, и в Real Audio. Вот запись этой вечеринки.
5: И третий вопрос. Вот я помню, вы давали интервью такой газетке, ну, довольно слабоумной, я молодой, где-то в году в 94-м.
0: Угу.
5: Вот нельзя ли, если есть возможность, его тоже разыскать и на этот сайт повесить? А в целом сайт весьма достойный, я его буду всем рекомендовать.
0: Ну, это заслуга не моя, спасибо. Это заслуга людей, которые делали. Я в этом ничего не понимаю.
1: Я тоже там был, Саша, я тебе только рассказывал. Когда мы отключали микрофон, я рассказал Саше, что я как раз посещал некоторое время назад сайт и там рассматривал тоже рисунки Саши всячески, там делился своими впечатлениями по этому поводу. Я даже написал, что, может быть, третий раз в жизни нарисовать мне что-нибудь. Я решил после посещения того сайта. Я три раза в жизни рисовал. Так что пора, по-моему, еще раз посмотри на твой сайт и на что-нибудь еще тоже.
0: У меня вот проблема в том, что я в связи с отсутствием просто хроническим времени, вот, ну, действительно не слова, так оно и есть, вот не нахожу просто ни секунды, чтобы...
1: Не даешь изящному творчеству вообще,
0: ваянию. Да, и даже не загружаюсь, сам туда и не заходил, давно не смотрел, я прошу прощения, постараюсь исправить это положение. Насчет интервью тоже наверняка оно есть, просто люди, которые занимаются поддержанием данного сайта в порядке, не хотят, видимо, выплескивать все сразу, а постепенно добавляют, совершенно не торопясь. Я считаю, что это правильно, потому что сейчас, например, естественно, у меня никто интервью не берет после того случая. Вот все меня боятся и избегают со мной разговаривать. Но я предлагаю тебе...
1: Не избегаю я.
0: Ну, безусловно, потому что, в общем-то, мы сидим за бронированным стеклом друг от друга.
1: Поэтому не избегаем друг друга.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее.
6: Алло.
0: Да. А вас очень плохо слышно, уважаемый.
6: Я волновал такое подозрение, очень важное влияние на мусульманство.
0: Понятно, вопрос понятен. Важное ли влияние на тебя оказал мусульманский мир? Я перевел просто.
1: А нет, не с многоженством там что-то было связано? Нет?
0: Ну, и многоженство тоже.
1: Что-то так плохо было слышно?
0: Вообще ничего не было слышно.
1: Мне показалось, что с многоженством что-то там на Востоке было связано. Нет, это оказало. А если к многоженству, или я уже у меня слышится, галлюцинации какие-то слуховые, то к нему я позитивно отношусь. У меня у родственников моих дядь много, по несколько жен, по три там в основном. Вот. Ну и что, если уживаются все, я считаю, что лучше открыто, если, как принято в Москве, одна жена, одна любовница, которая снимает там коммуналку или комнату, одна комната где-то разрывается, врет жене, врет любовница, и везде, значит... По крайней мере, это открыто. Все знают друг друга, никто никому не врет, все понимают, что вот один муж, три жены там. И все это старшая, есть жена там, младшая, любимица, старшая, хозяйничает вообще. И все. Даже вот у артистов в Средней Азии, вот в Ашхабаде, с кем я работал, с Атабаем, вот туркменским солистом группы Ашхабад, у него тоже была вот одна сона, жила вот в Гэми, поселке, 15 километрах от Ашхабада, а другая была Зибар, или как-то ее звали, рядом с цирком, жила в городе. И все знали, то есть, что они отдельно жили, и официально, естественно, нас не разрешалось, это в советское время, там 90 какой-то год. Но все знали, вот у него жена и там дети, сколько это было. Но есть с другой стороны еще вторая жена, и туда же гости приходили тоже к второй жене. Это все официально, все об этом знали, это не скрывалось тоже. Так что нормально отношусь. Я считаю, что это вообще, по-моему, любовь не может быть на всю жизнь. Это глупо. Вот единственное, Шекспир пытался там изобразить любовь, но убил тут же героя, потому что он, видимо, не знал, какое развитие может получить любовь. Мне неизвестны случаи, по крайней мере, чтобы там всепоглощающей любви, и даже вот на протяжении многих десятилетий. Например, Лали Меджнун. Маджнун, который считается символом вот на Востоке такой всеобъемлющей любви. Но вот он не узнал же свою Лали. Кстати, Маджнун, если многие знают, кто-то, это же реальное лицо, естественно, поэт, который же умер в 700 году где-то от Рождества Христова. Единственное, он любил Лайли, воспевал всю жизнь, слагал гимны и вообще всякие стихотворения. Вот, но на склоне лет он встретил Лайли в пустыне, и он не узнал ее, потому что вот, поэт увлекается, так сказать, своим фантазиям, он любит свои фантазии, он любил себя любящего Лайли, а реальную Лайли, старушку, он не узнал. Так и это, поэтому что значит любовь? Видимо, старшая жена – это вот подруга жизни, которая воспитывает детей, а младшая жена – это вот дает дань, вот, так сказать, то есть человек женится, который очередной раз дает дань своей страсти, видимо. Бывают страсти, я считаю, но любовь бывает очень редко.
0: Вот Олег тут интересуется посредством пейджера нашего. насчет творчества Карлоса Кастанеды. И, в общем, он называет Кастанеду философом. Ну, с этим сложно не согласиться. И как, спрашивать-то, относится к тому, что в последних своих книгах Дона Хуана, своего учителя, он называет шаманом. Имеет ли это отношение к шаманизму Дальнего Востока?
1: Ну, наверное, имеет, если учесть, что шаманизм Дальнего Востока имеет отношение, вот, по крайней мере, про этельменов, которые мы говорили, что они выходцы из Аляски. Наверное, раньше не было этого Берингова или еще какого-то там пролива, который разделял что-то с чем-то. Наверное, если это была эта единая территория, то это было единое, видимо, какое-то пространство, вот суши, на которых распростиралась вот эта культура шаманов и у индейцев, и вот у наших там этельменов и прочих там народов. Вот, то в этом смысле, наверное, какой-нибудь, что если учитывать все мы когда-то вышли из чего-то одного, видимо, в том смысле, наверное, имеет. А на самом деле, что к чему вообще имеет отношение к Кастанеде, я думаю, это спросить у него, наверное, надо.
0: Да, он же билетрист.
1: Да, он вам еще не то расскажет.
0: А как вы заметили сегодня в нашей программе, как я и говорил, не только музыка с восточными интонациями, но и самая разнообразная музыка. Но вот такое сообщение на пейджер пришло от Светланы. Она спрашивает, почему, дескать, нас так мало знакомят с вашей культурой. Возможно, нашу страну пора спасать. Волнуется она. Только что, говорит, была передача про садомазохизм. Допускает ли вы мысль, что на Востоке когда-нибудь будут показывать подобные вещи? Как нам спасаться от подобных зрелищ?
1: Чтобы знать, от каких подобных...
0: Нам надо было включить, телевизор.
1: Света, что же вы раньше не сказали? Мы же бы включили и все это бы посмотрели.
0: И, глядишь, опробовали бы на наших сегодняшних собеседницах.
1: Может, количество их поубавилось бы тогда.
0: Резко.
1: Резко. Вот. Вот мы теперь знаем хотя бы, если у вас есть видеозапись, вы нам... То есть Саше пришлите, а Саша уже мне даст посмотреть такое, да. Как вот его видеокассеты лежат. Я уже вот 2 часа сижу одной ногой в машине, говорю, Саш, я еду, потому что мне нужно видеокассеты твои посмотреть, эти порнушки. А он мне не пускает, говорит, вот сейчас еще Света пришлет видеозапись этого фильма.
0: Да, это вообще будет полный у тебя набор.
1: Да, я не знаю, о чем идет речь, я думаю об этом следующее. Я не воспринимаю это. Я считаю, что в моральном плане уже мы все садомазохисты, потому что у нас в школе у нас обязательно стоял Достоевский FM, который... Вот. И уже все мы были воспитаны садомазохистами, потому что это страдать, это совершенно, я считаю, ерунда. Человек не должен... То есть человек может страдать, но я вообще от некоторых пор не понимаю слова. У меня было тяжелое... Даже я про свое, то, что я в прошлом году много мне пришлось пережить, я не могу, с меня язык не поворачивается сказать, что у меня там было горе, или мне пришлось много... тяжелый этап. Это был этап моей жизни. Был ли он тяжелым или легким, понимаешь? Это жизнь, то, что приходится пережить, Но культивирование страдания, как это в русской литературе, по крайней мере, у Достоевского, я считаю, это неправильно. По крайней мере, его нельзя включать в обязательную программу. Или не должно включать, или так насаждать детям несчастным, которые вообще на примере. Поэтому, наверное, так много у нас вот от этих коллег, то, что вот в окна к нам бьются и работают на Тверской. Сонечек вообще, начитаются книжики вообще, что страдать, они, наверное, все, они же себя же представляют еще страдалицами, понимаете, что они страдающие, они страдают ради там детей, как всегда, там, ради детей, там,
0: чтобы
1: можно.
0: Дети в институт поступили.
1: Дети, да, дети в Харькове, чтобы поступили в детский сад, там, или здесь нужно стоять и работать вообще. Это садомазохистская литература. А что в прямом уж физиологическом плане, это уж тем более нет. Вот ночные партии там всякие, там как-то мне заманивали вообще годами в кинотеатры, пытаясь вообще на каких-то ночных... Я не воспринимаю. Как бы талантливо. Или вот Гринуэй есть такой вот режиссер, там какие-то у него... Как бы это талантливо не облекалось в какую-то форму режиссерскую, чтобы не весь мир пусть будет толдычить и орать вообще, я один останусь белой вороной, я этого не понимаю. И никакой мне Гринуэй не нужен. Понимаете, он просто зарыл свой талант. У него есть какой-то, видимо, такой талант к сочетанию красок или операторской работе, видимо, не...
0: Но я считаю, что это... другой, там, да, Саша другой, Верни, да. Вот он в основном...
1: Ну, он, видимо, у него хотел таланта найти этого оператора, или тот нашел другого, я уже не знаю кто. Mm-hmm. Но я считаю, что это чушь, короче, ерунда, и никому не нужно это все.
0: Ты посмотри, как девки-то тебя вылупились наши. Девки,
1: говорят,
0: какие-то девки, надо их выгнать.
1: Я пытаюсь скромно по-восточному отвернуться, а ты мне все направляешь.
0: Ну давай еще пьеску послушаем, да?
1: Давай, это узбекскую.
0: Да.
1: Атика Таджанов из Ташкента, да?

0: Иван интересуется, что известно тебе о творчестве итальянского певца Франко Баттиато.
1: Иван, я бы вот у вас с удовольствием спросил. Я слушаю, наверное, Баттиато все-таки с тех времен, раньше, чем среднестатистический, наверное, россиянин, потому что он мне, по крайней мере, лет 15 точно уже есть на его пластинке. Она мне очень нравилась, и даже по тем фразам, которые я поднимал из итальянского, они такие международные были, такие он слова вставлял, которые любому даже понятно, человеку, не знающему иностранные языки. И мне он нравился, но не только по этим фразам. И я был приятно удивлен, что недавно где-то в отеле в Европе был показывать какой-то фестиваль мировой, и там он был гостем. И вот его выступление тоже очень понравилось. К сожалению, я больше ничего особенного не могу рассказать. Вот, ну, хорошо, что вы напомнили. Я попрошу свою итальянскую подругу, она на днях улетает в Милан, чтобы она, может быть, что-нибудь привезла нам нового и о нем, и его. И мы послушаем как-нибудь из моих походов к Саше. Во время этих визитов, может быть, послушаем его. А я, единственное, что мне очень нравится. Мне часто спрашивают, что вам нравится, не нравится. И глупые вопросы всякие. Вот. Что касается же Баттиато, мне он...
0: Нет, не так, извини, не так не сформулировано. Как вы относитесь к...
1: Как вы относитесь?
0: И дальше следует, что дебилизм такой полный.
1: Вот. К Баттиато я отношусь очень позитивно. И считаю, что да. Это класс. Баттиато — это класс.
0: Ну, попробуем еще телефонный звоночек принять. 203-19-22. У нас остается совсем немного времени.
1: Да, мне к шаманам пора.
0: Да, проведать как что, потому что все-таки концерт в три дня начинается. Большой разрыв со временем. Их нужно разбудить, сподрить как-то. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
2: Понимаете, у меня тут такая проблема. Вы вообще хотите лишние деньги заработать?
0: Нет, спасибо. Извините, это я сразу пресек. Дело в том, что вполне возможно, это налоговая полиция, и я не хочу афишировать.
1: Лишние, зачем? Лишние. Не лишние не помешают,
0: я сразу прервал разговор.
1: Да. Лишние — это слово само уже лишнее, значит, не нужно.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Саша,
0: да.
3: Такой вопрос.
0: Можно погромче вас попросить?
3: Саша, такой вопрос.
0: Да.
3: Будет ли повтор вот с Юрием Наумовым что-то? Я, конечно, извиняюсь, что не по теме.
0: Понятно. Вполне возможно будет. Вполне возможно будет. Просто поскольку этот эфир был совсем недавно, то раньше, чем через полгода, вряд ли это будет ожидаться. По вполне понятным причинам. Программа выходит всего раз в неделю, и мы не можем, например, одну и ту же песню крутить. Это будет уже называться ротацией. И слова-то я знаю, попсовые. ФМовские словечки.
1: Респиранты.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
4: У меня к вам такой вопрос.
0: Да.
4: Как мне сделать так, чтобы вот исчезли вот такие всяческие передачи с телевидения, как «Лейбей», вот, она только раздражает людей. Люди готовы убить этих придурков, которые запускают такое дерьмо. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, это был наезд на телевизионную программу, я так понял, «Playboy». Ну, тут ничего не нужно делать, просто не нужно, видимо, смотреть, если не нравится. Ответ тупой достаточно. С другой стороны, ну, это не самое похабное, что есть, в общем-то, в телевидении. Гораздо более похабное — это всякие «Я сама», где, в общем-то, выступают не совсем полноценные феминистки и антифеминистки и так далее. Вот это действительно программы, которые несут серьезное разлагающее воздействие и приведут к конечному итоге нашу страну к фашистскому режиму. Это, говорю совершенно не шутя, искренне. Также программы «Рулетка чудес», вот это, где усатый парень ведет, и все иже с ними подобные развлекательные шоу. Вот где главная злость. «Плейбой» — это, в общем-то, попросту говоря, такая американская тупая конфета, которая кому-то нравится, кому-то нет.
1: Там нет идеологии, по крайней мере, никакой.
0: Совершенно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Александр, это опять Ёж из Марьино. Я тут вспомнил вопрос гостю.
1: Ну, наконец-то, Ёж, я все сижу, ерзаю.
5: Просто я тут сдал машину гостя в металлолом. Угу. Как он к этому относится? И еще, как он относится к тяжелому року, к тяжелому металлу?
0: Ёж, а ты слушаешь нашу программу или ты так вот как-то в ванной сидишь?
5: Не, я просто... просто пиво пью.
0: Пиво пью. Вот, ну вот послушай.
5: Зайти, поделиться.
0: Нет, спасибо, спасибо. А мы послушай, мы только что вот обсуждали вот этот вопрос твой, как ты относишься. Вот
1: а что это изменит, Ёж? Да, вот
0: что это изменит? И вообще, почему ты его задаешь?
1: Что ты хочешь понять тем, что я тебе отвечу? Да. Позитивно отношусь, негативно. Что изменится в твоей жизни? Ты меньше станешь пиво пить или больше?
5: Не, ну пиво я, конечно, не
0: или просто, меньше. Или это просто желание общаться у тебя?
5: Ну я просто люблю сдавать машины в металлолом. Дозвониться в вашу программу, это стимулирует.

0: артист Антон Королев.
1: Спасибо.
2: Это три вопроса, получается.
1: Целых три. Значит, насчет третьего вопроса, ну, судя по всему, тушка ворсеет. Я, по крайней мере, о его смерти ничего не слышал, значит, поживает. Потому что если бы погиб, то мне бы сообщили.
2: Так, нежно ты так обозвал это самое.
1: Да.
2: О своем флейтисте. Флейтист же он у тебя?
1: Да, дует.
2: Дует.
1: А что касается вот...
2: Сам не отношусь.
1: К преступным элементам как-то относишься?
2: Какого, ну, какого характера из них? Они бывают разного характера.
1: То, что, ну, я как-то...
2: Власти или то, что в теневой экономике?
1: Не, я могу сказать одно. Вот какой, однажды мне такой вопрос тоже задавали. Я ответил так, что если, в общем-то, преступный элемент – это девка с большими батонами, которой 20 лет не больше, и, в общем-то, подходит мне по всем параметрам, то положительно.
2: Нет, отношусь. Как?
1: Общаюсь. А второй какой был вопрос?
2: Общаюсь. Они, я знаю, что они позитивно относятся к моему творчеству. И очень любят мою музыку. И вообще нет одной ни машины, где бы не слышна была музыка.
1: И твой голос.
2: Да, им, мне очень приятно, бываю поражен, когда слышу, что вот такая сцена поклоняется.
1: А, и как играет. Ты ко мне относишься, вопрос? Ну, учитывая, что мы, в общем-то, вместе делим женщин,
2: да,
1: и
2: когда
1: еду,
2: выключаем прямой микрофон, эфиры, то есть сколько тебе... мы уже с тобой вместе, ой, съели вообще и всего, только что такое не было у нас.
1: Да. И даже побои получали и давали вместе случайным гостям, которые заходят сюда с улицы.
2: Да, много мы пережили с Сашей, так что боевой товарищ уже, просто.
1: Ну и уже подошло практически к концу наше время общения с Назимом Надировым. А сегодня у нас, как я уже говорил, такой музыкальный эфир. Но, тем не менее, вот приходит и вопрос такого политического плана. Скажите, есть ли на Востоке организация, борющаяся за чистоту нации?
2: Ну, мне неизвестно, по крайней мере, может быть, и есть где-то, но мне известна организация, которая борется за чистоту вероисповедания, за чистоту ислама, и там какие-то там патриотические цели преследуют. Ну, я вообще с политикой, сами понимаете, как соприкасаюсь, и мне такие неизвестны.
1: Ну и, в принципе, в заключение, я думаю, что есть смысл еще раз определиться.
2: Место встречи.
1: Да, место встречи завтрашней.
2: Да, поскольку я уже собрался отъезжать на учебные занятия, шаманские практики и все прочее, то я напоминаю, что сегодня в 15 часов дня, в 3 часа дня, на Покровке, дом 4, улица Покровка, дом 4, там центр «Белые облака», там будет вход свободный, напоминаю. Вы можете встретиться с тельменским шаманом. Леонид Цесоев будет из Камчатки. Он улетает сегодня вечером, поэтому сегодня последний день. Его не будет больше в Москве пока. Можете встретиться, задать ему вопросы, посмотреть какие-то ритуалы или фрагменты ритуалов, связанных с шаманскими практиками, техниками. И пообщаться. А для тех, кто не любит шаманов, а больше нравится танцы живота, то завтра можете в 7 на Большом Овчинниковском переулке, метро Новокузнецка, дом 24. Там клуб-дом, такой новый совершенно клуб, довольно приятный, по-моему. Там будет танцы живота, арабская музыка и все прочее. Тут тоже можем там встретиться. Напоминаю, пароль арба на завтрашнее мероприятие.
1: Еще уж последний такой вопрос. Очень интересно узнать ваше мнение о музыке тибетских монахов секты Бонпо. Алексей, твое,
2: Алексей, мое мнение, что по этому поводу?
1: Ну.
2: Вот как о музыке может быть мнение? Ну, есть, да. Что... Мнение. Что я думаю? Слушаю, я вот я мог бы понять вопрос. Часто вы ли слушаете пение там тибетских монахов? Мне было интересно. Есть такой диск очень интересный. Был в Штутгарте концерт в 96 году в сентябре, где были реквиемы Моцарта исполнены в одном концерте, григорианские песнопения, реквиемы, и песни из ритуалов, вот ритуала трансформации называлось это выступление тибетских монахов. Это все в одном, то есть, в принципе, одножанровые такие были произведения взяты из... понятно, из разных эпох и различных вероисповеданий, но исполнены там в одном концерте. Это было в церкви, в Штутгарте, в какой-то вот. И вот выпущен диск «Ритуалы трансформации», там «Моцарт встречает Тибет» называется там. Вот это вот пересечение, вот это очень интересно. Диск, я как-то вот уснул под тибетцев, кстати. Вот когда проснулся, я честно скажу, я проснулся с ощущением, что я на небесах. Я долго не мог понять, на каких я небесах и вообще, какие боги передо мной. И только по происшествии нескольких минут до меня дошло, что до сих пор нахожусь еще в своей постели, в своей квартире.

0: Просто слушал, вот я проснулся, вот я уснул под тебе, и вот проснулся под их песнопение, как не мог понять, что я еще в этой, мое тело еще здесь, на земле. И на такой радостной ноте, видимо, мне свое тело бренное буду уносить уже, хотя я не могу выйти, только в окно только прыгать. А что делать с девицами будем делать,
1: Саша? Ты их с собой забери, если бы уже.
0: А куда, зачем они мне нужны?
1: Ну, на точку посадишь, да проводишь.
0: А дома ведь у меня перед домом ждут же столько.
1: Ну, по пути высадишь, но придумай что-нибудь.
0: Ну, ладно, я тебя оставлю, Саша, я уже не...
2: А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И, как я уже говорил, сегодня 14 августа 2000 года. Чем запомнится этот праздник всем, в общем-то, живущим, а также, в общем-то, и неживущим, и тех, кто уже, в общем-то, уехал куда-то? Запомнится он тем, что 13 числа был великолепный день, настоящий праздник, без преувеличения НП, это настоящий праздник сокращенно, День строителя. Но этой дате предшествовала, я бы даже сказал так, на пороге преддверия Дня строителя мы нашли еще более замечательный праздник, всенародный праздник, всеми нами любимый праздник, особенно женщинами в годах, который называется День физкультурника. И сегодняшняя наша программа, так сказать, красной нитью протянет, нет, красной нитью через всю нашу сегодняшнюю программу пройдет обсуждение этих двух тем. Специально для этого сегодня в нашу студию я пригласил уже ставшего постоянным участником нашей программы Айрата Дашкова. Будьте здоровы. И гостя, которого Айрат в студию привел. Айрат, представь, пожалуйста, нашего сегодняшнего гостя и эксперта. Да.
1: С удовольствием. Добрый вечер, Саша. Очень хотелось вас познакомить с удивительным человеком, который занимает обособленное место в нашей, скажем так, культуре. Я думаю, что данный термин здесь очень уместен.
0: А только извини, пожалуйста, что я перебиваю тебя. Да. Не совсем, мне кажется, правильно вот эта формулировка. Наша культура. Культура является достоянием всего человечества. Вот. А деление культуры на наши и не наши, это свойственно тоталитарным партийным кругам, которые, надеюсь, сейчас уже все вымерли.
1: Ну, у меня это, собственно, пережиток.
0: Извини, пожалуйста.
1: Да, пребывание в соответствующих кругах.
0: Поэтому, я просто очень волнуюсь. Да.
1: Мне, как, скажем так, в некотором смысле боссу в недалеком прошлом, иногда свойственно.
0: Бонзи, даже.
1: Да, такие, скажем так, термины употреблять. Я имею в виду культуры, ну, безусловно, вся русскоязычная культура — это неотъемлемая часть культуры всемирной, и вообще вся культура любого народа, она, так сказать, абсолютно идентична культуре любого другого народа, просто на разных языках. Ну, поскольку сегодняшний гость, вот которого я привел, так сказать, ну, по случаю, он в основном, хотя и знает очень много языков, очень много, но в основном вот изъясняется и работы свои выпускает, и стихи на русском языке. Это Евгений Всеволодович Головин, известный философ, поэт, эзотерик, алхимик. Вот, будьте знакомы. Добрый вечер, Евгений Всеволодович.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Евгений Всеволодович. И ситуация такова. Вот вы знаете, минуют, в общем-то, века, минуют столетия, разрушаются империи, да, создаются новые империи, так сказать, умирают, рождаются, в общем-то, звезды в какой-то степени, домашние животные одичаются, а дикие животные, в общем-то, приручаются. И на всем этом, так сказать, буйстве красок, сокращенно БК, мы наблюдаем людей, которые неторопливо, кропотливо делают свою тихую работу. Без их рукавиц, без их замечательных оранжевых касок, молотков с кирпичами не было бы тех теплых, уютных домов, в которых мы все живем. Это строители. Среди строителей также огромное количество женщин было нами замечено на последней инспекции. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, какие-нибудь факторы, способные ежесекундно нарушить вот эту четкую и спокойную волну, которая мягко проходит через столетия? Волну строительства, великого строительства, ВС сокращенно. И что нам стоит опасаться? Чего нам, строителям, стоит опасаться?
2: Я думаю, это вопрос настолько сложный, что я теряюсь просто в догадках. Я очень рад, что вы любите, очевидно, задавать столь обтекаемые, столь хитрые вопросы. И если бы вы несколько уточнили и, я бы сказал, заострили этот вопрос, было бы, на мой взгляд, гораздо лучше.
0: Ну, хорошо. Вот представьте себе, если есть груда кирпичей, то настоящий строитель не может пройти мимо нее. Он сложит из нее дом или хотя бы гараж. Как помешать строителю выполнить его естественную потребность, его естественную надобность? То есть тягу к строительству. Да? Так же, как пожарные, например, прикалываются огонь тушить, так строители прикалываются строить. Они без этого, в общем-то, как женщина без вилки, понимаете?
2: Это понятно, да.
0: Да, вот мы, например, отбираем кирпичи. Что сделает строитель дальше? Он нарвет травы. Или он выкопает землянку. Предположим, мы лишили его грунта. Тогда он сам встанет в позу дома. Если мы его запрем в абсолютно таком девственном помещении, он встанет в позу дома и будет говорить: «Я дом, включите во мне свет, помойте во мне пролеты». Есть ли что-нибудь, есть ли какое-нибудь демоническое действие, а оно, я думаю, наверняка есть, которое неожиданно нарушит вот это, и полностью, кстати, не только нарушит, а и разрушит, деструктивно внедрится в генетическую, так сказать, природу нас, строителей?
2: Я понимаю, о чем вы меня хотите спросить, и я вижу такого рода демоническую силу в идее музыки. Имеется в виду не музыка маршевая, не музыка вдохновляющая производить кирпичи в совершенно необъятном количестве и выстраивать из них совершенно необъятные дома. Но представьте себе, как раньше русские музыканты и представители, скажем, городского или блатного жанра относились к этой проблеме. Ну, представьте себе, что когда строитель, каменщик, кирпичник кладут свои дома, вдруг человек типа Петра Лещенко или Геннадия Прохорова, это был такой знаменитый певец 30-х годов, вдруг споет: «На окраине возле города я в убогой семье родился. Лет 17 горемыка я на кирпичный завод нанялся». Понимаете, это сразу и полностью меняет будни великих строек и представляет из них уже некоторый забавный праздник, я бы сказал. Как вы считаете?
0: Вы знаете, я как-то не был в состоянии до нашей с вами встречи визуализировать вот эту опасность, великую, сокращенно ОВ, для вот строителей. Но я интуитивно ощущал, что, в общем-то, она исходит прежде всего от какого-то такого глобального культурного явления. Ведь это может быть не только музыка, да? Это может быть и скульптура. Это может быть, в общем, что угодно, что сотворил свободно мыслящий художник. Лепнина, наконец. Вот представьте себе, например, если сейчас мы на вот, следующем заседании Госдумы примем законопроект, который запретит строительство домов без лепнины. Сколько, да?
2: Я думаю, что это будет очень правильно, если это запретят, потому что, в конце концов, мы идем по какому-то трагическому пути столицы Японии, Токио, и, в конце концов, дома превратятся просто в какие-то улья или совершенно божественные конструкции, напоминающие осиные гнезда, но жить в них будет так же скучно, как мы видим, как живут осы и пчелы. Да, можно сказать, что мы не знаем, как они чувствуют внутри своего племени, но всем нам так жить не хочется. И вползать в совершенно одинаковые квартиры, без лепнины, без скульптур, без ничего, это ужасно. Разумеется, я еще помню на своей памяти великую сталинскую эпоху строительства, когда лепнины и скульптур было более чем достаточно. Знаете, я не уверен, что новое поколение, которое выбрало Пепси, очень захочет жить среди изумительных кариатид метров 20 сталинского периода и лепнин, которые изображают разного рода победы коммунистических бригад над другими аналогичными коммунистическими бригадами. Поэтому вопрос, который вы задали, очень сложен. И, наверное, нам надо обратиться к традиционным русским образцам.
0: Я, кстати, еще хотел сказать для тех радиослушателей, кто заинтересовался вот этой темой. Дескать, сейчас я просто слышу возгласы из окна, если мы выключим музыки и попросим вообще наших, так сказать, застенных музыкантов, которые выполняют сегодня, так сказать, роль музыкального фона для нас, помолчать, мы услышим вопли «Где?» кричат в ночной тишине москвичи. Вы можете, уважаемые, поехать на улицу Обуха. Это там пересечение с улицей Солянка, так называемая улица. Там вы увидите дом такой желтый, где вот конкретно установлены вот два таких замечательных гипсовых мужчины, он женщина, в общем, с отбойным молотком, он с серпом. Вот это и есть пример, в общем-то, такого скульптуризма тоталитарного, сокращенно СТ. Я советую обязательно туда съездить, сфотографироваться на этом фоне всей семьей. Скажите, пожалуйста, Евгений Всеволодович, а как, на ваш взгляд, влияет на, скажем так, разнообразие современного строительства, современной даже, скажем так, шире, да, архитектуры, появление большого количества женщин, причем не в проектных институтах строительных, а непосредственно здесь, на передовой, на стройке, на строительной площадке, они также в касках, с большими, в общем-то, молотами, цементом лазят, делают, ведь женщина все делает основательно, рожает основательно, за редким исключением, да, ухаживает за телом основательно, тоже за редким исключением.
2: Ну, по-моему, это удручающее впечатление оставляют эти дамы. И я не уверен, что мы увидим в каких-то ведущих мировых журналах мод какие-нибудь фотомодели, которые блистают полушубками, телогрейками, оранжевыми жакетами и прочими аксессуарами этих наших русских женщин, которые, скажем так, по непонятной причине идут почему-то на тяжелую физическую работу.
0: Но, извините, а тяга к созиданию, может быть, таким образом они вот самовыражаются на, так сказать, на почве от гуманизма и так далее?
2: Ну, может быть, какой-нибудь фрейдист в подсознании, в глубочайшем подсознании этих женщин и найдет тягу к созиданию, но я думаю, что ими, к сожалению, руководят совсем иные, более низменные соображения.
0: То есть вы считаете, что это так же, как женщина, которая идет работать, например, прапорщиком или в милицию, просто идет туда, где она будет как сыр в масле среди мужчин?
2: Ну, может быть и так. Но дело в том, что, к сожалению, мы живем в эпоху, когда победивший матриархат уже совершенно не знает, куда себя девать, и поэтому мне, вот человеку, в общем-то, старшего поколения, конечно, очень дико наблюдать за странным и совершенно малопонятным превращением женщины в мужчин. Заметьте, они не только на стройке, они везде себя не так ведут. У них изменилась походка, у них изменилось выражение лица, изменился тембр голоса и манера исполнения своих, так сказать, речей. Более того, даже в музыке это ощущается. Мы уже не слышим ни лирических тембров, мы совершенно не слышим таких нормальных задушевных песен. Мы слышим тоже действительно нечто маршевое, нечто военное. Совершенно непонятна, на мой взгляд, идея женщины всячески, по-всякому утвердить себя и поставить себя, по крайней мере, наравне с мужчиной. Но за этим, по крайней мере, чувствуется естественное желание сказать: нет, мы выше, мы лучше, мы умеем так же, но еще лучше.
0: Вот, может быть, наконец-то в вашем лице я, так сказать, встретил человека, который ответит мне на вопрос, мучающий меня уже на протяжении 5 лет. Вот, обратите внимание, да, женщина-секретарь, женщина-архитектор, женщина-летчик, женщина-певица. Вот вы затронули вопрос, касающийся женщины, так сказать, в искусстве, именно вот в пении. Да? Почему так? Почему так? Почему здесь это приобретает такую женскую форму?
2: Я думаю, что именно в музыке женщина вполне может раскрыть себя именно со своей нормальной женской стороны, раскрыть свою природу. Потому что, понимаете ли, на мой взгляд, женщина... солдат, женщина-прапорщик, женщина, которая ведет бомбардировщик и сбрасывает бомбы на ни в чем не повинных людей.
0: А также женщина-водолаз.
2: Это еще краще, конечно, обстоит дело. Я не знаю, я не могу сказать, хорошо ли это для женского организма или плохо. Наверное, все это хорошо. Но согласитесь, что это производит совершенно дикое впечатление. Может быть, это связано просто с общей машинизацией нашей жизни? Как вы думаете?
0: Ну, вот здесь я сейчас немножечко, так сказать, вспомнил прошлое. Опять же, возвращаясь вот к эпохе, так скажем, развитого тоталитаризма, да, вот скульптуры и так далее. Давайте вспомним пестрящие, значит, передовицы, это самое, нет, как сказать, передовицами или как передовиками. Кстати, женщина-передовик, да, не передовичка, заметьте, опять же, передовичка. Когда они в касках, на обложках, там, в общем-то, огоньков и прочих журналов просто пестрели. То есть создавался образ этой женщины-строителя, женщины, которая наравне с мужчиной строит там тыр-пыр, в общем-то, развитый социализм. И исходя из этого, я сейчас подумал, а не в совке ли реально зародился вот этот самый воинствующий феминизм, который сейчас присваивает Америке и прочим умственно отсталым странам?
2: Нет, ну, Америку здесь напрасно обвиняют в феминизме, потому что, в принципе, это же все делается там для рекламы. Америка ужасающе отсталая протестантская страна, где, в принципе, женщины всегда знают свое место. И она воспитывает детей, она работает на такой работе, где ей было бы не очень тяжело работать. А то, что мы видим, так сказать, такой кричащий рекламный фасад Америки, это совершенно не Америка абсолютно. Поэтому я думаю, что в конце концов все встанет на круги своя. И женщины, в конце концов, перебесившись, если можно так выразиться, несколько неделикатно, все-таки поймут, что ну, незачем им делать из себя мужчин, незачем им руководить, незачем им водить самолеты и лишать работы тех людей, для которых это действительно призвание и специальность.
0: А, Евгений Васильевич, ну ведь если это произойдет, вот это перебесилово женское, да, согласитесь, что женщина окажется в более выгодном для себя положении, в более естественном, исходя из этого. Может быть, мы, вот, мужчины, и вообще великие, должны, скажем так, как-то стимулировать все-таки этот процесс, как-то, может быть, пусть в пассивных формах, но помочь им объяснить, что, дескать, уже, дескать, давайте, наконец, подойдем к вопросу, так сказать, где чье место серьезней и так далее. Если действительно мы можем чем-то помочь, вот с вашей точки зрения, каковы должны быть наши действия?
2: С моей точки зрения, дела тут обстоят весьма плохо. Знаете, у Льва Николаевича Гумилева, очень знаменитого этнографа и философа, сына поэта Гумилева, есть любопытная идея, что русский народ утратил пассионарность. Так он... Трудно сказать, что он имел в виду под этим. Он имел в виду, видимо, огонь, элемент огня, без которого ни человек, ни нация не могут состояться. И обратите внимание, что за последние не только 10, а лет 20... Русские мужчины, как таковые, отличаются невероятной вялостью, невероятной покорностью. Куда их ведут, туда они и идут. И согласитесь, что для женщин это пример мало впечатляющий. Конечно, они хотят как-то выразить себя гораздо лучше. Поэтому, если эта нация хочет хоть как-то возродиться, хоть как-то... как-то встать на ноги, дело совсем не в экономике, и дело не в каких-то хозяйственных или еще каких-то свершениях. Дело именно в этом элементе огня, который необходимо возродить, чтобы мужчина почувствовал себя мужчиной. И только тогда женщина почувствует себя женщиной.
0: Ну, так тут встает такой вопрос, что я-то с вами абсолютно согласен, да, но наверняка найдутся люди, которые скажут: нет, уважаемые, это там мужички бесятся, мы же не какие-нибудь там мучача с острова там. С острова, да, вот, а мы спокойные, солидные люди, мы, дескать, никого не напрягаем, вот, то, что вот вы сейчас сказали, такая некоторая, ну, вялость или что ли, фригидность мужчин, они могут это объяснить, собственно, спокойным русским характером, сокращенно СРХ, и в какой-то степени неправы будут, ведь согласитесь.
2: Понимаете, есть большая разница между спокойной, уверенной твердостью и спокойной и уверенной вялостью и пассивностью. Да, внешне можно заметить, что выражение лица может даже походить, но ведь суть-то совершенно разная. И одно дело, когда, допустим, на картине Иванова, то есть на картине Крамского, там мужичок-созерцатель смотрит мечтательно на лес, и у него спокойное лицо, и совершенно ясно, что ему некуда торопиться, и что он все в жизни понял и знает. И другое дело, эти сумасшедшие толпы этих диких мужчин, которые совершенно забыли обо всем, кроме А – работа, Б – деньги, то есть наоборот, С – другое, третье. У них совершенно ошалелые лица. Никакого спокойствия там нет. В том-то и дело, если бы они вернулись к этому, был бы другой вопрос.
3: Ну хорошо, а здесь тогда встает, опять же, такая тема. То есть вот вы говорите, там мужчины эти, они немножко ошалевшие, вот, скажем так, ну, от своих усилий, да, по добыче, в общем-то, денег и так далее, да, этими деньгами, в общем-то, успешно пользуются их жены. То есть, например, они приходят в супермаркет с сотовой соплей, который вот купил такой муж, и звонят там товарки свои, говорят, я купила морковки, то есть, или ездят, например, весьма неумело на джипсе модном и так далее. Вот муж, конечно, как проклятый, вот он там ходит, постоянно кого-то обувает на деньги, нарывает, как может вообще эти вот финансовые благосостояния для своей кумушки. И тут подкатывает этакий некий живчик, да, в драных кроссовках, этакий вольный художник в свитере к этой куме. И он ей кажется в сравнении со своим этим вот скучным, скажем так, промышленником, мужем, да, каким-то, попросту говоря, мучачей. Опять же, вот, значит, мучачи вместе вот с этой вот кумушкой, с сотовой телефоной катается, звонит с пейджером и так далее, да, катается на джипсе, они вдвоем, попросту говоря, обувают вот этого несчастного добытчика. То есть не дадим ли мы, я-то, кстати, опять же, с вами целиком согласен, но классифицировать таким образом вот ситуацию, не дадим ли мы очередной такой канал, достаточно широкий, люк, куда могут пролезть, в общем-то, ну, в какой-то степени, да, бойкие, но, тем не менее, нечестивцы.
2: Конечно, это возможно, и, безусловно, так оно и будет, но ведь бояться этого не надо. Здесь речь идет о том, чтобы поднять, в принципе, мужской статус, который опустился до очень низкой отметки. И если при такой, так сказать, операции будут болезненные явления, но ничего страшного, это период, который пройдет. Главное, чтобы мужчина ощутил хоть какую-то уверенность в себе. Как вы хорошо выражаетесь, если к этой самой куме подлетит вот такой молодец и уведет ее, да. Если он настоящий мужчина, он ведь не будет устраивать сцен, он холодно и спокойно.
3: Просто убьет обоих.
2: Либо убьет обоих, либо, что лучше, пройдет мимо. Знаете, как сказал Ницше, хорошо, там, где нельзя любить, надо пройти мимо. Это очень мудрое высказывание.
3: В том, мимо чего он вынужден пройти, не лежало бы огромное количество денег, которые он заработал своими, собственно сказать, руками.
2: И вот здесь-то вы нащупали нерв этой проблемы. Мужчина – это такое существо, которому на эти заработанные деньги плевать. Понимаете, копить должна женщина, собирать должна старуха в сундуке. Но если человек чувствует себя мужчиной, для него же интересно зарабатывать деньги, если речь идет о деньгах.
3: Конечно, азарт. Да.
2: Конечно, он же игрок. И мужчина по натуре игрок. И должен быть игроком. И не обязательно там в карты или в рулетку. Нет. Для него жизнь есть игра. И ему интересно. Да, он потерял много. Его могли ограбить. Ну и что, он будет руки, что ли?
3: И вот тут на пейджер тоже приходит сообщение. Одно из них такое. В слове «кухонный» ударение на «у», пишет Розенталь. Дорогой господин Розенталь, дело в том, что ни я, ни вы не были лично знакомы с человеком, который, в общем-то, расставлял ударение. И чем, например, мы хуже, там, чем он или лучше, неизвестно. Поэтому я считаю, что каждый человек волен расставлять ударение в любом слове, как ему хочется. Иначе это просто такие филологический фашизм. Особенно мы, поэты, можем себе это позволить. Вот такой вопрос от Павла вам. А я, кстати, хочу напомнить, что в гостях у нас Евгений Всеволодович Головин, поэт, и, соответственно, философ, и Арат Дашков, которому мы обязаны появлением в студии такого гостя. Вот Павел спрашивает, будет ли Евгений Всеволодович читать стихи на фестивале «Нашествие Цвайтаузенд» в Раменском.
2: Я впервые слышу об этом фестивале.
3: Я тоже. И вообще, как это так, читать стихи, это как-то... Сегодня я могу сказать одно, что сегодня Евгений Всеволодович споет нам в прямом эфире, вживую под гитару.
1: Но мне, как музыковеду, еще хотелось бы добавить в адрес данного любителя рок-музыки, видимо, приславшего это сообщение, что Евгений Всеволодович Головин еще 79-го года является таким как бы своеобразным гуру для некоторой части почитаемой, я надеюсь, вами, Павел, рок-тусовки, как вот такие, скажем, исполнители, как группа «Центр» или «Ва-банк», в репертуаре которых достаточно большое количество музыкальных произведений, вот, или других каких-то коллажей, я не знаю, как их назвать.
3: Коллажей. Знаешь, мне нравится это слово.
1: Коллажи. Где достаточно часто можно встретить стихи Евгения Головина и даже целиком написанные им пьесы, как, например, сыгранная очень известная песня группы «Ва-банк» «Эльдорадо», кстати. Очень хотелось бы попросить сегодня Евгения Всеволодовича исполнить авторский вариант, как она звучит, вот, непосредственно из уст автора. Я просто знаю, что это немножко по-другому. Может быть, чуть позже это у нас случится.
3: Попозже. Да, ну, да, хорошо. Хорошо, попозже. Еще я, конечно, хочу сказать, что сегодня мы будем общаться и по телефону в прямом эфире. Но прежде всего мы, так сказать, не закончили несколько тем нашей предыдущей вот беседы. Тема касалась... Вообще вся сегодняшняя наша программа посвящена теме уже прошедшего Дня строителя, теме Дня физкультурника. Это совершенно День физкультурника такая отдельная область. Мы сегодня тоже посвятим ей некоторое количество времени. Но сейчас мы вплотную, вот, скажем так, обсуждали тематику. Это женщина-унтстройка, женщина в строительстве, да? Евгений Всеволодович, есть еще... Хорошо, если женщина, например, предлагает свои усилия созидательные, да, попросту кладя кирпич там или штукатуре, да? Но есть... так сказать, определенный тип женщин-строителей, которые созидают, так сказать, через буфер техники. Это так называемые крановщицы, бульдозеристки, сварщики. Да, не побоюсь этого слова, женщина-сварщик. Как вы считаете, может быть, вот это техническое средство, которое стоит между непосредственно предметом созидания, да, и нежными женскими руками, каким-то образом и может послужить вот для нас, скажем так, претендентом, опираясь на который мы вот излечим женщин от этой тяги к освоению мужских процессов работ. Так что... Да.
2: Это вообще, по-моему, очень странная картина. Женщина-сварщик. Наверное, я думаю, что для художника-сюрреалиста 30-40-х годов это была бы просто замечательная находка. Да и сейчас это смотрится очень дико. И почему-то женщина в сочетании с механизмом, тем не менее, смотрится очень странно. Особенно, когда она сидит где-то на вершине, на подъемном кране.
3: Да, да, да, согласен.
2: Это, наверное, это очень интересно с какой-то точки зрения. Но заметьте, что там идет тот же самый процесс, тот же самый угнетающий процесс механизации, который на женщин, к сожалению, действует гораздо больше, чем на мужчин. Именно потому, что женщина по своей природе натура и существо очень цельное. То есть любое дело, которому она отдается вся целиком. Поэтому женщина, сварщик или та, которая крановщица сидит в подъемном кране, составляет с этим краном угнетающее, унылое, единое целое. И это производит, по-моему, просто ужасающее впечатление.
3: Но здесь, кстати, все-таки я так склонен думать, что как ни странно, женщина-крановщица, она ближе вот к истинной женщине и более женственна, нежели женщина, лишенная, скажем так, вот этого транспортного или технологического буфера между собой и чисто вот мужской работой, да, потому что, к примеру, стоящий снизу мужчина в каске, там, он ли кепке, там, и так далее, он иногда позволяет себе повышать на нее голос, то есть он стоит снизу в рукавицах и орет ей «Люська Вира», «Люська Майна», то есть все-таки, и она его слушается, то есть получается так, незримый, но тем не менее приоритет все-таки мужчина. Я вот недаром сказал о том, о внедрении технических средств. Да, может быть, там лебедку ввести, потому что к ней может подойти прораб и сказать: лебедку, Варя, подтяни. То есть все-таки, ну, понимаете, да, такой интерфейс, чтобы мужчина мог как-то вот все-таки доказать свою приоритетность, свою главенствующую роль в процессе созидания дома.
2: Ну, это безусловно так, и это чувствуется постоянно. Но, тем не менее, я же говорю с точки зрения прохожего или, скажем, ленивого фланера, который наблюдает стройку со стороны. В этом смысле, конечно, всякий человек может по-разному смотреть на эти вещи. Но согласитесь, что женщина за рулем очень хорошего автомобиля, я имею в виду действительно приличный автомобиль типа «Испана Сьюиза», «Альфа Ромео», согласитесь, она выглядит там несколько предпочтительнее, чем в кабине подъемного крана.
3: Ну, я тут с вами немножко не соглашусь, потому что, как правило, она перемещается на таком автомобиле, особенно владельцы, вот не пугаюсь этого слова, «Лексус». Кого-то они сами этот «Лексус» своими руками собрали. Но это я имею в виду молодых особей женского пола. Это, в принципе, свойственно, так сказать, самцам молодым. Они тоже, как правило, у них перемещаются с таким очень важным видом в этих автомобилях. Это специфика чисто, мне кажется, вот свойственная совку, который дорвался, наконец, до мягких подвесок, до кожаного салона. То есть это, в принципе, простительно, да? Вот. Но женщина на коне вот неплохо смотрится.
2: Нет, ну, в общем, правильно, я немножко ушел в сторону, и вы высказали весьма любопытную мысль касательно того, что мужчина так или иначе на стройке, коли мы говорим о стройке, да, выглядит, конечно, начальником, и таковым он является, потому что таково свойство мужского сознания. Он все это видит, так сказать, объемно, сразу, перспективно, на что немногие женщины способны. Просто, очевидно, женщина – идеальная исполнительница всяких такого рода работ.
3: Ну, женщина-прораб – это смешно, конечно, звучит. Хотя бывает.
2: Нет, бывает все. Бывают женщины, инженеры-строители и все что угодно.
3: Кстати, женщина-хирург вот не бывает. Ну, имеется в виду по каким-то, там, конечно, коленную чашечку выразить и там новую внедрить она сможет. Но вот какие-то серьезные, там, нейрохирург-женщина, их единицы, к примеру. Там кардиохирургов женщин ни одной нет, в общем-то, известной. То есть, ну, сравнимый по уровню с господином Дебейки, да, к примеру, там. Или, например, вот с погибшим Федором. То есть все-таки вряд ли кто из женщин сравнится.
2: Это понятно, но объясните мне такую забавную вещь. Я знаю, что когда-то миссис Тэтчер стала премьер-министром Англии, да, одним из первых ее очень резких установок в социальной политике было полностью удаление женщин из сферы производства как таковой. Она прямо объявила, что женщины полностью и целиком только мешают мужчинам работать. И пусть они сидят у себя дома и так далее.
3: Вот тут еще ряд вопросов на пейджер. Знаешь, первый вопрос от Кирилла. Александр, это ко мне вопрос, я просто должен на него ответить. Сколько вы заплатили женщинам, которые строили вашу дачу на Рублевке, Кирилл? Ну, вообще вопрос нескромный, потому что, скажем так, я не передаю никогда людям, которые на меня работают, деньги вот из рук в руки. Да? Как правило, я расплачиваюсь с ними какими-то либо услугами, да, либо бартером. То есть каждая из этих женщин получила по небольшому, правда, домику в Смоленской области. Я остаюсь вполне довольна этим. Каждый мужчина в своей жизни должен построить дом и вырастить два дуба. Наша радиослушательница по имени киргизская пословица прислала сообщение. Да, я рад.
1: Да, вот, кстати, вот она очень хорошую вещь заметила о психологии строителя как такового. Если человек, который построил дом, считает, что он сделал большое дело в жизни, то что должен чувствовать человек, который построил десятки домов? Какие вот опасности, так сказать, здесь могут поджидать его психику? И как сложно иногда ему видеть в сводках телевизионных новостей какие-то репортажи о разрушениях, о войнах, о саморазрушающихся новостройках. Да. Представляете, что чувствует вот такой вот строитель, который 30 лет работал на стройке, и он же приобретает, вам-то это известно, Александр, некую мудрость уже с годами.
3: Да, только, конечно, конечно. Но я даже более того скажу, что вот в бытность мою работу, в общем-то, на стройке, у нас, у нашей бригады была замечательная традиция. Это между кирпичами каждого этажа, каждой квартиры мы вкладывали по 50-копеечной монете, как бы тем самым зная, что вот это рука, которая... Ты... Нет, Айрат, вот эта рука. Она, у меня руки из плеч растут. Вот эта рука. Да. Вот, что эта рука держала вот эту монету, и отпечатки моих пальцев будут вечно лежать в стене, где будут, в общем-то, жить люди в дальнейшем, рожаться их дети, а у тех детей еще дети, у тех еще там пращуры и тыр-пыр. Но он все равно, как говорится, в семье не без урода, и нашелся у нас один, который добавлял туда, в общем-то, яйцо с тем, чтобы людям воняло. Он был дико избит и выгнан. Я считаю, это справедливо, Евгений Всеволодович.
2: Я думаю, это безусловно, конечно. Так тут даже и трудно и спорить.
3: Ну, а что касается...
1: вот, женщин.
3: Женщин, да. Что касается женщин, все-таки, если мы наблюдаем, что к нам на работу приходит наниматься целая бригада женщин-штукатуров, женщин-маляров, мы относимся к ним все-таки с большим почтением, хотя это тоже часть, скажем так, строительства, да, вот, но здесь есть элемент все-таки некой художественности, что ли, некой точности, то есть женщина аккуратнее побелит, аккуратнее сдерет, он наклеит, думаем мы, хотя по сути отделочная работа — это то же самое, что пиджак, в общем-то, на черномырде.
1: Больше будет работать, меньше пить.
3: Простите. Да, естественно. Вот как же быть с этим? А ведь они же ушлые. Они же ушлые, он живучие. А мы их, значит, отодвинем от непосредственно, значит, производства вот этих работ тяжелых, да, физических. Они могут попытаться внедриться через штукатурные. А там, глядишь, уже не скребок зашуршал, а долотцо застучало. Глядишь, кирпичики посыпались.
2: Ну, я думаю, что есть масса всяких любопытных и уже весьма забытых специальностей, строительных, дизайновых и прочее, где, да, женщина была бы гораздо более на месте.
3: А вот, например?
2: Например, в смысле художественного оформления этого дома, в смысле садового участка, в смысле разбивки парка. Там, где женщины действительно были на месте, заметьте, какие чудовищно уродливые парки.
3: Да, да,
2: в Москве это же невозможно. Можно. Дело в том, что ведь паркостроительство – это целое искусство. Есть масса любопытнейших школ. Есть английские, французские, итальянские парки. Есть масса способов ухаживать за растениями и давать им жизнь и красоту, с тем, чтобы они нам давали жизнь и красоту. Ведь беда в том, что дело не в отделочных работах, это, конечно, важно, но когда ваш взгляд, когда вы выходите на улицу или смотрите в окно, упирается в это единое ужасающее однообразие, согласитесь, что, конечно, это влияет на настроение. И именно там женщины таких смежных специальностей, садоводы, огородницы, да кто угодно, дизайнеры, могли бы найти себе гораздо более интересную работу. Не находите ли вы?
3: Я с вами согласен, но есть одно достаточно серьезное «но». Женщины, ведь они так и так являются «пи». Ну, то есть это сокращенно потребительницы информации, да? В том числе и массовой информации. массовая информация в силу, так сказать, грядущего, наконец-то, кризиса средств массовой информации, что и будет являться концом света, КС сокращенно, получают ту же обезличенную, невкусную и, ну, скажем так, деструктивную информацию, что и мужчины. Естественно, эта информация достаточно серьезно корректирует их психику, значит, и убивает в них, скажем так, индивидуальные художественные какие-то возможности. И вот вы сказали, что там, к примеру, дать и оформить дом. Где гарантия, что на фасаде этого дома не появятся какие-то левретки, пудельки или груднички с аистами в розовых лентах? То есть вся та, или памперсы, например. То есть вся та белиберда и сатанизм, которым сейчас активно загрязняются мозги вот этих губок, людей губок, ЛГ сокращенно.
2: Это все понятно, но так же, как вы правильно сказали, что крановщица указывает какой-нибудь Петя или Вася, кричит, что Верка, давай туда, или Машка, давай сюда. Точно так же над бригадой таких женщин может стоять нормальный художник-дизайнер, который будет исправлять им и указывать, и при этом их учить этому совершенно новому искусству оформления своего пространства. Не находите ли вы?
3: То есть художественный руководитель?
2: Да, конечно, конечно.
3: Согласен, согласен. Да,
1: это... Но мне кажется, уважаемые, вот вы, конечно, виднее, вам, как большим ученым в области социологии, может быть, это понятнее. Мне хотелось бы, чтобы мы совсем с вами не скатывались как бы на ступень окончательного мужского шовинизма, в чем нас могут заподозрить женщины, потому что они очень активно пользуются тем, что наука пока не доказала каких-либо различий в умственных способностях и любых способностях мужчин и женщин. И здесь, мне кажется, надо смотреть как-то совсем вглубь веков. Если мы представим первобытное общество, то там разделение вот половых производственных ролей было обусловлено самой природой. То есть мужчина охотился на зверей, женщина сидела дома с кастрюлями и детьми. Она не могла позволить себе выйти вот на передовую и сказать, я пойду сегодня мамонта колоть. Вот она понимала, что надо вот как-то, ну, обязывает ее, в общем, ее положение семейное. Сейчас, когда вот все эти технологии стали активнее и активнее внедряться, то женщина подумала так же легко и, в общем-то, ну, наверное, правильно подумала. А почему бы мне не нажимать на эти кнопки? То есть вот представьте, что дали этому первобытному охотнику компьютер, и он, вот нажимая на кнопки, отправляет отряд туда воевать, значит, сюда убивать зверей, тут, в общем, что-то строить, она думает, так, а что я буду возиться с этими кастрюльками, что я не способна сделать то же самое?
3: Совершенно, в общем-то, верное суждение, если бы не одно но. Дело в том, что вот Тайрат в какой-то степени стал жертвой, то есть жертвой, опять же, этих самых средств массовой информации. Откуда такое убеждение в том, что первобытные люди были охотниками? Они были падальщиками, и женщины наравне с мужчинами просто подбирали убитых более сильными животными всяких мамонтов и дико их жрали в тухлом виде. Все это легенда о том, что они загоняли мамонтов. Легенда, которую, в общем-то, вот их историки выдумали для того, чтобы возвеличить, так сказать, образ человека.
1: На самом деле, совсем там... первобытные, да. Просто с какого-то момента началось же, когда, в общем-то, прикладывание каких-то усилий.
3: Ну, в принципе, да. Но, тем не менее, опять же, далеко не факт, ведь никто из наших современников в тех временах не жил. Исходя из этого, тот факт, что там женщина сидела у костра, а мужчина охотился, он, так сказать, у меня вызывает сомнения.
1: Кстати, обнаружено и физиологически, если вы посмотрите на, так сказать, формы откладывания вот жира на теле мужчины и женщины, поэтому легко очень проследить. То есть вот биологи именно так и высчитали. То есть те места, у которых у женщины откладывается жир, да, допустим, то есть строение фигуры по женскому типу, оно говорит однозначно о том, что она чаще всего тогда именно сидела, варила и кормила.
3: Ну, в общем, да, по жирку многое можно сказать.
2: Ну, вы знаете, я хотел, простите, что я вас перебиваю, я хотел такое просто небольшое замечание сделать. Я думаю, что все наши разговоры о так называемых первобытных обществах лишены всяких, абсолютно всяких логических оснований.
3: Конечно.
2: Не забывайте, что мы живем в цивилизации, которая, в общем, три века присутствует в Европе, так называемая рациональная прагматическая цивилизация, которая вообще никогда не была людям свойственна. И говорить о том, как жили когда-то люди в условиях магической цивилизации, мы просто не можем, мы этого не знаем абсолютно.
1: Ну, я думаю, что наше первобытное общество – это уже постмагическая цивилизация. А современная рациональная, она даже началась, наверное, гораздо раньше, вот мне кажется, с эпохи Возрождения.
2: Ну, совершенно верно, даже чуть позже. Понимаете, дело в том, что мы совершенно не знаем, как жили люди, которые жили в единении с природой полностью. Они ведь абсолютно не болели. Заметьте.
3: Да, умирали сразу.
2: Заметьте, звери никогда не болеют, птицы никогда не болеют. Я прочитал недавно в одном забавном английском журнале «Конкорд» большую статью о вреде так называемых заповедников, когда люди, пусть это будут ветеринары, пусть это будут биологи, пытаются лечить животных. Ну, представьте себе, вот слон занозил ногу. Его тут же в него стреляют такой усыпляющим шприцом. Подходит хирург, вынимает ему занозу, и вроде, понимаете, вроде как все хорошо. После этого слон практически остается хромым на всю жизнь. Понимаете почему? Потому что слон устроен так в своей природе, что он прекрасно найдет любую траву, и эта заноза у него выйдет. Ну, просто, нет, понимаете?
3: Если только, извините, пожалуйста, Евгений Федорович, если это только заноза, не продукт цивилизации, как, в общем-то, кронштейн или шаровая от москвича 2141.
2: Нет, это имеется в виду обширную область в Нигерии, из которой сделали заповедник для браконьеров, просто запретили туда. Вот я имею в виду животные в дикой природе. Представляете себе, люди в дикой природе, да, они знают все абсолютно о ней. Они действительно не болеют. Что такое магия, мы не знаем. Мы прекрасно знаем, как говорят, например, дикие вещи, что вот инженеры думают, вот характерный вам пример, как это могли построить египетские пирамиды. Да. И они думают со своей замечательной, умной, рациональной головой, какие эти самые подъемные краны должны были быть. То есть, кстати, это тема строительства, не так ли?
3: Конечно.
2: И просто невероятно. И говорят даже такую вещь, что вот даже с средствами современной техники очень, мол, трудно поставить пирамиду Хеопса. Можно, конечно, мы все можем. Заметьте, что у рационалистов невероятное пренебрежение к людям, которые жили до них задолго.
3: Конечно.
2: Они же считают, что они все умнеют. И когда им сказать, что эти пирамиды не строил никто, и что они возникли просто магическим способом, точно так же, как растет дерево, так же выросли и пирамиды. Они разведут руками, и похлопают.
3: И скажут, да, дескать.
2: Да.
3: Скажут, да.
2: Конечно, мы можем им привести пример из Библии. И поскольку сейчас Библия очень модная вещь, они прямо отрицать это не будут. Но, скажем, когда с помощью Иисуса Навина были воздвигнуты стены, разрушены стены, что они скажут? Они не скажут, что нет, Библия – ложь. Или они также не скажут, когда в Великом мифе сказано, что Амфион игрой на лире воздвиг крепость Фивы. Просто игрой на лире. Конечно. Вот что значит магическая цивилизация. Вовсе не надо, как они думают, они же ставят себя на место тех людей.
3: Конечно.
2: И не заметили...
3: Ищут везде лебедку.
2: Конечно, и вся вот это вот смешное. Помню, мы в школе проходили эти самые первобытные общества.
3: Евгений Всеволодович, извините, пожалуйста, вас перебиваю. Просто сейчас тут показывают мне, что мне нужно выйти, там окно помыть. Там кто-то нахулиганил сейчас. Буквально 2 минуты.

0: Извините, я вернулся, все сделал. Простите, что я перебил вас, Евгений Всеволодович.
1: Да-да, понятно.
0: Да.
1: Да, я хотел вот что сказать. Касательно пирамид. Ну, допустим, они не поверят, что пирамида растет как дерево, хотя этому свидетельство есть и в древнеегипетских папирусах, просто откровенное, ибо там нет ни единой сметы о том, как платили рабочим, о том, откуда брали камни. Дело в том, что Египет такая территория, где этих камней вообще нет.
0: Согласен. Мало того, если бы это использовалось, как многие наши, так сказать, дебильные историки пытаются утверждать, арабский труд, то повсюду были бы захоронения этих погибших тысяч, в общем-то, рабочих подневольных.
1: Безусловно. Но вы знаете, есть еще более поразительные случаи, которые убеждают даже абсолютно убежденных рационалистов, что все не так просто в строительстве, если мы говорим об этом. Возьмите готические соборы. Недавно, примерно 50-100 лет назад, ну, сравнительно исторический этап недавний, пытались воспроизвести, построить хоть один готический собор. Это не удалось никому. Это не удастся сейчас. Никакая современная техника этого не может сделать. И знаете почему? Вот почему это происходит. Видите ли, готический собор устроен согласно латинской букве H или нашей букве N. То есть представьте себе, что две боковые стены, очень сильные, очень крепкие, сжимают купол. И поэтому купол как бы стремится вверх, он выходит вверх, он не давит, как в романском стиле, вот любая церковь, купол, он покоится на стенах, на основании. Готика совершенно по-другому подошла к делу. Эти две боковых стены выжимают, ну, вроде бы, выжимают купол вверх. Отсюда невероятное ощущение легкости, которое дает готический собор. И знаете, почему они не могут этого построить? Потому что найти... Представьте себе две боковые стены. Найти то место, где купол будет точно там, где он нужен, невозможно, потому что там это построено по музыкальным интервалам. Именно там, вот в этом месте где-то, это примерно золотое сечение, примерно чуть выше, чуть ниже. Если при любых расчетах это ничего не дает, купол либо падает, либо стены его сжимают. Представляете себе такую вещь? Вот это есть магия строительства.
0: То есть, попросту говоря, вот эти великолепные архитектурные, в общем-то, здания, да, к которым можно причислить и пирамиды, это ожившие фантазии вот их создателей.
1: Но дело в том, что чем магическая цивилизация отличается от рациональной? Дело в том, что магическая цивилизация не рассматривает смерть и не рассматривает нечто как мертвое. Камень точно такое же живое существо, как растение, птица, человек и что угодно. Что это значит? Что с камнем, упрощенно говоря, можно договориться. Есть такие молитвы, есть определенные, то, что называется в магии инкантации или эвокации, то есть определенные вербальные усилия, с помощью которого можно заставить камень войти с тобой в контакт, он будет тебя слушать. И более того, в этом смысле, представляете, это то, что нам очень трудно представить, что нет смерти и нет вообще ничего мертвого, что все абсолютно живое. И тогда история предстанет несколько в другом варианте. Если мы умеем договориться с камнями, если камни будут нас слушаться, если камни размножаются точно так же, как мы с вами, как растения, как звери, это ведь совершенно меняет картину, так сказать, строительства в магические времена. И когда говорят, что как это возможно было при таком маленьком населении, действительно, сравнительно с современным оно было очень мало, построить эти невероятные соборы, эти пирамиды, эти необычайные храмы в Индии, то совершенно понятно, что с технической точки зрения это невозможно. Значит, остается предположить только массу других способов жизни в природе и воздействия на природу.
0: Вы знаете, вот о чем я сейчас подумал, о том, что любому делу вредит посредник. То есть там, где появляется посредник, начинается проблема, да? Вот. И сейчас, так сказать, у наших с вами товарищей по эре, да, настало как раз вот такое непосредственное общение с посредником, а не с материалом, из которого можно созидать. И этим посредником, как ни странно, является все более и более усложняющийся с точки зрения, вот опять же, лингвистики язык. То есть, если, например, раньше люди с Богом общались напрямую, и между собой они общались напрямую, им не нужно было издавать ужасные звуки, щелкать языком по зубам, там, пускать пузыри, вот то, что, к сожалению, даже и мы сейчас с вами делаем, да, им достаточно было послать импульсы, и там другой человек, находящийся даже за много верст от него, его бы

0: Это знаковая система, не более того. Это ведь не язык с магической точки зрения. Язык тоже живой организм. И в этом смысле, когда сказано в Библии, что Адам дал имена всем тварям живым, это не значит, что он назвал кота котом, а зайца зайцем. Это значит, что он мог так сказать каждому живому существу, что оно слушалось его. Это называется магический язык. Это то же самое, что когда говорят маги или пророки в Библии: «Гора, сойди в эту реку», и гора сходит. Это, вот это и есть язык. А то, что мы сейчас понимаем под языком, это просто очень разветвленная, совершенно до невероятия усложненная знаковая система, не более того.
1: Конечно, колебания воздуха.
0: Поэтому, понимаете, все это обилие информации не стоит ничего, абсолютно ничего. Потому что это не имеет отношения к магической мудрости. Это вообще ни к чему не имеет отношения. Это просто усложненное технологическое пространство требует усложненной знаковой системы. Это совершенно понятно, что это не есть энергетическое воздействие на природу или на Бога. Есть, так сказать, дар умной молитвы. То есть, когда, как вы сказали, вот обращаются к Богу и не тратят слишком уж очень много слов на это дело, они могут сказать только одно слово. Как индусы говорят только слово «ом», и больше они ничего могут не говорить. Важно, как это произнести.
1: Конечно, конечно. Кстати, у меня тоже возник вопрос к Евгению Всеволодовичу.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Разрешите.
2: Пожалуйста, Рад Аркадьевич.
1: Спасибо. Не кажется ли вам, что вообще вербальное, скажем так, выражение какого-либо предмета, явления или эмоций, которое сидит в нас и намного более глубоко, обширно и богато, нежели ее вот вербальное воплощение, это есть уже некое препятствие в общении и полном взаимопонимании между людьми, ее несовершенству, потому что возникают совершенно банальные проблемы, когда вербальное воплощение этого предмета или явления может не донести ее суть до другого, скажем так, участника вот процесса общения, потому что у него в процессе, так сказать, прослушивания этого вербального символа возникает своя совершенно другая ассоциация и отсылка к другому предмету, явлению.
2: Возвращаясь к тому, что я сказал, я же сказал, да. Посредник.
1: Да.
2: Как только появляется посредник, начинаются проблемы.
1: А может быть, сейчас тогда
2: выпьем
1: успешность. Да, это. Скажем так, успех выживания вообще нашей цивилизации как раз и заключается в восстановлении полного взаимопонимания и признания таки большинством населения этой...
2: А может быть, нет. Потому что как только вот эта магия станет доступна большинству, то дебилы разрушат все. Они будут развлекаться этой горой. У нее эта гора будет как Солобон бегать туда-сюда. На одну сторону реки, на другую.
1: Нет, важно, чтобы дебилы, которые считают, что они сами себе хозяева в этой жизни, и они, скажем так, не понимают, что существует в данный момент посредник между ими и какими-то высшими разумными силами, если они признают их наличие этих сил и будут их как-то бояться, то... Может быть, они, скажем так, будут более спокойны и сделают то, что нам вот с тобой нужно.
2: Хотелось бы в это верить. А как вы думаете, Евгений Всеволодович?
0: Я думаю, что все эти страхи очень напрасны, потому что для того, чтобы сказать «сей горе сойди» или сказать «пирамида встань»,
2: да,
0: для этого очень много необходимо. И прежде всего необходимо полное отсутствие посредника между той горой и человеком, который это говорит.
2: Так я вот о чем хотел и поинтересоваться. Вот этот самый посредник, да, он же ведь не появился просто так, как кукурузина в поле, да. Есть вероятность, что он был сгенерирован специально людьми, как вот такой щит, который должен предохранить вот это от общения просто с высшими какими-то

0: скажем так, ну не силами, да, вот с этой магией каких-то людей,
1: да, одно и то же,
0: деградировавших в ходе вот, да, цивилизации, от просмотра, в общем-то, времечко, вымечку, он сегодняшку.
2: Нет, безусловно, вы правы, потому что всякое посредничество есть рождено страхом и рождено желанием защиты, безусловно.
0: А когда оно началось? Вот, вот вы не пытались отследить момент, когда зародилось это посредничество? Может быть, это и было вот там именно в Египте, когда жрецы подумали, нам надо как-то дико усложнить, в общем-то, усложнить язык, и придумали просто слово «корыто». Вот корыто, в котором моют ноги, да? Интуитивно даже, может быть, это было.
2: Это, конечно, крайне сложные процессы, но то, о чем вы говорите, наверняка имело место, потому что если взять Египет, и касту жрецов, безусловно, они могли не сами, но с помощью своих школ, с помощью своих людей, которые на них служили, изобрести массу знаковых систем, которые бы оградили их, условно говоря, сакральный язык от того, чтобы им пользовались люди, которые не могут к нему иметь настоящего нормального отношения. Это совершенно ясно. Но дело в том, что, понимаете, если это было когда-то создано для защиты, для того, чтобы, так сказать, скрывать свои мысли и так далее, то дело в том, что в эпоху, в которой мы живем, слова вообще потеряли всякий магический смысл. Поэтому в этом смысле, строго говоря, мы не знаем ничего. И совершенно непонятно это надменное отношение новой эпохи к людям других эпох. Ведь это же, заметьте, очень любопытный процесс. Историки, ученые говорят, ах, Фидий, ах, Прокситель, ах, готические соборы и так далее. Но в то же время они говорят, что любой сейчас школьник там 8-10 класса знает больше, чем Ньютон, да, знает больше, да, чем Леонардо да Винчи. Когда их спросишь, как же этот ваш школьник столько знает, но он никто и ничто, и будет всю жизнь никем и ничем. Тогда, может быть, дело все-таки в том, что он ничего не знает, просто...
0: А, извините, что перебиваю, может быть, тут как раз и произошла вот ошибка вот именно в символике. То есть, когда они говорят, что он знает, то знать-то он может больше, чем Ньютон. Например, Ньютон не знал, что такое презервативы, да, возможно, да, вот, а... Но тут речь идет о чувстве. То есть современный, в общем-то, дебильный школьник, ходящий на концерт «Сделок», к примеру, он, естественно, не может чувствовать и десятой там доли того, что чувствовал Ньютон. То есть речь идет, видимо, все-таки о чувстве.
2: Все это понятно. Но заметьте, что вот все эти системы, которые оградили нас от живой природы и от живого мира. В сущности, ведь они варятся сами по себе. Ведь физика и математика никак не объясняют живой мир. Они объясняют модели, которые они сами себе строят. Они сами ставят себе задачи и сами их разрешают. Но это не имеет никакого отношения к реальному, живому, открытому миру, которому доступ действительно закрыт.
0: Пытались как-то на эту тему шевелиться генетики, но как недавно сказал базитолог Андрей Орлов, то есть они, все их заслуги заключаются в том, что, к примеру, арбуз изобрел я, говорит генетик, и все.
2: Ну, это понятно, но заметьте, что же им остается. Заметьте, вот, заметьте, ничего другого не бывает. Поэтому вот эта физическая реальность, в сущности, это род фантазии, уже начиная с Ньютона, кстати, того, вся математическая и физическая система варится в своей кастрюле. То, что они говорят нам о космосе и о звездах, не играет ни малейшей роли и, видимо, к реальности не имеет никакого отношения. Эта модель одна сменяет другую модель просто. И заметьте, что когда они внедряют в массовое сознание, уверенность в своих грандиозных успехах, это не более чем блеф. Поэтому можно легко и достаточно легко доказать, что все так называемые достижения современной науки – блеф, ну, минимум наполовину. Что это не находит никакого, что попросту говоря, ну, назвать это ложью нельзя. Но дело в том, что так же, как есть тоталитарное государство, так же и есть и тоталитаризм науки, еще более страшное, когда наука не признает никаких других методов общения с природой, нежели ее собственные. В этом смысле она полностью закрывает идеи так называемых традиционных наук, магии, алхимии, астрологии, в том плане, в котором они действительно должны быть. Вы не находите, что этот процесс просто удивителен?
0: Я-то как раз нахожу, но я пытаюсь понять, есть ли какой-нибудь такой реально существующий альтернативный источник информационный, который, ну, помимо нас, конечно, вот здесь сидящих, который как-то вот глобально бы пояснял сложившуюся печальную ситуацию. То, о чем мы сейчас говорим, реально-то и есть. Это Армагеддон, на самом деле.
2: Это можно назвать еще даже хуже, чем Армагеддон. Но я думаю, что дело в том, что, понимаете, вот эти посреднические знаковые системы настолько затуманили людям мозги, что они уже давно потеряли хоть какой-то реальный взгляд на какие-то вещи. Это же просто фантастика. Потому что, ну, нам говорят очевидное совершенно. Бред, нас обманывают в глаза в очень и очень многих областях. В той самой генетике, на которую вы так любите ссылаться.
0: Ну, я в этом же ключе и ссылаюсь.
2: Когда преподносят, ну, очевидно, параноидальный бред про какое-то клонирование, я совершенно не понимаю, почему люди должны в это верить. Потому что это же очевидная паранойя для любого человека, который хоть мало-мальски знаком с этим предметом.
0: Понимаете? А я более того, Евгений Всеволодович, не понимаю, почему они даже не тоже должны в это верить, почему они вообще должны это слушать.
2: Вот это и непонятно, кстати говоря.
1: К сожалению,
2: а вы знаете почему? Потому что им делать нечего. Потому что когда-то Бердяев сказал очень забавную штуку в 17-м году или в 18-м, что, говорит, эти ужасы, которые будут в России, они понятны. Но я, говорит, предвижу еще больший ужас. Это тотальную скуку, на которую большевики обрекут эту страну. Понимаете? И эта тотальная скука, ведь она, собственно, во всей белой цивилизации распространена теперь. Людям просто нечего делать. Понимаете? Они не знают, чем себя занять. Заметьте, они не выносят молчания даже на 5 минут. Если вы когда-нибудь были в гостях, если с вами такое случалось, с Айратом наверняка случалось.
0: Со мной очень редко меня не зовут после того случая.
2: Не зовут, да? Но если вдруг вас позовут, заметьте, любые гости. Ну вот разве могут 4-5 человек собраться и помолчать?
0: Конечно, нет. Вот после вот этот случай был как раз.
2: Дальше начинается цивилизация анекдота. Что это такое?
0: Ой, какая гадость.
2: Это ужасающий кошмар. Это когда людям абсолютно нечего сказать. Они не знают, что сказать. У них нет никаких тем. Они же не могут говорить, что вот я был на работе.
0: А там прораб.
2: Да, там прораб мне сказал то-то. Повисает ужасное молчание. Вот купить тоже все время нельзя. Сами понимаете. Надо о чем-то
0: видик
2: поговорить.
0: Смотреть
2: этот видик. Это действительно кошмар. Но просто вот так, просто нормально поговорить на какую-то совершенно, хотя бы на тему, почему дрозды гнездятся так высоко и устраивают столь сложные гнезда, а клёсты поют по-другому. Почему?
0: И как они, кстати, на такой большой скорости влетают вот в литок и не ударяются в стену?
2: Совершенно невероятно. Ведь масса тем, на которых, ох, как можно поговорить, тем более, что ни в каком интернете не найдешь информацию о таких вещах никогда в жизни.
0: Конечно.
2: Совершенно непонятно. Для того, чтобы отличить пение соловья от пения малиновки, надо же действительно слушать очень внимательно. И никакие магнитофонные записи здесь не помогут. Кстати, это есть живая природа.
0: Извините, Евгений Всеволодович, я просто хочу сказать, что в пении обычного соловья наличествует дикое совершенно количество низких частот. Это действительно так. Вот я тут недавно присутствовал, сидя на мосту, значит, два они там распевали стерео. Там такие низы, что аж кишки калашматят по диафрагме. То есть маленькие птички, но именно присутствуют низкие частоты. Я думаю, где-то там даже там герц 60, вот там четко есть.
1: Здесь, видимо, проблема в том, что некоторые люди не улавливают частоты. Ну, большинство это... даже. Ну, ну, скажем так, к постановке этой проблемы, вот как Евгений Всеволодович видит, да? Как ты думаешь?
0: Согласен, согласен. Евгений Всеволодович, так может быть, нам вот сейчас тут втроем сидящим, как сейчас модно говорит, срубить лаве, он это самое, организовать службу по, в общем, поставке в такие дебильные демонические компании, да, ну, так скажем, массовиков, затейников в нашем лице, вот, ну, потому что, ну, сидят четыре дебила, значит, НТВ уже закончило вещание, им делать нечего, значит, чернокожие сексуала ненормально исчезло, то есть, ну, что там, кассета там с любимым там это, с отбитыми мошонками закончилась, водка вроде еще есть. Тут приходим мы и даем какую-то тему разговора. За деньги, естественно, за мелкий хотя бы, ну, прайс.
2: Понимаете, это будет уже второй урок. Прежде всего, люди совсем не умеют слушать. То, что они не умеют говорить и не знают, о чем говорить, это уже второй вопрос. Дело в том, что вы заметили, что вы во всех этих компаниях люди совершенно не слушают друг друга. Именно поэтому иногда даже ловишь такой вот... Ты что-то говоришь, на тебя нетерпеливо кто-то смотрит и ждет, когда ты, наконец, закроешь рот. И тут же он в момент сразу... А вот, ребята, вы знаете, а вот был со мной такой случай.
0: В армии особенно вот так. Да. Вот. Или до армии, помню, да.
2: Вот. И этот кошмар, вот, который можно действительно назвать цивилизацией анекдота, цивилизацией допинга, обязательно надо рассказать какой-то очень-очень вопиющие моменты жизни. Автокатастрофу или еще что-нибудь. Действительно, ведь а просто если ты придешь в компанию, поговоришь о пении Малиновке, ну, я не знаю, как на тебя посмотрят тогда это самое.
0: Ну, как на странного, по большей мере. Кстати, да. Вот знаете, одно время, значит, они нашли такой путь спасения от этого, да. Они, значит, взяли в руки гитары, назвали себя бардами и бардессами и стали петь. То есть, значит, о всяких своих жизненных переживаниях на трех аккордах. Но затем тоже, значит, демон их поборол, и мы наблюдали, вот, проводили исследования, съемки скрытой камеры ССК сокращенно, когда, значит, одна базетка берет гитару и начинает петь, а другие думают, да заткнись ты уже быстрее, там, давай я уже спою, но при этом вид сохраняют внимательный, хотя им совершенно безразлично, о чем, значит, данная базетка поет. Им главное взять и тоже вот сама выразиться на этой вот непонятной гитаре. То есть даже, скажем так, попытка приближения к искусству великому и светлому, она, в общем-то, провалилась.
2: Ну, это, естественно, она не могла не провалиться в этом смысле. Я так думаю, что это понятно абсолютно.
0: Ну, сейчас, если вы не против, мы ненадолго прервемся, послушаем коротенькую композицию.
3: В ботаническом саду на астероиде номер один расцветают ртэ. В зеленом долларовом платье герцогиня номер два встречает зарю автокатастрофы. В зоопарке номер 666 разломали вдоль. Номер паспорта совпадает с номером денежного знака. Пусковая фигура плавится между ножками. Кровь и клопы. Клопов посыпают бустом людей долларами. Номер паспорта совпадает с номером денежного. На проспекте Маркса девушки в желтых жилетах красят асфальт парижской помадой. Русковая фигура плавится в нежных объятиях. Зеленая кровь змея свертывается деноминацией денег. Кровь и клопы. Клопов посыпают тустом людей долларами. Выпивая кружку пива, выбрасывают бумажник в крапиву. Восторженная радость юноши номер 23. В зоопарке номер 666 разломали магазин. Это синие водоросли. В гневе они были номер один, расцветают рты. Затем ушли в желтом жилетом, парижская банка. В зеленом долларовом платье герцогиня номер восторженная радость встречающая номер 23. Выпивая кружку пива, выбрасывают бумажник в крапиву.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Евгений Всеволодович Головин, поэт, философ, и Айрат Дашков. Вся наша сегодняшняя программа посвящена людям в касках, в общем-то, то есть строителям в касках и рукавицах, и с киянкой, да, с деревянным молотом, которому они, подобно, в общем-то, Павке Корчагина, лупят и укладывают. И в дальнейшем там, в общем-то, живем и размножаемся активно. Соответственно, я предлагаю для тех, кто слушал нас уже в течение долгого времени, присоединиться к нашей беседе посредством телефона. Номер я вам сейчас женщина напомнит.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: И задать ваши вопросы нашим сегодняшним гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вы мне не даете спать совсем. Просто не даете, просто ужас. Это просто невозможно. Я вот хотел задать вашим гостям вопрос, как вот они относятся к переносу Думы в Санкт-Петербург, нужно перенести, в Нижний Новгород или в центр России?
0: Понятен вопрос. Но не только, наверное, Дума, а унты столицы.
2: Да желательно бы только Дума. Конечно, вопрос сложный. Нужно в Конституцию внести изменения. Вы считаете нужным вносить изменения в Конституцию, в столицу перенести?
0: Говорите, говорите.
2: Да, я как-то начал волноваться.
0: Вы не волнуйтесь.
2: Прям шибануло как-то.
0: Вы знаете, значит, дело тут все в том, что... Спасибо за звонок. Мы, конечно, не политическая радиостанция. Мы радиостанция, так сказать, более философского, что ли, плана. Но, тем не менее, Евгений Всеволодович, раз поступил такой вопрос, может быть, как-то вы его особо трактуете, или у вас есть какое-то такое... Ну, я понимаю, что это, так сказать, не совсем...
3: Я прежде всего хотел бы спросить, а что такое Госдума, что это за организация?
0: Ну, в таком случае, я думаю, что есть смысл перенести в любом случае. Ну, как, потому что любая, так сказать, смена обстановки, она идет благотворно, в общем-то, для любого организма.
3: Но вы уверены, что Санкт-Петербург украсится этой самой Госдумой?
0: Ну, я тут думаю так, что если вот верить в, собственно, в закон сохранения энергии там и так далее, да, то в одном месте убудет, в другом прибудет. Дело в том, что сейчас Санкт-Петербург лишен этого замечательного явления, да, а у нас вот тут хоть это отбавляй, пора бы и поменяться. Вот помните, как, например, в те давние годы, когда еще люди ездили за водкой в ресторан на Казанский вокзал, к примеру, ночью, да, приезжали люди, приезжали шахтеры при больших бабках и дико тут крутили. Затем ситуация резко изменилась. Вы помните эти забастовки на рельсах и так далее. То есть всегда так. Это же, скажем так, мощная вот эта амплитуда. Бывают точки высшего развития, вон точки, скажем так, какой-то, каких-то неудач, черные и светлые полосы. Все должно меняться и течь. Не может быть так, чтобы в одном месте всегда все было, а в другом месте как-то вот.
3: Ну, конечно, сейчас же получается государство в государстве, в Москве сосредоточено все. И, наверное, конечно, в этом смысле, безусловно, такая организация, как Госдума, наверное, бы лучше себя чувствовала в другом городе.
0: Безусловно. Я, кстати, напоминаю, что сегодня еще Евгений Всеволодович исполнит нам и какую-нибудь из своих песен. И следующий телефонный звонок. У тебя есть что добавить, Айрат? Извини, я это, да.
4: Говорю. Я есть что боюсь, что жители Санкт-Петербурга будут гнать Госдуму просто мокрыми тряпками. То есть не будут слишком приветливо ее встречать. Не думаю, что они испытывают какой-то комплекс от того, что такой вот важный атрибут власти не присутствует в их городе. Наверное, они бы согласились на что-нибудь другое, если переносить.
0: Ну вот, кстати, например... Ну, какая вот альтернатива, собственно?
4: Ну, например, какой-нибудь замечательный там научно-исследовательский институт со своим стационаром, чтобы мне было так далеко ездить.
0: Со своим
4: вот
0: ядерным реактором. Да. Понятно. Понятно. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
5: Будьте добры, Евгений Всеволодович, такой вопрос. Как-то считается, что, в общем, признано в Европе, что, в общем, как бы она до сих пор живет теми учениями, так сказать, теми философскими течениями, которые были заложены еще в Древней Греции. В то же время наша цивилизация как-то свойственно, в общем, обвинять именно древних греков, как-то немножко свысока относиться к их порокам. Ну, понятно, что речь идет как бы о любви к мальчикам, вот к этому всему. Как-то немножко это как-то и с издевкой, что ли, мы об этом говорим. Имеем ли мы право так относиться к людям, которые, кстати сказать, подарили нам и такую философию, такую потрясающую культуру, и такую архитектуру, между прочим, если говорить о именно строительстве, как бы.
0: Понятно, спасибо. Кстати, они подарили нам, помимо всего прочего, еще и оливки, да. Но все равно эко завернул наш радиослушатель.
3: По-моему, это очень хороший вопрос. И поскольку в этом вопросе в каком-то плане кроется ответ, то я могу лишь согласиться с вами в том смысле, что, во-первых, мы никак не можем относиться к нравам и к морали Древней Греции, ибо там был совершенно другой уклад жизни, другая религия. У нас монотеизм, ну, хотя бы формально, можно сказать, у нас христианство, у нас 10 заповедей. Греки этими преимуществами не обладали точно так же, как город Ленинград, то есть, простите, Санкт-Петербург не обладает Госдумой. Дело в том, что понять политеизм очень и очень трудно с нашей точки зрения. И в этом плане, что касается таких, так сказать, альтернативных увлечений древних греков, мы можем это только констатировать и уважать это безусловно. Потому что вы совершенно правы, что все это великая цивилизация, которая подарила нам все. Более того, она подарила нам логику, благодаря которой мы вообще существуем и можем общаться и что-то делать. В этом плане любовь к мальчикам, конечно, она очень сильно объясняется. И у Платона есть объяснение, у комментаторов Платона есть объяснение, почему это так. Дело в том, что в двух словах можно сказать следующее на эту тему. Древние греки, в частности древние греки, очень подчеркивали разницу и враждебность полов женского и мужского и считали, что между этими полами в принципе ничего общего нет. И поэтому пусть женщины живут своей жизнью, можно также, кроме любви к мальчикам, вспомнить лесбиянство, очень сильно развитое в Древней Греции, которая ни у кого не вызывала там ни малейших нарицаний, попреков и так далее. Это просто абсолютно другая культура. И поэтому, к сожалению, у нас получилась вот какая вещь. Вот на греческую философию и логику, в принципе, была наложена довольно-таки чуждая нам иудео-христианская культура. И от этого симбиоза, мягко говоря, весьма странного, очень многие наши беды и очень многие наши предрассудки.
0: Вот если вы не против, я сейчас обращусь к Пейджеру. Тут такое сообщение пришло. Александр, привет, это Скляр Александр. Слушаю вас и вашу замечательную беседу. Время остается, по-моему, совсем немного. Может, попросите Евгения Всеволодовича что-нибудь спеть? Спасибо, жду, Скляр. Ну, вы знакомы наверняка с этим замечательным музыкантом. И,
6: да,
0: может быть, как-то... Ну, такой уж, видите, совпало. Была у меня такая знакомая, Инесса совпала. Помнишь, Айрат?
6: А, Инесса.
0: Да, померла, отравившись арбузом. Ну, что ж поделать, вот так. Я ей говорил, ну, она такая тучная была, арбузы эти лузгала, что твой пеликан траву.
6: Царствие небесное, Якс. Можно я буквально на секунду еще эту тему? Мне хотелось как бы еще поинтересоваться у Евгения Всеволодовича, как он смотрит на то, что в общественном сознании
4: все-таки превалирует точка зрения именно приверженцев христианства о том, что дохристианский мир и вообще падение вот этих, скажем так, греко-римской цивилизации именно обусловлено их политеизмом, что политеизм, он, скажем так, по их мнению, меньше, наверное, имеет как-то прав на существование по сравнению с монотеизмом. И вот опять-таки используя ту же терминологию, дескать, более первобытен по сравнению с монотеизмом и, может быть, менее, скажем так, присущ человеку и человечности как таковой.
3: Я думаю, что это распространенное заблуждение. Именно политеизм, собственно, и есть чисто жизненная религия, чего нельзя подсказать про иудео-христианизм. Понимаете, какое дело? Дело в том, что политеизм вообще отрицает понятие смерти как такового. Это понятие пришло к нам, европейскую культуру, пришло именно из иудаизма. В том смысле, когда мы читаем, что Бог сотворил мир из ничто, и что мы все уйдем в ничто, дело в том, что древние греки, насколько можно судить, они просто не понимали, о чем идет речь. То есть у них никогда не было понятия смерти. Понятие метаморфозы, разумеется. Понятие очень сложных метаморфоз, разумеется. Но представьте себе, что эти люди, равно, кстати говоря, и мы все, никак не можем представить себе и уразуметь, что вот мы умрем, и все. И что дальше? Ничто, пустота, чернота, тьма. С этим невозможно согласиться. Более того, ни один живой организм никогда с этим не согласится. Поэтому, когда говорят, что греческие боги, греческие мифы несколько более удалены от людей, чем христианство, это совершенно неверно. Как раз христианство максимально удалено от людей, как это возможно. Христианство ввело трансцендентность, понятие совершенно диких фантазий в это дело. При этом речь идет о спасении души, но они не объясняют нам, что такое душа. И я не собираюсь вести дальше этот очень сложный спор. Просто хочу заключить, что политеизм гораздо ближе людям, нежели иудео-христианство.
0: Ты удовлетворен ответом?
4: Да, я с уважением отнесусь к нежеланию ввести спор на эту тему, Евгений Всеволодович. Может быть, вернемся к тому, что мы...
0: Да, Евгений Всеволодович, если все-таки вы как-то в силах, может быть, мы послушаем сейчас вживую исполнение вами песни.
3: Ну, хорошо. Я, правда, предупредил вас, что у меня нет сценического опыта, и я как-то несколько волнуюсь в этом плане. Но если вы позволите, я попробую исполнить песню «Эльдорадо», так как я, вообще говоря, ее задумал, потому что Александр Скляр и группа «Ва-банк» сделали эту песню несколько иначе. И я сейчас ее попробую сыграть. Вы, наверное, слышали это в исполнении «Ва-банка», и поэтому вы сразу поймете, в чем, собственно говоря, разница. Поэтому, если вы позволите.
0: Конечно. Айрат Юрьевич, пожалуйста. Нет, вот этот микрофон, да, пожалуйста, под гитару, если вам не сложно. Спасибо большое, извините, потому что я вас...
4: Ничего. А Штраус, тихо.
0: Угу. Можно так немножко, да, пробный звук сдайте, пожалуйста. А вот голосовой поближе, пожалуйста, микрофон.

нами лежит голубое Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем, подставляя ладони золотому дождю. Здесь можно пить и смеяться, и пальцы купать в жемчугах.

0: звезды. Вот она звучит так.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у нас Евгений Всеволодович Головин и Арат Дашков. Мы тут сейчас посвящались и решили, что, так скажем, продлим вот этот такой концерт акустический Евгения Головина в нашем эфире.
2: Штраус, я же сказал, продлим.
1: Да, извините, Евгений Всеволодович, наших музыкантов, они притихли.

0: Ну, вот так.
1: Ну, и, может быть, сразу тогда следующую песню. Или давайте все-таки тогда послушаем сейчас быстренько телефонный звонок, да? Ответим на него, а потом уже пьесу. Вы не против такого плана действий?
0: Ну, давайте так.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло, здравствуйте, доброй ночи.
1: Вам так же.
2: У меня к вам, это Михей Зеленоградский вас беспокоит, у меня к вам некоторые замечания по поводу вот высказанной концепции относительно преимущества политеизма над монотеизмом. В том самом, что фактически политеизм и монотеизм – это никоим образом не различные системы, а суть одна система. Просто, вот на мой взгляд, вот это как-нибудь послужит. Просто политеизм как бы изначально развит из концепции того, что все существа, вплоть до самого нижнего мира, развиваются манифестационно из Бога, то есть непосредственно является его проявлением. Но атман есть брахман. И это как бы соответствует периоду Золотого века. Ну, а появление, в общем-то, таких религий, как христианство, ислам и так далее, ну, в общем, всех этих адамических религий, аврамических, именно произошло вполне естественно, потому как именно твари от Творца и отдалилась. То есть креационизм вполне естественное выражение существующей сейчас действительности. Вот, это как вот вы на это сейчас смотрите. А второе, вот у меня знакомый есть Шалдон в Зеленограде, он утверждает, что, в общем-то, сакральный язык современного мира – это русский мат. Вот вопрос.
1: Спасибо, такой, спасибо. Да.
3: Насчет второго вопроса я не очень знаю. Насчет сакрального-то языка, по-моему, это даже очень серьезный лингвист затруднится ответить. Что касается первого вопроса, вы знаете, тут давайте не будем вдаваться в очень жестокую дискуссию на эту тему, но надо добавить необходимо, что политеистический мир абсолютно розница от мира креационистского, именно потому, что политеистический мир никогда не был создан. Боги не являются богами с точки зрения бога-креатора-творца. Они ничего не создавали. Вечная природа пребывает в своих вечных изменениях. Боги являются демиургами, то есть организаторами и устроителями, но ни в коем случае не творцами. Именно это резко разделяет политеистическую религию от монотеизма.
4: То есть личностное понимание абсолюта, я так понимаю, оно обусловлено тем, что люди вложили в личность божества какие-то собственные качества и особенности характера своей личности, психики. В связи с этим им стало проще просто-напросто.
3: Я думаю, да.
1: То же самое, что вот они делают, извините, что я перебил, с домашними животными. То есть моя кошечка все понимает, только сказать не может.
3: Да нет, разумеется, это совершенно понятно. Политеизм вообще очень сложная вещь, и понять ее трудно, ибо она предполагает полную свободу, полное отсутствие идеи рока и судьбы и совершенную свободу личности. Потому что Бог-креатор, есть Творец, есть Отец, есть диктатор и тиран, как бы мы это ни называли. И поэтому совершенно ясно, что ни в коем разе мы не можем эти религии путать.
1: Ну, сейчас, может быть, опять вернемся к музыке, если вы не против.
3: Да, ну, я тогда попробую еще одну песню спеть, если вы не устали от этого.
1: Нет,
3: дела всего. Это песня... Я вообще люблю такие веселые песни о хорошей, веселой жизни. Я очень не люблю ни воспитывать, ни это самое, ни намекать на что-нибудь, а просто так вот, как пою, так и пою.

безопасно, здесь прекрасно, и пока еще не ясно, нас отравят, четвертуют или сожгут.

0: И для тех, кто только что проснулся с целью, в общем-то, пойти на службу, напоминаю вам, что у программы «Монмаранси» сегодня в гостях Евгений Всеволодович Головин, поэт, соответственно, как мы только что выяснили, поющий поэт. Его тексты, впрочем, музыка были задействованы группой «Вабанкунд», группой «Центр» и Василием Шумовым, но также он еще и философ. А в гостях у нас также еще Айрат Дашков. Соответственно, вся наша сегодняшняя программа посвящена Дню, конечно же, строителя. И, вы знаете, уважаемые гости, я совершенно к своему стыду забыл о том, что ведь позавчера все-таки был День физкультурника, который мы как-то с вами обошли. Вот, на мой взгляд, может быть, это неправильно, и тогда вы меня, пожалуйста, поправьте. Нет ничего, видимо, более вульгарного, нежели физкультурник. Например, строитель – это человек, который строит для людей, да? Фермер – это тот, который даже корову дергает для того, чтобы она, в общем-то, дала потомство, он-то дети ели, да? А человек, сажающий деревья, деревосад так называемый, он тоже, в общем-то, приносит пользу и прибыль людям. Физкультурник, кроме как, это даже не спортсмен, это просто человек, следящий, ну, скажем так, ну, не знаю даже, зачем он следящий. Тем не менее, это такой же полноправный день физкультурника, как и день строителя. Вот как вы, уважаемые гости, относитесь к такому виду равенства?
1: Надо прежде всего уточнить вот какую вещь. Вообще, да, это чудовищное словообразование физкультура и физкультурник. Просто сама идея аббревиатур, которая родилась где-то в 20-е годы в России, которой никогда не было, конечно, ставит людей здорово в тупик, надо честно сказать, потому что мне даже рассказывали какие-то мои такие отдаленные родственники, которые еще застали ту эпоху, что это было просто, что люди, русские люди, они просто не знали, как на это реагировать вообще. И когда слышали слово «физкультура», они недоуменно переглядывались, а потом просили перевести, что это такое. Может, какое слово монгольское или еще какое-то.
0: Или название, например, трактора нового.
1: Да, потому что советская власть вот именно внесла эту идею аббревиатур, совершенно чудовищную, ломающую язык, конечно, до невероятия. И никто, честно говоря, не понимает, во-первых, зачем это надо, и почему надо было слово «спорт», да, заменять, да, слово «физкультура» таким вот странным образованием. Хотелось бы узнать, знает ли кто-нибудь вообще, зачем это понадобилось? В чью талантливую голову это слово пришло?
2: Может быть, это как раз пример, аналогичный примеру с искусством и творчеством. То есть люди, которые не способны заниматься профессиональным спортом в силу каких-то причин внешних и внутренних, они будут заниматься физкультурой.
0: Это первое, безусловно, это первое, да, так сказать, такое межрамье между большим спортом, а вроде бы причастность. Ну, кстати, то же самое, что политические журналисты, они вроде не в политике, да, но вроде как при ней. Вот, пожалуйста, конкретные физкультурники, собственно говоря, да. Вот. Но здесь, на мой взгляд, еще достигалась одна цель, а это, в принципе, скажем так, дать работу людям. Вы же наверняка помните, что утром всегда была гимнастика по радио. Там играл аккомпаниатор, тетенька какая-то говорила, вот приблизительно следующий, сейчас я попросил ее специально. Да-да, входите, Полина Павловна. Вот это было.
3: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
0: Ступай, Снегурочка. Да, вот приблизительно это явление и встречало просыпающихся, дабы идти, в общем-то, к ковшам und прочим предметам производства людей.
1: Ну, согласитесь, что это немножко пугает, еще хуже будильника. Лучше послушать 20 будильников, чем эту тетю.
0: Безусловно. Мало того, ведь вот эти великие, так сказать, психодиверсанты, я не побоюсь этого слова, психодиверсанты тех времен, психодиверсанты от правящей партии, прекрасно осознавая, что девственно чистый детский мозг вряд ли, скажем так, ну, впитает вот подобную негативную энергетику, которая, в общем-то, и ту информативность, да, вот именно негативного плана, который несет вот подобного рода передача, придумали для детей такой мягкий вариант. Это, в общем-то, пионерская «Зорька», если помните, была, а потом «Горн на страже», «Горнистка на страже», вот прочее. То есть, чтобы тотально охватить все возрастные группы. Единственное, вот я не помню, была ли какая-нибудь аналогичная программа, посвященная, скажем так, людям пожилого возраста.
1: Нет, кажется, все-таки такой программы не было.
0: А я вспомнил. Писатели у микрофона.
2: А для девушек молодых аэробика потом была.
0: Ну, это уже позже. Вот сразу видно молодое поколение. Ой, Айрат Геннадьевич. Ну, да, но я предлагаю сейчас вернуться к прослушиванию телефонных звонков. Если у вас, уважаемые, есть какие-то вопросы к нашим гостям, а это сегодня Евгений Всеволодович Головин и Айрат Дашков, мы вас слушаем. Да.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло, алло. Ну, как мы видим, не говорит ничего. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Скажите, Александр, а вы еврей?
0: Нет.
5: А по мне племяр рассказывал, что на радио работают или евреи, или голубые.
0: Ни то, ни другое. Я приятное исключение. Спасибо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
6: Это не Шрицарев из Новосибирска, Советский район.
0: Очень приятно вас слышать.
6: Решил вот позвонить.
0: А, как что? Говорите, пожалуйста, да-да, вы в прямом эфире.
6: Ну, вот я хотел уточнить насчет темы программы, там в самом начале, вот, когда я включился, говорилось о том, что будет обсуждаться об таком предмете спецодежды, как каска, а потом что-то вообще в совсем другую сторону разговор в теме ушел. Насчет этого хотел, например, уточнить. И потом там что-то о религии вопрос зашел. Я вот сегодня общался со своими знакомыми. У меня среди них относительно много священников. А сам я имею принадлежность к тому из приходов здесь, что в микрорайоне Нижняя Ильцовка. Но вот что касается содержания передач, то к отдельным моментам они отнеслись бы отрицательно. Ну а насчет голубых, они вообще, если эту привычку занятия не оставят, они в ад идут. А туда попадают существенно чаще, чем на зону, а выбраться заметно сложнее. Например, в Библии написано, что мерзок пред Богом тот мужчина, который ляжет с мужчиной, как с женщиной. Вот есть такое.
0: Понятно. То есть ваша сентенция нам ясна. скажем так. Спасибо, дорогой новосибирский друг. Но, в принципе, я вот что хочу сказать. Ведь, на мой взгляд, опять же, да, вот, в общем-то, педерастия как таковая осуждается людьми, ну, достаточно все-таки справедливо. Во-первых, поскольку все-таки люди, они в какой-то степени твари-животные, то они обязаны заботиться, конечно же, о популяции, о своей, о ее, как-то так скажем, ну, о ее жизнеспособности. Почему сейчас афроамериканцы расплодились, что твоя саранча на полях в Канзасе? Именно потому, что вот плодовитые. Так же и здесь, когда происходит, в общем-то, половые акты между мужиками, это прежде всего вредит популяции. Скорее всего, в этом есть здравое зерно. Как вы думаете, Евгений Всеволодович?
1: Я думаю, что это вопрос очень тонкий.
0: Конечно, ты уже. Ну, я вроде как тонко и подошел.
1: Ну да, и вопрос чисто эстетический. Я думаю, что педерозис, в принципе-то, не вредит особо популяции. И потом, вы знаете, я должен вам вот какую вещь заметить. Когда я говорил о том, что мы живем в цивилизации блефа, помните, мы говорили на эту тему, это касается к тому же и популяции, и демографии. Дело в том, что по многим-многим причинам демография завышена до невероятной степени. То есть я позволю вам вот что возразить, что, допустим, население Африки вовсе не как саранча растет, абсолютно.
0: Ну, я не имею в виду население Африки, Евгений Всеволодович, я имею в виду афроамериканцев. То есть, к примеру, недавно мы ездили со спецзаданием в Лондон, ну, там кое-что где подложить, там своровать. Англосаксов как таковых нет. Огромное количество индусов, огромное количество, ну, как их называют некоторые расисты, он фашисты, негров, понимаете?
2: И, латинос.
0: Да, да. И давайте все-таки будем, ну, откровенно, да, скажем, наконец, то, что есть. То есть реально, да, популяция людей с другим цветом кожи, нежели у нас, на данный момент гораздо более жизнеспособна. Ну,
1: да, более жизнеспособна.
0: Вот я о чем говорю.
1: С этим трудно спорить. Да. Это безусловно.
0: А все почему? Потому что они танцуют рэп, читают рэп, и... Ну, представьте себе, да, например, что Ice-T, в общем-то, пидор, ну, это же срам, это же, его же там любой другой рэпер просто загасит. То есть мужественность некая у них возводится просто в... уже в ранг культуры, то есть там сплошная зона, что ли, я не знаю.
2: Знаешь, что? Все-таки я просто смотрю на
0: тебя. Я просто волнуюсь.
2: А мне кажется, что, знаешь, самый ужасный парадокс жизни иногда заключается в том, что это запросто может быть.
0: Ты имеешь в виду что?
2: Ну что, Ice-T пидор.
0: Конечно, может быть.
2: Ну, трудно представить, конечно.
0: Трудно представить. Трудно. То есть в саму культуру, ну, если так можно это сказать, да, вот данной популяции, опять же, ну, это может быть так несколько некрасиво,

0: то и делать нечего. Ни в одной области, связанной, скажем так, с каким-то влиянием на окружающих людей.
1: Все-таки вот мы говорили о иудео-христианской культуре и цивилизации. Заметьте, сколько все-таки она путаницы внесла в элементарное совершенно жизненное представление. Ни у египтян, ни у древних греков никогда не было этих разделений вообще. Эротика была, в принципе, абсолютно, так сказать, сферической. Вы могли любить статуи, растений, животных, мужчин, женщин, кого угодно. Это было ваше конкретное жизненное проявление, и никто и никогда не спрашивал и не говорил, что вот это хорошо, это плохо. Понимаете, вот мы утратили именно это. И даже в таких тонких проявлениях, как эротика, почему-то мы должны всегда, ну, не то чтобы слушаться, но постоянно слушать очень неприятные вещи насчет того, что это хорошо, это плохо, педеролизис – это плохо, гетерогенный секс – это хорошо или так далее. Но как это возможно, если... Ну, а что мы можем сделать, если нас, допустим, влечет к деревьям? Понимаете, есть такая утонченная форма эротической жизни. После этого нам влепят какую-нибудь цитату и скажут, что это ох, как плохо. Согласитесь, что это до крайности неприятно все.
0: Целиком, целиком согласен. Но иногда какие-то, вот, скажем так, неприятные вещи, они, ну, необходимы. То есть хотя бы для того, чтобы описать сложившуюся ситуацию. Ну, то есть если эти неприятные вещи становятся фактом, вот. И в конце концов, давайте представим так, если человека дико влечет к дереву какому-то, вот были же там женщины, мы постоянно в парках собирали, что грибы после дождя, они, в общем-то, обнимались с деревьями, да, но при этом они не создавали некую, ну, назовем это так, ложу, подобную, в общем-то, масонской, и не пытались каким-то образом влиять на общество. На общество, ладно, можно влиять, да, там, но именно на формирование сознания будущего поколения. Вот я о чем говорю.
1: Вы знаете, если бы было даже такое, представим себе, общество любительниц деревьев, так, по-моему, на общество это бы повлияло в очень положительной степени, согласитесь?
0: Я целиком, целиком с вами согласен. Что не могу сказать о обсуждаемой нами вот выше проблеме.
2: Перверсии.
0: Да, да, совершенно верно. Ну, давайте послушаем мнение, может быть, наших уважаемых, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Виктор?
0: Да-да.
3: Извини, не разбудил?
0: Да забудь, ничего страшного, я уже на работу собираюсь. Сейчас людишки потянутся с вокзалов.
3: Слушай, ну ты это... Я кефир, в общем, внизу оставил.
0: Ага, ага, хорошо. Ладно, а товар там же?
3: Нет, договора не было.
0: Ну, слушай, ну это так не пойдет, потому что что я ему скажу-то? Такие дела, ну, не по... Ну, я-то напрямую твой телефон дам, разбирайся, как хочешь. Что я буду мудровать-то там?
3: Все, давай. Все.
0: Давай, давай. Извините, отлично. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Спасибо.
0: Да забудьте, говорите, пожалуйста.
4: А вот и говорю.
0: Да, рассказывайте.
4: Так вот, мне очень нравится тяга людей вообще к чему-то другому, там, ясенью. Вот тут человек звонил, да, и говорит такую вещь, что...
0: Извините, говорите чуть громче, у вас как-то невнятно
4: слышно. И говорит такую вещь, вот о том, там, там евреи, не евреи, его, да, наверное, тянет, наверное, больше к духу.
0: Спасибо, но я бы не хотел все-таки переводить, скажем так, серьезную тему нашей сегодняшней беседы вот на какие-то такие, на политическое ерничание, потому что, в общем-то, и есть вот как раз самая агрессивная форма базитизма, и даже я бы, ну, даже я по-другому скажу, политической педофилии, сокращенно. Мы люди серьезные, взрослые. Если у вас есть какие-то вопросы к Евгению Головину, пожалуйста, их задавайте. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Да.
5: Вот у меня вот вопрос будет к вашему гостю. А, как он относится к переносу этого Ваганьковского кладбища в Питер? Вот рядом, если хорошо, если рядом прям с Госдумой там положить. Да. И еще у меня будет один вопрос к вам,

0: Александр.
1: Давайте.
0: Да. Скажите, пожалуйста, вот что такое ЮПРСТ? У нас специалист по аббревиатурам. Угу. Вот, но не могу понять.
1: Понятно. Насчет вот второго, то есть мы, медики, между собой так называем принудительное клизмирование особо буйных. А насчет вот переноса, я что-то не слышал, по-моему, это как-то...
2: Да, я тоже не слышал.
1: По-моему, наш радиослушатель как-то несерьезно отнесся к нашей сегодняшней теме разговора. Но я предлагаю в связи с этим буквально на 2 минуты отвлечься, послушать пьесу, хорошо? Поскольку я, конечно, не хочу, так скажем, никого обижать и как-то задевать там самолюбие и так далее. Но это вполне объяснимо, что вот к такому времени, а сейчас все-таки уже почти 4 часа утра, мозг у многих людей как-то слабеет, и скоординировать свои мысли очень сложно, да? Исходя из этого, я предлагаю наиболее стойкому бойцу Айрату Геннадьевичу выступить. Да, забудь.
3: Мы попробуем с Евгением Селовичем сейчас порепетировать маленький кусочек вот этой новой пьесы. А могу ли я так понимать, Евгений Всеволодович, что мы с вами говорили о том, что, может быть, не совсем полезно для истории вот нашей цивилизации сказалось то, что в какой-то момент произошло разделение вот нравственных критериев на добро и зло как таковое, да? Вот, ну, может быть, ну, мне так показалось, что вот основная мысль была в этом, да.
2: Ну, правильно, совершенно показалось.
3: То есть, вспоминая того же Ницше, вот, которого я, кстати, тоже недавно вот читал, и вот поэтому помню кое-что до сих пор, ну, недели-две прошло, что порочность или непорочность зачатия, так сказать, и возникла. Зачатие, в общем-то, определением, так сказать, порочности или непорочности зачатия, само зачатие, таким образом и опорочили. Вот.
2: Ну, это все вот правильно.
3: Да, но мы, скажем, сейчас пытаемся дать какую-то вот нравственную оценку тому, что, наверное, это не есть хорошо, и что в итоге должны прийти к тому, что это, в общем-то, есть тоже какое-то зло, такое вот деление по нравственным критериям каким-то, и несет в себе какую-то определенную порчу. Вот у меня этот вопрос очень мучает, и мне хотелось бы у вас узнать, как вы на это смотрите. И не есть ли здесь противоречие нас вот самим же себе? Ну, мне, по крайней мере. Я, наверное, в чем-то заблуждаюсь. Очень хотелось бы услышать ваше мнение.
2: Ну, я думаю, что надо прежде всего уяснить и отделить вот какую вещь. Есть этика социальной группы, социума вообще, и есть этика индивидуальная, личная, которая рождена вместе с человеком и развивается вместе с его душой. Зачастую эти два вида этики абсолютно не совпадают, наоборот, входят в полную вражду между собой. То есть, проще говоря, то, что вы как человек, как личность можете считать очень даже неплохим, общество вас окружающее может считать, наоборот, очень плохим. Но, естественно, вы право в том смысле, что, заметьте, это деление на добро и зло привело к абсолютно губительной двоичной системе мышления. Не согласны ли вы с этим?
3: Да, абсолютно согласен. Мне просто показалось, что, скажем, определяя такое деление как зло, могу я вот такой вывод, так сказать, предварительный допустить?
2: Какой вывод, в смысле?
3: О том, что пытаться разобраться в каких-то вещах, соотнося их с проблемами добра и зла, то есть как-то классифицировать все, что угодно с понятиями добро и зло, мы в этом видим, скажем так, что-то неестественное, то есть зло как таковое. Или вот в этом моменте я где-то заблуждаюсь?
2: Нет, я думаю, что на самом деле, если мы сведем весь необычайно сложный комплекс психических ощущений и поступков и их психологических оценок к этой двоичной системе добра и зла, это и будет то самое зло, о котором вы как раз правильно и сказали. Ни в коем случае, это просто дикость какая-то. Как это возможно? Тем более вы легко можете из собственной практики, из практики других людей привести массу примеров, когда так называемое добро оборачивалось ужасным злом. И наоборот, разве это не так?
3: Да, именно поэтому эта система делений несостоятельна, потому что самые... даже вот мы, если обратимся к настоящей политической ситуации, там война, которая ведется, допустим, в Чечне, да, как пример, она же ведется из самых добрых побуждений. Но, тем не менее, мы же не можем не признать, что никакая война, то есть море насилия не может прибавить... не знаю, то есть как-то люди, может быть, заблуждаются тем, что думая, что применяя насилие, они спасают мир от насилия. Можно ли такое себе представить?
2: Да, потому что никакая нормальная цель не достигается агрессивными средствами. Это же естественно, абсолютно.
4: Ну, тут вот, позвольте, я немножечко вмешаюсь. То есть, вот... Может, опять же, это кому-то покажется так, ну, не совсем приятным, но вот эта вот, так сказать, баталия, о которой ты упомянул, вот мне, например, напоминает борьбу как-то с тараканами, буквально. То есть все вот эти вот, скажем, ужасы, да, и зверства, они воспринимаются людьми только когда производятся по отношению к отдельным, скажем так, экземплярам. То есть, когда хозяйка долбит кулаками и ладонями тараканов на стенах, ее там и дети, и другие товарки могут воспринимать, дескать, как, ну, какую-то садистку, что ли, женщину с садистскими наклонностями взяла, вот насекомого убила, да? А с другой стороны, если она берет и вызывает мужчину с мощными газами, которые, в общем-то, на 3 года гарантийно этими газами выводит и уничтожает всех насекомых, это воспринимается как действие совершенно нормальное, да, вот побороли.
3: Да, то есть мы не пытаемся как-то нравственно охарактеризовать ее действия, вот, ну, просто с точки зрения морали не пытаемся, но истина ведь в том, что ее действия несет какое-то одно самое сильное доминирующее следствие. Ну, последствия ее действия будет заключаться, как бы мы его ни охарактеризовали, для кого там это будет там, добром, для кого злом, для соседей, для таракана или для нее самой, но последствия в любом случае будут одни. В общем, то есть это не выражаемые никакими там абстрактными науками, как физика и математика, но вот то, что будет в природе после того, что она сделает, то и будет.
4: Не совсем. Не совсем. То есть, если она вызовет дяденьку, условно говоря, да, то это, а, будет эффективней, реально эффективней, б, это менее травмирует, так сказать, уничтожаемую популяцию, поскольку она вымрет вся сразу единовременно. И, наконец, г, третий пункт, это, так сказать, мощнейшая газовая камера, она не нанесет такой, скажем, душевной травме окружающим. То есть, одно дело, когда это делается, как я уже выше сказал, глобально и мощно. Другое дело, когда давятся единичные экземпляры, люди видят этих раздавленных тараканов, вон их кишки.
3: Ну вот где найти, так сказать, этот критерий? Чем руководствоваться? Остановить нам ее или, наоборот, поддержать?
4: Безусловно, поддержать во втором ее начинании.
3: А, скажем, защитники тараканов будут сильно протестовать Гринпис, понимаете? Вот смотрите, сколько много фильмов в защиту тараканов снимается, мультфильмов,
4: да,
3: и тому подобной продукции.
4: Да, да. Но здесь, я думаю, надо предоставить слово.
2: Нет, я тут не знаю, что сказать. Дело в том, что если бы мы жили в Индии и были джайнистами, это определенная религиозная секта, которая вообще считает невозможным абсолютно уничтожение какого-либо другого существа живого. В этом смысле у них есть забавный рассказ, но, правда, не о тараканах, а о клопах. Но, по-моему, для нас что клопы, что тараканы весьма мало представляют радости и приятствия. Так вот, этот небольшой рассказ сводится вот к чему. Что в Калькутте, в буддийском университете, один англичанин совершенно озверел от клопов, которые там были в общежитии. Понятно, что там в Индии, наверное, санитария не на очень была высоком уровне, да и сейчас вряд ли. И прибежал к ректору университета и сказал: вы знаете, дайте мне, по крайней мере, бутыль с керосином, я больше не могу спать от этих клопов. Да, на что ректор ему ответил: знаете что, вынесите вашу кровать на солнце, малютки сами уйдут.
1: Я совершенно с вами согласен. Мало того, вот есть огромное количество свидетелей у меня, когда я там, скажем, из бассейна, купленного одними новыми русскими для собаки, куда упало, в общем-то, насекомое, это насекомое выловил. То есть не знаю, честно скажу, о существовании вот подобного вероисповедания. На мой взгляд, это очень хорошее вероисповедание. Я, тем не менее, его придерживаюсь. Да? Вот. Но давайте все-таки подумаем еще раз. Так и так, вот эта самая хозяйка, о которой мы говорили, будет бороться с этими тараканами. Это, ну, бесполезно, как бы сказать ей: давай, щади их, еще корми, ставь тарелочку, да? То есть исход мы знаем.
2: Тут, знаете, да. Я бы вас прервал вот на чем. Вы тут обозначили два варианта борьбы с тараканами, но забыли третий вариант, магический вариант. Можно, например, совершенно спокойно, но там ректор сказал, буддист, что малютки сами уйдут. Но да. Если, например, вы хорошо знаете натуральную магию и умеете ориентироваться в лесных растениях, вам ничего не стоит сделать так, чтобы малютки, то есть тараканы, ушли сами. И не надо их ни давить на стене, ни вызывать этого дядю.
1: Евгений Всеволодович, есть тут одно небольшое «но». Да? То есть, вот опять же, вот заметьте, я ни в коем мере не хочу как-то вас там в чем-то обвинять, но здесь вы немножечко недальнозорки. Не думайте о ближнем своем. Куда уйдут твари? Они уйдут к вашим соседям, которые там будут делать то же самое с таракашками.
2: Вот здесь совершенно не так.
1: Извините тогда.
2: Потому что магический выход из положения, он считается наилучшим. Если вы положите, ну, допустим, вас донимают тараканы, нарвите в определенное время траву, которая называется сумаха. И положите несколько стеблей, допустим, в угол вашей комнаты.
1: Сейчас я запишу.
2: Дело в том, что, да, тараканы уйдут, но они не уйдут ни к вашим соседям и никому. Они уйдут туда...
1: Да.
3: Откуда пришли?
1: Извините, пожалуйста, Евгений Всеволодович, тараканы, так же, как и террористы, они ниоткуда не пришли. Это своего рода мутанты. И они изначально жили вместе с человеком и уйдут только к человеку. Это исключительный случай. Может быть, если речь идет о муравьях, которые тоже часто населяют там дома, о клопах, понимаете, я еще соглашусь.
2: Вы совершенно правы в том смысле, что, конечно, магические средства хороши, наверное, в нормальных жизненных условиях, в доме, в деревне или еще где-нибудь,
1: конечно.
2: Верно?
1: Да, да.
2: Но если вы больше любите своих соседей, чем себя, конечно, вам не надо класть сумаху в углы вашей комнаты, вашей квартиры. Если же вы соседи любите менее, чем себя, то это очень нормальное средство.
1: Вот. Мы и вернулись к тому, с чего начали. А соседи потом тоже положат сумаху. Они снова придут здесь. Так в конце концов, думаю, пора вызвать дяденьку с газами, который все это и загасит конкретно, тотально. И будет прав.
2: Все правильно.
3: А потом найдутся, извините, мудрые бизнесмены, которые освоят производство сумахи, оснастят этих дядечек в ЖЭКах или в санэпидемстанциях этой сумахой уже в виде спреев. То есть они будут приходить, рекламировать сумаху везде, так сказать, в средствах массовой информации.
2: Нет, ну не дай бог, мы не хотим прийти к такому ужасному выводу. Но вы знаете, это лишняя деталь к тому, что, видимо, вот культура и цивилизация мегаполиса настолько чудовищна, что даже всесильная магия просто не знает, как с этим бороться. Вот так вот.
1: Это, конечно, но гораздо более меня печалит то, что вот уже Вавилон превращается, собственно говоря, вообще вся планета. То есть уже даже девственно чистые горы становятся, в общем-то, его неотъемлемой частью. Вот лезут демоны, вот лезут. И пока не придет дяденька со спецоборудованием, будут лезть.
2: Но, по-моему, никто из нас не хочет, чтобы этот дяденька все-таки пришел вот так вот со своим спецоборудованием. То есть лучше всего мы делаем, как мы и делаем, живем, пока живется. Совершенно понятно.
3: Ну, если бы все так делали,
4: да,
3: мы бы, наверное, так и дожили бы.
4: Мы находимся с вами в меньшинстве, уверяю вас. И подтверждением этому будет следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам
5: внимания. А вот звонок, кстати говоря, Александр, будет полностью поддержку в вас.
4: Извините. Спасибо. Тогда вот следующий уже будет точно подтверждающий мои слова. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: А я вот хотел просто, Александр, вашего уважаемого, просто поделиться.
4: Только говорите громче, делитесь погромче, а то как-то плохо слышно.
6: А вот просто вот как бы, когда тараканов дома находишь, специально для этого вывешено на подъезде объявление. И вас уморим вас по всю жизнь.
4: Понятно, спасибо.
6: Сначала запускают, а потом...
4: Понятно, понятно, вопрос понятен. Ну, то есть это наш, так сказать, дальнозоркий радиослушатель, оппонент намекнул, опять же, на то, что сначала создаются, скажем так, всякие агрессивные группировки, затем выделяются средства на их уничтожение, эти средства частично разворовываются, группировка до конца не уничтожается и плодится. То есть то же самое, что происходит, в общем-то, в событиях, да, там. Ну что...
2: Ну, тут
4: Евгений Всеволодович, убедились?
2: Возразить. Да, убедился.
4: Еще убедиться? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Да, это Александр опять же. Я хотел бы с Александром поговорить.
4: Да, да.
5: В прямом эфире.
4: Да, рассказывайте.
5: Чего?
4: Говорите, говорите.
5: Вот, Александр.
4: Да.
5: На самом деле, ваш оппонент, то есть он совершенно безоблачно, то есть бросил трубочку. Совершенно мне это было неприятно, так. На самом деле. Он просто прервал наш разговор перед этим. Перед тем, как кто-то человек, который совершенно, то есть пытался подвергнуть вас
4: экзекуции, да.
5: Клеврет, апологет насилия.
4: Да.
5: Вот. Александр, да вы что? Вы основоположник совершенно новой культуры и новых масс. На самом деле, знаете, если бы разговор, то есть я бы не стал бы дозваться никогда в жизни, если бы речь шла, то есть о вашем собеседнике, то есть как это, ну, я с уважением отношусь к этому собеседнику, да? Я на вашей культуре уже чем-то воспитан, да? Вот, я при помощи вашей культуры, то есть, закончил институт, и я абсолютно понимаю, да, у вас есть, но не то, что непротивление злонасилия, то есть вы совершенно, ну, не антагонично относитесь ко всему тому, что здесь происходит, то есть, в нашем мире, то есть, вы знаете, вы совершенно, вы человек, который можете влиять, то есть, примерно, так сказать, формировать умы. И это, кстати говоря, очень немаловажно.
4: Вы меня прям пугаете, скажу честно.
5: Да ладно, так.
4: Это великая ответственность. Спасибо, спасибо вам за звонок.
5: Вы знаете, почему?
4: Да, почему?
5: А я когда-то к вам на конце порвался, вы мне как-то там и расписались. Да нет, ну что вы, я с тех пор поумнел, то есть, да? Просто сейчас, то есть, ваши собеседники говорят совершенно неправильно. Ваши собеседники говорят неправильно.
4: Ну, а сами посудите, да? Вот вас Александр зовут, да?
5: Да.
4: Вот тезка, вот посудите, ну, посудите принципе, сами, да. Есть ли мне смысл звать людей во всем со мной согласных?
5: Нет. Просто люди уже и так за вами идут, уже морально. Морально они уже согласны. Вы знаете, можно 350 человек, то есть просто конкретных примеров, которые ну, не то, что проголосовать за вас, как за депутата, то есть, да, они просто готовы просто идти, то есть, за вашими постулатами. У вас очень умные и очень хорошие тексты. И совершенно они не в том, что они воздействуют, то есть, на какие-то такие подкорки, то есть, там, матерные чувства, да. Вы никакой не клеврет, то есть, я не знаю, то есть, понимают ли люди, что это, о чем они говорят, да. Вы основоположник новой культуры, во-первых, да? Во-вторых, все, что вы говорите, это воспринимается людьми нормально.
4: Спасибо, спасибо, Саша. Я просто тащусь, он-то расплылся, да, в улыбке. Спасибо вам, спасибо. Я
5: очень, да, буду признателен, если какой-то комментарий к этому слову еще прибавите, Александр. То есть ваши собеседники совершенно ни в чем не виноваты. Просто они, к сожалению, то есть, во-первых, то есть раз, почему я такой злой, то есть, да, они звонили в ваш телефон, то есть, когда я тут, ну, соединялся, да?
4: Да-да.
5: Пытался, да? Нет, это нельзя. Все равно вас не убрать, вы все равно, то есть, где были, там и останетесь.
4: Спасибо, спасибо.
5: И у вас что же есть место в нашей новокультуре.
4: Александр, спасибо.
5: Я не буду уже больше вам надоедать.
4: Удачи, до свидания. Ну, Евгений Всеволодович, вот, знаете, вам фломастер вот этот вот, и подведите жирную черту под всем сегодня вами услышанным, так скажем, увиденным. Вот.
2: Я не очень понял последнего оратора.
4: Ну, это, честно скажу, это брательник мой звонил. Попросил я его, дескать, говорю, братан, придержи, позвони, дескать. Ну, что не сложно, и так все наезжают. Да, ну, как, знаете, как говорится, сам себя не похвалишь. Ну, вот, а мне вроде самому себя хвалить стрёмно, потому что вроде скажут, там сидит скотина на маде.
2: Ну, он молодец, конечно.
4: Конечно, у меня брат артист, что...
2: А то, что вы носитель такой великолепной энергичной культуры, то, наверное, прав, я так думаю.
4: Ну, хорошо, по мне же видно.
2: Ну, да. Нет, в этом смысле этот звонок вселяет оптимизм. Тем более, что, по-моему, за вами идут 350 человек.
4: Ну, сейчас...
2: Это худо-бедно целый батальон.
4: Значительно меньше, то есть 349 послали на уборку вот картофля в Саратовскую область. Но вот один он присутствует, и, в общем-то, даже не идет сейчас, а где-нибудь стоит наверняка.
2: Нет, ну все понятно. Что касается итога нашей беседы, я бы хотел сказать следующее на эту тему, что, собственно говоря, вот такие свободные встречи в эфире, мне кажется, они должны как раз возбуждать недовольство слушателей, потому что это недовольство будет побуждать их мыслить как-то хотя бы самостоятельно. Пусть и многие вещи, которые мы высказывали, о которых мы говорили, дискутировали, и покажутся им дикими, ужасными. Но не надо забывать, что мы все находимся под чудовищным прессом тоталитарной науки, тоталитарной этики и прочих такого рода приятных вещей. То есть те вещи, которые мы считаем собой самой разумеющимся, таковыми не являются. Нет элементарных истин. Всякая истина требует очень сложного доказательства. Поэтому прежде чем согласно говорить о том, что такое физкультура, что такое будильник, что такое даже слово «советские». Помните, мы говорили, надо подумать, ну, допустим, слово «советские» – это элементарно, правда? Это элементарный эпитет, прилагательное. Но если учесть, что от существительного «совет» нельзя вывести прилагательное «советские», это грубое насилие над языком, это значит, что нечто в советской власти, видите ли, было уже заложено в самом его названии. Это называется негативная магия слова. В самом слове «физкультура» заложено нечто, что уже нас отвращает от этого занятия. То есть работа, которая идет с массами, идет на вербальном уровне, на уровне ужасной негативной магии. И для того, чтобы... И я не считаю плохим, если мы немножко рассказали, например, об этих вещах. И вещи, которые принято обычно считать само собой разумеющимся, мы пытались с вами здесь поговорить, что это далеко не так. И в этом смысле, мне кажется, это весьма забавное и полезное дело. Как вы считаете?
4: Я не нахожу слов, потому что все, в общем-то, 10 стрел, выпущенных вами, попали в самый центр дарца. Спасибо вам за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо тебе, Айрат Федорович, за постоянное содействие в нашей программе. Я уверен, что наша встреча – это, в общем-то, первая, но не последняя. Соответственно, вы, уважаемые радиослушатели, как у вас сейчас будет время еще пару часов, когда вы будете ехать на фабрику, подумать, сформулировать какие-то ваши вопросы. Может быть, в следующий раз, когда нас снова посетит Евгений Всеволодович Головин, вы эти вопросы, так сказать, озвучите. А на сём, в общем-то, расшаркиваемся. До свидания.

0: И в эти минуты, в это позднее время, когда дети, в общем-то, и рады были бы проснуться, дабы дружной гурьбой вывалить на улицу, валять снежных баб, да не дают им родители. Хотя валит и валит снег, не переставая, он валит, валит, и черт его знает, что валит вообще оттуда, откуда берется снег, в общем-то, и, в общем-то, и падает он, и падает, и что он с собой несет, тоже совершенно непонятно. Мы начинаем беседу с вирусологом, поэтом, муфтолингвистом Вилли Мельниковым Сторквистом. Здравствуйте, здравствуйте, Вилли. Я очень рад, что, несмотря на такие вот погодные условия, вы все-таки добрались сюда к нам. И хотелось бы все-таки, во-первых, нашей беседы затронуть тему, которая волнует, нешуточно, доложу я вам, волнует подавляющее большинство наших радиослушателей, а особенно радиослушательниц. Это, конечно, все-таки вирусы. Да, это то, о чем мы слышим постоянно, то, что, скажем так, непобедимо, почти как тараканы. Кстати, вот в связи с этим, можем ли мы считать тараканов, по большому счету, тоже вирусом?
1: Ну, доброй ночи. Ну, тараканов, для тараканов, я думаю, обзывательство вирус или, может быть, диагноз. Слушай, таракан, ты вирус, а такой таракан тебе... А, слушай, от такого же слышу, да. Ну, это, пожалуй, слишком жестоко будет назвать таракана вирусом,
0: поскольку... Ну, я тут, извините, имею в виду даже не, вот, скажем так, визуализация именно таракана как отдельно взятый вирус, а я имею в виду жизнеспособность вообще популяции в целом, ведь...
1: Понял.
0: Да.
1: Ну, тараканы, конечно, это животные, перед которыми я всегда благоговел с детства, поскольку я на 5-м году своей жизни только увлекся энтомологией.
0: Ну, почти как я.
1: Ну вот. И, собственно, именно с энтомологии-то и начали произрастать те два стерженька, которые впоследствии закрутились в стержневую спираль моей жизни, такую РНК-образную, ДНК-подобную. И эта энтомология дала лингвистику и биологию. Ну вот, впоследствии оба направления много чего к себе притянули, но в основе все-таки они. Так что я благоговел перед тараканами с самого раннего детства.
0: Ну вот, если вообще проследить, наиболее стойкие к каким-то внешне неблагоприятным средам, в общем-то, популяции, да, то мы можем, конечно, выделить, что это, ну, всем известный стафилококк.
1: Но это не вирус, это бактерия.
0: Но тем не менее.
1: Стафилококкус ауреус.
0: Да. Вот, в дальнейшем. Ну, и же с ним. Назовем так, и же с ним. Ну, там, холерная палочка, унтвибрион, да. Вот, и прочее, да. А в дальнейшем муха дроздофила, в общем-то, которая совершенно...
1: Дроздофила певчая, ты имеешь в виду?
0: Ну, она вот это...
1: Ну, песня, помнишь, была? Вы слыхали, как поют дроздофилы?
0: Да, да, вот, дроздофилы. Вот. Но это еще так звали дев. Дев в деревне. Деревне Сарайске, такая была деревня, и самая певучая девушка, там ее звали Дроздофила, Дроздофила Парфенова. Непонятно, откуда пришло это имя. Вот. Но с тех пор очень многих певиц вот так и зовут Дроздофила. Я тут недавно, знаете, прихожу на концерт в один модный клуб, там фишки покидать, там, да, там... Блэк-джек там разрулить. А вот. Ну и приходит там певичка. Ну, она так, мне нравится, такая модная, современная, ее там показывают. Ляжки, сыски, все там на месте.
1: Ой, ой.
0: Вот. И я типа к ней подхожу, говорю: слушай, Дроздофила, а ты вот как бы голосом тебе не мешало бы заняться. Ты, конечно, это существо видное. Но что тут началось? Там хам, да как вы... Да охрана. То есть я говорю: дура, ты не понимаешь, что Дроздофила, это, в общем-то, все равно, что я бы тебя обозвал, в общем-то, жар-птицей. Или, например, свиным пятачком, который тоже является, так сказать, магическим знаком у многих племен, поклоняющихся вот пению, звукоизвлечению прекрасного человеческого гортань.
1: А это все, Саш, потому происходит, поскольку люди пугаются и обижаются не столько на заведомо какие-то обижающие их эпитеты, сколько на непонятности этих эпитетов. Это еще Чехов замечал. Вот когда, когда героя, героиня обозвала: «Ах ты, медведь-бурбон-монстр». На медведь он захохотал, а бурбон-монстр он таких слов не знал. И вот тут он оскорбился. Сударыня. И, собственно, это послужило завязкой дальнейшей.
0: Ну вот, кстати, в связи с этим, ведь мы постоянно, конечно, меньше всего я сейчас хотел начинать наш разговор именно с словарных каких-то запасов, со слов. Вот. Но, тем не менее, вот поскольку, так сказать, пришлось к слову, да, вот если таким образом сила воздействия вот на человека слова велика, при этом тут надо учитывать фактор, что порой обиженный, так его в дальнейшем будем называть, он не понимает смысла этого слова, то, исходя из этого, есть, видимо, предпосылки для создания целой такой библиотеки слов. Каждый желающий человек может пополнить вот свой словарный арсенал оттуда и, например, да, вот говорить, вот как я сказал про эту дроздофила, ты моя, к примеру. И причем эти слова не должны нести все негативы изначально. Если обиженный полезет, значит, в словарь «Дали» или там еще куда бы то ни было, то он обнаружит, что на самом деле это слово обозначает вполне хорошую, приятную. И, в общем-то, ну, если, например, вот назову сейчас вас Геракл, вы же не обидитесь, да?
1: Я не обижусь, но я просто скажу, что это слишком незаслуженно. Ну, внешне я далеко не Геракл.
0: А вот я недавно одного чечена обозвал, говорю: слушай, Геракл, вот так чуть перестрелка не вышла, вот, пожалуйста. Поэтому и здесь мы можем каким-то образом, вот, предвидя подобную ситуацию, дать возможность людям вооружиться этими словами. Я предлагаю срочно напечатать книги, продать их, а деньги поделить пополам.
1: Да, отличная идея.
0: Обязательно этим займемся, да?
1: Да, надо.
0: Вот, но все-таки возвращаясь к вирусам. Вот как вы считаете, в наш век всеподавляющего дробления на мелкие составные части того, что раньше когда-то было крупным, тут можно привести примеры нашей страны и в дальнейшем, в общем-то, крупных предприятий, вот, а в дальнейшем уже и административных округов, и даже спецслужб, да, вот не происходит ли то же самое в вирусологии? Не видим ли мы просто, так скажем, тоже количество вирусов, но изучаемых разными совершенно учеными группами, каждая из этих групп дает информацию о вирусе свою, и в результате получается какое-то, ну, неимоверное их разнообразие. Ведь не могло за тот короткий период, когда, в общем-то, испустил дух последний птеродактиль, и вот до того момента, когда, в общем-то, у нас в стране, например, сменилась власть, появиться такое дикое количество новых вирусов.
1: Смотря каких...
0: Ну, может быть, это фикция попросту.
1: Да. Ну, смотря каких вирусах, конечно, здесь и речь. Если, скажем, это всем известный сейчас такой суперстаровский вирус ВИЧ, возбудитель СПИДа, это одно дело. Тем более, что слово СПИД для англоязычного уха звучит как скорость.
0: Да, да.
1: Вот. А другое дело, что это какой-нибудь... В венгерском языке есть такое слово «фердепюкс». «Фердепюкс». Вот противно звучит, правда?
0: Да. Я предлагаю называть его в дальнейшем «Мария» или «Анна».
1: А, ну да. Да, может быть. И вот действительно, хотя в венгерском слово «фердепюкс» означает «деликатес». Хотя вот такие вот деликатесные, в этом смысле, вирусы, они ведь не только возбуждают вообще, и возбуждают в том числе и научную мысль,
0: да,
1: а также и обладателя этой мысли, головы, в которой эта мысль возбудилась, вот, и прочее, что мы оставим за кадром, то есть за микрофоном, извините.
0: Да, вот. И за окном тоже там.
1: И за окном, да.
0: Сетки, где наши, да, женщины московские хранят продукты.
1: Ой, не говорите,
0: ну,
1: да.
0: Ну, как в старые добрые времена. Помните, она пошла в столовую, получила заказ, а до того, как уйдет домой в 6 часов, она вот вешает за окно. Поэтому, если наиболее любознательный радиоактивный радиослушатель вот соберутся на Новом Арбате и посмотрят днем где-нибудь там часов, ну, где-то в районе 6, они увидят, что все вот эти стенки, высотки, не только эхо Москвы, но и все, что, в общем, топорщится, просто увешаны кульками и свертками, и тощие, и жирные, также, в общем-то, изящные, и кривые женские ручонки где-то без 5-6 начинают активно втягивать вот всю эту провизию внутрь окон. И потом через минут 10 уже выходят, тут идут домой кормить грудничин. Извините, что я перебил.
1: Нет, нет, это очень важное дополнение. Конечно. К тому, что это тоже признак, я думаю, действия вирусов, только это вирусы психологического, психологической природы, психологической структуры. Вот. Вообще, например, есть такой всемирно известный вирус бешенства. Мне однажды пришло в голову, что вирус бешенства – это на биологическом уровне. А на социальном уровне, скажем, Россия сейчас поражена вирусом беженства. Вот, вот это не менее опасно.
0: То есть, по идее, вот я об этом и хотел поговорить. Вот давайте представим себе, то есть вернемся туда, вернемся к первоисточнику, да, когда человек, попросту говоря, со своей самкой поедал алчно падаль, и, ну, конечно, ни за какими мамонтами он не охотился, полный идиотизм, это думать, что он был охотник и герой.
1: Представляешь, вот тогда вот слово падаль, да, наверное, не звучало оскорбительным там.
0: Ну,
1: ах ты падаль, то есть ах ты мой деликатный.
0: Вот деликатес,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: это
1: да,
0: типа
1: да,
0: даже
1: да.
0: Так, ты моя вкуснятина, вот. Ой. Когда вот она ему говорит, ты моя вкуснятина, это совершенно, ну, насколько, да, все исказилось в понимании, вот, в сознании людей с того времени.
1: Но, с другой стороны, это обещание того, что ах, ты моя вкуснятина, говорил там муж жене, и, пардон, самец самки, вот, и, то есть следующим за этим шагом, за комплиментом, должно было воплощение комплимента в жизнь, то есть он просто ее съест.
0: И это вполне возможно было. Было в том случае, причем если падучая на самок нападала или на самцов, это с ними случалось. Да. Вот о падучей, да. До того, как они стали есть жареное мясо, попросту говоря, наверняка было, ну, может быть, по пальцам пересчитать 5-6 вирусов в то время. Ну, то есть экология была относительно чистой, да. Хотя, с другой стороны, не было такого мощного вот озонового слоя, который защищал бы Землю от проникновения.
1: Тогда были жареное мясо, а сейчас едят жареные факты. Видишь? Все да. равно жарить надо.
0: Да, да, ну. да. Но в дальнейшем, начиная с какого-то момента, когда человек ступил, так сказать, на тропу, ведущую его к городу по кличке Цивилизация, откуда-то стало плодиться огромное число этих вирусов. Я не говорю, опять же, и не хочу даже думать о том, что их выдумали вот вы, вирусологи, вы ученые, да, но все-таки...
1: Мы только придумали им название. Вирус, да, да, буквально вот... по латыни означает яд, отрава.
0: Отрава. Uh-huh. Но может быть, многие вот из этих отрав появились в обиходе и стали окружать человека именно с развитием цивилизации. Может быть, самое простое средство борьбы с ними – это отказаться от потребления того, что, скажем так, чрезмерно навязывает цивилизацию.
1: Вкусной нездоровой пищи, да?
0: Ну, да, даже, к примеру, вот... Что есть, например, самым последним абсурдным изобретением цивилизации? Ну, вот на мой взгляд, да, это, видимо, 600-й Мерседес. Вот не дает мне покоя, как можно было целому, так сказать, сообществу людей тратить столько энергии, ресурсов, да, на то, чтобы изобрести этого монстра с дикой скоростью. Кстати, не придумав, куда потом утилизировать это все, куда утилизировать его резину, его колодки толком, да, которые засирают атмосферу, так что...
1: Конструирование Мерседеса 666-го, наверное.
0: Да, да. Вот. То есть хотя бы начать с того, чтобы отказаться от пользования, скажем так, излишками цивилизации.
1: Угу.
0: Вполне возможно, что... Ну, ведь известно, что хорошо. Давайте посмотрим. Люди, которые, значит, возят свои изнеженные задницы, в общем-то, вот, в дорогих автомобилях, да, и пользуются всеми благами цивилизации, как правило, и более... подвержены каким-то вирусным заболеваниям. Согласитесь, что человек, который вот работяга, у него запорожца нет, он вот сейчас выйдет вот так вот с работы, и по этому снегу в летних ботинках дойдет домой. И не надо говорить, что там он хлопнет стакан водки, съест пельмени, что его не берет. Если его и берет болезнь, ну это простуда, да? Вот. Но вирусы к нему цепляются меньше.
1: Вернее, он берет простуду и делает ее непременным атрибутом своей повседневности, скажем так.
0: Да, так вот, может быть, каким-то образом в лечении, ну, даже не в лечении, а в борьбе с этими все более и более появляющимися вирусами имеет смысл пойти не от научной точки зрения, не смотреть на них в микроскоп, а оттолкнуться все-таки от социального, вот, от общественного. И понять, что как бы на любую там хитрую дырку найдется своя резьба. Да.
1: Ну, да, да, да. Ну, к любой бочке, конечно, можно подобрать затычку.
0: Да,
1: да.
0: Любой пеликан достоин своей трески.
1: Да, да, да. Любая цапля достойна своего болота.
0: У каждой девки должен быть кушак.
1: Ой, да. Любые волосы достойны своих мозгов.
0: Каждый казак без сабли, как лошадь без ноги.
1: Ой, не говорите. Любая могила достойна намерения поставить на ней крест.
0: Любая прорубь без рыбака просто дырка во льду.
1: Да, прорубь рыбака видит издалека.
0: Да, баба с возу, кобыла на бок. Так вот, как же быть?
1: Ну, как быть? Нужно, как нас учили в свое время в моем вузе, а я в свое время заканчивал не что-нибудь, а Московскую ветеринарную академию, что стоит на опушке Кузьминского леса. Это было давно, очень давно, 16 лет назад, даже больше. Так вот, нас там учили о комплексном подходе к наступлению на какую-то инфекцию, там, вирусную и прочее. Но в данном случае вирусную.
0: Это вот комплекс... А в чем, да, комплексный,
1: комплексный
0: подход заключался?
1: Комплексный — это иммунопрофилактическая схема при возможении различных недугов и недругов и недугов. Вот. Именно по принципу, что болезнь лучше профилактировать, чем лечить, то комплексный подход, он в конечном счете был первейшим противоядием от симплексов. Комплекс — это, как известно, по латыни сложный, симплекс простой. Вот получается. Вот. Главное, иммунопрофилактика, как нас учили. Вот жаль, что в политике и в других областях, очень далеких от биологии и от различных ниш медицины, практически не вспоминают о том, что там тоже можно применять иммунопрофилактические, не столько именно вот иммунопрофилактические подходы к излечению различных там социальной, психологической и прочих болезней, экономической болезни. Именно иммунопрофилактический подход. А когда уже болезнь какая-то налицо, особенно в политике и экономике, начинается попытки ее излечить, которые крайне редко бывают успешными.
0: То есть, в принципе, вы сторонник таких, скорее, профилактических мер, нежели вот мер потом от оперативного.
1: Ну, конечно, по первоначальному. Потом меня в гуманитарные какие-то области занесла жизнь. А первоначально-то я по изначальному воспитанию, я представитель естественных и точных наук. Поэтому по воспитанию мыслей я врач не только ветеринарной армии, там и в последующем война сделала из меня врача еще и медицинского. Поэтому я точно знаю, что болезнь гораздо легче предсказать и сделать ее профилактику, чем лечить потом. Потом бывает уже просто поздно.
0: Ну, давайте сейчас буквально на пару минут прервемся, а затем после музыкальной паузы продолжим нашу беседу.
1: Отлично.
0: Да, и, соответственно, мы закончили вот перед этим. Как, кстати, красиво ведь танцуют девки у нас, да?
1: Которые?
0: Ну,
1: вот... На Тверской?
0: Нет.
1: Не очень.
0: Вот эти, которые в студии сейчас были. Дело в том, что я ввел новые...
1: Вот это рыженькая особенно.
0: Рыженькая, да, мне тоже понравилось. Я просто ввел новые правила приема на работу референток, потому что они должны двигаться пластично, у нас тут ломится, просто лом всяких политических деятелей и других, которые вершат, понимаешь, приходят сюда важные, все толстые, большие, полные, так сказать, чувства собственного достоинства, и девочки вот между ними...
1: Ой, погоди, она мне на физиономию блузку сбросила. Возьми обратно.
0: Возьми блузку, не надо. Все. Иди теперь, иди.
1: Хоть и не телевидение, но все-таки как-то...
0: Ну, в принципе, вот гибкости, они должны как бы вот референи танцевать, называю я это, то есть, да. Вот, ну так что касается, опять же, вот... вирусов, да, вирусов, их проникновения в общество. Вот вы, как вирусолог, не проводили ли такую статистику? Какие, ну, может быть, социальные, да, группы людей страдают наиболее часто от определенного типа вируса? Я там, ну, не беру, там, скажем, грипп, поскольку он поражает всех, и даже вот мы его, в общем-то, пуделя тоже сразил наглухо. А вот пудель, называю своего помощника, он сейчас внизу машину моет. А вот что касается именно социальных групп, да, то есть, ну, возьмем...
1: Группы риска, да?
0: Да, что является группами риска? Например, олигархи, они банкиры, часто ездят на встречи, тусовки, вот эти все, да, например...
1: У них профессиональный, на мой взгляд, вирус, вирус, вызывающий такую болезнь, как мания преследования, они...
0: А это тоже все-таки вирусные ситуации?
1: Ну, психологический вирус, я думаю, причем осложненный, видимо, какими-то другими вполне психосоматическими внутренними передрягами. Тут...
0: А простите, тут сразу многие наши радиослушатели задают такой резонный вопрос. А можно ли как-то в искусственных условиях создать вот этот вирус, стимулирующий вот это... Вот этот психоз, такой психоз мании преследования, нереально. То есть ввести человеку лекарство, чтобы он...
1: Знаешь, если все вот эти вот условия, в которых взращиваются вот такие вот, говоря по-маринковски, големы, такие вот как гомо-банкирус, гомо-олигархус и еще всякие прочие гомо, чуть не сказал речи, вот, то в этом смысле что же удивляться, что сами условия, в которых выращиваются вот такие вот искусственные биоманекены, биороботы, я не говорю, не хочу сказать, обозвать их биороботами всех подряд, но есть, безусловно, есть, и, к сожалению, они определяют в этих нишах обитания погоду. Но если сами условия созданы искусственно, ну что же говорить о том, что в искусственных условиях может разве вырасти что-то естественное?
0: Ну почему? Вот, к примеру, мы все помним, это вот огурцы длинные, вот потом искусственные яблоки.
1: Длинные батоны.
0: Батоны французские.
1: И они же тоже были выращены, собственно.
0: Да. То есть, по идее, куры, бройлеры.
1: Длинные?
0: Длинные, вот у которых много ног, способных реинкарнироваться при отрезании. Ну, то есть, момент разреза. То есть, вы же видите, какая там ширина. Естественно, это обычных кур быть не может.
1: Так это главный селекционер-то, по-моему, птицевод. Его звали Буш, по-моему, ножки Буша. Вот еще, да?
0: Ну, он как бы, да, торговал. Но да, вот да. Был у нас ученый из этого... центра, который занимается разведением именно вот этой. Правда, это куры только называются. На самом деле такая длинная гусеница с огромным количеством ног, даже печаталась фотографию, если вы помните.
1: Да. Гусеница Буша, наверное.
0: Типа того, да.
1: Буш это сокращенно от бушмена. Вот африканские бушмены. Вот карликовый народ такой африканский.
0: Да.
1: У них очень прикольный язык и потрясающий язык. Удивительно многомер. Слов немного, но какие из них комбинации, как писал один пародист. Вот. Потрясающий.
0: А вот скажите, скажем, можем ли мы считать вирусами, да, неологизма? Ну, понятно, что вообще-то изначально неологизмы несли в себе очень такую благородную миссию, потому что мы, ученые, не стоим, не топчемся на месте, как, скажем, там, радио и тележурналисты. Постоянно что-то создается, несмотря на какие-то нищенские условия порой, на то, что лабораторию, я вот недавно тут одну поджег за него плату, и все такое, тем не менее, постоянно что-то движется, постоянно происходят какие-то открытия. И если это открытие теоретическое, здесь проще. А если, к примеру, мы изобретаем какой-то общественно полезный предмет, да, то ему необходимо дать имя. Ну, такой, как суболг, юшурба, уже всем известные, в общем-то, вещи своего рода. И есть суболг, и юшурба, есть не что иное, как неологизмы, которые, в общем-то, на пользу идут и обществу, чтобы, так сказать, визуализировать эти объекты. Но, с другой стороны, не внесем ли мы с такими технологическими неологизмами вирус именно в наш вот русский язык, да и не только в русский? Готов ли мозг обывателя к принятию, восприятию? И, кстати, способен ли он пользоваться вот этим большим достаточно количеством неологизмов. Потому что ведь что такое вирус, да? Для кого-то, например, это водка. Вот выпил человек водки, ему хорошо. То есть он принял вирус и понял вирус, да? Для кого-то это, например, раз, и он и харчи пробил, да, и кидает. То есть, да? Два блага. Это все идет, все зависит от того, насколько человеческий мозг восприимчив к этому вирусу, насколько он может с ним дружить или не дружить, видимо.
1: Вирус, собственно, всякую вирусную болезнь, всякую вирусную инфекцию можно воспринимать...
0: Двояко.
1: Прежде всего, да, если не трояко и так далее.
0: Мы можем даже пятеряко, но тут дело в том, что это уже зависит от...
1: От самого яка, а яка, овца быка и прочее.
0: Да, да,
1: вот,
0: да.
1: Собственно, ну да. И поэтому любая вирусная инфекция может быть определена как очередная, неудачная и неадекватно воспринятая человеком попытка вируса подружиться с ним. Вот, а вирус, вот, ну вот так он понимает дружбу. То есть он владеет, он проникает в разные ткани, в кровоток, проникает в различные вот то, что называется паранхематозными органами, то есть вот печень, легкие, там, сердце и прочее. Он овладевает этими органами, и для вируса самого это такой огромный так засосно-затяжной поцелуй человека, в которого он влюбился, и которого, как человек говорит, такое, извините за матерное слово, инфицировал.
0: Да.
1: Ужас, ужас, кошмар.
0: А вот ведь здесь есть еще...
1: А для вируса это от дружбы, от любви к нему. Человек не понимает, от непонимания гибнет, а не от вирусной инфекции, понимаешь?
0: Да, да, да, я целиком согласен с вами. Есть ведь еще один аспект. То есть, когда, к примеру, у человека там вот заводятся в волосах насекомые, да, вот, или там, ну, всякие там, например, клоп, ногтевик и так далее, да, то мало кто из людей, стремящихся, первая реакция какая, вывести это. Уберите это с меня, кричат они, приходя сюда, да. Они не понимают, что на самом деле в данный момент они являются мамой землей для целой цивилизации вот этих насекомых.
1: Тем более вот эти насекомые и вирусы, они на десятки и сотни миллионов лет старше человечества.
0: Конечно.
1: И человек еще называет их братья наши меньшие.
0: Да даже это... еще ладно бы, если братья, да. А то он их называет заразу подхватил.
1: Ужас,
0: хотя
1: ужас.
0: На самом деле ноги этой заразы топили, топтали, так сказать, парк юрского периода. А теперь топчут вот кожицу вот, в общем-то, данного современного индивидуума. Он осмеливается называть это заразой, совершенно не догоняет, что является мамой землей для целой цивилизации, да, и не понимает, какие последствия жуткие для этой цивилизации вот понесут экстремальные меры по уничтожению, как-то, в общем-то, налосо сбривание, полив ДДТ и так далее, правильно?
1: Ну да, да, то есть по идее вируса, в отношении вируса, вообще, как врач-вирусолог,
0: да,
1: могу сказать, что в отношении вирусов медицина проводит абсолютно такую концлагерную политику геноцида, я бы сказал, вирусоцида. Вот.
0: Да, да, да, да.
1: И это зачастую совершенно несправедливо с точки зрения вирусов, конечно. Они пытаются это доказать, уничтожая все больше и большее число людей. То есть не уничтожать с точки зрения человека, уничтожать. А вообще-то это просто попытка защититься и найти общий язык. Ну, вирусы не виноваты, что они биохимически устроены таким образом, что их белки мало совместимы с таковыми у человека. И вот здесь вот, на мой взгляд, ситуация абсолютно родственная даже отношений между разными отдельными людьми. То есть зачастую один человек становится для другого вирусом.
0: Хотя... А вот какие-нибудь примеры вы не могли бы привести более понятные, такие для, ну, скажем, пример какой-нибудь общежития или, скажем, там, коммунальной квартиры, или просто, например, внутри одного подразделения госавтоинспекции, я знаю, это часто вот бывает.
1: Да, ну, в пределах одного общежития я могу смотреть... Вспомните наши студенческие общежития, когда я был студентом тоже, хотя, в общем-то, москвичи, в общежитиях не жил, но зачастую как-то там тоже и квартировал у своих приятелей. И в данном случае именно зачастую люди, говорившие на одном языке, то есть вот наши советские студенты находили язык между собой с гораздо меньшим успехом, чем человек одной вирусной природы с человеком другой вирусной природы, то есть люди, говорящие на разных языках, скажем, наши ребята и африканские студенты, mm-hmm. или западноевропейские. Был даже у нас аргентинский студент, который был душой компании.
0: Аргентинский студент?
1: Да.
0: Да, я помню.
1: Вот был, помню. Да, был. И такой Уго Рикардо. Mm-hmm. Правда, он после первого курса уехал обратно в Аргентину и не вернулся. Что с ним-то случилось, в общем. Уже 20 лет для меня это загадка. Вот. А тогда, и поэтому вот это вот ненахождение, вирус ненахождения общего языка друг между другом, это mm-hmm. совершенно опасно, и, как говорим мы вирусологи, контагиозно, то есть от слова легко передается контактом, контагиозно, легко заразительно.
0: А вот скажите, то есть действительно ужасная, ужасная ситуация, наши радиослушатели, конечно же...
1: Извини, что перебиваю, Саша, да, вспомнить даже казарму, вот, на войне, то есть вот в армии, mm-hmm. поскольку она в конечном счете для меня обернулась войной самой настоящей, mm-hmm. вот, то...

0: То есть противостоять, выживать, наконец. Да и чтобы, главные вирусы выжили в условиях, в которые их ставят люди.
1: Ну, а вот, Вилли, тут же сразу встает такой вопрос. То есть антитела. Можем ли мы антитела считать тоже вирусом? Ну, так вот.
0: Ну, антитела – это вообще-то не вирус. Антиген – это вирус. Вот антитела – это такой вид белка, который вырабатывает иммунная система организма, в данном случае человека, чтобы поглотить и уничтожить вторгшийся антиген, то есть вирус. Вот это есть антитела. А, но, например, для вируса, да, это вирус. Это антивирус.
1: Антивирус. Да. А можно ли, например, каким-то образом стимулировать появление вот антигенов в здоровом организме? И если можно, то каков риск, что это...
0: Антител?
1: Да. Ну, попросту говоря, вот если, например, вируса определенного в человеческом организме нет, но его антитела искусственно культивированы. Нанесут ли они столь же ощутимый вред, как сам вирус, вот, либо, может быть, даже больше. Я просто к чему хочу сказать, что и то, безусловно, и вирус, да, и вот антитела, это есть, так сказать, производство рук человеческих, да. Вот. Но когда человек, скажем так, по глупости создает что-то, это что-то получается страшно, это одно. А когда человек создает что-то, пытаясь бороться вот с результатом предыдущей глупости, это, мне кажется, еще страшнее, особенно если потом вот сама глупость резко исчезает.
0: Ой, не говори. Вот тут уже на слуху у всех весьма надоевшие вот ВИЧ, вирус-иммунодефицит человека. Да. Человека. Я про себя придумал такой термин. Вирус иммунодефицита человечности. Угу. Вот если бы это пустить в обиход, может быть, очень многое не только в медицине бы, но и в других областях нашего обитания, ну, сдвинулось бы. Угу. Извини, Саш, просто я вчера и первую половину дня сегодня говорил не по-русски, на разных языках, поэтому я сейчас с трудом перехожу на русский.
1: Да, нет,
0: прошу простить.
1: Совершенно
0: это тоже
1: страшного.
0: Вирус. Это лингвистический вирус, можно так сказать.
1: Да, это...
0: Вот. Так что вот если бы вирус иммунодефицита человечности был как-то обдуман, само вот это вот понятие и явление, которое за ним может скрываться, то, может быть, человек действительно и в психологическом, а вслед за ним и в биологическом отношении, в физиологическом отношении, был бы просто, ну, ходячим таким, ходячим парником, состоящим из многих грядок для выращивания вот этих самых антител, как будто вот одна грядка огурцы, на другой помидоры, на третьем баклажаны, да?
1: Баклажаны,
0: вот,
1: да.
0: Вот, совсем помидор, да, уже. Вот. И на четвертом там фазаны, на третьем такие овощи, там, как кабаны, рябчики, и прочее. Угу. Колосят, созреваются там. Вот,
1: общаются тоже.
0: Да, общаются, расцветают, кабанчики расцветают розовыми, там, соцветиями пятачков, там, пестики, тычинки и прочее, там, опыляют друг друга, производя там новые виды, мутанты, сколь причудливые, столь и вкусные. Вот тогда каждый человек стал бы такой вот многогрядочным парником, и такое понятие, такая наука, как вирусология и микробиология, просто бы ушли в прошлое.
1: Ну, то есть, вы считаете, то есть, придерживаетесь той точки зрения, что в первую очередь, конечно, любой вирус, который способен как-то, ну, нанести человеку там определенный урон здоровью, там, или нет, это неважно, да, он порожден взаимоотношениями людей, да, между собой, а не вот... не чисто химической какой-то там...
0: Нет. И взаимоотношениями между вирусами, и во многом взаимоотношениями между вирусами, которые вызывают разных семейств. Уже много семейств. Mm-hmm. Очень много семейств. И одно круче другого по тому, как захватывает изучение этого семейства еще задолго до того, как сами эти семейства начинают захватывать организмы людей. Вот. И в этом отношении взаимоотношения между различными вирусами гораздо сложнее подчас. Вот что такое вирус? Это всего лишь РНК или ДНК, ну, всем известная спиралька,
1: да,
0: РНК или ДНК, одетая в различные конфигурации белковый, одно или двух, или в редких случаях трехслойный белковый чехольчик. Вот что такое вирус. И вот эта самая такая шапочка, иногда шарик, иногда гантелька, иногда такая, что ли, комета. Вот вирус похож на фауст-патрон.

0: Вот, вот, например, вирус, вызывающий СПИД, например, ВИЧ, ретровирусы вообще другие, они подобны совершенно таким инопланетным шарам, искусственным спутникам, вот. То есть такой шарик, который, из которого торчат во все стороны антенны. Дико красивый, если на него смотреть в электронный микроскоп.
1: Я тоже наблюдал.
0: Вот,
1: честно,
0: вот,
1: честно говоря, наблюдал вирус.
0: Вот, в этом смысле, да. И, собственно, вот против такой красоты, по идее,
1: не
0: человек...
1: Не попрешь.
0: Прут. Человек прет против такой красоты.
1: И мы продолжаем нашу беседу с вирусологом Вилли Мельником Старквистом.
0: Старквистом,
1: извините.
0: Шведские,
1: да.
0: Шведская гласная «о». Старквист,
1: да.
0: Да.
1: Так вот, Вилли, действительно, может быть, вся проблема просто в том, что люди не могут найти элементарного общего языка с, ну, именно вот с вирусом, то есть как-то договориться.
0: Да.
1: Ну уж не знаю, как.
0: Да.
1: Да, то есть вот, может быть, стоит, например, людей, ну не то, что заставить это грубое слово, а просто постараться убедить в том, что это не так страшно. Например, путем наглядной агитации, как-то показа вот этих замечательных фотографий, сказать, посмотри, вот это вирус такой-то, это вирус такой-то. Даже если он в тебе поселится, то есть человек не будет относиться агрессивно к, так сказать, к жильцу, новому, к новому постояльцу своей тушки, тот со своей стороны, не чувствуя такого агрессивного отпора, вполне вероятно, не будет производить разрушающие действия, а скорее даже наоборот будет зашишать.
0: Да.
1: Есть в этом доля истины?
0: Да, не станет таким, скажем, на муфталингве агрессивный мерин.
1: Да,
0: вот. Он не станет таким агрессивным мерином. Да, конечно. Думаю, что с вирусами найти общий язык гораздо проще, чем с другими людьми, потому что никто, я думаю, не только в галактике, но и во всей видимой и еще невидимой вселенной не обладает такой неспособностью договариваться с себе подобным, как человек. Вот. Мне как-то даже, знаешь, пришло в голову, что давняя довольно мысль, но поскольку мысли иногда приходят, кстати, вот мысли, это, кстати, одни из самых потрясающих видов вирусов. Вот, вот они плодятся, множатся. И единственный способ, кстати, вылечиться, правда, временно, до следующего рецидива мыслей инфекции, это вот стрясти их на бумагу.
1: Вот. Знаешь, то есть вот, трясти мысли.
0: Да, тут же легчает и человеку, и даже бумаге, и самим вирусом. То есть они начинают вот жить там.
1: Здесь, кстати, тут можно с этим и согласиться, но, знаете, можно и нет. Потому что известно, что очень большое количество пишущих братьев, ну, я, опять же, не имею в виду журналюка, а людей имею в виду серьезных, да, к примеру, там Лев Николаевич Толстой, и же с ними. Они как-то сохраняют внутри себя этакий, ну, какой-то покой, внутреннюю умиротворенность. Все-таки, пожалуйста, вот их собрат, он корешок, в общем-то, Достоевский, совершенно противоположность. То есть вполне возможно, что либо этого вируса слишком много, либо, когда он выбрасывается на бумагу, он как-то множится, идет вот этот эффект отражения.
0: Да.
1: И в результате, так сказать, вирус и интоксикация двойная. Да.
0: Я согласен с тобой.
1: Мне так кажется, что вот есть в этом что-то.
0: Ну, тут, как гласит элементарная физика, угол отражения равен углу нападения.
1: Да.
0: Вот, поэтому, если особенно слово «отражение» прочесть как «отражение», то тут, естественно, того... Тот луч, который упал на что-то, также и отразился, вот так да
1: вот,
0: не так.
1: Безусловно. Вот. То есть, может быть, действительно есть смысл тогда скажем, написал вирус, слил и сразу убрал. То есть ведь есть же, к примеру, многие артисты, да, которые записали пластинку и только ее слушают, сняли клип и только его и смотрят, не понимая, что происходит. Вот, так
0: у меня есть такие знакомые, да, у меня есть приятель, очень талантливый художник, вот, но который просто до помрачения, впрочем, помрачение у него при этом, скорее всего, просто не может наступить, он снимает различные свои перформы, увлекается в последнее время очень интересно, несколько видео фильмов игровых снял, но так, главный герой в них, конечно, он сам, но и я в некоторых из них тоже как-то сыграл самого себя, такого, скажем так, такого древнегреческого шпиона, как он меня называет. И в этом смысле, но он может смотреть видеоматериал с своим участием просто бесконечно, те же самые, по многу раз, и представляешь, у него никакого вирусного передоза, передозняка, суперинфекции, как говорят в вирусологии, не возникает. То есть потрясающе.
1: А может ли это быть связано с... Как бы это понятнее сказать, просто с профессиональным... С профессиональным иммунитетом. Ведь известно, что человек, который ездит по полям все время на УАЗе, да, он никогда не наживет геморроя. Попробуй пересади, например, какого-нибудь, так сказать, человека, всю жизнь ездившего, да, вот на поджерике, к примеру, на этот УАЗ, два дня, и потом уже бежит к нам, говорит, зашитить, вставьте, говорит, понимаете?
0: Да.
1: Вот, может быть, зависит от начальных условий, от того момента, когда, скажем так, то есть, где человек родился. Если он родился там, у телевизора, попросту говоря, или, например, если... Ведь неизвестно, если, например, человека вот новорожденного взять и сразу положить в корыто с туберкулезной водой, есть... Конечно, так делать никто не будет, скажут безумцы, скажут все женщины, но где доказательство, что это не будет лучшей прививкой, что вот когда его оттуда вынут, он попросту может там, я не знаю... Ну, просто забыть в своей жизни, что такое туберкулез.
0: Может быть.
1: Или вряд ли. Я не настаиваю.
0: Тем же успехом взять и попробовать вот знаменитые, ваше все больше входящие как-то в модность и стильность.
1: Да.
0: Терпеть не могу оба этих слова, но они, тем не менее, всегда на языке у всех.
1: Стильность.
0: Да. Модно и стильно вот рожать под водой. Если вот в этой самой, как ты говоришь, туберкулезной воде попробовать кого-то родить.
1: Да. Ну, а как вы считаете?
0: Ну, здесь уже нужно будет договариваться с Mycobacterium tuberculosis, возбудителем туберкулеза, что, собственно, делить с ней авторство данного ребенка. То есть непонятно, кто родил этого ребенка, женщина или родили микобактерии туберкулеза. Понимаешь?
1: То есть получится, что... я понял. То есть в некотором роде непричастность к какому-то, скажем так, физиологическому, физическому лицу будет иметь место быть, да?
0: Безусловно, да. Они, эти микобактерии, там, или если вода заражена вирусом гриппа, то вирусы гриппа, естественно, будут иметь полное юридическое право оспаривать свой авторский копирайт на произведенного ребенка. Это же было произведено в их атмосфере, на их территории. Почему нет?
1: А вот скажите, Вилли, вот многие ведь сейчас наши радиослушатели думают, что мы как-то шутим и так далее.
0: Если бы.
1: Тут нужно сразу сказать, что, конечно же, речь идет не о вирусах, а о их создателях. Ведь,
0: безусловно.
1: В большинстве...
0: И воспитателях.
1: Да.
0: И переносчиках.
1: И переносчиках, да.
0: И культивировщиках, и... это покультурнее выразиться, и... в инициаторах передачи от одного к другому.
1: Да,
0: и более того, даже у меня по моей официальной специальности вирусологии даже есть один германский коллега, его так и зовут. Ханс Йоахим Вирус. Фамилия такая.
1: Да, я наслышан. Вот, наслышан. Вот вот, дело в том, что ведь действительно огромное количество вирусов, которые вот сейчас окружают нас с вами, были разработаны либо в военных лабораториях, либо безумными учеными-одиночками, либо были бы вполне безобидны, если бы человек, который их внезапно для себя открыл, то есть попросту сказал, да тут маленькая козявка, из которой в дальнейшем вырастет большой слон, сказал этот человек. И из своего, то есть он не хотел человечеству зла никакого, но из-за своих вот этих побуждений, что ли, каких-то, да, может быть, из любопытства, которое свойственно всем нам, ученым мужам, он попросту культивировал, кормил его, и получилось так, что стал папой данного вируса, сокращенно ПВ. Можно ли тут говорить о том, что он совершил преступление, или нельзя?
0: Или это научный подвиг?
1: Да. Это, конечно, уже решат в суде. Но сейчас мы снова ненадолго прервемся, и затем продолжим нашу беседу с вирусологом Вилли Мельниковым. Сторквистом.
0: Да, теперь правильно. Ура.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Вилли Мельниковым, Сторквистом, вирусологом. Ну, я вижу, что вот смесь практически готова. Соответственно, я думаю, что с утра мы добавим ее в кофе и чай. И проверим, каким образом это окажет свое воздействие на дневную смену.
0: Я почти уже трезвый.
1: А вот, значит, соответственно, следующая тема, которую хотел затронуть, это все-таки вот эти вот неологизмы. И я знаю, что вы один из тех немногих людей, которые не только глубоко понимают силу слова, да, но и могут, скажем так, вот те эмоции, которые заложены в интонационном произношении того или иного слова, так сказать, изобразить графически. То есть у нас в Японии это называется иероглиф, во многих других странах, например, на Украине ватрушка, унгалушка и так далее. Вот что бы вы могли рассказать по этому поводу? Что для вас вот из этого, вот в этом понятии все-таки главнее? Это эмоция, это само слово, это энергия, которая в него вложена, или, попросту говоря, вот обычный формальный смысл, цель которого дойти до собеседника. Угу. Ведь бывают люди, которые очень ловко, и это, кстати, великий дар, умеют отсеивать эмоции со стороны, вот, скажем так, предполагаемого собеседника, да, и выцеживать оттуда только нужную им информацию. Это учат в специальных, в общем-то, школах.
0: Это такой психологический фильтр ставят?
1: Да, конечно.
0: Да, это великое искусство.
1: Да. Вот как у вас обстоит с этим дело?
0: У меня с этим обстоит дело довольно обжито, скажем так, поскольку если бы я в свое время, в разные периоды своей жизни, и в основном на не самых светлых, нежно выражаясь, этапах этой моей жизни, не ставил бы определенные такие детекторы громкости, что ли, такие регуляторы доходимости и проходимости, то есть те эмоции, которые доходят иногда, тех назовем доходягами, а те, которые проходят все, назовем проходимцами.
1: Согласен.
0: Так вот, вот эти, чтобы доходяги и проходимцы не очень навязывали мне свое.
1: А извините, пожалуйста, а те вот, которые, так сказать, не достучатся?
0: Не достукачи.
1: Нет, надо как-то более вот.
0: Тем, которым не достучаться?
1: Да, которые вот не смогли, так сказать, внедриться.
0: Стученики.
1: Стученики пишем.
0: Да, стученики. Это на муфталинге. Это вот только что в голову пришло.
1: А вот, скажем, эти ученики, они могут делиться на две категории. Первая – это которая несет все благую весть, позитивную. И, может быть, вы каким бы умным, образованным человеком не были, просто вот форма их подачи этого вида стучеников такова, что вы не верите им и превращаете их, в общем-то, в стучеников, да? А могут быть такие, которые, конкретно конченые дебилы, то есть в буклях и так далее, и общение с которыми неприятно. Вот как распознать? Да. То есть где вот этот внутренний цензор? Что есть благо, что есть вред? У вас есть какая-то технология?
0: Технология распознания, или, как привыкли говорить в различных естественных науках, дифференцировки, вот таких вот стучеников, вечных, причем стучеников, хотя эти стученики подчас обрастают различными связями, положениями в обществе, как вирусном, так и человеческом, и обладают известным коэффициентом, как говорят в той же вирусологии, вирулентностью, то есть способностью инфицированию и размножению в данном зараженном организме. Вот такие вот стученики все равно остаются стучениками. И еще почти тысячелетия назад Амархаям писал, что до седин я у жизни хожу в подмастерьях, все еще не зачислен в разряд мастеров. То есть человек прекрасно понимал, хотя он был один из мудрейших людей в истории человечества вообще, но его мудрость выше заключалась в том, что он считал себя вечным учеником. А именно вот эти стученики, они даже когда обрастают степенями, связями и влиянием вирусным или человеческим, что зачастую являются синонимами, в сообществах, все равно остаются вот эти сами стучениками по простейшей причине. Они не могут достучаться до самих себя настоящих. Один только вот имидж есть, но он за собой ничего, кроме вот красивого, мармеладного, такого марципанутого фасада не таит.
1: Но, Вилли, тут вот можно как-то не согласиться в том плане, да, что...
0: Такой вид клинического нарциссизма.
1: Понятно, но вы не думали, что... им, вот именно вот стученикам, которые несут такую вот информацию, это просто и не нужно. То есть это их, скажем, мало кому приятно общаться со следователем, который пришел, в общем-то, вас колоть, да. Также эти стученики, они не должны быть добры и нести в себе, скажем так, вот какой-то заряд положительных эмоций. При виде их у людей не должно подниматься настроение, как обычно оно поднимается у людей при виде меня. И это правильно, потому что, например, я прихожу куда-то, да, там, куда бы я ни пришел, либо там в свой банк, да, либо в казино, либо в стоматологическую клинику, везде у людей поднимается настроение. А что толку-то? Я пришел, порадовал, да, ушел, не поделившись информацией. А мрачный стученик, при виде которого как-то люди интуитивно, может быть, зажимаются, они думают о том, как бы нам поставить мощные блоки вот от этого чисто вне неприятного такого визуального объекта, и тем самым все свои ресурсы организма пускают на, так сказать, включение механизмов этих защитных блоков, ослабляя какие-то места на подкорке, через которые вот стученик может донести информацию. Это неблагородная, конечно, миссия, в смысле неблагодарная, да, но, согласитесь, благородная. То есть через... ненависть к себе, давать людям добро.
0: Да, я согласен. Но вот эти стученики, они яро считают себя учителями, и они, назовем их учителя-то, учителя-то, да, скажем так. И они как раз действительно обладают потенциалом давать что-то... сокращенно, скажем так, РДВ, то есть разумное, доброе, вечное. РДВ, говорить. Разумное, доброе. С помощью ВМПС. Великого, могучего, правдивого, свободного.
1: Да,
0: то есть РДВ через ВМПС.
1: Да.
0: И поэтому как раз вот это самое РДВ через ВМПС они могут нести, но именно когда специально этого делать не собираются. А вот как только постараются, ну, как говорится, вот хотели как лучше, а вышло как будто лучше и совсем ничего. После нас хоть потом, скажем так. Вот. Даже не потоп, а именно потом. После нас хоть потом. Вот, вот такая логика. Не знаю, очень ли я понятно выразился.
1: По-моему, совершенно. Совершенно понятно, но опять же, я вот считаю, что из всего вышесказанного мы, попросту говоря, рискуем получить сокращение популяции вот этих самых стученников. И также мы рискуем поиметь между ними какие-то неприятные разборки, что тоже не будет невыгодно никому.
0: Так они, мы их давно уже получили, и уже трудно вспомнить время, когда их не было. Фактически они были всегда... эти разборки, но чем больше разборок, как гласит вот одно из правил Мёрфи и закона Паркинсона, вот, чем больше разборок, количество, как же они там пишут, сейчас попробую сделать просто дословный перевод, что эта часть книги не переводилась на русский, количество разборок в чем-то обычно прямо пропорционально степени возможности, обратно пропорционально степени возможности их в них разобраться и прямо пропорционально числу людей, надеющихся в них разобраться.
1: Вот, один
0: из законов Мёрфи, да.
1: Понятно. А вот скажите, пожалуйста, как вы не разрабатывали ли вы, скажем так, вот такие, ну, теории, это сложно сказать, но не пытались ли вы каким-то образом помогать людям, вот, запутавшимся в этих вирусах? Например, на простых примере, на общении, например, с растениями. Вот не выставили их к деревьям, потому что очень много прошлым летом у деревьев вот стояло. Или, например, с домашними животными, там, ну, как-то с братьями нашими меньшими. Потому что, в принципе, как ни странно, вот идеальные стученики – это, видимо, все-таки домашние животные. Причем абсолютно лишенные, ну, скажем так, интеллекта наглухо. Ну, это могут быть микроптицы, в общем-то, размером чуть меньше синицы. Вот. Либо обычные дождевые черви, слегка подогретые.
0: Или которые... калибри ростом со страусом.
1: Да, вот. То есть вот какие-то такие вот вещи, от которых идет, безусловно, жизненная какая-то энергия. Да?
0: А иногда и жизненная.
1: То! Но она совершенно, заметьте, не агрессивна. То есть агрессии вот и то есть там нет.
0: Агрессию навязывает как раз всем им человек.
1: Безусловно.
0: И у меня дома живут, ну вот кроме меня и моей матушки, вот, дома живут еще два очаровательных существа. Это мой кот Ньюри.
1: Как, извините?
0: Ньюри.
1: То есть не Юрий?
0: Ньюри.
1: Хорошее имя.
0: Он как-то мяукал сначала, вот, когда 9,5 лет назад его с лестницы мой отец принес его. Он вышел в комнату, на середину комнаты, и издал звук, похожий на Нюр. Вот. Отец говорит, прекрасно, пусть будет Нюром. Я посмотрел, пап, вообще-то это кот. Да. Хорошо, будет не Нюра, а Нюр. Хороший. А потом я так прикинул, вспомнил, и Нюр, Ньюри. То есть он, котик, когда ты, если ты меня сейчас слышишь по радио, пожалуйста, отзовись.
1: Да, вот. Что-нибудь уже нам это скажет.
0: Да, Ньюри. Вот. Это в американском военном сленге означает New Ranger, сокращенно Ньюри, то есть новобранец морской пехоты, Ньюри. Ну вот, мой кот по характеру абсолютный рейнджер в этом плане, калифорнийский. Такой матерый. И второе очаровательное существо – это лимонное дерево, которое у меня растет рядом с балконом. Да. Вот я с ними прекрасно общаюсь. Это мои самые, может быть, за исключением одного, двух, ну, от силы трех мне бесподобных, скажем так, то есть человекообразных. Вот. Это мои самые благодарные партнеры по общению, по установлению каких-то контактов не только с ними, но и с какими-то другими перпендикулярными мирами, которые они здесь у меня представляют в этом банальном трехмерии, в этом смысле это полнейшие резиденты из соседних пространственно-временных застенков.
1: Ну, а скажите, а вот такое, ну, скажем так, искусственное ограничение круга общения. Вот многие, кстати, наши радиослушатели пытаются, так сказать, таким образом себя повести, рассчитывая на то, что там пройдет время, все устаканится, и, в общем-то, да, все станет, как они говорят, на места свои. Насколько все-таки это средство действительно эффективно?
0: Я думаю, что вот насчет устаканивания, тут можно сказать, что то, насколько что-то устаканивается, да, очень зависит напрямую от того, что именно наливают в этот стакан. Вот. Например, если нальют кошкины слезки в стакан...
1: Вот, то... А что это такое поподробнее? Если
0: кошкины слезки, ну, в отличие вот от мышиных слезок, которые обычно, согласно поговорке, вот, отольются кошки и мышкины слезки. Вот, как
1: известно.
0: Вот, кошкины слезки — это то, что обычно мышка, способная при желании загрызть любую кошку, вот, обычно мышка этого не замечает. Особенно, если она серая, а не вот привычная больше мне лабораторная белая.
1: Ну, мне тоже как-то, потому что мы, как правило, над ними проводили все эксперименты.
0: Вот именно. Вот. Так что вот кошкины слезки как раз никто не замечает. Ни мышка, которая меньше ее, ни человек, который больше нее. Вот. Еще вот помню в одни из финальных строк вот, «Мастера и Маргариты», там Булгаков делает такое замечание, что вот вы все укоряете котов за то, что у них такой вороватый вид. А вороватый вид у котов всех потому, что они попросту боятся, что их обидят те, кто сильнее их, то есть собака или человек. Вот, но, вот это вот есть кошкины слезки, открытые Булгаковым, он сам от этого не знал.
1: Ну вот, извините, я тут тоже, может быть, тоже немножечко вот, не согласился бы. Дело в том, что мне так кажется, что, как правило, хозяйки своих домашних любимцев, четырехлапых, двух, в общем-то, ногих, двукрылых, клювастых тварей, как правило, имеют такое, ну, печальное свойство это очеловечивать, скажем так, любые действия своих питомцев.
0: Тем хуже для питомцев.
1: Для питомцев это однозначно, в общем-то, ни в какие ворота не лезет. Вот. Но, может быть, здесь же так же. То есть кот, он и ничего не боится. Для него это, ну, скажем так, естественное поведение.
0: Безусловно.
1: Но естественная моторика его организма даже. Вот я не побоюсь этого слова. А люди думают, что он боится. Так же, как многие считают, что, например, птицы чирикают, это они общаются. Хотя уже давно нами, орнитологами, доказано, что поскольку у них сразу от клюва до задницы идет одна прямая, в общем-то, кишка, то это попросту в них свистит ветер, как бы это ни казалось многим вот смешно и так далее.
0: Продувание вот это.
1: Продувание,
0: туннели.
1: Да. А общение у них само по себе происходит именно движением. То есть вот они летят, то есть, например, летят с севера на юг, это значит одна фраза, с юга на север, это там, к примеру, там другая фраза. Вот не более того. Так же и с рыбами, кстати.
0: Ну, да. Никто не молчит громче, чем рыбы. Это
1: конечно,
0: понятно.
1: Конечно.
0: Это понятно.
1: Я предлагаю, если вы не против, сегодня не забыть все-таки про наших радиослушателей. Я напоминаю, номер телефона. Да.
0: Да.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Вы можете звонить по данному номеру и спрашивать у Вилли Мельникова, в общем-то, любые вещи, которые касаются нашей темы. Напоминаю, что Вилли Мельников Сторквист есть вирусолог, поэт и муфтолингвист. Кстати, о муфтолингвистике мы поговорим несколько позже, но поговорим обязательно, да? Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, говорите. Здравствуйте.
3: Уважаемый Вилли, это Харрис говорит.
1: Добрый день, Харрис.
3: Здравствуйте. Привет. Вот у меня вопрос такой к Вилли. Дело в том, что я вообще с вирусами совершенно как-то, ну, не особо контактирую. Я занимаюсь собиранием занимается коллекционированием пузырьков различных лекарств. Вот. И поэтому, поскольку я мало чего знаю о вирусах, у меня такой к Вилле вопрос. Вот мы рассматриваем вот ученые вирусы как вот с точки зрения человека, да? То есть как вот вирус воздействует на человека. А если мы будем смотреть на все глазами вируса и щупать все ложноножкой вируса, то вот есть ли аналог для нас вирусов, вот аналог вирусов для человека, то есть такое же существо, которое воздействует на вирус, так же, как воздействует вирус на человека.
1: Понятно, спасибо.
0: Ну, то есть, если, конечно, я понял вопрос.
1: Это даже не важно, да.
0: На вирус, да, есть такое существо, и тут очень, кстати, хороший вопрос.
1: Хороший, мне тоже.
0: Очень хороший, грамотный вопрос.
1: Но я могу сказать вам, что я его формулировал почти неделю, и потом вот он шел в записи вот с этого магнитофона, который я включал. Но это я всегда веду честную игру, чтобы, да.
0: Понятно. Но, да, действительно, в этом смысле везде есть какие-то подобия чего-то, везде есть свои аналоги. В этом смысле мир, Вселенная, мироздание вообще абсолютно фрактально в себе, как принято говорить. О фракталах я еще позже упомяну, что это такое.
1: Да, хотя
0: бы. Да. И тем более науки фрактальной стереометрии всего 25 лет. Совершенно потрясающий симбиоз математики и живописи.
1: Вот это интересно.
0: Да, очень. Да. Но, к сожалению, вот в данном случае вот, жаль, что не телевидение, потому что больше надо показывать, чем рассказывать. Но...
1: Ну, в принципе, мы практикуем это. То есть люди, желающие посмотреть что-либо, они могут вот подойти сюда к окну и подзорные трубы мы будем периодически прислонять.
0: Я приложу к стеклу,
1: И, кстати, я могу сказать, что наши девки, которые тут тоже согласились присутствовать, разденутся и ближе к четырем утра будут показывать стриптиз вот в окне 14 этажа.
0: А или вот на балкончик вот там ваш выйти?
1: Там холодно. Нет, здесь.
0: Но это тепло почему?
1: Да.
0: Хотя я очень люблю холод.
1: Да, я тоже, вы знаете, Яна.
0: Хорошо.
1: Кстати, когда я буду уходить, извините, что первое, Вилли, не забудьте мне напомнить, чтобы я холодец для утренней смены поставил на балкон, пожалуйста, ладно?
0: А, холодец для утренней смены?
1: Спасибо.
0: Хорошо, это холодец из одной из этих девиц будет сделан. Понятно. Так вот, я все-таки попробую ответить на вопрос господина Харриса.
1: Да.
0: Полная аналогия, вот эта фрактальная такая аналогия взаимоотношений. Да, действительно, как вирус воздействует на человека, так же и в мире вирусов есть другие вирусы. Мы их называем бактериофаги.
1: То есть это уже не антитела, а это нечто другое.
0: Это именно это вирусы. Бактериофаги – это род вирусов, которые, правда, воздействуют не на вирусов, а уничтожают бактерии. Вот меня часто спрашивают, у тебя официальная, по крайней мере, специальность – вирусолог. Это микробиология, да? Вот я тут же говорю, что, ребята, поймите все это правильно. Дело в том, что разница между бактерией и микробом, то есть, и вирусом гораздо больше, чем, скажем, между животным и растением. И тот, и другой состоят из клеток. А бактерия – это отдельная взятая клетка, обретшая активность и такое революционное самосознание. Понимаете? А вирус – это вообще внеклеточная структура.
1: То есть бактерия, она вот, кстати, еще один момент. Все-таки она же является, ну, давайте назовем ее так, ну, чтобы было понятнее, хоть это и неправильно, назовем ее животным.
0: Животное.
1: Вот это, бактерии есть по сути свои коллективные все-таки животные.
0: Это одноклеточное животное.
1: Ну, коллективное. Или оно, это животное, может, скажем так, жить вообще отдельно, вот как индивидуум, то есть там, ну, в какой-то пробирке. Или все-таки ему нужны там друзья, товарищи, чтобы было с кем тусоваться.
0: Бактерия не может жить отдельно, то есть, безусловно, это отшельник. Но отшельник, который не может усидеть на одном месте, скажем, на одном квадратном ангстреме,
1: да.
0: Вот, а начать не начать... не может усидеть на одном месте, чтобы не начать воспроизводить себе подобных. Причем на редкость невидимых в мире людей целомудренным способом бактерия как бы начинает вступать в интимный контакт с самой собой.
1: То есть
0: начинает
1: это делиться, какой-то гермафродитизм, что ли? Или
0: нет, как, нет.
1: Или аналог гриба?
0: Делиться, вот. делиться. Вот, взаимная конъюгация вот, и также, или деление. Митоз и мейоз, это называется в биологии. Вот.
1: Вообще, действительно, метод очень такой хороший, но, с другой стороны, как же ласки, как же тепло женских рук? Он-то...
0: Ласкают друг друга, и внутреннюю стенку мембраны этой бактерии, ее органеллы. Угу. Митохондрии, комплекс Гольджи, вакуоли, ядро, цитоплазма. Вот все это, видимо, я так предполагаю, не доказано, но я так предполагаю, что с точки зрения двуногого и двурукого и одноголового вируса, вот, да. В данном случае меня, они должны как друг друга ласкать и побуждать, скажем, ядро, уговаривать ядро разделиться. Деление же начинается с ядра, с того, что на две фракции, не путать с думскими фракциями, по части лучше подчас иметь дело с бактериальными ядерными фракциями, чем с думскими. Вот. Но это другая область. И они уговаривают, органохором уговаривают ядро разделись. Скучно нашей бактерии, скучно. И вот тогда ядро соблаговоляет разделиться. С этого начинается вот это самое размножение, воспроизведение потомства этой бактерии.
1: Ну, давайте сейчас снова ненадолго прервемся. Да. Пойдем, я вам покажу, где у нас произрастает другое растение. О. Кактусик, из которого мы делаем сами текилку.
0: Потрясающе.
1: И мы продолжаем беседу с вирусологом, поэтом Вилли Мельником Сторквистом. Соответственно, давайте примем еще один телефонный звонок. Так сказать, в силу давней традиции. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
4: Саня, я пьяный внизу.
1: Да. Алло. Да, но это,
0: это... Явная вирусная передозировка.
1: Редактор звонил и сообщал, да. Ну, ничего страшного, можешь домой идти, да. Угу. Ой. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
5: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
5: Я бы хотел бы затронуть такую проблему, как проникновение на нашу общую маму Землю, иной жизни извне. Ведь большая вероятность встретиться с низкоорганизованной жизнью, ну, вот такой, как, например, те же вирусы, чем с более развитой, ну, например, как зеленые человечки и так далее. Но проникновение может произойти при помощи каких-нибудь, ну, падающих астероидов. Или, например, как обычно наши скинут какую-нибудь байду в мировой океан, а вместе с ней приедут иноземные природы. Так что стоит задуматься об исследовании всех сваливаемых на нас объектах на предмет иной жизни.
1: Понятно, спасибо. Действительно, недавно, кстати, вот в телевизионной программе «Совершенно секретно» проходил сюжет, который снимал мой корешок Андрей Егоршев. В общем-то,
0: Пацифик.
1: Да, съемки происходили в в Горном Алтае, в большинстве своем, куда в большом количестве падают вот эти вот отходы от ракет, запускаемых нами. Конечно, без всякого злого умысла они падают, но скажите, Вилли, где гарантии, что за тот момент, когда вот они проходят, пусть даже прохождение плотных слоев атмосферы, тыр-пыр, 8 дыр, высокие температуры, но почему слабый мозг человека предполагает думать, что, так сказать, термическая обработка убивает все живое и ему, человеку, вредное? Где гарантия, как вот позвонил наш радиослушатель, что там реально вот на ржавчине обгоревшей вот этой вот ступени упавшей не конкретно сидит новая какая-то жизнь.
0: Угу, вирус. То есть,
1: ну, не обязательно вирус. Это может быть, так сказать, искра, из которой в дальнейшем разгорится пламя. То есть, ну, вы, кстати, вот... Обратите внимание, что еще лет 5 назад такого демонизма, который царит сейчас, не было. То есть у людей были попроще лица. Те, кто выступает в диапроекторе, дикторы, вели себя скромнее. Сейчас вот действительно реальное ощущение, что это быстро подросшие, наглые, глупые дети. То есть явно новая форма жизни. Да. Где гарантия, что это вот не эти самые...
0: Дело в том, что эволюция да. это... Я понял, кажется. Дело в том, что вся эволюция, она же как склоняется к этому большинство ученых сейчас во всем мире, она... Вся эволюция, вся ткань эволюции состоит из отдельных революций. Угу. Революций. То есть... имеет мутационную природу, природу таких мутационных скачков, и поэтому, возможно, и дикторы, и подобные им братья и сестры по разуму, а может быть, почему-то обратному ему, просто, ну, может быть, не жертвы, им-то самим хорошо, им невозможно сказать, что они жертвы. Вот. Вспоминается данное Джорджем Бернардом Шоу определение ереси вообще. Что он считает ересью? Ересь — это попытка доказать помидору, что красное — это красное, а огурцу, что зеленое — это зеленое. Вот никто не согласится, что он такого цвета.
1: Иначе но тут опять, время... простите, я прекрасно понимаю, то есть, да, что вы это сказали. Ну, так, ради вот, ну, как говорится, ради того, чтобы провести сравнительную характеристику. Ну, да. Но я вот, к примеру, не сторонник вот аргументировать, ну, скажем так, визуализации чего бы то ни было. Потому что, скажем, для меня помидор может визуализироваться вообще как дыня желтая. Я буду считать, что я прав. То есть, ну, по
0: когда сути, он спелый, уже семенной, конечно, он желтый.
1: Я бы безусловно лучше вот аргументировал так. То есть, например, даже не запах, а твердость и мягкость.
0: А,
1: то есть,
0: возможно.
1: Вот, скажем, да, вот не... Ну, ну, мне кажется, это было бы доступней.
0: Джорджу Бернарду Шоу просто на стол не попадали ни желтые помидоры, да, ни фиолетовые огурцы, вот, что у нас, в общем, вполне возможно. Угу. Именно поэтому это сравнение выглядит в нашей ситуации довольно архаичным, устаревшим. Вот. А что до попадания к нам различной другой жизни, то, ну, во-первых, как сказал наш слушатель, если это этим заносчиком был астероид, то прежде всего от Земли бы тогда уже мало что осталось, и некуда было бы эту жизнь заносить. А еще раз, во-первых, кто сказал, что непременно этот вирус должен быть непременно вот такой протеиновой, белковой природы, боящейся температуры? Совсем не обязательно. Жизнь может базироваться как на углероде, кислороде, азоте, легко распадающихся при высоких температурах, так и, скажем, на основе силициума, скажем, силиконовая форма жизни, на основе кремния.
1: Скажем, да, это может быть вообще, скажем
0: или,
1: так,
0: какая-то... Или нейтринная природа, вообще не белковая,
1: да,
0: нейтринная,
1: да,
0: в виде,
1: да,
0: энергии, вот, в виде каких-то полей, полевая структура жизни. Она в воде не горит и в огне не тонет, как известно. Вот. То это будет совершенно не обязательно белковая природа.
1: А может быть, это будет нечто, что человек не просто будет не способен описать, да, вот, да, а просто не способен будет это даже заметить. Ну, как, к примеру, вот раковая опухоль, с которой можно жить там десятки лет. И
0: не...
1: То есть вполне возможно, что они уже сейчас здесь.
0: Кстати, вот, кстати, да, Саш, да, с точки... Извини, что опять я перебиваю.
1: Ничего, ничего. Но... Это я извиняюсь, я перебил, я знаю.
0: Нет, с точки зрения, опять же, эволюционных установок во многом, именно то, что мы сейчас привыкли называть человеческим головным мозгом, есть не что иное, как разновидность опухоли. Это именно опухоль, которая...
1: То есть головной мозг сам.
0: Головной мозг, да, это просто вид опухоли с точки зрения гистолога. То есть...
1: Кстати, я целиком, наверное, здесь с вами соглашусь.
0: Это опухоль сотворила и творит, и еще сотворит столько различных лесопилен и засек в истории планеты Земля.
1: А также вырубок.
0: Да, вырубок, пропилок, про плешин, просеков и прочих...
1: А еще про полот.
0: Да, и прочих сельхозугодий.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: Вернее, леспромугодий. Вот. Так что здесь настолько зыбка вот эта вот грань, что, как, чем называть, достаточно вспомнить вообще теорию панспермии, согласно которой... Сама человеческая цивилизация была занесена просто из космоса. Так простите, кто же в таком случае инфекция?
1: Ну вот тут есть еще несколько, ну, скажем так, ну, мнений, что ли, да, я вот хотел одно из них сказать. То есть, ну, представьте себе, что наши далекие... предки, да, вот те, которые жили еще в пещерах, у них было монозрение, то есть зрение было, конечно, стерео, но внутри
0: квадры, даже
1: сводилось, да, как в моно. Да, также и слух, то есть вполне функционально они могли слушать стерео, но мозг не тратил просто свои функции на вот воспроизведение, скажем так, и улавливание стереозвуков. Жили они, естественно, в пещерах. Да? Да.
0: Аппаратура тогда в Кроманьоне была еще некачественная.
1: Примитивная.
0: Да, абсолютно.
1: Вот, то есть люди, живя в этих, скажем так, горах, да, в скалах, они подчастую, так сказать, не подозревали, что вот место их обитания, среда их обитания, попросту говоря, является рассадником радиоактивности. То есть, например, могли жить в какой-то горе, где там попросту лежало энное количество здоровых глыб радия, ну и так далее.
0: Безусловно.
1: Вот. И опять же, как выше нами было сказано, планета не была столь мощно зашишена озоновым слоем, да, и да, проникали метеориты, все вот это, короче, летело, да, и люди чувствовали себя, хоть и жили... недолго, но опять же, это говорят наши, так сказать, современники, а я все-таки склонен верить документальным кадрам тех лет.
0: Да, да, в общем, хотя вот воспроизведение ужасное, но все равно.
1: Безусловно. Так вот, вполне возможно, что все болезни у современного человечества начались после того, как люди стали бороться с радиацией. А поскольку эта самая радиация являлась в то время неотъемлемой частью вот...
0: То есть, по идее...
1: Как... То есть, просто ее мало. Ну, к примеру, вот для нас мало, и мы, как птицы, которые постоянно несут яйца, но при этом не получают кальция. Сохнем, помираем. Вот, если ее немножко, да, то это все равно, что, знаете, ну, как не допить, тоже можно сдохнуть. А вот если, например, взять и всех людей переселить прямо вот в самый реактор, сделать там рестораны и посадить их там навечно, да? То есть где-то недели через две они дико загореют, вот, будут, конечно, все признаки облучения, но потом есть вероятность, что оттуда выйдут бодрые здоровяки.
0: Они будут, кстати, в буквальном, а не переносном смысле светиться от счастья.
1: Конечно.
0: Да.
1: Да. Вот где гарантия, что вот сама радиация это и не есть форма жизни, еще одна параллельная форма жизни. Угу. Да. Как вы думаете?
0: Радиация, ну, иногда даже кое-кто, какие самые горячие, отчаянные головы в среде атомных ядерных физиков, квантовых механиков, они даже выдвигают предположение, что частицы подчас, вот в ускорителе, да, они себя очень странно, как-то стадно,
1: ведут,
0: и, да, стадно, да, и или индивидуально себя ведут, а не существует ли в микромире вот этих частиц свой разум.
1: Потому... Я, кстати, сегодня, извините, что перебиваю вас, обязательно мы с вами подойдем к нашему радиостанционному реактору, и я покажу вам некоторые особенности его работы. Мы тут экспериментируем немножко. Так, простите, что перебил, просто интересно, это действительно очень будет интересно.
0: Да, да, да. И вот. И именно поэтому разум, по идее, возможен на различных уровнях обитания, даже в самых, казалось бы, необитаемых, наполненных, как это не парадоксально прозвучит, но тем не менее, наполненных вакуумом пространствах, тоже, на мой взгляд, и, кстати, не только мой, тоже есть свой разум. Потому что вакуум, он произвел из себя Вселенную и в то же время остался самим собой, остался вакуумом. А не проявление ли это высшей фазы разумности, как произведя что-то колоссальное, ну, такое колоссальное, как мироздание, ну, остаться самим собой при этом, то есть не опустошиться, остаться вакуумом, наконец. И в то же время дело неблагодарное, поскольку раз ты вакуум, вакуум стал почему-то синоним пустоты.
1: Да, это вот совершенно разные вещи. Абсолютно разные.
0: Вакуум настолько населен, населен, но если мы не видим этой населенности, почему мы должны считать это пустотой? Пустота зачастую бывает вот в этих самых... так называемых мозгах, которые мы с вами теперь условились считать одной из наиболее опаснейших раковых опухолей.
1: Ну что, я предлагаю снова буквально ненадолго отвлечься. Все-таки мне хочется сводить вас великореактору.
0: Там окошечко есть, да, чтобы посмотреть, как они частицы, как они вот...
1: Ну, там выбили его недавно, но нам это не помешает.
0: А, ну ничего.
1: Так что, да. Сейчас, так что, пойдемте, а сейчас пока музыка будет.
0: Роскошно, тут озвучена,
1: да. Девки станцуют.
0: Да, у них почили, получается, хорошо.
1: И, соответственно, мы продолжаем беседу с вирусологом, поэтом Вилли Мельниковым Вумсторквистом. Вы можете звонить и задавать ему ваши вопросы по телефону, номер которого мы неоднократно напоминали. И я думаю, что, может быть, обратимся сейчас к телефонному звонку, если вы, конечно, не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Алло. Алло. Алло, говорите, пожалуйста.
6: Алло.
1: Да-да-да.
6: Здравствуйте.
1: Доброй ночи.
6: Это Вася Солнцевский. У меня вопрос к господину Вилли.
1: Да, да.
6: Его личное мнение о возникновении жизни на Земле. Либо это какая-то инопланетная теория, либо это эволюция, либо это какое-то божественное. Вот. А второй вопрос. Как он относится... к расширению фауны за счет каких-то таких мифических животных, там, лохнесское чудовище и так далее.
1: Понятно, спасибо.
0: Очень интересный, незаурядный вопрос.
1: Да.
0: Да. И, ну, относительно... происхождение земной жизни. Тут я не специалист, а, наверное, такой же, как вы, интересующийся дилетант, и не мне здесь, может быть, квалифицированно судить. Конечно, могу я предполагать. Но частично я об этом сказал, вот, отвечая на вопрос предыдущего, позвонившего слушателя. Вот. Но я думаю, что все-таки нечто подобное, человекообразное существовало. Другое дело, что это человекообразное кто-то вполне, вероятно, мог просто вот изнасиловать снаружи, придя снаружи, и...
1: Простите.
0: То есть... Снаружи, извне, как говорят, очень емкое есть такое английское выражение, from beyond, вот, извне над, если вот по-русски нет, а в английском есть такое понятие, вот, извне над, вот, и... Кто-то пришедший и мог просто вот действительно учинить насилие над вот этими гоминидами, как принято называть.
1: Как?
0: Гоминиды. Угу. Гоминиды. Не гуманоиды еще, а еще их предшественники гоминиды.
1: Понятно, да.
0: Вот.
1: Да.
0: И навязать им превращение в нечто, ну... то, что мы привыкли называть разумной жизнью. Ну вот, хотя разумности рознь. И, например, когда, скажем, человека называют, ух, свинья, мне становится обидно, что... Мне становится обидно не за человека, а за свинью. Мне кажется, подчас свинью, ну, просто оскорбляют таким сравнением. Если, скажем, мой кот не Юрий что-то начинает вести себя как-то вот потакая своей кошачьей природе,
1: да,
0: что-то
1: да.
0: там пометит, ну, редко с ним бывает, но все-таки иногда вот эта кошность, она бывает слишком уж роскошностью. И я ему говорю: не Юрий, вспомни, ты же кот.
1: Ты же, да, не...
0: Это звучит гордо, что ты ведешь себя как человек.
1: Да.
0: Вот
1: да.
0: он задумывается на меня, долго пристально смотрит и очень надолго перестает это делать. Вот. Так же и здесь. Что касается там происхождения жизни, я еще раз говорю, что, скорее всего, это просто в процессе эволюции есть несколько узелков, каких-то вот осевых точек, то, что вот, например, философ Карл Ясперс назвал осевыми временами, и каких-то мутаций, другое дело, были ли они направленными, или они могли быть случайными. Вполне вероятно и то, и другое. Но были какие-то, видимо, революционные пункты, которые давали ответвления, направления. Ответвлений было множество, кстати. Многие из них просто не дотянули до нынешних дней. Кстати, ответвления есть и сейчас. Они сосуществуют. Есть разные люди, скажем, с нетрадиционными ориентациями, как мы принято их называть в разных смыслах. То есть люди с нетрадиционными ориентациями, они, скажем, в интимном плане, они, конечно, могут брать и воспитывать, растить какого-то ребенка. Но сами воспроизводить потомство они уже не могут. Но, вот, это еще одни тупиковые ветви эволюции.
1: Да, вот не считаете ли вы как раз, что именно то, что, о чем вы выше сказали, является, сказать, делом не отдельных субъектов, как-то вот это же принято так говорить. Да, ну а да. Что они тебя трогают? Они что тебя трогают? Это их личное дело.
0: Вот именно.
1: Вот. Но поскольку я являюсь, скажем так, представителем данной популяции, это, безусловно, мое личное дело.
0: И увы, я тоже.
1: Да, я могу, так сказать, одобрять или не одобрять, скажем так, высказывать свою точку зрения, как минимум, на эти действия. Вот. Почему-то вот эти игры в демократию довели до того уже общества, что эти люди, ну, не просто как какая-то экзотическая новинка, да, а попросту, как, ну, как, короче, говорят, обычные люди. Да не обычные они люди, а пидоры они. Вот надо своими словами называть это, эти явления. Иначе мы никогда от этого не избавимся. Иначе наши дети, которые должны будут так или иначе, на них ляжет вот эта нагрузка по продолжению популяции, да, они просто станут заниматься тем же только из-за того, что это модно, только из-за того, что это показали по телевизору. Вот в чем серьезная проблема. Да. Поэтому я считаю, что мы должны, просто обязаны говорить свое мнение в резких даже тонах, и имеем право.
0: Да, конечно. Независимо от того, на любительском уровне или профессиональном этим занимаемся.

0: Плохо вас слышно, извините. А вторая линия у нас вообще сломалась. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи вам.
0: И вам также.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот вопрос к вашему гостю.
0: Да.
1: Вот только что вы, на мой взгляд, затронули одну из важнейших тем жизни человечества, а именно, так называемые популяции видов вроде бы человеческих. Кстати, прошу прощения, меня так же, как и вас, зовут Александр.
0: Угу.
1: Вот.
0: Это так, ничего страшного, это ничего страшного, мне это даже льстит.
2: Это проходит даже.
1: И вот что, Александр, меня волнует. Ведь понимаете, вот эти, как вы их прямо назвали, пидоры.
0: Да.
1: Они ведь активно размножаются. И вот вы правильно заметили, что они размножаются.
0: Но тут, простите.
1: Не делением, а методом вовлечения. Вовлекая наших детей в свои гнусные, я так прямо скажу, игрища через экраны телевизора. Ну, телевизор — это, конечно, вообще бич нашей цивилизации.
0: Ну, это, извините, Александр, я бы не назвал это, конечно, размножением, да. Вот. Это скорее всего...
2: Это что-то вроде такого психологического клонирования.
0: Ну да, то есть вот, даже знаете, что это рекруты. Вот что страшно, рекруты.
1: Вот,
0: да.
1: Все правильно, но ведь в том-то и дело, что, понимаете, как бы там ни происходило, размножение, оно может быть как? Либо половым путем, либо делением клеток, либо, извините, черенкованием. Вот как гидра размножается. Ее рубишь, она разбрасывает свои эти листочки, и из них вырастают новые гидрочки.
0: Да, гидрочки.
1: Вдруг, понимаете, вот наши эти друзья меньшие, Пенкины все эти, потом вот этот, знаете, который без зубов.
0: Нет, ну фамилии давайте мы не будем называть, потому что, к сожалению, да, это, вы знаете, Саш, тут есть еще один момент, да, к сожалению, многие артисты, неплохие артисты, да, вот, например, упомянутый вами Пенкин, на мой взгляд, обладает очень хорошим голосом в плане вокала, у него все на месте. Что касается Беззубова, здесь тоже, я считаю его таким ярким весьма исполнителем, причем кроме шуток, да, и, скажем так, эти люди вынуждены, они поставлены в такие условия, что если, в общем-то, ты не пидор, то должен, скажем, играть роль такового. Вот, мы берем именно неприкрытую братву вот эту, то есть именно тех, кто конкретно вредит популяции, причем не популяции даже всего человечества, заметьте, а популяции нас, вот россиян, понимаете? То есть мне уже абсолютно искренне безразлично, я даже дико радуюсь, когда в каком-нибудь Бруклине, там, весь Бруклин будет голубого цвета. Я счастлив буду. Но вот у нас это нам не надо. Нам нужны здоровые, мощные дети, которые затем будут, так сказать... Все
1: правильно.
0: Да.
1: Ведь вы поймите, что к чему сейчас идет дело. Вот они нам вбросили эту заразу.
0: Правильно.
1: Вбросили.
0: Вернее, так, извините, Саш, снова перебиваю.
1: А папа наших пытается утащить себе, чтобы они им рожали, англичан, французов, американцев.
0: Саш, секунду. Во-первых, они ее не то, что бросили, эта зараза была всегда. Вот, и в партийных кругах в 70-е годы. Вот, и даже во время сталинского правления все это было. Другое дело, что они бросили нам не заразу, да, скажем так, они ее смогли оккультивировать и внести в массовое сознание на таком блюдечке именно с голубой каемочкой. Вот
1: да,
0: что. А девок наших действительно конкретно воруют. Вот. Но здесь я опять же хочу сказать, что, во-первых, стыдно быть таким мужиком, если у тебя из-под бока, если твою соседку, да, вот, украл какой-то англосак. Значит, дебил ты, а не соседка. Вот. И соседка, она, кстати, тоже... В общем-то, в данном случае не жертва, понимаете? Она не жертва. Просто вот этот вот...
1: Александр, да. Вот в этом отношении я что хотел бы вам сказать еще одну какую вещь. Вот смотрите, ведь когда я сказал, что они вбросили нам эту заразу, я не в том смысле, что они вбросили нам всех этих пидоров. Слава богу, у нас и своих хватало.
0: Нет, вот. Это не слава богу.
1: Нет, конечно, далеко не слава богу, но история...

0: Древней Руси знает такие примеры. Но вы понимаете, вот смотрите, я хочу вам сказать такую вещь. Гей-культура, особенно голливудская гей-культура, ведь она нам дала столько вот этих примеров, достаточно отвратительных. И там продюсеры, которые сняли, нашлись, это ладно. Но вот те люди, которые у нас это закупали, которые это привозили...
1: Транслировали, давали прайс под рекламу.
0: Да.
1: Но, кстати, вы знаете, Саша, вот тут есть еще один момент, вот, что мне немножечко меня насторожило. Вы сказали, вот это ваши слова, вы сказали такое выражение «гей-культура». Исходя из этого, вот это слово «культура» можно применить к чему угодно. Например, киберкультура, да?
0: Они же именно этим лейблом, именно этим, что у нас гей-культура.
1: Так правильно.
0: Лейблом они берут, молодежь.
1: А вы вот, например, сейчас, да, помогаете им. То есть вы сказали слово «гей-культура» не с той интонацией. Понимаете? Либо не надо говорить вообще их языком. Я же никогда, например, в эфире не упоминаю названия таких групп, как «Бзделки», «Унта», «Дрестящие», собственно, и «Иже с ними», то есть тех, которые наносят конкретный вред разуму, да? Вот, так же и здесь. Вот вы назвали это, я говорю, давайте назовем «киллер-культура», да, или там «культура убийства ребенка», например, да, и так далее. Безусловно, это на то и рассчитано. Звучит красиво, пишется через дефис. Да.
0: В этом отношении я честно скажу вам, что мне кажется, что прежде всего с этим должна бороться творческая интеллигенция.
1: А я считаю, что с этим должны бороться спецслужбы вначале. Вот, потому что...
2: Творческие спецслужбы.
1: Да, потому что дело в том, что хотим...
0: Ну, может быть, задача спецслужб побудить творческую интеллигенцию.
1: Признаем мы это или нет...
0: произведение.
1: Признаем мы это или нет, но, к сожалению, в рядах творческой интеллигенции...
0: Этого добра хватает.
1: Мало того, в общем-то, уже и, так сказать, и в соответствующих органах, то есть вот когда, например, вас позовут в тюрьму, надеюсь, этого не случится, вы не сможете дать 100% гарантию, что у вас следак вот именно не пидор, именно по своему половому признаку, понимаете? Этой гарантии уже никто не даст. Представляете, какой ужас?
0: Вот, а вы знаете, вот еще что я хочу сказать вам по этому поводу. Вот мне кажется, что, ну, вот привыкли все ругать проституток. А я считаю, что проституток нужно призывать в армию. Именно создавать отдельные женские батальоны.
1: Согласен.
0: Которые будут, извините, обеспечивать быт офицеров и солдат главное.
1: Это так называемые окопные массажистки у них должность. Кстати, знаете, я же выходил с предложением на мэра. Говорю, Юр, давай поставим, закажем великому русскому скульптору Церетели, в общем-то, монумент, фигуру московской проститутки, поставимую по ту сторону Петра Первого.
2: Без весла?
1: Без весла, просто вот она будет стоять, и так будет у нас памятник московской проститутки, потому что труд у них...
0: Из резины.
1: Да, из каучука. Но согласитесь, что труд наших российских проституток...
2: Из жвачки.
1: Самый тяжелый труд. Практически так же, как и труд автослесарей, да, вот. Есть такой, да, то есть, в принципе... Понятно. Да. Понятно, Саша. Если у вас есть какой-то вот еще вопрос к Вилли Мельникову, он с радостью выслушает.
0: И вот, вы знаете, я еще хотел бы спросить господина Мельникова вот еще о чем. Вот смотрите, появился компьютер, почти сразу же появился вирус, который уничтожает софт, программы компьютерные. А вам не кажется, что мы стоим на пороге энцефаловируса?
1: Какого?
0: Энцефаловируса. Ну, вирус, который будет поражать человеческий мозг.
1: Есть же уже там энцефалит, вот, безусловно.
0: Нет, это биологическая природа. А я имею в виду, что у нас ученые есть, и у нас, и за рубежом, которые очень много занимались психолингвистическим зомбированием. И не кажется вам все-таки, что вот та же самая эта контркультура, которую мы не будем называть культурой, и не будем называть чья она, своего рода разновидность этого вируса, потому что она поражает в первую очередь мозг.
1: Понятен, понятен вопрос.
0: Вот, понимаете, вот не пора ли вирусологам заинтересоваться вот этим? Потому что далеко не все вирусы имеют вот биологическую природу, ее легко понять. Вот на этот вопрос как вы могли бы ответить, сформулировать основные положения?
1: Понятно, спасибо, Александр, спасибо. Ну, да, ну, что, Виль, ну, добавите что-нибудь?
3: Я думаю, здесь не стоит просто путать слишком контрастные, взаимоконтрастные области нашего мира. Вот, и не путать немножко Божий дар с яичницей все-таки. Вот, поскольку, хотя эта идиома немножко устарела, на мой взгляд, поскольку в России сейчас все больше и больше увеличивается с все большей скоростью число людей, для которых яичница бывает просто Божьим даром.
1: Да. Я тут недавно, вот, понимаете ли, ну, думаю, дай проеду одну остановку на автобусе. Оставил водителя охрану, они сзади едут. Зашел, значит, в автобус и слышу такой разговор между двумя тетками. Одна другая говорит: ну что, вот селедочка у меня дома есть, сейчас сварим картошечки и сытненько поужинаем. Вот. А я, ну, только что, как всегда, не буду называть кабак, вы знаете откуда, да? То есть у меня тут креветки из усов торчат, я там в бороде где-то там застряла ножка, перепила, и я такой думаю: ой, какие мы разные люди. Позвонил в тревогу, значит, говорю, там типа: шеф, выпускай, дескать, бонзай на двери, а то сейчас, говорю, харчи сметну, быстрее вышел. Жалко стало теток.
3: Да, да, это была бы травма для них такая, если бы...
1: Конечно, если бы они увидели, чем человек, извиняюсь, чем человека рвет.
3: Чем человек жив.
1: Ну, давайте сейчас прервемся еще буквально на пару минут.
3: Да, хорошо.
4: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Ну и поскольку темы все-таки наши достаточно так безграничные, блуждая, так скажем, по коридорам теории, мы заходим то в ту, то в иную комнату, где, в общем-то, нас ждут совершенно разные люди с разными вкусами, пристрастиями, размерами тушки. Поэтому сейчас я хотел бы вас все-таки попросить рассказать им поподробнее о муфтолингвистике, что это такое есть, потому что я так приблизительно наслышан, но поскольку именно это приблизительно, не есть ли это всего лишь такая разновидность вот там этих многочисленных языков, которые пытались внедрять уже до вас. Я в том числе тоже вот постоянно, скажем так, в целях, так сказать, экономии энергии пытаюсь пользоваться аббревиатурами все чаще вместо каких-то длинных терминов и так далее. Ну, вам слово, конечно.
3: Да-да-да. Что до муфтолингвы, термин это мой авторский. Недавно я был очень польщен, когда узнал, что он входит даже в обиход профессиональных лингвистов, даже в РГГУ студентам, филологам, читая лекции, преподаватели даже говорят: вот есть такой стиль современной поэзии, как стихи, написанные на муфтолингве, и причем даже называют меня как автора, что ли. Конечно, я не претендую здесь на какое-то пионерство. Этим занимались и футуристы начала века. Бурлюк, Каменский, юный Маяковский. Ну, опять же, тот же Велимир Хлебников, с которым меня так-то, ну, не сравнивают, но реминисцируют так. Воспоминанчески так. Да-да-да. Он Хлебников, а ты Мельников. А, понятно, хлеб настало время молоть. Но нет, Хлебников все-таки я его очень чту, но непосредственно своим предшественником не считаю, поскольку у него была больше такая эпатажно-формальная игра со словами, и подчас неологизмы, ничего кроме такой сонорной игры звуков для усиления эффекта более понятной части текста не означали. А более в этом смысле мой непосредственный такой браток-предшественник это, как ни странно, Джон Леннон, который мне, например, гораздо более интересен, пусть меня простят ортодоксальные битломаны, но он мне гораздо более интересен именно как писатель и как поэт, нежели как вот рок-музыкант, и тем более один из Битлз. Вот поэтому Джон Леннон в 64-65 годах выпустил две книги «Spanish in the Wheel» и «Lennon in his own right», которые он написал, ну, конечно, на своем родном английском, но необычном английском, а на том английском, который я как раз называю муфтолинговый. То есть, что такое муфта? Это всем известный такой тип соединений, вот, муфта. Ну, наверчивается муфта в виде гайки, наверчивается на трубы, чтобы их соединить. Дамы когда-то прятали свои нежные ладошки, пальчики в муфту, меховые муфточки такие. Вот именно такой муфтой...
1: А полярники вот на севере одевали прямо на руки через заднепроходные отверстия живых птиц. Пингвинов, ну, чтобы дать...
3: Ну, это тоже были муфты. Тоже вот, муфты по принуждению такого.
1: Да, ну, а куда денешься, куда тут деваться?
3: А муфчиные пингвины, да.
1: Да, это
3: ужас.
1: Пингвинам муфты. Да,
3: а муфчиные, да. И замученные, очень созвучные слова, кстати. Вот. И поэтому в данном случае тот язык, которым я привык думать и которым я привык писать, ну, практически все свои поэтические тексты, я называю муфтолингвой, написанным на муфтолингве. Это не самоцель, это приемчик. Потому что здесь в качестве слова кентавры, слова неологизма, они образуются путем слияния двух и более слов, где муфтами, такими соединительными, служат один и более общих слогов и один и более общих смыслов. И идет такое омногомеривание вот внутреннего смыслового пространства высказывания, его цветности, колористики, иначе говоря. Ну, все, как известно, легче всего постигается на примерах. Например, да. Скажем, обычная русская поговорка «долг платежом красен», угу, на муфтолингве звучит так: «за должадность возвращедростью красна». Вот. Или, например, семейная идиллия: «я рукоприкладам, когда ты надоева». Или бизнес: «мне деньги концентратить разбавлень». Или предупреждение: «не всякая загля девушка сможет стать головокруженщиной». Вот это и есть муфтолингва. Вот.
1: Ну, здесь, конечно, я могу сказать, что для, скажем так, ну, человека нового, да, как-то это может показаться с правонабором каких-то не связанных попросту, да.
3: Это на первый взгляд.
1: Но только на первый, но вот
3: вдумайтесь.
1: Или даже, может быть, тут как раз хитрость в том, что не нужно вдумываться, а нужно принять это как, ну, как инъекцию с информацией, причем очень сжатую, в то же время яркую и, может быть, несколько резкую, но, однако, весьма действенную.
3: Да, видимо, да.
1: Может быть, что-то еще, вот, Виль, вы прочитаете из своих произведений?
3: Да, сейчас, ну, поскольку я в плане текстов миниатюрист и, в принципе, не пишу каких-то длинных стихов, то, да, конечно, одна из самых моих таких любимых, я считаю, это отдельные циклы поэтические. Я и называю тоже на муфтолингве. Например, один называется «Ясновидеокассета из Вавилондона», скажем. Вот. Другие «Определезвия и ощущепки». По-моему, здесь все достаточно понятно. Это просто на первый взгляд может отскакивать из-за того, что только непривычно. А так это такое многомерное высказывание получается. На мой взгляд, довольно все понятно. Непривычно, да, но это еще не значит непонятно.
1: А вот, скажем так, если вы найдете так, ну, большое число сторонников, учеников в этом смысле. Да, как вы считаете, вот овладевание?
3: А мне уже пишут в разных странах, вот где, да, поскольку я как-то нахожу больше отклик на то, что я делаю в дальних странах, чем в своем родном
1: отечестве. Это, кстати,
3: но...
1: еще один показатель. То есть дело в том, что и им-то весьма далеко до этого. Их примитивный язык, что английский, вот, что немецкий, он просто из него такого не слепишь. А это чувство зависти.
3: Но я же пишу на муфтолингве именно этих языков, поскольку прежде всего...
1: Ну... А можете вот какое-нибудь стихотворение, ну, к примеру, ага, были ли такие опыты, да, прочитать нам сейчас, ну, вот, на немецком языке, или чтобы его понял англичанин?
3: Ну, вот на муфтолингве я просто там по-немецки могу, да, прочитать, вот, какие-то свои стихи, вот, но там, например, о том же ночном городе, который сейчас за окном,
1: да,
3: но вкупе вот вплавленном в такой языковой гобелен. То есть в режиме нон-стоп, когда мне приходится выступать в различных там арт-поэзо-салонах, я вывешиваю лингвистический гобелен. То есть я в режиме нон-стоп, минут так 10, читаю на разных языках написанные стихи без пауз между ними. И люди видят такой узор. Я даже как-то вот этим летом выступал в одном ночном клубе, просто выступал, читая свои стихи. Mm-hmm. Люди первые несколько минут просто ошалело смотрели на меня, а затем это была лучшая награда, лучшая реакция на мои стихи, на их чтение. Стихи, которые я написал на разных языках. Вот, а поскольку для меня критерий знания языка — это способность думать о нем и писать на нем стихи в зависимости от твоего текущего настроя. Люди стали танцевать просто. Они воспринимали вот эти непонятные им языки просто как музыка. Просто стали танцевать. И потом говорили еще, и еще, и еще. То есть мне пришлось читать вместо запланированных минут 15-20 час-20 эти стихи. Я немножко подустал, но это было для меня великое награда в ночном клубе, казалось бы. Больше меня как-то вот те, кто знает меня, те больше меня знают именно вот как такого поэта-полиглота, который думает и пишет на вот тех нескольких десятках современных и древних языков, которыми я владею. Точнее сказать, они владеют мной. Вот. Но поневоле вот так вот я стал невольным заложником собственного полиглотства. То есть люди не воспринимают больше всего как эпатаж вот это мое полиглотство, и остается в стороне все те мои занятия в жизни, там, история архитектуры Москвы, прикладная математика, художественная фотография, без которых полиглотство не случилось бы. Вот такая особенность.
1: Ну да, все это звенья одной, скажем так, цепочки.
3: Одного моего арт-космоса, как я говорю.
1: При этом ведь находятся наверняка у вас такие персонажи, которые говорят, ну это, ну повезло ему так вот, типа вот он да. Там, типа вот, да.
3: Ну вот и причем более скажу больше, вот это самое полиглотство, не представляешь аж, какое отторжение у многих людей оно вызывает, вот дикое отторжение. То есть люди этого не прощают, очень многие. Кто-то восторгается, а кто-то не прощает. Вот, и очень много людей, я даже нескольких друзей за последние несколько лет потерял именно из-за этого, что, о, полиглот, ну, с нечистой силой связался. Вот
1: то есть, типа,
3: уровне,
1: типа
3: да.
1: Думают, что, как бы, человек просто выёшкивается немножко, да?
3: Ну, да, нет, ну, причем мы думали, что мистификация, там, даже книга из книги Гиннесса, ребята приходили, проверяли. Недавно вот из-за редакции «Огонька» приходили, тоже проверяли. Все, возили меня в Институт стран Азии и Африки. Там сначала пошли на одну кафедру, там, ирановедение, потом на кафедру африканистики. Все удостоверились. Но все равно, вот у некоторой части людей недоброжелательство остается все равно. И все равно к тебе относятся как к такой интеллектуальной опухоли, а не как к живому человеку. Вот. Это, конечно, удручает.
1: Ну, может быть, предоставим нашим радиослушателям возможность вот послушать все-таки ваши стихи какие-то.
3: Ну, вот я сначала на русской.
1: Музыка, если мешает, вы скажите, нет. Я Моцартом быстро сейчас отломаю все скрипки, нет?
3: Нет, Моцарта... Это...
1: Пусть играют. Типа,
3: это, да, одна из моих любимых музык. Это Моцарт. Сейчас я вспомню. Вот на русскоязычной муфталингве я уж не буду... Потом, если кто-то попросит, может быть, я вывешу свой многоязычный языковой гобелен.
1: Это уже вот в окно будет.
3: Это, ну, и в окно...
1: Чтобы люди подходили, уже подтягивались.
3: Это к утру. В данном случае окно под названием «Микрофон».
1: Да.
3: Ну, вот, например, из книги «Бортжурнал штурмана железнодорожного плавания». Есть такой у меня цикл стихов. Я их объединяю мысленно в книги. Ни одна из них пока не издана, но я надеюсь, что, может быть, доживу до чего-то подобного. Грёзно горек на горе Кармель, недозревший плод самообманго. Посадил ковчег на карамель капитан второго бумеранга. Раздробили ей неделишних глав и строй цели, бат почти у цели. И в утопке не горит фрилав, если маки рвал Макиавелли. Год кобылы любит ход конем, Ветербург — надменная колонна. Что в гостеприимени моем, раз пророчеств отчество бездомно? И на озаревности скачок подсознахарь не дает отсрочки. В оболочке радужный зрачок, радуга ж не знает оболочки. Из вержерла вырвало слегка пики из-под облачной опеки. Эпизодчий строит на века. плоско-пластилиповые мекки. Вот, вот это вот стихи на муфталинге. Здесь я стараюсь уже не читать их быстро. Или вот другое программное, большой очень цикл, поэтому я прочту лишь довольно краткий фрагмент. И как раз из ясновидеокассеты из Вавилондона. «Спороты порталы, в залы бьет со сцен взор, стих суфлер усталый, время драгоцензор, брагопенны цены песен, пенелопы, пытки мизансцены, прытки мизантропы. Ни единой строчкой строят мудрецы дом, озабочен бочкой, диагеноцидом, билетер без театра, бельэтаж без стен, но термы терминатора остывают бренно, впился в пьесах сведущ, занавес заноза, в склепа слепо немощь, поз апофеоза, свежий фарш из фарса в водевильной пудре, ловля в свете фарсов, ночь утра премудрей, рыбам плакать пресно, коль рыбак не слышит, неопределестно, откровензель вышит, безответер дул, с оскалистых воль, средь слепых акул, акулист, король». Кровопифий дрожь, ресторакул пьян, в запредельфы вхож, из яснов изъян, в преисподнебесье райские скептицы, прорицапля спесье, пёси и псиресницы, обессилен синтез симметризный мозга, с тонкий кожи спин срез, гумелилась розга, крот не зря не зряч, не погнать пером, кали-юнгу вскачь в архетипа дром. Ночь речиста, день нем, под посевы манны, страуспокоением, вспахивай барханы, птеродактиль, распишись в получении неба, оперившись, опершись крылом жирпотреба, а в сакраленный в алтарь приторный конфетиш. Сном по радуге ударь, вряд ли явь расцветишь. Руслом высохшей струны свяжем хрусткий наст мы. Сны ветхозаветрены от экклезиастмы. Сухостойко нескосим слог заветно едкий. Шерстикрылый херосим делает заметки. Это фрагмент. Вот это муфталингва.
1: Ну, действительно хотел сказать, вот я так, конечно же, не специалист, да, но тем не менее, будучи несколько при музыке, да, состоя, то есть, ну, как-то, в общем-то, начищая флейта знатным музыкантом, вот, да, хочу сказать, что есть в этом определенный такой ритм затаенный, учитывая, что это издается человеческим голосом, плюс выхватываются вот какие-то вначале обрывки смысла, а затем складывается, в общем, достаточно такая мощная, яркая картинка, да, то вот вы, так сказать, рисуете свои холсты очень, так сказать, хорошими, яркими красками. При этом.
3: Спасибо.
1: Ну, это как не похвала даже, а скорее вот то, что я вот чувствую.
3: Диагноз.
1: Да. Давайте послушаем мнение наших уважаемых, да?
3: Я даже боюсь, но все равно давайте послушаем.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло. Алло, алло.
5: Здравствуйте, Александр, ваш гость.
1: Доброй ночи.
3: Здравствуйте.
5: Вы знаете, слушал сейчас стихи.
1: Да.
5: И даже чуть не забыл тот вопрос, который хотел задать. Это стихи чрезвычайно для меня занятны, если их, ну, правильно называю стихами. Это потому что я спешу. А вопрос мой вот какой. Я звонила в предыдущий эфир, но мой вопрос не был понят. А вообще вопрос как к вирусологу. Вот есть такое занятное явление — функциональная неграмотность. Вы, может, помните, я спрашивала. Вот. Так не может ли это быть не следствие идиотского способа обучения, а некоторые инфекции или, что еще приятнее, вирус? Понимаете, что произойдет? Это будет дописьменное общество. Вот, понимаете, если жалко, конечно, России и другие страны, а если это глобально, как это интересно, исчезнет интернет, понимаете, мы получим какие-нибудь счета за что-то, за разговоры, там, газеты, а нам это все непонятно. А нам будут бесконечно объяснять тогда только как, по радио и по телевизору все время говорить, говорить, говорить, а мы же не будем запоминать. Смотрите, какая картина будет.
1: Но при этом все это не так мрачно, поскольку именно в моменты, когда, так скажем, обширные центральные средства массовой информации накрываются медным тазом, то у людей просыпается, скажем так, прежде всего самоосознание. Во-вторых, исходя из этого, их начинает, так сказать, переть со страшной силой на, скажем так, генерации собственных мыслей, что, в конце концов, самое главное на воплощение этих мыслей в какой-то визуальный объект.
5: А вы надеетесь, что это может когда-то обратиться опять? Возврат к письменности может быть возможен, а может, он вообще невозможен. Полное дурение. Только полное глобальное дурение навсегда.
1: Ну, давайте послушаем мнение.
5: Да, вот мне хотелось мнение, бы послушать мнение вашего специалиста, очень интересного человека.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.
3: Спасибо. Ой, ну что, да, мнение, что-то мое мнение относительно одурения, вот, то одуреть, собственно, можно и по принципу... Одуреть можно... И вот от совершенно непрошибаемого непонимания, скажем, тебя теми людьми, которых ты считал на редкость как-то адекватными себе, на редкость близкими, и вдруг они тебе преподносят такой пирожок, посыпанный сверху марципаном, содержащий горчичную начинку,
1: да.
3: Что оказывается... Ты, те люди, от которых ты меньше всего этого ожидал, если ожидал вообще, оказывается, тебя не понимают. Вот, вот тут есть от чего одуреть.
1: Извините, что перебиваю, ага. Как, например, прийти в музыкальный магазин и купить, соответственно, одновременно два компакта диска из серии «Воровской» и последнюю пластинку «Шаде».
3: Да, да, да, да, да. Да, именно да. Так. Или купить какой-нибудь сборник блатных песен на фене.
1: Да, да.
3: Вот. Кстати, это еще один из языков, который, в общем-то, я неплохо владею. Спасибо в школе молодого бойца, которая у нас была в Кушке, тогдашней южнейшей точке Советского Союза. Там всем заправляли выпущенные дослуживать из зоны уголовники. Вот они меня научили. И физически, и умственно этой фене. Вот. Также, да, сборник какой-нибудь фени стихов и... скажем, сборник поэзии Артюра Рембо, да еще и в оригинале.
1: Да,
3: ну
1: да.
3: Вот, вот то же самое, да. Вот. Но что до одурения до такой степени, чтобы, как говорится, назад в пещеры, назад к бесписьменным или дописьменным формам, то я думаю, что сейчас это каждый решает индивидуально. Жаль только, что все больше и больше людей как-то решают это индивидуально для себя в сторону, ну, позитивную, положительную по отношению к именно того, что вот обычно один журналист как-то назвал плюс люмпенизация всей страны. Люмпенизация не только имущественная, но и психологическая, ментальная, вот, мыслительная люмпенизация. Вот это, поскольку буквально люмпен, всем слово и люмпен буквально по-немецки означает лохмотья. Вот это олохмочивание разума, это гораздо более страшное, чем одурение. Одуреть можно, скажем, от бессонницы, от работы очень любимой.
1: От большого невозможно... количества, скажем, креветок съеденных.
3: Вот, да-да-да. Или да. От сознания того, что ты, скажем, куда-то там, понимаешь ли, при переводе твоих денег на какой-нибудь швейцарский счет, да. Куда-то запропастились проклятые $1.5 миллиона. Вот от этого, конечно, можно удуреть.
1: А откуда вы знаете?
3: Одуреть, а?
1: Откуда вы знаете?
3: Ты же мне в гостевой комнате недавно говорил. Ну, извини, что я не додумал. Это я в качестве примера. Ну, пусть все воспринимают, пусть как-то все воспринимают, ну, фигурально выражаясь. Вот. Ну, хорошо, я хотел сказать не долларов, я хотел сказать копеек.
1: А, да,
3: полутора
1: да.
3: Миллионов копеек.
1: Ради в качестве вот. Эксперимента были персланы и пропали. Да. Да.
3: Это я так ласкательно их назвал. Доллары,
1: да,
3: доллары.
1: Да.
3: Вот. И вот от этого действительно есть что одуреть, есть от чего одуреть, но другое дело, иногда одурение бывает очень терапевтическим. Организм, он же обладает бесконечными, как говорят вот в биологии, защитно-компенсаторными ресурсами. Угу. То есть он и защищается, и приспосабливается под что-то новое, неадекватное ему одновременно. И вот в данном случае от действия какой-то вот защитной реакции, которая направлена, безусловно, на то, чтобы организм уцелел и его владелец уцелел как индивидуальная единица. А уже потребности в этой реакции нет. А реакция все равно действует. Вот действительно тогда от этой самозащиты человек начинает дуреть. То есть, ну, по теням, по призракам, начинает палить из какого-нибудь крупного калибра. Хотя всего лишь призраки. Вот. А защитная реакция всего лишь действует. Вот такое вот, вот мания преследования. Это, скажем, тоже профессиональное одурение некоторых, некоторых слоев нашего сообщества. Я как-то проходил, мне случилось проходить, ну, просто шел по улице мимо проходной некоего банка по одному из московских переулков. Ну, я не мог обойти, потому что мне нужно было достичь некого места, пройдя именно по переулку, поэтому... Издалека я заметил, что у одного из подъездов, ну, я знал, что там какой-то банк существует, столпились только что вышедшие, еще не севшие свои роскошные лимузины, видимо, те или сотрудники этого банка, или те, кто имеет в нем счета. Вот. И вот я просто проходил мимо, бодрым шагом спешащий куда-то по делам пешеход. Какая их реакция на меня? Они говорили. За 5 примерно шагов, как к ним приблизился, они резко умолкли. Резко, как по команде какой-то, развернулись в мою сторону своими фасадами в темных очках и малиновых кепках.
1: Это что ж такое за люди?
3: Вот-вот-вот-вот. Повернулись ко мне. Именно так фасадами вот проводили, как будто я некий магнит с одним полюсом, а они имели в своих нагрудных карманах мощные магниты с противоположным полюсом. И как будто я их отмагнитил и вел. И отвернули, я потом оглянулся, интересно, они меня проводили взглядами и своими фасадами, повернулись по мере моего прохождения мимо них. Я обернулся, они отчитали примерно, ну, где-то 10 шагов я от них удалился, и только тогда они снова обернулись друг к другу и продолжали что-то обсуждать. То есть вот это, я считаю, очень опасная психогенная форма одурения. Одурение от переизбытка самих себя, от соуса, в котором эти самые тефтели привыкли вариться. Вот это тоже одурение. Вот. Есть такое одурение, которое еще почти 2 века назад великий классик назвал горем от ума.
1: Да.
3: Вот. Да. Это тоже, наверное, одурение. Вот. Но у всех на языке горе от ума, и почему-то никто не заикается о горе от неимения такового. Вот это действительно одурение. Когда патология становится нормой жизни, вот это действительно одурение. Ну, я так на это смотрю.
1: Ну, давайте еще, может быть, телефонный звонок, если вы не против. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Вася Солнцевский. И традиционно 2 вопроса. Вот первый вопрос вы не ответили так. Существует ли вероятность возникновения каких-то новых видов таких экзотических животных и записания их в фауну? Потому что, я знаю, в 1890 году была окончательно современована фауна, и думали, что больше нет животных. Вот. Но постепенно открывались какие-то новые виды животных. Существует ли вероятность возникновения занесения в фауну каких-то экзотических видов животных, там, лохнесское чудовище и так далее? Это первый вопрос. А второй вопрос. Как вы отнеслись к резкому колебанию популяционных волн в Северной Африке относительно кроликов? Спасибо.
1: Спасибо. Ну, второй вопрос я с трудом понял. Дело в том, что у нас в последнее время некоторые проблемы с этой лабораторией.
3: А, вот кроликов, да?
1: Да, расположены там, потому что, ну, кто-то в партию, то есть в вагоны, которые вот мы, так сказать, перевозили уже готовые к продаже тушки, просто покидал, заменил ее на кошачьи тушки. Вы владелец кота, это жестоко, но тем не менее, и в результате была дискредитирована наша торговля, поэтому сейчас идут разбирательства. А насчет первой части вопроса, если вам не сложно, ответьте, пожалуйста.
3: Но я еще раз повторяю, что я считаю себя не настолько специалистом в этой области, чтобы попытаться авторитетно на него ответить. Вот, я только, пожалуй, скажу, что, по-моему, постоянно возникают какие-то новые виды наравне с одновременным, синхронным вымиранием каких-то видов прежних. А что до снежного человека, лохнесского чудовища, саморазмножающихся летающих блюдечков, то и других всяких прочих лиц нейтринной национальности, вот, то здесь, я думаю, можно сказать, что возможно, какие-то мутации как происходили, так и происходят сейчас. И вот эти еще не классифицированные зверушки, они подчас убеждаются, что им просто опасно для жизни существовать в образе лохнесских чудовищ, снежных человеков, каких-то русалок, кикимор или какого-нибудь там Деда Яги. Или Змея Горыныча. Просто небезопасно для жизни. Поэтому они попросту принимают все чаще и чаще обычный, привычный всей гуманоидный облик. И если даже более того, если даже они примут этот облик, все равно им трудно себя не выдать. А они что-нибудь периодически выплескивают, независимо от своей воли, из себя такое, поскольку они этим дышат, но для них все равно как дышать. А они стремятся, как только можно, держать себя в руках, в ногах и прочих щупальцах, которыми их наделила их странная и противоправная с точки зрения вот обычных людей природа, но так или иначе эти щупальца не всегда наготове, и они все равно не всегда могут контролировать вот эти выплески и выдают себя, в общем, с ног до головы или с того, что у них вместо головы, до того, что у них вместо ног. Вот. И, ну, собственно, по себе знаю. То есть меня с детства называли мутантом. То же самое. Тоже. И как меня только не кликали. И котом бегемотом, и шпионом лохнесского чудовища, кстати. Так что я получил такой кумулятивный заряд подозрений, и в армии вообще в шпионаже на 6 разведок меня обвинили. Собственно, почему я, как я потом в Афганистане-то и оказался. Вот именно из-за этого. Вот. И получил я за всех них, вот этих братьев наших, только, извините, не меньших, а старших братьев по разуму, кумулятивный заряд за всех. Поэтому мне они все очень близки, собственно, ежедневные тяготы и тревоги того же лохнесского чудовища, этого недобитого плезиозавра, если говорить языком палеонтологии, или снежного человека, это реликтовые гоминиды, более того, живущие в одном из параллельных миров, и иногда имеющим глупость. Снежные люди тоже иногда допускают глупости. В связи с глобальным потеплением на планете снежный человек, в общем, появляется здесь все меньше и меньше.
1: Да.
3: Вот и поэтому я его здесь очень понимаю, поскольку и я во многом сам снежный человек, поскольку терпеть не могу солнца, тепла и вообще лета, и вообще теплого времени года. Терпеть их ненавижу совсем, да. Вот. Я в силу моего нордического по отцовской линии, отец мой был родом из Скандинавии, хотя мама русская, он мне передал любовь к именно зимним, заснеженным, заледенелым широтам. Поэтому я так не люблю лето, солнце, и они меня с детства не любили. Поэтому я прекрасно понимаю всю трудность. И больше всего голова. у меня начинает трещать и за себя, и за всех моих старших братьев по разуму, вышеперечисленных тогда, когда нас пытаются классифицировать. Иногда...
1: Кстати, вот,
3: меня... вот
1: когда происходит такая вот, да. Как бы классификация, да, да, то угу. волеполе-неволе начинаешь подстраиваться под то, что тебя ждут. Если твоему классу, твоей подгруппе соответствует определенный тип поведения, ты, чтобы, вот, так, в общем-то, этих добрых людей не огорчить, ведешь себя так, как они того от тебя ожидают.
3: Поэтому... Именно, именно. Да. Поэтому мне периодически, вот по себе знаю, опять же, поскольку на своей там шкуре, а точнее вот, вот чешуе, да. когда что на мне бывает, в зависимости от обстоятельств, я испытываю вот те воздействия вот такого вот банального, обыденного сознания на себе. Поэтому я иногда забываюсь, я выхватываю там одну из своих щупалец из кармана, скажем. Ой, извините, я понимаю, ой, извините, это просто была очень немодная перчатка, я просто ее перепутал там. Или, скажем, копыто спешу спрятать в ботинок, скорее одеть, оно слетает, и мне приходится срочно доращивать его до обычной ступни. Бывает, ну, бывает, да, действительно. Пятый глаз прятать в один из клапанов ушей. Чтобы его не было так откровенно видно. Я уже не говорю о четвертом и третьем.
1: Да, ну, вот, да.
3: Доводя число своих глаз там, с 5-7 до привычных всем двум. То есть я на себе это знаю. Это очень трудно. И вот говорю вам, как мутант мутантам, вот, что действительно очень трудно быть каким-нибудь Несси. Вот, и,
1: в этом сложном, и, прагматичном
3: и
1: мире.
3: И постоянно искать вот эту самую бедную Несси. Это как у нее же есть даже латинское название Nasiteras rhamboptericus. Вот постоянно искать свою вот эту вот возлюбленную, которая одиноко плещется в шотландском озере Лох-Несс, что, кстати, на гельском языке буквально означает «ворота в небеса», кстати, не что иное как. Плещется там одиноко, ждет меня, а у меня до сих пор нет английской визы в паспорте. Понимаете? Это очень трудно.
1: Понятно. Ну что же, Вилли, я думаю, что на этой замечательной ноте мы поставим точку в нашей сегодняшней беседе.
3: Да, спасибо, Саша, огромное.
1: Спасибо, что вы нашли время посетить нашу программу. Напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» был вирусолог, поэт Вилли Мельников-Сторквист. Правильно. Удачи.
3: Спасибо, доброго утра.
7: Если плачет грудничок и краснеет губ.

0: Я представляю наших сегодняшних гостей в студии. Это эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович. Здравствуйте, Александр Борисович.
1: Добрый вечер.
0: Это также психолог Вадим Михайлович Книга. Здравствуйте, Вадим Михайлович.
2: Вечер добрый.
0: И председатель независимой экологической комиссии при Институте аграрно-экономической политики Российской Федерации Денис Феоктистович Белуха. Добрый вечер, Денис Феоктистович.
3: Добрый вечер, Александр.
0: И наверняка многие наши радиослушатели задумываются, почему столь, в общем-то, люди странные и разные собрались сегодня все здесь, в одном месте, в этой студии, какие вопросы они будут решать. А вот попробуйте себе, уважаемые, проанализировать. Да? У нас сегодня в гостях кинолог, психолог и председатель экологической комиссии. По-моему, эти три направления жизни и науки человеческого существа, в общем-то, и являются теми тремя составными, из которых варится любая каша, как-то, значит, крупа, водица, да, сальца. Ну, я имею в виду сальца, соль. И поэтому, кстати, сразу говорю, посредством пейджера вы можете нашим гостям задавать вопросы. И, может быть, даже в прямом эфире мы с вами пообщаемся, если получится. Ну и, соответственно, первый вопрос я бы хотел адресовать к вам, Александр Борисович. Являясь председателем клуба «Псовая охота», собственно говоря, вы поддерживаете ли те традиции, которыми бредили герои фильма популярной комедии «Охота по-русски» или «Русская охота», что-то в таком духе. Насколько вообще атрибутика для вас важна? Поскольку я наблюдаю на вас, это вот время уже теплое, на вас это соболиная замечательная шуба, вот этот, правда, искусственный, но сокол. Я не понимаю, почему сокол на руке, когда, в общем-то, псовая охота. И вообще как-то вот вы выглядите действительно как прям витязь сошедший буквально. Вот объясните, насколько все-таки для охоты, пусть не только псовой, а вообще любой, вот, важна атрибутика, антураж.
1: Ну вот вы знаете, на эфир я приехал практически вечерней лошадью с охоты, поэтому я не успел приодеться в свой костюм праздничный. Вот. А вот эта соболиная шуба, она поймана буквально вчера, она еще бегала моей собакой. И вот я решил, значит, таким образом доказать, что охота, она как бы вот приносит свои плоды, весьма ощутимые. А по поводу антуража, вот данный фильм, он снят просто, я бы так сказал, практически с натуры. Потому что каждая охота, она проходит, ну, если не так, как в этом фильме, то я бы даже сказал, еще похуже. Вот. Поэтому я думаю, что здесь данный сюжет, он немножко сглажен в некоторых местах. Но, в общем-то, является просто практически, как бы это так сказать,
0: прототипом реальной, вот, да, реальной, да, ситуации. Да. Вы знаете, я вот наблюдал в момент вашего монолога за глазами председателя независимой экологической комиссии при ИАПРФ Денисом Феоктистовичем Белухой. Вот. И видел, что вначале в его глазах была такая, ну, как какая-то доля, может быть, неприязни, поскольку вроде охота, экология — это вещи, ну, несопоставимые в какой-то степени. А вот в момент, когда зашел разговор о прототипе вот данных героев и реальной ситуации, глаза нашей Белухи, они как-то прям подобрели, и, видимо, я просто по себе знаю, что меня приглашали неоднократно на охоту, я вообще не убиваю животных, из принципа никаких червяков, всех перешагиваю, поэтому в тот момент, когда вот они вылезают из нор, из асфальтных, в момент наводнений, моя походка становится странной, люди издалека не понимают, почему я делаю такие странные шаги туда-сюда, а я просто перешагиваю червяков, всем советую это делать. Вот. Но меня успокоили. Я говорю, я на охоту не поеду. Что вы, стрелять не буду? Мне говорят, до охоты дело не дойдет. Может быть, так по банке один раз пальнем, да разъедемся, до убийства животных дело не дойдет. Но все-таки, с другой стороны, существует масса ведь доказательств. Вот телевизионные кадры. Мы видим, например, охоту на нерп. Там, да? Вот. Также, например, наблюдаем охоту за зайцем. регулярно, по-моему, это один и тот же, вот он уже его ловит, да, и так далее, все-таки...
1: Да, у нас есть такие, они живут в одном и том же месте, периодически ловятся.
0: Ну, а вот скажите, вы считаете, что все-таки традиции вот охотничьи, они целиком рухнули, или...
1: Ну, я бы так не стал заявлять, что они рухнули целиком, все-таки какие-то отголоски до нас еще дошли, мы стараемся их сохранить.
0: Ну, например, вот это очень интересно нашим радиослушателям будет знать, потому что ведь, вы поймите правильно, например, если уроженец, скажем, Киева, да, сядет в купе с уроженцем Минска, да, то они по-разному порежут шматок сала. И в зависимости от того, как грамотно будет порезан этот шматок сала, они, в общем-то, зависят их миролюбие в дальнейшем. Вот эта длительная поездка, скажем, в Якутию, да, вот. Поэтому и здесь ведь какие-то явно традиционные моменты интересуют. Может быть, моменты, связанные с какими-то, ну, суевериями.
1: Ну, да, да. Вот по поводу сала я хочу сказать, что я думаю, что в принципе это, наверное, все равно, как оно порезано. Главное количество нарезанного. Вот. А по поводу суеверий, да, у нас есть разные суеверия. Выходя, например, утром в поле с собакой, например, лучше собаку покормить. Особенно вот если это такая вот совсем породистая борзая, потому что если вдруг ее не покормишь и станет заяц, она может его поймать и съесть. Тогда как бы нечем будет вечером, значит, ужинать. Вот. Тем более, если этот заяц еще один-единственный, который там живет, наш, то совсем трудно получается. Вот. А по поводу остальных суеверий, ну, что я могу сказать? Ну, Денис Феоктистович, я могу, например, предложить просто съездить с нами на охоту. Может быть... Его это заинтересует.
2: Вы знаете, Александр Борисович, при всем уважении к вам, Александр, кстати, заметил.
1: Борисович.
2: Александр, Саша,
0: в смысле. Можно просто Александром, а то мы запутаемся.
2: Заметил действительно некоторую неприязнь в моих глазах. Вы, пожалуйста, все-таки снимите вашу шубку, потому что, ну, сами понимаете, здесь в студии... сидеть и наблюдать. И при всем уважении к вам.
0: Да. Много ворса будет. Вот. Я хотел вот какой затронуть все-таки момент. Скажите, вот теперь уже это я обращаюсь, видимо, к психологу, к нашему, к Вадиму Михайловичу Книга. Вы не случайный гость сегодня нашего эфира. Я знаю, что в одном из московских издательств в целях рекламы, это моя новая формулировка, лень говорить в целях отсутствия рекламы, я всегда говорю в целях рекламы. Я не называю, естественно, издательство. Ваша книга называется «Обряды и обычаи различных видов охот». И в частности, вот у вас там в «Псовой охоте», именно в разделе «Псовая охота», написано, что нужно каким-то образом отпедикюрить или отманикюрить вот коготки гончих вот собак. Я, может быть, делаю какую-то ошибку, Александр Борисович, меня поправляйте, потому что гончие, борзые для меня одно и то же. Я очень туго. Они несколько плосковаты, а другие толстоваты.
1: Ну, смотря что, как бы считать плосковатым и толстоватым, я думаю, что они все плосковатые.
0: Ну, в общем, да, я просто боялся, как-то хотел сыграть демократического.
1: Ну, вот, ну если, в общем, да, абсолютно.
3: Речь вещи. Зашла о моей книге, да. Вот, в которой действительно есть такая глава, посвященная именно культуре и исторической подоплеке того, как происходила охота и психологический аспект этого явления. Как бы. Для российского человека охота, особенно для российского мужчины, да и как бы и женщины тоже, это была необходимая часть разгрузиться, отойти от своих проблем, подумать о том, как покормить свою семью, это что касается бедной части того населения, а что касается о богатой части, то есть о дворянах и прочих. Это был своеобразный обряд, вот, который снимал многие психологические проблемы, хотя, в принципе, в то время их было как бы меньше, чем в наше время. Поэтому в данный момент охота как бы должна стать неотъемлемой частью, да и сейчас как бы вот появляются новые русские, те самые люди, которые потихонечку приобщаются к этому делу. Вот, допустим, наш Святослав Федоров, знаменитый глазник, офтальмолог, имеющий шикарную клинику в Москве.
0: И мощное ружье у него хорошее.
3: Да, человек, который буквально не может жить без этого занятия, как его жена. Вот мы помним с вами, на Новый год была как раз все как бы Новый год люди отмечают в кругу своей семьи, а этот человек не может Новый год отмечать в своей семье. Он поехал вместе с женой, они очень торопились, именно на охоту. То есть в 12 часов ночи, когда бьют куранты, Станислав Федоров поехал на охоту. Вот я понимаю, это настоящий русский мужчина, мужик. И таким надо, конечно... Вот, вот психология русского человека.
0: Вот, кстати, уже приходит сообщение на наш пейджер. Причем сообщение достаточно злободневное. Вот следующее. Для вашей передачи, то есть, ну, имеется в виду для нас, я нашел собаку породы колли. Как говорят знатоки, ему 3 года. Понимает почти вся команда. Но держать его не имею возможности. Откликается на кличку Джой. А что мне с ним делать? И дальше дан телефон. Я думаю, не будет ущербным телефон назвать. 471-73-25. Подпись Михаил. Вот, Александр Борисович, вы все-таки не специалист по собакам колли. Вообще колли, насколько я знаю, это искусственно выведенная порода. И вот знатоки, действительно, кинологи выступают против них. Я даже знаю, что и вы в свое время по молодости участвовали в акции «Убей свою колли». Вот, ну, потом, я знаю, вы раскаивались все-таки, то есть, но тем не менее, все-таки животное, как говорится, создал, значит, ответственность надо нести, поскольку создал человек, там пипетка, пробирка туда-сюда, то вот то, чего делать со зверьком, чего делать и как вообще быть?
1: Ну, в общем, Михаилу я, наверное, могу посоветовать обратиться в Московский городской клуб служебного собаководства, я думаю, что ему так помогут. Я думаю, что узнать телефон, к сожалению, не взял с собой сейчас вот на эфир. Телефон по 09 несложно, ему подскажут и помогут. Я думаю, он сможет пристроить эту собаку. А по поводу того, что я к ним плохо относился, ну, был у меня такой период 60 лет назад, когда я был еще только начинающий, так сказать, кинолог. Сейчас я уже достаточно...
3: Зрелый.
1: Ну, я бы даже сказал, такой опытный. Вот, и известный.

0: это не особо хорошо. Ну, что же теперь делать?
1: Ведь
0: ну,
1: модная была собака, вот вспомните.
0: За столько лет, да, вот Лесси, в общем-то, я думаю, что этот фильм сделал ей большую рекламу в свое время. Ну, за столько лет, я думаю, что эта порода настолько себя изжила, как бы, ну, есть, конечно, некоторые, я бы сказал, раритеты, которые до сих пор держат эту собаку. Ну, что же делать? Не будем им мешать. Может быть, что-нибудь они докажут. Но я считаю, что порода достаточно бесполезная.
1: А вот я хотел обратиться к Денису Феоктистовичу Белуха, председателю независимой экологической комиссии. Я знаю, что вы, как эколог, очень рьяно выступали вообще против всех вот искусственных производных природы. Ну, к примеру, против искусственных освежителей воздуха в соответствующих комнатах, да, туалетных. То есть вы вообще ярый противник всего искусственного. Вот. Но однако... все проводимые ваши вами акции, вот на Тверской, я помню, по-моему, 6 лет назад вы ее перекрывали, тоже как раз против тех же самых собак Коли, они ни к чему не привели. Ваше мнение, почему это? А затем мы обратимся к нашему психоэксперту Вадиму Михайловичу Книга, чтобы он попробовал проанализировать эту ситуацию о тяге людей к искусственному.
2: Знаете, видимо, вот эта вот проплаченная реклама, будем говорить прямо, ничего не скрывая, я имею в виду фильм «Лесси».
0: Вот это ужасный фильм, этой, просто отвратительный.
2: Да, вот этой породе, искусственно выведенной, она оказалась более действенной, нежели наши энтузиастские потуги вот выходить на улицы, собирать, организовывать здравомыслящих людей. Они, к сожалению, вот так вот позабыты. Но это вовсе не значит, что мы не останавливаемся. Почему мы против всего искусственного выведенного? Потому что это нарушает естественный баланс в природе. Каждый зоологический вид, который придумала сама природа, скажем так, он зачем-то природе нужен. Он зачем-то нужен человеку. То есть человек, который имеет боржую, да, в своем доме.
0: Обычно не одну даже.
2: Да, чаще всего это пара борзых.
1: А то и свора целая. Вот.
0: Да, обычно даже.
2: Он понимает, в чем красота этой собаки, в чем ее прелесть. Те, кто является хозяевами таких собак, как Колли, они придумывают всю ее прелесть сами.
1: Вот то, что мы... Извините, что я вас перебиваю, Денис Феоктистович, но тут все-таки, вот смотрите, человек, он же тоже производная природа.
2: Да.
1: И, может быть, его создание, своего рода, ну, он посредник между природой и вот этими искусственными созданиями. Или это уже вот посредничество считается таким оргстеклом мощным между естеством и вот натужной пышностью бантов?
2: Ну, сам человек — это, понятное дело, естественное создание природы. То есть человек существует как в четырех основных расах, правильно? Вот все скрещивания между особями человеческого пола и получение таких гибридов, как метисы, мулаты или кто еще, все они носят исключительно эстетический характер, то есть приятно на этих людей смотреть. Никакой расы они, естественно, не являются, так же, как колли, так же, как левретки, и все подобное придуманное, так сказать, собачковедами, вот, не знаю, что как назвать, каким словом. Александр Борисович,
0: по поводу левреток я бы с вами поспорил, потому что порода достаточно интересная.
1: Она интересная.
0: Выведена для определенных целей и достаточно древняя.
1: Скажите, пожалуйста.
3: Ну вот как бы пришло время вмешаться психологу.
1: Да, это Вадим Михайлович Книга, психолог, хочет дать пояснение.
3: Да, ну как бы гибридизация, она шла не только в области собак, так сказать. Это... есть такое направление, как селекционерство, когда происходит селекция цветов. То есть человек как бы изначально всегда хотел приблизить природу к своим потребностям. То есть к своему вкусу приспособить. Это очень важно. И тем не менее, я вот эти нападки совершенно не понимаю по поводу четырех рас. Потому что как бы...
2: Это не нападки, простите, Вадим Михайлович, это объективная реальность, в общем-то, я говорю, это факты.
0: Я бы даже сказал, да, документально подтвержденные.
3: Но,
1: в общем-то, я тоже согласен.
2: В Москве в полной мере представлены, кстати, вы можете их наблюдать.
3: О чем вы говорите? Смешение рас – это как бы новые крови, смешение новых генов. То есть это дает как бы... То есть, в принципе,
1: обновление,
3: это политический вопрос.
2: Это та же левретка, получается.
3: Что левретка?
0: Да я бы сказал, даже хуже, чем левретка. Левретка, хуже, в общем, это благородная собака.
2: Да.
0: А вот смешение рас
1: неизвестно. А вот,
3: Нет, но левретка как бы...

0: Насколько мне известно, хоть я не кинолог. То есть эта порода как бы возникла сама по себе. Кто ее выбрал?
1: Нет, вряд ли. Я думаю, что вряд ли она. Да, это плод, так сказать, долгих экспериментов.
2: Поисков селекционеров.
0: В чем, собственно, заключается деятельность вашего клуба? Хотел бы я узнать.
2: Нет, простите, Вадим Михайлович, я просто прежде хотел немножко затронуть вот два вопроса, которые меня взволновали. Первый вопрос — это вот все-таки о папе и маме, ну, возьмем Колли, да? То есть вы, Александр Борисович, хотите сказать, что их человек заставил насильно скреститься? Ну, то есть они не воспринимали друг друга как партнеров
1: сексуальных? Я это не просто могу сказать, я могу это авторитетно просто заявить.
2: То есть так бы вот в дикой природе, как себя воспринимают в дикой природе разные породы животных под названием собак? Вот, скажем, овчарка и вот тот второй, который Ева.
1: Ну, в общем, они неплохо себя воспринимают в дикой природе, но я думаю, что вряд ли в дикой природе возникло бы такое смешение абсолютно просто неподходящих друг для друга партнеров. Поэтому на это мог только додуматься, до этого мог только человек с его извращенными
0: изысками. Можно как бы я вмешаюсь? Как бы природа, конечно, она сама поставила ограничение. То есть мы знаем, что кошка не может смешаться с собакой.
1: Я думаю, что при большом желании может быть.
2: Извините, что я перебиваю вас, но я совершенно честно могу вам сказать, что я однажды подъехал к дому, при этом был свидетель, мой товарищ, мы сидели в автомобиле, и я уж собирался выходить, и мы наблюдали реально, что, в общем-то, собачка вот с кошкой прямо под скамейкой. Я это видел собственными глазами.
1: В принципе, это достаточно распространенное явление в последнее время. Особенно сейчас пошло, я бы сказал, такое полное развращение, деградация.
0: Ну, как на уже известно, уровне. Что
1: не только у кошек и собак, к сожалению,
0: все наши домашние людей. Животные, видимо, глядя на своих хозяев, имитируют как бы.
1: Конечно.
0: Они в полной мере стали повторять какие-то совершенно неестественные, повадки, извращенные повадки людей.
1: Я бы сказал, воплощать тайные мечты своих хозяев.
2: А не может ли это привести к тому, что в дальнейшем мы увидим скрещивание, например, собак с какими-то уже пешеходными птицами, как-то голуби. Но если голуби, это же та же перчатка, она же ходит, не летает.
0: Я вот не знаю насчет Александра Борисовича, как у вас с медицинским образованием.
1: С медицинским у меня все отлично просто.
0: В таком случае вы, наверное, знаете, что как бы из двух отрядов как бы животные не могут смешаться. Вот волк может с лисой смешаться, лиса
1: опять же,
0: с левреткой.
1: В естественном, значит, состоянии нет. Но если туда как бы влезут опять же все эти люди, которые влезают постоянно, куда их не просят, то, в принципе, может быть такое, что скоро у нас собаки начнут класть яйца.
0: Ну, как бы сейчас известно, что есть генетическая инженерия, когда там выводят совместно как бы смесь там кита с
1: дельфином. Ну, сейчас много всяких разных безобразий, да. Клонирования, например.
3: Простите, Вадим Михайлович, я вас перебью. Если бы вы знали о реальных последствиях, скажем, Чернобыльской катастрофы или деятельности космодрома Байконур, о реальных цифрах, о всех, так сказать, химических новых соединениях, которые появляются в природе в результате деятельности этих заведений, вы бы поверили и не в такое, смею заявить. Мне очень забавно слушать все, о чем вы здесь говорите, но наша экологическая комиссия, которая занимается совершенно серьезными вопросами, и мы оперируем, мы и с МЧС сотрудничаем, и с Министерством вооруженных сил.
2: Кстати, с обществом по охране памятников, я знаю, подписан контракт.
3: Да. Ну, это у нас под отдел занимался, я...
2: Кстати, вот я
1: извиняюсь,
2: сразу два сообщения пришло к нам на пейджер. Первое, это меня поправили. Пешеходные птицы, это все-таки пингвины. Спасибо, до свидания. Согласен, но это пока. Все-таки я считаю, что в ближайшее будущее...
1: С нашим развитием генной инженерии, конечно. Ну, все будут птицы пешеходные.
2: Да, не исключено, что, в общем-то... И далее вот к Вадиму Михайловичу такой. Вадим Михайлович, я понимаю ваше обсуждение насчет породы собак, но Колли — это нянька. И что бы они ни говорили, это самое добродушное животное, с уважением, Яковлев. В принципе, вот я по себе могу судить, будучи, скажем так, весьма человеком опасливым, то есть я, например, когда иду гулять, я одеваю хоккейные щитки ниже пояса, чтобы собаки всякие, одеваю ракушку, ну, в смысле, не автомобильную,
1: понимаете. Это, кстати, очень важно, да, ракушка, это просто в последнее время.
2: Вот, и, собственно, передвигаюсь только в таком виде. И действительно, я пугаю всех собак, кроме, скажем, Колли и почему-то такс. Вот, не знаю.
1: Ну, такс, вы зря их не пугаетесь, на самом деле. Это ужасно страшная собака.
2: То есть может все-таки вцепиться.
1: Прыгучая, да, потом она, так сказать, сразу кусает, не предупреждая. Поэтому достаточно опасная такая собака. Угу. Немцы же вывели как бы.
2: Вот и сразу еще хотел задался вопрос ближе к левреткам. Правда ли, что для левреток была выращена специальная порода микрозайцев, за которыми те должны были охотиться, чтобы как-то поддерживать свою спортивную форму и резвить своих хозяев? Или это все-таки легенда?
1: Ну, на самом деле, я думаю, тут вопрос поставлен неправильно, потому что в определенные периоды эволюции существовали разные как бы подвиды зайцев, и в данный момент, в тот момент, когда была выведена левретка, в основном как бы преимущественно бегали микрозайцы. Поэтому большие борзые были как бы не нужны, поскольку они все-таки очень емкие, и их тяжело транспортировать. А левретку с ней проще, значит, ее в рюкзак засунул и вперед.
2: А она может также быть, вот имеется в виду, с точки зрения охоты, достаточно, в общем-то, эффективная.
1: Смотря, если, так сказать, микрозайцы, микролисы, микроволки, то, конечно.
2: Так нет, я вот сегодня только мы рассуждали о том, что ведь выведены уже микрокони, совершенно лысые. Кстати, вот вы, как кинолог, вы все-таки связаны с животными в какой-то степени, не могли бы вы пояснить? Мы так и не пришли к консенсусу с предыдущим собеседником, который был до вас у нас в гостях. Почему все-таки все мелкие животные мусорят, я имею в виду, вот, отходами своей пищевой деятельности гораздо чаще и больше? Я поясню. Мы сюда, в коридор, запустили 18 лысых микроконей. Вот, держали их сутки, а затем запустили одного большого с Нового Арбата на прокат и держали его тоже сутки. Так вот, за 18 мелкими пришлось убирать гораздо больше. Хотя по объему, потом мы сверяли по весу, они составляли 1/10 часть крупного.
1: В общем-то, если 18 мелких вместе собрать, они, так сказать, равнялись бы?
2: Нет, 1/10 часть, представляете?
1: Ну, я думаю, что проблема мелких животных, у них, так сказать, я думаю, что есть комплекс определенный по тому поводу, что они мелкие. Им это доставляет определенные проблемы. Им все время обидно, что вот как бы они мелкие, их никто не замечает, проходят, ногами шпыняют. Поэтому они такие злобные, от этого характер у них с возрастом портится.
0: С психологической точки зрения, в принципе, самозащита, естественно.
1: Да, да. Поэтому я думаю, что
0: чем меньше животные, тем надо больше, как бы, вот моська и слон.
1: Чем меньше на них обращают внимание, тем больше они сами на себя обращают внимание всеми подручными средствами.
2: Так, а вроде бы им невыгодно в целях маскировки все-таки животные.
1: Ну, может быть, им хотелось, чтобы на них все-таки обратили внимание с точки зрения, чтобы пообщаться.
3: Оценили их беззащитность, наверное.
1: Ну, я думаю, что
0: насколько я понимаю, лаял для того, чтобы слон как бы на нее не наступил случайно.
1: Я думаю, вряд ли из-за этого. Я думаю, здесь какой-то есть другой повод, все-таки более серьезный. Ну, я думаю, чтобы слон обратил на нее внимание.
2: Вот следующее сообщение пришло на наш пейджер. Какого цвета должен быть костюм для дрессировки собак на злобу, спрашивает Матвей. Вот в самом вопросе, мне кажется, заложена некая агрессия. Я опять вижу недобрый блеск в глазах Дениса Феоктистовича Белухи, потому что... Да, извините, что я перебил.
1: Я думаю, что цвет как бы здесь не играет роли. Это, опять же, тут выходят наружу те скрытые, я бы сказал, комплексы у людей, когда они начинают натаскивать собак на то, чтобы собаки кусались, бросались, дрались, рвались и так далее. Некоторые, между прочим, зарабатывают неплохие деньги этим. Поэтому я думаю, что, в принципе, сам костюм, он как бы не нужен. Если собака нормальная, если она хорошо относится к своему хозяину, я думаю, что в критической ситуации, в критические моменты, она защитит своего хозяина. А в другие моменты, когда это все делается просто вот ради потехи, ну, в общем, я могу так сказать, что, в общем, все равно какого цвета костюм. Главное, что там под костюмом, как бы, и что хочет человек. Потолще это обязательно, потому что зубы, так сказать, они все-таки имеют.
2: У мелких животных мелкие желудочки, поэтому желудочки не выдерживают. Вот такое сообщение. И вопрос.
1: Тут, так сказать, я могу посоветовать поменьше кормить мелких животных, чтобы их желудочки выдерживали.
2: Вопрос господину Белухе. Господин Белуха, как вы смотрите на то, что в рекламных роликах безобразно используют животных, спрашивает вас господин Красков. А вот прежде чем вы ответите, Денис Феоктистович, вот вопрос к Птягину Александру Борисовичу. Mm-hmm. Александр Борисович, вот да, вы конечно. Председатель клуба «Псовая охота». Да? В клубе наверняка у вас огромное количество злобных псовых собак, специально обученных.
1: Нет,
2: ну это я процитировал из фильма «Голый пистолет, по-моему. Да, или из какого-то... Да, из... Ну, неважно.
1: Ну, да, конечно, я помню.
2: Так вот, неужели к вам никогда не обращались люди, скажем, из российского Голливуда с просьбой арендовать каких-то ваших собак?
1: Нет, ну, естественно, естественно. В этом плане у нас все обстоит нормально. Это, клуб, он как бы должен нести некоторые финансовые расходы, но для того, чтобы их нести, должны быть приходы. Вот приходы, они как бы за счет этого и осуществляются. Например, наши собаки, они очень известные собаки. Они снимались во многих фильмах. В том числе вот в том самом фильме, риторическом, как бы вот я бы сказал даже так, «Особенность национальной охоты», снимались лично мои собаки. Вот. В клипах разных советских звезд. И, в общем... Вполне они, так сказать, на презентациях.
2: Нет, ну, в принципе, если это художественно сделано грамотно, то это почтенно и для собаки. Ведь есть же такое, ну, скажем, понятие, да, собака-артист, их же специально дрессируют вроде
1: бы. Я считаю,
2: это...
1: что как бы просто вот сама, так сказать, борзая, сам вот подход к этой породе, он вот даже присутствие борзой в определенных, так сказать, промежутках фильма или клипа, или передачи, оно облагораживает данную передачу, поскольку это, так сказать, символ первозданной красоты. И, ну, в общем, я думаю, что, как бы, даже вот можно сказать, гимн, как бы, России, вот это вот все, что есть у нас, потому что на данный момент это является до сих пор единственной породой, признанной во всем мире, которая была выведена в России.
2: Угу. То есть раньше остальные, были, как... я знаю, кони, вот имеется в виду коневодство очень. Ага. В советские времена реально свиноводство было самое мощное.
1: Свиноводство интересно.
2: Вот. А сейчас все-таки вот как национальная гордость, это вот собаководство, да, оно действительно реально существует, да?
1: Ну, оно существует, да, и я думаю, что главным, так сказать, основоположником советского собаководства является борзоводство. Полная неотъемлемая часть данного мероприятия. И просто, ты сказал, просто вот лучшие представители, угу, советского собаководства — это борзые.
2: Ну, а все-таки, вот, что думает Белуха насчет...
1: Да, вот Денис, действительно, интересно.
3: Да вот, собственно, Александр Борисович, вы и, собственно говоря, вы и сказали, что планировалось. Я лишь добавлю, что во всех рекламных роликах, на мой взгляд, вот, и я думаю, что я понимаю проблему правильно, все животные используются ну, ровно в такой же степени и с таким же предназначением, как, скажем, используются вот подростки при рекламе, скажем, жевательной резинки, да, там несколько, ну, молодых людей,
1: знаете, появляется,
3: или кто-то, они там прыгают, вот еще что-то, или вот девушки вот свои гигиенические средства. Абсолютно, да, той же цели. Собачьему миру тоже нужны свои звезды.
1: Абсолютно верно.
3: Да. В принципе, самим им это, конечно, не нужно. Они, ну, не вы, все вот началось тут... еще вот с первых космонавтов, если вы помните.
1: Ой, это
3: Иван да Мария, по-моему,
1: ужасно,
3: их звали,
1: да,
3: их посылали, конечно, в космос.
1: Ужасная история.
2: Простите, первый космонавт, я позволю себе поспорить, был эстонский правозащитник Генрих Лайк, который полетел под псевдонимом Лайка туда. Угу. Ему сказали, либо мы тебя кончим, угу, сейчас прям тут на месте гнида, угу, либо, говорит, полетишь исследовать космос. Нет, ну, буквально это запротоколировано.
1: Ну, я представляю, да.
2: В допросной книге.
1: Это, наверное, вы кончили сразу.
3: О чем вы говорите? Я имею в виду первых именно животных, которых посылали. То есть все это делалось вот именно с целью, чтобы животные тоже стали чувствовать себя звездами, чтобы их хозяева получали гонорары, чтобы делались какие-то имена. Вот. И просто люди зарабатывали на этом. Вот вы же сейчас сидите, Александр Борисович, да?
1: Конечно.
3: И... Я не пойму, Александр, такая реакция. Я имею в виду, ну, находится.
1: Ну, я
3: здесь, да,
1: присел просто здесь, хорошо, да, так,
3: ну,
1: будем говорить.
3: Не надо, пожалуйста, к словам, ну, конечно. Я имею в виду, вот вы сейчас...
1: Не надо таких слов, просто не будет тогда ничего.
3: Ну, Александр Иванович, не будем, конечно, спорить.
2: Не будем.
3: Вы,
2: не стоит, конечно, зачем?
3: Вы козыряете тем, что ваши собаки снимались в таком-то фильме.
1: Ну, я не козыряю таких... еще пока.
3: Ну, это козырь. Я
1: попытался.
3: Это что означает? Что означает, Александр Иванович, что они стоят дороже? Я, например, знаю, что известный артист Александр Панкратов, красный он, по-моему?
1: Черный,
3: простите, да. Купил красный у вас собаку.
1: Да,
3: купил у вас собаку, и наверняка, Александр Борисович, вы ему рассказали, что данная собака, или мама его, то есть, или папа, что еще солиднее, снимался в таком-то фильме.
1: Ну,
3: и,
1: к сожалению,
3: наверняка
1: мама...
3: вы ему рассказали, угу, Александр Борисович, что эту собаку приезжал смотреть, скажем, принц Уэльский. собаку посмотрел, ну не купил.
1: Нет,
3: но ведь она стоит от этого дороже.
1: К сожалению, эту собаку Принцевский не смотрел. Но есть, в общем, фотография отца этой собаки просто на фоне Бирмингемского дворца в парке у фонтана, так сказать, там такой остров прикольный.
3: Видите, опять
1: идет. По поводу Панкратова Черного, я бы сказал, мне очень хорошо, мне повезло с ним, потому что я сумел ему так дорого впарить эту собаку, что просто здорово. Вот. И оставшиеся собаки на эти деньги очень долго жили и прекрасно питались. Поэтому я считаю, что Панкратов Черный, он внес неоценимый вклад в развитие советского борзоводства, купив у меня лично щенка.
3: Скажите, вот мы прекрасно знаем, мне лично вклад тоже неплохой был. Простите, что вас перебиваю, мы прекрасно знаем, куда все средства, которые, скажем, поступают на наш счет, на что они идут.
1: Откуда у вас такие сведения?
3: Вот скажите, вот вы говорите, внес вклад. А на что пошли эти деньги? Наверняка вы купили себе машину, Форд.
1: Очередную, восьмую, конечно. У меня сейчас 7 вот просто. А было до этого. Нет, Форд я себе не купил. На эти деньги, к сожалению, нельзя было купить Форд. Это было всего 12 тысяч долларов, а тот Форд, который я хочу, он стоит дороже. Вот, на эти деньги пошли на закупку кормов, домиков и постройство, так сказать, приусадебного участка для моих собачек. Вот, оплату личного парикмахера, шофера, визажиста, стилиста, хендлера и на заграничные, так сказать, поездки моих собак. Потому что, знаете, в последнее время они так начали ездить активно, что мне не хватает средств оплатить все их поездки.
3: Я, кстати, вот могу вас понять, если вы действительно делаете такие хорошие условия, когда приезжают иностранные граждане, то есть вы показываете достойные условия проживания собак.
1: Ну, естественно, одна койка, туалет, дворец, двора нету, все
3: условия. Гордость за российское собаководство, что они приезжают, они смотрят ваш домик, и они понимают, да, действительно, в России собак
1: Нет, вот, к сожалению, в свой домик я бы не против, но собаки не разрешают туда гостей водить, это их личное. Это...
2: А, простите, пожалуйста, Александр Борисович, вот вы говорите, что вот Дэвид Копперфильд вот купил вроде у вас как собаку сейчас, и вот он же увез ее туда.
1: Это было немножко не так. У меня собаку купила Алла Пугачева, это она ее подарила Дэвиду Копперфильду.
2: А вот он ее увез туда, к примеру, потом приедет, скажем, Джо Кокер или Стинг, да, тоже купит, но самочку.
1: Ну, у Стинга уже есть две моих собаки.
2: А так получается несколько нарушено правило конъюнктуры, в том смысле, что там получится Стинг, там с Копперфильдом могут как-то состыковаться и этих щенков продавать и селекционировать, в общем-то, из ваших зерен свое плево.
1: Я думаю, что у Стинга и с Копперфильда у них, так сказать, несколько другой...
2: Ну, я как пример, я имею в виду, это может быть любые люди. То есть, какова вообще вероятность, насколько велика вероятность воровства или плагиата?
1: Плагиата вероятность очень велика. Но это очень быстро проверяется, потому что те люди, которые хотят за счет чужого хорошего, значит, выехать сами, как бы на одном месте, сами знаете, они очень долго на нем не проедут, потому что все очень быстро. В первый же буквально, так сказать, помет, как это у нас называется, или щенение, все выясняется, потому что для того, чтобы получить таких щенков, которые покупают вот Панкратов Черный и остальные известные товарищи, ну да, Копперфильд, да, ему подарок был, кстати. Не от меня, конечно. Мне за них заплатили. И для того, чтобы получить таких собак, нужно иметь мозги, чтобы их вывести. Нужно просчитать, нужно посмотреть родословную, нужно знать, что у тебя будет в 8, 15 и 20 колене, и что на что у тебя наложится и где перекрестится. А я думаю, что вот конкретно Копперфильду, ну, ему как бы некогда этим заниматься, и это не его профиль.
2: То есть все-таки у него не будет временного ведения?
1: Ну, я думаю, что если, конечно, он мне звонил тут недавно, сказал, что если он захочет, я, конечно, ему помогу, подберу пару. Ну, я так решил, что мы с ним поговорили, говорю, тебе, наверное, не надо этого делать сейчас.
2: Скажите, напряженный график гастролей. Александр Борисович, меня терзают смутные сомнения, вот борзые, они же, скажем, ведь я уверен, тоже в дикой природе-то не существовали. То есть, мне кажется, что все-таки это тоже выведенная порода. Подождите, давайте так. Собака – это животное стадное или индивидуальное? Вот, например, по утверждению Вадима Михайловича Книга, это смотря как. Какая собака.
1: Я очень уважаю, да, труды Вадима Михайловича Книги. Я их читал неоднократно, и еще на заре, так сказать, своей кинологической деятельности я опирался на эти труды. Вот, спасибо вам большое, что вы делаете такую работу.
0: Я очень большое спасибо.
1: Да, потому что это только только, я считаю, для узких специалистов. Вряд ли кто-нибудь может прочитать и оценить это по достоинству, потому что здесь
2: поэтому малые тиражи, усилия, поэтому да. Исходя из
1: тиражи просто да, ужасно малые, я понимаю, конечно, да, но вот мне лично достался 8-й ксерокс, где было тяжело даже некоторые слова прочитать пришлось.
0: Я очень польщен, что такая личность, как вы, потому что я вас тоже очень наслышан в «Борзящем мире», потому что я тоже хочу признаться радиослушателям, что я очень люблю борзых. Это действительно превосходная, красивая порода, наша русская. Вот, и насколько вот, если вы помните, если вы читали мои книги, то помните, что я рассказывал, что произошли-то они...
1: Это в какой? Это в ранних или...
0: Да я все время об этом пишу. Что произошли они от степных волков.
1: Я думаю, что это в ранних, не прочитанных как раз.
2: От волков все-таки, от степных?
1: Ну, на самом деле, Вадим Михайлович, я думаю, что вы не помните, что вы написали в ранних книгах, потому что там было написано наоборот. Что первозданно это как бы была борзая, а дальше уже от этого произошло вот как раз от совокупления с
0: нет,
1: разными...
0: Нет, просто был как бы такой очень... Нет, как бы родоначальник всего этого рода это был брянский волк.
1: Нет, родоначальник брянского волка была фараонова собака из Египта. Причем самое интересное, что недавно я, пребывая в Египте, попросил показать мне фараоновых собак. И мне их показали, но у каменных почему-то. Я говорю, а когда вот можно увидеть живых, и где бы тут их посмотреть? Мне сказали, вы знаете, они у нас вымерли. Я говорю, приезжайте к нам в Москву, у нас они есть.
0: Нет, на самом деле, как бы, было все совсем не так. Было две линии борзых. Одна шла в Южной Африке, на самом деле.
1: Ну да, это всякие тазы, тайганы, миски, плошки и так далее.
0: И афганские борзы, да.
1: Да.
0: То, как вот они из Африки попали в страны. Вот. И наши русские, ну, то есть я как бы уже сказал, что брянский волк был бы как бы родоначальником.
1: Ну вот, вы знаете, еще была, я бы сказал, третья порода такая собака, как сказать, называемая сейчас бакхмаль, правильно назвать макхмаль.
2: Да, вот бакхмаль я знаю.
1: Очень известная порода, она, правда, вымершая. Дело в том, что это истинно афганская борзая. К сожалению, в Афганистане стандарта на нее не существует, но у нас в Москве он существует.
2: А вот извините, вот вы говорите, вот действительно интересный момент. Афганская борзая. Зачем им в Афганистане-то на овец охотятся? Ну, там же камни.
1: Я
2: у них
1: боюсь,
2: копыта должны быть.
1: Сейчас объясню. Я боюсь обидеть всех владельцев макхмалей и бакхмалей. Тазов и тайганов и всех остальных мисок и плошек. Я думаю, что вымерли фараоновы собаки, причем в Египте. У нас-то они еще живут. Очень неплохо. Вот.
0: Это надо дать должное все-таки.
1: Это надо дать должное мне. Собственно говоря, конечно, потому что...
0: А я думаю, что надо было отдать должное всем нашим любителям собак. Все-таки наши любители собак самые лучшие любители собак.
1: Вы хотите сказать самые любители, да, из любителей, так я правильно понимаю?
2: А ты вот все-таки скажите, а и что же в Афганистане?
1: А, в Афганистане, да, очень интересно получилось с этими собаками. Я, опять же, повторяю, что я боюсь обидеть всех владельцев данной породы, вот этих вот тазов. А, я, мое личное мнение, что как бы собака абсолютно неблагородная, простите уж, дорогие, выведено для того, что там, как известно, живут большими семьями, я бы даже сказал, аулами живут целыми все, причем.
2: В Египте тоже, кстати.
1: Ну вот да, поэтому у них вымерли фараоновы собаки. Они живут просто целыми аулами, и кушать хочется всегда, работать не хочется никогда. Поэтому данные тазы были выведены для того, чтобы ходить, простите, где-то и собирать что-то, чтобы покушать всем остальным.
0: Нет, ну я думаю, если
1: она
0: мы
1: чисто,
0: с вами...
1: Она чисто добычица, я бы сказал, была такая собака. В общем, надо отдать ей должное. Она покормила определенное... выкормила, я бы даже сказал,
2: поколение.
1: Своим
0: Александр
1: трудом
0: Борисович,
1: поколение афганцев.
0: Я вот думаю,
1: да,
0: чтобы
1: новых.
0: Как бы нам перевести с вами в русло того... Поговорить о людях и о том, как содержат собак.
2: Вот это очень важно.
1: Это,
2: вот.
1: Да, это важно. Просто интересно, очень кстати, интересно.
0: Потому знаете, что лично я вот пришел объемное. Сегодня с целью того, чтобы поговорить о поведении людей, потому что нарастает гражданская война, собственно.
1: Вы знаете,
0: вот. Они хотят иметь собак. Да,
2: да вот, Вадим Михайлович, вот к вам как раз по этому, на эту тему и вопрос на пейджер. Да. Вопрос к Вадиму книги. Расскажите, пожалуйста, о выделке шапок и ковров, а также о средстве для борьбы с молью на собак. В весь секторов.
0: Думаю, что за более подробно...
1: А там
0: подробно...
1: телефона нету?
2: Нет, к сожалению.
0: За более подробно...
1: Можно попросить просто человека, чтобы он прислал телефон, мы ему расскажем потом после эфира.
2: А то это длинный рассказ.
0: Нет,
2: очень
0: я
2: длинный.
0: Отвечу как бы в двух словах, что за подробным объяснением следовало бы все-таки обратиться к российским ветеринарам. Есть еще такая профессия. Я очень сожалею, что не был приглашен...
1: Ветеринаром?
0: Сегодня, да, ветеринар, чтобы ответить на возникшие вопросы. Вот он как раз занимается тем, чтобы... как бы помочь бороться людям, следить за шкуркой и за шкурами своих животных. А тем более моль сейчас это как бы, она, понимаете, адаптировалась.
1: А то есть, кстати, большая проблема шкурок.
0: Да. Проблема действительно такая вот нарастающая на сегодня момент, такая буйная проблема, надо сказать. Особенно с молью.
2: А ведь моль-то...
1: Это ужасное, же, кстати, животное же, просто.
2: Она, ведь собачья моль, она, я знаю, получила распространение последние 2,5 года.
0: Да, безусловно, это опять
1: это
0: мутация.
1: Это вот нам завезли, нет, я бы сказал,
0: нет,
1: что нам завезли.
0: Мутация,
1: это
0: мутация.
1: Происки империализма.
0: Это вот как раз вопрос.
1: Они Денису хотят погубить нас
2: Да. Денис Феоктистович, как председатель независимой экологической комиссии, должен...
1: Хотел бы услышать его мнение по этому поводу.
2: Как вы считаете, вот собачья моль, это все-таки результат того, что настал дефицит на натуральных продуктов ее питания, обычной моли, в результате она мутировала, как говорит Вадим Михайлович книга. Или все-таки это действительно завозная какая-то инфекция, как утверждает Александр Борисович Птягин.
1: Здесь существует еще третья версия, как бы, что это на фоне Чернобыля, на самом деле наша, да, родная, которая у нас родилась и теперь мутировала не только.
3: Это как бы нет, Александр Борисович, Чернобыль тут совершенно не при чем. Моль — это такая субстанция, которая, если в последнее время придумано людьми очень много средств борьбы с ней, она просто не умирает. Такая субстанция, она просто переквалифицируется. Просто, да. Поскольку сейчас стали популярными очень синтетические изделия, вот. Моль это не прикалывает, та, которая жила раньше у нас в шкафах. Она просто переквалифицировалась на натуральные продукты, то есть вот собачки, кошечки, даже отмечено, кстати, вот зоологами, что крысы начали страдать.
1: А вот хомячки еще, они... знаете, такие ангорские лохматые.
3: Хомячки, да, вообще, конечно,
1: они ужасно страдают,
3: смешно,
1: мне так жалко бедных.
3: Я так много смеюсь здесь в студии, но Александр, действительно очень хорошо, что мы затронули все эти вопросы в эфире. Ну, конечно,
1: да,
3: ранний Вадим Михайлович книга мне нравится больше, кстати.
1: Больше,
3: чем,
1: я бы сказал,
3: так же,
1: да.
3: Как и ранний Pink Floyd.
1: Он был свежее немножко.
3: Мне нравится вот больше, так же, как и ранний Вадим Михайлович. Заметьте, вот, Саша, я к вам обращаюсь, что вот как подытожить это все? Лучшие женщины и лучшие борзые. Все за границу. Это же все за границу.
1: Да что же вы, зачем?
0: Вы как-то
1: лучших борзых за границу не отдаем.
0: Видимо, вы больше.
1: Нет, я просто... борзую Панкратова Черного. Здесь у нас.
3: Ну, посмотрите, там и принц, и Дэвид, они же все...
1: Но никто же не говорил, потом, что у них... Же, наверное... Я сейчас боюсь открыть секрет, на самом деле никто не говорил, что у них лучшие собаки.
2: А вот, простите, вот пришло
1: я
2: сообщение.
1: Просто международный скандал,
2: сообщение,
1: конечно,
2: пришло на
1: пейджер.
2: Да, Александр, не знаю, какой, видимо, к вам, Александр
1: Может
2: Борисович.
1: Может быть, да, конечно, я просил бы по имени.
2: Кстати, невнимательный радиослушатель спрашивает, потому что...
1: Уважать мой опыт.
2: Мы там совсем о другом, а он о другом спрашивает. Но я зачитаю, потому что раз о другом он все-таки имеет право. К тому же,
1: все-таки
2: да,
1: он нас слушает, значит, слушает, это уже приятно.
2: Да, уже важный. Значит, Александр, попрошу сказать, Александр Борисович. Я, кстати, напоминаю, что у нас сегодня
1: Борисович,
2: эксперт-кинолог,
1: конечно.
2: Председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович тут находится. Александр Борисович, я с вами согласен, собаки совсем не благородные, но они преданы, поверьте мне. Я с этим уже сталкивался,
1: это
2: этому
1: по
2: есть
1: боли,
2: доказательства.
1: Да?
2: Моей овчарке 3 года, она нашлась год назад, и она вам докажет это. Я ставлю на телефон тоже Александра.
1: А телефон оставлен, да?
2: Телефон, ну,
1: это
2: просто
1: интересно,
2: совершенно...
1: мы созвонимся после эфира.
2: И просто совершенно непонятно, то есть речь шла, я так понял, об афганских каких-то породах.
1: Ну да, я об афганских тоже. Я думаю, что это, так сказать, начальная наша тема по поводу колли и овчарок затронута, когда при выведении колли были
2: точно
1: использованы борзые, в том числе, между прочим, как самая древнейшая порода. Что же, я могу просто пожелать ему счастья с этой собакой, долгих лет с ней и полного взаимопонимания, потому что, в принципе, самые классные это собаки на самом деле, это те, которые вообще найдены на улице.
2: Ну что же, и я предлагаю ненадолго отвлечься. А Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович, психолог Вадим Михайлович Книга и председатель независимой экологической комиссии при Институте аграрно-экономической политики Российской Федерации Денис Феоктистович Белуха. И огромное количество приходит сообщений на пейджер от собаководов, от ребят из 5-го автобусного парка, вот, которые просят передать песню в исполнении Челентано. Ну и от многих-многих других обязательно в следующей нашей программе прозвучит песня в исполнении Челентано. Сегодня, как я говорил, вряд ли. Присылайте ваши заявки в течение недели. Мы будем стараться их выполнять. А вот наиболее интересный вопрос пришел от инженера Вадима Матвеевича Гмыри. В общем, ведь однофамилец искусствоведа известного. Но, тем не менее, в моей работе, пишет нам на пейджер Гмыри, постоянно было гораздо больше помех, нежели помощников. Мне кажется, что со всеми начинаниями ситуация должна быть аналогична. Какова ситуация с помощниками и с помехами в клубе «Псовая охота» у Александра Борисовича Птягина, спрашивает Гмыри. Ну, естественно, Александр Борисович отвечает Гмыри.
1: Ну, конечно, да, я отвечу на этот вопрос. Очень интересная тема затронута была. В данный момент у нас ситуация с этим изменилась кардинально. У нас помех нету никаких. А на стадии начинания и, так сказать, развития у нас были некоторые, я бы так сказал, дельцы от собаководства и просто больные люди, которые ярые противники были данного начинания, в частности, клуба «Псовая охота», разведение борзых и вообще просто были противники лично меня. Ну вот за нашу долгую жизнь клуба мы как бы со многими противниками пообщались, нашли что-то общее. И решили, что, в общем, и я, и они тоже любят собак, и мы не будем друг другу мешать. Но некоторые экспонаты, они до сих пор попадаются. Я считаю, что это просто хронические как бы пациенты психических или неврологических клиник. Ну, что делать? Такова специфика породы. Почему-то к этой породе тянет все время каких, как бы это помягче так сказать, не совсем здоровых людей, к сожалению. Ну, не совсем отбросы, но, в общем, есть такой определенный контингент.
3: Начитанный отбросы.
1: Контингент, который, в общем...
2: Давайте вот все-таки дадим слово в этом случае Вадиму Михайловичу Книгу, поскольку он как психолог, может быть...
1: Я думаю, что он имеет
2: немножко непонятно контингент, то есть вы имеете в виду людей, которые как-то противостоят этим клубам, может быть, просто они за то, чтобы, например, собаки ходили в намордниках все, или чтобы хозяин нес полную ответственность за действия собаки. Вот давайте представим себе ситуацию, извините, что я немножко так про свой монолог продлеваю, но тем не менее, вот представьте себе, что, например, я иду по улице, да, идет там, скажем, идете кто-нибудь из вас со своей там супругой, да, вдруг я типа с каким-то бешеным воем подбегаю, начинаю обнюхивать вашу супругу и вас. Вы, естественно, мне за это сразу присылаете в торец. Собственно, а собака может себе это позволить, поскольку она животное, ей списывается. В данном случае получается производное следующее. Если так действует собака, то я могу подойти к владельцу и дать ему в торец. Логично?
0: Да,
2: но это не мое мнение, я просто высказываю мнение. Да.
0: Я постараюсь просто... Я понял ваш вопрос, в принципе, все очень прекрасно. Все дело в том, что собаки, как вы понимаете, тоже бывают достаточно агрессивные. Вот, и порой слушают своих хозяев, неспроста они ходят на различные дрессировочные площадки. Поэтому я бы старался в торец как бы первым не давать, а ретировать как бы такую ситуацию. Но, конечно, здесь раз как бы собака является... в наше время средством оружия в какой-то степени. То есть, ну, сами понимаете, сейчас очень любят заводить служебные породы, породы, которые как бы охраняют своего владельца, своего хозяина. Вот. Ну и ситуация следующая. Все должны по отношению друг к другу соблюдать определенные правила поведения. Хозяева обязаны просто. Я обращаюсь к нашим радиослушателям, которым завтра предстоит встать рано утречком, пройти со своей собачкой по нужной ей нужде. Необходимой нужде. Но давайте договоримся так, что каждый соблюдает свои необходимые правила. То есть мы обязаны, собачники, мы всегда обязаны собаку держать на поводке. Если собака очень агрессивна, не будем демонстрировать всем людям о том, что вот какие мы крутые, какая у нас крутая собака, как она на всех накидывается. Нет, давайте все-таки вдумаемся в то, что нас действительно люди боятся. Есть люди с совершенно нормальными мыслями, но побаиваются. Мало ли, были случаи в жизни, там были покусы, были какие-то критические ситуации, связанные с собаками. Давайте будем вежливо по отношению друг к другу соблюдать права каждого. То есть мы как бы обязаны в данном случае держать собаку на поводке, даже если она не агрессивна. Я с этим постоянно сталкиваюсь.
3: Вадим Михайлович, вы знаете, хоть памперсы для собак или вот эти мешочки, которые подвязываются к ним, придуманы не у нас, в отличие вот от этой оперы, которую Саша завел.
2: А это, кстати, не извиняюсь, уважаемый Денис Феоктистович, это не памперс, по-моему, а
3: ну, как штанцы. Они
2: штанцы для утепления, в общем-то, яичников.
3: Ага. Ну, это я понимаю, функция такая есть. Дело в том, что если бы они еще... Я-то, как эколог, в принципе, не против, чтобы собачки, так сказать, выделяли какие-то экскременты именно на улице, а не в жилище человека, где это для них, так сказать, наиболее естественно. Они же ведь в некоторой степени озлоблены на людей, что их гонят, как последних, я не знаю кого, на улицу. Они
2: собачки, в смысле?
3: Да. Они бы с удовольствием это сделали дома.
2: Нет. Я думаю, что Александр Борисович к моему нет тоже присоединится. Нет. Как же, собачки, они... Понимаете, я просто извиняюсь, что так вклинился, но очень нервные перегрузки в последнее время, весна и бугрится все. Но дело в том, что у моего знакомого дога, собака, дог, черная такая, мастиф называется, она, в общем, это, когда рвется на улицу, вот он ее привязывает, пока одевается, поводком к двери, вот не входной, а из коридора, она рвется к входной, она у него когтями весь паркет сцарапала и до бетона, и там прям вот такие, то есть ей воздух нужен. Дело в том, что даже люди иногда ложатся под щель и нюхают часами воздух, который идет из-под щели. Мы же знаем, что да, сверху воздуха мало. Кошкам почему так это хорошо? Потому они и стремятся вверх, вскочить на шкаф там или на шкаф.
3: Ну, так вот и посмотрите, Саша, бывает же ситуация, она вышла, воздухом подышала, а вернулась, покакала дома. Это что означает? Что на улицу они идут, в первую очередь. Вы
2: имеете в виду с собаками?
3: Да. Не для того, чтобы произвести какие-то физиологические действия, правильно? Для того, чтобы побегать. Это, естественно, для животного, я соглашусь. Но вы посмотрите, сколько навоза на наших кустах. Вот выходишь из подъезда, такое ощущение, как будто они до травы не доносят.
2: Да. Особенно вот сейчас.
0: Это понятно.
2: Запах идет от школьного двора.
3: Это нарушение экологического баланса.
1: Денис Феоктистович в том, что этот навоз от собак.
2: Безусловно.
0: Денис Феоктистович, это сейчас забуду, как вас зовут, на самом деле. Столько раз мне пришлось обращаться к вам. Значит, дело все в том, что
1: написали бы на бумажке уже давно.
0: Фекалии представителей такого вида, как собачий вид, да, они имеют такую особенность, как бы, химическую. Они очень быстро разлагаются под воздействием солнышка. Ну, понюхали, да, ну что же. Ну, не такое нам приходится в наших подъездах, как бы, нюхать, да?
3: Так вот это все. Вот.
0: Но в отличие от тех же презервативов, которые в моей собачке постоянно, как бы, в своих зубках носят постоянно, или там разбитых бутылок.
3: Застревают, я понимаю.
0: Да, мне приходится постоянно своими руками залезать туда и вытаскивать все эти...
3: Помощник Глеб, он тем же самым занимается, у меня вот помощник.
0: На улице, Глеб? Да? Вот знаете, но мне лично
2: это не... Я почему-то удивился, смотрю, да. Человек прям, у него как это, патронтаж весь зубочист. А что, действительно ведь это ведь и лебеди тоже глотают, я знаю, вот птицы.
0: Презервативы.
2: Все подряд, просто
3: они... Гориллы, кстати.
2: Да вообще, и птицы снег зимой клюют, кстати. Почему они сейчас такие, у них же шеи все жирные? Не от того, что они сами толстые и пухлые, а у них у всех ангина просто. Это мощное.
0: Да, ну может быть какое-то проявление, да, от вируса иммунодефицита, который содержит.
2: Да, выход-то какой из создавшейся ситуации?
3: Вот на Западе,
0: кстати,
3: уже
0: нашли
3: выход.
0: Да нет, какой выход? Послушайте, как бы...
3: С совочком ходят люди.
0: Ну как, в лесах ходят волки, лисы, там, зайцы бегают, они тоже, наверное, не святые,
1: да? Они, кстати, без совочка, да, ходят.
3: Они как бы не святые. Лес, Вадим Михайлович, лес и организация городской жизни – это совершенно разные вещи.
0: Так вот, я хочу заметить, что как экологу я вам хочу сделать большой прокол.
3: Экологическая ситуация в городе...
0: Как экологу я хочу вам сделать большой
1: просто
0: прокол.
1: Просто ее нет вообще никакой.
0: Вы не понимаете следующие вещи. Все дело в том, что благодаря этому навозу, как вы изволили прежде сказать, растут наши деревца, зелененькая травка и прочее.
3: А может быть, птичьи его хватит?
2: Нет, кстати, вот ваши деревца растут благодаря студенчеству, которое их высаживает за пределы кольцевой дороги периодически.
0: Ну это слава этому студенчеству.
3: У нас, да, передовые отряды есть.
2: Подождите,
3: Я не исключаю возможности, на которую указывает Вадим Михайлович.
2: Я тут целиком не согласен ни с кем, потому что, нет, ну как, с кое с кем согласен, а ну так, какое с кем нет. Вот собаки, наоборот, всем известно, почему во всяких вот жутких империалистических кинофильмах говорят «ты собачья», там следует слово, да? Поскольку химанализ, взятый в нашей лаборатории, вот, то есть каждый принес, как говорится, по горстке, все сложили, взяли срез, смешали, в смысле, взяли срез, проанализировали и увидели, что там такое вообще количество едких веществ, вот и фосфаты, и гидрофосфаты, и сульфаты тоже наличествуют, что...
1: Гидросульфаты, кстати,
2: да,
1: тоже.
2: Что практически на том месте, куда мы потом это положили, уже вообще ничего не растет, остается желтое выжженное пятно, в отличие, скажем, от Кошкиного, значит, соответственно, конь тоже, вот он в этом смысле полезен весьма, и свинка. Да.
3: Так вот, с точки зрения Вадима Михайловича хотелось бы пояснить, он, в принципе, просто психолог, а ведь физиологические процессы, то есть в чем заключается? Вот это самое собачье, то, что вы сказали, дальше слово следует, в таком количестве, да, экскременты, что, соответственно, деревце, оно же тоже хочет жить. Почему они так усиленно растут? Вам кажется, что оно на этом месте выросло? На самом деле им остается столько мало места, что и у них остается столько жизненной энергии, вот у елочек, да?
1: У елочек очень много, городской, кстати, черте, да.
3: Что они прямо прорываются в свободном месте, вот где
2: сквозь
3: бы...
2: Сквозь щели.
3: Да, сквозь щели. А вам кажется, между что это на том же месте, местами, и вы, да, наводите нас на то, что это именно экскременты собачьи стали причиной активного роста денег.
1: Нет, ну...
3: Я вам как эколог скажу,
0: бы,
3: Вадим Михайлович.
0: Я как бы проконсультируюсь по этому вопросу еще.
3: Конечно,
0: в других инстанциях, конечно, по своим знакомым поговорю. Но я не согласен. Я думаю, что...
3: Вам
0: вот эти...
3: помощник мой, Глеб, все скажет. Правда?
2: Нет, ну,
3: Глеб...
2: а подождите. А вот скажите, пожалуйста, вот вы затронули тему сейчас и деревьев, да? Вот опадание, значит, постосеннее опадание листвы. Вот по мнению многих, для деревьев это, в общем, тот же процесс дефекации. Раз. Либо, если там на листве, наряду с листвой присутствует, скажем, какие-то семена, то это, в общем-то, оплодотворение. То есть, ну, попросту говоря, как бы дерево, собственно, испытывает оргазм по осени. Вот. И, ну, вот эту часть, если мы отставим, а оставим только часть с листвой, с дефекацией. То есть, получается, что, значит, по осени, значит, они все там, извиняюсь, ходят. То есть, лиса, значит, медведь, зайцы, там, кони, деревья, все-все-все.
1: Деревья оргазмируют, да.
2: Да. А кто же тогда все это убирает? Получается, мама природа, а и куда? Вот я вижу, Вадим Михайлович, что вот вы знаете ответ на этот вопрос. Вот.
0: Ну, безусловно, я думаю, что мы все в школе учились, как получили среднее образование.
3: Да, в общем-то, да.
0: Вот, да, и знаем, просто как бы по природоведению, по-моему, еще проходили. Вот я помню свои...
1: У вас только среднее, да, образование?
0: Ну, нет, ну если я, психолог, извините и... меня, имею профессорскую степень, как вы думаете, со средним образованием?
1: Извините, пожалуйста.
0: Вот, и тем более, читая мои книги, я думаю, вы могли бы,
1: да, я читал,
0: о всех
1: так,
0: моих титулах узнать из начального, да, листа. Да, да. Я никогда не упускаю такую возможность, как бы рассказать о том,
1: о себе,
0: сколько,
1: конечно,
0: да, я имею
1: титул,
0: не меньше, чем вы, кстати.
1: Ну нет,
0: вот.
1: В общем, нет.
0: И книжки надо почаще читать, да.
2: Да, друзья. Вот вы же ученые. Почему же вы ученые так друг друга не любите?
0: Это наша, так сказать, основная функция. Спорить, потому что спорить познается истина, как известно.
1: Рождается, я бы сказал.
0: Да. И рождается, и познается. Сначала познается, потом рождается.
1: Сначала рождается, потом,
0: да,
1: познается.
0: Да, вы правы. Вот с вами я, коллега, согласен.
3: Сначала познается, потом рождается.
2: Не, ну, в принципе, так, вот, да, ответ достаточно исчерпывающий. А вот вопрос к Александру Борисовичу. Александр... тут сразу ко всем. Александр Вадим Михайлович. Ну, в общем, непонятно, к кому. В общем, могу с вами поспорить насчет породы собак. У меня их три. вот совершенно непонятно. Ну, три мы
1: очень
2: не спорим.
1: Очень разносторонние товарищи.
0: Три породы, а собак-то сколько?
2: Вот, видимо, тоже
1: видимо,
2: три.
1: Каждой видимо, каждой породы по три.
2: По экземпляру, да. Александр, а как же поедание собаками своих же собственных экскрементов?
1: А вот, я не встречал такого, вот, кстати.
0: А я встречал. Тоже, я не встречал.
3: Да. Да. Нет, за гориллами такой же, я простите.
1: Ну, гориллы, да, но
3: собаки. Я продолжу тему, которую начал Александр. То есть есть конкретный пример. Гориллы, да? Вот, mm-hmm. Я, кстати, даже по телевизору иногда вот наглядный пример, но я-то знаю
1: что
3: давно.
1: Прям показывают такие
3: да,
1: вещи?
3: Да, гориллы прям берут свои собственные зеленые экскременты и поедают их. Я видел недавно это в телепередаче. С деревьями это то же самое. То есть у него же свое, как бы, свое упало.
0: Богу,
3: и свое идет на пользу. Да. Всего говорят,
1: да,
3: что леса одобряет почву. То есть
0: ну,
3: дерево,
0: кстати,
3: оно,
0: соответственно,
3: оргазм
0: дети,
3: произошел, свое, оно идет на пользу.
2: На
3: так
2: пользу,
3: же, как
2: понятно.
3: У человека свое, для кожи, вот говорят, женщин там полезно.
2: Да,
3: это
2: безусловно. Безусловно. А вот,
1: продукт оргазма.
2: Вот вопрос сразу ко всем вам, уважаемые наши пять гостей, расскажите, пожалуйста, об использовании собак в Якутии, а также хоть немного о кошках. Вяземский нас спрашивает. Вообще, действительно, вот давайте все-таки начнем с эксперта-кинолога Александра Борисовича Птягина. Александр Борисович, все-таки это же тоже служебное собаководство. Павильон, я помню, такой был на ВДНХ, там рядом газировка.
1: Сейчас, да, до сих пор
2: а в нем сейчас продают мебель, кстати.
1: А рядом газировку, кстати.
2: Продают? Ну,
1: да, до сих пор.
2: Надо же, никак не знаю. Так вот, там же вот тоже служебная собака, которая возит вот этих вот якутов на охоту на нарпу. Они, знаешь, подъезжают, даже бывает с помощью собак, используют не только как тяговую силу, да, но и как варежки. В лютые морозы одевая их, в общем-то, через естественное отверстие собачьего организма на свои голые руки, чтобы спастись таким образом от обморожения. И вообще всячески, даже в голодную пору они их едят, но об этом у нас отдельный разговор.
1: Да, в общем говоря, даже ничего такого.
2: Да, ну, а вот что все-таки касается об использовании их в Якутии, как вы считаете, нужна ли эта специальная выучка? Можно ли сделать на этом бизнес?
1: Для Якутии?
2: Ну, почему? Можно и тут. И выручка-то?
1: Выручка.
2: А, да. Ну, да, да.
1: Ну,
2: нет, я... вы не хотите, можете не отвечать.
1: Нет, конечно, почему же я отвечу? Очень животрепещущий вопрос. Он задел меня за живое практически. Последний раз я в Якутии, к сожалению, был очень давно.
3: До сих пор колышется ваше.
1: Ну, что же делать? Так вот, по поводу Якутии. Давно я там был последний раз. Когда я последний раз там был, там все обстояло несколько проще, чем сейчас.
2: Да, это тенденция
1: вообще. И с выручкой, кстати, тоже. Но с выручкой там лучше обстояло, чем сейчас, а с выучкой хуже. Ну, так вот.
2: Нет, а с выучкой как? Я помню, бывало, что он садится, вроде едет к нарпе. Уже прорубь прорублен, а они, в общем, непроизвольно куда-то сворачивают и уходят попросту.
1: Собаки.
2: Увозят, бывало, завозят куда-то там. А
1: ну, я думаю,
2: они...
1: что они знают этот путь, куда они увозят. Либо это к местному магазину, либо это, наверное, в какой-то большой туши мяса.
2: Либо колени.
1: Будет гораздо интереснее,
2: так как же там кормят-то вяленым? Вяленым, а вяленый...
1: Я бы сказал,
2: же...
1: не вяленым, а мороженым, наверное.
2: Вяленым-мороженым.
1: Вяленым-мороженым.
2: А как вы считаете, вяленым-мороженое, он же в себе не содержит витаминов?
1: Ну почему же, если это очень быстро заморожено, при 50 градусах, когда это достается из проруби, я думаю, что никакие витамины не теряются, пока это успевает заморозиться.
2: Ага. А скажите, а вот то
1: количество... С вяленым хуже, конечно, чем с мороженым.
2: С вяленым,
1: с вяленым
2: да.
1: хуже, да.
2: А вяленые они вроде сами вяленые едят.
1: Ну,
2: но...
1: сами, да. Так, поэтому зубы там попадают.
2: Момент интересен, скажем, этого попадания, скажем, например, в прорубь упряжки. Вот они же настолько мощны сами по себе, что выгребают попросту. Бывает даже, что вместе с этим, с наседником, они в один, значит, прорубь происходит, у них провал, заныр так называемый, а потом, значит, подлёдный какой-то судорожный прорыв где-то, чтобы где-то выбиться, значит, они, видите, вылетают из другого,
1: ну,
2: это
1: вот,
2: реальные вещи.
1: Это как раз тренировка, да.
2: Это тренировка или это инстинкт,
1: конечно.
2: Все-таки?
1: Нет,
2: инстинкт
1: вряд ли
2: природный.
1: Это инстинкт, я думаю, что это какие-то зачатки инстинкта, развитые определенной тренировкой.
0: Вы как к северным народам странно относитесь, ведь у них тоже...
1: Мы хорошо к ним относимся, мы, в принципе, к ним не относимся.
0: Нет, я не говорю, что плохо, я сказал, что странно.
3: Мне кажется, что просто в данном вопросе радиослушатель надеялся, мы, мол, тут подсмеемся над якутами, какие-то анекдоты вот эти постные.
1: Да, на самом деле якуты
3: культурная нация, и, во-первых, у них хороший баланс.
2: Скульптуры очень хорошие, и баллады хорошие.
0: Из-за льда. Очень хорошее отношение к экскрементам.
1: Это уже другое.
0: Очень хорошее отношение к экскрементам.
1: Это вы не без иронии, конечно,
0: нет, это без иронии.
2: только же, ну, а как же быть-то? Вообще к любому выделению энергии это должно быть.
3: Хорошие отношения с природой. И вот именно вот этот, как бы...
2: Кстати, сравнимые только что вот с жителями жарких стран. Вот что там, что там.
3: Два полюса.
2: В принципе, холод и жара — это одно и то же, если так разобраться. Что минус 30, что плюс 30, да, вот это в принципе. Но только умножить на 2. Нет, нет, давайте так, значит, вот минус 60, да, и умножить на 2, плюс...
1: Последний раз был, там было все время.
2: Да, и плюс 100, то есть, в принципе, тепло, вот это тепло, надо умножать на 2, чтобы сравнить. То есть, получается, знаешь, при минус 60, там у них, значит, плюс 120. Вот получается, и тут ожог термо, и тут термоожог.
1: Ну, поэтому, кстати, при минус 60 они на улицу даже, в общем, место населения.
3: На психику влияет практически
1: очень редко. Только собак выпускают.
2: А и практически поэтому отношение вот ко всем, то есть, у них одинаковое. То есть, мы, например, сравнивали, что за некоторые повадки засылали жителя, значит, южных каких-то очень таких, где вот там жарко туда, а этих туда. И смотрели, как они будут, в общем-то, себя вести. И вот в самые естественные моменты как-то поедание пищи, процесс обратный и процесс размножения. Практически все повадки были очень-очень вот схожие.
1: Идентичные.
2: Да, ну, за исключением некоторых мелочей, касающихся, в общем, физиологических особенностей данного индивидуума.
1: А физиологические особенности индивидуумов различались, да?
2: Безусловно, нельзя подобрать. То есть мы смотрели по росту, там, по ширине там плечевых суставов, по количеству коленных суставов. Вы же знаете, что цепляющий сустав, в общем-то, он свойственен некоторым...
1: Ну, только определенным племенам, да, я
0: слышал. Ну, и по количеству выделительных тоже, как бы.
2: Да, выделительных масс.
1: Однозначно, правда.
0: Различия.
3: Мне кажется, Вадим Михайлович обязательно должен продолжить эту тему о взаимоотношениях, о том, как мы должны брать пример с этих народов. Потому что нас, экологов, наиболее, конечно, привлекает вот эта вот северная ситуация.
2: Утилизации вы имеете в виду.
3: Да, да, да. То есть с экологической точки зрения.
1: Вы считаете, что мы должны все-таки, да, с ними
3: брать? Мы должны брать с них пример и учиться у них взаимоотношениям с природой. Правильно? Как люди взаимоотношения.
1: Я могу вам несколько рецептов дать даже.
2: Извините, а вот если мы посмотрим, скажем, на жизнь обитателей метеостанций, можем ли мы, вот, скажем, на их обиходе как-то, ну, сравнить? По идее, это такое микро-внедрение живой жизни практически в детственную природу, в морозную. Вот они там живут, то есть это как бы новая вселенная. Мы, например, смотрели из космоса там, и там вот там вместе бывших стоянок метеостанций, да, такое темное пятно, как бы прогалина, которое не заживает. То есть на теле девственно чистой Антарктиды, с позволения сказать, появляется этакий как бы гнойничок. Вот, то есть она же не принимает, она говорит им кыш, кыш, она говорит им доколь, доколь. А они вот все это. А поэтому мы сейчас контракт с ними разрываем, поскольку снег. Мы вроде как на тепло, а тут снег. Он говорит, я с вами, говорит, контракт разрываю, они все следят, гнилички растут.
0: Александр, вот да. Знаете, вот сейчас были как бы две немножко разные темы.
2: Конечно.
0: С одной стороны, мы говорили о коренном населении какой-то территории, да, то есть там о различных ненцах, там, якутах и прочих, жителях север, да?
2: Нет, об малых... австралийских говорили народах.
0: И аборигенах, понятно. Вот, о малых народах, так сказать. Да. Которые, не будем углубляться в тему, но вопрос был очень интересно задан с двух сторон сразу. Значит, Айрат...
2: Коньячок, вы имеете в виду вот этот?
0: Да, да, да.
2: Плохой
3: вам,
2: коньяк.
3: Вам налить еще?
0: Нет, спасибо.
3: Достаточно. Я понял, что вы просили. Да.
0: Значит, что касается
2: темы... Я-то не могу себе, я за рулем.
0: Да,
1: ну, конечно, мы все у руля.
0: Дениса Феоктистовича...
1: У одного плеча.
0: Да, он как бы задал тему о том, что как нам учиться у северных народов, да? То есть северные народы, они как бы... изначально были рождены на этой земле, изначально получили там свои традиции, как себя вести, то есть в данных климатических условиях, правильно же? Вот, и...
1: Климатические условия влияют, да, я думаю,
0: безусловно,
1: на поведение народа.
0: Да. То есть есть такие разговоры о том, что люди как бы пошли по неправильному пути. Вот этот процесс цивилизации, как бы разрушающий нашу экологию, изначально был неправильным, потому что не имеет права никакой человек разрушать экологию. Но мы как бы уже не можем от этого отойти. Созданы телевизоры, созданы лампы, создано то, все, пятое, десятое. Поэтому мы сейчас от вопроса собак как бы плавно переходим в очень гремучие темы. И поднимать ее я бы не стал. Потому что это правильно, да? А вот что мне понравилось в наших обсуждениях, то, что мы коснулись психологии. Я как психолог, мне, конечно, дорога эта тема. Вот
3: взаимоотношения человека.
0: Человека
2: человеком, условия, с женщиной, с другими людьми.
0: Нет,
2: с животными.
0: Зачем же? Мы здесь собрались. Нет, здесь мы собрались как бы обсудить собак. Давайте
2: не можем. Нет, не только собак. Почему? Мы
0: взаимоотношения людей собачников с людьми антисобачников.
2: А вот давайте вот новое изобретение антисобачников активно рекламируем. Это вот это какая-то штука, издающая ультразвуковую, в общем-то, сигнал, отпугивающий бедных четвероногих. Вот вы, Александр Борисович, дайте оценку этому. Реально, я же знаю, вы проводили тесты, там, и часть борзых, она, в общем-то, после этого неадекватно себя месяц вела. То есть там
1: не
2: это...
1: Не только месяц.
2: Где же видно, чтобы у борзой хвост был трубой? И даже ближе вот к спине задран. Это же черти что. То есть гуманность вообще всех этих средств. Еще я знаю такую милую особенность борзых, что они не терпят намордников. Как говорит им намордник,
1: абсолютно,
2: они сразу прям и прям дохнут, мрут как мухи.
1: Да, от намордников это просто проблема большая.
3: Это же как жуки, да, английский ансамбль-то начал, это, помните, там писали еще в газетах.
1: Я помню,
3: да,
1: конечно.
3: Записали они там на какой-то пластинке, там, или пауки, я не помню, как ансамбль, какую-то такую штучку на пластинке записали, которая на собак плохо влияла, и они все прям выть начинали, да, туда-сюда. Mm-hmm. Вот начало, кстати, этому было положено. И собак очень много, на самом деле, развелось. Это хорошее начинание, кстати, я его поддерживаю с точки зрения...
1: Я бы сказал, не развелось, а развели.
3: Развели, да. Развели, а зачем, конечно, так много развели?
1: Но это уже вопрос другой.
3: Чтобы такие вот, как Вадим Михайлович, простите, при всем уважении, писали книги, обсуждали, получали за деньги.
1: Ну, правильно? Вадим Михайлович тоже.
3: А мы потом расхлебываем. Он вот говорит, значит, это Вадим цивилизация, Михайлович. Цивилизация.
1: Вадим... Знаете, ну, вы знаете, Денис Феоктистович, я Михайлович. Все-таки с вами не соглашусь по поводу Вадима Михайловича.
3: Сейчас, секундочку, я докончу. Конечно, по поводу. Я очень уважаю, пожалуйста, раннего Вадима Михайловича, так же, как и ранний Чарльз
1: Флойд. Раннего Вадима Михайловича, да.
3: Значит, смотрите. Он говорит, значит, цивилизация. Да сейчас проще простого выйти там против цивилизации там и так далее. Не нравится тебе? Езжай в лес, живи. Так мы-то чем занимаемся? Мы пытаемся уже в современных условиях, так сказать, в условиях развития цивилизации найти какие-то компромиссы, как приспособить человека, как приспособить цивилизацию друг к другу, понимаете? То есть от цивилизации уже никуда не деться, к сожалению. Ну, что поделать?
1: К большому.
0: Ну, в общем, как бы...
3: Гринпис это все это...
0: Это понятно.
1: Да, почти.
0: Как вы к своим коллегам?
3: Это
0: пощадно.
3: Нет, вы знаете, они
2: друг друга не любят.
3: Они, конечно, наши коллеги, да, они помощники, но сам принцип организации работы у нас совершенно другой государственный подход, вы поймите.
0: Я, конечно, не буду...

0: более устойчивых стран. Uh-huh. Вот, такие люди, как я, обычно либо ничего не получают, живя на энтузиазме,
1: ну, суть,
0: либо подрабатывают на рынках, а за свои книги получают такие смешные гонорары.
1: А смешные это сколько?
0: Ну, какая вам разница, собственно? Нет, сколько я получаю? Ну, сколько? Я живу на энтузиазме.
2: Борисович,
0: ну,
2: давайте,
0: я 12 тысяч за щенка не получил.
3: Спросите у моего Глеба,
2: давайте,
3: сколько он получил.
2: Давайте, ну, давайте не будем спорить, уважаемые ученые. Да, давайте давайте обратимся, обратимся к нашему пейджеру. Вот вопрос действительно злободневный. Моя собака, пес Фил, громко пускает газ. Насколько это типично для собак? Объясните. Подпись Терентий. Ну, судя по всему, к вам, Александр Борисович, как эксперт-кинолог.
1: Даже очень типический случай. Ну что же теперь делать?
2: Нет, ну в смысле, то есть вы хотите сказать, что с ними это бывает прямо на каждом шагу?
1: Ну не на каждом, но через шаг бывает, конечно. Обычно после еды это даже на каждом иногда бывает.
0: Как вы беспощадны к своим питомцам?
1: Ну я не к своим, я вообще в принципе.
2: А скажите, от возраста там от животного?
1: Зависит однозначно.
2: От породы, от возраста.
1: В общем-то и у людей, я думаю, что пошлые люди они.
2: Скажите, а как же мозг?
0: Нет, так устроен просто органы пищеварения. Безусловно, это бывает. Так у меня тоже такие проблемы. В свое время врачи объяснили. Специалисты
1: проходят. Собаками, да, у вас бывают такие проблемы? У меня вот не бывает.
0: Я обсуждаю с вами.
2: А почему же вот такое редко с кошками бывает? Ну, относительно. Это действительно тоже факт. Мы наблюдали.
4: У них отрыжки, кстати, часто бывают.
2: Вообще логично.
1: Да, кошки, они более, кстати. Да.
2: По моим наблюдениям, последние месяцы каждая вторая домашняя собака одета в комбинезон. Что это? Тенденция новой собачьей моды? Или элементарно практичность хозяев. Комбинезон-то легче постирать, чем искупать собаку. Но ведь животные потеют, а это очень вредно.
1: А спрашивает
2: нас гражданка Ванякина. Вот нет, действительно такая.
1: А последние сколько месяцев?
2: Последние два месяца.
1: Ну, я думаю, что это вопрос серьезный на самом деле. Как бы
2: даже нет, последние
1: месяцы. Более каждый
0: второй.
1: Я скажу. Спасибо вам большое.
2: Я наблюдал,
1: Я думаю, что на самом деле это все происходит от того, что улицы нашего города посыпаются разными химикалиями, от которых страдают собаки. Страдает их и шерсть, страдают их лапы, страдают всякие остальные нежные кожные покровы, которые доступны к попаданию данных солей.
2: Простите, Александр Борисович, а ноги-то надо ботиночки одевать?
1: Конечно, сейчас существует очень много моделей, тапочек, да, вот даже рекламы висят сейчас по городу.
2: То есть, в принципе, это не терма какая-то защита, как я думал.
1: Нет, конечно, это вот от химикалий, от солей.
0: Александр, вот послушайте, вот действительно существует такая проблема, вот моль, о которой мы говорили в начале передачи, да?
1: Да,
0: моль. Существует еще, помимо моли, очень много паразитов, гельминтов, различных инфекционных заболеваний.
2: Подобойные вот паразитам. Да, сейчас по весне.
0: Да. Поэтому еще естественно влияние Запада, как бы, ну, идет такая тенденция модной одежды.
2: Культурологическая агрессия, собственно, мощная.
0: Безусловно.
2: Да. Ну, я вот хотел все-таки спросить сейчас у Дениса Феоктистовича Белухи. Денис Феоктистович, вот что касается вообще экологических проблем, да, и вот хотелось вернуться немножечко назад. Был вопрос, касающийся использования животных в рекламе. Лесси мы связали с появлением породы Колли и модой на них, да. Сейчас вот по телевидению недавно прошел фильм о рыбе, значит, называемый дельфин.
0: Млекопитающим.
2: Да.
0: Млекопитающим, а не рыбе.
2: Да, млекопитающей рыбе, дельфин. Вот.
4: Рыба, в сущности, Вадим Михайлович.
2: А сейчас проходит фильм про какого-то, в общем-то, морского котика. То есть, к чему это может привести? То есть, либо, значит, создатели этих фильмов несколько поумнели и решили все-таки каким-то образом популяризировать естественные животные виды. Вот. Либо, может быть, вообще как-то они бездумно к этому подошли, приведет к тому, что люди будут стремиться дома завести морского котика или млекопитающую рыбу-дельфина в ванной.
4: Это все стремление, западные же все фильмы, да?
2: Конечно, западные. Конечно, причем очень старые, обратите внимание, очень старые.
4: Из древле.
2: И ковар там
4: подтвержден. А я видел и свежие, кстати. Вот про морского котика есть сериал, есть еще
2: сериал,
4: вот, недавно был фильм.
0: Нет, послушайте, извините.
4: Такой односерийный про морского котика. Это значит стремление к чему? То есть у них там существуют корпорации, целые огромные концерны, которые делают деньги на, так сказать, использование каких-то частей этих животных.
2: В зверьках, собственно.
4: Да, на зверьках делают деньги.
0: Речь идет о браконьерстве в этих странах.
4: Нет,

0: об этом, да, не об этом. С браконьерством борются. Правительство борется. Таким дело вот не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что существуют корпорации, связанные с правительством, правительство за счет них кормится и так далее.
1: Вы хотите сказать, правительство наше?
0: Нет, вот там на Западе.
2: А наши другим кормятся.
0: А наши, почему? Они, собственно, эти фильмы покупают, чтобы пытаться как бы вот это вот у нас внести тоже. Они делают деньги на каких-то частях животных, и все эти котики, вот эти рыбы, как вы сказали, Лесси там, или я не знаю, кто еще, они истребляются в неимоверных количествах там. А чтобы как бы люди этого не замечали, им показывают такие добренькие картинки, в которых все хорошо, бегают детишки за этими котиками, гладят их.
1: Загорелые такие.
0: Да-да-да-да-да-да. И у людей возникает совершенно другая система восприятия их как зоологических. Да, они уже не в курсе, что там происходит что-то страшное. Они думают, что вот
2: Денис
0: везде так, в любой город, Владимир Михайлович, куда они...
2: Вы человек очень жесткий, надо признаться. Вы забываете роль ребенка и формирование его влияния нашей культуры на ребенка. Итак, фильмы перестали сниматься. Раньше были фильмы Ролана Быкова, многих талантливых режиссеров. Чем вам не нравятся фильмы, которые в ребенке такие хорошие, позитивные чувства вызывают? Любовь к чему-то живому.
0: Они хорошие. Эколог. Правильно. Так а если не будет этих фильмов, то ребенок будет интересоваться сам жизнью этих зверьков. И что он узнает? Нет, пойдя учиться, читая умные взрослые
2: вырастет
0: газеты.
2: Вырастет мальчик или девочка взрослая и не поедет убивать котиков на Северный полюс.
1: Нет,
2: понимаете?
1: Простите. Вообще вот странные складываются ситуации, хочу вам заметить. Вот люди все, они как бы склонны, да, к тому, чтобы как бы животному давать какое-то одушевление, к тому, что вот оно все понимает. Ведь вот вам, например, Александр Борисович, я знаю известную эту фразу, она все понимает, только сказать не может наверняка.
3: Да, моя фраза, в общем-то.
1: Да, вот без... А ведь реально, если так посмотреть на вещи, то ни черта животные вот не понимают, они не способны оценить практически то, что там происходит. У них совершенно своя... Да даже не то, что система ценностей, а у них полностью отсутствует система ценностей, живут они в основном инстинктами. Или вот эти инстинкты в них вдалбливает человек там посредством, например, там палки, там вот как это да, с кошками, кто дрессирует кошек, как же очень жестоко на самом деле подвергают дрессировке, там побои.
2: Вы знаете, вот как психолог могу такой небольшой тест провести. Мы знаем, как бы уже многие, сейчас много книг об этом пишут, знаем, что такое сознательное, что такое подсознательное. То есть люди как бы отличаются от животных тем, что имеют как бы сознание, то есть надкорку сознательную. Вот все, что мы чувствуем с вами, знаем с вами, догадываемся, что такое подсознательное, это и есть животное. У них нет сознания. Вот поэтому животному научить чему-то очень сложно. Нельзя животное очеловечить, ни в коем случае.
1: А эти фильмы этим-то, получается, занимаются. То есть дети тем самым теряют... Надо всегда помнить, что любое животное, даже хомячок, это прежде всего дикий зверь, который может вцепиться в палец и так далее.
2: Согласен.
1: У меня одна знакомая была попросту загрызана, заметьте, загрызана, а не затоптана конем. Конь загрыз. Живого,
2: ну, я как-то в свое время был в детстве загрызан хомячком.
1: Белух.
2: Почти что.
1: Белух, ты понимаешь? Конь загрыз.
0: Правильно.
1: Я не могу вообще без страха.
3: Ну, просто слов даже нет.
0: Саша, не успокойся. Так вот, Вадим Михайлович мне напомнил, что дети. В том-то и дело, что дети, вырастая, они не знают, что вот эти зверьки, они такие опасные.
2: Узнают.
0: И производители этих фильмов, они заинтересованы в том, чтобы они не знали. И думали, что со зверьками все хорошо, они такие же умные, как люди, они выживут сами. Они же истребляются в огромных количествах. Они не могут себя защитить. Они не могут за себя постоять. И люди, вырастая, думают, ну, как они там...
2: Денис, как ты,
0: они там
2: вы работали в детских садах логопедом? Никогда не работали? А я работал. И знаю, что это такое. Вот я долго на эту тему как бы размышлял, думал и понял, что как это мы иногда, взрослые люди, неправильно преподносим ребенку информацию. То есть как бы это все закладывается в детстве, там, до 5 лет, как Толстой Лев Николаевич говорил, да? Вот, а потом долго думая, размышляя на эту тему, я пришел к такому вот интересному заключению. А ведь действительно, вот нам в детстве тоже какой-то маразм рассказывали. Там про Ленина, про Бога. И вот мы не могли как бы в нашем маленьком сознании объединить эти два понятия. Вот. А потом как бы выросли и ничего, живем, да? хорошенькие все.
0: Надо просто в конце этих всех фильмов, знаете ли, про котика, в конце каждой серии там писать, скажем, вот в прошлом месяце поголовье снизилось настолько-то. Дети потом вырастают, идут со знаменами, так сказать, бороться за наше дело уже.
1: А я все, так сказать, я хочу напомнить номер пейджера нашей программы, который к вашим услугам постоянно круглосуточно, еженедельно. 913-29-29, абонент Монморанси. И я позволю все-таки зачитать некоторые сообщения для вас. Вот всех, значит, в армии резко урезан паёк для собак. Сейчас кормим репой. Чем еще посоветуете? Капитан Пистонов спрашивает. Я думаю, что вот Птягин Александр Борисович ответит на этот вопрос.
3: Ну, в общем-то, репа не так плохо, на самом деле.
1: Кстати, очень почему-то у меня, извините, что я перебил вас вот с вопросом о испускании газов, как-то ассоциируется.
3: Ну, сейчас, да, мы обсудим этот вопрос. Я думаю, что с репой не так плохо. Я предлагаю ему перейти дальше на оставшиеся подножные корма. И, в общем-то, я думаю, что если он не затруднит себя походом в ближайшую столовую, он найдет чем покормить собак.
1: Угу. Хороший ответ. Уважаемый Вадим Михайлович, на какой адрес высылать рисунки и фотографии для вашей книги? Не молчите, ответьте, пожалуйста, Дятлов. Если позволите, я назову адрес своей программы, потому что все равно
2: вам... Ну, почему? Могут многие отправлять мне, значит, на мой email-адрес в интернет, через интернет. Это очень просто. Капитан, знаете, там галочка такая, Москва-портал.ру. Все ваши пожелания, все ваши... я очень тронут, конечно. Если вы читали мои книги, дай вам Бог. Как называется, понятиях, о чем я написал. А что касается, значит, дальнейшей части нашей программы, то есть мы здесь как бы посвящались и решили посвятить ее полностью обсуждению вопросов людей. То есть мы как бы эту тему уже затрагивали. Ну так она не получила продолжения, но мы ее продолжим.
1: Хорошо. Вопросы людей, вопросы людей. Вот сразу же приходит на наш пейдж вопрос так скажем, одичалых собаках, которые, в общем-то, изначально, будучи привязаны к человеку, затем каким-то образом они лишаются хозяев. Сперва они ведут какой-то такой индивидуальный образ жизни, затем забиваются в стаи, вот, и уже становятся таким коллективом. Ну, банда. Попросту банда. Одно слово банда. С позволения сказать, это пятый вопрос от пенсионерки Прорухи. Тамара Георгиевна Проруха нам пишет. Так вот, что касается человека, вот, как вам кажется, если всех индивидуалов, например, ну, взять индивидуалиста, там, Гитлера, и же с ним, да, там, Фрейда Зигмунда вместе с его братом Михаилом, да, и объединить их в стаю. Это будет более злобная стая, нежели те, кто трутся на, в общем-то, демонстрациях протеста или за.
2: Я думаю, что более злобная первая будет. Почему? Потому что это люди, которые получили в своей жизни что-то, и, то есть, читая Сартар, там другие, как называется-то, известные... биографические вещи о Гитлере или... Это люди, обладающие определенным типом мышления. Это шизофреники. Понимаете, если мы распустим шизофреников, что лучше, стадо дебилов или стадо шизофреников? Как вы считаете?
1: Дебилов.
2: Опаснее?
1: Нет, лучше.
2: Лучше, спросили, конечно.
1: Что лучше?
2: Конечно, лучше.
1: Нет, конечно, лучше.
0: Безусловно. Ими можно управлять как-то, да?
2: Они управляемы. Они внушаемы, пускай плохо, но они выполняют.
3: А у вас имеете такой опыт, да?
2: Ну, конечно, я же психолог.
0: А мне кажется, вот Саша вот сказал вот это вот, скажем так, вариант с толпой, беснующейся на улице, проводящей демонстрации, это более опасный вариант. Потому что вторые, вот эти все, да, которых вы перечислили, там, Миша, они же опираются на первых, они без первых ничто. У них весь талант заключается в том, что они агитируют эту толпу и идут, и пользуются ей, вот как бы одни управляют другими.
2: Вы как бы опасных шизофреников немножко это, умаляете, понимаете?
0: Нет, не оборот, их
2: вызывают. Они такие же, как называется, как и дебилы, только еще покруче. Вот дебилы, что такое дебильность? Понимаете, это органическое нарушение головного мозга вследствие, то есть классическая картина, то есть плохо усваивается какая-то информация на протяжении жизни.
0: Экология плохая, да.
2: На протяжении информации
1: стойка... Она все-таки усваивается, в отличие, например, да, от идиотизма. Там,
2: старый, да. Старый дебил — это очень... Это обыватель обыкновенный, нормальный, в конце, да, жизни.
1: Мозг, у которого немножко высыхает.
0: Да, как все мы здесь собрались.
1: Или человек, злоупотребляющий какими-то средствами.
3: Я бы не обобщал, кстати.
1: Тоже.
2: Да.
1: А скажите, пожалуйста, вот что касается вот идиотии среди вот ваших подопечных, это вопрос к Александру Борисовичу Птягину. Как происходит селекционирование вот щенков? Какое-то тестирование или что? Это, например, известно, что почему такой мощный был Спартак и его банда, потому что женщины, например, сажали грудничка в каску Спартака. Если грудничок туда помещался, то этот грудничок считался забракованным. И женщины его метали грудничка с высокого обрыва, со скалы. Да, это известный факт. То есть меркой служила каска вот этого самого. Кстати, оттуда произошел такой вид спорта, как метание, в общем-то, камней и дисков. Вот бабы метают, мечут диски мощные, да. Вот. Что касается вот в собаководстве, как производите вы отсев и куда вы деваете брак?
3: Это, кстати, очень интересный вопрос, я бы даже сказал такой. Несколько, как бы это так сказать, вы застали просто меня врасплох даже. Ну что же, я попробую ответить на этот вопрос. Значит, совсем полный брак мы как бы пытаемся уничтожать. У нас существуют определенные инструкторы, которые занимаются этим делом.
1: Если не секрет, сразу способы, потому что многие наши
3: радиослушатели... А в различном возрасте различные способы бывают. Я не буду сейчас это говорить по радио, чтобы...
2: Кинетическое слушание.
3: Чтобы зрители вдруг наши не воспользовались случайно этим способом. Вдруг они не того, так сказать, уничтожат, кого надо. Поэтому, а остальных собак, которые более-менее похожи как бы на собак... То есть, чтобы не принимали
2: эту передачу как...
3: как пособие просто по уничтожению. Да, конечно. Да, я не буду... понятно. А то Гринпис меня просто уже внизу тогда будет ждать.
1: Понятно.
3: Угу. Вопрос снимается, по поводу остальных собак, которые уже более во взрослом состоянии воспринимаются такими, какие они есть. Ну что же, мы пристраиваем их очень разным людям, которых они просто живут, доживают свою жизнь, прекрасно себя чувствуют, но не участвуют в разведении данной популяции или данного вида. И, так сказать, просто спокойно живут.
0: Ну вот женщины стоят в переходах с табличками и с щенками на руках. Вот это вы, наверное, они с ними... Да,
3: ну, я не уверен, как бы, что это они. Там вполне они может быть и нормально. Нет, там они не доживают. Там они начинают только вот около табличек.
2: Не покупайте таких собак.
3: Не надо. Да. Нет, абсолютно. Я считаю, что если вы хотите купить сын говорит, настоящую собаку...
0: Женщина так, говорит, бежала за мной. Купите, купите. Ну, что же, убежал.
1: Я видел эту сцену, кстати. Я же вас и спас. То есть, ну, извините, что так не скромно, даже за ногу эта собака вывалилась из подмышки, она ее уже за ногу волочила.
3: Бедная собака.
1: Ну, кстати, вот пришел еще вопрос на пейджер, я отвечу, если вы позволите сам на него. А что делать тому, кто не хочет писать, спрашивает нас Карабульбиков. Ну, я, в принципе, советую отвар из укропа. Нет, я думаю, сам Карабульбиков не хочет. Ну что же, а мы ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу встречу с замечательными учеными.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Александр Борисович Птягин, психолог Вадим Михайлович Книга и председатель независимой экологической комиссии при ИАП РФ Денис Феоктистович Белуха. И я напоминаю еще раз вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас мы посовещались и решили все-таки пообщаться с вами впрямую, так сказать, посредством нашего эфирного телефона 203-19-22. Вы сами понимаете, что люди сегодня в студии собрались весьма разносторонние, поэтому, может быть, вам показалось что-то неясным в наших вот рассуждениях, поэтому вы можете смело задавать ваши вопросы и просить каких-то пояснений от наших гостей. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте.
1: Вот, во-первых, я хотел бы вас поправить. Вот вы в прошлом части говорили, кажется, что собаки поедают свои экскременты. Хочу вас поправить, что они поедают не свои экскременты, а человеческие.
0: Вот. Извините, я тоже сразу хочу вас поправить. Это пришло сообщение на пейджер, и мы его просто зачитывали.
1: Хорошо. Вот, и у меня назрело два вопроса. Я хотел бы, значит, затронуть тему об обильно рекламируемой собачьей еде. Что можете сказать об этом, и стоит ли вообще кормить собаку этим товаром? Вот, и второй вопрос такой. Какие действия должен предпринять человек, если его покусала собака? Спасибо.
0: Угу, спасибо. Ну как, кто будет говорить?
2: Ну, в принципе, хотя я и психолог, но я отвечу на этот вопрос, потому что, в принципе, нормально он был задан, и я понял мысль основную. Значит, дело все в том, что почему они поедают. И причем, заметьте, это происходит все время весной, потому что у собак не хватает каких-то питательных веществ, безусловно. Те, которые в кормах, найти в данный момент невозможно. Потому что собака в живой природе, вообще, я извиняюсь, не собака, а там волк, теса, ну, представители собачьего, так сказать, вида, отряда собачьих. Они живут в природе, они знают, что им скушать инстинктивно. Они пошли, там съели там такой листочек, съели там такой камушек, там еще что-то такое. Они получили то количество, органических веществ им необходимы, то есть те же самые витамины, минеральные соли, которые им необходимы. Мы подобрать собачники в условиях нашей жизни сейчас ничего не можем. Потому что, а корма, что вот касается кормов, значит, как бы были такие обсуждения, уже давно стоят. Самые лучшие корма – это Science Diet, Yams, это Юканоба, вот эти корма, и Royal Canin's. Остальные корма я не буду рекламировать, потому что не могу ничего о них толком сказать. В принципе, они считаются очень неплохими, но я вот не делаю им никакой рекламы, просто зная такой вот рейтинг среди покупателей. Им нравятся эти корма, они как бы полностью соответствуют рациону собаки.
0: То есть вы, как вот психолог, занимались сбором какой-то статистики?
2: Да, безусловно.
0: Понятно. И я думаю, вот на вопрос, касающийся первых действий после покуса собаки. Я думаю, тут не только после покуса собаки, а вообще покуса любого или поклева, там, поскольку сейчас, в общем-то, в гнездевании происходит вылуп яйцевой, то близится и поклева также, и, в общем-то, обильное нанесение царапин другими представителями, в общем-то, животного мира. На этот вопрос ответит наш эксперт-кинолог Птягин Александр Борисович. Пожалуйста, Александр Борисович.
3: Ну, вопрос на самом деле серьезный, затронута такая тема обширная. По поводу покусов и поклевов и остальных пощипов я могу сказать, что первые действия должны быть такие. Человек должен пойти в травмпункт. Правда, перед этим, конечно, нужно выяснить личность владельца, хозяина или того, у кого живет, с кем живет эта собака, птица или остальные там, значит, животные, которые, да, но они, может быть, не четвероногие, там какие-нибудь другие. Должен взять бывает. У него, да, бывают даже одноногие иногда. Должен взять у него адрес и пойти в травмпункт, заявить об этом, получить справку о нанесенных телесных повреждениях. А дальше, я думаю, что если владелец данного животного откажется оплатить моральную, так сказать, компенсацию, все это решается посредством суда.
0: Понятно. А так вот, типа там какие-то действия, скажем, по самолечению экстренному, как-то залезать рану или вот поклеванное место самому, или попросить кого-то из прохожих, потому что поклев обычно в голову происходит, туда языковая лопасть не дотягивается у нормального человека. То есть, потому что ведь до травмпункта можно и не добраться при сильном покусе. К тому же я знаю, что определенные породы собак, например, дог породы мастиф, он напрыгивает и просто передними лапами ломает человеку плечи. Вот он не кусает даже. У него такой есть прием, как у этого Джеки Чана.
3: Ну, бывает, да.
0: Как же он дойдет это, в таком состоянии?
3: Ну, я думаю, что перед тем, как довериться человеку, который будет зализывать ваши раны, нужно, наверное, спросить у него определенные справки о наличии у него определенных инфекционных и заразных, и передаваемых, и непередаваемых заболеваний, которые могут потом в итоге в процессе зализывания передаться вам. А в общем-то, это достаточно приемлемый способ. Я знаю, некоторые этим пользуются успешно. И говорят, даже помогает лучше, чем всякие медикаментозные методы.
2: Особенно, когда вас кусает змея. Высасывать надо все эти дела. Но это как бы к нам не относится. Но вот животные тоже.
3: Ну, я думаю, что змеи редко за голову, наверное.
0: Спасибо, спасибо вам, Александр Борисович. Сейчас следующий вопрос. Вот я не знаю, кто из вас ответит. Он пришел на пейджер. Неоднократно наблюдала поедание людьми собачьего корма. Не вредно ли это, Зоя? Вы знаете, Зоя, я тоже наблюдал. Особенно это, в общем-то, производят такие люди вот около пивных. Почему-то с пивом они действительно реально это употребляют. Ну, кто из вас...
3: Ну, я думаю, что я, наверное, отвечу на этот вопрос.
0: Как кинолог, конечно.
3: Да, в общем-то, у меня есть опыт определенный. Ну, да, что же делать, бывает иногда такое.
0: Приходилось дегустировать.
3: То есть был у нас случай такой, да, когда мы были на охоте, достаточно далеко от местного райцентра, где был сельмак, где можно было купить еду. Вот, и в данную деревню приезжала автолавка, к сожалению, только раз в неделю, но вот однажды на неделю не приехала. Кушать хочется, что же. Я могу сказать, что чаппи достаточно приемлемый корм, если его правильно подогреть и посолить вполне. Консервы, я имею в виду, сухие корма, ну, по поводу сухих кормов как-то.
0: Я просто могу...
2: Я думаю, что я ответил на этот вопрос, в принципе... Человек вправе покупать то, что ему позволяет средства, потому что какие-то корма дешевле, какие-то дороже. Поэтому это их личное право.
0: Просто ситуация следующая. На гастролях одного известного симфонического оркестра вот по Франции случайно там были куплены красивые консервы одним из артистов и съедены. Потом оказалось, что это, в общем-то, консервы для кошек. Ничего страшного с ним не случилось. Хотя, конечно, в привычку лучше это не вводить, я полагаю. Да, то есть,
3: ну, достаточно дорогая привычка, да, наверное, будет.
2: Потому что я не знаю, как, в принципе, во всем мире, но все-таки отношение к человеческой пище все-таки было все время достаточно серьезным. И,
0: безусловно.
2: Я думаю, что надо есть те продукты, которые как бы...
0: предназначены для данной кошки.
2: Для данного человека.
0: Кстати, как ваши гости относятся к проведению собачьих боев, спрашивает нас господин Пушков. Ну, я вот могу про себя, вот так я вижу, в растерянности все в глазах господина Белухи. Я опять, в общем-то, вижу недобрую искорку. Тут вопрос понятен. С точки зрения холодного психолога Вадима Михайловича, это, видимо, является растормаживающим психомоторику, в общем-то, зрелище. С точки зрения Александра Борисовича Птягина, как, в общем-то, профессионала, может быть, это физкультура, но за вас я так расписываю, мы, например, устраиваем воробьиные бои. Вот здесь у себя реально. Вот. Причем предварительно на клювы им надеваем, ну и на мордочки тоже, пробки от шампанского. Вот. Потом снимаем, они этими пробками так долбятся забавно. Потом выпускаем, и, в общем-то, животному вреда нет, и нам вроде как весело. Все радиостанции забавляемся.
3: А, кстати, у вас как-нибудь приглашено? Повреждений нет.
0: Практически нет.
4: А с собаками делают то же самое, кстати, в наше время используют различные технические приспособления, вплоть до, если порода очень сильная, мощная, вплоть до, вот эти старые локомотивы же остались в депо. Ну, то есть они и с ними забавляются. Вот самки тоже, ящики тоже. Вот то, что у вас пробки, как бы, там ящики, тары для фруктов.
0: Или одеваются
4: деревянные,
0: там,
4: да. То есть, во-первых, ну, много вони, конечно.
0: Не, ну а в целом-то отношения все-таки?
4: В целом негативные.
0: А вот правильно ли я так смело позволил трактовать ваши отношения, Вадим Михайлович? Может быть, как-то я...
2: Я затрудняюсь, потому что человек я очень продвинутый, на самом деле. самом деле в этих вопросах. И, честно говоря, мне нравятся собачьи бои, потому что я отношусь как, ну, к любым нормальным единоборствам очень хорошо. Ну, вот люди морды друг друга бьют там на бой. Мы же не воспринимаем это как какой-то вандализм, правильно? Все это нормально, по-моему, это официальный вид спорта, этим занимаются. Ну, вот с собаками, в принципе, когда существуют нормальные правила, то есть, потому что бывает как бы официально и неофициально, сколько мне известно, да? Официально, когда какие-то правила соблюдаются, еще что-то, для собаки тоже необходимо, если это бойцовая порода, то, понимаете, как и борзой, необходимо бегать за зайцами. Ну, что здесь я могу сказать?
3: Позвольте заметить, что, кстати, бои собак у нас в России запрещены, и не только у нас.
2: Нет, я говорю вообще как бы о мировой практике, не о нашей стране в данном случае.
3: Ну и о мировой практике тоже. Они везде существуют на полулегальном или нелегальном.
2: А, ну, тогда я, может быть, заблуждаюсь. Но мне, в принципе, я видел некоторые кассеты с этими вещами.
3: Ну, это естественно, они проводятся, несмотря на то, что они запрещены, но дело в том, что в принципе каждый бой заканчивается одинаково. Заканчивается смертью какого-либо животного, одного из двух, трех или сколько их там участвует в бою.
2: А обычно я видел, что поэтому... не заканчивается это ничем. Обычно тот победитель, тот, кто на лопатки другого положил.
0: Просто
2: да?
0: вырезают ну, вот концовку, вот, чтобы щадить, потому что конечно, распространение продукции в последнее время, где реально засняты вот это, такие моменты, так скажем, они запрещены. Ну, я, в общем-то, я в среднем, ну, как и наш радиослушатель, составил все ваше представление об этом явлении.
4: Пошла еще вот добавить, пошла еще мода брать пример с людей и выпускать только самок. То есть сук, да, двух сук, они, значит, там, ну, как бы используют все. То есть пытаются укусить друг друга за вот вымя, да? Вот, то есть как-то используют вот это все.
0: То есть какие-то свои приемы, да?
4: Да, люди, вот ужасно, что как бы один биологический вид забавляется, просто глядя на другой.
0: Вот это неприятно.
4: Неприятно.
0: Вот на пейджер пришло сообщение, правда ли, что в широкорекламируемые корма добавляют животные экскременты? Бобик нас спрашивает. Нет, собака, конечно, какая умная, ты подумай. Абсолютно. Я думаю, что это как вы, Александр Борисович. Как...
3: Нет, абсолютно неправда.
0: А может быть, для запаха еще что-то, ведь они...
3: Нет, я даже вот просто ничего другого ответить не могу.
0: Вопрос, ну,
4: сейчас... А мне кажется, вы знаете, Саша...
0: А вот, то, что вам кажется, неважно, поскольку специалист ответил, вы уж
4: нет,
0: не обижаетесь.
4: Нет, вот, о том, о чем говорил Вадим, Вадим этом, Михайлович, конечно, да, он говорил, что некоторые хорошие, что вроде как собаки, они, значит, почему они это, он говорил, едят-то все, потому что не хватает вот этих питательных. Да, так вот в эти хорошие, значит, их туда и добавляют. А те, которые он рекламировать не стал, плохие, то просто не добавляют, поскольку это, ну, производится в таких странах, где, видимо, мало.
2: А я понимаю, почему вы как бы защищали шизофреников. Ну ладно.
0: Ну давайте послушаем телефонные звонки 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, мы готовы вас выслушать. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи главному бузитологу Александру Лаевскому, а также его коллегам, научным сотрудникам. Вот, поздравляю вас прежде всего с праздником вступившим.
0: Ну,
5: вот. И, несомненно, ваша передача очень ценна и в познавательном плане, а также она даже несет, я бы сказал, богатый потенциал, так сказать, для бодрствования. То есть захочешь спать, но спать не будешь. Вот даже мой вот Бобик ходит, тут, понимаешь, интересуется, что я тут делаю, понимаешь, трубку облизываю. Так что такие дела. Удачи вам.
0: Спасибо. Ну, пожелания тоже, но все-таки хотелось бы, чтобы как-то вопросы тоже приходили. Те, кто не могут дозвониться в прямой эфир, еще раз напоминаю, круглосуточно, еженедельно, ежедневно к вашим услугам пейджер. Нужно набрать телефон 913-29-29 и послать сообщение для абонента Монморанси. Все сообщения приходят и обязательно прочитываются, обрабатываются. Наиболее интересные из них, ну, не то, что наиболее, а практически все, кроме самых, извиняюсь, неинтересных, мы обязательно в эфире обсуждаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Здравствуйте.
6: У меня вопрос к экологу.
0: То есть к Денису Феоктистовичу.
6: Да, к Денису Феоктистовичу.
0: Да.
6: Вы знаете, вот грядет весна, она очень сильно дает о себе знать, тает снега. И вот как противопехотные мины лежит везде собачий кал. Как влияет это на экологию? Не страшно ли это для людей? И как с этим бороться?
0: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто немножечко хотел все-таки пояснить, в чем ситуация. Реально, это же вот не слова. То есть в местах массового выгула собак, а это, как правило, к сожалению, детские площадки и так далее, в момент таяния снегов реально стоит духан мощнейший, что, проходя, приходится ноздрю зажимать. А вы видите, у меня единственная ноздря, да? Это вторая зашита. Видите, зашита.
3: Ну, то дело удобно, кстати.
0: Удобно, экономит, да. Но все-таки вот, Денис Феоктистович, как вообще экологическая ваша комиссия, какие меры? Может быть, вы организуете, например, субботник с участием всех владельцев собак, а также их производителей, председателей клубов по уборке, к примеру?
4: Вы знаете, да, апрель месяц, раньше всегда, каждый апрель мы проводили такие субботники, я, как сейчас у меня перед глазами, вот все прошлые годы, когда действительно выходили люди, и не только собаководы, и домохозяйки, и пионеры, вот, и все выходили с граблями, то есть с метлами, все это делали. Сейчас как-то пришло это все в запустение, поэтому вот ближайшее, через воскресенье, это какое будет число, 26 апреля будет субботник, все московские, поэтому мы, так сказать, усилены.
0: Поэты, вы сказали? Поэты, все московские поэты, вы сказали сейчас.
4: Нет, вам послышалось. Поэты. Поэтому мы именно 26-го просим...
0: Простите.
4: Ну, вы, кстати,
0: прибыль
4: тоже,
0: я буду,
4: естественно,
0: буду
4: все поэты, вы как...
0: Да, обязательно, я живу.
4: И, естественно, все... скидки не будет уборку. Никому. Председатели клубов, психологи, то есть все
0: женщины
4: они,
0: тоже.
4: Женщины, нас, естественно,
2: и
4: до 26-го числа.
2: И пожелаем сознательности остальным, так сказать, слоям населения тоже принять в этом участие, потому что...
4: А потом вот позвонила девушка, сама же наверняка не пойдет, вот мне так кажется.
0: Почему? Если мне все кажется, выйдут, пойдет.
4: Ну, да. Все возмущаются, а никто не идет. Я, например, пойду 26-го числа.
0: Вы знаете, пришло еще сообщение на пейджер, где можно купить работы или книги Карно. Книги и работы. Работа имеется в виду художественные. Вениамина Герасимовича Карно можно вообще купить в любых салонах художественных, поскольку, попросту говоря, сейчас все это активно тиражируется. И неудивительно, что, так сказать, человек с такой фамилии, физика, и сам тоже, будучи известным физиком, занялся художественной деятельностью. Вы, кстати, не видели его работы? Это же чума полная. Это, например, лепнина, да, которая, в общем-то, в форме закона Ньютона. Или там первый закон гидравлики. Человек влепляет, то есть это ранний. Да. Но мне ранний Карно, кстати, нравится и ценится больше. Да. Он не так тиражировался, да, как сейчас. Так что в любых салонах приходите и спрашиваете, что у вас есть из Карно. Вам обязательно обязаны показать. Ну, а сейчас я предлагаю послушать телефонный звонок. Да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброе утро.
0: Доброе утро.
7: У меня вот такой парадоксальный случай. Мне, пожалуйста, любой из вас пускай ответит.
0: Безусловно.
7: Да, вот, понимаете, кто может в этом разобраться? Вот у меня пес Анвар.
0: Это порода или имя?
7: Имя. Угу. Вот, когда я с ним гуляю, он обязательно укусит какого-нибудь человека. Я его на поводке держу, но иногда приходится отпускать. Человек идет, жалуется, понимаете, в милицию ведут, и всегда это оказывается швед. Уже милиция смеется. Приходит человек, жалуется, говорит, вы швед? Пропал в паспорте, точно швед. Скажите, пожалуйста, вот это вот собаки, они чувствуют национальность? Я живу на Мосфильмовской, и вот я уже стараюсь подальше уходить. Понятно. Все равно какой-нибудь появится, какой-нибудь рядом гуящий, он бросается, кусает, и вот на шведов все. Я их сам не вижу, они поганые люди, шведы. Но вот влияет это, вот собака чувствует это от хозяина или нет? Я ее никогда не травил. Ответьте мне, пожалуйста, все, кто сможет.
0: Понятно, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Я думаю, что ответит на него Вадим Михайлович Книга, как психолог все-таки. Вообще психология шведов странная. То есть они пытались в одно время покорить Финляндию, за что их финны не любят. С другой стороны, они долгое время ходили под Россией, финны им завидуют. Получается, что, в общем-то, как-то они под перекрестным огнем зависти и ненависти находятся, и все такие...
2: Ну, как бы известно такой случай, как бы, что, ну, такое суждение, как бы, есть и в психологии, и в такой народной мудрости, что собака, как бы, является прототипом своего хозяина. То есть, естественно, какие-то берет от него черты. Поэтому будем судить о том, что, может быть, действительно, где-то у вас в корнях какая-то есть, может быть, там ваш прапрадедушка когда-то участвовал в шведской войне, и вот, понимаете... что-то там осталось. А собака это чувствует, они же, понимаете, они как бы чувствуют нас изнутри, они обладают такой энергетикой чувствовать нас. Так что не удивляйтесь этому. Вот, я думаю, такой вопрос.
0: А, то есть это вот в глубину надо копнуть.
2: Кстати, да, в глубину. Глубину.
0: А есть ли вот у кого-то из наших четырех, из ваших четырех коллег какое-то мнение на эту тему отдельное? Или вы согласны с утверждением господина Книга? Кстати, склоняется ваша фамилия или нет? Извините за такой вопрос.
2: Да, какой известный женский склоняется. Не склоняется, а мужская склоняется.
0: Господина Книги.
2: Да.
0: Понятно, все согласны. Ну что ж, да, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
8: Можно задать такой вопрос? Вот почему попугай лает по-собачьи и общается с собакой и с кошкой, мяукает, а по-человечьи говорить не хочет?
0: Спасибо. Ну, это, в принципе, видимо, вопрос ко мне, как к орнитологу. Дело в том, что, видимо, у вас в семье как-то очень часто домашние животные остаются наедине сами с собой. Вот вообще, чтобы ваша птица, да и любое живое существо заговорило, вот, то есть, например, можно птицу заставить работать кротом, а крота петь по-птичьи. Только нужно заниматься воспитанием. Вот.
2: Ну, а еще я как психолог хотел бы добавить такую вещь, что, наверное, для попугаев это свойственно. Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки. Наверное, поэтому еще тоже.
0: Безусловно. Безусловно. Вот, кстати, на пейджер пришло сообщение гигиенического плана. Я не знаю, кто из вас возьмется ответить на него. Можно ли позволять песикам лизать нас в губы? Просьба объяснить часто встречающуюся физическую и психологическую зависимость от сухих кормов типа Фролик, спрашивает Такса Остап. Имя у девки, а? Да, ну кто возьмется? Я думаю, что, наверное, я вижу по взгляду Александра Борисовича, что искорку-искорку, там камин в глазах загорелся.
3: Ну, глубокий вопрос, конечно. Я думаю, что можно позволять лизать в губы, если это никому не доставляет неприятных ощущений.
0: А, кстати, он не только в губы попадает. Обычно вот этот песик у нас, который тут вы видели на входе,
3: да, конечно, там...
0: он прям всю мордашку зализывает.
3: Ну, в общем, если это никому не доставляет каких-то дискомфорта какого-то, я думаю, что да.
0: Даже, говорят, рану вот можно им подставлять реально домашним собакам. Вот если вы порезались, вы домохозяйка, к примеру, и ножом мужу готовили пельмени и решили настругать огурец к ним. Да, он уже придет, сейчас будет орать: пельмени давай, типа, и товарищи, и там моих тоже накорми, дескать, вы уже нервничаете. Раз по пальцу, да, Бобика своего подозвали, палец подставили ему немножко там, и говорят, помогает. Правда ли это?
3: Ну, конечно, однозначно.
0: Или, то есть все-таки в собачьей слюне есть целебный?
3: Есть.
0: Именно
3: есть.
0: Поэтому при вашем центре продаются бутылочки с собачьей слюной.
3: Ну, вы открыли, конечно, наш секрет.
0: Извините.
3: Да, мы только недавно начали продавать эти бутылочки. Только для постоянных покупателей нашего центра. Но сейчас, я так полагаю, что уже все, значит, знают об этом, могут воспользоваться.
9: Подписку можно организовать.
3: Можно.
9: А, кстати, тут все такое...
2: Это безопасно, потому что некоторые собаки, они как бы могут там инфекции на улице, они же там тоже...
3: Да, главное, чтобы лизали только одного человека.
0: У нас выдает сертификат, конечно, каждый бутылочек.
2: Здесь все проверено, все естественно.
9: И, чтобы соблюдалась, соответственно, очередность. Так же, как вы берете полотенце, вы же сначала вытираете голову, потом вытираете тело, потом ягодицы, потом ноги. Так, соответственно, чтобы он лизал, у вас
0: теперь
9: тоже все
0: мы
9: органы
0: знаем, мы
9: в порядке,
0: знаем теперь
9: очередность.
0: Порядок вашей гигиены, Денис Феоктистович. Какой необычный порядок, да, у Белухи? Вы просто подумайте.
3: Ну, что же делать?
9: Ну, даже как у всех.
3: У каждого, да.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание.
10: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: У меня вот такой вопрос ко всем. Вот известно ли вам, что вот сейчас продолжаются безобразнейшие опыты вот над собаками? Некоторые мясокомбинаты свою продукцию прежде дают пробовать собакам. Вот это вот первый такой вопрос. И второй вопрос. Вот расскажите, пожалуйста, про академика Павлова. Известно, что он постоянно добивался собачьей слюны, там что-то вытягивал, и за это был покусан. Как? Вот расскажите, пожалуйста.
0: Угу, спасибо. Кто возьмется отвечать на столь сложный вопрос?
2: Да, вопрос действительно очень сложный, поэтому... И ответ, конечно, на него какой-то нужен особенный, поэтому в голову мне особо не приходит ничего, что касается собачьей слюны, которой добивался Павлов. Ну, это, понимаете, как бы... давайте не будем заслуг Павлова забывать тоже, как бы перед обществом. В принципе, он тоже как бы и памятник собакам поставил, поэтому... А что касается того, что собачьи кормят на заводах, на халяву, в принципе, я думаю, что это тоже как бы и собачкам хорошо. Я думаю, многие инфекционные заболевания, которые может заболеть человек, как бы на собак не распространяются. Поэтому, думаю, здесь проблемы такой особой-то и нет как бы.
9: Наверное, много заговорили в последнее время о Павлове. То есть вот это опять действие этой пошлой телевизионной рекламы. Там я не верю в закон, в теорию Павлова, поэтому там думаю, что мои собаки.
2: Нет, нет.
9: Ведь это так же самое можно сказать, знаете, я не верю в закон Ома, сую два пальца в розетку, и мне ничего не
2: бывает. Да, то есть надо сказать такое, что Павлов, он как бы не только здесь, в нашей стране, то есть как бы западная, там, Западная Европа, Америка, они как бы приняли Зигмунда Фрейда в свое время как основную там, точку зрения, касающуюся психологии, то есть вот это фрейдизм, так называемый. А вот Южная Америка, как бы это на полном серьезе совершенно, Южная Америка, Россия, там Вьетнам и другие развивающиеся социалистические страны бывшего Союза, да. Вот они как бы, в принципе, собственно, приняли именно эту теорию, теорию Павлова, не будем забывать, это несправедливо будет, ну, да, исторически.
9: Она легла в основу многих вот
2: ну,
9: многих национальных
2: безусловно, рефлекс, программ, который, да, во всем мире как бы это все, да, закономерность.
9: Детские такая, сады, ясли.
2: Это конечно, все Павлов, это все благодаря ему и собакам.
9: А потом же он еще страдал малокровием, и, в принципе, это был первый человек, который вот выяснил целебные свойства слюны. Он просто как бы выделял ее в огромных количествах, потому что ему она нужна была постоянно для поддержания.
0: Влажности, да, естественно, вокруг. И опрыскивание, в общем, в сборах своих коллег.
2: Да, да, это
0: объясните, пожалуйста, на пейджер пришло сообщение, следующий феномен. Почему моя беременная хозяйка съедает за день весь мой недельный запас корма? И не будет ли это вредно для ее будущего грудничка? Опять бобик какой-то, ну, я так думаю.
3: То же самое, я думаю.
0: То же самое, да.
3: Распространенный имя.
0: Бобик. Ну, может быть, вообще неадекватное, я скажу, поведение беременных женщин вот в это время года, оно... объясняется.
2: Да не только в этом, просто есть как бы так называемый синдром беременности. Вот об этом я
0: называю. Да, СБ, да, сокращенный.
2: Да.
0: Да. Вот, то есть переизбыток определенных каких-то гормонов, несущих ответственность. У кого сработала сигнализация в автомобиле?
3: Да, это, наверное, у меня.
9: Это моего Глеба Тамагочи.
3: А. Умер, да, Тамагочи? Ну, нет, еще жив.
0: Вот, то есть, в общем-то, поэтому все их действия в данном случае, то есть беременные женщины, они чувствуют то, что им нужно на физиологическом уровне. То есть, если она начнет вдруг неожиданно, например, выливать в чашку вот, ароматизатор воздуха для общественных уборных, это, я говорю, не для красоты, а буквально такие случаи, в части пить его, им нужно позволять это делать, потому что в этот момент весь организм женщины обостренно чувствует необходимость, значит, именно в веществах, содержащихся в данном конкретном, в общем-то, продукте. Вы понимаете, да?
3: Конечно. Вот. Ну, с беременными женщинами, я думаю, тут несколько все проще. Я думаю, что не надо обращать такое внимание на то, что они делают. Поскольку, ну что же, все это пройдет и будет все нормально через определенное,
2: да, вот я
3: количество
2: сказать,
3: времени.
2: Беременность там, как понятно, там плацента вместо кое-какого органа на время заменяет. Это, естественно, 9 месяцев всего лишь. Вот. Но есть как бы проблема более серьезная, то есть касается людей, у которых в данный момент климакс. То есть это касается как бы и мужчин, и женщин.
3: Это ужасная проблема, да.
2: Да. Но в первую очередь, наверное, женщин, потому что это у них как бы более ярко проявляется.
0: Угу.
2: Вот. Вот, кстати, что касается... Работа клуба «Псовый охота», с которым я в свое время сотрудничал, которые помогали мне с материалами для моей книги и прочих вещей. Вот, может быть, Александр Борисович вот расскажет о женщинах, которые...
3: Конечно.
2: Климакс которых повлиял на работу клуба. Почему очень серьезно? Пускай он расскажет.
3: Конкретно у нас просто дело в том, что очень много, так сказать, климаксов у женщин, особенно они очень сильно влияют на работу нашего клуба. А конкретно какие женщины вас интересовали?
2: Вот я знаю, как бы очень много приходит писем, потому что я как бы очень много статей в своей эпилогии, часто книгам посвящаю не только собакам, но и их обладателям, владельцам собак. Потому что это очень важно. Поверьте мне, мы живем в одном обществе. Вот всем нам приходится. Как нам приходится как-то совместно, как я уже говорил об этом неоднократно, общаться. Вот. И вот поступают такие вот совершенно дикие сообщения вот от Вилковой Татьяне Федоровне, Эстерной Ине Юльевне, которые совершенно не понимают, что они творят, разрушая действия солидных организаций, то есть своим неумелым, так сказать, обращением, ну, с начальством. Причем это связано, вот, как я понимаю, так их возраст где-то...
3: Критический, вот, я бы сказал, да. Но вот у них, в общем, вот... возраст критический, я так думаю, был с самого младенчества. Вот, состояние души у них критическое. Вот, поэтому... Ну что же, конкретно по поводу эстрины Инны Юльевны, я думаю, говорить особо... Ну что же, Инна Юльевна...
2: Нет, просто мне пришлось как-то однажды столкнуться с ней в жизни. Это был совершенно безумный
3: случай. Ну, в общении, в общем, достаточно приятный человек.
0: Ну, единственное, у нее фамилия очень сомнительная. Она у нас работала одно время, после чего, в общем-то, как-то быстро уволилась, не задержалась.
3: Но она обычно не задерживается, да. Я знаю просто то, что она работала в многих местах. Мне приходили на нее жалобы с мест работы. А по поводу Вилковой Татьяны Федоровны, я вот, кстати, до сих пор не могу понять, Вилкова.
2: А, кстати, вот по Вилковой в свое время, как бы, мы писали диссертацию, вот у нас в институте один мужчина, как бы, да, вот, используя ее письма к Ельцину, там, в различные такие высокие инстанции, ну, знаете, это иногда встречается среди людей больных паранойей, шизофренией. Вот. И вот что самое удивительное, достаточно интересные были письма, надо признаться. Интересные. Другие шизофреники на это не способны.
3: Дело в том, что госпожа Вилкова, к сожалению, не способна сама сочинить данные письма. Все это она пишет по диктовку той же Инны Юльевны Эстриной. Вот. Но, слава богу, значит...
0: Вот, фамилия, я вспомнил, Экстрина, точно.
3: Экстрина, ну, почти Эстрина, Экстрина, так же, как
0: и... Нет, я вспомнил, была обида, потому что вышел в коридор, у нас курьер закричал «Экстрина к боссу». И все ломанулись к боссу, кто сидел в этот момент, а кроме нее, потому что она как-то, в общем-то, всегда была немножко завышенное самомнение, и она как-то считала, что к ней нужно обращаться... индивидуально. Я вот хотел немножко перевести тему нашего разговора все-таки в сферу кулинарии. Будучи в Сочах на Дысь, я наблюдал, в общем-то, китайский ресторан или корейский, ну, в общем, неважно, южный ресторан. Оттуда доносился лай собак. Мне сказали, там же псарни и спецсобаки, которых, в общем-то, едят и выращивают для кухни. С виду эти собаки похожи, как мне сказали, на овчарок, только помохнать, я не знаю. Вот, уважаемый Александр Борисович, не могли бы вы пояснить о породе именно этих собак? Могут ли вот эти, так сказать, кормовые породы нести какие-то служебные функции вообще, если их воспитывать, да? Или в них уже все это убито? И откуда они вообще взялись? То есть это тоже специально синтетически выведено? Или издревле вот в Корее, или где там вот они их поедали там?
3: Ну, к сожалению, может быть, к счастью, я, правда, не пробовал, мне не удавалось возможности попробовать. У них это издавна, да, идет, уходит своими корнями в язычество. Поэтому они выводят специальную породу, так сказать, съедобных собак, которые не умеют делать ничего, кроме того, как есть и спать.
0: Но они лают.
3: Ну, лают это они уже потом, когда они понимают, зачем их выводят.
2: Это уже период эволюции, да.
3: Это когда эволюции. В последние моменты своей жизни они понимают, что их сейчас съедят, они, конечно, начинают лаять. Ну, что же тут теперь?
2: Очень
3: ну, как
2: умел,
3: бы поздно, кстати, уже, да. Что же лаять-то раньше надо было? Ну, говорят, в общем, неплохо получается из них.
0: А внешний вид их?
3: Какой? Внешний вид, ну, я бы так сказал, это такие небольшого роста, да, с умеренным жировым отложением, в основном преимущественно рыжего такого цвета, средней мохнатости и с большими такими ушами, синими языками.
2: Не, ну, в принципе, после...
0: Но они способны, скажем, любить хозяина, вот если вот щенком его взять или нет? Вот
3: я что думаю, мне... что просто как бы никто не пробовал выводить их для этой цели.
0: То есть это практически как фрукты.
3: Да, конечно.
0: А конечно, давайте проведем такой эксперимент все-таки.
3: Любить хозяина?
0: Да, нет, ну дело в том, что корова, она же любит, вот, например, Фроська, это у нас так иногда она кричит, ну, Фроська, и Фроська вот из этой комнаты 418, она идет прям сразу в коридор, то есть она даже на имя отзывается, коза Фроська, вы не подумайте, коровы тоже отзываются, вот.
2: Ну, коза особенно.
0: Да, поэтому здесь...
3: Она невосприимчивая вообще животное.
0: Не, ну вот с этими собаками это как-то не дает мне покоя. Или не будем их трогать?
3: Собак? Да я думаю, что как бы... Ну что же, мы можем их, конечно, потрогать. Но
2: нет, просто для нас как бы
3: сам
2: вид собаки немножко как бы удивительный. Никогда не ели собак. Ну как бы французы едят лягушек, скажем. Нам тоже это как бы странно. Да, или кто там тараканов пожирает в бешеном количестве. Вот мы же кушаем его.
0: Ну лягушка, она пресмыкающаяся.
2: Ну что?
0: Ну как бы...
3: Мы же едим как бы хорошо.
2: Ну мы-то не кушаем лягушек. Их внешний вид вызывает у нас, так скажем, вот этот frog and flex. так называемые лапки лягушачьи, они нас вызывают такие немножко ассоциации не самые лучшие.
0: Ну, в общем, да.
2: Когда мы с российской лягушкой сравниваем.
0: Скажите, Александр Борисович, а вот если, например, в стаю вот ваших, скажем так, борзых собак просто взять и запустить к ним в загон вот эту корейскую пищевую собаку. Вот каковы будут действия ваших собак? Нападение или испуг? Вот как вы спрогнозируете ситуацию как специалист?
3: Ну, вообще, мне сложно, конечно, прогнозировать такие ситуации. Но я думаю, что у них будет одна единственная реакция, которая должна быть. Я думаю, что они просто ее принесут мне.
2: В задушенном виде?
3: Ну, я не думаю, что в задушенном, но в придавленном.
0: Угу. Понятно. Вот вопрос пришел к нам на пейджер. Вадим Михайлович, расскажите, как вы снимались в рекламе со спаниелями? Мы все знаем.
2: Со спаниелями?
0: Ну, действительно, я тут смотрю лицо, какое знакомое. Вы уж, извините, я не осмелился спросить, где я вас видел.
2: Да, безусловно, я снимался. Там как раз были карма.
0: Карма, да. Да-да-да-да-да. Ой, вот откуда.
2: Там бегут такие веселые собачки.
0: И в конце замирают. Он прыгает, так раз, и он замирает.
2: А что интересного в этом вопросе? Да, снимался, что дальше? Интересная была реклама, такая солидная, достаточно солидная фирма.
3: Я думаю, наверное, интересует...
2: Денежный вопрос.
3: Опять же, материальный, конечно, вопрос. Он всегда интересует.
2: Но мне отцепали много кормов для моих собак, все.
3: И все.
2: Да, ну как это обычно бывает.
9: Потом вам предоставили возможность не только этим бобикам стать звездами, а и вам тоже. Видите, люди уже знают.
2: Да, но спаниели-то просто не мои были, как бы.
3: А, то есть все-таки открываются секреты, что спаниели-то были не ваши. А откуда спаниели?
2: Я просто для антураж как бы приглашал.
3: Ну, насколько я знаю, у вас спаниели-то и нет, да?
0: Скажите, а вот спаниель, это вообще собака, в общем-то, почтенная, важная собака считается. Вот они же разного вида бывают. Кокер, спаниель, еще какой-то спаниель, да?
3: Ну, спрингер еще бывает.
0: А вот скажите насчет спаниелей. Вот клуб по спаниелям вообще существует?
3: Конечно,
0: какой-то?
3: Существует, да. У меня есть одна знакомая, зовут ее Маша. Вот она как раз является председателем этого клуба. Я, к сожалению, с ней не согласовал данный вопрос. Если бы я знал, что будет такой вопрос, я бы, может быть, дал в эфире ее телефон, кого это интересует, по спаниелям. Вот. Но я думаю, что кто заинтересовался этим вопросом, они могут сюда позвонить. Мы с ними пообщаемся.
0: Да, или на пейджер нам
3: скинуть. Конечно, скинуть информацию. Да, существует очень неплохой даже клуб.
0: Угу. Вопрос на пейджер. Скажите, пожалуйста, где можно достать раннего Вадима Михайловича книги? И как он относится к проблеме шапок из собаки, Дуся? Действительно, Дуся права. Вы помните, что раньше, скажем так, мужик без собачьей шапки, это был не мужик. И вот они повсюду ходили тут вот из песцовых. Те, кто не мог песцовых добыть, они, значит, собачьи надевали.
9: Это был
0: кто...
9: такой вариант, петушок шапочка. Да.
0: Петушок из собачки.
2: Нет, почему петушок? Насколько я помню, это были уши. Ушанки?
9: Ну, средние.
2: Российские.
3: Да. Ушанки — это круглые. Если вы ходили в шапочки с собачки, да?
2: Ну, это как бы принято в деревнях, насколько мне известно. Там действительно песца было достать практически невозможно. И вот было такое браконьерство на... Я не знаю, как ему удавалось, потому что обычно деревенские псы такие... Ну, они для чего, в принципе, создают? Для того, чтобы охранять там участок, добро, там...
3: материальные, опять же,
2: да,
3: средства.
2: Склад там своих вот этих запасов. Вот, и как-то удавалось увести, там, заманить какими-то определенными там, жестами. Вот делали в свое время. Как я отношусь? Плохо отношусь, потому что, в принципе, это не ценная порода меха. Поэтому с этой данной точки
3: вот
2: зрения плохо.
3: У меня к вам такой вопрос есть. Да. Ничего, Вадим Михайлович, а у вас была шапочка?
2: У меня не было.
3: Никогда.
2: Никогда.
9: Ну, кстати, жалко, что эта мода ушла, потому что сколько живых шапок еще бегает. И,
3: а у вас, Денис Феоктистович,
2: много таких шапок? Я всю жизнь хожу в этих пилоточках таких вот.
9: Была у меня такая шапочка. А что было? Надо, а что можно было делать в то время? Все были такие шапочки.
3: Ну, можно было бы, наверное,
9: у кого не было, да, это петушки эти носили.
0: Так, а скажите, а вот мне интересно, вот может быть, это тоже была специальная порода каких-то таких пушных собак? Ну,
3: для шапочек?
0: Да, ну как-то слабо верится, что вот...
2: Я думаю, что история-то умалчивает. Я таких случаев как
3: ну,
2: бы
3: вот
2: не
3: я
2: слышал.
3: Знаю, как бы специально разводили собачек для лайковых перчаток.
0: А, да-да-да, но это в древние времена, ну... это особо, скажем так, богатые люди там...
3: Потом просто рецепт выведения данных собак был утерян.
0: Угу.
2: Ну, как бы само общество само выбирает, что ему делать, да?
9: Вот общество...
2: Да,
9: да, простите.
2: Да нет, нет.
9: Говорите, пожалуйста. Говорите.
4: Общество выбирает, а на самом деле обществу надо указывать. То есть мы сейчас разрабатываем систему сертификатов, которые будут выдаваться людям на право владения собаками, как это делается в других странах. То есть люди будут поставлены на самом деле в экстремальной ситуации, ведь как космонавтов. Это мы на самом деле опыт байконурцев перенимаем, как космонавтов уже сначала. Их сначала под воду, в центрифугу, в бочки их заколачивают, да, там с гвоздями, там, в какие-то помещения без воздуха их загоняют, сколько продержатся, потом выпускают, смотрят, если лицо абсолютно каменное, такое же, даже если нога не двигается, значит, человек годен, да, он силен. Также мы будем как бы заводить желающих, то есть это будет организовано везде повсеместно, я даже думаю, при ЖЭКах, то есть там же будет выдаваться разрешение, там же вот эти совочки, которые мы хотим ввести с мешочками, mm-hmm. как это в других странах, там же будут проводиться эти эксперименты, то есть достоин ли этот человек с определенной психикой на владение, на управление собакой, то есть нанимаем несколько человек, вот нашли мы им применение, у ларьков они ходят, просят иногда деньги, собирают бутылки и так далее. Они будут заниматься легким таким истязанием, значит, домашних животных, претендентов на, так сказать, объектов для владения, претенденты на, чтобы стать хозяевами этих животных, они будут на это смотреть, они будут за определенным ограждением, то есть несколько милиционеров будут их охранять, и те, значит, соответственно, будут немножко подхлёстывать тех собачек, без определенного места жительства, там, пощипывать, подносить какие-то пинцеты и так далее. Послушайте, это же очень ценная мысль, те, кто не пощадят ни жизни, ни жизни, рвануть туда, понимаете, спасти эту собаку, ведь некоторые же как подумают, шут с ним, если я сейчас рванусь к ней, понимаете, мне вот чем-то дубинкой по голове. Вот тот, кто преодолеет этот барьер, тот настоящий хозяин. Тому мы сразу даем, выпустили вот эти тамагочи. Специально там не цыплята, там только собачки. Сначала вот этот период они должны пройти. Современная японская версия, она не просто там рисует экскременты, она конкретно выделяет. То есть положил в карман, тебе в карман. Привыкай. Простите. Ты собачник, привыкай.
0: Денис Феоктистович, насколько я знаю, что, в общем, тамагочи были придуманы для, скажем так, лишения террористов, занимающихся захватом заложников, захватывать физических лиц. То есть достаточно захватить тамагочи все-таки и не рисковать лицами спасателей, службами ФСБ, поскольку человек привыкает к тамагочи как к родному, и достаточно сказать, мы вернем тебе твое тамагочи там за 10 штучек гринца, к примеру. А вовсе не с целью какой-то там приучать кого-то. То есть это разработка спецслужб конкретная.
4: Да, в данном случае она как используется? Если он подсел на тамагочи, вот эту собачку, да, которая, кстати, распылитель шерсти там будет, без чего не могут все собачники жить. У них в квартире огромное количество шерсти, то есть ты приходишь к ним в гости, у тебя все черные штаны, они налипают, все носочки налипают. Не надо в черном приходить просто. Неважно в чем.

0: неплохая на самом деле ориентация.
1: Могучий, да, ну, да. В принципе, как бы еще общество к этому.
0: Если это могучий, приятный, она не против.
2: Но вы имеете в виду, что создаются какие-то модели, когда может быть в половой контакт, что есть могучий, когда она зазреет, да, вот полового возраста.
1: Да, да, ты просто ее спрашиваешь, ты хочешь, она там иногда тебе да, пи-пи-пи, да, отвечает. Или сама хочет, и какое-то определенное время она тебя вызывает на половую.
2: Ну, что касается приучения к собаководству, даже собаководству, этого там не будет.
3: Да поскольку вы так не горячитесь, все нормально. Это он сейчас скоро уйдет. Это ремонтная работа. Он тут белит потолки, ничего страшного, вот так прям волнуетесь. Ну, он активен, ему нужно просто успеть. Ну, хорошо, я предлагаю, знаете, что у нас остается совсем немножко времени, послушать все-таки последний на сегодня телефонный звонок.
0: Конечно.
3: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Да-да-да, говорите.
4: Доброй ночи.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к вам два вопроса, поэтому у меня просьба, не кладите сразу трубку.
3: Нет, вы только задавайте вопросы быстрее.
4: Значит, первый вопрос такой. Вот собаки и кошки, они летом, весной поедают какую-то травку. А вы знаете, какую?
3: Угу, записали. И дальше. И второй вопрос.
4: И второй вопрос. Вот это в дополнение к первому вопросу. У них одинаковая травка. И второй вопрос.
3: Угу.
4: А вот собаки и кошки, они себя облизывают. И при этом они шерсть не сплевывают, а шерсть попадает вовнутрь. И как же, интересно, это отражается на их здоровье?
3: Спасибо. Вопрос действительно интересный. Спасибо вам большое. Я думаю, что на него, на этот заключительный вопрос в нашей сегодняшней программе ответит Птягин Александр Борисович.
0: Да, значит, по поводу первого вопроса, что я могу сказать? Ну, название травки, наверное, проще спросить у собачки и у кошечки. Я думаю, что они абсолютно разные, у собачек, у кошечек и даже у разных собачек. Вот, ну, не рекомендую людям пробовать, кстати.
2: А недавно, кстати, извините, перебью вас, законы сдали, что как бы...
0: По поводу травок, я слышал.
2: Да-да-да, психотропных, да.
0: Да, вот я про это говорю,
2: многие, кстати, пытаются есть вот эту собачкину травку.
0: Потому что с собачками проще, да.
2: Депутаты
0: постарались. С собачками проще в этом плане, их домой не увел, и все, а тут схватят, значит, повяжут, и будут неприятные моменты. А по поводу второго вопроса, что там, кстати, было?
3: Насчет слизы
0: шерсти.
3: Я просто про кошечек, если позволите, отвечу. Они регулярно раз в месяц отрыгивают огромный комок этой самой шерсти в укромном месте.
0: Вот я хотел, кстати, сказать.
3: А собаки?
0: Про укромные места. Шерсть, которая попадает внутрь, в желудок, она даже полезна для собак в определенном количестве. Значит, если не больше этого количества, а она чистит желудок. То есть она
3: как ёршик для кефирочных бутылок.
0: Ну вот знаете,
3: бутылок.
0: Когда корабли долго плавают, в море на них там ракушки нарастают, все. То же самое в желудке происходит у собачек, у кошечек, кстати, у человека тоже. А когда шерсть туда попадает, она, значит, со стенок желудка счищает все эти вещи и выходит вместе с ними. Поэтому я думаю, что...
2: А вот скажите, тот самый момент, когда выходит, вы говорите, что морские канаты, да, делают из конопли. То есть на самом деле вот она выходит, ее берут сразу и используют в мореходстве.
0: Наплют?
2: Уже нет, ну вот в канаты.
3: Ну что же.
2: Морские, да.
3: И на этой замечательной ноте, сказанной нашим авторитетным председателем независимой экологической комиссии при ИАП РФ Денисе Феоктистовиче Белуха, мы и заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» были эксперт-кинолог, председатель клуба «Псовая охота» Птягин Александр Борисович, психолог Вадим Михайлович Книга и Денис Феоктистович Белуха. Я благодарю вас всех за то, что вы нашли время в такую трудную ночь, в общем-то, прийти сюда, просидеть так долго, рассказать столько много интересного. Нашим уважаемым радиослушателям еще раз напоминаю, что вы можете в течение недели присылать свои сообщения на пейджер 913-29-29 для абонента «Монморанси». Спасибо и удачи.
0: Спасибо вам. Спасибо. Да, хочется пожелать вам, чтобы это...
5: «Монморанси» – концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет «Опоссум».

0: И я рад представить в нашей студии нашего следующего гостя. Это уже известный вам Назим Надиров, продюсер, журналист и человек, которому мы обязаны, в общем-то, популяризацией в нашем эфире, не только в нашем эфире, но и в местности, в которой мы с вами проживаем, прекрасной музыки с восточными интонациями и, в общем-то, и этнической музыки в какой-то степени. Здравствуй, дорогой и уважаемый.
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие мои московские ночные совы.
0: И я, как и обещал, хочу переадресовать тебе вопрос, который задавали вот предыдущим нашим уважаемым, которые тут присутствовали, с которыми ты столкнулся в дверях и был так напуган. Но это совершенно порядочные люди. Кстати, посмотри, барсетка на месте у тебя? На месте.
1: А ее нет, поэтому...
0: А, ты сегодня не видел, да? А что же это лежит? Так не говори, кто-то из них забыл, я потом возьму себе. Мало ли, знаешь, что там. А? Да, так вот, приходил такой человек и спрашивал тут... Говорит, очень огромное количество рекламы размещено на бортах транспортных средств, которые ездят по улицам нашего города. Насколько в случае ДТП эта реклама может серьезно воздействовать на мозги зрителей? Просто тут я сразу поясню, что некоторые рекламные кампании специально устраивают ДТП, дабы привлечь к бортовой рекламе как можно больше зевак. То есть, например, доказано, что вот когда была буря у нас в Москве, там я неудачно подул там в одном месте, и, в общем, буря случилась, ты в курсе, да?
1: Да, была.
0: Наибольшее внимание привлекали к себе именно упавшие щиты. И реклама наиболее действенная была на тех, по тем щиткам, которые упали там на автомобили, на животных и на витрины крупных магазинов.
1: Ну, конечно, какая-то внутренняя, а может быть даже и внешняя, если хорошо проследить, видимо, есть связь между всеми явлениями, тем более между такими очевидными. Вот в одном фильме, который я смотрел когда-то в ГДР, когда еще было запрещено, наш ФДЙ, там эти комсомольцы немецкие тащили меня в кинотеатр, это не запрещали мне идти в этот кинотеатр еще то в советское время коммунистическое, а я все-таки пошел и посмотрел очень хороший фильм, итальянский был, но там играла, по-моему, Моника Витти, и вот там были такие, она проходила, просто выходила на середину улицы и раскидывала шубу, раскрывала, и очень красивое тело, голое, которые видели очень многие проезжавшие мимо или наехавшие прямо на нее водители. Вот. И почему это дело только выяснилось в конце? Она приходила в контору по ремонту автомобилей, получала свой процент с ремонта этих автомобилей. Да, так что я думаю, во всем, что происходит, и на улицах в том числе, все эти ДТП, я думаю, да, есть какая-то связь. Может быть, действительно, эти конторы по ремонту автосервиса, они оплачивают эту рекламу и вывешивают псевдо эту рекламу, никому не нужность, а в том, чтобы самая главная причина в том, чтобы люди загляделись и попали в дорожно-транспортное происшествие с тем, чтобы пришли и потом и оплатили считали ремонт автомобиля.
0: Да, и считали информацию, затем отсканировали вот... что это, говорю, да, считали, отсканировали, а затем уже оплатили. Вот, а в принципе, смотри, мощный вот этот рекламный натиск, я почему-то сейчас хочу вот все-таки о рекламе немножко поговорить, он же сам себя обессиливает. Это как такой беспрерывный анонизм, который приводит к истощению нервной системы. То есть, значит, они дают по телевизору, по радио, там уже, ну, повсюду они увешивают, даже люди уже стали появляться, подобие западных вот, человек рекламы. И на самом деле не лучше ли сосредоточить все, например, в какой-то одной форме? Ну, к примеру, один целиком выделить канал, который будет вот давать рекламу одной фирмы, и все, а других запретить вообще. Ну, то есть вот неужели рекламодатели и те, кто размещают эту рекламу, не понимают, что вот ее такое обширное вообще поле деятельности, ее как-то обесценивает, и люди перестают ее воспринимать?
1: Ну, я-то, поскольку я не сейчас вообще не смотрю, а и в мирное время тоже, в общем-то, не смотрю телевизор, поэтому я плохой, видимо, собеседник, не очень профессиональный, потому что я ничего этого не вижу. И когда начинаются всякие сентенции или там я в местах скопления людей или там в обществе каком-нибудь начинает все шутить или обыгрывать что-то, какую-нибудь рекламу, я просто смотрю большими глазами, на меня смотрит, соответственно, как на дебила, потому что я не понимаю, что обыгрывается, потому что я этого и не смотрю. От племянников слышу, от племянниц, они меня цитируют, поют, напевают иногда, когда я к ним приезжаю.
0: Это же опасно.
1: Рекламу,
0: это же
1: да.
0: Очень опасно.
1: Вообще можно было выделить канал, конечно, и не одну фирму, а просто всю рекламу. Для любителей рекламы показывали по одному каналу. Они ведь не для того, видимо, многие смотрят, чтобы что-то купить или там посмотреть, а просто им нравится
0: краски,
1: смотреть рекламу вообще.
0: Да.
1: И, видимо, сама возможность вот такое ментальное хотя бы представить себе, что это можно было бы купить или что это нужно купить.
0: Вот. Мало того, ведь мы можем тут проследить динамику попаданий вот в эти рекламные сети. То есть изначально они перестают переключать телевизор, когда начинается реклама, потом начинают к ней прислушиваться. Вот. Затем действительно начинают смотреть только ее. А финансы, видимо, благоустройство и финансовая структура вот данного канала должна быть следующая. Просто все вот эти отчисления должны делиться поровну, ну, получаемые с этого канала, между другими. То есть он должен как быть куплен на общак, извиняюсь за такое выражение, вот всех телевизионных каналов своего рода. И должен быть такой золотонесущий жилой, я бы сказал, для всего телевидения. Угу. Ну и для радио тоже.
1: Да, Саша, я просто вспоминаю, перед тем, как идти к тебе, у меня была очень умная мысль какая-то. Как раз, видимо, я чувствовал, что придется с тобой беседовать на эту тему. И как раз о рекламе. Но к этому моменту я ее забыл, поэтому ответить ничего не могу. Когда я вспомню, я скажу, что ж такое умное я думал сегодня.
0: А вот поскольку ты... Я, кстати, тоже очень часто, когда сюда иду, у меня голова полна мыслей, а потом вот увижу вот то, что у нас сегодня, вот ты видел там внизу, да, например, и сразу все выбивается из головы. Ну, естественно, неприятное зрелище. Вот поскольку все-таки ты имеешь непосредственное отношение к музыке, вот заходил Михаил МБ только что и спрашивает, как, говорит, вы относитесь к тому, что вот некоторые музыканты в целях саморекламы платят детям, чтобы те расписывали заборы и стены в лифтах вот названиями данных групп. Действительно такое существует, и у нас очень многие, например, вот приходят и говорят, поставьте вот именно нас. Одевают маски картонные, кого-то вот мы их не узнаем. Вот он только что принес кассету со своей демозаписью, да, потом одел маску какую-то, приходит, говорит, а не могли бы вы, я вот радиослушатель, завести, например, песню вот такой-то группы? Вот волнуется.
1: Нет,
0: весь.
1: То, что платят, я положительно отношусь,
0: да,
1: Саша, к тому,
0: да,
1: что платят. И, во-первых, нет, во-первых, что детям это положительно. Во-вторых, что платят, они бесплатно просят или шантажируют, или не угрожают.
0: Побоями.
1: Вот, могли бы угрожать, между прочим, и там каким-нибудь...
0: Они догадываются.
1: Суровыми карами каким-нибудь, или там тюрьмой, или там каким-нибудь лагерем пионерским. И под страхом гнать детей, и там, чтобы они расписывали. Они же ведь платят. Поэтому я считаю, что это очень даже положительно. Ну, что в лифте, конечно, это отрицательно, с другой стороны. Может, других больше мест нет.
0: Других мест действительно нет. Я бы выделил одну вот большую стену.
1: Тоже место. На вот той самом, на том самом канале.
0: Да, да, да.
1: О котором мы говорили выше. Или вот эти транспортные средства, движущие по проезжей части, о которых мы говорили, которые иногда попадают в дорожно-транспортные происшествия, можно было их по совместительству. Или там сбоку левая часть под рекламу, правая часть для вот этих платных детей, которые бы там писали название групп.
0: А вообще, вот не считаешь ли ты, что такая перегруженность информацией общества, да, рано или поздно приведет к апокалипсису? То есть это древняя такая тема, мы ее постоянно затрагиваем, но вот сейчас в воздухе, ведь, ну, ты чувствуешь напряжение, вот оно здесь, оно присутствует,
1: да.
0: То есть такой конденсат мощный вот этот, он, вот, люди не отдают себе отчет или уходят как раз в эти во всякие рекламные дела, да, а на самом деле реально сгущается. Сгущается оно, то есть концентрируется вокруг. Вот женщины, они уже все там в Неваде, к примеру, у них уже прилив там, а вот в Марокко у них отлив, и, в общем-то, и даже луны они уже не видят. Там животные все взбесились, там покусы, поклевы происходят. Это только начало. Только начало. Ядерного взрыва-то не будет. Не будет, это я точно говорю. Будет просто крах мощнейший средств массовой информации, который приведет к панике. И в этой панике они все побегут, подавят с православных, а потом остальные устанут и попадают. Вот это я высказал не свое мнение, а мнение Филиппа Зельца, известного философа, который часто вот в нашу программу просится, но мы его не пускаем, потому что он словоблудит и говорит одно и то же слово по нескольку раз.
1: Это не отец ли Алька Зельцер, этот товарищ? Или
0: нет,
1: сын,
0: это может, Зельц просто.
1: А, просто Зельц.
0: Зельц.
1: Ага. Да. Это, может, ему с похмелья какая мысль пришла?
0: Нет, такая? Он нет. Совершенно такой.
1: А, такой. Да, я думаю, что, Саша, ты прав, поэтому уже энное количество лет я не воспринимаю внешнюю информацию. То есть я не смотрю или очень редко смотрю телевизор, когда приезжают родственники, включают его в 7 утра. Вот. Если я лягу в 6, например, то в 7 очень радостно вот смотреть всякие новости. Вот. А так этот поток информации проходит мимо моего сознания в основном, если только в транспорте или в самолете или где-нибудь я увижу, что вот как-то вот, ну, вынужденно мне или в такси заставят там громко новости какие-нибудь мне зачитают. Ну, вредное воздействие вышеуказанной информации на умы, сердца граждан, я это просто очевидно. Это видно по их лицам, по их повадкам, вообще по поведению. Вот. И, конечно, принимает иногда очень просто страшные формы вот эта болезнь. То есть поглощение информации, если серьезно. И вот, например, есть одна парочка, одна. Это мамаша, она бывшая даже очень известная в России органистка, победительница союзных конкурсов. Mm-hmm. Она живет нынче во Франкфурте, а сын ее там тоже играет на фортепианах, весь там бренчит, значит, что-то. И вот когда попадаю в их дом во Франкфурте на Майне, это что-то страшное происходит. То есть там несколько телевизионных установок, несколько телевизоров, еще больше видеомагнитофонов. И они одновременно, параллельно по разным каналам. То есть делают то, что до чего никак я не могу. Я читаю все эти памятки, никак не могу понять, как же можно смотреть одну программу, записывать другую на видео.
0: Я тоже, кстати, не врубаюсь.
1: Никак я прочитаю от начала до конца раз то. Я изучил наизусть, знаю все эти памятки телевизионные, но никак не могу это на практике осуществить ни разу. И даже или в отсутствии себя записать какую-нибудь программу.
0: Наверное, потому что мы тупые.
1: Естественно, тупые. Я же уж не... Да, не от большого ума, конечно, честно нужно сказать. Но у них, видимо, много этого ума, потому что они параллельно записывают на 4 там какие-то видеомагнитофоны. У них огромное количество видеокассет. И они по очереди, не по очереди, а параллельно тычут мне в нос этими кассетами, включают все одновременно телевизоры и рассказывают мне какие-то вот информацию о новых фильмах, там, концертах и о чем-то. То есть параллельно. Я был вот у них 6 лет назад, последний раз, потому что я понял, или я сойду с ума от этого просто потока информации, который я поглощал 2 дня, а они всю жизнь. Всю жизнь вот они с утра встают, мать пыхтит сигарету и записывает там какие-то программы на 3 магнитофонах. Сын не пыхтит сигарету, но тоже записывает на 3 видеомагнитофонах. И они не слушают друг друга, рассказывают друг другу какую-то информацию о том, что они увидели или записали, или посмотрели ночью. Это ужасно. Зачем? Эта информация, в принципе, она не нужна. Ведь зачем? Что нужно узнать о том, что в Оренбурге там не урожай, или во Флориде там затопило что-то? Это, по-моему, и так очевидно, что где-то что-то топит. И что-то где-то там, а что жизнь становится там хуже или лучше. И, по-моему, для этого не обязательно смотреть телевизор или там слушать радио.
0: Ну, кстати, вот такая способность не только вот копить эту информацию, но и как-то ее воспринимать, мне кажется, все-таки свойственно молодым тушкам, молодым организмам. Я, например, вспоминаю вот времена, когда там, будучи 16-летним грудничиной, я, то есть мне ничего не стоило взвалить там за плечи какой-нибудь магнитофон илить катушный, попылить на другой конец города, переписывать там новую пластинку виниловую «Назарет», которая у кого-то там из друзей появилась. Сейчас задницу оторвать лень просто вот войти сюда или выйти. Ну, ты же видишь, какой я стал толстый, да, кстати,
1: да,
0: поправился
1: влез
0: мощно.
1: Вообще,
0: да.
1: В эту дверь еще.
0: Ну вот, видишь,
1: Саша.
0: Как дверь, да, видишь, косяки все потертые мной. Вот. А есть люди, которые действительно не только умудряются, ну, вот даже на примере музыки, у них дикая коллекция компакт-дисков, там какое-то немыслимое количество.
1: Саша, даже есть люди, которые я даже знаю таких, которые на премьеры ходят или в театры.
0: Есть, как правило, видел, женщины, да?
1: Женщины, да, вот однокурсницы у меня ходят, например, в театры периодически, рассказывают мне, что-то там происходит. Вот. По причине слабого характера, видимо, не очень я был такой, да, раньше. Сейчас не знаю уж какой, сам не знаю даже. Вот они раньше затаскивали меня в университетские годы во всякие театры. Вот, это был просто кошмар. Но тогда я был товарищ такой, приехавший из деревни. Вот, и еще, да, у меня не было иммунитета. Я поддавался иногда. Думаю, ну, если симпатичная однокурсница попросит меня на ганку. Я говорю, а зачем? Ну, вот надо сходить, достал бы ты билет. Я достал билеты, были хорошие знакомые у меня там в посольстве. И вот они давали билеты, мы шли на Таганку. Там все актеры, там какое-нибудь преступление, наказание, все падали, гремели, ведра на меня там вообще сел в первом, во втором ряду.
0: Устраивали гротески.
1: Да, уже только не устраивали в этих театрах. Я вот, я в жутком недоумении вот выходил из этих театров и до сих пор в нем, то есть недоумение нахожу. Ну, думаю, что же это было? Что же это было вообще все? Это называлось вообще какое-то страшное там искусство. Я не знаю. У меня чтение Достоевского в 6-7 классе вызывало гораздо больше, естественно, аллюзий и там каких-то переживаний, нежели то, что там, сидя в театре на Таганке, на меня бросали ведра, там что-то там дохлая старуха лежала в двери во время антракта, там еще что-то такое. И что это вместе должно было означать, и как усилить там влияние мысли Достоевского на зрителей, мне совершенно было непонятно. И до сих пор непонятно. И в чем заключалась гениальность постановщиков, ну, об актерах не говорили, бедные жертвы, так что говорили, так и где говорили помирать там в проходе, там и помирали, так сказать.
0: А вот что касается вот актеров как раз, вот смотри, ведь я тоже всегда замечал, вот, ну, общаясь с какими-то людьми, что для меня, например, слово там, сейчас придет девушка, скажем, да, она актриса. Для меня это дурная рекомендация. Не потому, что я как думал, что она легкого поведения, просто это у них определенный образ мысли, который мне, ну, непонятен, недоступен, поскольку, как мы выше пришли к выводу с того, что и я тупой, и, в общем-то, и у тебя тоже некоторые проблемы с этим, вот, видимо. Также, например, у меня всегда была непонятка вот с Битлз. То есть, если людей как-то это объединяло, то меня, вот, когда они говорят, там, гениально, как Битлз, я вот резко чувствовал себя почему-то очень грустным и пытался как-то уйти. То есть, для меня, например, человек, который не любит Битлз, это вот лучшая рекомендация. Человек, который не женат на актрисе, это лучшая рекомендация, чем нежели
1: Саша,
0: наоборот. Может быть, просто я еще и урод?
1: Саша, у тебя столько эмоций вызвало твой сейчас вот монолог, что я хотел сначала прицепиться как актером, вот так сказать, потому что у меня много эмоций вызывает. Это, конечно, что актрисы там легко понятно. Я хотел ответить, но я считаю, что аномальным пока таким... Слово «умное» хотел сказать, что кратко. В общем, если по-тупому, то кратко. «Умное» хотел сказать, слово забыл. Как-то проспективно или как-то говорят, как-то... в тезисной форме. Вот.
0: Да.
1: В тезисной форме. Сначала, что значит мы... Это вообще аномальное занятие для мужчины, я считаю, актер. Потому что нормальный мужчина не будет там 40 лет, там, ну, как вот нормальная актерская жизнь, корчится там на сцене или в кино, кого-то изображать, там падать. Ну что это, дурдом какой-то вообще, что это? Больше нечем заняться в жизни, во-первых, да. А что касается Битлз, да, я не могу, я потом тороплюсь перейти к Битлз, поэтому не развиваю эту тему. Потом вернемся, может быть, к ней. Битлз, я наконец в своем лице нашел вот человек, который меня понимает. Потому что я затаился и все годы 20 лет молчал. И не высказывал своего мнения по поводу «Битлз», потому что боялся быть убиенным публикой вообще, обожавшей «Битлз». А с «Битлз» у меня такие очень интимные отношения. Ну, если перейти от внешней формы, что я родился в один день с Полом Маккартни, при этом являясь сам на земле, являясь продюсером его сестры сводной, Рут Маккартни. Это уже какая-то, видимо, судьба что-то меня связывает с семьей Маккартни. А самое интересное, это то, что в школе я был очень примерный мальчик, ну и таковым являюсь, по-моему, до сих пор. Вот. А папа был очень строгий директор школы. А мальчики там были плохие всякие в школе учились, которые меня зазывали за угол и вообще всякие что-то хотели все постоянно показать. Но я туда не ходил по причине того, что был примерным. Но как-то они все-таки затащили меня туда, был вот, и говорили, что Битлз, пойдем, мы тебе покажем. Я думаю, господи, что ж такое Битлз, они мне покажут. Ну и потом показали фотокарточку, я разглядывал минут 20-30. Уже там даже первоклассники надо мной смеялись, я был в 9 классе. Я никак не мог разглядеть, что это такое. Ну, оказалось, вот даже не знаю, как сказать, это была порнографическая открытка, где вот голая женщина занималась чем-то вот с мужчиной, вот. Вот. Оральным способом, да. И вот с тех пор очень долгие годы почему-то я думал, что это и есть Битлз. И у меня, естественно, вообще само упоминание Битлз вызывало какую-то резкую антипатию. Вот. И приехал в Москву в 17 лет, поступив в университет, значит, вот я видел, что почему-то все были этим заняты. То есть однокурсницы так и пытались заманить меня в коммуналки, вообще какие-нибудь, где они, сидя на полу, там, переписывались катушечный магнитофон или слушали, или переписывали эти Битлз, Лед Зеппелин. Вот особенно Битлз, когда они... Это было так скучно. То есть я собирался к какой-нибудь Таньке побеседовать с ней, поговорить вообще там. Она садилась, начинала мотать головой, слушала Битлз, вообще ногами там как-то там теребила, сучила ручонками, значит. И вот все орала Битлз. Ой, как я обожаю Битлз. И начинала подпевать гнусным голосом. Но это было, в общем, у меня страшное воспоминание с Битлз. И я до сих пор не пойму, и никак не найду человека, который бы мне объяснил, почему я должен вот... И кто-то даже как стыдно, вот молодой человек, вот не понимать, какое влияние они оказали. Ну, если оказали влияние, то на вас, видимо. Поскольку на меня это не оказало ни малейшего влияния вообще, то, соответственно, я, видимо, обеднен как личность. Да, видимо. Ну, по причине вышеупомянутой тупости, видимо.
0: Кстати, вот ты очень сейчас тоже прям задел за живое меня. То есть ты вот правильно сказал насчет того, что если на вас оказало влияние, то на меня нет. Вот дело в том, как ты наверняка тоже заметил, что в большинстве средств массовой информации, когда приходит какой-нибудь, ну, слабоумный там человек, там, ну, почтенный, занимающий высокий пост, да и не только, скажем, это то, о чем я хочу сказать, встречается повсюду. Сентенции такого плана, дескать, нас там обманывали 70 лет, или мы все привыкли к очередям. Почему они говорят, мы, ну, вы привыкли? Я, например, не привык. Я не считаю, что меня там обманывал кто-то. То есть я чувствовал себя достаточно сносно и во все времена, и барсетка эта у меня, видишь, набита вся, то есть и так далее. А вот откуда вот этот коллективизм у них? Меня он всегда очень...
1: Да, обманутыми чувствовал себя тот, кто чувствует себя, тот, кто хотел быть обманутым и обманывал себя. Вот. Потому что если ты не был обманут, если тебя пытались обмануть, и ты был обманут, то это тебя обманули не по причине твоей глупости вообще-то, и недальнозоркости, и отсутствия, так сказать, способности анализировать вообще. Кого не обманули, тот и кого пытались обмануть, но никак не обманули, например, моя мама. Вот. И с детства, когда мы, например, спорили школьники, я был там какой-то комсомольской организации, каким-то активистом, первый, как называется, комсоргом, да. А сестра моя была комсоргом среди учителей, и мы затеяли всякие дискуссии в семье о красном прожекторе или еще какой-нибудь гадости. Вот. То мама просто, женщина молчаливая, всегда такой жал, именно с жалостью смотрела на нас, очень молча и с жалостью. И просто вообще, ей было страшно, жаль. Потому что она говорила, ну вот она не понимала этих дискуссий, о чем мы говорили, мама, ну ты же не понимаешь, вот как вот в предисловиях писали вот про Ахмат, там она не поднялась до высот, вот там восприятия, там какой-нибудь революции и так далее. Вот я говорю, мама, ты же не можешь подняться, там, не понять, там, значение. Она не понимала, там, ее выселили в 43-м году, там, с Кавказа, в Среднюю Азию. И для нее это не... всю жизнь, естественно, как и всех, она смотрела тот же телевизор или там слушала тоже радио, те же НКВДшники приходили, те же коммунисты пытались ее. Но это не оказало на нее ни малейшего, вообще ни малейшего влияния на ее сущность, на ее характер, на ее повадки, на ее поведение в обществе. То есть все это, все эти коммунизмы и все измы вообще, которые были, прошли мимо ее сознания просто, совершенно не оказав ни малейшего воздействия на нее. Поэтому она не была обманута. Есть были люди, которые не были обмануты.
0: А вот, ты знаешь, может быть, такая форма подачи информации, как-то вот мы там все вместе выйдем, или там мы там, или там нас, к примеру, да, является своеобразным методом, ну, скажем так, гуманитарного сближения материков. Вот я поясню. Дело в том, что мне одна моя хорошая знакомая рассказывала, что, будучи приехав свою тушку, я как складно выражаюсь, будучи приехав дислоцировать свою тушку, значит, в страну вот грилей и окороков, то есть в Америку, она пошла, значит, с местными демонами, которые там уже живут там лет 8, тоже бывшие вот наши сограждане, там в кинотеатр в какой-то. Шел фильм действительно тупой, а люди вот эти, по ее словам, которые вот эти иммигранты, они в свое время были, ну, так, как это принято говорить, были продвинутые. То есть мозг у них работал нормально. И здесь идет тупорылое, значит, действие. И вот весь этот зал слабоумных дебилов, он, значит, гогочет, как принято вот в американских этих, я так понял, кинозалах, да? И эти вот тоже вдруг начинают так же. Вот я, говорит, у них спрашиваю, дескать, ну, а что смешного-то там? Ну, вот убил он топором свою беременную жену. Что в этом смешного вообще? Объясните. А в ответ знаешь, что она слышит? От человека, который вот там 8 лет назад считался в совке продвинутым. Расслабься, это же Америка.
1: Ну, да. Духи. Я смотрел в августе на Кавказе телевизор. Много, потому что, ну, вынужденно вроде бы, знаешь, сидишь, ужинаешь или там завтракаешь, и тебе показывают все, потому что не можешь же командовать обществом, там что включить, что выключить. Я насмотрелся всего. И вот эти истории, типа клинтоновской этой мадам там с польской фамилией, там какие-то Моники, да. Вот. Ну, это же просто закат, видимо, человечества и полная деградация. Это, да, если это... Мне, я на полном серьезе говорю, Саша, потому что я считаю, что мне было бы стыдно быть в той стране, хотя и в этой стране быть стыдно за многие вещи. Вот, но в Америке за то, что эти 1500 страниц, и все, это до чего? Это значит, что кто это должен поглощать? Мы возвращаемся к там, информации. Вот. Да. И как можно назвать себя уважающим себя человеком, считать, по крайней мере, если ты поглощаешь эту информацию о том, где он ее там тиснул, какое пятно я там оставил, ну какого хрена мне вообще, что, где он, с кем вообще, да хоть пусть со всеми бабами мира, он пусть переспит. Мне какое дело до Клинтона, который с кем-то спал вообще?
0: Полный бред.
1: Если главное, он будет, так сказать, выполнять свои функции, собственно, на который он назначен, или который он должен выполнять, то до остального, по-моему, должно быть дело. Или там парикмахерша отрезала гениталии. И все, и вся Америка следила вообще, сколько и как.
0: Их же это серьезно баламутит. То есть интерес-то неподдельный вот к этому.
1: Да,
0: может быть, от скуки уже, а? Может быть,
1: ну, просто... или в провинции меня постоянно часто спрашивают. Вот, например, не о том, они, видимо, думают, что там... А вот как бы мусор вывести, например, меня очень волнует. На Кавказе курортные места и очень красивые. И это действительно чистейшие вообще, получше Австрии, какой-нибудь Швейцарии. Но мусор совершенно не убирается, и поэтому валится, я просто жду. И когда через энное количество лет, видимо, там какая-нибудь чума откроется, не дай бог, или еще что-нибудь, потому что мусор сваливается тоннами, откуда не убирает. Но это никого не волнует абсолютно. Всех волнует, спит ли на самом деле Киркоров с Пугачевой. И вот первый, когда входишь в дом, и вот они говорят о том, когда будет там независимость, или когда уберут там русло реки Тиберды, или когда там что-то там будет, когда война закончится. Назим, как ты думаешь, а вот Киркоров все-таки с Пугачевой, вот спит или не спит? Я говорю, я ничего не думаю. Ну, ты же в Москве живешь, общаешься. Я говорю, ну...
0: А, кстати,
1: что ты думаешь? Ну, как, почему я должен думать об этом?
0: Может быть, вот я бы, если бы мне даже такой вопрос бы задали, я бы, может быть, и обиделся. Подумал бы, что меня тупым считают. Потому что, ну, не может такого быть. То есть, ну, хотя бы спросить его там, типа, как чисто ли в Москве. Ну, хрен с ним, почем продукты у вас. Ну, вот такого-то плана. Почему это интересует? Почему... Давай послушаем, может быть, по телефону нам что-нибудь
1: объяснят,
0: свое
1: почему?
0: Мнение объяснят. 203-19-22 мы послушаем сейчас, что вы думаете на эту тему. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, не пугайтесь. Испуг на лице, задумался человек. Он, видимо, хотел, чтобы мы выполнили его музыкальную заявку, а тут мы такую серьезную тему. И ему нечего сказать, потому что он вспомнил, что вчера, когда к нему приехал гость из Эстонии, он спросил, скажите, а вот Таймыр Вайкули правда ли спит с президентом? Ну, к примеру, это я что-то такое нескладное сказал, да, сейчас?
1: Ничего. Нет, складное. Зато высоту. Да, высоко и прохладно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот продолжая тему рекламы. Доктор Черепахин, которого вы пригласили, совершенно наглым образом воспользовался своим положением и провел рекламную акцию в своей клинике. То же самое делал Макар Назарович, Клычок. свою воспитательную методу прорекламировал.
0: Вы знаете,
2: ну, зачем это делать? Это же нечестно. Вот я, например, тоже хочу рекламу самого себя провести. Ну как же так?
1: Понятно,
0: понятно, спасибо. А, то есть тут действительно ситуация следующая, что очень многие, скажем, приходящие в гости в программу «Музыканты», да, там, они, ну, действительно пытаются каким-то образом отрекламировать там какой-то концерт предстоящий или какие-то свои действия. Я это целиком понимаю и одобряю. Другое дело, что, как вот показал этот звонок, аудитория, которая нас слушает, она очень, скажем так, тонкая, интуитивно чувствует, когда человек переигрывает. Мне это приятно. То есть вот данный звонок показал, что нигде нельзя пережимать. Сказать что-то, да, там, завтра концерт, к примеру, приходить. Это можно.
1: Или не приходите.
0: Да, или не приходите. А бывает же, когда галимый идет такой напор, что даже и срам берет за человека.
1: Саша, я переживаю, что мы не дали молодому человеку себя отрекламировать. Почему бы и нет?
0: Но он, кстати, тоже вот на взводе был.
1: Да, ну я бы дал, между прочим, отрекламировать себя ему.
0: Ну и послушаем еще звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день.
0: Да. А что у вас так пищит жутко?
3: Пищит — это что-то где-то между нами, я так понимаю. Не у нас и не у вас.
0: Да, да. Говорите.
3: Да, мне так кажется. А что вы хотите, чтобы я говорил, как вы думаете?
0: Ну, вы знаете, здесь в данном случае, извините, во-первых, у вас пищит, во-вторых, если, например, я еще буду за вас там ваши репризы тут сейчас сочинять, то это будет очень стоить много денег.
1: Даже вдвоем мы не успеем, Саша.
0: Безусловно. Как говорят ресторанные музыканты, бабки в руки, будут звуки. Если вы хотите, чтобы, например, какую-то фразу, которую вам надо сказать, за вас придумал я, сперва присылайте деньги.
1: На зиму.
0: Да.
1: Саша вам скажет что-то такое. Кстати, да. Где мои носки? Саша, я сидел в другой комнате, вот я слышал, да.
0: Андрей, что ты кому-то сказал, вяжет носки сейчас уже.
1: На зиму, ты сказал, перестань вязать носки под столом на зиму.
0: Было.
1: Я навострил уши, где же мои носки, которые вяжут?
0: У Андрея, но он, по-моему, маловато и связал их.
1: Между прочим, большой шок, говоря, кроме до Битлз, у меня это Битлз был второй шок сильный в детстве.
0: А до Битлз что?
1: До Битлз был шок, вот связанный с моим именем, потому что в детском саду тогда я не очень хорошо знал русский язык, и русская воспитательница разучила с детьми, в том числе со мной, песенку «На зиму соберем грибы». Вот. Ну, я до третьего класса я молчал. Этот вопрос застрял просто в моей душе. Я не пел, а она кричала: «Надиров, почему не поешь?» А я не мог объяснить, что я не мог понять, почему все дети должны на зиму, то есть мне, собирать грибы. Только в третьем классе на уроке родной речи я прочитал отдельно «на зиму» и понял наконец-то все это. Так что...
0: Вот ты знаешь, пока мы сейчас отслушивали телефонные звонки, заходил Карлос и шепнул мне на ухо следующее, говорит: «Сань, на зиму, как вы относитесь к молодым людям, которые вместо «хорошо» говорят «окей», вместо «до свидания» «гудбай»? Вообще употребляют очень много иностранной лексики, в которой они ни бельмеса не понимают». Вот дословно я зачитал. Действительно, ведь есть такое вот. Или, например, выражение, вот, которое... То есть, например, «пока-пока».
1: Вау.
0: Или выражение «вау», да. Или выражение, например, многие вот радиоведущие, в частности, да и телеведущие. Я вот как-то стараюсь этого не делать. Например, два раза говорят «здравствуйте, здравствуйте». То есть «здравствуйте, здравствуйте». Вот,
1: как бы, да?
0: Как бы, да, еще вот слово
1: «как».
0: То есть,
1: вау.
0: Но «гудбай», «вау» — вот это отдельная такая...
1: Да, я знаю знакомых, которые, да, на моих глазах становились вообще. Как...
0: Ну, это вот... Есть ли у тебя какой-то комментарий? Потому что я... Как, у меня таких знакомых нету, я скажу честно. Я прячусь, как правило, подальше.
1: Ну, я подолгу, да. Вот такая деятельность у меня странная тоже. В общем-то, мы обхаяли актеров, там, театра.
0: Почему? Мы сказали свое мнение.
1: Ну, так, нежно, да. Любя.
0: Да.
1: Милые бронятся, только тешатся, да. Чтобы для...
0: Это мы свою, наоборот,
1: придать любовь драматизм,
0: и почтение,
1: да.
0: Да, безусловно.
1: Хотели придать драматизм нашей беседе, поэтому так вроде бы в надежде, что кто-нибудь ответный нам слово скажет ответное. Есть у меня вот такие знакомые. Они есть, да. И вот, ну я, нет, я так терпимо отношусь, потому что если так хочется, конечно. То есть это мне не нравится, но я терплю. Но иногда наносятся удары ниже пояса. То есть, например, один знакомый, который на моих глазах приехал очень из дальних краев и вообще, так сказать... не знает ни одного слова на импортных языках и вообще. Вдруг недавно, после просмотра одного фильма, он мне сказал, что: «Ты знаешь, обязательно посмотри этот «Титаник». потому что со мной происходит... Да, вот, Саша, слушай, потому что должна произойти...
0: Я просто
1: произойти...
0: серьезно сморщился бы. Да. Извини, я немножко перебью. Дело в том, что мы тут недавно смотрели данный фильм. Ну, я не буду говорить о художественных и так далее, но вот очень много женщин, я так понял, сходят с ума по вот этому, который играет там главного. Вот
1: такой... А, таким метит. Он на обложке всех журналов. Вот да. Ди Каприо.
0: Вот, да, так вот. А мы прикололись жутко, что это человек, когда на луковицу похож, что он Чиполлино. Так, и у него теперь погоняло Чиполлино.
1: А кто тебе сказал, что женщины сходят с ума?
0: А они же визжат повсюду. О Каприо. Вот даже сейчас по Арбату вот можно открыть окно, и ты услышишь, бегают и кричат о Каприо.
1: А я слышал, что он любимец пидорастов.
0: Ну, он, по-моему, и сам, кстати, пидораст. Судя по всему, внешность его, она вот располагает. Такой это самая луковица.
1: Но это непроверенные данные у тебя. Зато другой знакомый, вот о котором я говорил выше, после просмотра этого фильма сказал, что с тобой на зиму произойдет катарсис.
0: О как. Я бы
1: в этот момент, это же тебе не гудбай, не вау, да, или там...
0: Это окей. Серьезное заявление.
1: Тут я просто сел, хотя и по античке у меня была вообще пятерка, по-моему, чуть ли не там одна из немногих на курсе вообще, и там чуть ли на Крионтов до Сапо читали. Но тут, когда этот человек, я говорю, может, заодно и объясни, что такое. Ну, он так путанно объяснил, но это в тот момент, это было, видимо, модное слово в его кругу. А еще там было симпатэ слово, и, в общем-то... О. Вот, так что... Нет, ну, как-то, если хочется, пусть говорят. Если им от этого легче, то почему бы и нет? Пусть. Goodbye, Юца.
0: Да. Вот Лена сейчас заходила и такое говорит, повторите, Александр, ко мне она обратилась, повторите как-нибудь предыдущую передачу с вашим гостем на зиму. То есть, представляешь, а ты уже вот здесь, то есть она и уже хочет предыдущую. Лена, мы будем по РБЖ транслировать ее. То есть я же тебе не говорил, я открыл РБЖ, наконец, радио беременных женщин. Но я не буду, естественно, рекламировать, не читаю. Это на средних волнах оно существует. Там все ведущие беременные, вот буквально уже 2 часа, как оно вещает. Вот, и специально для Лены там сейчас я распоряжусь, поставят вот, где мы с тобой беседовали как-то в прошлый раз. Это было, по-моему, год назад, да?
1: Да. А может и 2.
0: Может и 3 где-то. Но у нас, поскольку мы тупые, мы цифры не очень понимаем. Дай послушаем еще звонок телефона. Здравствуйте, вы в прямом эфире говорите.
4: Алло.
0: Да. Вы так не волнуйтесь, пожалуйста. Вы очень, по-моему, волнуетесь. Может быть, вы перезвоните, успокоитесь, я вас пока выведу.
4: Да нет, волнений-то, в общем-то, никаких.
0: То есть вы спокойны?
4: Вопрос такой. Сейчас вот намечается приближение к нам Восток, то есть то, что мы считали еще сравнительно Западом, сейчас считается Востоком. Как насчет того, как вы определяете границы, где вот музыка восточная, кое вы популяризируете, а где музыка западная? Вот как определить, какая восточная, какая западная, где граница лежит в этих стилях?
0: То есть вы намекаете на вот клип Юсандуры, да, вот этот 7 секунд, который, то есть вроде человек такой этнический, да, а сделан совершенно так по буржуазному, да?
4: Да.
0: Понятно, вопрос понятен. Ну вот, Назим, ты как специалист в данной службе. Юсандуру я как пример привел.
1: Это было воззвание к моей совести. Продюсер говорит, вы популяризируете. А я совершенно тут сижу, болтаю с тобой, ничего не популяризирую.
0: Ничего,
1: и даже не объявил.
0: И даже не реклама еще даже не дал.
1: Даже не назвали, кто пел вообще, кто еще будет петь.
0: Да.
1: То есть я плохо популяризирую, видимо, ее. Но грани этих нет, видимо. Вот. И... В будущем, видимо, действительно очень много будет то этой восточной этнической музыки. Она уже не будет восприниматься как восточная. И потому что она... Это есть культура, действительно. Я не устаю говорить, что это и все, надеюсь, радиослушатели понимают, что цивилизация
0: не только,
1: может
0: не
1: идти
0: только
1: Запада.
0: Культура,
1: да.
0: Извини, что я перебиваю, но и история, на самом деле.
1: Да. Цивилизация Запада, культура с Востока и грани между world music или вот мировой музыкой, можно по-русски так назвать, их, которые они были раньше, тонки, в последнее время они, по-моему, совсем стали невидимыми. И это большая заслуга в этом, по-моему, Юсандура, вот, ну, который объединил там, ладно, еще ритмы какие-то там и из чартов world music так плавно перешел вообще там. Лучшая песня MTV стала, по-моему, там это его когда-то в 95-м году в Европе. А если вы посмотрите популярность, например, Нусрат Фатых Алихана, суфийского певца, ныне покойного.
0: Да, это уже...
1: Да, то есть как...
0: Но я не знал, когда это произошло.
1: Это в августе прошлого года.
0: Надо же,
1: то нужно будет признать, что, так сказать, его популярность просто превзошла все границы, если учитывать, что, так сказать, это мистический, религиозный певец ислама. И настолько быть популярным даже в Москве показывает, вот, что во многих... То есть число продаж его дисков превосходит все. А то, что певцы и артисты, там, я не знаю, музыканты используют восточный мотив, так больше нечего вроде бы использовать, за исключением там кельтского слоя, это кельтик, нордик, там, галлик. А вроде бы и больше ниоткуда черпать вообще. Вот поэтому, собственно, да, конечно, будет с востока все идет. И астрологи, главное, утверждают, я не знаю, можно ли им верить, потому что они себя так сбивчиво и много говорят, что потом не запоминаешь вообще, что же они на самом деле сказали до того, как это произошло.
0: Еще эти свечи их постоянно.
1: Свечи, да. Они, вот, ну, они говорят, что вот наступает эра вообще альтернативной восточной музыки.
0: Ты знаешь, тут заходил только что Афоний. Вот интересное предложение, говорит, предлагаю вместо английских слов использовать богатый опыт общения между республиками бывшего Советского Союза и вместо «goodbye IK» употреблять аналогичные по смыслу слова грузинского, узбекского, эстонского и прочих языков.
1: Гамарджопы, Салбола там.
0: Да.
1: Ага.
0: Хорошие.
1: Саламат Бамардалар, да, это вот был... Это сам... Да, ну почему...
0: Ну, я предлагаю...
1: А как это по графику, извини, Саша? Как там, ну, дальше? Видимо, ты посмотри, что он пишет.
0: Тут больше ничего он не шепнул. Но я подразумеваю, что сколько у нас республик было всего, ты не помнишь? По-моему, штук 12 как раз.
1: Не, у меня висел плакат. Я сидел как раз этот у моей головы, вот у моей парты висел там этот гимн этого Барсуладзе Александрийцы.
0: Никогда, да?
1: А?
0: Ты никогда не считал их. Я тоже как-то не удосужился.
1: Убивался. Ну, значит... Там главное, что всегда все путали Литву с Латвией.
0: И столицы их путали.
1: И Туркмению, и Таджикистаном. И когда я, например, рассказываю на многих радиостанциях, вот, не буду говорить каких, а вот, рассказываю, что вот, а это была прекрасная таджикская певица, там, ведущий там спрашивает, какая была, давай я запишу. Я говорю, да зачем? Откуда она из Таджикистана, говорю. Она все исправно записывает, Таджикистан, значит. И когда заканчивается песня, она говорит, можно я, я говорю, договори. Она, и так это была туркменская певица, там такая-то, я говорю, да нет, таджикская. Она говорит, да какая разница?
0: Я кажется, представляю, о каком радио ты говоришь, судя по манере. Да. Давай послушаем телефонный звоночек, 203-19-22. Здравствуйте. О, как все у вас запущено. Я советую вам срочно заняться ремонтом телефонной линии. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте,
5: уважаемый. Меня зовут Саша, я ваш тезка, постоянно ваш слушатель, неизменный. Вот, у меня гостю вопрос. Вот, но перед тем, как задать свой вопрос глубоко уважаемому гостю, я бы хотел рассказать такую коротенькую историю. Вы знаете, я вот тут в одной станции метро, вот, недавно стоял такой парень. Вот, но тоже вот о рекламе просто... раздавал пакетики, вот эти дебильные рекламные. Я, значит, подхожу и говорю, ну, дескать, дай пакетик. Вот, нет, я тебе не дам, ты не сильно одет. Вот, и вдруг подходит девочка такая вся, черти в чем, вот, он ей дал этот пакетик. Это вот о рекламе, вот.
1: Это, может, пакеты Always раздавали,
5: да? Да, да, да, да.
0: А, то есть вы фаршмачились, попросту говоря.
5: Вот, то есть у меня вопрос к вам такой, вот... Очень люблю музыку слушать, и вопрос следующий. Практически все музыканты, очень многие сейчас на нашей поп-сцене, издают свои так называемые компакт-диски и аудиокассеты и делают на них свои фотографии. То есть издают альбом, и на альбоме, в общем-то, рожа артиста.
0: Да.
5: Да, да, да. Вот я знаю, что... Александр, если я не ошибаюсь, к этому относится негативно.
0: Совершенно верно.
5: Вот, так же, как и я, потому что я считаю, что артист, профессиональный артист, действительно человек, который прежде всего уважает себя, потому что музыкант должен прежде всего уважать себя. Вот. Никогда не разместит свое лицо на альбоме компакт-диска.
1: А артист это не решает, альбомах. Саша, извините, продюсер обычно, если...
0: Нет,
5: правильно Александр говорит, потому что действительно, вы знаете, вот...
0: Ну, понятно, вы знаете, извините, да, вот, то есть смысл ясен. То есть одно дело, когда идет тиражируется музыка, вот. Другое дело, короче.
5: Еще у меня вопросик, значит, другой.
1: А первый был в чем заключался?
5: Первый я же спросил, как отношение ваше к тому, что артисты размещают свою розу на компакт-дисках? Это первое.
1: Это первый. Угу.
5: И второй вопрос. Может ли сейчас какой-то исполнитель обойтись там без мамы, без папы. И просто куда-то вообще выйти на сцену.
0: Ну, вот, спасибо понятно, большое. Понятно,
1: спасибо.
0: Ну, насчет вот размещения реп я действительно резко отрицательно отношусь, поскольку можно-то вообще музыкальный материал не записывать, а просто выпускать вот в формате компакт-диск свои фотографии и продавать их. Это то же самое слабоумие. Вот. Но это мое мнение. Что касается вот твоего мнения, было бы интересно теперь узнать.
1: Да, я как-то никак не отношусь, если честно.
0: Правильно. А второй вопрос. Насчет мамы и папы. Папа имеется в виду...
1: Сына можно,
0: папа,
1: вот Газманов,
0: который
1: сына,
0: денег дает. Да. Нет, имеется в виду, да. Имеется в виду финансовые вложения в проекты. И мы сейчас затеяли новый проект. Нам денег дали. Знакомо тебе такое выражение?
1: Да, папа. Ну, если есть у папы, если больше некуда девать, почему бы и нет? С другой стороны, он уже пропьет их все равно где-нибудь там в ночном клубе.
0: Конечно.
1: Если у него есть, ну, пусть удовольствие дочке доставит, потому что если кому не нравится, ведь... Известна ведь певица, муж которой вкладывал в нее просто огромные деньги. И все склады просто были переполнены ее. И, так сказать, она израсходовала, по-моему, только на свою рекламу. То есть не она, а он. На ее рекламную кампанию, ее дисков, по-моему, больше, чем все наши. Там, Алла Пугачева, наверное, за всю свою карьеру, например. Ну и что, эти диски пылятся лежат на складах известной фирмы. Так сказать, они никому не нужны, и поэтому тому, кто...
0: Другой папа, другой певица, он даже пытался мотоцикл разыгрывать и вкладывать в компакт-диски своей дочери. Вот этот жетон с выигрышем тоже не помогло.
1: И знакомые мои продавцы из магазина говорили, что вот именно эти диски продавались только в те дни, когда шла рекламная кампания. И когда эта рекламная кампания и, соответственно, розыгрыш какого-то там мотоцикла заканчивалась, можно было все диски просто на последующие вообще века, времена просто тут же снять с продажи и выкинуть просто куда-то, потому что ни один не продавался.
0: А ты знаешь, мы что делаем? Мы вот обычно вот эти диски с нашего склада берем и раздаем автолюбителям. Они их вешают и наивно думают, что это помогает, действует как антирадар от милицейских приблуд, которые следят за скоростью. Но я предлагаю сейчас отвлечься и послушать музыки.

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вы можете звонить нам по телефону 203-19-22, периодически общаться с нами, если у вас появляются какие-то вопросы или там мысли, к примеру. Ну, хотя в такое время вряд ли у кого-то появляются какие-то мысли. Вот. Только что мы прослушали композицию. Я думаю, что нужно все-таки рассказать немножко об исполнительнице.
1: Да, это была Лина Маляк. Это звучали композиции с ее альбома «Арабская танго». Вот одноименная песня была последней. Певица русского происхождения, проживавшая в Сирии. Сейчас она живет в Лондоне. Но она приедет в начале декабря. А если говорить по правде, то уже она же в Москве. И будет в начале декабря презентация ее альбома «Арабская танго», где на скрипке играет горячо любимый слушателями «Эхо Москвы» Гасан Мамедов, который уже некогда звучал на наших волнах, на ваших волнах. Вот. И альбом получился, по-моему, замечательный. И его презентуем в начале декабря, как в ЦДХ на Крымском валу. Я думаю, мы еще встретимся со слушателями там.
0: Вот заходил сейчас инкогнито человек, представился, просит, чтобы ты ответил, почему творчество, не знаю, кто это, правда, какого-то Мурата Насырина не является восточной музыкой. Может быть, ты в курсе?
1: А почему она должна являться восточной музыкой? Ответ можно? Этот вопрос, вопросом на вопрос.
0: Я вот не знаю, не знаю. Я вот за что купил, зато продал. Я ничего себе не навариваю, прошу это учесть. Ладно, заходил еще некто Лумис только что. Интересовался, как вы относитесь к древней арабской традиции отрубания руки за воровство?
1: Арабская? Ну, это не только в арабских странах, других восточных есть эта традиция. Ну, к самому процессу, я думаю, он не очень, думаю, эстетично это все смотрится. Но к результату отношусь очень положительно, что, конечно, это же ведет к неизменно к понижению количества краж. Вот к результату я отношусь позитивно, к самому этому я не знаю.
0: Меня, кстати, всегда это немножко удивляло. С одной стороны, ну, вроде человек что-то своровал, да, ему нанесли вот это вот увечье, да, по идее, тем самым лишив его, по идее, возможности каким-то образом зарабатывать честным трудом и провоцируя, наоборот, к дальнейшему какому-то полукриминальному образу жизни.
1: Ворованию ногами.
0: Ну, да, да, вот ведь, по идее, здоровье нации в целом складывается из здоровья каждого ее члена, не бывающего этого слова. И тут вот такое самовредительство. Может быть, все-таки неразумно, а может быть, как-то стоило бы остановиться на тюремном заключении или на принудительных работах, например, в пользу обворованного и так далее. Вот как ты думаешь?
1: Ну, тюремное заключение, ведь это опять же из бюджета, Саша, все это из бюджета опять оплачивается. Вот я не пойму, как прекрасно себя чувствуют все те, которым не отрубили ничего, ни один орган, которым они там напортачили, чего-то там наворовали, еще чего-то там сделали. Получается, мы эти, которые не воровали,

0: Дарио Фо, вы знаете, да, это вот лауреат Нобелевской премии по литературе 1997 года. Там у него очень много ипостасей. Это звучит так в одном из его шансонов. Петь не буду, чтобы не распугать дам, которые еще остались с вами, угу. приемников, да?
1: Да-да-да.
0: Ага. Вот так, дословно. Я надеваю черные чулки с поясом, а он приходит, надирается, избивает меня и уходит кутить со своими друзьями, как вы. Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
1: Угу. По поводу этих...
2: строк рекламных. То есть я так понял, что я с трудом, правда, понял, о чем вообще идет речь. Вот. Но реклама сильная. Мне кажется, что вот...
1: Реклама что, публичного дома или этих чулок этих?
2: Ну, а, видимо, тут все это в комбинацию идет. То есть, ну, я не имею в виду одежду, которая, кстати, у нас тут висит на плечиках. Это у нас одна из гостей забыла. Она приходила вчера днем, активная политическая деятельница, и забыла свою комбинацию. Ты поэтому не пугайся. Нет, может... ну, видимо, там все. То есть и публичного дома реклама можно разместить. То есть, к примеру, вот он и уходит к своим вот там этим самым, по адресу такому-то. И дан там, к примеру, там телефонный адрес. Вот, а
1: отдел...
2: Да, то есть, в принципе, я считаю, что самое действенное...
1: Юноши, услуги, вот я... А? Один раз реклама там одной радиопрограммы была посвящена, прям помещена под объявлением юноши.услуги, интим, или там услуги, или что-то такое, прям в журнале, да. Вот я думаю, это не была ли реклама вот этого товарища выше упомянутого? Так ему дали все-таки Нобелевскую или нет?
2: Ну, я так понял, что он лауреат, значит, да? Видимо...
1: Не номинант, а лауреат, да?
2: Да, вот как сказал наш звонящий.
1: Сложные отношения у нас с этими лауреатами. Что-то я забываю постоянно.
2: С лауреатами тоже. Я вот очень с трудом понимаю. Лауреат, номинант, призер. Афоня тут заходил, спрашивал.
1: Он разве уходил?
2: А он вышел, потом он сейчас он появился, что-то вот опять вышел, то туда-сюда ходит, что-то то все там непонятно. Но он спросил, неоднократно он был в Средней Азии и видел, как певица и танцовщица там осыпают деньгами в момент их выступления. И говорит, вот если бы состоялось там выступление Филиппа Киркорова, был бы он осыпан деньгами, и какова бы была приблизительно сумма?
1: Был бы, конечно, осыпан.
2: То есть это просто как акт вот отдания дани. Ой, извини, что-то не то правильно.
1: Ну, как акт, это точно.
2: Да.
1: Вот, отдание.
2: А ведь ушибы можно получить, потому что, например, если бы мы закидывали их вот тяжелыми деньгами во времен вот этого канцлера германского, вот, дореволюционного, как его там звали, кайзера, да? Кайзеровской, да, Германии. Да, да. Такими деньгами можно было бы нанести серьезные побои и увечья танцорам. Вот.
1: Да, с другой стороны, если Филиппу, я не представляю практически, как это могло осуществиться, потому что танцовщицам-то понятно, куда суют эти деньги. Ага. А мужчинам обычно под шапку или под головной убор обычно. Там вот, если головной убор на голове, то вставляют туда деньги, купюры. Вот, суют.
2: Ну,
1: вот.
2: Да,
1: ну,
2: да.
1: Я не представляю, видимо, стремянка понадобилась бы поклонникам творчества Филиппа Киркорова, чтобы мог достать то место, под которое нужно было сунуть деньги.
2: А заброс?
1: А заброс просто вот,
2: да,
1: как листовки.
2: Ну, типа
1: бы
2: волейбол.
1: Да, ну, забросали бы, конечно. А что делать? А что еще им делать там скучно?
2: Знаешь, я вот хотел узнать о твоем отношении к таким двум персонажам, которые вошли во многие дома россиян вместе с совершенно идиотской, конечно же, идиотской, русифицированной программой MTV. Но, тем не менее, там встречаются забавные моменты. Вот у Бивиси и Батхати, как ты относишься к данным двум персонажам? Ну, вообще, твое мнение. То есть, потому что, вот, например, вчера Бивис и Батхат, два таких мультипликационных демона. Я понял, ты не в курсе.
1: Да, извиняюсь, конечно. Это... А где они
2: как
1: появились?
2: Как стыдно. Это же гениально, так же гениально, как Битлз.
1: Да. Ну, вот все гениальное прошло мимо меня, это я уже понял. Да. И, видимо, никогда не соприкоснется со мной. А что эти какие-то... Нет, у меня с мультфильмами просто очень сложные отношения. Сказками, да. И Дюма, и все эти сказки, и Жюль Верн. Вот я... Мне стыдно очень. Я филолог вообще. Но все это прошло мимо меня почему-то. Не знаю. Каким-то... Я не могу даже объяснить. И мама у меня библиотекарь, и отец в школе работал. И читал я очень много вообще. Просто практически днем и ночью читал. Но почему-то так и не прочитал ничего толкового и путного.
2: Ни Дюму,
1: да,
2: ничего.
1: Ни Дюму не прочитал. Там. Ну, я начал первую страницу, потом... Гёте так и Гёте

0: так и не прочитал. Очень стыдно. Вот. Но я не понимаю, о чем он пишет. А все понимают. Я спрашиваю любого 14-летнего, 16-летнего. Я говорю, ты читал где-то? Почитал. Говорит, как? Ой, обожаю там Фауста. Я говорю, и ты все понял? Объясни мне. И объясняют, что-то мне объясняют, и все понимают, а я не понимаю. Поэтому вот эти и мультики прошли мимо его сознания. Mm-hmm.
1: А вот, ты знаешь, я, когда, помнится, прочитал первый и единственный раз «Ромео и Джульетту», вот, я так смеялся. Вот, и чем привел в негодование вот даму, которая мне выдала данную книжку. Вот, там, по-моему, перевод был чуть ли не пастернаковский. То есть, ну, серьезный, да, дядька, да? Вот,
0: да, он...
1: Вот, но, тем не менее, даже это не спасло. То есть, я попросту... Вот, а потом я объяснил этой даме, почему я смеялся. Сейчас я себе не буду позволять данные сентенции. Вот, и она, вот, я так понял, сильно поколебалась... Вот в своей любви к подобному роду вот, классической серьезной литературе и поэзии, в частности. Вот, ну, мне интересно твое мнение насчет Ромео с Джульеттой и вообще вот, ну, с этой...
0: Ну, я хотел себя облагородить немножко, но, видимо, не получится. Нужно срывание всех и всяческих масок. Дело в том, что у меня с Шекспиром такие же отношения, как с Гёте. Вот.
1: Я так и думал.
0: Шекспиров, да, мы не читали, да, сам понимаешь, филолог, что ж тут с меня взять. А вот, но я думаю, с ним я еще-то встречусь, с Шекспиром, я думаю, в отличие от других авторов. Зато я Тургенева читал, Саша.
1: Тургенева?
0: Да, нет, а вот Пастернак, ты говорил, Пастернак, «Доктора Живаго» я тоже не читал.
1: Ты знаешь, но... я тоже не читал.
0: Но зато сказать? Удивляюсь, почему же так все обожают «Доктора Живаго» и считают гениальным произведением. Я не читал, но считаю, что... Не знаю, как это странно.
1: Я вот, как-то
0: хотя
1: тоже...
0: стихи вот... его нравятся некоторые мне. Да. А вот... Опять забыл. Вот я как что...
1: Наверное, про Есенина хотел сказать. Мне,
0: нет,
1: вот Есенин нравится очень.
0: Да.
1: Дико. Я тут врубился недавно, что это был такой настоящий прямо первый, ну, какой-то прорыв, то есть такого безумия.
0: Через много лет вызвавший взрыв типа «Ласкового мая» в России, да?
1: Ну, естественно, любое явление, оно не проходит бесследно. То есть, если, например, где-то в деревне в 18 веке козочка, там, извиняюсь, родила двух козлят, то вот это может привести к тому, что прорвет в Неваде плотину.
0: Недавно племянница мне месяц назад говорит: «Дядя, отгадай, кого я прочитаю». И зачитала мне. Я понял, что это пародия, вот Вишневская или какая-то пародия на кого-то. Она на полном серьезе сказала, что это Есенин. И когда я посмотрел, действительно был Есенин. Почему-то я воспринимал это как пародию на что-то вообще. Есть некоторые стихи, но оказалось, что это не пародия ни на что, а вот просто Сергей Есенин. Но с Тургеневым, да, ведь еще хуже. Вот Тургенева я читал всего. Вот как-то мне что-то задело, не помню что. И я начал перечить «Вешние воды», как там это расставалось, там Амалия или кто-то с кем-то. Ну, Лапина, которая, короче, моя знакомая играла там, что-то они на сене там, что-то и на конях катались там.
1: Это постоянно у них происходит в данных Тургеневских
0: пьесах. Да, я прочитал, да, по-моему, все, что он написал. Даже, может, то, что не писал. И видел дом его по Денбадене.
1: Дом.
0: Да, и я понял, конечно, что он нечестно вообще поступил, что он писал свои такие произведения. И это ведь все неправда, Саша, что он писал, что вот герой... Заметь, что у него странные герои вот эти, русские демократы.
1: Очень, очень странные. Вот...
0: И сам он и странный. Как вот можно было жить 30 лет в одном доме с женщиной, которую любишь, а она с другим? Это вообще нормально, как ты думаешь?
1: Ну, это какой-то садомазохизм такой, относящийся скорее не к физиологии, а вот к...
0: Ну, героев с физиологией, видимо, точно было не то.
1: Да,
0: а вот... И их явную там, видимо, или импотенцию, или пидорастию он выдавал за демократизм, демократические взгляды.
1: А,
0: потому
1: да.
0: что в главный момент они, значит, кружа голову бедным Калинкиным, там, или, не знаю, дворянским этим гнездам и всяким девицам. Самый важный момент, почему-то все его герои там в дыме, пыли, там, где только их нет, вообще эти герои все одинаковые. Самый главный момент, они совершенно исчезают вообще в туман, валят, и говорят, что их ждет революция, или там непонятно. Это совершенно... Это ведь отговорка нормального мужчины, если он долго ухаживает и кружит голову девушки, в самый нужный момент он просто не удержится, и в конце концов произойдет что-то. Нельзя там... А если революция его зовет, а какого хрена он вообще кружил ей голову? Надо было заниматься революцией, не надо было кружить голову этим девушкам.
1: Безусловно.
0: Вот, поэтому я думаю, что-то там не сходится с концами.
1: А знаешь, для меня вот, кстати, вот тут, ну, я понимаю, что я вот слабоумный, и то, что я сейчас скажу, может быть, многим не понравится, возмутит их, но тем не менее для меня вот скажем, Тургенев, вот Лев Толстой и Достоевский, они как-то образуют такого трехглавого дракона вот русской вот этой вот всей литературы тех времен. Вот я вот почему-то считаю, что за всех них вместе писал просто какой-то один человек на самом деле.
0: Ну, а «Войну и мир», опять же, как ты догадал, да, можно и не говорить, я не читал.
1: Да, так же, а я читал как раз.
0: Да? Да. Нет, вот у меня просто, у меня остеохондроз развился, или наоборот, можно было его вылечить, потому что в 9 классе я начинал, первые 5 страниц прочитал, я мотал просто головой вот вверх-вниз, и нужно было смотреть внизу перевод.
1: А, вот как.
0: Да, поскольку французским я не владею.
1: То есть
0: владею,
1: это как,
0: да,
1: птица прям.
0: Да, и мне это все надоело делать, зато над Анной Карениной я рыдал в Новый год на 9-м классе.
1: А вот Анну Каренину я как-то с трудом освоил.
0: Да?
1: С трудом.
0: Вот видишь. А зато вот этот третий... А, Федора Считая Михайловича.
1: Да.
0: Я считаю, что просто его нужно изъять из обязательной программы.
1: Я тоже так считаю.
0: Я просто это действительно на полном серьезе считаю, что это калечит новое поколение,
1: да,
0: русских людей.
1: Да.
0: Это просто какие-то аномальные психические процессы вызывают у них, потому что он, конечно, гениальный. Я был моим, долгое время моим любимым писателем. Я очень много его читал. И, можно сказать, он оказал на меня свое пагубное,
1: это
0: также
1: видно,
0: пагубное
1: это
0: воздействие.
1: Это
0: да.
1: Видно.
0: Но я считаю, что он не должен быть обязательным писателем. Это вот особо экзальтированно можно слушателям прибивать. Я там привычку читать его произведения изредка там. Но насаждение его просто, вот, просто как обязательное чтение его вызывает у русских людей, по-моему, вот, этот, вот это именно достоевщину. То есть ненужное страдание. Это же от этого все идет. Многие беды,
1: беспокойство у них начинается.
0: Страдания.
1: Тяга к коллективным выступлениям в дальнейшем. Каким-то объединением, да, вокруг чего-то.
0: Ищется любой, ведь ищется любой повод у отдельных индивидуумов и коллектива.
1: Дабы просто впасть в депрессию,
0: да,
1: в какую-то.
0: Вот просто любой повод изыскивается. Не то, чтобы выйти из ситуации как-то и там каком-нибудь настроении терпимым. Нет. Нужно просто поваляться и там пострадать. Еще какой-нибудь повод найти, чтобы еще пострадать еще больше. Вот моя знакомая, окончив университет, ее распределили куда-то. Я пришел и вечером, в тот день, когда она должна была ехать на место работы, в Тверскую губернию, и застал просто дым.
1: Дым.
0: Дым. И ничего не видно. И там слезы, и вообще все остальное. И однокурсница валяется на кровати, и просто 10 тонн, или там, не знаю, 10 литров слез. Я спрашиваю, что случилось, дорогая? Она говорит, ты знаешь, где моя эта школа находится, когда меня распределили, там, 15 часов от Москвы. В общем, рассказ, как страшно долго. Час рыдает просто на моем плече, говорит, я рыдаю уже 7 часов. Я говорю, а почему ты решил, что тебя туда распределили? Она говорит, ну, потому что меня туда распределили. Я говорю, так тебя туда не распределили, говорю я. Между тем, распределение у нее в кармане и в сумке. Я помню, что совершенно не туда. Я смотрю, и она просто, приехав на вокзал, ей показалось, что ее распределили в какой-то Бережковский, там какой-то район, Тульск, там, или Клинской области, как это называется. Вот.
1: Почему рядышком?
0: Да, здесь? Рядышком, да. Совершенно рядом она, да, в полутора часах от Москвы. Ей же показалось, ей было лень достать свое распределение на вокзале и посмотреть, куда же ее распределили. Ей казалось легче просто посмотреть, спросить, где это находится, туда, где ей показалось, куда распределили, и рыдать 8 часов просто в комнате, просто исходиться, просто и курить одну за другой сигарет, вместо того, чтобы посмотреть и выяснить, что совершенно ей не нужно туда ехать.
1: Достоевщина.
0: Вот это есть погубное,
1: да,
0: влияние,
1: да,
0: Достоевского.
1: Вот это, кстати, не шуточный разговор, это действительно вот... Совершенно верно.
0: До шуток ли сейчас?
1: Не до шуток, совершенно не до шуток. Вот сейчас заходил человек баллончиком, пока мы говорили, чтобы нас не тревожить, на стене написал следующее граффити. По-моему, любая информация занимает одну из самых дорогих субстанций жизни. Вот такая телега у него прошла мощная.
0: Субстанции чего?
1: Жизни.
0: Это композитор. Сегодня заходил композитор, один умный. Я его еле выгнал, да, этот. Я не понимаю, когда субстанции.
1: Хм.
0: А что он что еще дальше напишет? Более понятное.
1: Нет, ну вот здесь... Ну, тут очень много чего-то люди приходят, все пишут сейчас.
0: На фоне и мешает писать, всех расталкивает.
1: Ну, тут вот про Битлз что-то только кто-то сказал. Вопрос к замечательному гостю. Вызывает ли у вас протест программы «Эти забавные животные»? А также, какой сериал вы смотрите в последнее время? Это вот Михаил Михайлович на бумажечке мне передал сейчас, чтобы я у тебя спросил.
0: Сериал? А «Забавные животные»? Ну, там... Это там ведущий тот же, который с музыкой вот этот...
1: Такой эстонец.
0: Эстонец.
1: Мы эстонцы.
0: Из МГУ, да.
1: Да.
0: Вот поэтому я только знаю. Я видел рекламу на Кавказе, когда был, по тому же телевизору на, в этом, в аэропорту. И да, очень удивился,
1: что я видел,
0: да, забав, животные, да. Я говорю, почему, какие же животные? Там были вроде люди, отказывали этот, отгадывали музыку. Да, на меня посмотрели с удивлением, говорит, вы что? Говорит, он ведет новую программу теперь.
1: А так уже переименовали вот эту. То есть это просто особый цинизм, насколько я
0: теперь
1: понял.
0: Теперь животные меня... отгадывают, что ли, музыку?
1: Нет, вот та же программа, вот, которая «Загадай музыку», вот у него называлась.
0: Теперь «Загадай животных».
1: Это под, про животных. То есть у них, я так понял, что это эти забавные животные, то есть люди, которые отгадывают музыку, в данном случае их вот называют животными. Я еще удивился, до чего, в общем-то, вот
0: прогалтейцев
1: своих, да, вот дошли уже до точки, унижая нас.
0: И после всего этого можно задавать вопрос, как можно относиться так же, как...
1: Да, конечно, резко отрицательно.
0: А что касается сериалов, да?
1: Да.
0: И сериалов вообще всех, и Дружинина, по-моему, или кто вот снимал этот... Как это? Леонозова?
1: Саша, Леонозова.
0: 17 мгновений кто снимал?
1: Ты имеешь в виду режиссера?
0: Да.
1: Это что? Ты хочешь, чтобы я тебе ответил?
0: Она мне в 89-м году хотела внести вот «Красную книгу». Сказала, что она первый человек вообще в СНГ, ну тогда в СССР, который не смотрел ее фильмов. Но это было искренне, да. А смотрел я только из всех вообще сериалов мира, я видел только одну серию «ТАСС уполномочен заявить».
1: Ну это страшное кино.
0: Да, и просто по просьбе больных трудящихся в Чимкенте я посмотрел эту серию, когда я там лежал в больнице. Вот. И Брежнев был в Семипалатинске, Саша, в это время. Поэтому сериал «ТАСС уполномочен заявить» переносили на более позднее время. А в больнице это не разрешали смотреть. И все вообще пациенты клиники бросились ко мне, зная, что главный врач относится ко мне хорошо. На зиму не могут упросить его.
1: Я сказал, зашите.
0: Да. Я зашитыл их и попросил их вообще, то есть главврача, разрешить смотреть там сериал в час ночи, а не там в 9, например. И вот сейчас ночи, да. Ну и, естественно, был наказан за такую доброту.
1: Ну, я бы и не удивился.
0: Потому что
1: я
0: к часу ночи все заснули, которые хотели посмотреть. И все ушли. Но я из принципа, назло всем, досмотрел этот сериал. Там девица какая-то, собачка бегала, кого-то там в номере гостиницы убили.
1: По-моему, тебя подставили.
0: Да. А на утро все начали меня расспрашивать. Я же тоже
1: задействовал.
0: А я никому не рассказывал.
1: А, о, это верно. Вот заходил Хэнк один, он, во-первых, спросил, там, товарищ у него интересуется, почему, говорит, к вам не заходит женщина, заходит, но просто ничего умного они не спрашивают. Мы, как правило, просто их общупываем, хлопаем и, в общем, тут складываем. А вот Хэнк спросил хороший вопрос. А вот тут зашел... Только что голова лохматая влезла сюда и сказала что просто фразу. Говорит, ее звали Татьяна Лязнова.
0: А, ну вот, я и говорил.
1: Такие образованные у нас люди. Да, вот, что интересуется, думаете вы о рекламной кампании бывших жен, которую они проводят среди своих детей в отношении бывших мужей? Интересный вопрос.
0: Да, это, между прочим, серьезный вопрос.
1: А ведь это очень распространенное явление. То есть, например, причем, как ни странно, среди женщин эмансипированных. Вот, те, которые как-то попроще, они и...
0: Не разводятся, и компании, соответственно, либо, не проводят.
1: Либо, если и разводятся, то они как-то очень щадящий такой берут режим в отношении своих бывших вот половин. А вот те, которые эмансипы или бизнес-вумен, как тебе нравится, кстати, бизнес-вумен. Я тут видел базетку одну, показывали по телевизору, спрашивают. Певица она поет, знаешь, что? Эти ласковые глазки, эти ножки. Голубые ласки. Такая вот
0: она же бизнес-вумен, да?
1: У нее спросили, говорит, ну вот ты сейчас уже морщина у тебя появилась, ты, дескать, уже все, ну, вот в тираж скоро должна выйти, как ты планируешь, дескать, дальше, Галя, там, по-моему, Галя Салтыкина, как ты, говорит, это самое, будешь вот дальше-то жизнь планировать? Она говорит, я планирую купить себе компьютер и стать бизнес-вумен. Но на этом моменте, честно скажу, мне стало плохо очень с желудком, пришлось пойти канат откинуть, потому что я такие вещи очень тяжело почему-то воспринимаю. Меня это бесит, как бы красная, хотя я не знаю,
0: с другой стороны, Саша. А кому же, как не ей, заниматься бизнесом в этой стране, особенно после последних событий, что ты предлагаешь нормальным людям заниматься, когда все блокировано, все банки не работают. А что, повесь ноутбук на плечо и ходи, хоть глазки, хоть там, не знаю, что, хоть что. И вот как раз таким людям и те, кто мог заниматься, или уже давно их выгнали, или они уехали, или их застрелили уже. Потому что остается только вот этим девушкам, как-то Бутыркиной, вот, заниматься.
1: Да, да.
0: этим бизнесом.
1: Я предлагаю обратиться к звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22 крутят пальцы по всей Москве. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Я не могу уйти из дома. Возраст, знаете, не позволяет.
1: Спасибо. Вы знаете, мы послали бригаду, сейчас она вас вынесет. Если знаешь, что вы слишком тучный, то будете выброшены, собственно, через стекло, потому что, я знаю, с вами это неоднократно проделывали. Вам это даже нравится, несмотря на возраст. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Чувствую, опять вам ваш дядя звонил.
1: Сейчас нет. Это, в общем-то, мы оказываем помощь очень часто людям на дому, там, кто не может выйти или войти, мы там вносим, иногда путаем, то есть вносим не в ту квартиру, то есть куда, откуда надо вынести, они там по двое, по трое, бывало, кучкуются. Потом у них появляются дети, семьи.
0: Жены,
3: там скандалы появляются.
0: Жены, которые разводятся, проводят потом кампанию против мужей.
1: Да, но я думаю, что вы звоните неспроста, видимо, хотите что-то от нас, да?
3: Ну, конечно, я хочу.
1: Денег у нас нет, я сразу... А, спросить можно, да.
3: Вот, то есть, в принципе... Вот ведь откуда появилась восточная музыка там вот? Вы говорите, восточная музыка, там восточная культура. Ведь как это все произошло? Ведь известно, что поначалу ноты изобрели в Европе. Ну, вот, значит, когда по большому торговому индийскому пути там, значит, носили всякие товары туда-сюда, вот, а купцы-то, они, в общем-то, музыке не подвержены, поэтому они, значит, бумагу с нотами использовали в качестве обертки там для... этих семечек разных и так далее. Вот. Потом, значит, они вот эти все листы попали туда куда-то, вот в восточные страны, а там, значит, местные мудрецы стали, значит, думать, что с ними делать. Поняли как-то по слуху, что это вроде музыка, но ведь тут в чем дело. Ведь европейская письменность, как известно, слева направо, а арабская, наоборот, справа налево. И поэтому они стали располагать листы так, чтобы читать там все можно было именно справа налево. Ну и получилось, как вы понимаете, что нотные листы оказались вверх ногами. Значит, мало того, что строчки музыкальных произведений считывались в обратном порядке, что совершенно, в общем-то, перепутывало замысел композитора, вдобавок еще и вот интервалы между нотами тоже все перепутались. То есть диезы, си бемоли, они уже не к тем нотам относились. Там, в общем-то, эти все увеличенные секунды появились. Вот. А вот вы говорите, вот восточная музыка, на самом деле это просто ведь результат прочитанных по ошибке вверх ногами вот европейских нот.
1: Да, вот понятно. Как вас зовут? Спасибо. Как вас зовут, да?
3: Меня зовут Вениамин Арсентьевич.
1: Вениамин. Морост, я скажу вам, Веня, вы очень-очень правильно сказали.
0: Да, все, нет, исторический все правильно ракурс. Рассказали, да. Вот, кстати, только единственное, что да. Я было неправильно во всем этом, что я не говорю восточный. Что я сказал?
1: Я не сказал слово восточный, это я сказал.
0: А, ты говорил.
1: То есть это все оплеухи, в общем-то, по мне лепят.
0: Твой огород, да. И единственное, что небольшой момент, что вы перепутали само доминанту, так сказать, с обозначением, саму суть. То есть восточная музыка, говорите, ноты пришли. Этот музыка является самой сутью, так сказать, а ноты являются для ее записи обозначениями. И то, что не было нот, так сказать, не обязательно, что не было этого. Есть много вещей, для которых мы еще не придумали ни формы записи, ни вообще даже слов обозначения.
1: Например, запах. Вот как мы, например, передадим вот потомкам запах. Да, запахи, уходящие запахи, например, как
0: уходящие, вот, да. Женщин, которые вот здесь проходят.
1: Женщин, которые. Вот. Как мы это передадим?
0: Да, и если мы еще их не обозначили, это не значит, что этого нет на самом деле. А так во всем, конечно, все совершенно верно.
1: Вот тут зашла женщина, кстати, к нам. Единственным с умным вопросом, говорит Лаэрский, благодаря тебе я нашла друзей, очень хороших друзей. Васю и Сережу, еще Петю и Костю. А дальше такая просто фраза она сказала. Что ты можешь сказать о профессии учитель? Прям вот так на ухо и быстро-быстро убежала, оставив после себя шлейф Пуазона польского. Ну, я так, я по профессии учитель ничего не могу сказать.
0: Я в коридоре
1: сказать.
0: Прочитал тут об учителях.
1: Написано, да? Уже там баллончиком кто-то написал.
0: Баллончиком там эти, по-моему, ваш главный редактор или там...
1: Да, он иногда граффити занимается здесь.
0: Да, и вот там было написано, фотографии всякие были и вообще что-то такое.
1: Кстати, ты обратил внимание вот на нашу галерею вот этих фотографий?
0: Да, да,
1: там
0: конечно,
1: знакомых много ли тебе людей? Вот лиц, которые тобой действительно уважаемы, которые внесли существенный вклад вклад в развитие российской, скажем, культуры, экономики или там на худой случай политики?
0: Ой, Саша, знакомые лица встречаются, но вот по причине того же, вот что я не очень часто смотрю, газеты я вообще не читаю, а телевизор не смотрю, поэтому ну, несколько лиц я опознал, и даже кому-то проникся. Помню, но сейчас я не вспомню. Сейчас я вспоминаю тех...
1: Нет, просто тех, ты пальцем ткнешь, я сниму, тебе заверну, унесешь сама.
0: А, можно, да?
1: Там... Не, еще я раздаю тут все, что попало.
0: Половина, ну, просто я не понял, кто они. Ну, видимо, они меня тоже не знают. Ну,
1: возьмешь,
0: но я тоже...
1: которые нравятся, там просто не обязательно знать, кто они. Сам придумаешь, кто там, подпишешь, это неважно. Там масса бездельников. Вот вопрос к тебе. Тут Волков заходил, спрашивал. Кстати, такой вопрос очень щепетильный. Не испытываешь ли ты неловкость в момент просмотра рекламы, связанной с интимно-аптечной деятельностью?
0: Я не испытываю никакой неловкости. Хороший, потому что я не смотрю, да. Хороший, мы должны испытывать хороший. Неловкость от того, что я не вижу.
1: 203-19-22. Ваши вопросы на зиму Надиру. Естественно, я тоже буду по мере вот своих возможностей как-то участвовать в беседе. Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
4: Алло.
1: Да-да-да. Вы не волнуйтесь так. Мы вас отлично слышим. Если вы волнуетесь, я могу вас выключить, а потом перезвонить вы или нет.
4: Алло.
1: Да. Нет, вы все-таки как... волнуетесь. Нет? Или не волнуетесь? Алло. Да говорите
4: как
1: же.
4: Вы относитесь к буддийской культуре вообще? И как вы относитесь к Джа конкретно вообще?
1: К богу Джа, как вот мы относимся, и к буддийской культуре. Но это несколько же несовместимо, в том смысле, что они параллельные, но вот...
0: Кто параллельный-то?
1: Да я сейчас посмотрел просто вот на осанки, которые делают дети наших сотрудников. К зиме мы устроили между детьми наших сотрудников конкурс по изготовлению зимних санок. Вот, я сейчас посмотрел...
0: Это еще на буддийском празднику?
1: Нет, просто. Почему зима будет? Ну, это я не к тебе. То есть зима, время года придет, а кататься нам не нужно. Знаешь, пословица.
0: На зиму санки нужно.
1: Да, готовь эти сени с изморозку. Как рыба об лед, бах, и молчит. Кстати, о пословицах. Вот ты можешь сказать какой-нибудь...
0: Да.
1: Спасибо, да. Так вот, и вот у нее параллельные получились, потому что у всех остальных детей, у них там все в расперды. Одна вот даже девочка, не буду называть чья, сделала крест-накрест. Будьте здоровы. Вот крест-накрест санки сделала. Понимаешь, как она будет ездить? Я говорю, Люсь, говорю, ну ты вот как ты будешь кататься зимой? У тебя же крест-накрест санки. Она говорит, главный конкурс, а вот там как кататься, неважно.
0: На санках не обязательно кататься.
1: Безусловно.
0: У меня были самые красивые санки, мне папа их привез.
1: У тебя но, сани были, не
0: да,
1: санки.
0: Да, но второе, что не было снега.
1: Но снега не было.
0: Но они были самые красивые, ну, и ладно, там с тормозами.
1: Назывались Volvo у тебя санки, 940.
0: Да. А к буддизму нормально отношусь очень даже. И к Тибету хороши вообще.
1: Кстати, спасибо, свободный Вики. Должен быть Тибет. Надо нам будет после, когда закончится эфир, сделать пикет тут, пикетировать кого-нибудь, чтобы Тибет сделали свободным.
0: Давай, с Афони будем пикетировать.
1: Афони тоже, он так присоединится.
0: И этих возьмем.
1: Этих не
0: плакаты,
1: будем брать.
0: Портреты,
1: ага,
0: это,
1: а плакаты возьмем, вынесем, будем нести их перед собой, все со стен снимем, да. Насчет бога Джа. Как, то есть, попросту говоря, спрашивают, видимо, пыхаем ли мы или нет. Это проще я перевел так. Угу. Иногда.
0: То есть посещаем ли эти клубы молодежные, то есть можно так интерпретировать, где пыхают.
1: Танцуем ли мы рейв, попросту говоря.
0: Глотаем ли, или нюхаем ли марки.
1: Да, ну нет.
0: Сейчас прямо расскажем, да?
1: Мы, я могу сказать, зная несколько музыкальные вкусы Назима Надирова, свои вкусы тоже, что мы очень положительно, да и вы это знаете, положительно относимся к регги-музыке. Вот, Альфа Блонди, в частности, группа, вот, которая там вообще у человека глаза красные. Он так с богом Джана общался. У него они глаза, у него пучат там вот, жилы в глазах. Он может глазами убить прям.
0: Не, очень позитивно.
1: Очень, очень позитивно. Еще телефон звоночек. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте, гость. Извините, не вовремя подключился.
1: Да, это бывает. Это наша вина
5: не
1: просто.
5: Не знаю имени гостя.
1: Его зовут Назим.
5: Александр?
1: Да.
5: Тут такой вопрос созрел. Вот вас напугала эта девушка, как ее Мария, как ее...
1: Который
5: хочет стать бизнес-вумен.
1: А, понял, да.
5: Вот. А меня тут сегодня тоже по телефону напугали.
1: Да.
5: И я хотел бы у вас проконсультироваться. То есть, как его... уехал товарищ к невесте. Угу. И сказал, ты, дескать, вот позвони, телефон оставил. Вот я позвонил туда через определенное количество времени. А там какая-то женщина сказала, мы, сейчас дословно вам передам, мы конкретно затусовались и отвисли. Я испугался, думаю, что это значит. Вот, ну, испугался показаться невежественным, бросил трубку. Вот сейчас теперь сижу и думаю, что это означает. Вот хотел. Я не очень начитан, хотел бы у вас проконсультироваться, что это значит.
0: Давайте вместе перезвоним в прямом эфире. Телефон вы нам скажите и спросим что-то там.
1: Нет, я боюсь, ты что? Нет.
5: Вот отвисли вот конкретно.
1: Понятно, спасибо. Я вот, ну я бы, в принципе, не стал бы вешать трубку, а начал бы на всякий случай кричать туда «Милиция!» Ну, потому что, глядишь, как-нибудь воздействовало бы. Ну, когда бывает, страшно, надо всегда кричать «милиция».
0: Ну, почему? Это же так нормально после катания на санках там или чего-то там.
1: Отвиснуть.
0: Отвиснуть вообще-то.
1: Не, ну, я так полагаю, что, в общем, что-то там такое произошло, связанное вот с кем-то, кто более вульгарен, чем этот бог Джану, более такой радикален в своих воздействиях на психику, скорее всего. Вот на тему «отвисли». Потому что, а может быть, просто телефон был плохой. Было, имелось в виду, зависли, дескать, мы тут зависли.
0: А может, вы не туда попали просто, а к этой
1: бизнес? Есть такая, кстати, мерзость. Я извиняюсь, что я вот говорю сейчас, как-то у меня вот эти созвучия пошли. То есть иногда слабый мозг, он начинает как-то дебилизмом заниматься. Вообще есть мюсли. Тоже мерзость такая. Вот слово мюсли я бы запретил.
0: Музыкант из Питера, я тоже. Ее кличка мюсли, я и называю мюсли.
1: Какой ужас. Ты знаешь, кстати,
0: еще хуже, чем сами мюсли. Нет, ну мюсли-то ничего, кстати.
1: Ну, некоторые встречаются. Хотя я с трудом представляю, что это. Ну, вообще все, что встречается, иногда что-то хорошее попадается. Я знаешь, что-то подумал. Вот смотри, например, вот этого президента Югославии, да? Как его, Милошевич, да?
0: Угу.
1: Вот все говорят, например, по телевизору, да, типа, выступил президент Югославии Милошевич. Ну, просто, а почему он не говорит, например, про нашего, типа, там, Николаевич выступил? Я предлагаю всех по отчеству называть, просто, ну, уподобляясь вот Югославам в их простоте, потому что...
0: Слушай, а в русском языке вообще были фамилии? Вот я недавно что-то летел куда-то и думал. Откуда взялась эта дурацкая манера говорить по отчеству? Это по отчеству
1: непонятно, называть. Я тоже не понимаю.
0: Если это была исконная русская манера, тогда нужно фамилию убрать, потому что, ну, получается, ну как это? Да,
1: я бы
0: такое
1: отчество оставил, и все.
0: Да. Так это было раньше, там Петровна.
1: Петровна, да.
0: Демьянова, да. Там Демьяновна, там или Демьяниха какая-нибудь.
1: Да,
0: там,
1: да. Там Иванна.
0: Да.
1: Там, а к примеру, да.
0: Имя, отчество и фамилия. Ну, это просто аномалия какая-то. Вот все так...
1: Ну, кстати, ты знаешь, вот на Востоке там вообще у них длинные, вот такие мощные, там, и не выговоришь.
0: Ну, они же в быту не применяют, правильно? Это только когда тебя спросят, чей ты там. Вот сын того-то, того-то. И когда он, и начинаешь там родословную свою перечислять. А в быту это у тебя одно имя, например, некоторых. И даже очень демократичное. Вот, например, вот там у Карачаевца, например, я там сейчас был в Карачае. Называется и старший, и млад называют друг друга по именам. И на ты все. Вот. Там к тете, к дяде, там, 70-летнему обращаешься по имени, там, Назифа, привет, как ты там тут... А у нас почему-то вот есть тоже от комплекса, видимо, неполноценности. Очень любят какие-нибудь бухгалтерши, 22-летние, там, не сложившиеся, еще совсем как-то не созревшие, чтобы их именно вот они крепливым, писклявым голосом требуют, там, Александровна, называйте меня Александровной. И вот, или там, то есть они очень так гнусно реагируют, если их без отчества называешь.
1: Давай музыку послушаем.
0: Да, это...
1: Это.
0: Гирьям Экунам, таджикская.

сейчас в Москве вот уже скоро без 10, как настанет. И мы вот пока до конца будем сейчас слушать музыку, а мы с Назимом выйдем, проверим Настю, потому что там надо, во-первых, сейчас и температуру померить и сделать клизмирование срочное, потому что пришло сообщение, что пучит ее сейчас. Мы должны помогать своим ближним, то есть мы исчезнем где-то минут на 10, вернемся сейчас. Подождите, все, воды? Пошли, да? Все, идем.

0: И я напоминаю для тех, кто только что включил свои радиоприемники, это меня так научили вчера разговаривать, типа такую фразу говорить, что в гостях у нас продюсер, журналист Назим Надиров. Мы вот с вами перманентно тут общаемся, хотя слово «перманентно» мне, например, ничего не говорит. Но тем не менее, пока мы вот слушали замечательную музыку, приходило много людей, вот заходила женщина Галя сюда и шепнула мне на ухо, чтобы я попросил тебя, чтобы ты спел что-нибудь вживую. Сам. Будешь что-нибудь петь? Или ты не любитель песенного творчества?
1: Я пою так же замечательно, как и рисую.
0: Понятно. Да, это тогда лучше не стоит, Галя, в другой раз. Виктор спрашивает, вот он заходил сюда и спросил, когда, Александр, говорит, вы последний раз были на исповеди? Ведь я исповедовал последний раз неделю назад, но наслушался такого от наших сограждан, что, видимо, с этим делом завяжу навсегда, потому что я понимаю, что приходит как-то душу излить и так далее, но для меня это очень трудно слушать. То есть там уже не то, что грехи у людей, а грешище мощнейшее. Поэтому я все реже и реже сейчас исповедую. Вот Савелий тут просунул свою лысую головку, голову, в смысле, сюда, в дверь, и просил у тебя узнать, что бы ты сделал, если бы стал президентом. Кстати, такой опрос сейчас проводят базитические телевизионщики.
1: Президентом Курдистана или чего?
0: Ну, просто президентом.
1: А, просто президентом.
0: Ну, любым, например, президентом какого-нибудь банка или страны.
1: Вот когда я читал какие-то интервью, и там вот многим задают такие вопросы. По крайней мере, когда я учился в школе, вот всем задавали, вот если там, если вы были президентом, я всегда очень много думал, вот, что сколько у меня было вариантов ответа. Думаю, я бы сделал и то, и другое, и то, и другое. И столько всего я бы хотел бы сделать. Но вот к настоящему моменту я понял, что я бы ничего не хотел сделать и не хотел бы быть президентом, видимо.
0: Я вот иного ответа от тебя не ожидал. Тут заходил Николай, он паспорт мне показал свой, там прям прописка, то есть на улице Усиевич он проживает, и спросил, стали бы мы с тобой смотреть продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя», и как мы относимся вот к человеку с погонялом «Кирпич», который там играет, ну, одной из ролей. Мое отношение все знают к этому фильму. Замечательный фильм. Один из немногих фильмов, вернее, сериалов, который, на мой взгляд, достоин уважения. В основном благодаря, конечно, актерской игре Владимира Семеновича Высоцкого, потому что вот этот второй, он явно переигрывает усатенький Павка, который Корчагин.
1: О ком дедушке говорят, да. Я вот минут 20 смотрел, кстати, недавно повторяли где-то. Я вот тоже был в гостях и посмотрел тот момент, когда они приходили. Конкин пригласил Высоцкого к себе переночевать. То ли на Высоцкий напросился. Вот. И мне понравилось, да, очень замечательный фильм. Жалко, что действительно, что я не смотрю телевидение и не видел его полностью.
0: Да.
1: Но я бы посмотрел его продолжение.
0: Да, и я надеюсь, что снимут.
1: Если бы смотрел телевизор.
0: Хотя уже вряд ли с такими актерами. Далее. Вот тут заходил человек... Очень странной внешности. Я видел, что так немножко на него посмотрел с опаской. Но он безобидный, он постоянно нас слушает. А может, это дух вообще, батька Махно, в общем, он себя называет. Уважаемый Назим, он тут написал на бумажке, на коряву. Можете ли вы ответить, можешь ли ты ответить, где берут продавцы черкизовского рынка записи с восточными мелодиями? Ведь известно, что в Москве подобный материал крайне трудно найти. Неужели они, дескать, привозят это все с собой?
1: Вот, Савелий?
0: Савелий? Нет, погоди, почему Савелий? А, в общем, зови Савелий, какая разница?
1: Да. Да, это, к сожалению, не у меня берут это все, потому что единственное место, где это издается действительно в России, я думаю, в этом я уверен, это моя фирма «Доманос Рекордс». Но, к сожалению, большому...
0: Начинаем. Срам.
1: Хором повторять начинаем. Вот. К сожалению, не у меня, да. Но мне многие очень рассказывали, что на черкизовском рынке есть даже видеокассеты с выступлением артистов, там Олега Фезова и аудиокассеты. Вот. Где это по-моему, они ниоткуда не привозят, а дома у себя просто самым наглым пиратским образом просто переписывают и очень плохого качества продают кассеты. А можно было бы купить их. Вот реклама. Почему бы не сделать рекламу? «Путь к себе» очень эзотерический. Есть центры «Путь к себе», Ямское поле. Это Ленинградский проспект, дом 10А. И кто хочет действительно хорошую, хорошо записанную, не пиратскую, а такие произведенные компакты, то они там есть большой очень выбор восточной музыки, суфийская музыка, и тувинская.
0: Ну, сейчас они, наверное, стоят немерных денег. То есть дело в том, что пираты-то опять, мы же сейчас вернулись, знаешь, куда? Ммы вернулись в 92-й год, когда $100 это были гигантские деньги, в общем-то.
1: Да, я помню те времена, когда...
0: И тогда, кстати, процветало аудиопиратство со страшной силой. Если ты помнишь, все ларьки были забиты записями там. Причем, например, я вот, ну, себя отрекламирую. Даже некоторые такие, у меня их нету. Вот, а они пиратски пишут, понимаешь? Поэтому в данном случае вряд ли как-то поможет, мне кажется, очень.
1: Но они очень недоработали. Действительно, это нужно отдать должное, потому что есть записи концертов. А вот Олега Феза, например, упомянут на видеокассетах. Даже те выступления, которые я не видел. А почему-то они продаются. Где их записали, когда состоятся эти концерты, я даже не догадываюсь.
0: А ведь обидно, с другой стороны. Обидно.
1: За Фезова.
0: За Фезова, да. Вот просят тебя рассказать, как делать плов. Я вот недавно, кстати, срежиссировал новую программу от экс-певца, который сейчас занимается по телевидению готовкой продуктов. Как раз там я, в общем-то, ему показал, как делать. Он все это выполнил. Но, тем не менее, я думаю, что для нашей аудитории, они тоже не все любят телевизор смотреть. Может быть, как-то ты дашь свой особый такой рецепт от Назима Надирова по плову. Или хотя бы вкратце что-то, например, добавить.
1: Ну, я очень люблю, да, плов. Его очень часто готовят на афганский манер, там, на таджикский манер, на узбекский манер, на всякие там виды плова. Мой совет – иметь хороших друзей, которые любят готовить, в том числе плов. Вот я так поступаю, например. Они сами приходят ко мне, даже казаны приносят тяжелые, потому что его нет. Вот остальные нехорошие артисты, вообще всякие знакомые обещают мне лет 20 подарить казан. Все просто.
0: О, я знаю, что такое казан. Я...
1: Да, но ни разу не подарил никто его.
0: И в нем очень классно. Мы тут недавно, в общем-то, ездили на дачу, где в данном устройстве, это такой, я объясню, такая байда, сделанная из специальной стали, из какой-то типа чугунка, попросту говоря, только форма другая.
1: Да.
0: В масле в нем там готовят всякие. У меня есть замечательный товарищ, повар. Он, кстати, раньше работал личным поваром вот в, ну, высших правительственных кругах, то есть там обслуживал вот уволенных нынче, там вот Виктора Степановича и компанию всю. Вот он там в этом казане что только не делал. А я в шутку называю, ты знаешь, так я острю, я называю казан казуаром. Есть такая птица казуар. Ну, такая птица, она не летает, ходит. Это, зато ходит везде, ты знаешь. Ну, вообще птицы, они вообще ходят куда ни попадя. Конечно, повсюду.
1: Как-то я вот, у меня с фауной и флорой, вот как и со многими другими вещами, да, как мы выяснили. Сегодня у меня проблемы. Я не отличаю, вот когда там пишут синица там или что-то там села там на подоконник, или там что-то там начинает долго описывать, что-то, какие птицы там что-то там делали. Не знаю, странно, казалось, я 17 лет прожил в деревне, но не отличаю. Вот если голубь, то я понимаю, что это вроде голубь.
0: А остальных как-то не идентифицируешь.
1: Ну, курицу еще отличают. Курица вроде бы как. Или там петух, например. А что там какие-то еще вот эти, которые, как ты назвал, казаны вот эти летают?
0: Казуар есть. Да. Есть казуар, а еще есть этот дрозд. Ну, дрозда я, например, тоже так слабо себе сейчас представляю визуально. Да, ну вот тут заходил Армен Рубенович, зачем-то написал свой телефон, причем мне на руке чернильной ручкой, непонятно к чему это все. И вроде я так типа заподозрил что-то, думаю, мало ли, так оставил. Вот Армен Рубенович телефон, вроде я не похож на такого, но он сразу поправился, говорит, прошу, говорит, передать для моей любимой супруги. У меня аж как камень с сердца упал, думаю, слава, не в этом дело, да. Ну, да, запись Фауста Папетти. Вы знаете, уважаемый Армен Рубенович, сегодня наша программа посвящена несколько другой стилистике, поэтому...
1: Другому вряд, Фаусту.
0: Да, да, позвоните, вот, например, в стол заказов какого-нибудь там радио, там, ну, это я не то, что вас отсылаю, ну, какой-нибудь в другое место, где вот прям с радостью вот вам еще обсудят что-нибудь, да, с вами. Вот тут иракез заходил, говорит, сегодня по старому времени вся программа идет, неужели она будет до 6 часов? Нет, иракез, мы все уйдем раньше, не волнуйся. Вот.
1: Он напугался, думаешь?
0: Безусловно, безусловно. Ну, а как ты думаешь?
1: Какой нетерпеливый, что он.
0: Да, ну что, я предлагаю обратиться, например, к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, как сказать.
2: Это хорошо.
0: Да. Говорите.
2: Вот, у меня вот вообще говоря, вопрос к человеку, который, в общем-то, мог бы прояснить на самом деле ситуацию, связанную с некоторыми тут вещами. То есть дело в следующем. Насколько мне известно, где-то в Киргизии существует такой новый способ, или, может быть, относительно новый способ преступного бизнеса, в котором используют сорок для, в общем-то, отлова из золотоносных шаг специального песка. Золотого песка. То есть как? Ловят сорок, их не кормят там пару дней. Вот. Потом их запускают в шахту, они, склевывают все блестящие предметы, а потом их ловят, соответственно, там спарывают и так далее. Вот. И вот, соответственно, в одной из прошлых передач, когда у вас был какой-то там орнитолог, вот представители этих кланов что-то звонили, сильно ругались на вас. Ну, я думаю, вы помните.
0: Да.
2: Вот. И, здоровы. В принципе, же ведь не секрет, что на эти деньги, они же не только там для себя, это же как бы мировой терроризм, этим тоже пользуются.
0: Безусловно.
2: Вот такими, такого рода доходами. И, в принципе, насколько человек тут знает Восток, там как-то в этом всем разбирается, я думаю, он мог бы прояснить вот ситуацию. То есть, может быть, на самом деле это не совсем какая-то новая вещь. Может быть, это кто-то когда-то раньше придумал в древности, но потом как-то это забыли. Вот.
0: Понятно.
2: Может, это с какой-то культурой связано как-то.
0: Нет, понятен ваш вопрос. Спасибо, звоните нам еще. Я, кстати, вот хочу немножечко, пошире взглянуть на...
1: Сороку-воровку. Герцен написал. Сорока-воровка, она всегда была...
0: Герцен это писал?
1: Да, про сороку-воровку, которая воровала киргизское золото.
0: Мне так стыдно, я не знаю.
1: Нет, я только знаю, книжка такая. Я знаю, как она выглядит. Классики современности. Написано Герцен. Инициалы не помню. Сорока-воровка. Что делать или с чего начать? Вот, оказывается, нужно было с сороки-воровки начать...
0: Было, что делать? Ты что?
1: С чего начать? Ворование, да, вот, киргизского золота.
0: Вот отношения, вот ведь действительно очень много случаев, когда животных используют вот,
1: в грязных целях,
0: да. То есть я не имею в виду тут там зоофилию какую-то, а именно вот в целях хищения там крыс разных, там, вот, там собак, там, например, я знаю, что сейчас новый бизнес такой, это заставляют собак своих дрессируют, чтобы те вот выхватывали у прохожих сумки, не кусали их и убегали стремглав. И так далее. Это сейчас процветает. Кстати, хорошо играет, да, человек нам на рояле?
1: На рояле хорошо играет. А как ты думаешь, да, если поймают того, кто посылал собаку, чтобы она своровала сумку, ему будет отрубать руки?
0: Ты знаешь, собака в данном случае не пудель какой-нибудь там замотанный, а вполне там взрослый, там это дог или так далее, пойди поймай его. Я бы, например, с догом биться один на один бы не стал.
1: Да я бы отдал все, да?
0: Конечно, бы отдал.
1: В том числе киргизское золото, все.
0: Да все бы отдал, лишь бы он ушел и ко мне больше не лез. Ты не будешь говорить про животных? Ну ладно.
1: Не будем. Нет, ну для этого есть общество защиты животных. Вот мне кажется, вот эти псевдозащитники животных, которые под видом защиты этих животных, из которых делают пушнину. Вот недавно же какие-то тетки были экзальтированные, там где-то кричали. Я долго думаю, вот действительно ли они так этим теткам жалко, этих животных? А потом подумал, что, может быть, они подкуплены
0: как
1: производителями или фабриками, фирмами, которые производят искусственный мех.
0: А может быть, они подкуплены и теми, кто производит натуральный, потому что я знаю, что сейчас...
1: Они против выступали в натурального меха и натуральных шуб.
0: А то, что сладок запретный плод, сокращенно СПП. Вот синдром СПП вполне возможно работает.
1: Вот что-то какая-то конкурирующая фирма, я помню, когда в Афинах летом на меня набросили, когда вышел с парохода. Какие шубы? Я думал, это шутка какая-то, непонятно. Все на русском языке почему-то хотели, чтобы я купил какую-то шубу, а потом понял, что...
0: Евгений тут заходил. Уважаемый Назим, просил тебе передать. Как вы относитесь к рекламным объявлениям, печатаемым в газете из рук в руки? Кстати, хочу сказать, смешная газета, она вот является, на мой взгляд, таким зеркалом, в котором отражается вот вся наша действительность. Причем и экономические все трудности, и проблемы, и там...
1: Сексуальные.
0: И все, вообще все. То есть вот ты читал ее вообще?
1: Нет, у меня знакомая однокурсница. Давал там объявление частного характера. Встречалась с разными людьми, заводила с ними интимные знакомства. О чем мне рассказывала на кухне вообще каждый день.
0: Это такой путеводитель в мир современного человека, в частности, москвича, на мой взгляд.
1: Очень занимательные были встречи.
0: Занимательные. Далее.
1: А что мне нужно было сказать, Саша?
0: Да нет, тут,
1: по поводу
0: тут,
1: из рук
0: тут, тут, тут Реутов зашел. Такую фразу сказал в журнале «Лиза». Ваш гость рассказывает про американскую музыку, что очень противоречит его сегодняшнему рассказу. Да, видимо, ты в «Лизе» про американскую музыку на зиму. Как это могло случиться?
1: Лиза? Кто такая Лиза?
0: Ты журнал вот тут. Может, это он рекламу дал, так я не знаю. Ну вот про американскую музыку ты рассказывал.
1: Саша, кстати, второй раз я уже слышу. Мне недавно, во время моего вояжа по Кавказу, кто-то ко мне прикопался, сказал, что я вас читал или там видел, или что-то там в журнале «Лиза». Я говорю, что вы говорите? Так я этот журнал никогда не видел. Как я мог там что-то? Вот, видимо...
0: Вот вы вспомни, ты где-нибудь кому-нибудь на диктофон что-нибудь в каком-нибудь, может, состоянии там рассказывал про американскую музыку. Могли просто распечатать.
1: На самом деле это была Лиза.
0: Да, легко.
1: Я-то думал, Галя, вот это Бутыркина, это была Лиза. Она все это записала и опубликовала в журнале.
0: Нет, ну...
1: Или, может, есть двойник мой?
0: Ну, факты. Или этого не было?
1: Пусть сообщат, в каком номере, где этот Лиза. Надо мне посмотреть на себя, что я там говорил.
0: Интересно.
1: Главное, об американской музыке, которую я не знаю.
0: Вот вопрос. Заходил тут известный очень Патрик Клювер. Знаешь такого? По мячу бьет. Не важно. Почему, говорит, в арабских странах запрещена музыка хэви-метал?
1: Действительно, почему? А когда она запрещена? Откуда я знаю?
0: Ну, ты уж знаток. Ты же должен как-то... Ну, если не знаешь, ты что-нибудь хоть придумай ему, скажи. А то Клювер не успокоится.
1: Да не запрещена она, мне так кажется.
0: Ее просто нет там, в силу...
1: Вообще рок восточные народы не восприимчивы, как громкий такой рок или какой-нибудь там heavy metal. Просто на моем опыте и вообще долгие наблюдения подсказывают мне, говорят о том, что они не воспринимают это. Вот это, она же аномальная, эта музыка, я считаю, вот эта громкая, я не знаю, как она называется, когда все... дергает там гитару, вот по телевизору показывают, и скачут там, прыгают, и вот какими-то этими свастиками, там, я не знаю, какие-то изображения, или там это, татуировками вообще.
0: Да.
1: Страшно, да, гремят там каким-то гитаром, барабанами. Это просто народ не воспринимает, видимо, недостаточно мелодично или слишком громко. Вот. И поэтому ее гармония, запрещать не надо, да. Запрещать не надо, ее никто не собирается там слушать.
0: Попросту говоря, да, вот подожди, что-то у меня какая-то мысль-то была сейчас в голове. Вот данные International, ты в курсе, да? Ну, это...
1: Я видел объявление на киоске, что есть записи данные International. И вот я хотел спросить у продавца, что это имеется в виду, а вот...
0: Ну, это израильский паренек, вот, которого переделали в девку, и он поет техно.
1: А Евровидение он, говорит, выиграл это?
0: Вот, да, кстати, как он сейчас выиграл его, я думаю, все, ему кончина настала, потому что до того как-то, ну, даже то, что он вот такой переделан, это...
1: Так
0: не
1: он
0: особо...
1: мужик стал бабой или баба стала мужиком?
0: Сейчас дай подумать. А, нет, естественно, он сейчас баба. Вот он был мужиком, а стал бабой.
1: На турецкой вот эстраде очень много. Там Бюлент Ирсой, очень много, кстати, артистов.
0: А вот, в данном случае...
1: Они как... страшно популярны, да.
0: Вот, как, вот такого рода трансформации, тушки, они вот данного этого International, вот там, в общем-то, всячески они как пытаются зачморить, как у нас принято говорить, и, в общем-то, официальные власти как-то... Ну, действительно, и музыка по их меркам, да, консервативным достаточно такая. Неплохо у него все это сделано, с музыкальной точки зрения, конечно. Вот. А ты вот сразу про Турцию сказал. Вообще, на мой взгляд, такая достаточно страна-то вот в религиозном смысле консервативная. Как вот это сочетается?
1: Да, считается, что консервативно вообще на самом деле нет. Все-таки это отек в 23-м, когда он там начал европеизацию. Это и в алфавите, и во всем, в принципе, выказывается. Турция достаточно европейская страна, все-таки цивилизованная. Ну, насколько цивилизованная, это другой вопрос, но она все-таки европейская. Или пытаются ею быть, по крайней мере. Вот. Но, тем не менее, что меня тоже удивляет, очень много звезд и очень горячо любимых, причем народом, Бюлет Ирсой, это женщина, бывший мужчина, собирает просто многотысячные стадионы, там собираются сотни, просто тысяч, десятки тысяч людей, и все рыдают, и вообще, типа, вот как у нас там Киркоров, Пугачева, все рыдают от того, что вот Бюлент Ирсой не сможет иметь детей, хоть и женщина, вот ныне. Вот, и очень турки переживают по этому поводу. Но они замечательные артисты, я считаю, что это их дело, в принципе, конечно.
0: Вообще ужасно, конечно, то, что ты рассказал. Вот тут снова зашло, к нам зашел, извините, к нам. И говорит, дескать, про в журнале «Лиза» про тебя написано. Ты запиши номер 43.
1: Ну, как за
0: 98-й год. Это что-то как-то круто, этот журнал.
1: А что, так много номеров?
0: Вот и я думаю, да, в стране кризиса они там...
1: Каждый день по номеру издают. И в каждом номере интервью с Назем Надировым. В журнале, который не видел.
0: Хорошо бы так. Вот тут Седой заходил, говорит, Александр, ваш гость употребил выражение «гремят татуировками». Поясните, пожалуйста. Я, может,
1: татуировки бывают громкие, видимо, на татуировках понавешено кое-чего.
0: А, то есть да. Персинг еще так называемый.
1: Да, да. Происходит, да. Сочетание, вот они ими гремят, кажется.
0: Ну что, я предлагаю обратиться теперь к телефонным звонкам 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Да,
3: алло.
0: Да, да.
3: Виртуальную девушку имели? Расскажите опыт.
0: Виртуальную девушку?
1: Виртуальную девушку, да.

0: кирпичу.
1: Ну, я помню, с кирпичом у меня с правилами движения так же.
0: А, вот, когда, кстати, про отношения к кирпичу, ты видишь?
1: Да, видишь, да, я говорю, когда я подъезжал к общежитию, и таксист говорил, что я говорю, ну, подъезжай, вот еще было N лет назад, количество лет назад. Он говорит, как же я подъеду, когда здесь кирпич? Очень удивился и сказал ему, говорит, а ты что, совсем тупой? Говорит, объезжай, говорю, кирпич. Только совсем недавно я узнал вообще, что такое кирпич. Видите, а вот с девушкой пока до сих пор мы...
0: Вот, кстати, Белани тут зашла сейчас. Принесла нам козьего молока. Ну, правда, какое-то оно стрёмное, по-моему, искусственное. Ну, в смысле, для выставления в витринах мы не будем потреблять.
1: Это не козье, по-моему, как-то оно. По-моему. Ослиное, по-моему. Это для тех, кто коклюшем. Нет. Или ослиной мочой лечит коклюш.
0: Нет, насколько вот я знаю, по классикам и бензин разбавляет. Там,
1: я два раза кашлянул, наверное, подумали, что у меня...
0: Это принесли.
1: Принесли.
0: Будьте здоровы, кстати. Да. А вот она спросила, какие особенности существуют у восточных оккультных наук и в чем их основные отличия по отношению к оккультным наукам средневековой Западной Европы? И вообще, существует ли в бывших восточных республиках официально, например, психоанализ? Это интересный вопрос.
1: Официально психоанализ существует ли? Наверное, существует. Официально ли это, неофициально, это трудно сказать. Но, конечно, разве это большое количество есть и знахарок, дедуль, бабуль, вот которым ходят. И с недавнего времени я изменил к ним отношение. То есть, конечно, раньше уже было скептическое, воспитанное, опять же, понятно кем и чем. Вот, но я сам ходил лет вот много назад. Были странные случаи в моей жизни. То есть там человек, который вообще читать толком не умеет и в каком-нибудь там деревушке среднеазиатской, мне начинал говорить там какие-то истории, которые должны произойти там со мной, например, в следующем времени. Ну, самое смешное, конечно, в том, что это все состоялось потом и было. Вот, между тем, что он не знал, да, то есть он, естественно, говорил там, не мог сказать, что вот поедешь, он говорил, поедешь в дальнее место, это, говорит, за пределами нашей страны, вот будет с тобой то-то, то-то, то-то, то-то. Я, конечно, все это не слышал и не слушал, но потом это все случалось со мной, задним числом вспоминал. Ну, поэтому там это сильнее, по-моему, развито, чем здесь. В Москве сейчас тоже это все эти оккультные центры, салоны высшей магии, да, это все очень много всего, всякого разного.
0: Но они же в основном работают на физическую усталость. То есть, к примеру, вот мы ходили, экспериментировали, женщину одну вперед послали, сотрудницу нашей радиостанции, не буду называть ее, она ведет очень хорошую программу днем. Да. Вот, они говорят, ты, говорит, держи руку такую, ну вот как будто перед тобой Гитлер, и ты ему отвечаешь на приветствие, вот, держи ее так полчаса. Вот она стоит, держит. Ну вот, дескать, а мы твое будущее предугадаем и измерим объемы твоей ауры, в общем-то, так скажем. Вот, значит, она полчаса состояла, и к ней вот эта вот базетка там со свечой полезла. Ну что, сейчас вы должны чувствовать в руке онемение. Так, говорит, чувствую. А я смотрю со стороны, я говорю, ну, естественно, как онемение. Она держит ее вот полчаса в этом фашистском почти приветствии. Естественно, там вся кровь отлила. То есть вот метод работы вот так, такого плана в основном вот в Москве происходит. Поэтому все-таки вот давай вот не будем сюда перетекать, а вот там вот пока останемся, расскажи про тамошний.
1: Как там руку держит, которая...
0: Да.
1: Не имеет.
0: А там то же самое, что ли?
1: Там тоже руки не имеют, да. Вот, и... Да нет, конечно, это все... Те, которые действительно настоящие, и которые могут чего-то сделать или понять, хотя это тоже, в принципе, греховное занятие, конечно, предсказывать будущее и все такое, то они сидят где-нибудь тихо в какой-нибудь деревушке, и у них там клиентура, видимо, только соседняя, там улица или деревня. А те, кто вот, имея, конечно же, какие-то способности, они... становится на путь шарлатанство.
0: Зарабатывание вот. Денег.
1: Зарабатывание денег, потому что, да, уже денег, само собой, уже деньги же нельзя брать. Если это все берется, то уже из этого делается карьера, и для этого есть, конечно же, благодатная почва. Все хотят знать, там, привлечь своего милого, к всякими глупостями заниматься. И тут уж, как вот у меня была карьера недолговечная, правда, была, да, самого. А мой друг Володька, значит, в общежитии мы сидели, не было варенья. И вот он сказал, говорит, слушай, говорит, давай будем гадать на картах и предсказывать, говорит, это девицам, говорит, будущее. И тем самым будем взять этими борзыми щенками, то бишь вареньем. Что творилось, Саша? Выстроилась очередь просто. Я там раскладывал карты, которые я вообще не умею, никогда не играл карты, даже дурака толком не умею играть. Тут я что-то там раскладывал, как-то там шептал.

0: И говорил там: «Ирочка, тебя ждет вот там парень, которого ты любишь, и нес, ну, чушь какую-то просто откровенную. Что ты думаешь?» Очередь просто начала увеличиваться изо дня в день.
1: То есть главное говорить приятное, видимо.
0: Да, и вот там все почему-то хотели обязательно прийти, потом мне стало уже приносили варенье и вообще все такое. Я только, не только варенье готовы были отдать вообще.
1: А сармата-то тебя не била за шарлатанство потом?
0: Ну, да, когда наелся варенье, конечно, уже стало бить.
1: Срам
0: вообще,
1: пошел,
0: да. И я стал отказываться от гадания вообще так называемого. И что ты думаешь? Они просто рыдали и говорили: если не хочешь, или тебе лень, или там, то так и скажи. Я говорю: Ирочка там или Таня, так я же не умею, я же обманываю.
2: Как ты обманывал? Ты такую
0: правду говорил нам вообще. Так что так немного надо, что там? Дальняя дорога, суженые, страдания, так,
1: видимо,
0: слезы.
1: Вот люди все-таки хотят как-то обладать каким-то иллюзорным миром, вот параллельным. Ведь есть такие телеги о параллельных мирах и так далее. Вот, а очень хочется, чтобы поблизости был иллюзорный параллельный мир, сокращенно ИПМ.
0: Да, ИПМ. Ну, даже если он есть, и в действительности есть, например, там параллельные или там какие-то еще миры, то ну, зачем же ходить куда-то и отдавать за это деньги? Ну, видь его или представь.
1: Или, да, или сам себе погадай.
0: Сам себе погадай. Или погадал себе, погадай соседу.
1: А тут, видимо, вот желание вот дать там варенье или денег как-то прислать на базу, на чужую, да, объясняется желанием как-то страдать. Вот любой
0: человек. О чем мы говорили выше.
1: Да, да. И хотя бы в данный случай это такое страдание, вот, ну, на финансовом, ну, какой-то основан на финансовых потерях, может быть. То есть я пострадал, дескать, за иллюзорный вот свой мир, вот за мир своих приятных иллюзий, потому что привычка в людях вырабатывается с годами, все-таки зрелые уже тушки-то к тебе приходили не дети, правильно?
0: Ну да.
1: А что, дескать, за даром ни одно наслаждение не дается, а соприкосновение с иллюзорностью приятной, оно, в общем-то, должно быть оплачено чем-то. Вот, видимо,
0: там. Да, вот я так и думаю, что отдают. А те, кто берут деньги, вот оправдывалась одна моя знакомая, она очень так, да, в Москве зарабатывает, и вот к ней ходят и знают ее. Она говорит, что вот бесплатно нельзя делать, что поскольку это получается, если бесплатно, то это доброта, а любое добро наказуемое. Поэтому нужно делать за деньги, только за деньги. Вот это, ну, если учитывать, посмотреть на ее клиентуру, то вроде получается все, люди нашли друг друга, обе стороны.
1: И те, и те довольны.
0: И те довольны, а нам-то что остается?
1: Ну, остается наблюдать со стороны просто и обсуждать. Это, кстати, мне вот интересно, почему это Билань пробил вдруг на такую тематику в такое время суток? Вы там осторожней. Но это я на всякий случай.
0: Было бы странно, если бы днем ее пробил, когда...
1: Вообще беда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Алло.
3: Да, здравствуйте. Я вот хочу с вами поделиться вот таким наблюдением в своей жизни. Вот. В общем, мне очень часто снятся сны, которые я не могу понять, это приснилось или был на самом деле. То есть я с утра просыпаюсь и вообще не понимаю, что произошло. Вот как вы могли объяснить это?
1: Спасибо. Ну, видимо, я так выступлю в роли аналитика в данном случае. Видимо, да, скорее всего, просто днем, вот, который предшествовал вот этой ночи, в которой вот у вас беспокойные такие сны, как-то было много всяких впечатлений, к которым ваш мозг, в общем-то, не был подготовлен. Ну, то есть попросту вам нужно ограничить свое общение как-то с базитическими. Вот, ну, желательно попробовать, скажем, неделю провести где-нибудь там в замкнутом достаточно помещении или на природе. Ну, имеется в виду, скажем, в максимально одиноком состоянии.
0: Вот. Нет, тут главное, по-моему, как раз проблема в том, Саша, заключается не в том, что обильные сновидения или там, а именно, что молодой человек не может провести грань. Он не может понять, действительно это были сновидения или это была реальность. Это, может, галлюцинации были какие-то. Вот в чем корень проблемы-то?
1: Так нет, если так вообще об этом рассуждать, то можно сказать, что вот данного вообще звонка-то не существовало. Ты пойми, что...
0: Это наше сновидение.
1: Да, сновидение тоже не существует, поскольку и галлюцинации не существует. Существует то, что вот, ну, то, что вокруг тебя, попросту говоря, да, вот сейчас, я там, это все твоя выдумка.
0: Неужели? Я не выдумываю, я тебя и не вижу даже.
1: Вот, безусловно, вот так же, понимаешь? Поэтому такие, например, вот категории как-то там сон там, или галлюцинация, это, ну, просто, скажем так, название определенных рубрик вот на которые разделена выдумка. А выдумка, вот, то есть то, что тебя окружает, зависит от фантазии. Поэтому от них окружают, например, какие-то там жуткие пьяные, там, крашеные в белые бабы, там, вот, жирные и водка, там, к примеру, драки, и там, я не знаю, там, это Маруся Киркорин, да, вот, а других, например, а там окружает вот такая вот прекрасная музыка, которую мы слушаем вот в данный момент.
0: Которая,
1: да,
0: тоже является сновидением.
1: Безусловно, безусловно. Но не сновидением, выдумкой.
0: Иллюзией.
1: Да. Ну что же, еще телефонный звоночек. Здравствуйте. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Добрый. Алексей зовут. Александр Назин, спасибо за вашу глубокую беседу.
1: Да забудьте, ерунда.
4: Вот я вот думал по поводу Милошевича. Вот вы сказали, что это непонятно, то ли фамилия, то ли имя, то ли что. Я думаю, это просто кличка, потому что вот у нас во времена царей и князей тоже была такая манера, там, типа Иван Грозный, там, Иван Калита и так далее. Вот, ну, за советское время мы потеряли вот эту вот традицию хорошую. Поэтому вот у Бориса Николаевича нет никакой клички. Но думал, что вот это кличка. И я хотел спросить, вот на Востоке существует вот такая манера присваивать прозвище, которое не имеет никакого отношения ни к имени, ни к фамилии. Это первое. И второе, я думаю, что по поводу непонятно, то ли это я, то ли это что, это просто раздвоение, то и расстроение личности. Это все очень интересная вещь, и я думаю, что это нужно отдельно пригласить Назима Надирова, чтобы на эту тему поговорить. Это очень глубокое вообще.
1: Спасибо, спасибо. Ну вот вы сами же сказали, что вот вопрос такой очень серьезный и глубокий. Я думаю, что мы целиком сегодня не будем посвящать.
0: Да, есть клички, конечно же, на Востоке, которые не имеют отношения ни, да, к имени, ни к фамилии, ни к отчеству. Вот, и я сам попадал в просак, конечно, очень часто, потому что люди назывались, знаешь, себе там каким-то кличком, которые не имели отношения к реальности, были шутливые, там, шутливым названием и так далее. И когда встретил человека, я говорю, а вы ли тот так называемый такой-то? И очень до сих пор рассказывают в нашей семье такие анекдоты, что они очень, конечно, странно реагировали, эти люди. То есть у нас князь там был, человек, ну, просто по кличке князь, а у него было 3 собаки, это еще в советское время, там, Ленин, Сталин, там, еще кто-то у него было. Вот, и к нему приезжали, кстати, эти самые... Из милиции часто приезжали, вот ему
1: проверяли,
0: требовали, да, чтобы он переименовал собак там. Вот, такие личности, которые вот я не, по настоящим именам их не знаю, но вот знаю только клички их.
1: У нас, кстати, вот тоже есть тут на радиостанции работает человек, которого все зовут Задницей. И никто не знает, вот как его настоящее имя. Так привыкли, Задница и Задница. Хотя он совсем не похож на Задницу, очень милый, сидит себе постоянно за компьютером, молчит. А Фоня опять беспокоится. Вот тут, как вы, говорит, считаете, в результате экономического кризиса сократится ли количество певичек или сократится количество папиков? Или по нескольку певичек будут группироваться вокруг одного папика?
0: Угу. Или несколько папиков вокруг одной певицы. Может,
1: вполне, да, возможно.
0: Несколько папиков, они же не смогут содержать одну уже дочерь. И несколько папиков войдут в какую-нибудь коалицию, там, не знаю уж какую, экономическую, видимо, там, или, я не знаю, другую, видимо, интимную тоже придется войти, потому что дочерь нужно будет адаптировать одну.
1: То есть она как дочерь должна будет вот...
0: И вот на 5 папиков, или там вот на 7 обладать там владельцев банка, будет одна дочерь.
1: Ну, причем, поскольку и банки тоже, то есть олигархи, она тоже обеднела, в общем-то, значительно, я так подозреваю.
0: Банок,
1: то...
0: банок стало меньше, из склянок.
1: Да, да, то есть вот получится, что на одну дочерь, чтобы вот ее нормально содержать, чтобы у нее тушка розовела, она там прыгала, резала вокруг шеста, вот придется не меньше 7 таких вот папиков уже. Ну, а иначе либо упадет уровень дочери, то есть если, например, будет на каждую вот дочерь там по папику...
0: Так
1: то
0: будет папик... только пол-альбома вот.
1: Во-первых, да. А во-вторых, она будет выглядеть как вот в таких колготках, вот это, и из капроновой сетки, в кроссовках Adidas и в школьной юбке.
0: Это как вот девица, которая сейчас только здесь была.
1: Это Прохор, кстати, вернулась из больницы, наша Прохор.
0: А, я же не знаком был, извини.
1: Лучше с ней не знакомиться.
0: Да?
1: Опасно. Тут Лев Глебов заходил спрашивать, дошла ли до наших дней музыкальная культура древних тюрков и татаро-монгол. А также спрашивает, что такое заказ самфа.
0: Древних тюрков. Дошла культура, например, Дедым Коркут. Коркут был. Вот он жил по разным версиям, может быть, в 8-9 веке в русле реки Сырдарьи, это нынешняя Чимкентская область, вот и ему приписывается, например, то, что он основал или придумал во сне. Он жил 240 лет, говорят, и во сне приснилось ему, как нужен колхобус. Это откат такой инструмент, который, можно сказать, что вот кеманча произошла от него, а известно, что из кеманчи произошла скрипка. Там путь ее там с востока, через Византию в арабские страны и так далее. То есть это все сохранилось, и даже я знаю человека, который это Мусабек Жаркенбеков, доцент Института Аль-Фараби в Чимкенте, который восстановил около 11, по-моему, этих кюев, которые, соответственно, были написаны там в 9-10 веке. Я собираюсь, кстати, издать эти кью. Не знаю, кому они нужны, кроме меня и кроме этого Мусабека Жаркенбекова. Но очень интересные произведения эти. И они вот до сих пор, он их, по крайней мере, исполняет. Так что это вот тоже относится к древнему музыкальному искусству тюрков в том числе. А что же касается второго вопроса, так я и даже и не понял, о чем идет там речь. Видимо, из области Шекспира или Гёте? Или...
1: Заказ самфа. Может быть, это из области продовольственных заказов каких-то, и какой-то самф потерял там свою колбасу, ливер и крупу. Извините, да, если ведь... я как-то кощунцем что-то сказал, потому что я не понимаю, что такое самф.
0: Это, наверное, в журнале «Лиза» нужно в том же номере посмотреть.
1: Справиться там.
0: Там что это такое?
1: А нам очень стыдно, что мы не можем ответить на ваш второй вопрос. Но
0: нужно ничего. Будет просвещаться, этот свой уровень интеллектуальный повышать как-нибудь.
1: Ну, так, вопрос тут, как пользоваться кальяном, и разрешается ли восточным женщинам слушать Александра Лаэртского? Ну, да. Я думаю, что многие сейчас слушают нас.
0: Конечно, разрешается, да. Очень даже.
1: Ну, по крайней мере, не запрещается.
0: Не запрещается, тем более, что это же Паранджа же закрывает глаза или там взгляд, но не уши же.
1: Да.
0: Поэтому даже если в чадре или паранже, очень даже можно все слушать, потому что никак не проверишь, слушает ли она или нет. Я думаю, сходим с того, что все слушают.
1: Да, беруши и прочие вот современные штуки вот гигиенические запрещены.
0: Да, а кальян разрешен.
1: Да, кстати, вот, ты знаешь, как его заряжать, заправлять? Я вот, будучи в Египте, там, в общем-то, на себе испытал.
0: Да. Заправлять мне редко удавалось, потому что как-то я не люблю заправлять, плов готовить, лучше есть, курить. Вот, тоже в арабских странах, да, я курил. А недавно в одной компании, даже не помню нигде, боюсь соврать, курили кальян, и как будто бы вот мне решили научить меня. Ага, да, как это все делается. Мальчик, по-моему, племянник, по-моему, пятиклассник все это делал. Но как-то, по-моему, все делалось не так, как нужно было, потому что вонь была страшная, и курилось плохо все это. Из этого следует, что они, видимо, сами не умеют. Вот. Но я тоже не умею. Зачем? Есть люди, которые занимаются этим, как они.
1: Да, там специальные люди, которые подносят.
0: Всю жизнь это и делают, да.
1: Кальянщики, так называемые.
0: Да, вот кальяновые там певцы.
1: Тоже, да. Нет. Послушаем звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
0: Здравствуйте.
1: А почему у вас такой голос, уважаемый? Вы давайте нормальному говорите.
5: Какой?
1: Ну, как-то вот вы, по-моему, несерьезно подходите к нашей сегодняшней встрече.
0: Плова поели.
1: Да, вы так посерьезнее. Что вы хотели у нас узнать?
5: Ну, вы знаете...
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Доброе.
1: Приветствую.
6: Спасибо большое вам за такую интересную программу. Это
1: да забудьте.
6: Вас беспокоит.
0: Что?
6: Вот, вы знаете, у меня вот еще возник вопрос к гостю студии. Вот сейчас, начиная с 90-х годов, очень сильно обсуждается вот тема, вы затронули тему вот этих сенсов, там, так называемых. А вот сейчас вот говорят об НЛО. Всякие вот цивилизации, тарелочки, фигелочки, планеты. Mm-hmm. Вот вы не могли бы вот эту тему затронуть в вашей интересной передаче? Потому что вопрос действительно классный. Вот. Как вы считаете вообще существует?
0: Погодите,
6: вот эта
0: тема
6: цивилизация?
0: Чего?
6: И если бы с ними встретились вообще, как бы с ними стали общаться?
0: Ну, я, во-первых, спасибо. Я встречался. Какую тему я затронул, Саша, я не понял.
1: Инопланетян тему затронул.
0: А самцов, как ты был сказан, или самцов?
1: Нет? Да это уже в прошлом, неважно. Спасибо.
0: Я встречался так.
1: С инопланетянами, да. Встречался, да. Расскажи. об этом опыте печально. Потому что я тоже, но я, по-моему, с другими. Потому что, по идее, принято передавать привет. Они бы сказали, типа, там, да, привет тебе там от Назима, Саня, дескать. Те не мрачные были какие-то и ничего не передавали. Пришлось их разогнать с помощью киянки всех.
0: Да. Были у меня, да, эти...
1: Эксцессы.
0: Эксцессы случались, да. Сопровождавший меня путник перепугался. Мне почему-то очень даже было интересно. Вот все это я видел, были контакты. Вот. Ну, что говорить об этом? Да. Теперь уже столько лет прошло, Господи.
1: Все уже в прошлом. Ну что, теперь я думаю, что пришло наконец время отвлечься на замечательную композицию.
0: Да, мы уже слушали Парвина. Юсуфи замечательная была певица из Бухары, таджикского происхождения. А сейчас мы слушаем композиции Олега Фезова с того же альбома «Гирьям Экунам».
1: Уже известного нам, кстати, по песне «Локотум».

0: И мы продолжаем нашу беседу с продюсером, журналистом Назимом Надировым. Вот постоянно заходят люди с разными вопросами. Я не подозревал, что в такое время уже как-то все-таки еще кто-то ходит, гуляет, вообще живет. Тем не менее, заходил человек модный такой, представился диджеем Ацетоном, значит, и произнес следующую фразу. Общеизвестно, что существует не только влияние этнической культуры на поп-музыку, но и наоборот. В частности, известный исполнитель рэпа на немецком и даже французском языках. А следовательно, невозможно будет поверить, что среди ваших подопечных, уважаемый продюсер, не было бы совсем исполнителей музыки в стиле рэп. Расскажите о них поподробнее и обязательно поставьте какие-нибудь их песни. Ну, песни, сразу скажу, не получится, потому что мы с Назимом даже не предполагали, что докатимся, ну, в смысле, не докатимся в хорошем смысле, к утру до вот рэп-музыки, горячо мною любимой. Но рассказать кое-что о данных исполнителях, я думаю, ты сможешь, да?
1: Да, есть, и тем более рассказывать-то и особо нечего, потому что такой человек мне известен только один. Это Парвиз Назаров. Он шугнанского, то есть, ну, он памирского, в общем, происхождения. Он из Таджикистана, но проживает в Алмате, там оженился. Вот. И он единственный, насколько мне известно, в Средней Азии всегда находился в авангарде таких модных всяких современных поисков, поскольку там все это более-менее консервативно, и даже такие поиски и сочетание этнической своей музыки исконной там с рок и поп-элементами были некогда революционными, как, такими как вот Далер Назаров вот для таджикской музыки сделал, там Юлдуз Усманова для узбекской. Вот, то Парвиз Назаров такое юное дарование вообще, которое всегда в авангарде двигалось. И вот он испробовал в том числе и этот вот рэп, пытался применить как-то это вот на среднеазиатском материале. Ну, в Казахстане он был и есть популярен, он сейчас живет в Алмате, как я уже сказал, эмигрировал из Таджикистана, женился там. И в Казахстане, да, в других республиках это не привилось, его творчество не было, так сказать, одобрительно встречено. А Казахстан, известно, такую занимает буферную такую позицию между Средней Азией и России, и поэтому там всегда вот находят убежище и популярность такие или околовосточные, или псевдовосточные исполнители. Там, например, Азиза очень популярная. Да, вот. Или там какие-нибудь поп-артисты, которые не особо ни там, ни здесь, а вот из-за того, что в своей такой псевдовосточности они прививаются в Казахстане в основном.
0: То есть, почему? А можно, можем ли мы, из данной вот этой фразы твоей предположить и сказать, что просто Казахстан, он, в общем-то, всеяден?
1: Да, потому что там перемешалось население, и, как известно, там значительную часть составляют русские, вот, и или там русскоязычное население, поэтому такое уж нельзя назвать, что типа так, как Узбекистан, например, где или там Армения, где просто подавляющее большинство коренного населения, и поэтому там действительно вот такие исполнители находят прибежище. А что касается самого Парвиза Назарова, то он продвинулся дальше рэпа. Сейчас у него есть очень интересные проекты в стиле техно. И вот «Голоса по миру», его новый альбом, возможно, он также будет издан у нас на Manas Records. Возможно,
0: сразу,
1: нет,
0: сразу
1: да. И это, будем. Я хочу сразу сказать, что это один дар. И он, просто его слушали и люди в Европе, которые двигаются в этом направлении, в первых рядах. И они сказали, что это очень просто своеобразные записи. То есть, например, он записал 70-летних памирцев, исмаилитов, в горах Памира. Там сэмплировал их звуки, их пение. И сделал такой техно-альбом. Такой.
0: Вот то интересно, как бы они к этому отнеслись.
1: Да, как-нибудь, а? Да. Да, надо будет спросить их как-нибудь.
0: Вот тут Долгач тоже интересуется. Существует ли рэп-музыка у арабов?
1: Да мне трудно как-то. Почему решили, если я выпустил арабское танго? Вот, видимо, решили, что я такой большой знаток вообще арабских стран.
0: Ну, я вот не заметил там. То есть там они ездят на коренное население, в основном на верблюдах или на здоровых таких грузовых автомобилях, которые перевозят жидкость вот вдоль побережья Красного моря.
1: И такси дешевые.
0: Ну, я вот не обратил.
1: Нет, я не слышал, если честно, Долгач. По-моему, нет. Мне не встречалось лично.
0: По-моему, тоже. Вот, ты знаешь, женщины все сейчас очень волнуются. Вот, во-первых, эти переводы часов постоянные. Вообще как-то переведите стрелку, вот такое самовыражение. Оно как-то неприятно его слышать в средствах массовой информации. Не забудьте перевести вашу стрелку. То есть, ну, что это такое? Какой-то прямо-таки блатной жаргон.
1: А если бы я не пришел вот к тебе на программу, я бы, наверное, не перевел бы эту стрелку. Я бы и не узнал вообще.
0: Я тоже только здесь об этом узнаю, кстати, постоянно. Я всегда жаловался и жалуюсь, что вот постоянно именно во время программа «Монморанси» происходят вот такие вот апокалипсисы какие-то, то ли передвижение масс. Вот женщины волнуются, говорят, то есть Александр, вот сейчас заходили целая группа женщин с тайкой, вошли сюда, правда, да, пожилые все, но все равно с тайкой, такие, ну, да, калибри.
1: Места не было прямо или прямо.
0: Места не было, кстати. И они так это разношерстно пахли, то есть каждая своими духами, что тут сейчас мощнейший такой духан стоит. Ну, это они сейчас как раз находятся в такой в акустической расперды, то есть они сейчас нас не слышат, поскольку я вот в лифте, а это единственное место, где нет трансляции. Сейчас они приехали, да, какие милые женщины заходили к нам.
1: Замечательно.
0: Какой аромат, ты заметь, какой изысканный аромат.
1: Замечательно, да, замечательно.
0: Да, так вот они интересуются, насколько вообще повлияет на рейтинг вот нашей программы такие вот совпадения, или и случайно ли это, что постоянно всякие такие микроапокалипсисы, как-то перевод стрелок, путчи и прочее, все вот это выпадает именно на программу «Монморанси».
1: Положительно, видимо, все-таки мы должны это использовать в своих целях.
0: Да.
1: Из-за этого программа, по-моему, расширилась. Получилось, что вместо каких-то часов на час больше получилось программ, нет?
0: Ну вот я, судя по...
1: Или
0: вот,
1: меньше?
0: По-моему, больше.
1: Я никак не мог понять, как ты...
0: Но женщины пришли, говорили,
1: куда,
0: что больше.
1: Куда делся этот час, или он?
0: Вот вообще это очень странно как-то.
1: Какое-то аномальное вообще-то явление.
0: Это неприятное. Кому пришло в голову? Это и ради ведь экономии, как я понял, электричество, опять же, дескать, экономят ресурсы. С одной стороны, они экономят ресурсы.
1: А головы наши пожалели?
0: Головы наши не пожалели. Танкеры тонут. Нет. Танкеры тонут. Птицы дохнут. Ну, а они экономят энергию, понимаешь, переводя стрелки. Ну, это же слабоумие.
1: Да, это просто безобразие.
0: Вот... Тут, правда, человек инкогнито зашел, записку оставил. Скажите, «Петя и волк» Шостаковича — это единственная пьеса об интимных отношениях грудников и зверей?
1: Ну, много.
0: Мне
1: таких
0: кажется,
1: произведений.
0: Тоже много.
1: Нужно,
0: например, «Красная шапочка».
1: Да.
0: Вот, там же тоже у нее с волком какие-то были.
1: Разве есть какие-либо произведения не на этот сюжет?
0: По-моему, все произведения, где вот
1: участвуют представители там.
0: Просто другое дело, что тут нужно обладать фантазией. Вот ты, кстати, в самом начале нашей встречи сказал очень так, что, дескать, книжку ты читал, а потом, когда увидел в театре на Таганке, как вот все это было, то вот дело в том, что то, что ты видишь в театре там или на экране телевизора, это фантазия чья-то. То есть кто-то через свой фильтр пропустил это дело, и тебе уже не дает никакой возможности для вот осуществления твоих фантазий. А фильтр достаточно примитивный всех режиссеров,
1: поскольку они... можно рассматривать.
0: Конечно, конечно. Почему? То есть книга, она дает просто это поле для экспериментов.
1: Особенно некоторые авторы, там, подразумевающие там пластический театр, как Теннесси Уильямс, извиняюсь за выражение, в такое время суток, да. И когда его экранизируют, в советские времена, в жалкие там какие-нибудь постановочные там предметы, которые там пыльные занавесы, там пытались все это, вот этот спектакль его как-то поставить. Это просто жалкое, по-моему, зрелище было, бедный Уильямс вообще. Потому что столько всего, столько таких противоречивых чувств возникает, когда читаешь его произведение. И когда это все видишь в театрах, где там кресло, я не знаю, пыль поднимается, герой ходит по сцене, поднимая пыль, вообще там немытые там какие-то занавеси. И это все, неужели это все та сказка, которая очарование пропадает у Уильямса. Так что я думаю, да.
0: А ведь я вот что хочу сказать. Вот этот фильтр режиссера, вот через который...
1: Как мы заговорили, Саша.
0: Который примитивный достаточно, как мы пришли к выводу, да. Вот он до того, как он закончил какой-нибудь режиссерский факультет, да, там, как ты считаешь, был более совершенен? Либо до того, как он закончил, вообще этот фильтр был, ничего не пропускал. То есть там человек наглух. Ведь желание-то пойти в артиста у многих связано скорее даже вот не с, так скажем, попыткой реализовать свои какие-то вот творческие возможности, когда человека прет, понимаешь?
1: От внутренней пустоты, может, хотят стать актером?
0: Вот от этого, во-первых, а во-вторых, чтобы как-то изменить свой образ жизни, такой закомплексованный, мощно, на такой вроде бы фривольный, свободный такой, дескать, мы теперь художники свободные, у меня, дескать, есть берет, я одеваю на все презентации белую рубашку, в левый карман на грудный вставляю красное перо и также пою на гуслях. Вот.
1: Это следствие,
0: это я не про
1: это
0: себя.
1: Следствие,
0: да, это уже следствие. Это
1: а причина, видимо, в том, допустим, если у человека нет содержания, то есть сосуд пуст, то, видимо, нужно его как-то заполнить. И от этого возникает, вроде ты начинаешь заполнять себя жизнями или содержанием других там героев, персонажей, жизнью которых, вот считается, хороший актер живет тем, что вот он проживает эти жизни. Получается, за всем этим ты, изобразив проживание или время от времени наполняя себя жизнью там или переживанием других людей, а что же был ты тогда?
0: Так. Как они разговаривают, кстати, вот в обычной жизни они же тоже, как вот особенно актрисы. То есть у них же вообще башни съезжают. Они, как говорится, уже не понимают, вот, где там, где сцена. То есть мало того, что он там на сцене там ведет себя отвратно.
1: А где они хуже себя ведут, как ты думаешь, в жизни или на сцене?
0: Я думаю, в жизни все-таки.
1: Это еще хуже, чем на сцене.
0: Да, то есть нет ничего страшнее, чем театральная семья, на мой взгляд.
1: Да, у меня была вот жена актриса.
0: Вот тут такой вопрос, тут зашли, а то Нестор такие, причем и уже достаточно побитые, в разорванных рубашках, и спрашивают, как мы относимся к отращиванию бороды и прочих органов. А то и Нестор. Значит, дело в том, что вы без разрешения руководства проникли в секретную комнату, но если они увидели эту колбу, да, у нас там лежит искусственная челюсть, на которой растет борода, там, в общем-то, мы пытаемся заниматься каким-то внутренним клонированием, дабы продлить радость вот нашим сотрудникам. То есть, ну, например, вот хочет у нас один вот бороду, а у него, ну, никак не получается. Вот мы для него стараемся и делаем это. И в этом нет, я считаю, ничего плохого, чтобы человеку доставить радость. Согласись.
1: Да, нет, это, конечно, можно. По военке вот не разрешали почему-то бороду, и вот до 5-го курса. Помнишь, нужно было каждый четверг, у нас была военка. Поэтому нельзя было отращивать бороду, потому что все равно к четверку сбривать. А потом практически только закончилась военка, с того самого дня я и, собственно, не брился. Вот.
0: Ну, вот это правильно, это уже потому, что у тебя выработалось такое, что, дескать, вот... Ну, я понимаю, я понимаю. Вот, что касается там пальцев, которые вы наблюдали, просто у нас вот, которые сидят за компьютерами, мы им решили преклонировать еще по 2 пальца, дабы увеличить скорость печатания. Вот, в этом тоже я не вижу ничего предосудительного. Мы, конечно, просим извинений у вас за побои, которые вам нанесли наши секьюрити мощные, но вы тоже...
1: Поймите нас.
0: Поймите нас, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы как-то волнуетесь, по-моему. Вы, может
2: по-моему,
0: быть...
2: нет, я не волнуюсь.
0: Да нет, вы волнуетесь. Вы видите, даже меня перебиваете вот сейчас. За это признак волнения. Извините, давайте вы успокоитесь. Сейчас, секунду, я вас выведу из эфира. Вот все. Вы успокоитесь, перезвоните. Сейчас уж не такая загруженность, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите.
2: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, волнуетесь очень, нет?
2: Я совершенно спокоен.
0: О, вот, вот видно теперь. Вот это
2: вот
0: видно,
2: у
0: да.
2: У меня вопрос... к Александру Лоярскому. Можно?
0: Ну, вы знаете, вопрос-то задать можно, но не факт, что он вам ответит, потому что, в общем, его только что выгнали отсюда.
2: А вот, у меня вопрос следующий. Вы знаете, кто такой Антон Королев?
0: Безусловно.
2: Кто он?
0: Ну, как кто? То есть вас интересует, что его... В смысле, вы поясните ширше, пожалуйста.
2: Он ведущий на радио.
0: Ну, на нашем радио он не ведущий.
2: Он ведет программу «Ночь коротка».
0: «Ночь коротка», спасибо. Да, я... Нет, простите.
1: Кому коротка,
0: я что-то...
1: кому нет.
0: Я что-то убрал. Радиослушатели, я что-то заволновался. Нет,
1: вспомнили дело в том... Антония, мы тоже вспоминали его.
0: Макароны у него кличка.
1: Корона?
0: Да. Дело в том, что... Ну, это отдельная история.
1: Про
0: да, да, данный персонаж играет в группе Лоярский бэнд на флейте и на клавишах. Вот.
1: Я
0: параллельно он является диск-жокеем на одной из радиостанций.
1: Где я тоже бывал в гостях.
0: Безусловно. Да. Я тоже туда заходил.
1: Я не знал, что это ночь коротка. Такие были длинные ночи обычно.
0: Да.
1: Странно. Сейчас позвонит, он объяснит.
0: Да. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Назим, простите, как?
4: Да.
0: Да.
3: Скажите, пожалуйста, вот используется ли в восточной музыке ненормативная лексика?
0: Спасибо. Ну, даже не то, что в музыке. Давайте ширше спросим. Ширше будем спрашивать. Вообще, в восточных языках вот существует ли что-то...
1: Мат существует. Ненормативно, что... да. Ну, понятно, да. Мне проблематика. То есть, есть там языки, которых не существует, потому что все, как кубинский диалект испанского.
0: Например. Или английский.
1: Да, да. Ну, потому что все, что есть, чем богато, тем и рады вроде бы. Да. Как все, что мы можем, то употребляем. И поскольку ничего не запрещено, то и само понятие мат отпадает, потому что вроде... Да, это существует, нет, само понятие или это явление существует, но в культуре и, как я сказал, в культуре. Ну, в песенном творчестве таком нет, мне никогда не встречалось. И довольно, вот особенно персоязычные народы, насколько мне известно, очень в этом отношении блюдут свой язык. Вот, там у таджиков, персов, вот в Узбекистане, хоть и тюркский народ тоже очень... так относится строго к этому. Мне вот, например, за все мои вояжи по Узбекистану ни разу не встречалось так, чтобы при мне заругались матом. То есть вот там в общественном месте...
0: Ты имеешь в виду на узбекском языке?
1: Да, да, да. То есть,
0: там, так существует?
1: Да, существует, но просто вот не так-то они опрометчивают это все и легко употребляют, как другие. Вот, например, как в русском языке или в Казахстане довольно
0: а потому что
1: легко,
0: жарко, потому что
1: без
0: жарко.
1: Проблем употребляют
0: эту лексику. Нет, значит, я не прав.
1: Да,
0: то есть я просто думал, что когда жарко очень, да, то энергия, она как-то внутри вот, не особо конденсируется, и поэтому нет, скажем так, какой-то потребности вот способом фонетическим эту энергию выплескивается.
1: Ну да, ну как бывает. Антициклон, это по этим дням, как магнитные бури, видимо, в это время и выплескивается.
0: А вот получается, Казахстан как-то у нас опять выпадает в региональном отношении вот из всех.
1: Вот, ну поэтому он же не относится к Средней Азии, именно особняком стоит, поэтому, наверное...
0: Вот, ты знаешь, я неоднократно слышал о жестоком обращении с точки зрения заезжих европейцев, миссионеров, так называемых, вот, о жестоком обращении вот, казахов с ишаками. Я не имею в виду тут какие-то там срамные темы, а просто там, например, горная дорога, там какой-то серпантин куда-то идет, и вот там этот ишак тащит 2 мешка угля, там 3 бетона воды идет, и достаточно безропотно. Вот, я знаю, что вроде как вот эти организации защиты животных положили вот глаз уже на это и собираются сделать из этого прецедент.
1: Ну, им лишь бы из чего-нибудь делать прецедент.
0: Не, ну правильно, жестоко. И, вот, то есть, нет, ты, конечно, можешь сейчас сказать, что типа Саша шаг на то и шаг, чтобы на...
1: Вот именно. А что же ему на фортепианах играть, вот что ли?
0: Ну, не таскать же ему по 2 мешка угля не подъем.
1: А сколько? Где написано, сколько нужно таскать ему? Что ему делать? Может, он бедный будет обижен, что вообще... То есть... Что его вроде за ишака не принимают, что даже два там мешка бетона и то не могут.
0: То есть, дескать, он придет в свой ишачник и скажет, скажу, что вообще, я там...
1: Меня совсем за ишака не держит.
0: Да.
1: Два мешка бетона даже не могли на меня нагрузить. Мол, что я вам...
0: Вот ты знаешь, кстати, странно, вот здесь, например, когда
1: петух
0: меня...
1: Петух какой или что вообще тут?
0: С левого ряда подрезает там на москвиче кто-нибудь, я обычно высовываю свою, значит, морду жесткую в окно и ору прям так, ты и шаг. Вот, а все обижаются. Вот,
1: странный.
0: То есть, по идее, получается, я делаю комплимент выносливости и так далее.
1: Только терпению, конечно.
0: Вот очень хороший вопрос пришел. Все время тут как-то, значит, пусть ваш гость объяснит, какие журналы читает восточная женщина. А также, опять же, просит нас все время сейчас, вот непонятно, все время какое-то отношение к какой-то группе «Маша с медведем» загадочной.
1: Это в одном вопросе или...
0: Все почему-то в одном смешано. Видимо, как-то сама вот этот медведь там или сам
1: читает
0: Маша
1: журнал,
0: посылают.
1: Маша читает журнал «Медведь»?
0: Нет, видимо, посылают сюда сами, чтобы как чаще звучало это. Я, понимаете, я не знаю, ты слышал это что-нибудь вообще?
1: Вот. Я Машу видел.
0: Видел Машу?
1: Опять же, в этом недавно. Нет, во время
0: вахтёр, что ты имеешь в виду?
1: внизу
0: Маша,
1: которая?
0: Внизу Маша.
1: Нет, не с журналом «Медведь» она сидела.
0: Да не знаю я никаких «Медведей» вообще. Тут как-то ты сыпешь полиграфическими названиями. Я не понимаю, о чем речь.
1: Ну, там у меня фотограф знакомый работал, оттуда я знаю.
0: А, подожди, журнал «Медведь» журнал «Медведь» существует.
1: Вот и Маша его читает. Ну, поскольку Маша не восточная девушка, поэтому она читает журнал «Медведь».
0: Ну, а что вообще?
1: Восточная девушка?
0: Читает женщины восточные.
1: Как что? По хозяйству занимается. Разве есть время читать глупости всякие?
0: Вот с какой целью используются шланги в арабских странах? Спрашивают. Я, например, знаю, что... Вообще...
1: Какие, вот, какой длинный шланги? Какие?
0: Они длинные, здоровые, но в Египте, к примеру, у них проблемы реальные с водой, тем не менее, они умудряются каким-то образом...
1: Почему арабские? Вообще привязались мы к арабским, их везде на вас...
0: Ну, ты же принес это арабское танго.
1: Арабское танго теперь.
0: Да, вот тебе.
1: Может, верни мне арабское танго.
0: Назвался «Груздем полезай в кузов». Да. Если рыжий, то лиса, если ледокол, кали.
1: Да.
0: Да, так вот.
1: Если арабские, то на зиму, да.
0: Да. И они там каким-то образом все-таки умудряются культивировать мощные сады и посадки, да, считай, да, в пустыне. И каждое утро там наблюдал я, в общем-то, как они вот со шлангами там занимались поливом этой всей идеи. Да, там, да. Конечно, шланги применяются.
1: Везде, да, везде на Востоке. Не только, да, не только в арабских странах, и сады, и бахчевые культуры, да еще же там что. Какое бы умное слово сказать еще?
0: Барханы.
1: Вот и барханы поливают, и тарханы, и тархуны выращивают.
0: Ну что, звоночек послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы не волнуетесь, нет?
4: Нет.
0: Это хорошо.
4: Вот мне известен такой факт, что в гостинице «Севастополь» в городе Москве торгуют торгаши, приезжие с Востока. И у них в прилавках из мощных динамиков издаются звуки восточной музыки. В некоторых местах наблюдается даже ритмичное движение тушек вот под эту музыку восточную. Вот не кажется ли вам, что это своеобразное заманивание покупателей, чтобы они купили этот дешевый заморский товар, какие-нибудь там шмотки?
0: А, вы имеете в виду вещевой рынок, да?
4: Да. Да,
0: понятно.
1: Конечно, заманиваю. А почему заманивают, покупают дорогие товары, почему же нельзя заманить тушек, чтобы они купили дешевый восточный товар? Конечно, можно. Это афганцы, 4 корпуса гостиницы «Севастополь», афганцы проживают большей частью.
0: Я
1: и там даже говорят, что можно и купить даже рабов себе.
0: Рабов?
1: Да.
0: А рабынь можно?
1: Рабынь, рабов, всех полов вообще. Там
0: можно съездить завтра и взять
1: дешево,
0: себе
1: говорят,
0: рабыньку, и типа, чтобы она тут у нас, ну...
1: Все, что угодно, говорят, можно купить там поставки.
0: Нет, я имею в виду, там тазики меняла, плов там делала на эхе.
1: Да. Как странно, что даже мне кажется, это даже...
0: Я чего-то прям так мне радостно, как люди наконец жить начали в Москве.
1: Сейчас Саша убежит из эфира просто.
0: Нет, у меня еще есть полчаса, у тебя, кстати, тоже. Медведев сейчас зашел, говорит, Саша, позвони.
1: Маше.
0: А как ты узнал?
1: Я догадался. Он у меня уже просил об этом.
0: А, просил уже, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
5: Алло?
0: Да.
5: Здравствуйте.
0: Вы, по-моему, волнуетесь как-то, я слышу.
5: Нет.
0: Да волнуетесь. Вот
1: это
0: не
1: нет, это из гостиницы «Севастополь».
0: Вы сказали вот это слово. Нет, сейчас очень нервно как-то.
5: Кто, я?
0: Да.
5: Нет.
0: Да.
5: Я лингвист.
0: А, понятно, извините.
5: Поэтому не волнуюсь.
0: Да, говорите тогда, да. Извините.
5: Я хотел бы спросить у нашего гостя, верит ли он в похищение людей инопланетянами. Потому что у меня был тут такой вот намеченный такой случай, что вроде бы я разговаривал с инопланетянами в течение на разные темы. Потом из памяти все стерлось совершенно. И остался один факт, о котором я знать не знал и думать не думал. Но на следующий день вдруг мне звонят, я работаю на итальянском телевидении, вдруг звонят мне из компании «Астерит» и говорят, что «Телеком» позвонил и сказал, что у вас плохо работают телефоны. Это вот единственное, что осталось в памяти. Хотя я полтора часа после того, как вот я разговаривал с ними, я сидел и пытался запомнить весь разговор. Это было утром. Часа в 4, наверное, вот утра. До 6 я вот сидел, пытался запомнить, хотел записать даже. Ну, думаю, ладно, раз два часа, где-то полтора часа я об этом думаю, то, наверное, запомню.
0: Понятно, понятно. Нам мы поняли.
5: Как это объяснить?
0: Спасибо вам за звонок. Я, если позволишь, буквально одну фразу скажу. По-моему, просто это объясняется вашей неопытностью. Вы не проходили курсы спецподготовки, там, спецназа и так далее. То есть и не смогли устоять против каких-то дешевых одурманивающих нас средств, которыми вас напичкали вот ваши эти инопланетяне. Потому что, в принципе, вы были, будь вы профессионалом...
1: Черемухой надо было в глаза.
0: Нет, будь вы профессионалом, вы бы запомнили бы, даже вот будучи вообще в неменяемом состоянии, всю информацию. Это мое мнение.
1: Что касается меня, я не верю. Хотя у меня есть знакомые, я сам общался с ними. Есть знакомые, которые вступали в контакты, даже женщины, которых похищали, потом они возвращались. Но по скудному воображению этих женщин трудно представить, чтобы они все это придумали. То есть буквально, я думаю, даже, может, они даже не догадывались, что существуют инопланетяне. И потом они рассказывали подробные беседы с ними и что, все, что с ним происходило. Но я делаю вид, что я не верю в это, потому что иначе...
0: Да, я понимаю, что ты хочешь сказать, я тебя очень хорошо понимаю. Употребляют ли арабы в своих выражениях слово «убийца»? Это тут вот спросили. По-моему, это уже угрозы пошли нам с тобой.
1: Или намеки.
0: Или намеки. Ну, безусловно, употребляют.
1: Да, или не употребляй. Это, наверное...
0: То есть, это же, кстати, по-чешски, знаешь, как будет вот это...
1: Предупреждают ли они годам?
0: Нет, вот это самое, как ее, прирожденные убийцы.
1: Чешская?
0: По-чешски это будет таковы нормально забияки. Вот, ты знаешь, уже у нас, как выяснилось, печально, но кончается вот эта вот пленка. Почему, нам уходить, что ли, уже?
1: Да нет, наверное, без пленки нельзя беседовать?
0: Да ну... Да? Ну, конечно, нет. Ты вот так вкратце тогда ответь, пожалуйста, знаешь, вот Армену Рубеновичу, а то он тут под окном в мегафон уже замучил кричать. Что явилось основой убеждения и психологии мышления, становления тебя?
1: Это ко мне вопрос.
0: Да. То есть, ну, в общем... Почему ты думаешь так, как ты относишься к философии? Вот тоже такой очень прям серьезный вопрос и свежий. То есть я даже не знаю, как человек мог сформулировать. Ну,
1: на мое воспитание, конечно, не повлияли никакие ни труды, ни книжки, которых я и не читаю в последнее время. Может быть, я за год прочитаю 20 страниц какой-нибудь книжки. А мои личные наблюдения, мое детство в основном, и философия моей мамы, Гоки Кагиевой. Вот, я считаю, что она была уже сейчас суфий, просто именно, может, она даже и не знала, что такое существует вообще, такой суфизм, но просто, видимо, то ли она в ее генах была эта кровь суфийская, то ли само понимание жизни. И моя любовь к ней и мои личные наблюдения в жизни, вот основа, которую создали собственно меня таким, каким я являюсь сейчас.
0: Да. Очень хороший ответ. Тут кто-то еще заходит. Постоянно люди какие-то ходят, непонятно даже. Видимо, из нашего коммерческого ларька. Я всегда предлагал перегородить выход. Вот я тут нашел. Может, мы сейчас что-нибудь тут придумаем. Да, ну пока что еще телефонный звоночек вкратце. Да? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте. У меня вот два вопроса. Говорите. А где можно послушать и приобрести все-таки? Второй вопрос. Вот какие строевые песни восточные?
0: Спасибо. Спасибо. Действительно, ведь марши там есть какие-то?
1: Да, видимо, есть. Но как-то мне, слава богу, не приходилось служить в арабской армии или там восточной. Вот. И есть ли они? Вот я сейчас серьезно задумаюсь над этой проблемой. Я, наверное, даже с трудом смогу ответить, наверное, на первый вопрос, но постараюсь. А, как я уже говорил, для всех любителей восточной музыки рекомендую два места, которые я сам часто посещаю, как ни странно это, и с трудом оттуда ухожу, потому что я себя вольготно чувствую в той атмосфере, которая царит в этих заведениях. Это вот культурные эзотерические центры. Вот «Путь к себе», «Ильямское поле», это на метро «Белорусское», вот Ленинградский проспект, дом 10А. Там богатый относительно для Москвы выбор восточной музыки, в том числе то, что мы слышим сегодня, и арабские танги, и таджикская музыка, Олега Фезова, и Парвина Юсуфи, и Наргиз Бандишоевой, то, что сегодня звучит. Все можно там приобрести, и все остальное, и другое. если он там может понравиться.
0: Я сейчас предлагаю послушать нашим уважаемым широким. Нет, нет, не то, что ты думаешь. Вот пока вот эту музыку симфоническую, а сейчас телевизионщики сменят кассету. Собственно, все сменено, все у них получилось. Мы продолжаем таки беседу с Назием Надировым. Справились мы, в общем-то, с нашими техническими проблемами. Продолжаем также общаться с вами по телефону 203-19-22. У нас остается не так уж много времени, поэтому, если у вас есть какие-то вот вопросы к нашему гостю, спешите их задавать. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы как-то нервно сказали ваше «здравствуйте».
7: Да нет.
0: Да-да.
7: Нет.
0: Да.
1: Вы тоже лингвист?
0: Ну, говорите тогда.
7: Ну, вот, знаете, реклама такая есть по телевизору. Вот там рекламируют чистящий порошок «Гомик», да? Вот мне кажется, что вот эта старушка, которая вот ерзает вот с этим порошком, мне кажется, это и есть сама вот эта Маша Медведева, которая вот неоднократно присылали вам сообщения.
0: Угу. Это вот, вот ваше подозрение, или как-то вы вот можете так более обоснованно, почему вы так решили сказать, ну вот, или только подозреваете?
1: Аргументы, аргументируйте.
0: Да!
7: Ну, я считаю, что похоже по внешнему виду, в общем.
1: Угу. Маша на медведя похож.
7: Да.
0: Что-то как-то понятно. Спасибо, спасибо. Ну, мы принимаем, конечно, ваш. Хотя я с трудом понимаю, о чем идет речь, опять же. Ну, то есть вообще как-то...
1: Надо будет.
0: Такое ощущение, почему что это все происходит не со мной.
1: Да, может, мы инопланетяне с тобой, Саша.
0: Алло, говорите, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
7: Я не волнуюсь.
0: Нет, вот когда вы начинаете говорить с этой фразы, понимаете, вот представляете, заходит человек и говорит, вы знаете, я спокоен, то все боятся и террористического акта. Может быть, вы все-таки перезвоните минут через пять?
7: Нет, я сейчас лучше.
0: Ну, давайте.
7: Я вот увидел вашего гостя на Арбате с Кришнами, вот. Вот, да.
0: Будьте здоровы.
1: Я тоже вас увидел.
0: Зашелся.
1: Угу.
0: Ну так что, с Кришнами-то как?
1: Ну, шли мы с ними, да, по Арбату. И с ними была эта бабуля, вот, которая с порошком стиральным вот это была.
0: А там кого только не было. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: У меня вот такой вопрос к Назиму насчет восточной масс-культуры. Есть же у них тоже там свои рекламные ролики, вероятно, какие-то.
1: Да, да, да.
8: И кумиры молодежи тоже. Я вот был в Ташкенте году 93-м, по-моему, и там был очень популярен, значит, Митхун Чакраборти. Его фотографии продавались на рынках. Там черно-белые какие-то заретушированные, подцветные. Ну, в общем, довольно своеобразное явление. Что сейчас творится?
1: Ну, я думаю... Творится тоже, что творилось в 93-м и сейчас, и там в 83-м. Конечно же, в среднеазиатских республиках, но и в России, наверное, вы это сами знаете, популярны индийские фильмы, индийская масс-культура. Так что, я думаю, немного, немало российских женщин томятся в виде фотографии этого Чакраборти.
0: Ну, кто это, извините?
1: Это такой пузатенький индус, значит, такой, он снимается в разных там фильмах таких.
0: Актер, то есть.
1: Да, ну то есть, да. И, да, и куми, ну это нормально. Почему бы нет, это арабские фильмы были очень популярны до последнего времени. Вот, да, да, в Средней Азии. Были когда-то персидские популярны, которые еще при этот шахе снимались, Реза Пехлеви. И, кстати, Иран тогда находился в авангарде вообще какой-то культуры. Это была очень светская страна тогда. И хотя и при этой династии, которая 2,5 тысячелетия там правила. Ну вот потом как-то, да, большинству пришлось уехать в Америку. И вот в Америке есть до сих пор парс телевидения, Лос-Анджелес. Там существуют огромные диаспоры. И там свое телевидение, радио, там и компании, которые издают эту музыку. Они многие осели персы. Вот, очень цивилизованные, кстати. И сама Шахиня, кстати, живет в Париже с детьми. Вот, а по традиции это культура, да, вот арабское кино, индийское очень популярно, да, у этих народов и до сих пор, да, конечно.
0: А вот тематика вот иранских фильмов?
1: Иранских была не какая-то такая вот типа смесь фильмов наших 60-х годов и там что-то там, как сказать, таких...
0: Ну, чем-то
1: не, да,
0: типа, как,
1: да, романтические, нет, такие романти...

0: представительницей Среднеазиатских республик, моей там приятельницей. И я был вот, смотрел эти фильмы. Ненавистные тоже мне, потому что с детства я возненавидел индийское кино с третьего класса, когда меня вот выгнали.
1: Смотри, нет, все потащили, кстати, и здесь, да. И здесь тоже самое.
0: Детство, видите. Потащили все вот из школы, потому что нужно было убежать. Я не хотел быть предателем, и, значит, вроде со всеми побежал на фильм «Сайха» индийский в третьем классе. Я точно помню, сидел во втором ряду или там в первом. И рыдал, что эта бедная Сайха утопла там вообще в речке или там что-то там с ней случилось.
1: Я просто две серии... Пробило, да,
0: да, вот. Да, я две серии рыдал. А перед девочками было стыдно. Думаю, как же они видят, что я плачу. А в конце казалось, что она совершенно живая, эта Сайха, блин. Она выползла на берег там, как ни в чем не бывало, в виде старушки или там какой-то там девицы. То есть это вообще два часа плакал понапрасну. Представляете, Саша, оказался. С тех пор я не доверяю индийскому кино. А вот...
1: Не знаю, я как-то изначально вот не воспринимал с самого грудничкового возраста и до сих пор не воспринимаю, вот, скажем так, гротески в искусстве. Вот, по-моему, индийское кино это вот просто олицетворение вот этой гротескности. И даже когда я грудничком был, там вот всякие боевики были, там, например, про там одного мужика, который там всех ногами страшно
0: ушел. Да, вот это один и тот же мужик, по-моему, во всех. Может, это и был Чикрабах.
1: Ну вот, и у меня, например, кроме ужаса, отвращения, желания быстрее все это переключить не было никогда. Я...
0: Саша, ну, с другой стороны, если долгое время не выходили на экраны новые комедии, какими-то там гайдали кого-то, там, сдав очередной экзамен, мы очень даже весело шли на индийский фильм. Правда, все шикали на нас. Я говорю, как рыдающая публика вообще шикала на нас. Я говорю, как вам не стыдно? Как вам не стыдно смеяться? Вот, ну, были очень интересны.
1: Тут к нам в окно влетел только что самолетик бумажный, мы развернули, да, тут написано, мы подходим, подпись «Талибы».
0: Так, а мы-то подумали.
1: А мы-то подумали не
0: а
1: весь чего.
0: А город подумал, учения идут, а это, оказывается, талибы идут.
1: Я предлагаю послушать
0: еще
1: телефонный звоночек.
0: А я думал, композицию для талибов.
1: Ну, давай композицию послушаем. Она, правда, длинная очень. Давай
0: тогда не будем.
1: Да, давай послушаем.
0: Талибов.
1: Звоночек, да, может. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло.
2: Вопрос хочу прояснить одну тут вещь.
1: Давайте.
2: Все говорят про Машу с медведями.
1: Опять.
2: Вот вроде бы как она там порошок Комет рекламирует. На самом деле совершенно это неверно. То есть про нее вообще узнали после того клипа. Значит, сейчас скажу, как эта песня называлась. «Мое сердце без тебя, словно рыба без огня». Вот. И все люди пытаются, видимо, вас спросить, почему такой странный текст. Вот. Но они-то, видимо, думают, что вы тоже телевизор смотрите, и этот весь текст знаете, так сказать, всю эту песню. Ну вот, видимо, из-за этого такие вот все несообразности и происходят. Но уж эта версия, что там вроде как она порошок рекламирует, это совершенно, в общем-то, бред совершеннейший. Видимо, человек там... кальяном дружит
0: слабо. Не, ясно, нужен телевизор, Саша.
1: Ясно,
0: мы сейчас
1: ясно.
0: Талибов пошлем за телевизором.
1: А нет, я просто что хочу у тебя узнать. Вот обрати внимание, что в столь ранний час, например, происходит какая-то зацепка. Ну, к примеру, мы вот всем экипажем, то есть, да, вот все, кто нас сейчас слушает, ты и я там перемещаюсь. Будьте здоровы.
0: Дякуем бардзо.
1: Перемещаемся по гладко отполированным перилам. Вот, пожалуй, езжай себе, да езжай. Ну, что впереди тебя ждет? Такие же перила. То есть ты катишься, тебе хорошо. Мелькают исписанные там, в общем, хулиганьем всякие стены, понимаешь, перед глазами. И вдруг на тебе какая-то вот, ну, зацепка, да, вот. Несущественная. Чуть-чуть порвала сукно на штанцах, к примеру. И вот начинается вот за эту зацепку, вот вокруг нее до около ходить. Это, как ты считаешь, из области психологии или психиатрии все-таки? Ну, например, давайте вот сейчас поговорим о герани, к примеру. Вот возьмем, давайте вот герань.
0: Угу.
1: Вот она растет, герань. Вот она упала,
0: да
1: герань.
0: Ее уже сняли, талибы вообще.
1: И начнем вот говорить о герани также. То есть зацепка за какое-то словосочетание. Очевидно, мы уже дали на зиму понять, что мы не понимаем, о чем вы хотите, что вы от нас хотите. Мы вообще сейчас уйдем и все, понимаете?
0: Пойдем читать Лизу, накупим.
1: И вообще уйдем просто отсюда. И больше никогда не вернемся. Вы поймите эту байду наконец. Что вы к нам пристали с какими-то там медведями, тупорылами? Не понимаем мы, о чем вы говорите, извините.
0: Маши, Лизы.
1: Да, то есть...
0: Бедная Лиза это была или богатая?
1: Давайте о геранях. Вот там, ну, зацепитесь за что-нибудь другое вашими языками. Ну что ж вы так это... так.

0: Вот Савелий заходил. Интересное, кстати, сообщение. Все люди азиатского происхождения говорят и спорят на своем языке. А как дело доходит до мата, автоматически переходят на русский. Резюме. Русский язык самый богатый.
1: По-моему, матом.
0: Да. Не, ну почему? По-моему, в этом есть.
1: Да.
0: Какая-то есть, но что ты скажешь, Савелий,
1: не понял. У него очень богатый русский мат, это всем известно, и очень даже душевный, горячо любимый нами, да. Другая сторона, что принято, что на своем языке вроде бы как это неприлично, а на русский вроде стерпит, вообще не родной язык, да.
0: А, кстати, может быть, мы тогда тоже вот как-то изучим несколько слов таких неприличных на арабском языке и попытаемся их, ну, сделаем такой эксперимент социальный, попытаемся их внедрить в русский язык. Вот в
1: на нем ругаться, да?
0: Да.
1: Есть разная манера.
0: Составит ли он, кстати, конкуренцию вот матерной ругани, натуральной такой?
1: Очень даже большую, да.
0: То есть я имею в виду ругань, я не имею в виду, когда человек говорит матом, а ругается. Потому что ругаться можно и не матерно. А матерно можно даже, например, говорить ласковые слова.
1: Составит, если постараться, если будет рекламная кампания проведена такая же, как о которой мы говорили в начале нашей беседы.
0: Я, кстати, больше не хочу звонки слушать. Я почему-то, я, наверное, уйду и больше не вернусь. Это я не кокет, ничего, ни в коем разе. Но
1: что касается...
0: Если ко мне с каким-то дебилизмом будут тут приставать, непонятным для меня.
1: Давай лучше умное что-нибудь.
0: Да, еще давайте у меня спросить это самое, как, например, поменять эту правую колодку там у Ниссана какого-нибудь.
1: А, я думал, это и певица, которую ты говорил.
0: Вот, да.
1: Вот, например, некоторые народы вот в Турции употребляют числительные, например, турецкие. То есть говорят на своем языке. А вот, например, вот и рассказывают старцы, например, на курды в горах. Говорят, вот все рассказывают, что было в 20-30-е годы, говорят. А в году там каком-нибудь там Игерьме Абеш какой-нибудь. Это именно название числительное именно идет на турецком языке. Вот нужно тоже вот проследить это. Почему же это так происходит? Вот с матом и с числительными, что они говорят на другом языке.
0: Вот.
1: Да.
0: Ну что же, я все-таки предлагаю, наверное, вот оставить наших широчайших и умнейших звонящих, кто еще выжил, вот наедине с этой мыслью. Пусть они думают о том, почему числительные и вот и мат предпочитают произносить некоторые народности на другом языке. А мы сейчас послушаем пьеску, да тихо, чинно пойдем. Хорошее сообщение. Саша, перезвони, и мы поговорим о Геране. Подпись Маши с медведем. Ну все, песня.
1: Песня Шамолен.

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: Здравствуйте, геройский отважный орлы. Стукнул таки 24 мая. Я вас поздравляю с грядущим, прошедшим 8-м. Кстати, всех замечательные. Мы с вами устроили танцы вот в этой в наших канализационных коммуникациях. Мне их никак не забыть. Спасибо также за фотографии, вами присланные по этому поводу. Единственная жалость сегодня, а может и не жалость, может это и к лучшему, что, к сожалению, мы не успеем выполнить, вот, ну не то, что ваши заявки, а ваши музыкальные просьбы, хотя мы максимально постараемся это сделать. Я говорю «мы» не потому, что на мне сидит такая замечательная железная коронка на голове, я имею в виду, а не на зубе. Маленькая коронка, вот, и я теперь царек, дескать. Нет, потому что нас тут очень много, мы все ходим с деловым видом, снуем туда-сюда, значит, с папками и получаем большие деньги за это. Вот. Я постараюсь в ходе нашей программы каким-то образом ну, максимальное количество ваших музыкальных пожеланий, которые мне, естественно, подходят, которые мне нравятся, поставить в этом эфире. Вот. А первый час у нас сегодня будет гостевым. У нас в гостях группа «Дикие гуси». Мы, в общем-то, обязаны появлением этих музыкантов в нашей студии Сергею Гуреву, который однажды уже приводил женщину по имени Вика Морозова, если вы помните. И, соответственно, первый час мы посвятим беседе с музыкантами группы «Дикие гуси», Сашей и Славой, а также, собственно, прослушаем, так сказать, да, их новый компакт-диск, который, надеюсь, вам понравится. А затем сделаем небольшой перерыв, сходим, разгрузим. И после этого будет еще один очень важный гость. Человек, который долгое время работал в правительстве на достаточно ответственной должности. Я думаю, что беседа с ним будет вам интересна. И вот там, чтобы как-то и надо оттягиваться, тоже грузить, выходить, мы с вами будем уже слушать то, что вот вы просили посредством пейджера. Номер его 913-29-29, абонент Монморанси. А сейчас плавно переходим к общению с группой «Дикие гуси».

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Надеюсь, вам сия пьеса пришлась по душе. И в гостях у нас Саша и Слава, создатели группы, которую, песню в исполнении которой мы только что отслушали. Группа называется «Дикие гуси». Песня называется «Дикие гуси». Вот. И, конечно, Сергей Гурев, которому мы обязаны, как я уже говорил, появлением в нашей студии этих двух музыкантов. Но прежде чем мы начнем общение, я хотел бы ответить Жоре, который спрашивает: Саша, почему прекратилось совещание по восьмой кнопке? Дело в том, Жора, что у нас есть спонсор нашей программы, вы знаете, Рафик Пантелеймонович Вдул, вот, который торгует сардельками, в общем-то, в центре города, и у него на даче, несмотря на наличие тарелки и так далее, восьмая кнопка телевизора была выломана, в общем-то, с корнем его любознательным сыном. Вот, полным дебилом, который увлекается техникой, конструкторами, Лего и прочим вот всем этим искусственным дерьмом, да. И Рафик Пантелеймонович, в общем-то, отказался платить сейчас пока за наше вещание в прямом эфире на восьмой кнопке, поскольку, в общем-то, он не может это принимать. Мы договорились, поняли, и сейчас починим, и опять вещание возобновится. Ну, а теперь... О, Сергей, да. Пришло время поведать тебе немножечко о истории группы, поскольку я могу отметить, как в какой-то степени человек, немножечко слушающий музыку, разную, высокий профессионализм исполнения. Вот. К тому же люди передо мной сидят, скажем так, не первой молодости. То есть... Откуда появилась эта группа? Может быть, какие-то корни? Ну, сам, как знаешь, расскажи, короче, обычную свою телегу.
2: Да, значит, добрый вечер, дорогие друзья. Ну, про предшествующую историю этой группы, а это второй ее альбом, наверное, ребята расскажут сами. Я мог бы сказать вот два слова о том, вот как вообще столкнулся с этим ансамблем и чем он меня так привлек. Я давно любил вот всевозможный простой, настоящий, горячий, бесхитростный рок, Scorpions, Slade и так далее. И меня все время угнетало, что вот какие-то русские группы, работающие в этом стиле, Амария, Мастер, Новый Завет, они как-то несерьезно относятся к текстам. Какие-то они у них легкомысленные, немножко скабрезные. Какой-то непонятный вот дешевый юмор в них присутствует. Даже великая рок-поэтесса Маргарита Пушкина, которая очень часто пишет для серьезных таких тяжелых ансамблей, ну, тоже очень часто грешит какими-то, ну, не очень серьезными оборотами. Да.
1: А ты знаешь, почему это происходит? Потому что недавно тут дети наши, радиостанийные дети, доложили, что они наблюдали поэтессу, мчащуюся на мотоцикле «Урал» с такими раздутыми ноздрями, совершенно очумевшую, потерявшую всякое управление по вот, разделительной полосе улицы Новый Арбат. Вот, и сшибала, значит, сотрудников ГАИ, которые махали ей жезлами. Они вертелись вот так, что твой волчок.
2: Ужасно. Вот вместо ужасно. Того, чтобы, как уважающие себя металлюги, ездить на интеллигентном мотороллере.
1: Да, или там, да, ну да, совершенно самое.
2: Вот. А «Дикие гуси» меня потрясли тем, что они вот были первой, наверное, отечественной такой горячей, серьезной группой, которая тексты писала и пишет такие же серьезные, как их музыка. Настоящие, глубокие, прочувственные, настоящие рок-тексты.
1: А вот что скажут Саша и Слава насчет, как мне кажется, некого, ну, конечно, тут дело вкуса, но тем не менее некоторого противоречия в рассказе Сергея Гурева, касающегося, вот он говорит, я люблю настоящий, хороший рок, да, и рок-н-ролл, и он привел в пример две группы. Slade и Scorpions. Ну, первую группу я целиком согласен, это мощный коллектив. Но вот эта фаергеровская подделка, бюргеровская, жуткая, базитическая, ее, по-моему, нельзя назвать настоящей. Я с тобой поспорю. Мне кажется, что это из серии коллектива «На-на-на», вот, который везде распевает, возглавляется человеком в красном пальто и с хитаганом.
2: Ну, если брать такие песни, как «Еще люблю тебя», то, конечно, но у них же был очень интеллигентный альбом «Туши свет». Вот здесь я бы уже не отнес его к сахарной попсе.
1: Не знаю. По-моему, когда немцы поют на английском языке, это то же самое, что я сейчас, например, заговорю в прямом эфире на тувинском. А ты знаешь, что я пишу много статей на тувинском для Тувы, и тувинцы читают их, и, в общем-то, я собираюсь баллотироваться. Да, ну да ладно, что-то я все о себе. Вот уже стали приходить на наш пейджер вопросы. Вопрос к диким гусям. Есть ли у вас что-нибудь о фалосе, спрашивает Ниточкин. Достаточно злопонятно. И сразу же еще вопрос без подписи. Считаете ли вы ваши тексты актуальными на сегодняшний день? А, Марк из Коломны. Дозвонился из Коломны Марк.
3: Естественно, у нас есть такая песенка о фалосе, вернее, о проблемах с фалосом. И мы сейчас прямо можем его послушать.
1: Она
3: называется импотенция.
1: Ну тогда я должен переставить на другую сторону-то. Ну, кстати, импотенция — это не совсем с ним проблема. Насколько я знаю, это что-то связано с железами какими-то.
3: Это
1: может, и с ним.
3: Это в комплексе. И с головой тоже.
1: Вот мне кажется, скорее всего.
3: Да.
1: Слушаем.

0: гостях у нас группа «Дикие гуси» и Сергей Гурев, который привел в нашу студию этих музыкантов. Вот интересно услышать ваш ответ на вопрос такой следующий. Это, правда, у меня спросили, вот, но тем не менее я хотел бы к вам тоже пинг-понг сделать. Расскажите о своих сновидениях. Мучают ли вас кошмары? Знаете, вот прям по порядку. Да.
1: Естественно, мучают. Иногда до сих пор снится, что я закончил когда-то консерваторию, иногда снится, что я до сих пор никак ее не могу закончить. А второй самый страшный кошмар. Никак не могу уйти из армии. Вот эти два кошмара меня преследуют.
0: А вот скажи, пожалуйста, ты постоянно носишь у себя в кармане вот дирижерские палочки. Это как-то, или, может быть, это китайские палочки? Нет, для поедания риса?
1: Да, это я рис не ем. Все. Но они дирижерские.
0: Они дирижерские.
1: Понял. Так все-таки больше ближе к музыке.
0: А, Слава, а каковы твои проблемы?
2: Ну, на самом деле, проблем не очень много. Мне также снится выпускной экзамен Харьковской музыкальной дистиллятки, когда, так сказать, я играю скрипичный концерт и никак его не могу закончить. Я его начал, но кончить и закончить не могу никак, к сожалению.
0: То есть это получается, что вот наказание такое будет, если ты что-то плохо сделаешь.
2: Да, скорее всего, наказание. Это надо рассматривать, наверное, так.
1: Начинаю все-таки эротические сны. То есть по Фрейду все-таки вот скрипка, это все-таки ближе к женщине, поэтому я все-таки связываю эротику и скрипку.
0: Ну, в общем, да. Я, кстати, наблюдал, вот мы сделали съемку очень близко лиц людей, присутствующих на классических концертах, лиц, и обычно же вот показывают зал, да, они так чинно сидят, первые ряды-то понятно почему, они, в общем-то, заплатили деньги, чтобы прийти в первый ряд и сказать, я был в консерватории, к примеру, да. Вот. А задние ряды показывают нам только их лица. Мы делали же и лица, и, соответственно, ну, то, что вот у них снизу. И они производили, в общем-то, там весьма такие характерные манипуляции, причем невзирая на пол. Вот. Из чего мы, наша социологическая группа, сделала вывод, что как раз вот те проблемы, которые вот описаны в выше прозвучавшей пьесе, в общем-то, достаточно излечимы, и такая терапия музыкальная. Что скажете, Сергей, как, в общем-то, известный достаточно музыкальный журналист и критик?
3: Ну, я последнее время сталкиваюсь с тем, что в отдельных заведениях смежного плана используют гитарные и скрипичные струны для истязания молодых девиц.
0: То есть, ну, я могу сказать, что это что-то такое новомодное, но я думаю, что это пошло от поросячьих хвостов. То есть, потому что изначально, я помню, мы занимались и разгружали постоянно для московских секс-шопов из области, проводили нам поросячьи хвосты.
3: Это вот авангардисты от всяких садистских искусств действуют таким образом. Казалось бы, логично было бы взять порося за хвост и поросем бить человека.
0: Да, достаточно.
3: Люди, наоборот, берут поросей и вот бьют хвост, так, чтобы вот хвост такой вроде маленький, неудобный, а все равно, чтобы больно было.
0: А может быть, наоборот, тут как раз не больно, а есть элемент такой обиды. То есть, может быть, у них как раз мазохизм вот этот, да, он заключается в обидке, а не, ну, то есть, скажем так, эмоциональный мазохизм.
3: То есть, свинью подложить вот.
0: Вот из этой серии, да, понимаешь? Да. Но есть же люди, которые, ну, например, ты им говоришь что-то обидное, вот, и они от этого используют, значит, вернее, испытывают половое, прям-таки, возбуждение, с дальнейшей эрекцией даже.
3: Цинизм
0: вот
3: без границ, короче.
0: Да, то есть, причем эта болезнь развивается очень сильно. То есть, мы вот проводили эксперименты в комнате, вот, и они даже потом без оскорблений жить уже не могли. То есть, мы включали им магнитофон в петлю ленту, где, в общем-то, на них высыпались тонны ругани. Самой мерзкой причем. Тогда они чувствовали себя счастливы в каком-то блаженном состоянии. Один раз заел у нас, а она умерла просто. Старушка, то есть, да. Представляете, пожилая вроде женщина уже.
3: Ничего не могу сказать, ужасно.
0: Ну что, послушаем пьесу?
1: Да, «Гнилозубка».
0: «Гнилозубка». Я вот знаю «Златозубка», «Златовласка».
1: Ну, у нас все песни проблемные.
3: Все песни проблемные.
1: Все каких-то проблем. Это проблемы любви, проблемы нелюбви и
3: в частности стоматологии.
1: Да, стоматология, любовь.
0: Тут недавно кино показывали про стоматолога. сошедшего с ума. Никто не видел, нет? Нет, нет. Но человек, стоматолог сошел с ума, и то есть у него возникли резкие антипатии к своим пациентам, которые зубы не чистят. И он стал их всех, в общем-то, посредством своих инструментов, там, в общем, жене своей выдрал все зубы, положил ее на жаркий свой, на край своего жаркого бассейна в шезлонг, привязав снизу и прикрыл ей, значит, репку шляпкой пляжной. И все думали, что она там отдыхает. Вот одному дяденьке, который, значит, из налоговой предложил ему, значит, сделать взятку, он вставил в рот мощнейшее разжималово и разжал ему зубы, а получился вот язык, что у твоего Rolling Stones такой вот вывалился. Вот он там бегал потом. А студентке одной просверлил.
3: Ну, вот, интеллигентные люди.
0: Да, ну, понимаешь, а в то же время это вот западные веяния, то есть там, где они ездят на хороших машинах, сказал, что человеку мешало. Не помог им ни этот, ни все вот эти средства жевательные, которые вот...
3: Зато с духовностью у человека вот все...
0: С духовностью все нормально, видишь как? Санитар, я бы сказал.
4: Ну-ка, откроем пошире ротик.

0: между тем на наш пейджер, его номер 913-29-29, абонент Монморанси. Продолжают приходить вопросы. Прежде всего я хотел бы ответить на вопрос 55 пантихоев, которые спросили, где обещанная выпечка. Я могу вот что сказать, что мы послали ровно 50, как обещали. Видимо, вот ваши 5 товарищей каким-то образом ее, в общем-то, прямо с таможни вывезли, пока вы, видимо, не знали этого, и зажали. То есть вы должны искать ее среди своих, потому что у нас есть все документы, отправлены факсы, отбито все. Все в печати ходим, и, в общем-то, у нас все нормально с поставкой, мы никогда не подводим. А вот вопрос к музыкантам. Очень свежий вопрос от Савелия. Как относятся артисты, хорошее слово, артисты, да, к аудиопиратству? А следующий вопрос относится к разряду рекламы, но, тем не менее, я его сам задам. Где можно купить в Москве ваши аудиокассеты?
1: Ну, к пиратству. Ну, как все артисты.
0: Хорошо, то есть.
1: Хорошо относимся, да.
0: Поскольку это, тем не менее, какая-никакая, а слава, то есть...
2: Ну, в общем-то, да, какая-никакая, да,
1: потому что не наша страна вообще отдельно стоит от всего мира, отдельным глобусом, поэтому...
0: Мало того, действительно, уже ни для кого не секрет, что практически все звукозаписывающие и выпускающие фирмы, они сами и заказывают пиратские тиражи, чтобы,
2: конечно,
0: намыть денег.
2: Ну, в общем-то, да, конечно.
0: Да, это один из ходов. Другое дело, что они не платят музыкантам с этого, либо платят как-то по договоренности, если они хорошие друзья.
2: Да, там платят.
0: Платят, да?
2: Платят.
0: Значит, я подумаю о том, как у меня с дружбой обстояло.
1: Да. Да, а вот кассетка пока еще не вышла, только собираются ее выпускать. Так что
2: то
1: вот,
2: есть пока только вышла.
1: Да, даже и еще компакт-диски только должны появиться в продаже.
2: Сегодня, грубо говоря, промоушен.
1: Да, сегодня премьера небольшая.
2: Премьера небольшая.
0: Вот Лена спрашивает: Александр, в вашей программе, как у его постоянных персонажей, как у постоянных персонажей этой программы, так и у гостей очень явное проявление женофобии. Чем вы это объясните, спрашивает Лена. Ну, вот я со своей стороны могу, как говорится, ответить за свою женофобию, а вот, видимо, у вас тоже ее нашли, то есть, как говорится, чаша терпения лопнула. Лена не знает, что и сделает уже.
3: Честно говоря,
0: конечно, честно,
3: Лена, я считаю, что женофобия — это самая высшая форма женофилии.
0: Совершенно верно, Сергей. Это то же самое, что горячий ожог и холодный ожог. Один хрен он ожог.
2: Он ожог, совершенно верно.
0: Да. А не боятся ли ваши гости клаустрофобии? Знают ли они, что это такое, спрашивает нас Жора. Вас, Жора.
2: Ну, в принципе, я могу ответить. В принципе, конечно, не боимся, потому что, в общем-то, надо сказать, вот вся наша сознательная музыкальная жизнь как раз вот проходит в четырех стенах студии, ну, поэтому,
1: в сказать, подвалах.
2: В подвалах. Мы уже просто к этому привыкли.
3: Угу. Хотя там вот крысы скрашивают.
1: Да, у нас очень, да, музыкальная,
2: очень
1: крыса.
2: Музыкальная крыса.
1: Она, когда мы начинаем играть, она вылазит из-за колонки, подходит к ней и тихонечко слушает. Потом она послушает песню и тихонько уходит. Мы ее очень
2: иногда
1: любим.
2: Бывает подпискивает, если, да, я в кайф особенно.
1: Да.
0: Большое ли животное?
1: Очень большое.
0: Интересно, мы... самочка или самец?
2: Не проверяли.
1: Вот, не было случая. Не было случая.
0: Насчет вот женофобии я еще хотел ответить. Почему она у всех у нас, у работников нашей программы? Это связано вот с тем существом, которое вы, кстати, трепали за ушком, а сейчас это опасно, потому что еще не лето. Это наша девушка Прохор, которая работает телефонистом. И она, в принципе... То есть у нее бывают некоторые периоды, скажем так, не совсем плохого, а неадекватного поведения, Лена, видите ли. Если вы хотите, мы вам ее привезем вот на 2 недели. Нам сейчас как раз нужно будет это, очень много работы, знаете ли, растаможка идет. Сергей, что вы на меня так смотрите? Я вам кого-то напоминаю. Постоянно печати везде шлепаются. Нам нужно Прохора кому-то сдать просто на пару недель. Так что, Лена, я думаю, что у вас тоже женофобия появится. Да. Ну что, Сергей, что? Что?
3: Ну, ладно, я песня, на самом деле хотел спросить ребят. Вот всегда хотел задать им этот вопрос. И вот предоставился благодаря тебе, Шура, случай. А поэтому тебя и смотрел вот с нежностью некоторой. Что вот в ваших песнях почему-то очень болезненно педалируется тема австро-венгерской монархии. И ты что?
0: Извини, я простудился.
1: А в каких местах?
2: А можно в каких местах?
3: Вот, ее влияние там на европейскую жизнь и прочее. Вот у вас есть песня про королеву Анну Австрийскую, если я не ошибаюсь. Вот как вообще вам пришла в голову мысль ее написать?
2: Анна Австрийская, она же Нюра, ты имеешь в виду, Сережа?
3: Ну, вы ее так назвали, как я понял.
0: Нет, в Нюре я нашел в песне Нюра, я ее слышал уже один раз, я нашел в ней явные антитувинские настроения, в общем-то, проскальзывают. То есть, в общем-то, вы, видимо, националисты, мы с Сергеем пришли к выводу. Это...
2: Ну, в какой-то степени.
1: В какой-то степени, да, такие русские националисты, поэтому все-таки русская тема немножко педалируется, мы ее так любим. И формы, и...
2: Русские формы.
1: Русские формы любим, да. И думаю, что как раз вот завершать тему с женофобией или женофобией.
2: Нет, наверное, все-таки женофобией.
1: Фобией, да? Мы правильно сделали там, да, ударили. Я думаю, что когда мы выйдем на пенсию, у нас эти и проблемы все отпадут сами собой.
0: Да, я полагаю, что да.
1: Ну, а пока, я думаю, что...
0: Пьеску, да?
2: Надо послушать Нюру.
1: Да.
0: Полное имя Анна.
2: Полное Анна Австрийская.
0: Полное имя,
3: да,
0: Анна.
3: Захватила Францию.
0: А погонял его Нюра.
2: А погонял его Нюра. Вот и ее приключения.

Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси». И пришло сообщение на наш пейджер. Пользуюсь случаем, хочу поздравить Васивину с ее грядущим днем рождения и в связи с этим поставить самую страшную песню из вашего репертуара. Пишет Марк из Коломны. Слушаем песню страшную.

0: положив стакан с водой, на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Еще раз напоминаю вам номер нашего пейджера 913-29-29, абонент Монморанси. Вопрос к Лаэртскому. Александр, что вы делали в понедельник с тряпкой на рынке в Отрадном? Спрашивает Олег. Ну, открыл он мою тайну. Единственное, Олег, вы, видимо, страдаете дальнозоркостью или близорукостью, поскольку это была не тряпка, а были замечательные холщовые китайские трусики, которыми я, в общем-то, приторговываю там, вот, сам их шью. Почему они, дескать, китайские? Вовсе не потому, что я их шью из китайского какого-то шелка там, да, или что они в драконах, все, что твоя грудь. Просто от того, что я придумал им такое название «китайские трусики». Ну, как вам сказать, они к низу сужены, а кверху расширены. Даже, я бы сказал, это панталоны такие. Видимо, поэтому вы их приняли за тряпку. Кстати, в тот день, в понедельник, я их продал за 20 новых рублей.
2: Нужно же любить то, что ты продаешь.
1: Безусловно. И какой

0: этому древнему способу распространения информации. Это почтенно. Вот наш адрес 121-803. Это индекс 121-803. Улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14. Радиостанциях Москвы, программа «Монморанс». Пришло огромное количество, почему-то в этот раз писем, ну, не огромное, скажу, прямо их три, но все из клиники некоего доктора Машковского. Вот он пишет прямо: «Уважаемый Александр, с большим наслаждением наблюдаю рекламу с вашим участием про тампуни лиморанцы, транслируемые по каналу НТВ+. Как врач, советую вам не забывать про перхотный кариес, эпидемию которого захватила наш народ. Это все от недостатка присыпа, поскольку мама использует перхоть свою для, в качестве присыпки для грудников, поскольку на периферии уже мы давно ничего не возим, транспорт не работает, рельсы перекрыли, какие-то люди в телогреках».
1: А как же head and shoulders?
0: Я не знаю это
2: слово. Это все от пьянства. Это когда сушняк, то у волосах, сушат, которые на зубах растут, соответственно, они не увлажнены, вот и перхоть.
0: Перхоть, да. Весь медперсонал нашей клиники просит вас включить в вашу программу «Монморанси» песню о девочке Верочке. С уважением, доктор Машковский. Видите ли, мы бы спели вам сами с радостью про девочку Верочку, но, к сожалению, никто из тут присутствующих так быстро вот прям на два слова не сможет найти там «девочка Верочка». Вот рифму третью мы не сможем.
1: Я думаю, что да.
0: Поэтому мы поставим про Клаву. В конце концов, ну, какая разница?

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас группа «Дикие гуси». И приходит сообщение, как вы относитесь к рекламе эротических товаров, в частности, к прибору для увеличения массы груди. Вот сразу видно, что писал мясник. Не размеры груди, а масса груди. Вот. Ну что, отвечайте.
1: Я думаю, положительно.
2: Я тоже думаю, что положительно.
1: Мало рекламы, мало рекламы.
0: Мало, да?
1: Мало, мало.
0: Пишут Александр. У басиста группы есть для вас подарок. Подпись «Московский». Я смотрел пальцы у всех троих. Ну, Гурьев Сергей вроде вряд ли играет на бас-гитаре. Вот у Славы, у Саши Мазолей нет. И, то есть, либо подарок зажали. Так что, уважаемый господин Московский, прошу вас отследить и принять меры. Ну, а сейчас у нас до новостей немножечко времени. Мы слушаем еще одну пьесу, да? Пьесу.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Дикие гуси», и мы слушаем песни с их компакт-диска. Это Саша и Слава и Сергей Гурев, который их привел в нашу студию. Тем не менее, приходят вопросы на наш пейджер, его номер 913-29-29, абонент «Монморанси». Ну, во-первых, Лена опять спрашивает, может быть, причина нашей фобии, женофобии, в ориентации? Ну, насколько я знаю, что вот лица, относящиеся, так сказать, к педерастам, они не боятся женщин, а в основном к ним попросту безразличны. Это я знаю по рассказам людей из большого шоу-бизнеса, которые, в общем-то, постоянно там толкутся друг с другом, и у них вот это все происходит замешано. Поэтому вряд ли. Мы-то, если боимся, если фобия, это уже не безразличные отношения. Но, может быть, я же не медик.
1: Чего? Вообще в модных салонах, Лена, принято
0: салунах,
1: давно уже
0: салунах,
1: говорить...
0: Пап, салунах.
1: Давно уже принято говорить не ориентация, а орнитология. Что предполагает любовь, собственно говоря, не к мужчинам, не к женщинам, а к птицам.
0: Да.
1: Вот. И к тому же любовь не физическую, а тоже духовную, о чем мы уже очень много говорили и слышали, собственно говоря.
0: Ну, хотя и гастрономическую тоже, да. Вопрос к музыкантам. В вашем творчестве явно прослеживается влияние ранних песен Юрия Лозы. Наверняка в молодости вы слушали его песни на затертых кассетах. Расскажите поподробнее, какое влияние он на вас оказал, Белань, спрашивает вас.
2: Никакого.
1: В принципе, никакого абсолютно.
0: Да. Маша, действительно, вот и ходил я, да, вот в этих самых зеленых трусах. Они напоминают ритуза, то есть Маша просто спросила: Саша, правда ли, что вы ходите в зеленых ритузах? Мне, кстати, очень приятно, что мои китайские трусы названы вами ритузами, то есть денег можно больше срубить. Я, например, уже буду описать ритуз. Действительно, я ходил в одних, носил в руках другие. У меня сейчас три расцветки. Зеленые, потом такие, ну, тряпичного, грязноватого цвета, ну, скажем так, кремового цвета, с такими цветочками.
1: Цвета беж.
0: Вот, да, бежевый цвет. Совершенно верно.
1: Кстати, возвращаясь к Лозе, я хотел бы заметить, что это ведь никакой не певец, а тоже садомазохистский инструмент.
0: Да.
2: Для флагеляции.
1: Для флагеляции.
0: А я почему-то думал, что тут имеется в виду, то есть я удивился по это самое, то есть почему кто-то должен записывать скрипы
1: вот
0: эти вот природы.
1: Бич сегодняшнего дня, бич.
0: А я хотел ответить обществу защиты пингвинов, которые интересуются что-то по поводу свиней и наличия их у австро-венгерской королевы. Пожалуйста, всем обществом возьмите ручки, карандаши и бумаги. Мы несколько позже дадим вам пейджер австро-венгерской королевы, и я думаю, что она вам ответит, если вы пошлете ей сообщение. Спасибо, Александр, за гостей. Спасибо, трусцы, ритусцы не пошьешь. Считаю, что их музыка и ненавязчивый текст очень понравятся байкерам, сообщил нам Илья.
1: Спасибо.
0: Ну что, я предлагаю, наверное, послушать еще одну пьесу. Коллектив «Дикие гуси». Коллектив, как слово, мощный, да?
1: Великолепный, мощный.
0: А что, мы катаем коллективы по стране. Не, ну, знакомы, да? Коллективы
1: конечно,
0: по стране.
1: Катали.
0: Катали.

0: Вопрос для музыкантов. Есть ли в вашем репертуаре песня на звание «Не помню». Помню куплет: «Сара в ожидании пухнет, не дождаться темноты. Говорит, пойдем на кухню, я отдам все у плиты», спрашивает Леонид.
1: Нет, еще нет, по-моему.
2: Еще нет.
3: Но это с первого альбома песня.
1: Да, может быть, это со следующего альбома.
0: А то есть это песня с будущего альбома, да?
1: Скорее всего.
0: Вот так вот Леонид ляпнул, как говорится, стихи, а их сразу и своровали.
1: По-моему, есть претендент на хит.
0: Да. А вот спрашивает нас господин Гусинский, подпись такая, по крайней мере, Александр, полезно ли каждый день выкуривать сигаретку с геранью? Я знаю, что хорошо выкуривать сигаретку...
1: С героинью.
0: Да. Ну, это я не знаю. Вот хорошо выкуривать с картофельной шелухой засушенной. И если туда добавлять немножко вот луковой шелухи, ну, вообще шелухи, можно пыль какую-то обычную даже. Вот.
1: Очень хорошо кубик нор супный.
0: То это хорошая достаточно ингаляция для гортани. Я знаю, многие пользуются этим.
3: Аллергия.
0: Чего? Да. И еще вопрос был касающийся отношения нашего с вами к движению диггеров.
2: Они куда движутся?
0: Это люди, которые под землей постоянно пребывают.
3: Сваи ставят.
0: Ну, они, да, исследуют недра, собственно.
2: Надо помочь.
1: Я думаю, что надо помочь.
2: Надо помочь.
1: В исследовании недр.
2: Конечно.
0: Ну, а ты, Сергей, как человек, который, в общем-то, постоянно то там, то сям, то мы тебя видим, то тут, то там, туда на крыше, ты, в общем-то, с каким-то лассо там.
3: Вообще, по-моему, правильно говорить не диггер, а доггер. Но это не очень хорошо, потому что гораздо лучше любить кошек.
0: Безусловно, или птиц. В общем-то, что по идее одно и то же. Касались. И то теплокровное. Вот. В общем, да, да, ну что же, я...
3: Собаки, они как лягушки, по сути.
2: А рыба тоже хороша.
1: И рыба хороша.
0: Но рыба, она дурное животное. Она, в общем-то, плывет...
3: Бывают, кстати, горячие рыбы.
0: Бывают. Но...
2: Когда очень жарко, прохладная рыбка.
0: И когда все иссыхает, они, в общем-то, переползают из одной лужи в другую. Вот в этот момент нагрев происходит, им приходится просто включать резервы организма для переработки съедаемых ими по пути ящеров и других путешествующих людей.
3: Это очень, кстати, религиозная штука. Это...
0: Кто ж спорит?
3: Hot Fishes – это немножко хоспис.
0: Вот спрашивает, кстати, Света, что общего между диггером и джаггером? Наверное, Света, вы ждете тупорылого ответа, что рот у них такой же большой.
3: Джаггер – это, на самом деле, кличка для трусливой собаки.

0: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Это была последняя песня с альбома группы «Дикие гуси», которую мы прослушали с вами целиком. И сейчас мы ответим на последние вопросы, ну, которые не на последние в сегодняшнем нашем эфире, потому что у нас еще будут гости, надеюсь, не менее интересные. Пока мы ответим на вопросы, которые приходят на наш пейджер для группы «Дикие гуси». Вот такой вопрос. Александр, не кажется ли вам, что коммерческая перспектива «Диких гусей» под большим вопросом ввиду того, что их музыка явно окажется запредельно сложной, а следовательно вызывающей агрессию у тех, кому бы понравились их тексты? Вениамин Акынов спрашивает.
2: Можно ответить, да,
1: Вениамин?
2: Дорогой Вениамин, я считаю, что, в принципе, давно пора приподнимать планку нашей многострадальной эстрады. И, в принципе, я считаю, что наш слушатель давно созрел для, сказать, более утонченных, для более профессиональных песен. Саша, может, ты поддержишь меня?
3: Естественно. Немножечко хочется отойти в сторону от той эстрады, которая у нас сейчас есть. И хотя это все у нас не композиция, а просто обычные песни.
2: Самые обычные.
3: Самые обычные песни. Немножко проблемные, немножко с другой стороны. А все это настолько обычно и не очень сложно. Я думаю, немножечко напрячься, и все будет нормально.
4: А я бы от себя добавил, что известный философ и, ну, мыслитель, религиозник Павел Флоренский в свое время написал книгу под названием «Обратная перспектива», и она продавалась очень хорошо.
1: Да, да, я свидетель, потому что мы видели, как его тут раздирали на самокрутке на Новом Арбате люди, то есть распродали, обложку вот никто не взял, заметь, помнишь?
4: А очень тяжеловесная.
1: Тяжеловесная. Дорогие... Дорогие прыткие гусли.
2: Гусли?
1: Не хотели бы вы создать совместный проект с Григорием Укупником, спрашивает Гусинский. Сразу еще один вопрос на перспективу вопроса.
4: Укупника зовут Афанасий, во-первых.
1: А я даже не знаю, это я почему-то думал, что это суп. Явно какой-то вопрос к артистам-гитаристам. Ну, с укропом суп.
4: Интересные...
1: Из утиной головы это холодец, Сергей. Птичий холодец, пх, сокращенно.
3: С перепона.
1: Не задумывались ли вы... вот прям очень много приходит, не могу, не успеваю сейчас. Не задумывались ли вы создать техно-ремиксы на свои песни с известными диджеями? Подпись «Трое в лодке». С ума сошедшие.
4: А где собака?
1: Да.
3: Пока нет. Пока еще не хочется.
4: «Трое в лодке» и «Все без клюва».
2: Все-таки, я думаю, что живое исполнение, да, все-таки, по-моему, вне времени.
1: Ну и самый такой вопрос, я думаю, важный, который подчеркнет, в общем-то, подведет жирную черту под нашей с вами сегодняшней встречей.
4: Это очень важно, что жирно.
1: Да, безусловно. Александр, какой формы черепа у ваших домочадцев и как зовут вашу кошку при наличии таковой? Но я не могу сразу говорить о своих родных и близких. И мы тут посовещались с Сергеем, со Славой, с Сашей. Решили, что сперва Сергей опишет вам сии органы Саши и Славы, собственно.
4: Вообще у нормальных людей дома действительно очень сильно чадит, потому что они женятся на приличных женах, вот, а только у неприличной жены может не идти чад.
1: Да,
2: ну, целиком полностью согласен.
1: Безусловно.
4: Вот, поэтому логичнее, конечно, говорить о том, что у нас на работе. Вот, то есть, например, здесь это все наше общее дело.
1: Безусловно.
4: Наш мир.
1: И, в общем-то, случаются в нем разные вещи, иногда непредсказуемые даже. Бывает, что мы как-то придем, например, глядь, а ее нет. Мы поищем, мы сами уходим, никто не обижается.
4: Или, скажем, кошка с вентиляционным отверстием.
1: Да, но это очень шумная кошка, потому что...
4: А бывает молчаливо так вот, но, засовывает.
1: Но все-таки тогда ощущается острый запах такой, который не всем приятен гостям, а сюда приходит очень много важных людей. Там я не хочу вас обидеть, но людей БП, то есть большой политики, которые... Вот.
4: Черепа-то у нас, дорогие друзья... Вот, наверное, многие из вас читали трехтомник Носова.
1: Трехтомник, да кто ж? Конечно.
4: Ну, я не думаю, что тут надо смеяться.
1: Нет, ну я просто уже понял,
2: что... Здесь надо плакать, что ли?
1: Дело в том, что там и в этом трехтомнике, то есть есть чертежи всех черепов жителей города Москвы и близлежащих поселков.
4: Там все проще, там рисунки.
1: Ну, рисунки в трехтомничке, он для детей.
4: Там рисунки не всех черепов, а одного черепа.
1: А, извини.
4: Точнее, там много есть черепов, но только один похож на нас. Это вот в «Незнайке на Луне», вы помните, был такой персонаж по фамилии Скуперфильд. Он носил цилиндр, а из-под цилиндра у него выдавалась затылочная кость. Вот очень далеко так размашисто и отвесно она выступала. Она нарисовал это художник по фамилии Вальк. И что забавно, что он дожил до сегодняшних дней, и сейчас его образы коммерчески используют магнаты от мультипликации. Вот. Но тут есть некоторая разница. Во-первых, в отличие от этого персонажа, ну, все чудовищно щедрые люди, а сказать открытые черепа-то у нас прямые.
1: Ну да, и поэтому шапочки сложно одевать.
2: Очень сложно.
3: Клейком балуемся.
1: Нет, ну а что касается черепов моих домочадцев, то вы знаете, дело в том, что я последние 3 года обитаю, как говорится, где не попадя.
4: В Березняке.
1: Да, ну, в Березняке. И мало того, обитаю, в общем-то, ну, скажем, прямо в землянке. И поскольку туда спуск очень низкий, то за 3 года очень часто и производились удары вот этой частью о притолоку, так называемую.
4: Точечные.
1: Да, точечные. Причем совершенно верно. Точечный удар. Причем у каждого свои точечные. То есть, например, я спускаюсь, у меня свой там. Еще кто-то с домочадца спускается. Даже кошка, бывало, лезет тоже. Бах, тоже точечный.
4: Бывают чужие удары, кстати.
1: Ну, чужие они не вырабатывают, скажем так, и не определяют форму, да, форму дальнейшую. А здесь сработала иммунная защита, и черепа сейчас приняли такую, скажем, жидкую форму. То есть они, ну, протискиваются, что твой пузырь. Ну, то есть так туда, и все. То есть практически ударить можно, бить по нему сколько хочешь. Он
4: блеск,
1: просто...
4: который они издают, кстати, звукоимитация вообще не поддается.
1: Да, но просто если, например, вы посмотрели на меня, это к вопросу, почему, дескать, не показывают мое лицо на экране. Вот почему по 8-й кнопке, честно, надо ответить, да, гости, вот видите, я снял шапочку, не пугайтесь, что такое испуг. Да, вот да, у меня, скажем так, верхняя часть черепа, она прозрачная и свисает даже на брови и уши. Немножко,
4: на капустный лад.
1: Ну, а что поделаешь, это все от этого. Я думаю, что со временем, если перестать наносить по черепу точечные удары, то она опять окостенеет, родничок затянется. Да. Родничок, знаешь слово такое?
4: Ну, это рижский журнал такой был, по-моему.
1: Рижский журнал. Рижский ОМОН был. Рижский собор был.
4: Рига, конечно, очень много сделала.
2: Рижский бальзам.
1: Рижский бальзам, да.
4: Хлеб.
1: Бабы. Вокзал. Тоже рижские.
4: Бабы, кстати, не сказал бы.
1: Нет, ну иногда встречаются.
4: Это,
1: но,
4: ты,
1: как правило, приезжие,
4: наверное,
1: туристы.
4: С ковчанками путаешь.
1: С псковчанками. Ну что же. Я думаю, что нам пора пойти пощупать за вымя Прохора. Вы, я вижу, проявляли интерес. Удачи вам.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
4: Спасибо.
5: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: всегда. Мы же любим лирические.
1: Мы любим лирические.
0: Лирики.
1: Песня.
0: Не в небес?
1: Ну, давай.
0: Небес.
1: Попробуем.
0: О, с зачином, да?
2: Ну, конечно.
3: О, какая хорошая корни? Песня.
0: Сыграй. Слышно, да, корни?
2: Слышно?
0: Клево. Поехали.

0: Группа «Точка росы» в прямом эфире, акустический концерт. Вот, кстати, пришел и господин директор Топников Николай. И есть, в общем-то, вероятность, может быть, произвести отслушивание телефонного звонка. Вполне возможно, что есть ответ. Коль, напомни условия вот конкурса. Да.
1: Условия...
0: Ты не шуми, так все нормально, ты не волнуйся.
1: У меня реверберац.
2: По-моему, он гулял долго.
1: Я объясню. У меня дело в том, что наушники от радио, плеере, и там жуткий дилей совершенно. То есть невозможно просто говорить там с опозданием, с кошмарным.
0: Естественно, все же знаешь, как это делается? Вообще, как работает настоящее радио. То есть вся программа идет действительно в записи, затем сидят оперативные службы в соседней комнате, которые все лишнее вырезают, пускают в эфир с небольшим повтором практически вот, там, ну, какие-то секунды.
1: Да я сейчас как раз проходил, видел этих ребят, да, да. Серьезные люди.
0: Ну еще бы.
3: Такая, скажем... лирической, как и все, что мы сегодня будем играть, потому что время ночное, она родилась очень интересно. Мы все вместе собрались после съемок клипа, как раз на песню, которая прозвучала в самом начале, как «Та звезда». Вечером расслабились, выпили две бутылочки вина и тут же сочинили вот эту медленную лирическую песню. Сейчас мы для вас ее исполним.
4: Я чиркнул спичкой по небу, озарилось твое лицо. Мы вместе, а долго ли, коротко, до первых пустяков, до первой золы на залатанном камзоле, до первых голубей на утренней крыше. Я не знаю, кто виноват, кто тихо сказал или кто не услышал. Так

цифру 4. Мы лежим, как строчки на открытой странице единственной книги. В этом мире часы за стеной стучат. Часы, пожалуйста, тише. Я до сих пор не знаю.

до срока, текучим медом летний день. Вальяжно капал с раскаленной крыши, шумело улицы окно, и пару занавески поднимался все выше. Грязная посуда на столе, две горсти косточек от вишен. Ты знаешь, я никогда не узнаю, кто был виноват.

0: Ну, есть, в общем-то, такое предложение послушать телефонные звонки. Конкурс, напоминаю, закончился. Теперь вы можете задавать ваши вопросы музыкантам группы «Точка Росы». 203-19-22, телефон прямого эфира. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно, попросту говоря.
1: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, гости дорогие.
2: Здравствуйте.
1: Еще раз всех с победой с нашей.
3: Да, спасибо.
1: Спасибо вам за музыку. Но, ребят, извините, я все-таки вернусь к первоначальному вопросу. Нет таких кирпичей. Все-таки 25 на 12 и на 6,5. Ну, это бог с ним, ладно. Ну, я отвечаю за слова здесь, без всякого. Где вас можно, кроме ЦДХ, услышать?
3: Ой, сразил вопрос наповал. Дело в том, что у нас сейчас закончились выступления по клубам буквально. Ну, как закончились? Вот на этот промежуток до 10-го. А обязательно будут в июле, наверное, уже. Мы немножко уйдем в отпуск, а в июле обязательно будем играть по клубам. И вся информация в досуге Москве, досуг в Москве есть.
4: Не спать, досуг.
3: У нас все силы просто кинуты на этот концерт 10-го.
5: Да, обязательно приходите.
3: У нас 10-го. Это веха, а дальше
5: просто
3: мы...
5: потом...
0: Мы тут, значит, сходили к нашим туда операторам и узнали вопрос, прослушали, отмотали вопрос, касающийся, приходилось ли вам по жизни встречаться с какими-то необъяснимыми явлениями природы, с потусторонними, в общем-то, явлениями и так далее. Ну, всем участникам группы. Или, может быть, кому-то из родных, близких, или там знакомых, родных, близких, родственников, родственниц.
3: У нас тут компьютерный завелся хакер. Воткнулся тут твой компьютер, между прочим, и что-то там на нем программу перебивает. И вот обрати на это внимание. Он сейчас тут тебе нарушит все. И ваш потом компьютерный будет тут потом
4: уже не
3: форматировать будет диск. Я
6: давайте
3: знаю,
6: отвечайте на вопрос.
3: Он уже не... три компьютера у нас испортил. Я знаю, видишь, смеется. Шепотом.
4: А так, чё? На вопрос давайте отвечайте, кто он еще знает ответ. Про эти силы.
6: С темными силами, я думаю, что...
4: У нас плохое отношение.
6: Не, ну силами. Все с ними встречаются. Мы стараемся их избегать.
4: Да.
6: Мы от них бежим и прячемся.
3: Это очень серьезный вопрос. Давайте...
4: Серьезно ответим. Ну, отвечай серьезно.
6: Давайте серьезно ответим.
3: А что отвечать-то?
6: В микрофон, Олег.
4: Тебе... Ну, вот тебе бумага. На, смотри, подсказка. Тут написано все, что отвечать. Мы не составили тут тебе.
3: На. Темный плохо, светлый хорошо. Больше отлично. Отвечать ничего не будет.
4: Да, хорошо. Да.
0: Ну, в общем, ответ достаточно исчерпывающий, я думаю.
4: Серьезный и, ответ.
6: Да, глобальный. Серьезный,
4: духи хорошо. Пушкина.
6: Дихотомический ответ.
0: Вот что Олег из любил? Курска, наш радиослушатель, с самой Курской дуги, аж интересуется. Угу. Слышал, что у вас очень сильный барабанщик, почему о нем ни слова. Сейчас. Ну, Олег, во-первых, я просто хочу сказать, что в том месте, где сейчас, вот где мы обычно ставили барабаны для живых концертов, в нашей студии стоит голая девка и показывает нам стриптиз. Она просто должна денег нашей радиостанции. В общем-то, она тут работала и испортила компьютер, и теперь показывает бесплатно стриптиз ночами и днями. Вот, и временно
6: не
0: занято.
6: Не знаю, куда деваться.
0: Да, в общем, занята она тут, я комната. Вот, ну, конечно, барабанщик бы пришел, безусловно. Просто тут связано с тем, что некуда поставить именно
3: да,
0: установку.
3: Да, и просто заболел человек.
0: От огорчения.
3: Да нет. Тиграна мы очень любим. Нашего барабанщика зовут Тигран.
4: И главное, если ты нас сейчас слышишь, выздоравливай. Нам к ТДХ нужен барабанщик обязательно.
3: Да нам...
4: Приходи к нам скорее. И главное, он вообще нужен нам.
3: Да,
4: мы без тебя уже не можем.
3: ТДХ вообще нам нужен. Как, даже не как барабанщик, как человек. С большой буквы Ч.
4: Да вообще нужен ты. Просто. Даже не как человек, а просто как... Просто как вообще? Нужен нам...
6: Просто нам нужен Тигран.
0: В скольких ботиках и у каких модельеров одевается ваша группа? Интересуется девушка по фамилии Мишутка.
6: Мишутка? Мы одеваемся, в общем, где не попадя.
0: У кого попало.
6: У кого попало недавно... и не попало.
3: Ну, можно я отвечу? Я недавно можно. Шил себе замечательное,
4: так, да,
3: замечательное нижнее белье специально для клипа.
6: От Версачи.
4: Сейчас мы его видим.
3: Вот. И буду демонстрировать в новом клипе. Вот. Мы шьем себе.
4: Замечательное просто.
3: Дима у нас много шьет нам.
0: Ну вот, в общем, мода, она имеет какую-то такую злободневность реально при наступлении, так сказать, потепления, то есть лето. Зимой как-то на территории нашей страны за модой-то особо не следят. Если кто-то и следит, то смотрятся они как-то все-таки смешно. Вот, а так
6: зимой мода отдыхает.
4: Между прочим,
6: замораживается.
4: Иногда, когда нам деньги отдают наши должники, вот последний раз нам отдали 180 косарей грина, и вот мы пошли, и у Донны Коран оделись нехило, на самом деле. Купили нашему саксофонисту-кларнетисту
2: очки.
4: Ломовые очки.
2: Вот такие вот.
4: Вот, он
2: вот такие вот.
4: Да, и Донна Коран, у нее есть клевая DKNY. Одежда предоставлена DKNY. И купили ему носки, и купили всем галстуки ломовые, на самом деле. Каждый галстук стоит по 1,5 косаря. Вот я, честно говоря, мне вот, дорогие радиослушатели, жаба давил. Я лучше бы на эти деньги купил бы себе новый телевизор. У меня старый телевизор черно-белый. Я смотрю футбол в черно-белом изображении. А так у нас был бы каждый новый телевизор просто жидкокристаллический. А вот мы купили какую-то...
6: Жидкокристаллический.
4: Буду какую-то купили, какие-то галстуки, носки. Но говорят, нам стилист, у нас стилист, мы ему платим просто ломовые бабки.
6: Киркоров.
4: Каждый день платим Киркоров, бабки. Да, и он говорит вам, типа, если вы хотите быть солидной группой, вот «Точка красы»,
0: Ну, чтобы как-то считались, когда если вы подъезжаете на презентацию, чтобы как-то там люди узнавали.
4: У нас дорогие машины. Но если, говорит, вы тратитесь на такие, ну, нормальные дорогие машины, то вы, говорит, должны тратиться на нормальные дорогие галстуки, нормальные дорогие ботинки. Ботинки, обувь вообще должна быть очень дорогая. У нас у каждого по $1000 за ботинок.
0: За каждый, причем.
4: Тысяча
6: за каждый, конечно.
4: И поэтому, безусловно, галстуки, носки, ботинки. И, ну, уж я про стрижки вообще не говорю, это самое дорогое, что может быть.
0: Ну, кстати, я прошу прощения, что перебиваю тебя. Просто
4: я хотел сказать, ну...
0: Модельер любой, кутюрье, опять же, оно всегда право. Оно же... рассуждает как, что автомобиль — это тоже одежда человека. То есть, а ты что сегодня на себя наденешь? Я одену на себя Чероки. Какой там старенький? Нет, там Лоредо комплектации, типа, вот, хочу его Чироки одеть. То есть, это та же одежда, по идее, автомобиль. Соответственно, та же одежда волосы, та же одежда прическа. В общем, все это оболочка. И, естественно, в случае, если ты едешь в автомобиль, то все, что одето на тебе, это является нижним бельем. Оно должно быть опрятное и чистое. Поэтому кутюрье, оно всегда право. Вот тут, кстати, вопрос касаемо музыки. Вот насчет автомобилей. Скажите, какую музыку вы слушаете в ваших дорогих автомобилях?
6: Jamiroquai.
0: Ну, ведь музыка вообще автомобильная, это же отдельная культура. То есть не каждую музыку можно слушать.
4: Я думаю, что даже не имеет смысла рекламировать. Мне ты зря это назвал, это название.
6: Название совершенно не имеет отношения Jamiroquai, к реальности.
4: Я думаю, что мало кто знает. Это такое вообще элитарное, такая элитарная музыка.
6: Это как раз музыка для дорогих автомобилей.
4: Элитарная.
6: Для Феррари.
0: А я бы вот ему барсетку свою не доверил, самому этому дяденьке. Ну, может, он как может быть, он как певец-то хороший, но вот внушает мне опасения своим внешним видом.
4: Какие-то слова говорит неизвестно.
6: Барсетка?
4: Барсетка.
6: Что это такое?
4: Не знаю, мы такого. У нас слуги носят. Просто на самом деле Jamiroquai, вот у нас рассекретил уже гитарист это название. Все остальное мы вам не скажем, конечно же. Но, безусловно, масса хорошей музыки есть. Jamiroquai, наверное, мы недавно...
6: И Spice Girls.
4: Недавно споем уже.
6: Spice Girls.
4: Кстати, вот я вот сейчас в прямом эфире вот рассказываю вам вообще. Я сегодня
0: серьезные вещи,
4: барабанщик, кстати, да. Барабанщик.
6: Ты барабанщик.
4: Погодите все и замолчите вообще. Тут в студии тишина должна быть вот, на 2 минуты. Я сегодня посмотрел Deeper Underground, новый клип дорогой команды этот Jamiroquai, и понял, что мы должны сыграть его вживую. Базаров нет. Если ты выучишь текст, там текст 87 тысяч слов. Если ты его выучишь, ты должен его, Леша, выучить.
2: Может, новый.
4: Какой придет? Перекат какой на баяне был. И ты, брат, если ты его, короче,
6: я уже освоил.
4: Вот мы, дорогие наши телезрители, скоро его сыграем вам на концерте. И вот буквально, наверное, уже через месяц вот вы увидите. Вот отвечаю за базар.
0: Я, кстати, немножко про себя хочу тоже сказать. Ну, просто вопрос-то и ко мне в какой-то степени. Но я так подмажусь немножко к вашей беседе. Мы обычно в дорогих автомобилях слушаем музыку звезд, приглашенных, вот, которые приезжают к нам в Россию. К примеру, когда приезжал Sting, мы, в общем-то, взяли его на дачу. Он 3 дня жил в нашем автомобиле и пел на заднем сиденье под гитару. То же самое было и с господином Боуи, и со всеми другими приезжающими. приезжающими. Цыган сажаем, когда никого тут заезжих нет. Ну, то есть мы любим живую, понимаете, музыку, живую. Это я к чему? Может быть, как-то... А, ну сейчас, пока я так понял... Что, это перо попалось? Клюв попался.
6: Не, у нас та же фигня. С Ником Киевым была та же фигня у нас.
0: То есть, ну, да. Это обычная практика.
3: Она не прожаренная, ребят.
6: Сидел, ну что ты не ешь сырое мясо, что ли?
4: Ну куда ты его кладешь? Что он тут?
3: А что, я должен съесть это?
6: Да, ты должен съесть сырое мясо.
3: Нет, я не знаю.
6: Это ритуал.
4: Ты что, не индейец, что ли?
0: Ну ладно, пока вот ты ешь, сейчас еще такой вопрос от того же Куприяна, нашего постоянного уже ослушали. Работал ли кто-либо из музыкантов на заводе? И вообще расскажи.
3: Работал на заводе ЗИЛ, токарем.
4: Не, мы все сейчас работаем на заводах. И
6: подожди,
4: бы,
6: подожди, и серьезный работаем... вопрос.
3: Серьезный вопрос, Дима.
6: Серьезный творческий вопрос, что ты гонишь?
4: А я не понял, не, я думал, что мы до сих пор работаем на заводах.
6: Ничего подобного, мы не на заводе, не на
3: фабрике. Расскажи про прессовочку.
6: Я работал, вот, например, на... Москабель Маш какой-то там, не помню, в столовой.
0: Он сказал Маша.
6: Саша, Москабель Саша.
4: У тебя на сердце Маша?
6: Я разливал там супы всем. Да, это наша новая песня.
4: На самом деле, у нас все работали где-то. И несмотря ни на что, мы очень любим Александра Лаэрского, который считает свой пейджер, не понимает вообще, чего от него хотят.
0: Это не пейджер, это у меня новая игра Тетрис.
4: Карманный Тетрис.
0: Ну так что, я предлагаю, может быть, тогда сейчас вживую.
6: Да, мы можем. Мы можем.
0: Тогда я попрошу сейчас наш оркестр потише. На, все.
4: Топер. Убрал топер.
3: Вот чувствую, мы тут так это гоним на четвертой скорости. Сейчас будут лирические песни. Как же мы их споем? Надо серьезно.
4: Подальше от микрофона. Друг мой. Отчизне посвяти любви прекрасные мотивы.
3: Все, серьезно. Хватит гнать. Это же лирика, ребята.
4: Это физика.
6: Раз, два, три, четыре.

идеальных и мнимых хотел бы я выбрать цвет свой любимый, но мне что-то мешает, что-то тревожит. Воспоминаний наточенный ножик, я ведомый бульваром и серебром века. Так долго искал одного человека, но месяц проходит, месяц станет луной. Закопай в подушку все снофильмы со мною, ведь есть жизнь одна, а где-то другая.

Если ты захочешь вдруг меня увидеть, цветы мои глаза тебе расскажут, что ночь провел я рядом с твоим домом. Я в окно заглядывал и спящий тебя видел, доски твоей реки печали позовут, утешат. Не забывай, что скоро еще ведь будет встреча, ведь есть жизнь одна, а где-то другая, просто небо качнется и полетит.

опять не усну. Свои ночные откровения смешаю с банкой вишневого варенья, и косточки лениво выкладывают цифру. Мне эта цифра навевает рифму. Я подолью себе чая, я вспомню о лете, о новых словах в этом новом куплете. Ведь есть жизнь одна, а где-то другая просто.

0: И вот сразу тут вопрос пришел следующий. Это наш вахтер снизу, он тоже участвует постоянно, приходит иногда. В каких ресторанах, спрашивает, вы обычно питаетесь?
1: Ой.
0: Ну, это не как, конечно, реклама, просто, может быть, тут имеется в виду кухня там.
2: Я отвечу, да. Пожалуй, мы питаемся в самых дорогих ресторанах Макдональдс. И, кроме того, нам эту пищу приносят прям в лимузин. Человек в определенной одежде, фирменной одежде ресторана Макдональдс,
3: с клювом,
2: выходит, улыбаясь каждый раз.
3: Скрюч Макдак.
2: Они всегда улыбаются. Вот почему-то всегда улыбаются. Я смотрю на этих
4: канадскими
2: людей.
4: Татуировками.
2: Ну, ты что тут разошелся? Прям, мой милый друг. Разошелся. На концертах скромный, я сейчас смотрю. Вот,
3: ты не перебивай. Говори, говори.
4: Канада — страна побратимая. Там такие же березы.
2: И да. И вот мы любим эти рестораны. Самые дорогие рестораны.
1: А Канада входит в НАТО?
2: Входит, конечно.
3: Да Канада?
2: Все входят, кроме Китая, России и Индии.
0: И Финляндии.
2: Безусловно. И водка Финляндии не входит.
3: Так-то наконец,
2: поэтому
3: на... так
2: мы но... пьем водку Финляндии. Финляндия, да здравствует.
1: Финляндия не входит в НАТО, да?
3: Нет.
0: Саша. Финляндия не входит.
4: Финляндия, мы с тобой.
0: Не выходит. Финляндия поставляет мелованное дерево. Ну, или бумагу.
2: Бумагу. Вообще, это одно из двух. Мелованный кордон.
1: Ты курила, краска, ребята.
2: Еще много чего.
3: Да.
2: Поздравляю.
3: Финны много.
4: Мелованные микрофоны.
0: А кто осуществляет съемку и монтаж ваших клипов?
1: Это разные люди.
0: Хороший ответ.
4: В основном я вообще-то.
2: Вы смотрите, какой ураган сегодня, эмоции у нас.
3: Обычно Костя вообще ничего не говорит.
1: Саша Солоха.
3: Он говорит все.
0: Ну что, может быть,

глаза темнее моих. Уличали во лжи, я не знал, как жить. Я зарылся во ржи и сквозь стебли. Я слышал созвездие единственный.

часов и семь таких долгих ночных часов. И я искал кольцо 93-й пробы, но трава высока в облаках. Но будет, как будет, на что-нибудь будет. Нас руки разведут, нас разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнца слова. Но зачем слова, когда на небе звезды?

спросил, кто я. У корабля в открытом море я нитка в парусе его. Трехмачтовый рукопожатие, я колос для жнеца. Меня он с ног подвяжет в объятия дружных братьев. Зерно для пира или стебли для огня. Но будет, как будет, что-нибудь будет. Руки разведут, разум рассудит. Я забыл в кармане упавшего солнца слова. Но зачем

0: А вот эта композиция навеяла, видимо, наших радиослушателей такой вопрос. Петя Ореховский предлагает, извините, он интересуется, видимо, были ли у вас представители, конфликты с представителями криминальных структур? Ну, это вопрос злободневный, сами знаете.
1: Нет.
0: Ответ исчерпывающий. Далее, вот здесь Борис интересуется.
2: Мы сами представители криминальных структур.
0: Умеют ли музыканты плясать? Я подтверждаю, что умеют.
3: Олег, покажи.
0: Безусловно, я просто это вижу и могу прям-таки официально заверить, что параллельно с музыкой происходят, в общем-то, и пляски.
1: 50% нашей группы — это танцоры.
4: Но бывает, когда заканчиваются у нас песни, мы танцуем. То есть не мы, я-то не танцую.
0: Вот еще очень интересный вопрос от Сергея. Что вы делаете? Это к вам, естественно, вопрос. С деньгами, полученными за концертные выступления. Идете в бары, напиваетесь пиво. Первая версия, вторая. Снимаете красивых тёлок с большими батонами. Вторая версия. Третья. Покупаете дорогой порнофильм.
1: Других вариантов нет?
0: Ну, он не предложил. Никакой альтернативы нет.
2: Надо из этого выбрать или что-нибудь.
0: А я сам не понял. Я зачитал, как пришло.
2: Батоны.
1: Большие батоны, да. Дорогие батоны и едим их.
2: Идем в дорогую булочную.
0: Ну, я думаю, может быть, сейчас пообщаться с живыми.
1: Да-да-да, звоночек.
0: Да, 203-19-22, ваши вопросы музыкантам группы.
2: Единственное, у меня дополнение. У нас деньги за концерты по безналу перечисляются, потому что такие
1: Соросы, да?
2: Большие, такие количества нулей, что мы просто не унесем их. И поэтому у нас по безналу мы, честно говоря, эти деньги не видим между собой. А только директор приносит.

0: Иногда нам какие-то крохи, какие-то слезы нам приносят.
1: И мы покупаем батоны.
0: Ну нет, мы покупаем, конечно же, лимузины, там, из бутика носки и ботинки дорогие.
1: Ботинки.
0: Не надо.
1: Давайте послушаем звоночек, Дима. Дима, звоночек, нам звонят.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Да-да. Михей Зеленоградский.
0: О, привет.
2: А вы как-то, извините, в волнении какие-то у вас в голосе, может...
3: Нет, у меня голос такой, вы что?
2: Вы уверены, что все нормально у вас?
3: Да, абсолютно.
2: Ну, хорошо.
3: Вопрос, господа музыканты, а какие водоемы в Москве и Московской области, ну, бывает же случай облома с бабками, вот, какие водоемы ваши тушки предпочитают, там, Москва, реку, Борисовские пруды или что-нибудь? И второй, уполномочен от имени правительства нашего государства, Республика Зебра, войти в состав правительства нашего.
2: Кто? Ну, уполномочен. Ну, это просто как бы так это поставили перед фактом, что вот уполномочен, а кто это, видимо, пока обсуждается.
1: Хорошо.
2: А насчет прудов, водоемов, в общем-то, и всех этих дел.
1: Мы любим воду вообще.
0: Ну, поскольку облома с бабками не бывает никогда, мы исключительно купаемся в наших дорогих саунах.
1: В ваннах, да?
0: И в ваннах, да.
1: Ну, у нас у каждого, в общем, авторские ванны.
0: Авторские ванны дорогие у нас. Вы скоро их увидите в клипе.
1: Как салон называется? Я забыл, где я купил эту ванну последний раз.
0: Не помню. Я уже...
1: Ну, короче, салон авторских ванн, там я купил эту ванну недавно.
4: Африканских ванн, да.
2: Ну, кстати, тут вопрос пришел такой, ага. Только что настроился на вашу волну, скажите,
1: что так, за фигня,
2: какая группа у вас в гостях? Я представляю, музыкантов, это государственный академический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, безусловно.
1: Аплодисмент.
0: Аплодисмент Светланова.

0: В гостях у программы «Моранси», группа «Точка Росы». И, соответственно, мы слушаем концерт этих музыкантов в прямом эфире. Соответственно, периодически общаемся, слушаем кое-что из музыки. Напоминаю вам, телефон студии 203-19-22. Ну, сейчас, я, видимо, вижу, опять пьеса будет звучать.
1: Живая. Живаго.
2: Живаго.
1: Только мы еще не определились, какая именно пьеса. Сейчас мы буквально 7 секунд. Что? Что?
3: Играем что?
1: Да. Что? Быстро. Может, плавало?
3: Давай, плавай.
4: Ну, без.
2: Может, нам кто-нибудь позвонит,
1: давай
2: что-нибудь скажет,
1: что потрясешь.
3: Здесь чем потрясти?
2: Я путаю просто. Я тут наложил какие-то бумажек.
1: Посвящается Тому Уэйтсу.
5: Остатки дня, здоровых шин, ты в руки мне.

0: Ну и, видимо, еще телефонный звонок, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире.
1: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый. Не могли бы вы быть чуть-чуть громче, простите, вас так-то не очень отчетливо слышно.
1: Нормально?
0: Ну, будем считать, да.
1: Не надо ходить по шерстке за бегалки Макдональдс. Не надо слушать все это маме и хроники на серу. Этим нашим делом, который мы с Александром воруем заводом Балтика и подаем на Арбате в пригороде.
2: С орбиты, что ли, звонит?
0: Да, вы знаете, понятно, ваша тема понятна. Извините, действительно, качество очень плохое. Я просто понимаю, что космонавтам тоже скучно, иногда хочется как-то выйти в такое во внеурочное время тайком от начальства на связь. В общем-то, это видимо, произошло. Но смысл в том, смысл, естественно, в том, что в Макдональдс ходить не надо. Ну, в общем-то, это и правильно.
3: Хорошо, мы не будем ходить.
0: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
4: Доброе утро уже, наверное.
0: Здравствуйте.
3: Еще пока день.
4: Полуночники. Вы знаете, вам звонит человек с 45-летним стажем футбольной болельщицы.
3: Вау!
4: Вот, вы знаете наши сегодня праздники?
3: Конечно. 3-2.
4: Вот, так я хочу узнать, не собираетесь ли вы отразить это в своем музыкальном искусстве? Тем более, что это первый раз за всю историю наша сборная выиграла у сборной, которая носит звание чемпиона мира.
0: Да, да.
4: Вот.
0: Спасибо.
4: Так что давайте, отражайте.
0: Спасибо.
2: Отразим, конечно же.
3: Я думаю, что это нас действительно вдохновит.
2: И посвятим вам наше произведение нетленное.
5: Нет, действительно, это же очень важно, что мы наши выиграли. По крайней мере, у сборной России это первая победа важная такая за все время.
2: Сборная России вообще может выиграть у всех. Даже у сборной мира.
5: Теперь да.
2: Легко.
3: Даже у сборной России.
0: Ну, я думаю, как вот остается немножечко времени до выхода программы новостей, где мы услышим новости.
3: Ну, мы еще после новостей встретимся.
0: Да, ну сейчас, может, еще какие-то песни. Или давайте сейчас так сделаем. Звоночек сперва еще один.
3: Да, звоночек.
5: А потом я хотел рассказать кое-что.
3: Да, звоночек и рассказ.
0: Давай сперва рассказ.
5: Не, я рассказать перед песней хотел.
0: Да ну давай успеешь, если песня будет длиться 5 минут.
5: Да,
2: песня будет все по 8
0: рассказывай.
2: Минут
5: каждая. Следующая песня называется «Бешеная любовь», которую будем слушать.
3: Да, да.
0: Вот сообщение, извините, сообщение пришло. 56 482. Это мое личное самое. Я округляю до 60, вы просрочили. Просто вы должны были в полночь эту сумму привести. То есть сейчас набежало 60. Ну, сами скаты надо новые купить. Это самое. Там, мол, огнетушитель в катере все уже, да. Так что 60 подвозить. Ну все, теперь рассказывай.
5: Я потерялся что-то.
3: Рассказывай, рассказывай.
5: Нет, я хотел сказать, что мы записали это в Питере, эту песню. Помогал нам Саша Мартисов, вернее, все это записывал. Очень хорошая была обстановка в Питере.
3: Помогал нам Коля Рубанов.
5: Коля Рубанов, то из группы «Аукцион» помогал нам записывать эту вещь. Вот. Ну, что я могу сказать?
2: Еще нам помогал конь педальный. Два раза. Помог нам, и все. И свалил, по-моему. Ты что-то хотел сказать?
3: Расскажи.
2: Он, по-моему, здесь фарфором, по-моему, бряцает.
3: Продолжай, Леша.
6: Там, расскажи.
5: Песня называется «Бешеная любовь».
3: Но она идет меньше 5 минут. Но еще у тебя есть минута, чтобы поговорить.
0: Ну,
5: это песня о крепкой мужской дружбе.
3: Вот, вот это надо было сказать.
5: И хрупкой женской любви.
3: Да, да. Слушай.
0: Чего слушаем-то?
3: Песню «Бешеная любовь».
0: А что вы сидите-то?
3: Нет, она мертвая, там на диске.
2: Нам спеть, что ли, надо?
0: А, ну ладно.
2: Я уже запиваю. Чувак, ты же весь в красном, а я упал и весь, короче, в грязи измазался. А бык на меня. А я, короче, убегаю из загона.
5: А он дальтоник.
2: А мне, да, чувак говорит, чувак, что ты бежал, он же дальтоник. И вообще ты, короче, лох, что ли, бегал тут от быка. Надо было ему меж рогов дать в бубен вообще. И базара нет, еще поймать пастуха, короче, и ему 2 раза в рыло.
7: Я будил свое счастье травинкой по щеке, оно проснулось. и улыбнулась мне. Мы лежим с тобой в высокой траве, мимо гнал пастух коров на дурнов лог. Я бронила, Маша, зернышко, и пророс под солнышко. Нежное мое, теплое мое, катись по небу, от руки до руки, катись по небу.

хватало слов. Завтра нам с тобой не нужны будут слова. Где обронила Маша зернышко и пророс под солнышком. Нежное мое, теплое мое, катись по небу. От руки до руки катись по небу. От любви до любви катись по небу. От меня до тебя катись по небу. Нежное такое. Я будил свое счастье.

нежное мое, теплое мое, катись по небу, от любви до любви, катись по небу, от руки до руки, катись по небу, от меня до тебя.

0: Я предлагаю отслушать еще телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание, собственно, беспредельно.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый. Михей Зеленоградский опять.
2: Опять? Снова?
1: Снова и снова.
0: А что, вот, что побуждает вас вот быть столь частым гостем на нашем телефонном проводе? Можно узнать?
1: Побуждает? Да сам телефон он какой-то. Да и ваш голос, и... Все ваши голоса, ну, замечательно же, замечательно.
0: Ну, спрашивайте быстрее.
1: Вот, спрашиваю. Во-первых, бы хотелось узнать, что вас, господа музыканты, вы мне очень нравитесь, узнавали все на улице, ну, то есть показывают, что вот они, вот эти вот прекрасные, которые такие стихи сочиняют, такую музыку. Больше подробностей о ваших тушках, там, о худоба и так далее, цвет волос и прочее, и какую одежду предпочитаете, это первое. А второе, есть ли у вас песни про женщин, носящие такие имена, как Вероника, Олеся, Рита и Оля?
0: Не забыл еще Оксану.
2: Только Олеся.
1: Нет,
2: у нас
1: Оксана сюда не подходит, потому что это все носители одной фамилии, Юрченко, и для кого-нибудь из них, чтобы персонально песенку так передать.
3: Это реклама идет в эфире, между прочим.
0: Адская вообще. Сань. Просто никакого контроля нет за финансовым потоком.
3: Ты врубись, тебя ведь накажут за это.
0: Вообще, со страшной силой.
3: Сейчас придет с первого этажа твой этот.
0: Я думаю, проигнорировать надо этот звонок.
2: Ну, сейчас скажем, типа, спасибо.
3: Нет, надо сказать спасибо.
0: Спасибо надо.
3: У нас разные тушки. Самый жирный из нас саксофонист, он 125 килограмм стоит. Немеренный.
2: И блондин-вокалист, тоже очень худой.
3: Блондин. На самом деле. Неправильной ориентации, я бы даже сказал.
4: Какой?
2: Да. Нестандартный, нетрадиционная ориентация.
3: Да. Женщины и мужчины его не интересуют. Все остальное нормально. В общем,
2: только собаки.

0: и в гостях у программы «Монморанси». Сегодня очень важный человек, человек заслуженный. Может быть, кто-то из вас даже читал его публикации и статьи. Статьи не только его, поскольку он сейчас занимается военной журналистикой, но и статьи о нем. Это, я с радостью вам представляю, генерала в отставке, доктора биологических наук Харалда Казимировича Пиписа. Здравствуйте, Харалд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И я пригласил вас сюда для того, чтобы немножко поговорить в эти жаркие дни о роли в современном мире, опять же таки, современного биологического оружия. Я знаю, что вы служили в войсках химзащиты.
1: Да.
0: И вы не только, скажем так, работали над созданием средств защиты именно от биологического оружия, но и конструировали само это оружие. Причем некоторые его разработки не пошли, скажем так, в серийное производство. Вы об этом писали в своей книге, которая называется «Я и химия». Но, тем не менее, эти скрытые до сих пор материалы сейчас уже напечатаны, я знаю, в Америке изданы и, по идее, перестали быть уже, скажем так, табуированным материалом.
1: Да, это уже не тайна, потому что долгие годы то, над чем я работал, было под большущим секретом. Сейчас это открыто, можно прочитать. Кого это интересует, это продается в различных книжных магазинах, как вот в Москве, так у нас в Таллине. Ничего тут закрытого нет, остались, конечно, под секретом только формулы, которые могут попасть в руки террористов, но скажу вам, что теоретически за большие деньги вы можете их достать, эти формулы. Вот, а труд мой в последнее время направлен на то, чтобы каким-то образом помешать вот этим террористам применить свои навыки в мирных целях. Это что было?
0: Я не знаю, это откуда-то из вашей стороны.
1: А, это у меня, я сегодня просто пришел в форме, я люблю ходить в форме. То есть, я хоть вот вижу, я в отставке, да.
0: Вы... А скажите, а почему вот вы
1: это сапоги просто
0: в форме военно-морского офицера? Я вот обратил внимание в момент последней своей, скажем так, экскурсии в Генеральный штаб военно-воздушных сил. Я обратил внимание, что там ходят почему-то все моряки. И
1: это вам кажется, потому что сейчас вот в российской армии новые вот... форма для летчиков, она такая же, как раньше для моряков.
0: Угу, ну, то понятно.
1: Есть цвет и лычки одни и те же. Вот у меня, например, видите, вот здесь вот, это эстонская национальная гвардия. Вот лычечка, видите, вот здесь.
0: Угу. А вот слева я вижу латышская вроде бы.
1: Да, ну, то есть, вот я, моя форма представляет из себя симбиоз, а кокарда у меня вот еще с красной звездой, обратите внимание. Что это было?
0: Откуда-то с вашей стороны.
1: А, это у меня, да.
0: Ну, я хотел вот какой аспект затронуть. Скажите, пожалуйста, ведь издревно считалось, что биологическое оружие и зоологическое оружие — это, в принципе, два ручейка одной реки. То есть,
1: ну, да, еще можно называется... две зарубки на одной доске еще называют.
0: Да, хотя, а вот химическое оружие, оно стоит несколько поводу. Или это, скажем так, перпендикулярный прилив к...
1: Принцип действия иной,
0: да.
1: Иной.
0: Да, так вот... Хотелось бы все-таки узнать, вы именно, вы были первым разработчиком оружия нового поколения,
1: да.
0: Биозоологического оружия. А началось все это с достаточно, насколько я знаю, по материалам, которые мне довелось прочитать, с, в общем-то, с безобидной совершенно для внешнего мира формулы, позволяющие диверсионным группам, скинутым на парашютах куда-то в девственную тайгу, в общем-то, скрываться от глаз выслеживающих их.
1: Безусловно.
0: Тоже спецслужб. Вот не могли бы вы об этом подробнее? Только я сейчас сделаю некоторую, если позволите, вводную, да? То есть, безусловно, что какие-то группы специально подготовленных людей высаживают за много километров от населенного пункта, который, ну, мы назовем Y. И они должны, скажем, девственно чистой тайгой, а то и пустыней, каким-то образом добраться до этого города и там совершить террористический акт. Естественно, в ходе своего продвижения к пункту Y. Вот,
1: они подвергаются, да.
0: Да, и мало того, они каким-то образом должны, во-первых, утилизировать отходы своей жизнедеятельности. Я знаю, что у вас подведена статистика, вот сейчас я вижу схемы, вот сколько, ну, практически 30%.
1: Проблема этих... многогранна, давайте мы по частям. Я сначала остановимся на том вообще, как я пришел к занятию вот войска химической защиты.
0: Дело, кстати, вот все и... в том, что призывавшая... Да, о ваших увлечениях танцами тоже было бы интересно все-таки, знаете.
1: Хорошо, я скажу. Дело в том, что призывался я действительно в музыкальные войска. Вот, но ввиду того, что я плохо владел полторной, на которой учился в детстве в музыкальной школе, я был направлен на кухню, и там занимаюсь такой обычной для рядового военнослужащего функции, как чистка картошки, обнаружил, что при определенном угле зачистки вы можете добиться несварения продукта у военнослужащего. И наоборот, изменив этот угол ножа по отношению к картофелине, а также путем некоторых других специфических методов, вы можете добиться того, что усвояемость картофеля будет выше, чем усвояемость белковой пищи.
0: А зависит ли здесь вот на усвояемость картофеля в тушке данного определенного индивидуума, скажем, время варки, место расположения в кастрюле?
1: Безусловно.
0: И так далее?
1: Безусловно.
0: Сейчас я буду смотреть чертежи, пока я вижу.
1: Совокупность факторов.
0: Плюс вес едуна и вес...
1: Все вместе. Значит, вот посмотрите на вот эту таблицу, вот здесь.
0: Высрок тут, да.
1: Да.
0: Едун.
1: Нет, дело все в том, что меня это заинтересовало еще в молодые годы.
0: Ну,
1: я решил
0: еще
1: поступить, остаться на сверхсрочный, поступить в военное училище. И вот, видите, дослужился до большой, мощнейшей звезды на левом погоне. Сейчас в эстонской армии один погон у нас на левом плече.
0: Вот я вижу, что слева ваша форма оформлена латышского такого военнослужащего, то есть интернациональная прибалтийская армия, сокращенно ИПА.
1: Дело все в том, что я консультирую сейчас прибалтийские республики, да, а сейчас даже и Россию, потому что мои знания и навыки, они, ну, не побоюсь этого слова, высоко оцениваются на сегодняшний день, дорого стоит.
0: А давайте... Вы знаете, сейчас я просто хотел немножечко вот перевести разговор снова, то есть к картошке. Ведь дело в том, что очень мало наших радиослушателей, тем более радиослушательниц, задумываются о способе варки. Ну, как обычно, все чистят, действительно, бросил, сварил и так далее. Никому...
1: Надо класть. Вот да. Хочу навскидку вам сказать, надо класть аккуратно. То есть по...
0: Никому еще в голову не пришло исследовать организмы людей, которые питались этой картошкой, с той точки зрения, кто съел картошку снизу, справа, как она была расположена полярно по отношению к магнитным полям. И я вот опять же смотрю схемы вашей работы, вот я вижу, что усваиваемость продукта у...
1: Тем выше, чем ниже лежал он в момент приготовления. Это касается...
0: Да, у мужчин от, значит, группы от 25 до 30 лет.
1: Безусловно.
0: То есть средняя масса 75 килограмм.
1: Пожилых уже не помогает. Тут надо
0: это не помогает или не распространяется?
1: Ну, то есть дело, скажем, в том, что в основном наши исследования были направлены всегда на вот этот возраст от 20 до 30 лет.
0: Поскольку, да,
1: Поскольку это самая активная группа. Диверсионные группы 50-60-летних, сами понимаете, нет смысла привлекать, потому что их физическое состояние просто не обеспечит переправ вброд, потому что это входит в наставление по общевойсковой службе, переправка вброд, диверсионная группа.
0: Да.
1: А что все-таки вот хотелось мне вернуться к тому, что вы меня спросили. Действительно, диверсионная боевая группа при заброске в тыл противника подвергается массе различных внешних воздействий, начиная от неблагоприятных погодных и кончая противодействием противника.
0: Да.
1: Ну, с неблагоприятными погодными борются применением специальных защитных одежд, обмундирования. С противником стычек стараются избегать для того, чтобы сохранить боеспособность группы. А вот для того, чтобы избежать этих встреч, как раз и были задействованы мои не основные функции, поскольку основная моя функция вот в момент, еще когда я был майором и потом подполковником, мы занимались в основном, конечно, непосредственно ударным биологическим оружием. Ударным, я подчеркиваю.
0: То есть не оборонительного. Точечного плана, то есть...
1: Да, не оборонительного характера, а тем, которые служат для нападения на противника. А в качестве подработки...
0: Давайте, Харлд Казимирович, все-таки давайте немножечко остановимся, а то я боюсь, что наши 8 радиослушателей потеряют сейчас нить мысли. Потерять нить, это же страшно, да. Вот все-таки мы как-то начали с картошки и перескочили. Я вот до сих пор держу и мну в руках его... карты вот ваши в руках, схемографии.
1: Что вы мнете картошку для пюре. Мы сварим с вами.
0: Нет, я смотрю, вот и вижу следующее. Вот, количество поедаемой картошки. Да, значит, мужчины в возрасте от 25 до 30 лет. Схема расположения, я вижу, кастрюли.
1: Это не так важно, но тем не менее.
0: И вот вы нашли оптимальную схему, при котором дефекация, продукты дефекации, я вам скажу в цифрах.
1: Чтобы было понятно. Мы добились, я добился чего, что килограмм потребляемого картофеля по энергетической ценности равен 300 граммов мяса в моем способе варки. Таким образом, ведро картошки приблизительно равняется 3 килограммам свежего мяса.
0: То есть, скажем, для бойца, диверсионная группа, которая идет куда-то с целью совершить...
1: Там мы применяли несколько другие продукты, там так называемый сухой паек, потому что там не всегда есть время для того, чтобы почистить картошку. Она все-таки в очищенном виде, если убрать заранее, она является скоропортящимся.
0: Эти мои изыски были направлены к тому, что многие наши радиослушатели, они знали, что вы у нас будете в гостях из анонсов у меня программы, и сразу готовили вопрос. Давайте, скажем так, на чистоту раскройте карты, касающиеся биологических добавок в рационе диверсионных групп, в пищевом рационе диверсионных групп с целью маскировки продуктов дефекации этой группы под естественные, в общем-то, продукты девственного леса, в который перемещается данная группа.
1: Вы опережаете события. Дело в том, что...
0: Я думаю, с этого все-таки нужно начать.
1: Наиболее интересное и результативное на первый взгляд. Как покажется, это спектр нашей деятельности. Действительно, задача была поставлена перед нами какая? То есть любой человек, находясь в определенном непривычном для него месте, тем более на территории врага, подвергается тем или иным воздействием. И следы он оставляет после себя достаточно типичные. И туда входит обертка от продуктов, наиболее распространенные гильзы, какие-то используемые гигиенические средства. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Затем продукты непосредственной жизнедеятельности. Как-то смытая вода, щетина. То есть после того, как осуществляется побрев.
0: Ну, вы знаете, в самой развитой спецслужбе мира, в израильской внешней разведке, сейчас специально набирают туда людей абсолютно лысых, чтобы...
1: Дело в том, что но щетина-то она все равно растет.
0: Тоже верно.
1: Щетина — это не так страшно, потому что ее можно маскировать под соломки, бриться вблизи муравейников, если есть на местности таковые. Эта проблема решается. Также можно осуществлять бритье вблизи гнезд птиц, маскируя остатки щетины под стланник, которым птица выстилает свое гнездо. Это опять же уместно в тот период, когда птица сидит на яйцах. Если зимой, то бриться надо вблизи дорог, чтобы щетина имитировала попадание выхлопных газов автомобилей на снег, то есть вот эти черные вкрапления. Так,
0: простите, а вот с какой-то целью все-таки делается полная защита от внешнего наблюдения диверсионной группы в девственном лесу? Или настолько сейчас уже технология определения местоположения вот этой секретной группы отлажена, что практически там идет игра на километр уже, да?
1: Да.
0: То есть, а вот это космическое слежение, вот как избежать космического слежения?
1: Мы все-таки с вами сейчас поговорим о таком вот естественном слежении, то есть путем оптической видимости.
0: Да.
1: Так самое главное, что требуется от командира диверсионной группы, это скрыть кал. Потому что кал является, ну, как вам сказать... Даже если вы прикопаете, будет видно следы, так сказать, воздействия на почву. По характеру питания...
0: А может, может быть, сие крот? Вот,
1: Дело в том, что я раскрою секрет.
0: То есть мы же должны знать и поисковый секрет, и секрет скрытый. То есть каким
1: начнем. У нас
0: вот давайте так. Я сходил, а вы нашли.
1: Одну минуточку, я хотел что сказать. Нам выдается задание на разработку, учитывая сведения разведки. Как только появляется донесение разведки о том, что противник выработал такую-то тактику, мы, естественно, находим противоядие, чтобы, так сказать, нейтрализовать его усилия. Так вот, в 76-м году поступило донесение о том, что противник создает карты. Карты, так называемые кало-карты. То есть на карту наносится структура кала местного населения на данной территории. То есть вся территория Соединенных Штатов была разбита на квадраты, в котором по цветам на карте выделялась та или иная структура кала, характерная для местного населения.
0: И для, естественно, флоры с фауной, поскольку...
1: Безусловно. Вот... Нет, ну человеческий кал отличается, на тот момент. Все думали, что отличается. Вот. И вы опередили опять события и раскрыли тот секрет, на котором я свою докторскую диссертацию защитил. Так вот, что я хотел все-таки вам сказать, что вот эта карта Соединенных Штатов, ее копия попала к нам в цветном виде, то есть там порядка 270 видов кала было, около того, я сейчас точно не помню, по местности.
0: Скажите, извините, что я вас буду перебивать, просто дело в том, что, например, существует у любой фирмы, там, да, которая занимается там пейджинговой связью и так далее, карта зон действия. Вот ее,
1: да, вот она приблизительно напоминает эту карту, но она по цветам разная, то есть 270 оттенков.
0: Вот я и хотел сказать, а если вдруг случайно в момент, это же было шпионское ксерокопирование, по сути, как-то пропали какие-то цвета, и тогда ведь нельзя идентифицировать вот
1: верно. Дело в том, что
0: там противник... лось, например, будет тогда он же зеленый, а не как он там оранжевый.
1: Противник очень хитр.
0: Да.
1: И он берет периодически пробы кала. У всех, будь ты здоровы, спасибо. У всех групп населения и проводит периодическую колографию вот отдельных районов, то есть специальное патрулирование введено, оно скрытое, то есть маскируется под лесников, и кто-то, если на природе, значит, берется и проверяется соответствие проб, взятых на месте, с пробами, которые обозначены на карте. Как мы решили этому противостоять? Правильно вы отметили, опередили вы мою мысль о том, что действительно мы... отбросили все идеи о том, чтобы кал диверсанта привести на тот же химический состав, что и кал местного жителя. Это очень сложно. Почему? Во-первых, это дорого.
0: А другой несколько момент хотелось бы узнать. А если все-таки речь идет, например, о девственной тайге, ну, скажем, нужно взорвать там какую-нибудь алтайскую мощную атомную станцию, для этого их скидывается...
1: Для этого пускается просто ракета.
0: Понятно, да.
1: То есть там никакого кала, там, если что, гептил только и меланж, это из ракеты, то есть это составные компоненты топлива. После взрыва они уже не актуальны.
0: Понятно, спасибо.
1: То есть не всегда даже противник в состоянии определить, какая именно ракета его поразила. бывает. Mm-hmm. Вот. А, скажите... Но это современные методы. Мы сейчас с вами говорим...
0: Это я хотел вот затронуть.
1: Первоначально момент, о таком, о деревенском методе воздействия диверсантов.
0: Да, но ведь группы, которые занимаются истреблением диверсионных групп, да, да. Они же, я знаю, имеют в своей комплектации достаточно серьезные биохимические лаборатории, переносные, делают анализ вообще практически всех дефекаций и каких-то продуктов.
1: Потому что это наиболее радикальный способ вот обнаружить, есть ли на территории сейчас что-то.
0: Ну скажите, а ведь я прошу опять же прощения, может быть, вам это будет неприятно слышать, но однако вы как военные должны мужественно принять это. Я знаю, что в свое время у вас было даже понижение в звании один раз за операцию, которая называлась «Олененок». То есть дело в том, что вы изобрели добавки, которые...
1: Ну подождите, мы же еще не пришли вот к тому, что я, за что я доктор, кандидатскую свою диссертацию тут написал. Мы решили, что дорого имитировать кал местного жителя у диверсанта. То есть свести кал местного жителя и кал диверсанта к одному химическому уровню, это дорого, потому что нужны продукты, которые пытаются изучать, быт местного населения, потом состав кала формируется веками. Вот.
0: Да.
1: Вот. И это очень сложно было, и мы решили пойти другим путем. Гораздо проще сымитировать. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Гораздо проще сымитировать кал животного, нежели кал человека. Поскольку животные, как правило, питаются двумя-тремя основными видами. И никому бы в голову не пришло проверять
0: листва,
1: кал зайчишки.
0: Листва, дуванчик и листва.
1: Да. Прошу прощения, зайчишки – это кал диверсанта. Никто бы, и даже ни один умный шериф никогда бы не сообразил, что это так. Так вот, моя заслуга состоит в том, что...
0: Это же не зона, так сказать, действия шерифа. Это же уже зона действия военной полиции, как минимум, когда происходит выслеживание.
1: Ну, начальник военной полиции. Полиции был с фамилией шериф
0: Хобот.
1: В 70-м году назначили его, и до 83-го года служил.
0: Причем,
1: в комитете, в объединенном комитете начальников штабов.
0: Причем звали его
1: Соединенных Штатов. Да.
0: Серж.
1: Так вот, что я хотел сказать.
0: Хобот был. Ладно.
1: Это даже не вызывает сомнений. Нет, я все-таки хотел вам еще что сказать, что, значит, мы разработали серию добавок, она состоит из 15 добавок, биодобавок, которые при добавлении в корм, то есть в продукты теми, которые питаются диверсионной группой в тулу врага, позволяют изменить кал питающихся в направлении того или иного животного. То есть нами были взяты 15 основных видов животных, обитающих на территории вероятного противника. Туда входили такие животные, как пума, лос, медведь-грызли. Это основные такие американские животные, которые туда входили. Ну, будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Помимо этого, еще туда входили такие свойственные американской фауне животные. Спасибо. Спасибо. Такие свойственные американские животные, американские животные, такие как вот опоссум входил туда. Но это было очень сложно. Именно вот с этим видом очень сложно было, поскольку в то время у нас в Советском Союзе не было аналогов. То есть для того, чтобы разработать биодобавку, нам сложность сейчас состояла в чем? То есть нам нужно было иметь свежий кал животного.
0: Безусловно, безусловно.
1: Свежий кал, причем не тот, который был взят.
0: А другой?
1: А не тут, не на территории нашей страны,
0: и
1: а в местных условиях.
0: Другой.
1: И
0: да.
1: Одно время даже была такая смешная, был смешной случай.
0: Разведка
1: Соединенных Штатов просто пришла в шок, когда узнала о том, что сотрудники советского посольства выезжают на природу и собирают кал. Кал животных, то есть кал лоса, кал медведа грызли, кал пумы. Вот. И, то есть будьте здоровы.
0: Спасибо, и вам не хворать.
1: И мы ввели в заблуждение разведки, то есть они не понимали, зачем им. Они думали о том, что мы, раскладывая и кал американских животных на молекулы, определим состав топлива, которое они используют в своих ракетах, поскольку топливо при пуске ракеты осаждается, животные потребляют травку, и потом это все. Но мы более хитрые.
0: Скажите, извините, что я так неожиданно перебил, но тут просто приходит много писем, и вот в одном из писем говорится, дескать, а как же быть вот не с калом, а все-таки с мочевиной, потому что это же тоже оставляет своеобразный налет на траве.
1: Мочесборник.
0: Да, то есть все с мочесборником.
1: Да, мочесборник, потому что...
0: А почему вы, кстати, не решите проблему дефекации калосборника? Да. Вот у нас, кстати, вот пришло сообщение, это не я даже выдумал.
1: Дело в том, я понимаю, что это не вы выдумали.
0: Харалду Казимировичу, наша спецгруппа уже давно применяет калоприемники, передающие по спутниковой связи полковнику. Ну, это, конечно, что-то, видимо, была претерплена травма полковником. Но
1: в Китае не ловят вот эту радиостанцию?
0: Ловят. В Китае меня ловят, кстати, за то, что... нелицензированная продажа была.
1: Давайте все-таки остановимся, окончательно. Будьте здоровы.
0: И вам не хворать, спасибо.
1: Остановимся все-таки на этих биодобавках. Так вот, применяя, разработав эти биодобавки, мы добились чего? Что, применяя вот этот вот общевойсковой сухой паек в момент своего выброса на территорию врага, и применяя группа из 15 человек, каждый свое, вот, добиваемся мы чего? Что
0: нет, а почему бы, простите, почему бы не носить с собой вот продукты дефекации, как говорится, по большому и по маленькому?
1: Нет, дело в том, что моча, она разлагается на природные, встречающиеся в природе химические вещества.
0: Мочевина и вода называются, аммиак.
1: Да. Вода.
0: И мочевина.
1: Да. То есть эти три вида потом разбрасываются. И невозможно определить... принадлежность. Потом моча, вы сами понимаете.
0: Нет, можно ведь до конца, с самого начала задания и до конца задания просто носить это с собой, как балласт.
1: Ну, во-первых, моча тяжелее, чем кал.
0: Да.
1: То есть они ее собирают в мочесборнике, и потом специальный утилизатор. То есть он разлагает 3 литра за 10 минут.
0: Мочина... А потом выливают это.
1: Нет, он просто вставляется, он разлагает, и уже оттуда вытекает вода, высыпается
0: мочевина. Вы, кстати,
1: мочевина,
0: я вижу, принесли с собой. Сегодня мы будем, я думаю, в прямом эфире
1: испытывать. Я вот уже здесь собрал немножечко.
0: Да. Я, кстати, тоже принес, как вы попросили, но что-то...
1: Нет, подождите, еще батарейки не ставил туда, он еще пока не будет работать.
0: Я чувствую пока, что так вот
1: без перемен. Так вот, с калом сложнее.
0: Плюс песок там.
1: Скалом намного сложнее.
0: Да, я, кстати, так сегодня не смог.
1: Во-первых, запах. Вы никак не уберете запах. Нечего тут таскать. Быть ханжами.
0: Простите.
1: Запах не уберешь. Так вот. Вот эти наши биодобавки позволяют, принимая их одновременно с пищей, утром, то есть, в момент дефекации, кто-то утром, кто-то днем, вы, обернувшись назад, видите в унитазе по желанию. Хотите овечьи шарики, хотите заячью стружку.
0: А хочешь лепешку коровки?
1: Запросто.
0: Только не коровки, а
1: американского буйвола.
0: Так вот вы-то как раз, я вот сейчас перейду все-таки к такой неприятной для вас теме, как тема разжалования, когда вы по ошибке, потом вы, естественно, укладчик сделал, добавок
1: просто
0: свалили.
1: Министр обороны приехал.
0: Приехал. Он так же быстро и уехал.
1: А дело в том, что... дали попробовать. Ему на вкус... просто дело в том, что пересыпали в солонку эту биодобавку.
0: Он накидал кругом лепешек, во-первых. Да. А потом...
1: Поутру, так сказать, он был вынужден вызвать армейских докторов. И по характеру кала врачи, не зная о том, что, так сказать, была применена биологическая добавка в действие, они просто подумали, что у него открылся...
0: Понятно, клапан.
1: Да, то есть прободзение язвы.
0: Ну, это официальная версия.
1: Потому что кал красного волка, он такой же красный, как сам волк.
0: Ну, это официальная версия, а не официальная версия, что это... попросту скормили диверсионной группе и забросили ее в те края, где красного волка в помине не было. И группа истребителей, шедшая рядом, естественно...
1: Вы нет,
0: вас никто не обвиняет, вы не подумайте. Но сейчас я хочу нашим радиослушателям открыть еще одну тайну, очень приятную тайну доктора биологических наук, генерала в отставке Харалда Казимировича Пиписа. Харалд Казимирович Пипис является еще и автором народной латвийской музыки. Ну, автором
1: не
0: как?
1: Не только латвийской, еще эстонской.
0: Да, то есть и также имеет, ну, в смысле, имеет в своем подчинении...
1: Ордена имею.
0: Нет, вы имеете... Ордена, конечно, но также вы еще имеете и собственный оркестр, исполняющий народную музыку. Сейчас мы будем слушать произведение, принадлежащее Харалду Казимировичу Пипесу. Называется оно «Линдзу Казу Мелодия». На барабане играет Андреас Капустис.

0: Я немножечко объясню для удивленных меломанов. Дело в том, что народная латышская музыка имеет некоторые особенности. И как раз вот то, что мы сейчас слышим, звуки, похожие на звуки инструмента, который мы, европейцы, называем волынкой, это и есть большой латвийский барабан. И мы продолжаем беседу нашу с доктором биологических наук, генералом в отставке Харалдом Казимировичем Пивисом. Знаете, Харалд Казимирович, ну, мы как-то все сейчас говорим в общих чертах, о проблемах достаточно частных. Вот вы как-то все-таки остановились только на официальной версии вашего понижения в должности. А реально было другое, насколько я знаю, что диверсионная группа, о которой мы выше говорили, использовал добавки, выдающие, так сказать, на выходе в результате процесса дефекации кал животных, которые совершенно в той местности не жили.
1: Да, но это было, действительно, это было так. Но дело в том, что свалили на меня. Почему? Потому что руководил засылкой этой группы в Альпы один видный военачальник, он до сих пор состоит на службе в вооруженных силах Российской Федерации. Но на то время он тоже занимал достаточно высокий пост. И просто, конечно, ему, сами, есть такой термин в армии, называется «мохнатая лапа».
0: Да.
1: Вот, у него она была мохнатее, чем моя. И все свалили на то, что... Хотя район мы подготавливали к заброске на Аляску с подводной лодки. Там должна была это в капсуле грубо отделиться с подводной лодки в подводном положении, всплыть и добраться с помощью таких автономных морских моторов. То есть, ну, я просто не помню.
0: Кульбит называется.
1: Да, то есть с помощью их добраться до побережья, высадиться и провести там... Разведку. Нет, поскольку это могло бы привести к глобальному конфликту, и мы вот остановились на только разведке. Дело в том, что район утверждал именно он. Вот, получилось так, что вместо Аляски получились Альпы. То есть вместо того, чтобы из морской пучины выйти им на берег, они были выброшены с самолета на горы. То есть, сами понимаете, никто это до последнего момента, я был в неведении, естественно, подготовил.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Добавки, которые приводят кал человека к виду кала моржа.
0: Да,
1: необходимо в Альпах, естественно, откуда там моржи. Тут прокол просто произошел, их выдворили. Тогда еще, слава богу, по-моему, в ГДР. Ближайшая страна была, там их на мосту на каком-то обменяли. Свалили на меня, меня понизили. Ну, поскольку, то есть, очевидно, и для командования было то, что я, в принципе, не виноват. Ограничивались только тем, что понизили меня в звании. Вот, но, правда, научную степень с меня не сняли. То есть.
0: Еще хотелось бы затронуть достаточно печальную историю с известной разведчицей Гривкой Закуловой. Именно после вот этого трагического случая, я о нем сейчас расскажу, вы ввели приказ по войскам еще в бытность вас и службу в них, так называемую преддефекационную подготовку. Я сейчас теперь вкратце скажу, что случилось с Гривкой Закуловой. Ее подготовили для создания железнодорожных диверсий в таком достаточно горном районе, где пасутся козочки. А сама наша разведчица была, в общем-то, роста недюжинного. И, естественно, группа слежения, которая поняла, что будет диверсия, выслеживала, значит, Сакулову по всем этим горкам, обнаружила, что наша отважная разведчица раскидала вот эти свои козьи шарики, в которые превратилась продукция идификации благодаря добавкам, биологическим добавкам господина. И, в общем, она раскидала их крайне высоко, что ни одна коза, в общем-то, не могла попросту так сделать. Ее поймали на этом. Поэтому я знаю, что сейчас вы ввели специальный комплекс физических упражнений, которые помогают разведчикам, скажем, делать это в позах, соответствующих
1: высоте,
0: местоположению этому животному.
1: Да, вот ошибочка вкралась в вашу версию. Вы как раз теперь вы официальные. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Вы как раз сейчас официальную точку зрения изложили. Реально это дело обстояло как? Вот это... Женщина мужественная, она действительно была достаточно крупная.
0: Да.
1: И ее успех ее разведывательных акций как раз и заключался в том, что она маскировалась под мужчину.
0: Да.
1: Вот. И ее такое мягкое лицо вызывало сказать, доверие.
0: Помните, когда в Албании были действия, да? То есть они-то вроде как выслеживали мужчину, и когда ее уже вот уже брали практически, она разделась до нога, прыгнула в горную албанскую речку и плавала вот со всем именем со своим, да. И пела веселые песни, почти как в фильме «А зори здесь тихие». Естественно, у нее спросили: «Эй, девушка, ты тут не проходил разведчик?» Она говорит: «Нет, что вы, я местная пастушка». Потом вылезла, одела всю байду и все. То есть это...
1: Она, кстати, и в кодах главного разведывательного управления проходила как пастушка, агент-пастушка.
0: Жалко только, что ее, конечно, живьем зацементировали. И все из-за того...
1: сами понимаете, не взялся за гуш, не говори, что ты не утонешь.
0: Если полосатый, то зебры, как рыба об лед бах и молчит. Совершенно
1: безусловно. Нет. И так вот, что я все-таки хотел добавить. Действительно, да. Она полезла-то она не в гору. Мы ее галетом мы подготовили, потому что альпийский горный козел... был с нами, кал его смоделирован, и, в общем, с успехом до сих пор еще применяется. Вот, а ее ошибка была в том, что она спустилась на равнину, преодолев мощнейший перевал, вот, с высотой 3500 метров, один из крупнейших в Европе, она его преодолела, спустилась на железнодорожной линии, и там по привычке, то есть, ну, она воспитывалась в шахтерской Горловке,
0: да,
1: на Украине. И у них был такой еще, мы потом уже, когда разбирали это все, как бы разбор полетов проводили, а у нее с детства ассоциация линии железнодорожных путей с дефекацией, то есть, знаете, вот непроизвольный позыв происходит.
0: Да, это, к сожалению,
1: этим,
0: подвело ее.
1: Да, ничего не могла сделать. И тут вдруг железнодорожные станционные рабочие, увидев шарики Архара, альпийского Архара, пришли просто в недоумение. Они-то, собственно говоря, думали, что может произойти железнодорожная катастрофа, как вот на прошлой неделе в Германии, о том, что может Архар выйти, а он же достаточно большой,
0: что
1: поезд
0: дескать,
1: может...
0: А раз Архар здесь, надо ставить сейчас ограждение, да, как,
1: стали
0: на,
1: искать,
0: как на автобане у нас.
1: Отлавливать. Да. Ага, отловили.
0: Архар, грифку.
1: Да.
0: И закатали живьем в цемент. Ну, что же...
1: Поэтому тут уж извините.
0: Нет, ничего, что извиняться.
1: Конечно, можно сказать, что мы не проработали.
0: А хорошо, вот это, в принципе, недостаток психологического воспитания.
1: Да.
0: И то, что вот она инстинктивно опорожнилась на рельсу.
1: Химия здесь ни при чем.
0: А вот тогда хотелось бы немножко узнать. К примеру, если вы засылаете человека в какую-то тайгу, да?
1: Я засылаю.
0: Ну, я понял. Ну, неважно, Ленин засылает.
1: Ну... Был такой персонаж, он сейчас на пенсии уже, да, в генеральном штабе работал. Он действительно отвечал за вот разведно-диверсионную деятельность. Ну, сами понимаете, вот тогда эта тактика считалась неправильной. Почему? Потому что тогда делалась ставка на спутники, на сбор информации из открытых источников. Вот. А сегодняшнее положение наших государств, оно как раз вот подтверждает, что Ленин-то был прав.
0: Прав. Да-да-да.
1: То есть вот сейчас как раз вот применение разведно-диверсионных групп – это одно из наиболее радикальных и результативных методов добычи информации.
0: Вот. Ну вот все-таки давайте представим себе, что мы, например, засылаем диверсионную группу в Горный Алтай.
1: Ну, маскируем... там же наша территория.
0: Ну, предположим, СНГ. Да. Предположим, что все-таки туда. Ну, мало ли, восстал.
1: Давайте лучше предположим, как мы засылаем диверсионную группу, ну, допустим, в Египет.
0: Хорошо, очень хороший пример. И вам нужно замаскировать там девственную пустыню.
1: Безусловно.
0: Естественно, если в пустыне кочующие на верблюдах богданы вдруг каким-то образом обнаружат человеческий кал, они догадаются, что тут что-то нечисто.
1: Тем более не характерного для этих мест цвета. Там же вот. Кал бледно-зеленого оттенка.
0: Да, совершенно
1: что
0: верно.
1: Что твой телефон?
0: Да, да, да. Но у меня вообще мобильный телефон, это ручная работа, вы знаете. Потрогать, он же металлический.
1: Нет, но он с изумрудной инкрустацией, насколько я понял.
0: Ну, а что же вы хотите? Мало того, у него две антенны. И вот обратной стороной, видите, вот здесь, да, можно бриться. Это же и бритва. Видите, то есть вот этим местом вот я бреюсь. Вот.

0: чтобы они целиком...
1: Стоя должны осуществлять дефекацию, стоя.
0: А вот поскольку... я видел, у вас написано, что сидя друг у друга на плечах, поскольку стоя высота не соответствует.
1: Нет,
0: а припадешь, и будет расплеск,
1: тут,
0: да?
1: Дело в направлении основного выброса. То есть верблюд, если вы знаете, он... Вот представьте себе верблюда.
0: Да.
1: То есть геометрически его прямая кишка расположена перпендикулярно земной поверхности.
0: Нет. Нет, она находится параллельно. Да. У человека перпендикулярно. Ну что вы, что вы? Нет, Харл Казимирович. Вы,
1: наверное, прошу прощения, я просто ошибся с русским переводом. Да-да, правильно, параллельно.
0: Да.
1: Вот, так добиться параллельности, будьте здоровы, Иван традиционными Михайлович. Способами невозможно. То есть, либо надо поставить человека на карачки, что снижает его боевые возможности, поскольку в момент дефекации может подкрасться враг. В то же время принятие так называемой позы на прямых ногах согнувшись, тоже не отвечает безопасности, поскольку не видно пролетающих самолетов, и в нужный момент можно не увидеть самолет и тем самым демаскировать себя, и уже наши присадки его просто не помогут. Поэтому кто-то может, конечно, писать так в открытой прессе о том, что на плечах друг друга. Нет, на самом деле просто пошире раздвигаются ноги.
0: Угу.
1: Вот. Но при этом предварительная подготовка должна заключаться в том, что воин должен снять с себя штаны полностью.
0: Да, да, да, да.
1: Чтобы,
0: это во-первых. Во-вторых, я извиняюсь, что перебиваю вас, знаю, что обычно именно вот такой дефекационный процесс под верблюдика, да, он называется, он делается, скажем так, вскидку. То есть
1: да.
0: Несколько воинов должны эту кучу сделать соответствующего объема. Все-таки.
1: Безусловно, потому что невозможно.
0: Это значит прицельность, это почти что это так называемый фекальный дартс, ФД сокращенно.
1: Нет, да. Тут можно заняться последующим сметанием. Сметанием в кучу.
0: Нет, но тогда, понимаете, саперской будет...
1: Саперской лопаточкой.
0: Ну, будет поскреб саперской лопаты, демаскеризация.
1: Ну, я в конце концов, моя задача как биолога — разработать химическую базу. А, так сказать, реальность сводится к тому, что захочет выжить воин.
0: Выживет.
1: Выживет.
0: Вот вы знаете, вам пришла записка, мне кажется, достаточно и такая интересная. Вопрос к генералу. Как по вашим исследованиям после атомного взрыва видоизменяется кал? По нашим изысканиям он испускает антирентгены, которые нейтрализуют вредные излучения. Каким образом вызывает тополиная самка после ядерного взрыва? Что вызывает, непонятно. Тополиная самка. Ну, тополиная самка, она, в общем-то, насколько мы сейчас знаем, уже, в общем-то, вылетела, произошел вылет.
1: Тут, понимаете, правильно, радиослушатель вовремя затронул тему непосредственно ударного вооружения.
0: Да,
1: сейчас мы с вами говорили о защитных мероприятиях, мероприятиях маскировки. Но согласитесь, что никакая маскировка не нужна, если у вас нет на вооружении какого-либо средства для того, чтобы поразить тот объект, который вам предназначен. Пусть это будет выброс листовок или еще что-то.
0: Пусть.
1: Так вот, давайте с вами сейчас поговорим о том, на чем же я сделал себе докторскую.
0: Но прежде давайте послушаем еще одну композицию, которую исполняет оркестр под вашим управлением. Называется эта композиция «Сен-Дзереджу ну Ириагу», что значит «мы с нашим козликом вместе справим свадебку».

0: Я напоминаю вам, что гость нашей сегодняшней программы – генерал в отставке, генерал войск химзащиты, доктор биологических наук Харальд Казимирович Пиписк. И, кстати, вы...
1: Будьте здоровы.
0: Спасибо, Харальд. Да. Вот, кстати, уже пошли коммерческие вопросы, например, уважаемый, где можно приобрести чудесные биодобавки? Но прежде чем вы, так сказать, начнете заниматься рекламированием вашей продукции, хотелось бы, чтобы вы ответили на вопрос Пухлой, Фаины. Фаины Пухлой, она спрашивает, как вы относитесь к компьютерным играм?
2: Ну, если эти игры направлены на совершенствование боевого мастерства воина, то это игры достойные применения. Я знаю, что такие игры сейчас разрабатываются в вычислительном центре Генерального штаба России. Вот. Эти игры, я считаю, полезные. А те игры, которые... Вот игры... Нет, это... Не знаю, я считаю, что это не нужно.
0: Ну, так что?
2: Ну, давайте все-таки к ударным.
0: К ударным, да.
2: Вообще, смысл биологического оружия, на первый взгляд, варварского и запрещенного. Якобы запрещенного. Женевской конвенции 1948 года. Сводится к тому, чтобы путем распространения инфекций... различных инфекций, как бруцеллез, ботулизм.
0: Простите, просто, как говорится, первым делом, это женщины, а самолеты потом. Вот, к тому же у вас спрашивают, ну, почему-то называют Карлом, ну, я знаю, что вы не обижаетесь.
2: Ну, в принципе, в немецкой транскрипции мое имя и звучит как Карл.
0: Да. Значит, сейчас, я все посидел.
2: Ой-ой-ой. Найдите же ее.
0: Сейчас. Ой-ой-ой-ой.
2: Убежала?
0: Нет, сейчас. Ого, нашел, да. Уважаемый Карл, почему у фуражек российской армии нового образца тулья такая же, как у американцев? Пенсионерка спрашивает, Анастасия Юрьевна Карни. Я знаю,
2: ну,
0: что...
2: Ну, дело в том, что...
0: Ничего, что Тула, я так это перевел
2: действительно,
0: тему.
2: Действительно, в Америке тоже есть город Тула.
0: Да.
2: Как же, как да. Есть город Москва.
0: Да.
2: Это общеизвестный факт.
0: Да, да.
2: И не надо делать из этого сенсации.
0: Хороший ответ. Ну что же, а теперь, да, уже непосредственно к ударным.
2: Так вот. А сибирскую язву тоже мы можем.
0: Ну, безусловно. Топ.
2: Ну, может возникнуть вопрос, как же выделить вот эту сибирскую и штамм сибирской язвы непосредственно вот в какой-то резервуар. Вот он, вот здесь вот у меня
0: вот
2: сейчас.
0: Нет,
2: вы не
0: посмотрю,
2: трогайте.
0: Посмотрю,
2: нет, чертеж. Это я вам не дам, потому
0: чертеж,
2: что...
0: Чертеж.
2: Эту склянку я вам не дам, потому что в эту склянку
0: чертеж.
2: Сибирская язва. Давайте я вот сюда
0: чертежи.
2: Это...
0: Вот да,
2: чертежи можно.
0: Дайте
2: чертежи
0: мне.
2: Возьмите.
0: Дайте.
2: Чертежи возьмите.
0: Ну-ка сейчас, да. А вы пока экспериментируйте.
2: Скляночки я оставлю здесь.
0: Угу,
2: нет,
0: угу.
2: Все-таки, значит, что требуется от нас, как от войск химической защиты при подготовке и нападении?
0: Ну, обсервация, наверное, должна быть какая-то. Вот у нас
2: нет,
0: обсервация
2: это...
0: сейчас проходит, это самое.
2: Нет, это все правильно.
0: Там карантинизация последующая.
2: Личного состава, который непосредственно
0: только мы же заботимся только о нем, мы же о других
2: нет.
0: Личных, понимаете?
2: Давайте поговорим непосредственно о сложностях боевого применения.
0: Ну, так вот, как раз сложность боевого применения
2: есть...
0: в том, что они сразу вводят карантизацию, а для этого нужно каким-то образом произвести... Да, вот для этого что? То есть, что должно быть предшественником биологической атаки, атаки биологического оружия? Это дезинформация. Дезинформация, что, чтобы карантизации не было.
2: Это
0: поскольку если будет карантизация, то это то же самое, что, к примеру, он накачал колеса, поехал, ему сдули. И он никуда не уехал, а зачем он-то накачивал? Поэтому, исходя из этого...
2: Ну, что же, вы хотите сказать, что...
0: Да.
2: Ну, нет.
0: Да, ну, а нет,
2: я бы так
0: подумать.
2: Не ставил вопрос.
0: Нет, ну,
2: я бы вопрос так не ставил остро.
0: Да нет, ну хорошо. Давайте так, к примеру, если кто-то сможет заняться карантизацией...
2: А почему вы встали на стул?
0: Ну, хочу прочесть стихотворение.
2: Ну, так зачтите.
0: долой оружие различное, биологическое к тому же, деревья вырубать не будем, я как орел с вершины вам вещаю, на солнце щурюсь мощным птичьим глазом.
2: Понимаете, ну, прямо какой-то пацифист.
0: Да, так вот, подождите, давайте так, вот предположим,
2: ну, вы со я слез, сойдите.
0: Слез, все. У меня ботинки уже упали. Да, так вот, значит, нужно разрушить общность людей, занимающихся карантизацией.
2: Да. То есть смысл...
0: Сперва, если мы разрушим карантизацию, ну, это то же самое, что первый огненный удар вы куда нанесете.
2: Да,
0: да, понимаете, так же и здесь. Если же эта группа будет сильна, то какой смысл биологической атаки? Потому что сразу моментально карантизация, все здоровые и все зверюшки разбежат.
2: Не тут-то было.
0: Так.
2: Не тут-то было. Действительно, вы правильно охарактеризовали цель. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Цель биологического оружия. В чем она заключается?
0: Ну как, в чем?
2: Чтобы... Задача такая. То есть сохранить инфраструктуру, которая на территории противника. Сохранить все его промышленные объекты. Сохранить его вооружение. И обернуть их в свою пользу путем того, что личный состав, живая сила, так называемая, а также гражданское население будет подвергнуто вот воздействию таких мощнейших заболеваний, как сибирская язва, тулеремия, холера.
0: Вот тулеремия нужно не отдельно
2: остановить. Но это не самое страшное.
0: Но поэтому отдельно, потому что зачем нам пугать население?
2: Ну, вообще, да. Вот тут я принес тут две скляночки. В одной как раз сибирская язва. Это последний штамм. Вижу, против него еще нет вакцины. Я предупреждаю вас, поэтому...
0: Но я ее
2: стекло,
0: не трогаю,
2: видите, какое толстое?
0: Вижу, да.
2: Это
0: а из пистолета можно пробить?
2: Того, можно. А у вас что, есть пистолет?
0: Да, вот.
2: Ну, вы знаете,
0: можно
2: сдайте
0: попробовать
2: оружие.
0: А, он духовой.
2: В следующем части сдайте оружие.
0: Он духовой, ну что?
2: А все равно можно пробить.
0: Мы с ним... Можно?
2: Нет.
0: Да? А я думаю, что нельзя. Или можно? Нет, ну давайте попробуем.
2: Нет, ну сейчас. Смотрите, дело в том, что у меня все прививки, вот посмотрите, видите?
0: Ой, уберите это.
2: У меня все
0: это,
2: прививки
0: ой.
2: Есть.
0: Ощущение, вот что вы наркоман со стажем просто. Слушайте, ну, а скажите, ведь вы же биологи.
2: Дело
0: вы
2: в том, что
0: биологи,
2: мне
0: же...
2: общаться с этими микроскопическими зверушками.
0: А вот есть же понятие, например, привить от болезни, да? Есть понятие привить...
2: болезнь.
0: Да, есть. Также привить росток. То есть, например, ведь можно привить к человеку дерево. Это является
2: нет.
0: ли биологическим?
2: Нет.
0: Почему нет? Ну, вживить в человека древо.
2: Нет, ну, вы понимаете, если говорить о таких медицинских экспериментах, это уже проводится не нами, не биологическими. То есть, потому что нереально... Ну, то есть, конечно, теоретически, если изыскания проводились, но ведь, согласитесь, нереально забросить на каждого противника по семечку, чтобы оно вжилось и выросло.
0: Нет, ну, не обязательно по
2: это
0: семечку.
2: Это нереально.
0: А
2: гораздо
0: можно
2: проще
0: добавить,
2: высыпать вот эту сибирскую не. язву, рассыпать по всей Флориде.
0: А вот интересно, если, скажем, эту сибирскую язву влить в водопровод?
2: Вот такая это основная тактика.
0: Ага. Вот, кстати, пришло вам тут... мы узнали вас, Карл, школа прапорщиков Тобольска.
2: Да не Карл я.
0: Харалд.
2: Тобольск.
0: Тобольск.
2: Тобольске там есть одна база наша научная, лабораторная. Там мы на животных проверяли возможности ими разнесения вот тех заболеваний по территории врага. Потому что одним из... Будьте здоровы.
0: Извините, а у вас ничего не пролилось уже там, нет?
2: Потому нет, у меня надежно
0: дерет ноздрь мою.
2: Нет,
0: а все спрашивают, почему у меня ноздри
2: период,
0: такие, что, дескать, я
2: недели.
0: Тут в Строгино, дескать, сейчас ходил недавно и болтал головой, у меня и ноздри как такие болтались, ну, потому что постоянный чих, и вот как
2: уж
0: это...
2: Уж не к Байеру или в Гаштет вы захотели?
0: Да, к нему, к старине. Так
2: ну,
0: я заходил, я же, понимаешь, почиха происходит этот выверт ноздревых. Кстати, ведь это биологическое оружие не только должно пробивать, скажем, на какой-то понос или там измену. Достаточно, например, там чесоточного клеща вживить, чтобы воины чесались. Или, например,
2: это зоологическое уже оружие.
0: А вот мы же и говорим о смычке, мы говорим о смычке.
2: Вот послушайте, мы все-таки должны с вами остановиться
0: должны.
2: На целях. На
0: да,
2: целях.
0: Да.
2: То есть смысл биологического оружия в том, чтобы противник не распознал его факт его применения. Понимаете?
0: Да.
2: Если он распознает, что вот сейчас в данный момент бросили бомбу, она раскрылась, оттуда высыпались миллиарды вирусоносителей, то, конечно, вся наша эффективность этого удара, она будет нулевая. Понимаете?
0: Да, конечно.
2: Поэтому
0: конечно,
2: делается все скрытно.
0: Непонятно. Что то же я по-вашему тупой совсем? Я все понимаю.
2: Наиболее радикальный способ — это заражение грызунов. Предварительное.
0: Угу. Вот, яиц, кстати, домашних птиц.
2: Да, да. Нет,
0: птицы,
2: но дело в том, что стандарт российский.
0: Продовольственные, да, промышленные нет. птицы, да, заражить это самое. Вот, и вот с лимонулезом да. мы обычно...
2: Вот, вы понимаете, да. и в связи с этим встает вопрос, а не... заражена ли вот эта вот куриная продукция импортная, которая поставляется к нам.
0: А мы же проверяли. Вот ко мне пришло сообщение, что 6 вагонов растаможили с окороками. Присылать или нет? Я сказал, вы окорока вывалите на нас, и вагоны пригоняйте. Знаете, вы правильно, может... кстати, отреагировал, по-моему?
2: Правильно. Дело правильно. В том, что, может быть, еще тут, видите, какая вещь.
0: Что угодно тут может быть, могут, понимаете? Черт его знает, куда сейчас там они смотрят.
2: Это я с вами целиком и полностью.
0: Везут черт знает что-то, понимаешь? Я даже до того уже мы дошли, что не знаем, что и сделаем.
2: Нет, тут не надо горячиться. Надо делать все спокойно. Просто я что хотел вам сказать, что тут может быть такая ситуация. Конечно, они не будут заражать эти окорочка, допустим, той же самой тулеремии. Им это ни к чему. Но они могут проверять на них, на нас, как надо сказать, на живых
0: экспериментаторов. На себе, естественно, не будут.
2: Они могут проверять менее активные штаммы этих вирусов, понимаете, менее активные штаммы бактерий. И, так сказать, тут еще возможна такая ситуация, приручить нас к этому. И потом в определенный момент, то есть пока это идет, так сказать, безопасностью, в определенный момент, допустим, 17 июня, все окорочка, поступающие сюда, к вам в Россию, будут...
0: Будьте здоровы.
2: Спасибо. Все подвержены вот этому вот бруцеллезу, допустим. Понимаете? Угу. Связать напрямую, ввиду того, что у бруцеллеза 20 дней инкубационный период с потреблением окорочков, довольно сложно. Да потом уже, собственно, и некому будет связывать. Потому что я знаю, что и эти окорочка пользуются сейчас и в ресторанах, и
0: даже
2: в высших эшелонах.
0: И в секс-шопах тоже мы применяем. Вот, понимаете? Знаете, интересное пришло сообщение. Английская разведка заявляет, что можно определить при термической обработке отходов диверсанта через компьютер по специальному досье.
2: Ну, пока вы будете запускать свой компьютер, диверсант уже все там сделает, что ему надо, и благополучно вернется.
0: От чего пошло название возбудителя рожа свиней? Подпись Альберт Кох.
2: Возбудитель рожа есть.
0: Да, заболевание рожа. Ну, поподробнее, потому что...
2: Заболевание рожа?
0: Да.
2: Ну, можно, почему? Но это, понимаете...
0: Оно является продуктом тоже вот какой-то работы биологических военных служб, или это все-таки природа?
2: Нет, биологическая
0: как служба... Как чахотка, свинка морская, качка.
2: Понимаете, дело в том, что военная разведка... То есть,
0: конечно.
2: Неправильно, вы сбили меня с мысли.
0: Нет, ничего страшного, ничего.
2: Нет, наша химическая защита, войска химической защиты изначально работают с природными... природным материалом.
0: Конечно.
2: То есть мы берем наиболее серьезные природные заболевания, перечислял я уже их выше, и с ними работаем, как, так сказать, улучшить в кавычках их вот избирательные действия, каким образом снизить вероятность противодействия им. То есть нельзя сказать, что мы что-то новое придумаем.
0: Мы нельзя, берем, конечно. Мы берем глядя природное... на вас, ваше можно сказать, что не придумаете.
2: Давайте
0: знаете, про интересный
2: рожу.
0: Вопрос.
2: Про рожу
0: вот
2: могу
0: интересный
2: вам
0: вопрос.
2: Сказать.
0: Карл
2: ее возбуждает.
0: Карл рожу. Казимирович, вы не планируете создавать специальные отряды заслона, следующие за диверсионной группой, дабы внутритушечно убирать следы, оставленные?
2: Нет, это дорого. Гораздо проще потерять одного другого неопытного в дефекации диверсанта, чем направлять 15-20 заградителей.
0: И вот, знаете, взволновались любители домашних животных. Товарищ генерал спрашивает, существуют ли противогазы для домашних птиц? В частности, для попугаев. Вексиний Андрей Валерьевич, житель деревни Дорохово, интересуется. То есть, действительно, ведь, например, обидно смотреть, как твой домашний двухногий питомец с яйцами, в общем-то, мрет, а вы вроде как тут надели чулок, и вроде как уже спасаетесь. Или можно ведь посадить его тоже сюда, к вам под лицо, в принципе. Ну, я имею под лицо, в смысле, к лицу, под резину.
2: За под лицо можно еще его сделать,
0: затолкать туда
2: со столом, да. Нет, тут понимаете, какая проблема перед нами-то встала. Заре вот этих всех, когда наше государство, родное мое государство Эстония, отделилось. Финансовая проблема, поскольку у российской армии я оказался на тот момент не нужен.
0: Пользуетесь ли вы микроскопом?
2: Безусловно.
0: Это вот. Вов Кангелина
2: спросил. У меня даже телескопические очки, если вы увидите. Они с двумя линзами.
0: А я думал, это у вас такие, знаете... Я думал, что это у вас такие...
2: Гораздо больше, чем вы есть.
0: Такие детские вот штучки, как детишки носят. Муравьишки. Глаза муравьишки. Мы их выпустили, ГАЭМ эти, в продажу для детских праздников. Ведь очки наладили.
2: Дайте я все-таки вернусь.
0: Ну, возьмите, конечно, возьмите.
2: Так вот, что мы сейчас делаем? Мы решили вот эти вот наши материал моей кандидатской диссертации применить вот сейчас, дабы заработать немного денег. Что мы сделали? Мы, значит, эти биодобавки изменили их действие до наоборот. Целиком наоборот.
0: Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
2: Мы, допустим, добились вот пример такой того, что применяя нашу биологическую добавку «Звездочка», она называется... Звездочка 4. Вот, если вы добавляете в кошачий корм, то кошка у вас производит, так сказать, в уголке человеческий кал. И, так сказать, то же самое мы делаем и с собаками. И если вам нужно, у нас есть радуга, еще биологическая добавка. Она для птиц. Будьте здоровы.
0: Спасибо. Она для птиц. Будьте здоровы.
2: Поскольку всем известно, что птичий помет, он достаточно неказистый на вид.
0: Да, никакой вообще помет. Будьте здоровы.
2: Скармливая, спасибо своему попугайчику, помимо вот с этим модным кормом дриль, вот эти вот нашу добавку.
0: Дриль тоже для сверления. Неужели уже дошли до таких...
2: Я точно не помню. Может, я в 2-3 буквах ошибаюсь. Это не суть важно. Факт то, что наша добавка радуга при вскармливании попугайчику дает на конечном этапе выход где-то до 100 граммов человеческого кала. То есть визуально вы его никак не можете отличить.
0: Вот Савелий интересуется. У китайцев процент людей... Сейчас, секунду, тут это... Что-то прям какие-то...
2: У них высокий процент людей. У них до 96% людей среди китайцев.
0: Как понять это явление?
2: Ну, объясняется это просто. Дело в том, что у нормальных рас там до 100% людей есть люди. А у китайцев такой высокий процент, он обусловлен тем, что северные китайцы, они более подвержены воздействию песка при полевых бурях, которые там распространены. И, кстати говоря, сибирская язва на них не действует, вот на эти 4%.
0: Не действует.
2: То есть им даже вакцинация не показана.
0: Ну нет, показано, чтобы как-то план это был. Ну, ни пользы не приносит. Звонят с БАМа-23. Я что-то не понял, какая свиная рожа. Повторите.
2: Не свиная рожа. Просто есть такое просто заболевание рожа. Рожа так называется. Еще другое название — слизняк у нее, потому что воспаляется слизистая оболочка, в основном, как часто. Это инфекционное происхождение, то есть стрептококк, и, в общем, достаточно легко лечится, и нет смысла ее применять в боевом.
0: Скажите, Харалд Казимирович, вот среди многих наших сограждан сейчас бытует мнение, распространяемое, в общем-то, какими-то явно паникующими элементами, что тополиный пух в изобилии, летающий здесь, это не есть продукт деятельности гигантской тополиной самки, вот, а что это, в общем-то, тоже биологическое оружие, рассчитанные на людей аллегриков. Насколько это правильно?
2: Да, можно с этой точки зрения посмотреть.
0: Извините.
2: Ничего, будьте здоровы. Можно с этой точки зрения посмотреть на это. И мы тут действительно можем такой вот параллель провести, как природа против нас применяет свое вот это биологическое оружие. То есть она испытывает вот человека именно на прочность. Причем испытывает на прочность городского жителя, поскольку тополь в основном в городах растет. И у нас в Таллине растет, и в Тарту у нас растет.
0: В Тарту, в Тарту я наблюдал.
2: Да.
0: Товарищ генерал, возможно ли...
2: Господин.
0: Извините, господин генерал, возможно ли передача вирусов через диффузоры радиоприемников? Кстати,
2: нет.
0: Почему, если этот приемник стоял у постели?
2: Если перед этим кто-то смахнулся, конечно.
0: Вполне стоит. Там же даже гнездятся мы...
2: Были случаи, когда через выключатель
0: Мы разбирали вот сотовые телефоны, и вообще телефоны, которые были в длительном поле, и брали анализ.
2: Это очень опасно.
0: Безусловно.
2: Очень опасно звонить из телефонов автомата.
0: А скажите, пожалуйста, Харалд Казимирович, вот сейчас в нашей стране достаточно модное это явление стало повсеместно, это привоз и растаможка импортных автомобилей, подержанных оттуда. Насколько реально вот именно посредством вот этого автобизнеса перекидывают сюда какие-то бактерии, несвойственные? То есть я, например, покупаю в Америке автомобиль, он ко мне плывет, а я же не провожу. То есть, ну, может быть, хорошо, радиационный контроль. А что у него, из чего у него сделана, скажем, обивка? Вдруг там, скажем, какая-то, я не знаю...
2: Там может быть все, что вы хотите. Потому что американцы вообще не чистоплотные люди.
0: Да, да.
2: Особенно та часть их, которая называется цветные.
0: Да, да.
2: А, как правило, они и продают эти автомобили.
0: Безусловно.
2: Потому что нормальный белый человек не будет продавать машину, которую она еще поездит у вас.
0: Ну, а ты кот каким
2: они
0: образом?
2: Они же все очень экономят на всем. Я вот там один раз был.
0: Да-да-да.
2: Ну, в качестве атташе. Второго атташе нашего посольства, тогда еще СССР. Ну, скажу вам так, что мне там не понравилось. Я там покупал автомобиль, который был собран на Аляске. Специально. Да, нет, а что вот так? Там
0: нет, хорошо. Вот вы знаете, вот у меня один хороший знакомый приобрел себе как раз вот Ford Explorer. Пригнал оттуда из Америки. Я ему говорю, ты, дескать, Вениамин его зовут. Я говорю, Вениамин, ты, дескать, как-то вот поосторожней с этим. То есть мы свозили, проверили радиационный фон, нормальный. Взяли соскреб на биологический фон. Вроде бы тоже никаких нет. Но на всякий случай я заставил его поставить на месяц этот автомобиль в мощнейшую морозильную камеру. Так сказать, правильно сделал? А потом прокипятил его до температуры 170 градусов по Цельсию, плюсовой. Там немножко, правда, произошел полог пластмассовых частей. То есть, ну, в обычной красильной камере, где красят только без краски. То есть, по крайней мере, я теперь спокоен за Вениамина. Пусть
2: совершенно с вами согласен.
0: Черт знает, там, я к нему в гости, понимаете, хожу. Может, там он вам пельмень там отлетит, он поест там или в руках помнет. Да, а я потом раз и за живот хватаюсь, понимаете, и дресняюсь. Не, я этого совершенно не хочу, я этого.
2: Потому что многие бактерии, которые... Будьте здоровы.
0: И вам не хорошо.
2: Многие бактерии, которые в обычном состоянии безвредны. Даже мы сейчас с вами сидим, несмотря на то, что я принес эти склянки со штаммами. Тут и без этих склянок, если вот так микроскопически, вот взгляните вот сюда. Вот я, кстати, принес. Давайте. Взгляните вот в этот, в этот микроскоп, посмотрите.
0: Так.
2: Я вот сейчас просто пальцем
0: поверну. А он это самое нужен на свет или он электрический?
2: А там
0: электронный, да?
2: Зеркальце все. Внизу.
0: Все, вижу.
2: Так вот, посмотрите, вот эти.
0: Дорога какая-то.
2: Видите, розовенькие вот эти палочки.
0: Если это палочки.
2: Туберкулез.
0: То есть это не палочки, это, простите, видите, целый наконечник. Это,
2: что у
0: с
2: вас
0: дыркой.
2: В студии? Видите, что у вас в студии? Это я просто с монитора вот пальцем соскреб и на предметное стекло. Вот посмотрите.
0: А доза-то это как нормальная? Если, например, я сейчас это съем, то что будет?
2: Ничего не
0: будет. А иммунитет вы имеете? Вот тут-то мы и подошли к СПИДу. К проблеме
2: безусловно.
0: А вот вы знаете, вот как раз пришел тоже.
2: Что это такое?
0: Микроскоп я вам новый куплю, да. Владивосток 2000. Страшное биологическое оружие, разработано Владивостоком. Расскажите, пожалуйста. А что-нибудь знаете вы об этом? Я знаю, например, Тамбов-14. Очень такое эффективное оружие применял в 43-м году против шведов.
2: Владивосток есть 24. Это база атомных подводных лодок. Действительно, ее в 2000 году должны были ликвидировать. Может быть, с этим радиослушатель связал 2000 и Владивосток. Но хочу вам сказать, что вообще проблемы ядерной защиты, то есть защита от ядерного оружия, они, как ни странно, тоже входят в мою сферу, в мою сферу деятельности. Действительно, сложно достаточно противостоять радиации. Могут этому помочь только свинец.
0: Стронций.
2: И противогаз.
0: И стронций.
2: Нет, стронций это как раз вот то.
0: Это просто я так сказал, чтобы это как-то быть в. А вот скажите, пожалуйста, обычные, скажем, домашние насекомые, тараканы, могут ли послужить биологическим оружием безобидным?
2: Тут вы пришли и прямо, так сказать, попали в точку, потому что прорабатывались и до сих пор они состоят на вооружении контейнер БК-16, вернее. Это биологический контейнер для насекомых, который авиационного действия, то есть самолет поднимает его, и на определенной высоте раскрывается контейнер, и Значит, насекомые оттуда выбрасываются на территорию, которая...
0: А момент полета, подлежит... то есть сколько вот особей гибнет все-таки?
2: Там... Не, насекомые, они, как правило, не гибнут. Это грызуны могут гибнуть. А
0: перепад температуры, скажем, для комаров?
2: Термостабильные, термостабильные. Это что же вы думаете? Это же оборонное производство. Это вам, думаете, что? Это как вот сейчас вот вы ходите, дайте холодненькую воду. Нет, там если уже положена температура, там она и есть.
0: Ну и как дальше происходит этот процесс?
2: Сброс, значит, на высоте 200. Так нет,
0: а внедрение какое-то, то есть, например, они же сами потом пойдут уже в дом.
2: Жрать-то и... они хотят.
0: А, понятно. Вот. А вот скажите, а вот, скажем, такое биологическое оружие, как человек лизало.
2: Не, как... ну это нет, единичный случай, то есть можно это в качестве устранения какого-то определенного политического деятеля.
0: Ага, понял.
2: Это может применяться. А массовые такие случаи, когда, потому что это же биологическое оружие, это оружие массового поражения.
0: Угу.
2: Вот, его, так сказать, специфика заключается в том, что жертвы должны быть массовыми. То есть не единичные 1-2, а сразу целый район. И для этого соответствует вот применение таких насекомых, как таракан-прусак.
0: Да,
2: черный применяется реже.
0: Да.
2: Черный реже, потому что он более заметен.
0: Вот,
2: а просачата они в таком подростковом возрасте
0: выбрасывают. А когда особенно на чернозем, если ты вообще ощущений нет, кого-то ветер колышет, и все. Наталья интересуется, господин Пип, правда ли, что отвар лосиных...
2: Пипис.
0: Да, Пипис, безусловно, Пипис. Ну, ласково вас Пип называли, я знаю, в армии. Пип, наш Пип, все говорили, латышские стрелки. Да, ну, правильно ли, правда ли, что отвар лосиных ноздрей обеззараживает? Наталья спрашивает. Я знаю, что Наталья от себя могу сказать, что обеззараживает алтайский золотой корень, а обеззараживает...
2: Растительное только обеззараживает. Да, животное не обеззараживает.
0: Ни в коем случае.
2: За исключением того, что если вы...
0: Не, ну, ноздри обеззараживают.
2: Нет.
0: Если сделать отвар, и то потом можно каким-то образом даже стронций за щеку положить.
2: Обеззараживает моча обыкновенной нашей коровы.
0: Ну, это она только обеззараживает от выдоха на пробу алкоголя. Это поэтому нет, все машинисты. А мы нет, мы нет, мы ни в коем случае. Нет, мы хотим просто... сказать и заявить, что если за одну щеку стронцы, за другую лосиную назрю отварную и болтать ими, то, в общем-то, ничего не будет. Правда, единственное, потом нужно утилизировать его вместе с стронцей, заворачивается вместе с... завертывается в эту, значит, ноздрю.
2: Ноздря ноздре рознь.
0: Да, тут вот другой момент, потому что нельзя путать лося, морала и баран.
2: Ноздря актуальна только в случае, если вот у стронцы вы этот видите.
0: Да, безусловно. Так я о том и говорю, если вы не видите, там какая доза может быть, может там вообще там...
2: То есть она... Будьте здоровы.
0: Спасибо.
2: Ноздря актуальна только в случае, когда вы предваряете воздействие на вас радиации.
0: Да.
2: То есть
0: вы... то есть за то это, до того. Все равно, что перед пьянкой съесть ложку сахара с мукой.
2: Да-да-да-да-да-да-да. Если вы еще не облучены, то, конечно, вам имеет смысл... жевать ноздрю, если есть, существует вероятность нападения, вот, или вероятность облучения, как вы сами чувствуете, существует, вы тогда, конечно, должны эту ноздрю жевать. Но если вы уже облучены, то можете ее жевать, можете пытаться натянуть ее себе на голову.
0: Да.
2: Это уже не поможет. Понимаете? А потом, не для каждой семьи. Не каждая семья может позволить. Ведь, например, для моей семьи дорого ноздри.
0: Ну, естественно, это то есть для семьи либо охотника, либо какого-то
2: высокопоставленного, да.
0: Уважаемый господин генерал, расскажите, пожалуйста, на какой стадии в настоящее время находятся ваши секретные исследования способности чумака, который в одном из интервью заявил, что при желании может зарядить воду и таким образом, что она будет вызывать эпидемию пляски святого Вита, спрашивает Билайн.
2: Это не страшная эпидемия. Дело в том, что пляски святого Вита, они не мешают людям жить. Вот достаточно взглянуть на вашего президента.
0: Да.
2: И все вам будет ясно, что вот заживет и правит страной. Неужели вы не сможете с этой пляской себе сварить макароны? А что еще нужно пожилой женщине?
0: Кстати, именно вот пляски святого Вита, они распространяются в основном на женщин. То есть симптоматика...
2: Это... И как показывает опыт, не только, и на мужчин.
0: А на животных?
2: Рональд Рейган тоже страдает этой болезнью. Ничего тут удивительного нет. Пожилые мужчины, которые были у власти в свое время или в данный момент находятся.
0: Угу. Вас просят, Денис просит вас рассказать побольше о конфетах Ради фирмы, но мы из-за рекламы не можем.
2: Не, это Ради, это просто коммерческое название. Дело в том, что когда эти конфеты, вот еще это был я, вот мне было 18 лет.
0: Все понятно,
2: лет.
0: Понятно, вы не волнуйтесь. Правда ли, что людям с таким именем, как у меня, дают 7Б без обследования в военкомате, спрашивает Савелий. Знаете, я отвечу, с фамилией, если бы у вас была такая Савелий, тогда бы вероятно. А что касается...
2: 7Б это статья редкая, она сейчас практически ее нет в войсках, она не применяется. То есть сейчас вы не встретите ни одного военнослужащего, чтобы у него статья была 7Б.
0: А я предлагаю вам, Харлд Казимирович, если вы не против, послушать, о чем хотят вас спросить жители нашего чудесного города. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Алло.
0: Здравствуйте.
3: Лаевский?
0: Да, безусловно.
3: Здравствуй, это Прохор Пафнутич. Я интересуюсь, почему ты сегодня отсутствовал?
0: Дело в том, я понял, я сейчас отвечу. Дело в том, что я повредил коленный сустав. Вот я просто без вашего ведома попытался, ну, повысить свой уровень в буквальном смысле и бил вот эту алюминиевую чушку уже не просто голыми ступнями, а пытался и коленками. Вот. Понятно. И под, да, это.
3: Ну смотри, я проверю на следующем занятии.
0: Хорошо, я буду. Я буду.
3: Значит, я хотел твоему гостю вот вопрос задать.
0: Безусловно. Задавайте, Геннадий.
3: По поводу... Нет, вы меня перепутали, это Прохор.
0: А.
3: Значит, по поводу добавок ваших. А вот с позиции генотипа человека. Значит, вот для прибалтов эти добавки, они, может быть, имеют какую-то пользу практически. Вот, а скажем, для москвича, и тем более русского, вот в силу такой, ну, скажем, национальной особенности, они как бы...
2: Да, будьте здоровы.
0: Спасибо.
3: Вот, они как бы недейственны. То есть вот его дефеканты, в общем, не...
0: Ну, понятно, понятно, спасибо. То есть вот дефеканты Геннадий не, собственно, никак у них...
2: Не, ну, я могу вам сказать что, что, конечно, на москвичах мы не применяли это дело. Потому что москвич это... Сейчас уже у нас никто на москвичах не ездит. Сейчас только «Жигули» у нас и иномарки еще остались. Вот «Жигули» остались. Но «Жигуля», кстати, очень неплохо. То есть ЦО вот в норме и мощность увеличивается.
0: Карл Казимирович, на уроках НВП во время химической атаки нас учили накрываться белой простынью. Эффективно ли это, сержант?
2: Нет, это во время учили путают, это сержант. Это, ну что же, вот, сержанты такие вещи делают. Нет, это во время имитации ядерного взрыва используют накрывание. Ну, смысл в том, чтобы избежать светового излучения.
0: И холмом накрыться,
2: да,
0: обычно.
2: Да, потому что
0: или
2: при химической
0: зеленым,
2: атаке
0: чем больше
2: накрываться ничем
0: тем
2: не надо.
0: Бух,
2: наоборот,
0: бух,
2: бегать и, так сказать, искать близлежащий водоем, чтобы сплавиться по нему.
0: А, то есть это если для горных районов.
2: Ну и для равнинных,
0: ну, кстати,
2: тоже.
0: Вот кстати, я тут знаю, я хочу сказать, что сплав Москва должен осуществляться исключительно головой вперед, потому что если вы выйдете,
2: ну, это,
0: ногами
2: в принципе,
0: вперед...
2: Это, в принципе, по желанию.
0: Нет, может быть, зажим быть ноги в камень.
2: А
0: если головой
2: вперед
0: тоже,
2: опасно. Нет. Можно удариться о сваи и про
0: можно,
2: мостов. Потому
0: можно.
2: Что, например, в Москве до 27 мостов через реку.
0: Но скорость не такая большая.
2: Ну, вы знаете.
0: Плюс не забывайте, что мосты рухнут в случае такого катаклизма. Они,
2: ну,
0: все попадают.
2: А представьте себе, что если, да, допустим, 10 миллионов москвичей разом
0: будут
2: плюхнуть,
0: сплавляться. Ну, да, нормально, тогда, в общем-то, опасность грозит авангарду. А в авангард бежит кто? Трус. А зачем нам трусы? То есть последний должен бежать.
2: Нет,
0: кто последний,
2: при
0: тот живой. Да.
2: Атаке,
0: нет,
2: при
0: нет, атаке. Нет, это же мы имеем в виду другое. Понимаете, я имею в виду, как сплавляться. То есть сейчас же наверняка боком можно, кстати, тоже. Если боком, тогда тоже ничего не защемит, только нужно руку того руку, которая растет с того боку, которым сплав происходит, закинуть вот так сюда. Ну, как
2: нет,
0: я вот сейчас
2: самый,
0: сделал, видите, мне
2: хороший,
0: там тренировка нужна. Да,
2: хороший,
0: вы думали, так просто, тренировка.
2: Нет, я вам скажу так, что самый радикальный сплав, это сплав титана с марганцем. Это наиболее термостойкий.
0: Сейчас я, кстати, измерю, тут у нас радиационный фон.
2: Ну что, вы хотите сказать, что превышает?
0: Да,
2: ну, да я не знаю, нет, это что-то у вас зашкаливает, прибор, вы, видимо, его... Вы сегодня голову мыли? Будьте здоровы. Вы мыли сегодня голову?
0: А то не видно, простуженный, да.
2: Вы не мыли сегодня голову?
0: Простуженный.
2: Ну вот тополиный пух, он радиоактивен, а я вижу, что у вас налипло там немного.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харольд Казимирович Пипес. И речь у нас идет о биологическом оружии и всем, что с ним связано. Еще раз здравствуйте, Харольд Казимирович.
1: Добрый вечер.
0: И вот, вы знаете, пришло следующее сообщение, причем даже дважды. Как вам не стыдно в такую лунную ночь и о кале беременной женщины? Ну, вот мне кажется, что в данном контексте...
1: Кал калу розы. Кал беременной женщины мы тоже пытались... Это отличается от кала взрослого мужчины-производителя. Отличается каким образом? Да тем отличается, собственно, что в нем, наряду с тем, что есть такая так называемая таблица, то есть мы так называем это таблица, это те необходимые вещества, которые в любом кале человека содержатся, независимо от этнических или других особенностей, половых в том числе, вот. А у женщин к этой табличке, то есть к тем основным элементам, из которых состоит кал, добавляется еще и выделение эмбриона.
0: Угу.
1: Потому что не секрет, что организм матери берет на себя функции очищения не только самой матери, но и плода.
0: Да. Кстати, Вера просит меня дать. Вера просит меня дать вам возможность закончить хоть одну мысль до конца. Даю вам возможность заканчивать.
1: Ну так вот. И чем же, собственно говоря, мы можем помочь беременным? Мы можем им помочь. Будьте здоровы.
0: Спасибо.
1: Мы можем помочь им в чем?
0: То есть, ну как, во-первых, можем вставить трубку газоотводную.
1: Да, потому
0: на первом
1: что
0: этапе.
1: Это. Нет, ну это
0: о своем,
1: простите. Да. Дело в том, что действительно многие беременные мучаются тем, что их организм
0: и
1: не справляется.
0: Срамота обычно колбасит.
1: Не, ну вы это имеете в виду.
0: Ну, психологический
1: аспект.
0: Нет,
1: да,
0: ну, перед зеркалом это косметическая срамота. А психологическая, что как каждая беременная, если у нее это первая особенно беременность, она настолько к ней не готова. Того, что испугана, и этот испуг переходит в срам, дескать, как я могу носить себе новую жизнь, коль я к этому не готова, ах,
1: да.
0: Я негодница, и даже были случаи самоистязания беременными, то есть они бичевали друг друга, сами себя ремнем, защемляли себе пальцы дверным проемом, били себя по глазам деревянным молоточком.
1: Да, причем, заметьте, агрессия беременной не направлена, как правило, на плод, это в редких случаях, в основном она сама у себя, да,
0: да, поэтому...
1: так называемая, да, такая. Ну, не в этом дело. Я все-таки хочу сказать, чем же мы можем помочь, так сказать. У многих беременных женщин токсикозы встречаются.
0: Безусловно.
1: Особенно в лунные ночи.
0: Безусловно.
1: Вот. А мы поставили перед собой это уже, так сказать, на этапе гражданских наших исследований, когда уже военные мы закончили. Вот недавно мы разработали такие биодобавки, которые способствуют пищеварению, то есть и отправлению дефекации, невзирая на то, как себя ведет плод. Потому что все вредные вещества, которые появляются в процессе обмена веществ плода, они выводятся также через женский организм, поскольку
0: да.
1: Плод до рождения не осуществляет дефекацию. Так вот, мы применили наши навыки в мирных целях и добились того, что путем применения пищевой добавки беременная избавляется от запоров, от свойственных беременности,
0: ну,
1: проблем,
0: кстати,
1: с газами.
0: От поносов тоже избавляется.
1: От поносов избавляется, да. Стул представляет из себя такую кашеобразную смесь. И, в общем, достаточно регулярно. То есть, в принципе, мы можем даже путем применения биологической добавки «Времечко» довести этот стул в определенное время. То есть вот захотите в 15 часов, примите 7 таблеток. Захотите в 16, 8 и так далее. То есть, ну, по часам, как вам удобнее. Потому что беременной важно соблюдать режим дня.
0: А скажите, Харольд Казимирович, вот данные ваши добавки, или будем их так называть присыпки, да, для желудочка?
1: Более того, я вам даже скажу, да. Что нами разработана добавка, которая может... в момент родов в той или иной степени изменить цвет младенца, потому что, как правило, младенец рождается синеньким, таким сморщенным, красным. И
0: что курица?
1: Когда твоя, маме показывают вот то, что она родила, у нее
0: срам,
1: страх, мощнейший страх, и после этого может наступить депрессия. Очень, особенно это в последнее время в крупных городах это проявляется. Мы поставили перед собой задачу минимизировать ущерб от увиденного.
0: А вот скажите, пожилым людям,
1: пожилым
0: людям, каким, нет, можно не показать, кстати, мы сейчас ввели новую методику и показываем только по
1: достижению. Такой бледненький.
0: Ну, естественно, серый, как металлик вот такой, да. Вот мы сейчас показываем где-то спустя только месяц три. Вот, то есть от грудной, то есть от молочной месяц железы матери. Ну, как он родился, три месяца прошло, показываем. А до того специальный отвод, то есть к ней приходят, одевают, как вот массажер для груди, такую, значит, штучку на выме, да. Протягивают шланг в соседней комнате или за шторкой лежит грудничок. В общем, также питается. Кстати, это позволяет нам подпитывать и каких-то грудников. Там посторонних бывает,
1: да,
0: что
1: да,
0: там
1: да,
0: у кого-то молока нет.
1: Молока,
0: да.
1: Проблема с молоком, да, сейчас остро стоит. И не может коровье молоко заменить материнское. Угу. Потому что в этом случае может просто ребенок в последующем
0: Вот все-таки пожилым, мне интересно, пожилым людям и детям ваши добавки каким-то образом стоит применять или нет? Потому что я знаю, что дети, они...
1: У вас
0: же были вот сотрудники вашего института, это был крупнейший скандал, он был описан газетой «Московские ведомости», когда кто-то из детей пронес в детский сад украденные у родителей вот эти таблетки, и дети все гадили под насекомых попросту, как мухи, это всех резвило.
1: А вы знаете, чем это вызвано?
0: Дело в том, что это на детские желудки повлияло навсегда. То есть, если у взрослых это проходит, то потом...
1: Да, тут устойчивая, да, картина наблюдается.
0: Кто сейчас ее, вот Лизу, например, вот эту, да, вот, ну, вы помните, как он возьмет замуж, если она какает, как муха?
1: Я, например, не смотрю, как какает моя жена.
0: Это вы зря, батенька. Это вы зря.
1: Пусть вы обвините меня, в...
0: брезгливости, видимо.
1: Нет, не брезгливости, в недогляде за супругой, но я считаю, что это не нужно.
0: Ну хорошо, а вдруг вот вы бы узнали, что с ней вообще этого не происходит? Неужто вы целый генерал, понимаете, не насторожились?
1: Что она вообще не дефицирует?
0: Безусловно.
1: Такого быть не может. Если человек не отправляет естественную потребность... в устранении кала, то человек просто-напросто умер.
0: Угу.
1: То есть, пока вы какаете, вы живете, говоря простым языком.
0: Безусловно. Вот тут ржете, а я рожаю. С уважением, Лаэртскому пришло сообщение. Ну, так мы всегда рады появлению новой жизни. Вот и ржем. Что же нам, плакать, что ли, теперь?
1: Да, можете назвать его в честь меня.
0: Да, назовите его Харлдом, кстати. Фамилию.
1: И самое главное, следите, а если это девочка, ваша задача — объясните ей понятие девичья честь, женская доблесть.
0: Скажите, Урмас, не вам ли в одном из матчей чемпионата СССР по регби я выбил 7 зубов, генерал Грачев?
1: А это прямо вот Павел?
0: Просто без подписи.
1: Нет, дело в том, что Павел Сергеевич ездил на Мерседесе, купленном у меня одно время.
0: Да,
1: и
0: я знаю.
1: Дело в том, что я ему не додал так называемый инструмент. Ну, в каждой машине должен быть перечень инструментов. И вот в коробке передач у того Мерседеса на шестерне не хватало одного зуба. Может быть, он с этим связывает свое послание. Но у меня ездила машина, и ничего, и коробка передач нормально работала.
0: А проверили все на биобезопасность? На
1: что?
0: Ну, в общем, неважно. Действительно, давайте послушаем телефон.
1: Это его дело, что там проверять. Вот он, видите, сейчас только уже, слава богу, 6 лет назад я ему его продал. Вот он про зуб только сейчас узнал.
0: Хорошие машины делают. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Хотелось бы узнать, как используется помет птицы гуано? Вот я слышал, что в качестве топлива для некоторой военной техники.
1: Ага. Помет, почему используется?
0: Птица, птица гуана.
1: Нет такой птицы. Почему? То есть птичий помет называется гуана.
0: Нет, птица гуана живет в пещерах.
1: Гуанако есть птица.
0: Нет, птица гуана.
1: Не,
0: да,
1: не,
0: да ну что, ну не, такое, да нет. Не,
1: ну вообще используется в качестве присадки к моторным маслам.
0: Нет, она, во-первых, не видит, живет в пещерах, и у нее усы, это совершенно
1: Зольность масел снижается, так, это нет, очень важно в ракетной,
0: используется для мазанки,
1: ракетных тягачах.
0: Используется для мазанок, для создания жилья и, в общем-то, иногда от солнца, чтобы...
1: Да.
0: Нет, это говоришь, в другой, в средней полосе, в пещере, гуалагу ее открыл.
1: Не, ну я могу вам сказать, что птичий помет он используется.
0: Ну, используется еще так. Кстати, присадки. Вот тут ведь вот что хотел сказать. А ведь птица это же тоже самый бесплатный бомбардировщик. А если же ее напичкать.
1: Были идеи.
0: Ну и как, они были хоть где-то реализованы? Были ли случаи, когда именно они вот разносили? Но я не имею в виду утиного клеща, который вот тоже у вас плавает. Я никогда не думал, что он такой большой.
1: Тут
0: кстати, вы зря так вот вольно с ними обходитесь.
1: Не моя сфера, то есть этим занимается так называемые зоовойска, этим занимались в свое время. Действительно, птицы, то вообще зоовойска, я могу открыть такую тайну, они практиковали многие виды животных. Ну, то есть, начиная там от тех же насекомых, которые... с которыми мы работали, ну вот и кончая там крупными млекопитающими. Дело все в том, что мы используем этих насекомых и животных как носителей. Будьте здоровы. Они используют их непосредственно как ударную единицу. Понимаете? То есть вот в чем
0: извините,
1: разница.
0: Вы не могли бы повторить вот последнюю часть вашей фразы специально для меня, поскольку я простужен, у меня заложило все.
1: Они используют их в качестве ударных.
0: В смысле кто?
1: Зоовойска.
0: А,
1: животных и насекомых. То есть мы их используем как носителей, а они их используют в качестве ударных.
0: Угу. А вот скажите, ведь происходит тут, понимаете ли, коса на камень нашла своего рода. Ну, как есть ракета Земля-Земля, а есть, например, ракета Земля-воздух. А есть ракета-ракета, которая сбивает ракету Землю.
1: Земля-ракета.
0: Земля-ракета, есть, да.
1: Есть воздух-ракета.
0: Нет, а есть ракета-ракета. Земля, ну это. Нет, ну, имеется в виду ракета-ракета, которая бьет в расперды между ними, ну, неважно. Тут в данном случае получается, что вот летит птица, являющаяся сама
1: ее
0: по себе...
1: Ее очень сложно сбить.
0: Да. Ее никто и не будет сбивать. Но она питается насекомым, то есть в любом случае ей нужен корм. Когда она садится на территорию страны, то тут мы можем выпустить на волю насекомых, которые своего рода инфицированы дип-даб-ди, скажем, да, дип-ду.
1: Нет, тут вы правильно начали освещать.
0: Безусловно.
1: То
0: так
1: есть,
0: вот
1: конечно,
0: они поклевали их, и практически это...
1: А как вы думаете, грызуны разносят сибирскую язву?
0: На шерсти разносят, это доказано уже.
1: Ну, часть, конечно, на шерсти. Будьте здоровы.
0: Спасибо вам, не хворай. Нет, на шерсти многие. Еще на клычках, на бивнях разносят это самое.
1: Вот.
0: Нет, ну если
1: вот.
0: хорошо, давайте
1: как
0: так, мы берем.
1: Как может человек
0: заразиться? Нет, подождите, мы берем. Берем хомяка. Заразили его, скажем, посредством...
1: Ну, вот так-то его не берите. Вы...
0: Ну, вот я сейчас посажу вообще от греха подальше. Да, возьмите его себе. Пошел. А, так вот, берем его, заражаем, скажем, посредством клизмирования или там какой-то ритазы.
1: Не
0: да,
1: будем раскрывать всех тайн. Просто...
0: И запускаем куда-то. Естественно, да. Служба химической защиты той страны, куда мы запустили вот вирусы, понимаете ли, она автоматом берет и выпускает какое-то животное или какую-то траву сеет, которая питается хомяк, где есть противоядие для него, чтобы таким образом нейтрализовать то, что мы ему вдули. Понимаете, мы ему вдули, он там через весь хобот там ходит.
1: А как они знают, что мы ему его запустили?
0: А разведка на то есть. Служба внешней разведки есть.
1: Вы думаете, когда начинаются непосредственные боевые действия, разведка работает? Вы глубоко ошибаетесь. Нет, она не работает в этот именно момент. Ее задача предотвратить, не допустить. Ведь дерется только глупый. Умный не доводит дело до драки, понимаете? А когда уже хомяк, извините, выпущен, и он уже там, можно сказать, и гадит, и ходит, и ест, объедает промышленные и пищевые продукты, оставляет тут и там зараженные фекалии, тут уже с ним биться бесполезно.
0: Кстати, ну, Фисюкову я хочу сказать, Фисюков Алексей, сразу видно, что вы не доктор, вот как и я-то, хоть и работал газонокосильщиком вот в первой градской больнице, какое-то медицинское образование есть, клумбу косил, спрашивает, ну, представляете, Халл Казимирович, Александр, не боитесь ли вы заразить простудой вашего собеседника?
1: Нет, это же не грипп, это же простуда. Ну, меня же тут, видите, я же вам уже показывал, сколько у меня тут.
0: Простуда, ну, да, не били раньше. Да, так, кстати, вот скажите, практически от всех инфекций, от всех вот всяких этих биопоп, просто говоря, от дряни, вы делали практически прививку.
1: Да, потому что я с ними работал, понимаете, мне это просто...
0: А какой же тогда мощный должен быть ваш иммунитет?
1: Мощнейший. То есть, будьте здоровы. На сегодняшний день я могу вам сказать честно, что я не предохраняюсь.
0: Ну, это, кстати, мне рассказывали на знакомые, когда я приезжал к девчонке, что...
1: Нет, я имею в виду, что я хожу без противогаза. Ну, в тех условиях, когда его необходимо носить.
0: А, то есть мы можем вас, значит, пускать в самые горячие места, нет, ну, если не нет
1: прям,
0: времени.
1: Не уж совсем уже.
0: Нет, ну понятно, там не в кабину, куда вот наш подопытный заходил, да, естественно, после него сложно. А так я понимаю. Так, а скажите, а хорошо ли это? Может быть, тогда на вас как-то повлияет листва, там, клен там какой-нибудь, да, или тополиная самка,
1: ну,
0: отброса, да?
1: Все правильно. Вы говорите, что где, значит, если мы усиливаем одно, то ослабляем другое. Это верно. Но... Я отдал свою жизнь на
0: дело
1: славу
0: науки,
1: российской,
0: да.
1: Советской, российской нет, советской. Ну что вы роняете склянки? Поставьте их на место.
0: Это Прохор, она, видите, опять переживает новую несчастную
1: вот
0: любовь.
1: Я...
0: Вот видите, кстати, существо, да, вот, ну как, вот как вы находите ее красивой?
1: Ну, вы понимаете, мне недоступно понятие красоты вот в вашем понимании. То есть с точки зрения... Ну, я бы на ней испытал 2-3 новых состава.
0: Угу, ну, значит, все-таки она привлекательна в какой-то степени.
1: Безусловно, потому что ей свойственны все пороки вот современного городского жителя.
0: Вот видите, чтобы ее отвлечь, то есть у нее сейчас несчастная любовь новая, то есть, значит, она ему звонит, там берет трубку то ли мама, то ли баба, там, то ли папа, и говорят, вы знаете, тут такой не живет. Она сильно переживает, потому что он-то ей дал этот телефон, там, то ошиблись, она даже туда приезжала, вот, машина его стоит под окном. То есть,
1: ну, может быть, там не та квартира просто.
0: Она поднималась по всем квартирам, прозванивалась, то есть спрятался. Сам тоже не звонит, не появляется. Ну, смотрите, она же худеет на глазах. Я думаю, может быть, ей ввести какого-нибудь чесоточного клеща.
1: Понимаете,
0: в данном случае такова, конечно, может быть, жуткая, но панацея от ее бед. То есть пусть она чешется, но, по крайней мере...
1: Дело в том, что эротические сцены в кино и в жизни очень действуют на вот таких вот женщин. И неконтролируемое чтение соответствующей литературы тоже не дает.
0: Она читать у нас не умеет. Кстати, как бороться с тараканами в казарме? Вопрос такой.
1: Ну, понимаете, тут вопрос этот неуместен. Почему?
0: Неуместно,
1: потому что обитатель казармы не должен бороться с тем, что там есть. Это все входит, так сказать, описано...
0: Это все воинское имущество,
1: да.
0: Безусловно.
1: Это все равно, что как бороться с двухъярусными кроватями.
0: Мы, кстати, проводили исследования.
1: Уволитесь из вооруженных сил, и все.
0: Уговоритесь. Да, мы проводили исследования. В одной воинской части были эти самые насекомые, тараканы, а в другой не было. И как это ни странно, вот воины, происходили, в общем, соревнования по стрельбе, по обычной, из автомата Калашникова, и представители той воинской части, где тараканы были, взяли первые места. Те, где их не было, не взяли ничего. Мы объяснили это рефлекторным движением глаза, когда бежит насекомое.
1: Да,
0: за ним
1: очень
0: глаз,
1: тяжело
0: да.
1: за ним следить, безусловно. И на это тоже не зря ведь был выбран таракан нами.
0: Да,
1: как
0: да,
1: носитель.
0: Да.
1: Как носитель.
0: Безусловно. Причем, вот вы сказали, это имущество.

0: нет, что же, я все-таки насчет... Действительно, первые эксперименты мы проводим на сослуживцах. То есть на коллег, можно сказать, по армии. Будьте здоровы.
1: И вам не хворать.
0: На коллег по вооруженным силам. Но, как правило, это сухопутные войска берутся. Редко, когда мы проводили наши первые... первые опыты боевого применения на летчиках или подводниках. Почему? Потому что подводник, он постоянно в замкнутом пространстве.
1: Ну, в Африке подводник.
0: Да.
1: То есть, понимаете, да. Мы сразу вот мы сажали вот это, опытных кстати, агентов, кстати, проверяли, вот это, которые вот работают на улице, знаете, наружные наблюдения и так далее. Да, вот,
0: да.
1: И типа учили их на подводниках изначально. То есть, чтобы они определяли, этот человек служил во флоте, а этот, дескать, служил в пехоте.
0: Вот это вот особенность подводника.
1: Очень важно.
0: Вот
1: извините.
0: Это особенность подводника о том, да. Что он и в Африке, так сказать, заметен на фоне сексаулов и барханов.
1: Да,
0: она
1: да.
0: Нами использовалась в какой?
1: В самых разных.
0: В самых разных. И наиболее часто мы применяли для того, чтобы проверить, избирательно ли действует наш вот новый вид оружия, новый штамм бактерий. Или, так сказать, его действие отличается на этнических группах или же на каких-то панэндемических группах населения, которые живут в разных частях земного шара, поскольку, допустим, европеец, европеоидная раса, так сказать, на сегодняшний день живет и на берегах Новой Зеландии, и даже на Аляске, и вот на нашем севере. Несмотря на то, что раса одна, а ведут они себя совершенно по-разному. То же самое можно сказать о том, что живущие в сходных условиях люди совершенно выглядят внешне по-разному. Там, допустим, если взять араба или нашего, допустим, киргиза,
1: да,
0: самые разные.
1: Да. А нашего подводник... киргиза брать не стоит, потому что он уже в Москве живет, по-моему, насколько я знаю, 5 лет.
0: Ну, и, тут, да, тут
1: единственное, он
0: немного
1: тем
0: некорректно,
1: не потерял свою киргизость, да, тем, что он все-таки так же прекрасно вот, в казаре варит мясо.
0: Я вот. Просто немного некорректный пример привел. Да. А чем вот как раз подводник-то и лучше, что в любых условиях он подводник.
1: Вот интересный, на мой взгляд.
0: Ну, забрось его хоть на Северный полюс.
1: Да. Я здесь стригу восковые клумбы.
0: Да, хоть на
1: Южный. Да. Я здесь стригу восковые клумбы. Как называется эта профессия? И поподробнее. По-моему, это не профессия, а статья 7Б она называется.
0: Ну, вы знаете, я не знаю, кто что стригет.
1: Никто сейчас... не знает. Никто, да, никто да. не знает.
0: Ногти можно остричь, я знаю.
1: Кстати, вот скажите, пожалуйста, я же знаю, что вы брали соскреб подногтевых лопастей
0: да.
1: разных видов.
0: До 95% микроорганизмов, содержащихся в атмосфере, они есть под ногтями. Даже вот я знаю, что сейчас под вашим ногтем
1: да,
0: указательного
1: да,
0: пальца...
1: Да, этого не надо говорить. Да, вот скажите, а вот, например, если человек, живущий во Вьетнаме, едет сюда к нам...
0: Ногти не проверяются.
1: То есть, какова вероятность того, что у него под ногтями...
0: А я добился того, что в Эстонии, когда на таможенных постах Эстонии осуществляется выковыр ногтевых.
1: И проверка микроскопами.
0: Нет, просто выковыриваются без проверки.
1: А, пальцы в спирту держат?
0: Да.
1: Хорошо, а вот не считаете ли вы, что такую таможенную то меру нужно
0: будьте,
1: применять
0: будьте
1: и всюду
0: готовы,
1: вообще?
0: Те радиослушатели, кто сейчас поедет вот в ближайшее время в Эстонию.
1: К выковыру, что... в общем-то.
0: Да, я рекомендую заранее
1: хорошо,
0: встречу.
1: А вот скажите, хорошо, вот если они едут к нам, да. к примеру, и мы это не проверяем, какова вероятность того, что под ногтями они перевозят каких-то своих местных экзотических
0: да
1: возбудителей болезни, против которой здесь нет ни вакцины,
0: что
1: ни иммунитета?
0: Могут провести. Были случаи,
1: а
0: даже
1: быть,
0: пытались микропиявок провозить.
1: А хорошо, вот такой вариант. Вот, сейчас огромная мода здесь у нас в Москве на экзотические рестораны, на экзотические блюда.
0: О, это ужасно. Вот, это ужасно. Это может быть все, что хотите. Потому что, вот как вы говорили о том, что вы, ваш знакомый Вениамин, по-моему, он машину свою сначала морозил.
1: Георгий
0: потом...
1: Шафран.
0: Да,
1: а, Вениамин. Георгий-то другой. Да, да, Вениамин, да.
0: Тот, который морозил, потом грел, он делал правильно. Но дело в том, что, опять же, как морозить? Минус 18 градусов не менее одного месяца. И в то же время кипятить, даже я рекомендую сейчас в жаркий летний период кипятить воду.
1: Перекипячивать все, перекипячивать даже вот из ресторана еду, то есть пиво, все, чтобы это самое.
0: Да.
1: Хорошо. А скажите, а может быть наоборот?

0: Тут имеет смысл его еще замораживать, потому что или некоторые формы от орудия,
1: например,
0: они
1: все-таки... Например, сибирская язва. Сибирская
0: заморозки
1: язва.
0: Подвергается, да?
1: Да, она, или, ну, она, она, реагирует, она выживает.
0: Туда-сюда,
1: она выживает.
0: Идет, да? Нет, нет, нет, ну посмотрите на нее, где она выживает, что вы мне про... Посмотрите, мутная вся и это самое, вот я поболтал.
1: Ну я же вас не собирался обманывать. Это же острый, острейшая инфекционная болезнь, понимаете? Будьте здоровы. Будьте здоровы.
0: Спасибо и вам, не хворать. Понимаете? Да. Ну, а почему мутная она стала?
1: Кто?
0: Кто? Склянка мутная стала. И положили
1: ее... А что, воздух, что ли, туда попал?
0: Ну, а почему воздух попал? Мы положили ее в морозку сейчас. Она помутнела.
1: Вы уверены?
0: Ну, как, я же тоже не уверен над вами, что это, по-вашему, морозильная камера.
1: Нет, ну я вам могу...
0: креветки там мы храним.
1: Я вам могу сказать, что...
0: Да, сказать вы можете что угодно. Вы мне скажите, почему она помутнела. И что от нее ждать теперь?
1: Ну, ждать-то можно все, что хотите.
0: А, ну тогда
1: ладно. То есть я бы, конечно, рекомендовал проветрить студию. Возможно, даже вызвать после эфира сюда дезинфекцию.
0: Тут в соседней
1: Потому
0: комнате.
1: Что вообще, я вам могу, знаете, вот вы так вот все это принимаете как-то с юмором, а между тем трупы животных, павших от сибирской язвы, подвергают сжиганию. Понимаете, захоронение есть... запрещено.
0: Ага, то есть наоборот все.
1: Да,
0: понимаете? А полярники как с этим справляются? Ведь непрерывный контакт с оленями, там хват за рога.
1: Я почему вам говорил
0: рога,
1: о том, что
0: вот
1: минус 18 градусов не менее месяца? А
0: да,
1: как,
0: да,
1: вот,
0: да,
1: да,
0: так
1: как
0: я и пытался, а тут у нас 20, знаешь, там скинули...
1: Месяц?
0: Ну, куда, нет, не меньше 18,
1: минус
0: а 20.
1: Минус 36?
0: А минус 36 сколько можно?
1: Полмесяца.
0: Пол, ну, а, то есть вот так.
1: Да.
0: Ага, хорошо, а минус 100? А если ее прям кинуть вот в жидкий азот, что
1: сразу
0: будет? И все.
1: Да.
0: И все.
1: Да.
0: Давайте попробуем.
1: А у вас есть жидкий азот?
0: Да.
1: Ну, принесите.
0: Сейчас, секунду.
1: Давайте, давайте, я подожду.
0: Только осторожно, он прыгать будет. Шарики будут прыгать. Видите?
1: Да вижу.
0: Кипит.
1: Вы, по-моему, тут... Нет, подождите, а штамп-то откройте.
0: Ну вот он все открылся, да, сейчас. Ну что, давайте сюда его.
1: Ну вы только туда лицо-то да, свое не опускайте, это же опасно.
0: Так там уже брызги кончились. Ну кладем?
1: Кладите.
0: Ну вот, опять видите? Брызги, сейчас шарик.
1: Не, ну подождите, ну. Вы туда лицом-то, ну что же вы, это же сибирская язва, вибрио, ну что... Болезнь это известна с древнейших времен.
0: Ну, знаете, какие-то катышки образовались.
1: Ну, безусловно, смерзлось.
0: Ну что, выливать или тут оставить?
1: Нет, оставьте.
0: Хорошо, если оставить. Ну, хорошо, и что дальше с ним?
1: А уже все.
0: Ну, нет, они...
1: Нет, ну это же питательная среда, это же не чистый вирус.
0: То есть вы хотите сказать, что после такой обработки они не снова там потом не оживут, да?
1: Нет, не оживут. Дело в том, что вообще, конечно, в природе они сохраняются десятилетиями,
0: ага.
1: Годами.
0: Угу.
1: 20-30 и более лет. Еще в древности те места, где сибирская язва распространена, получили название проклятых полей.
0: А, да, да, да, да, да. Я читал, там обычно зарекалась мама вся, говорила детям, не ходите в проклятые поля за грибами. Вот, но поскольку никто не знал,
1: не,
0: что это сибирская болезнь...
1: Нет, грибы можно собирать.
0: Нет, по,
1: грибы
0: просто
1: это,
0: по, нет, поверье, вот, поверье же народные вот, были именно та, связаны тоже, с тем, что, вот,
1: же,
0: вот, дескать, там не ходили, чтобы...
1: А,
0: не, ну, имеется
1: там,
0: откуда же все эти сказки пошли, там, про Кощея Бессмертного, там, ну...
1: Грибная диета,
0: то есть, чтобы дети вот туда не...
1: Язве.
0: Вот, не, по грибная диета, да, но сбор-то грибов, он же... Они же, почему говорят, не ходите за овраг?
1: Сбор грибов...
0: Там ничего же не было за оврагом, давайте вот разобраться толком. Что показали последние экспедиции? Что за этим овраг? То есть точно такая же, в общем-то, поляна, как и за предыдущим оврагом. Но с него, значит, сходить нельзя, туда можно за этот. А объясняется это чем?
1: Ну,
0: тем, что они чувствовали, по запаху, может быть, определяли.
1: Нет,
0: да
1: нет,
0: ладно, запах
1: том,
0: у них был...
1: Просто вот, периодически да, дохли.
0: Дохли вообще, как мухи дохли.
1: Есть,
0: но они-то думали, что
1: нет,
0: дохли от работы. Почему
1: нет,
0: революцию сделали? Барин замучил.
1: Будьте здоровы. Нет, было-то как? Как было-то?
0: То, да,
1: ну,
0: как было.
1: Статистически...
0: Нет, так вы не путайте, у вас-то как было, а у нас-то по-другому.
1: Ну,
0: было.
1: Я вам говорю, как у нас было.
0: А, да.
1: Вот у нас в деревне 200 человек, допустим, средний,
0: да?
1: Да? И периодически они замечают, что стали дохнуть.
0: Да,
1: то
0: я
1: есть,
0: помню,
1: вот,
0: Великий Эстонский мор.
1: Естественно...
0: ВЭМ сокращенно.
1: И, естественно, озадачились, ну, старосты. У нас
0: да,
1: же система старост в деревнях.
0: Да.
1: озадачились, стали выяснять, каким же образом они дохнут. Куда они, собственно говоря, деваются. И выяснили, что дохнут только те, которые ходят в определенные места. Ну, в этой деревне это тот овраг, да, в другой деревне тот овраг.
0: Вы имеете в виду, ходят дефицировать? Или,
1: ну,
0: или
1: по просто грибы.
0: Ход, и по грибы. Ну, просто место свое. Тебе кажется, как... Ты в каком месте ловишь? А в таком-то. Ты куда ходишь? Я туда-то.
1: Не, я вот на островах.
0: Ну, вот.
1: Вот. И понимаете, и когда это все они проанализировали, вот, старосты, то выяснили, что вот именно там они дохнут из-за чего. Потом уже вызвали нас. Ну, нас, я имею в виду, биологов. Ну, это было еще в прошлом веке. Вот, и уже, а потом уже мы поняли, что это сибирская язва. Симптомы у всех, которые дохли, были одинаковые. Это нас и насторожило. Причем местных жителей почему-то это не насторожило. Потому что, что симптомы были у всех одинаковые. Только ученые установили истинную причину гибели деревни, эстонской деревни.
0: А у нас один раз отравились березовым соком.
1: Вот. Ну, это бывает.
0: Вот это...
1: Это бывает. Если береза растет на загрязненных грунтовых водах...
0: Нет, там как раз водов не было. Там было бы достаточно мягкое полесье, там и всегда вились. И, в общем, грунтовые. Я так подразумеваю, что это все-таки принесли с собой...
1: Нет, грунтовые воды, имею в виду
0: грунтовые. Нет, но грунтовые воды могло что-то пробить. Там обвалилось однажды это самое, и вся вода ушла, то есть где плотина была. Ну, туда вот
1: нет, видите, грунтовые воды, а их видите, сразу синим же помечено? Не видно.
0: Ну, почему вот это? А это что, по-вашему, вот это?
1: Нет, ну, это река. Река Волга же показывает.
0: Ну, да, ну,
1: вы так, увидели а самую это, жирную черту
0: на пройма, карте. Пройма, вот это, пройма это что?
1: Пройма это вот, пройма.
0: Нет, это подмышка. Простите.
1: Я имею в виду на пошив пройма.
0: А, вот
1: не как орган.
0: А, вот, а мы геополитики называем проймы это вот рукав. Вот этот, видите, вот рукав пошел. Это рукав есть размытыш.
1: Это не рукав.
0: Размытыш, РР.
1: Ну, это штанина, кто-то половину штанины у вас тут повесил при входе. Вы ее всем выдаете за рукав.
0: Ну вы прямо шутите. Ну что же, эстонцы любят шутки, да. Но я предлагаю послушать пьесу. Дело в том, что у Харолда Казимировича Пиписа еще есть и сын, которого зовут Отто, уже Отто Харолдович. И Отто Харолдович Пипис играет в молодежной эстонской группе.
1: Ну, он у меня, да, он у меня пошел в меня, то есть...
0: Ну, давайте послушаем.
1: Ну, давайте.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: А, да, вот все-таки какой вы мелодичный народ, литовцы. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке.
3: Почему же литовцы?
2: Ну, и все.
3: Мы эстонцы.
2: Да, и латвийцы все.
3: Ну, уж тогда называйте нас прибалты.
2: Да, все прибалты, очень мелодичные люди. Харалд Казимирович Пипис, генерал в отставке, доктор биологических наук. Я предлагаю вам, уважаемый, кстати, пан, вам нравится обращение пан Пипис?
3: Нет.
2: Мне тоже. Почему-то так, что я его просто буду называть. Нет, старина, это... старина Пипис.
3: Не, ну, лучше называйте меня господин генерал.
2: О, хорошо. Господин генерал, если вы не против, мы сейчас с вами послушаем телефон. Сейчас телефонный...
3: Будьте здоровы. Звонок, наверное, да?
2: Да, звонок. Спасибо. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи.
2: Знаете, вас очень плохо слышно.
4: Алло.
2: Да-да-да.
4: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: У меня к вашему гостю такой вопрос. Вот мы говорили о тульях на фуражках, что они похожи на американские.
2: Угу.
4: А я участник войны. Они похожи на фашистские сейчас у нас тульки. Почему вы об этом молчали? Это первое. Второе, вот к ведущему. Вот эти заставки ваши. Ударить Чебурашку,
2: угу,
4: по голове вот такой звук. Потом человек никак и где попало. Ну что это, какой-то цинизм? Пошлость какая-то.
2: Действительно, спасибо.
4: Можно заменить как-то?
2: Спасибо. Обязательно заменим. Человек, как и где попало, да, к примеру? Ну, хорошая заставка будет. А вот...
3: Нет, ну тут я хочу сказать, что нет такого... Будьте здоровы, понятия такого нет, фашистская фуражка. Ну что это, такого нету. Есть армии...
2: Например, есть понятие фашистская пряжка.
3: Нет, такого нет понятия.
2: Есть
3: фашистское лицо, вот есть понятие. Фашистские действия есть понятие.
2: Фашистская собака.
3: Может такое быть. То есть,
2: а фуражка
3: это,
2: нет. Нет,
3: а
2: но пряжка это блюдо. Это блюдо пивных.
3: Туля это был такой сериал, вот советский про шпиона. Там был главный, у него фамилия Туля была. Ну, герой, я имею в виду, киногерой. Может быть, вспомнилось что-то фронтовику. Вот он позвонил. Нет, ну тут, я думаю, ничего страшного нет. И... Все фуражки имеют право на жизнь. Посмотрите на фуражку генерала Сукарте.
2: Ой.
3: Индонезийского.
2: Да,
3: ну, там это... вообще и ничего. Ведь видите, 30 лет правил.
2: И дальше продолжает,
3: да,
2: ведь, насколько мы знаем.
3: Да.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
2: Здравствуйте.
5: Алло?
2: Да-да-да, говорите, не волнуйтесь.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Будьте любезны, скажите, вот вполне ли безопасна местность по линии Таллинрана, мыса, Кейлайо, Палдиски? Там в свое время находилось очень много воинских частей разного назначения.
3: Ну, они и сейчас там есть.
5: Вот, там никакой опасности нет, ни биологической, ни радиоактивности, и так далее. Будьте добры.
2: Спасибо. Ну что, действительно, кстати, Харалд Казимирович, сейчас
3: опасность.
2: Открывается сезон, или, как
3: есть,
2: мы узнаем, сезон, и все хотят, в общем-то, и есть своего рода опасения, особенно
3: есть.
2: Это корабли заброшенные, ржавые, которые валяются по всему берегу.
3: Ну, я вам скажу, там, что намного опаснее самолеты.
2: Да!
3: И вы не можете с этим не согласиться. Почему?
2: Согласна.
3: Потому что не все корабли несли во время своих дежурных походов на борту то или иное оружие массового поражения.
2: Mm-hmm.
3: А с самолетами ситуация иная.
2: Да.
3: Самолеты, как правило, на эскадрилью 2-3 ударных самолета несли ядерное, будьте здоровы, химическое и подчас биологическое оружие. Причем качество обслуживания техники всегда было низкое в советской армии.
2: Ну, и даже, скажем, прямо и не обслуживали. Вылета... Я помню, нам как говорили, протереть, дескать,
3: да,
2: давали спирт для протирки стекол.
3: Это, да.
2: А протирали просто обычной водой или салфеткой для пота.
3: Да, да.
2: Ну, а что сделаешь?
3: Ничего.
2: Что сделаешь?
3: Ничего.
2: А можно подумать, у вас не пили, да?
3: Пили, а я вот вы
2: везде
3: посмотрите.
2: Пили, поэтому на равных и были.
3: Почему? Это немало еще и фактор был, то, что я пошел в биологические войска. Понимаете, у нас спирт ненормированный расход шел.
2: Из-за пропилы, потому что.
3: Нет.
2: Да.
3: Я не все пропил. Вы неправильно говорите.
2: Ага, ну да.
3: Нет, я не могу с вами согласиться.
2: У вас достаточно цветущий такой вид. Вот.
3: И дома у меня есть и вся санитарная техника. И
2: скажите,
3: кухня
2: вот
3: у меня,
2: вас
3: я из дома не пропиваю.
2: Финская, кстати.
3: Нет.
2: Скажите, вот вы как...
3: Ну, для нас Финляндия, для эстонцев, это как для вас Рязань.
2: Да. Ну так что, следующий телефонный звонок.
3: Давайте.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи. Я еще раз относительно тульи. Я не сказал фашистская фуражка. А тулья как у фашистской фуражки.
3: Ну не может быть фашистской фуражки.
2: Не может быть. Мы же вам говорим, фашистская фуражка — это абсурдное понятие. То же самое, что фашистская рукавичка или фашистские санки. Или там фашистский грудничок. Понимаете? Фуражка, в общем-то, ну, она может быть какая? Экзотическая
3: вообще,
2: фуражка.
3: Вообще, ну...
2: Или, скажем, по климату делиться. Например, зимняя фуражка.
3: Ну, ушанка.
2: Я большая фуражка, маленькая фуражка, средняя фуражка.
3: Да, а термин фашистская или не фашистская, ну, сами понимаете, ведь не может быть фуражки, допустим, там, татарская фуражка. Не может такого быть, да?
2: Вот. Может быть, почему татарская? Безусловно, татарская фуражка. Это, даже мало того, я могу сказать, что это казнь. То есть татарская фуражка.
3: Ну вы сейчас имеете в виду это? Не, ну я...
2: Ну, такое даже определение есть, татарская фуражка, так казнили.
3: Ну, нет, это в древние, да, когда было татаро-монгольская
2: лига. В древние
3: лига,
2: татари,
3: да.
2: И татари, в древние годы.
3: Но ведь подразумевалось под этим не то, что имел в виду наш радиослушатель. Подразумевалось под этим совсем другое.
2: Кстати, вот ко мне, у меня спрашивают, Александр, почему вы так громко говорите «да»?
3: Ну, почему же громко?
2: Просто я на пике эмоций,
3: просто во-первых. Просто радиослушателю надо посоветовать снять наушники.
2: И все, и делать на моем «да» потише. И все будет нормально. Ну что же, телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор биологических наук, генерал в отставке Харлд Казимирович Пипис.
3: Да.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемые.
2: Здравствуйте, уважаемые. Действительно, понятен вопрос. Спасибо, спасибо. Харлд Казимирович, просто извините, уважаемый, вас крайне плохо слышно. Мы-то все понимаем, но пересказать все, потом еще раз еще пересказать, мало ли что, куда у нас время, ну, никак. Харлд Казимирович, действительно, ведь, скажем, овечка в момент дефекации не издает таких звуков, которые свойственны человеку.
3: Ну, вы не
2: человеку.
3: Знаете, какие звуки издает овечка.
2: Как у него не записано во всех картотеках.
3: Ну, каких?
2: Спецслужб.
3: У нас в Эстонии
2: у нас...
3: очень сильная развитая мясомолочная промышленность.
2: У вас
3: уж,
2: овечки...
3: Слава богу, как не мне знать, как овечка, извините.
2: Да, у вас овечки двухклапанные, а у нас овечки...
3: Четырех
2: вас...
3: вы хотите